0: требую адвоката.
1: Шиозуки снова оказался лицом к лицу с панцирем из плоти и крови, некогда вмещавшим Джорджа Радберна. Но глаза японца, казалось, были устремлены в пространство и смотрели сквозь него.
0: «И как вы собираетесь платить за услуги адвоката?»
1: — негромко осведомился Шиозуки.
0: Радберн, пусть он не имел права употреблять свое имя в разговоре, но все же никто не мог запретить ему думать о себе как о Радберне, открыл был рот, чтобы возразить. «У него есть деньги, куча денег!»
1: Но нет. Он все перевел на второго Радберна. Его биометрические данные потеряли смысл. Сканирование по сетчатке глаза не регистрировалось. Даже если он сможет ускользнуть из этой бархатной тюрьмы и добиться хоть какого-то признания, ни один банкомат в мире не выдаст ему ни цента. Конечно, есть еще акции и ценные бумаги на его имя, но имя больше ему не принадлежит.
0: Наверняка есть какой-то выход.
1: «Вы можете мне помочь», — выдавил Радберн.
0: «Разумеется», — согласился Шиозуки. «В моих силах поспособствовать вам. Все, что угодно, лишь бы вам здесь было удобно и хорошо».
1: «А только здесь, верно?»
0: «Абсолютно. Вы это знали, простите, мистер Радберн это знал, когда выбирал такой путь для себя и вас. Остаток жизни вы проведете здесь, в Парадиз-Вэлли».
1: Радберн немного помолчал.
0: «Что, если я приму все ваши ограничения? Соглашусь не называться Джорджем Радберном. Имею я право уйти отсюда?» «Вы и так не Джордж Радберн. Тем не менее, мы не можем позволить вам осуществлять какие бы то ни было контакты с внешним миром», — пояснил Шиозуки и уже помягче добавил. «Послушайте, зачем осложнять себе жизнь? Мистер Радберн щедро вас обеспечил. Здесь вы будете пребывать в роскоши и покое, получать любые книги, любые фильмы. Вы видели наш центр отдыха и развлечений. Согласитесь, это настоящая сказка. А наши секс-сотрудники лучшие на всей планете. Считайте свое времяпрепровождение самым долгим и приятным отпуском, который когда-либо имели. Да, если не считать того, что он продлится до самой смерти».
1: Шиозуки не ответил. Радберн шумно выдохнул.
0: «Собираетесь сообщить мне, что я уже мертв, не так ли? И поэтому не должен думать о своем заключении, как о тюрьме. Скорее, как о рае».
1: Шиозуки хотел что-то сказать, но, передумав, поджал губы. Радберн понял. Директор не смог дать ему даже этого утешения. Он не мертв и не будет мертв даже тогда, когда отработанный биологический контейнер здесь, в Парадиз-Вэлли, перестанет функционировать. Нет, Джордж Радберн будет существовать в виде сдублированного сознания, перенесенного в почти вечное, фактически бессмертное тело робота там, в реальном мире. «Эй, Джиэр!» — позвал черный мужчина с длинной седой бородой. «Не хотите ли составить мне компанию?» Радберн, то есть Радберн, созданный из углерода, если быть точным, вошел в столовую Парадиз-Вэлли. Бородачу уже подали ланч, омара, картофельное пюре с чесноком и стакан лучшего шардоне. Еда здесь и впрямь была исключительной.
0: «Привет, Дат», — кивнул Радберн.
1: Он искренне завидовал бородачу. До того, как чернокожий позволил переместить свое сознание в робота, его звали Дариус Аллен Томпсон, так что инициалы, единственный вариант настоящего имени, которое было позволено использовать здесь, составляли симпатичное короткое словечко. Почти так же здорово, по мнению Радберна, как иметь настоящее имя. Радберн сел за тот же столик. Одна из неизменно внимательных официанток, мужские столики обычно обслуживали женщины, молодая и красивая особа, мгновенно возникла рядом, и Джи-Эр заказал бокал шампанского. Не ради особого случая, в Парадиз-Вэлли никогда не бывало особых случаев. Однако ему и Дату было доступно любое удовольствие в соответствии с бюджетным планом Platinum Plus, рассчитанным на содержание клиентов по высшему разряду.
0: «Почему такое расстроенное лицо, Джи-Эр?» — поинтересовался Дат.
1: «Мне здесь не нравится». Дат проводил оценивающим взглядом попку удалявшейся официантки и сделал глоток вина.
0: «Что здесь может не нравиться? Вы же были адвокатом, правда? Там, на воле».
1: «Я по-прежнему адвокат там, на воле», — пожал плечами Дат. Джиэр нахмурился, но решил оставить скользкую тему. «Не могли бы вы ответить мне на несколько вопросов?»
2: «Конечно. Что вы хотите знать?»

Джер отправился в больницу Парадис-Вэлли. Он заключал это слово в кавычки, поскольку настоящая больница – это место, куда поступают на какой-то срок, пока не поправят здоровье. Но большинство тех, кто избавился от своего сознания, решив сбросить кожу, были уже не молоды. Их отработанные панцири оказывались в больнице только для того, чтобы окончательно перестать существовать. Но возраст Джер достиг лишь 45. При правильном лечении и некоторой удачливости у него были все шансы дотянуть до 100. Джер вошел в приемную. Его наблюдали вот уже 2 недели, и поэтому он изучил расписание. Знал, что из докторов сегодня дежурит маленькая Лилинг, худенькая вьетнамка лет 50. Она, как и Шоузуки, числилась в штате и, следовательно, была настоящим человеком, имевшим возможность по вечерам возвращаться домой в реальный мир.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Через несколько минут медсестра произнесла освещенные веками слова.
1: «Доктор примет вас сейчас».
0: Джейр вошел в смотровую с зелеными стенами. НГ сверилась с наладонником.
1: «GR7»
0: назвала она его серийный номер. Что же, все верно. Не у него одного инициалы GR. Приходилось делить слабое эхо прошлой жизни еще с 6 обитателями рая. Доктор уставилась на него, вскинув седые брови, очевидно ожидая, когда он подтвердит, что действительно является таковым. «Это я», — кивнул он. «Но вы можете называть меня Джорджем».
1: «Нет, не могу», —
0: ответила НГ вежливо, но с привычной твердостью.
1: «Расскажите, в чем проблема?»
0: «Папиллома под мышкой слева появилась несколько лет назад, но раньше меня не беспокоило, а теперь становится чересчур чувствительной. Побаливает, когда я пользуюсь шариковым дезодорантом, и тянет, когда двигаю рукой».
1: «Снимите рубашку, пожалуйста», — нахмурилась НГ.
0: Джейр начал расстегивать пуговицы. Собственно говоря, папиллом насчитывалось несколько, как и родинок. Кроме того, у него была волосатая спина, чего он терпеть не мог и стыдился. Мысль о передаче сознания привлекла его отчасти потому, что уж очень хотелось избавиться от этих кожных изъянов. Новое золотистое тело робота, выбранное лично им и напоминавшее фигурку Оскара, не имело ни одного косметического дефекта. Сняв рубашку, он проворно поднял левую руку и позволил НГ осмотреть подмышечную впадину. Протянула она, глядя на папилому.
1: «Она действительно выглядит воспаленной».
0: «Еще бы». Недаром Джейр всего час назад безжалостно мял и крутил крохотный бугорок кожи во всех направлениях. НГ осторожно сжала папиллому большим и указательным пальцами. Джейр уже собирался подсказать медичке метод лечения, но будет лучше, если идея придет в голову ей самой. И действительно, она услужливо предложила.
1: «Ее можно удалить».
0: «Если считаете нужным», — смиренно пробормотал Джейр.
1: «Конечно. Я сделаю вам местную анестезию, отщипну кожное образование и прижгу это место. Швы не понадобятся».
0: «Отщипнуть? Нет. Нет, ему нужно, чтобы она воспользовалась скальпелем, а не хирургическими ножницами. Черт!» НГ пересекла комнату, приготовила шприц и, вернувшись, сделала инъекцию. Ощущение иглы, входящей в кожу, было невыносимо мерзким. Правда, всего на несколько мгновений. Потом чувствительность пропала.
1: «Ну как?» — спросила она.
0: «Прекрасно». НГ натянула хирургические перчатки, открыла шкафчик, вынула маленький кожаный футляр и поставила на смотровой стол. Откинула крышку. Внутри оказались ножницы, щипцы, пинцеты и... И все это ослепительно блестело под бестеневой лампой. И еще пара скальпелей. У одного лезвия покороче, у другого подлиннее.
1: «Итак», —
0: объявил НГ, вынимая ножницы,
1: — «начинаем».
0: Джер резко выбросил вперед правую руку, схватил скальпель с длинным лезвием и, размахнувшись, приставил к горлу НГ. «Черт побери, да чего же острая штука?» Он не хотел ранить медичку, но неглубокая царапина 2 сантиметра длиной уже наливалась кровью. НГ тихо вскрикнула, и Джер поспешно запечатал ей рот ладонью и ощутил ее дрожь. «Делайте, как я скажу», — предупредил он, — «и выйдите отсюда живой. Попробуйте что-нибудь выкинуть, и вам конец».

0: «Не волнуйтесь», — заверил детектив Дэн Лусерн мистера Шиозуки. «За эти годы мне пришлось иметь дело с 8 случаями захвата заложников, и в каждом удалось решить дело миром. Мы вернем вашу сотрудницу живой и невредимой». Шиозуки кивнул и отвел глаза. Ему следовало распознать знакомые признаки в поведении GR7. Если бы директор догадался, что творится с его подопечным, и приказал вколоть ему успокоительное, ничего этого не случилось бы. «Соединитесь со смотровой», — попросил детектив, показывая на видеофон. Шиозуки через плечо Лусерна набрал на клавиатуре 3 цифры, и экран ожил. Тут же стало ясно, что GR все еще держит скальпель у Горланга.
1: «Алло», — начал Дэн. «Меня зовут детектив Дэн Лусерн. Я здесь, чтобы помочь вам».
0: «Вы здесь, чтобы спасти жизнь доктора Нг», — поправил GR. «Если сделаете все, что я скажу, обязательно спасете».
1: «Ладно. Что вы хотите, сэр?»
0: «Для начала называйте меня мистер Радберн».
1: «Договорились,
0: мистер Радберн», — согласился детектив. И с удивлением увидел, как сброшенную кожу затрясло от волнения.
2: «Еще раз», — прошептал GR7, так, словно услышал сладчайшую в мире мелодию. «Повторите еще раз».
1: «Что мы можем сделать для вас, мистер Радберн?»
2: «Я хочу поговорить со своим роботом».
0: Шиозуки снова перегнулся через Лусерна и нажал кнопку, отсекая звук.
2: «Мы не можем этого позволить».
1: «Но почему?» – удивился Лусерн.
2: «В контракте передачи сознания особо подчеркивается недопустимость любых контактов со сброшенной кожей».
0: «Мне плевать на мелкий шрифт», – отмахнулся Лусерн. «Я пытаюсь спасти жизнь женщины». И снова, включив звук, извинился. «Простите, мистер Радберн». GR7 кивнул. «Я вижу стоящего позади вас мистера Шиозуки. Он наверняка заявил, что мое желание невыполнимо».
3: Лусерн не сводил глаз с экрана.
1: «Да, тут вы правы, но не он здесь командует. И не я. Это ваше шоу, мистер Радберн».
0: Радберн слегка расслабился и даже немного отвел скальпель от Шейнга.
2: «Это уже похоже на дело. Ладно.
1: Ладно, я не хочу убивать доктора Нг, но придется это сделать, если через 3 часа вы не доставите сюда меня, робота», — объявил он и уголком губ бросил доктору.
2: «Отключайте связь».
0: Перепуганный Нг протянул руку. Поле видимости заполнили тонкие бледные пальцы с золотым обручальным колечком на безымянном. И экран погас.

0: Джордж Ратберн, силиконовый вариант, сидел в темной, обшитой деревянными панелями гостиной своего большого загородного дома в викторианском стиле. Не потому, что пришлось присесть, с некоторых пор он никогда не уставал и не нуждался в мягкой мебели. Просто такова была привычка его прошлой ипостаси. Зная, что может жить фактически вечно, если сумеет избежать аварий и несчастных случаев, Ратберн часто размышлял о необходимости приняться за освоение чего-нибудь грандиозного, вроде «Войны и мира» или «Улисса». Но вместо этого загрузил в наладонник последний детектив Бака Догейни и стал читать. Но успел дойти только до середины второй страницы, когда наладонник запищал, сигнализируя о входящем звонке. Ратберн решил было поставить его на запись. После нескольких недель бессмертия ничто уже не казалось особенно срочным. Но вдруг это Кэтрин? Он встретил ее в тренировочном центре, где оба привыкали к своим телам роботов и к собственному бессмертию. Ей исполнилось 82, когда она избавилась от своего тела. Джордж Ратберн, пребывая в прежнем, ныне сброшенном панцире из плоти и крови, никогда не обратил бы внимания на женщину настолько старше его самого. Но теперь, когда оба оказались в искусственных телах, он в золотистом, она в сверкающе-бронзовом, между ними назревал бурный роман. Наладонник снова запищал, и Ратберн коснулся иконки с надписью «Ответ». Нет нужды пользоваться стилусом, его руки больше не потеют и не оставляют следов на экране. Сейчас он испытывал странные чувства, уже пережитые 1-2 раза со времени загрузки сознания. Чувство глубочайшего удивления, которое раньше сопровождалось бы бешеным стуком старого сердца. «Мистер Шиозуки, не ожидал увидеть вас снова. Простите, что побеспокоил вас, Джордж, но мы... Видите ли, у нас ЧП. Ваше старое тело захватило заложника здесь, в Парадис-Вэлли».
1: «Что? Господи!»
0: «Он твердит, что убьет женщину, если мы не позволим ему поговорить с вами». Джордж много недель подряд пытался убедить себя, что другой его вариант больше не существует. «Я... должно быть, ничего такого не случится, если вы соедините его со мной». Шиозуки покачал головой. «Нет, речь идет не о телефонном звонке. Он требует, чтобы вы сами приехали».
1: «Ну...
0: но вы сказали...» «Я помню все, что говорил во время консультации, но, черт побери, Джордж, на карту поставлена жизнь женщины. Это вы бессмертны, а она, к сожалению, нет». Несколько секунд подумав, Ратберн все же согласился. «Ладно, так и быть. Приеду через пару часов».

Джордж Радберн в теле робота потрясенно уставился на экран видеофона в офисе Шиозуки. Там был он сам, такой, каким себя помнил. Мягкое, хрупкое тело, сидеющие виски, залысины на лбу, нос, который он всегда считал чересчур большим. Но все же это был он, и сейчас он творил немыслимое. То, чего Джордж и представить себе не мог. Держал скальпель у горла женщины. «Окей», — объявил детектив Лусерн, нажав кнопку громкоговорящей связи. «Он здесь». Радберн увидел, как человек на экране широко раскрыл глаза, очевидно оценивая свое второе воплощение. Да, разумеется, первый вариант сам выбрал золотистое тело, но тогда оно было всего лишь пустым панцирем, без внутренних приборов и механизмов. «Так-так-так», — произнес он. «Добро пожаловать, брат». Радберн, не доверяя своему синтезированному голосу, попросту кивнул. «Спускайтесь в больницу», — велел Джер. «Идите на смотровую галерею, она над операционной. Я же отправлюсь в саму операционную. Так мы сможем видеть друг друга и говорить как мужчина с мужчиной».

«Привет», — сказал Радберн. Он стоял на своих золотистых ногах, глядя в угловую стеклянную панель, выходившую в операционную. «Привет», — кивнул JR-7, подняв глаза. «Прежде чем мы продолжим, мне под

0: не отвечая, повернул голову на бесшумных подшипниках, наскоро глянув в лицо Люцерна, маячившее на экране видеофона, и тут же обернулся к брошенной коже.
1: «Я... Насколько я понял, ты хочешь, чтобы тебя называли Джорджем?»
0: «Верно». Но Радберн покачал головой. «Мы... Ты и я, еще когда были едины, имели абсолютно одинаковое мнение по одному вопросу. Хотели жить вечно. А этого нельзя добиться в биологическом теле. И тебе это известно?»
1: «Нельзя. Пока. Но мне всего 45. Кто знает, какие новые технологии будут разработаны в оставшиеся годы нашей... моей жизни?»

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Роберт Сойер. «Сброшенная кожа». Окончание. Радберну больше не было необходимости дышать, поэтому он не смог вздохнуть, но передернул стальными плечами, ощущая именно те эмоции, которые когда-то вызывали тяжкий вздох. «Ты знаешь, почему мы решили перенести сознание, не дожидаясь глубокой старости? У тебя наследственная предрасположенность к инсультам, но у меня этого нет и быть не может. Больше у Джорджа Радберна нет и не может быть смертельно опасных заболеваний». «Но мы не переносили сознание», — напомнил GR7. «Мы скопировали сознание, частицу за частицей, синапс за синапсом. Ты копия, оригинал я!» «Только не с точки зрения закона», — возразил Радберн. «Ты, биологическое существо, подписал контракт, в котором санкционировал передачу личности. Подписал той самой рукой, которой теперь держишь скальпель у горла доктора Нг. А теперь передумал». «Передумал» от слова «ум». Программное обеспечение, называемое разумом Джорджа Радберна, а именно единственный легальный вариант программы, был перемещен из аппаратного обеспечения твоего биологического мозга в аппаратное обеспечение наногелевого ЦПУ нашего нового тела. Робот немного помедлил. «По всем существующим правилам, как при любом переносе программного обеспечения, оригинал следовало бы уничтожить». GR7 нахмурился. «Да, но не забывай, что общество не допустило бы ничего подобного. Такие вещи мало чем отличаются от эвтаназии, как способа самоубийства при содействии лечащего врача. Прекращать существование тела источника незаконно даже после переноса мозга». «Совершенно верно», — кивнул робот. «И приходится активизировать замену вплоть до смерти источника, иначе суд постановит, что не было никакого продолжения личности и отменит право распоряжаться доходами. Смерть в наше время не обязательно должна быть бесповоротной, зато налоги приходится платить в любом случае». Радберн думал, что GR7 примет шутку, и между ними протянется хрупкий мостик взаимопонимания. Но тот просто сказал: «Значит, я застрял здесь до скончания века». «Я вряд ли назвал бы это именно так», — пожал плечами Радберн. «Парадис Вэлли — это маленький уголок небес на Земле. Почему бы просто не наслаждаться жизнью, пока не придет пора отправляться на настоящие небеса?» «Ненавижу здесь все», — выпалил GR7 и, подумав, добавил: «Послушай, я понимаю, что по нынешним законам у меня нет легального статуса. Ладно, я не могу заставить их аннулировать передачу, зато это сможешь сделать ты. В глазах закона именно ты гражданин личности, тебе это под силу». «Но я не хочу. Мне нравится быть бессмертным». «А вот мне не нравится быть заключенным». «Пойми, изменился не я, а ты», — сказал андроид. «Подумай, что ты делаешь. Нам никогда не была присуща склонность к насилию. Нам в голову не пришло бы захватить заложника, держать нож у чьего-то горла, перепугать женщину до полусмерти. Другим стал ты». Оболочка покачала головой.

0: Тор. Раньше мы просто не попадали в такие отчаянные обстоятельства. Отчаянные обстоятельства взывают к отчаянным мерам. И тот факт, что ты не способен осознать всего этого, означает лишь одно. Что ты — дефектная копия. Этот процесс перенесения еще не доведен до совершенства. Тебе следует аннулировать копию и позволить мне, оригиналу, продолжать твою... нашу жизнь.
1: Настала очередь Радберна андроида качать головой. Послушай, ты должен хотя бы понять, что все это не сработает, и что даже если я подпишу документ о возврате тебе легального статуса, присутствующие здесь свидетели подтвердят, меня принудили это сделать. Таким бумагам не дадут законного хода.
0: «Вообразил, что сумел меня перехитрить?» — ехидно спросил GR7. «Не забывай, я — это ты. И все понимаю без твоих нотаций».
1: «Прекрасно. В таком случае отпусти женщину».
0: «Ты не хочешь подумать или ленишься? Вспомни, с кем говоришь. Со мной.
1: И должен был бы догадаться, что у меня созрел план получше».
0: «Не вижу. Вернее, не желаешь видеть. Думай, копия Джорджа, думай».
1: «Я все же...» Робот осекся. «А, вот что...»
0: «Нет, нет, ты не смеешь этого просить».
1: «Смею», кивнул GR7.
0: «Но...» «Но что?»
1: Бывший Джордж размахнулся свободной рукой, той, что не держала скальпель.
0: «Простое предложение. Убей себя, и твои права на личность снова перейдут ко мне. Ты прав. Сейчас я, по сути, существую нелегально. И это означает, что меня нельзя обвинить в преступлении. И посадить меня в тюрьму тоже. Ведь тогда суду придется признать, что не только я, но и все, содержащиеся в Парадис-Вэлли, по-прежнему остаются людьми со всеми человеческими правами».
1: «Ты просишь невозможного».
0: «Нет. Предлагаю единственную разумную вещь. Я говорил с другом, бывшим адвокатом. Права на личность возвращаются, если оригинал все еще жив, а копия каким-то образом погибла. Уверен, никто не намеревался использовать закон именно с этой целью. Эта статья предусматривает подачу исков о возмещении убытков, если мозг робота откажет вскоре после процедуры переноса. Но как бы там ни был, если ты убьешь себя, я вновь стану свободным человеком».
1: Возникла короткая пауза.
0: «Итак», — вновь заговорил GR7, — «что важнее, твоя псевдожизнь или реальная, плотская жизнь этой женщины?»
1: «Джордж», — выговорили губы робота, — «пожалуйста».
0: Но биологический Джордж покачал головой. «Если действительно веришь, что ты более реален, чем все еще существующий оригинал, если действительно веришь, что обладаешь душой, точно такой же, как у этой женщины, только заключенной в корпус робота, тогда, конечно, нет никакой особенной причины жертвовать собой ради доктора НГ. Но если в глубине этой самой души ты признаешь мою правоту, то поступи по справедливости».
1: Он слегка прижал скальпель к горлу женщины, и из раны брызнула свежая кровь.
0: «Итак, твой выбор».

0: Джордж Радберн вернулся в офис Шиозуки. Детектив Лусерн привел все возможные доводы, чтобы убедить разум в теле робота согласиться на условия GR7. «Ни за что на свете! Даже через миллион лет!» — стоял на своем Радберн. «И поверьте мне, я собираюсь прожить на свете именно этот срок!» «Но ведь можно сделать еще одну вашу копию», — уговаривал Лусерн. «Но это уже не буду я! Не этот я! А доктор Нг? У нее муж, 3 дочери!» «Не считайте меня таким уж бесчувственным», — детектив перебил Радберн, меряя комнату длинными шагами. «Попробуйте посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. Представьте, что это юг Соединенных Штатов, год 875-й. Гражданская война окончена. Черные теоретически получили такие же права, как белые. Но белого взяли в заложники и обещают освободить, если негр согласится пожертвовать собой вместо него. Видите параллель? Несмотря на жесточайшие судебные споры, все-таки закончившиеся тем, что перенесенный разум смог во всех отношениях стать правопреемником оригинала, вы просите меня забыть о законе, отказаться от своей жизни и еще раз подтвердить то, что с самого начала знал любой белый южанин. Черный стоит меньше белого. Ну так вот, я подобного не сделаю. Не собираюсь становиться на эту расистскую позицию, и будь я проклят, если соглашусь с ее современным эквивалентом. Личность с кремниевой основой стоит меньше личности с углеродной. «Будь я проклят!» — повторил Лусерн, имитируя синтезированный голос Радберна, и позволил фразе повиснуть в воздухе, чтобы посмотреть на реакцию андроида. И Радберн не смог устоять. «Я не могу быть проклят, хотя бы потому, что порывы души человеческой при процедуре перемещения не регистрируются. В этом-то и суть, верно? Все аргументы в пользу того, что я не могу быть человеком, сводятся к теологическим рассуждениям. Я не могу быть человеком, потому что лишен души. Но послушайте меня, детектив Лусерн. Я чувствую себя таким же живым и духовно богатым, как и до перемещения. И убежден, у меня есть душа, божественная искра или жизненный порыв, назовите это как угодно. И моя жизнь именно в этой исключительной упаковке не стоит ни на йоту меньше, чем жизнь доктора Нгы или кого бы то ни было». Лусерн задумчиво помолчал. «А как быть с вашим другим я? Вы убеждены, что этот вариант, вернее, оригинал, оригинал из плоти и крови перестал быть человеком? И будете настаивать на этом различии на вполне легальных основаниях. Совсем как на Старом Юге, где черным отказывали в правах человека». «Вот тут есть разница», — возразил Радберн. «Огромная разница. Мой оригинал, тот, кто взял доктора Нг в заложницы, согласился на перемещение по своей воле, без всяких уговоров, нажима и давления. Он, это существо, добровольно решило перенести сознание в тело робота и больше не быть человеком. Но с тех пор он одумался и больше не желает быть существом. Хочет снова стать человеком. К сожалению, не настолько веская причина, чтобы расторгнуть вполне законное соглашение. Простите, я отказываюсь. Мне искренне жаль бедную заложницу, но на кон поставлены вещи, имеющие слишком большое значение для моих собратьев, людей с перемещенным сознанием». «Ладно», — сквозь зубы процедил Лусерн, — «сдаюсь. Если легкий путь для нас недоступен, придется выбрать трудный. Хорошо, что старый Радберн пожелал увидеть нового с глазу на глаз. Пока он остается в операционной, а вы на смотровой галерее, у нас есть возможность провести снайпер». Радберн почувствовал себя так, словно глаза вылезли из орбит, хотя на самом деле этого не было и быть не могло.
1: «Собираетесь пристрелить его?»
0: «Вы не оставили нам выбора. Стандартная процедура в таких случаях — выполнить все требования преступника, захватившего заложника, освободить последнего, а уж потом ловить негодяя. Но он хочет одного — вашей гибели, а вы не собираетесь ему потакать. Поэтому придется загасить его».
1: «Вы примените транквилизатор, верно? К человеку, который держит нож у горла женщины?» — фыркнул Лусерн. «Нам нужно что-то такое, что сработает как электрический выключатель, мгновенно. А лучший способ этого добиться — пуля в грудь или голову».
2: «Но я не хочу, чтобы вы его убивали!»
0: Лусерн снова фыркнул, на этот раз еще громче.
1: Если следовать вашей логике, он и без того уже давно мертв.
2: Да, но... А нельзя ли как-то сфальсифицировать мою смерть? На несколько минут, чтобы спасти Нг?
1: Лусерн покачал головой. GR7 потребовал доказательств, что в этой консервной банке действительно вы. Думаю, его будет нелегко одурачить. Но вы знаете свою бывшую оболочку лучше, чем кто бы то ни был. Можно вас одурачить?
0: Радберн уныло покачал механической головой.
1: В таком случае вернемся к варианту со снайпером.

Радберн вошел на галерею. Золотистые металлические ступни мягко позвякивали о кафельный пол. Он подошел к угловому смотровому стеклу и оглядел расположившуюся внизу операционную. Кусок, перевитый мышцами плоти, его оригинал уже успел связать доктор НГ по рукам и ногам обрывками бинтов. Сам Джиэр стоял, а заложница полулежала на операционном столе. Угловые окна не достигали пола примерно на полметра. Под одним из подоконников скорчился снайпер Конрад Берлоу в серой униформе с черной винтовкой. В аппаратуру камеры Радберна был встроен маленький передатчик, копировавший все, что считывали его стеклянные глаза с экрана налодонника Берлоука. Сам снайпер заявил, что в идеальных обстоятельствах он предпочитает стрелять в голову. Но тут предстояло палить через толстое стекло, которое могло слегка изменить траекторию пули. Поэтому он решил целиться в центр торса, более надежную мишень. Как только экран налодонника покажет, что Джиэр встал на линию огня, Берлоу спустит курок. «Привет, Джордж!» — накликнул свою сброшенную кожу робот. Связь между галереей и операционной осуществлялась при помощи интеркома. «Привет!» — ответил Радберн из плоти. «Приступим к делу! Открой панель доступа к мозговому контейнеру с наногелем и...» GR7 вдруг осекся, видя, что андроид качает головой. «Прости, Джордж, я не собираюсь себя уничтожать. Предпочитаешь видеть, как умрет доктор Нг?» Радберн мог отключить визуальное входное устройство, то есть закрыть глаза. И сделал это на несколько секунд, вероятно, к величайшей досаде снайпера. «Поверь, Джордж, меньше всего на свете мне хотелось бы стать свидетелем чьей-то смерти», — заверил он, снова открыв глаза. «И, как бы иронично это ни звучало, тот второй был совершенно с ним согласен». Однако GR7, очевидно, что-то заподозрил. «Только без глупостей!» — выкрикнул он. «Мне терять нечего!» Радберн уставился на свое бывшее «я», однако на самом деле он смотрел поверх его головы. Андроид не хотел видеть, как этот человек, это существо, это создание, это что бы там ни было, рухнет на пол. Сброшенная кожа не являлась личностью в глазах закона. Однако сам Радберн хорошо помнил тот день, когда он, то есть они, едва не утонули в пруду у самого дома, и мама вытащила его на берег, задыхавшегося, панически болтавшего руками. И тот первый день в младшей средней школе, когда банда старшеклассников посвятила его в ученики, избив до полусмерти. И еще он помнил невероятные потрясения и скорбь, охватившие его, когда он пришел домой, отработав уикенд в скобяной лавке, и нашел обмякшего в кресле отца. Родителя хватил удар. Было и много хорошего. Его биологический двойник должен это помнить. Удачное бегство через забор в 8 классе, когда преследователи уже дышали в спину. Первый поцелуй на вечеринке во время игры в бутылочку. Первый романтический поцелуй с Дэной и вкус ее украшенного серебряными колечками языка, скользнувшего ему в рот. Тот чудесный день на Багамах с совершенно фантастическим закатом, какого ему потом никогда не доводилось видеть. Да... Тот другой не был всего лишь дублером, запасным игроком, вместилищем данных. Он знал и чувствовал все те же самые вещи, что и Радберн. Снайпер прополз несколько метров по полусмотровой галереи, пытаясь поймать GR7 в прицел. Краем периферического зрения, не менее острого, чем центральное, Радберн заметил, как снайпер напрягся и... прыгнул, взмахнув винтовкой, и Радберн, к собственному изумлению, услышал свой оглушительный крик: «Берегись, Джордж!» Но не успели слова сорваться с губ, как Берлоук выстрелил. Окно разлетелось на 1000 осколков, и GR7 развернулся, мгновенно загородившись доктором Нг. Пуля ударила прямо в сердце женщины,
и пробила грудь стоявшего позади мужчины. Оба медленно опустились на пол операционной. Человеческая кровь вытекала из них, а стеклянные осколки все сыпались и сыпались дождем, как слезы робота.

Итак, наконец, двойственность была устранена. Остался только один Джордж Радберн. Единственное повторение сознания, впервые расцветшего 45 лет назад и сейчас выполняющего программу в наногеле, заключенном в корпусе робота. Джордж не сомневался. Шилозуки попытается скрыть все случившееся в Парадис-Вэлли. Ну, если не все, то хотя бы детали. Директору придется признать, что доктор Нгы погибла в результате строптивости его подопечного, но Шилозуки наверняка утаит, что в решающий момент Радберн пытался предостеречь GR7. Бизнес есть бизнес, и факт тесной эмоциональной связи двойников на пользу ему не пойдет. Однако у детектива Лусерна и его снайпера цели были прямо противоположные. Только обнародовав незапланированные вмешательства робота, они смогут оправдать случайные убийства заложницы. Но ничто не сможет оправдать поступок GR7, прикрывшегося испуганной женщиной как щитом. Радберн сидел в гостиной своего загородного дома. И несмотря на крепкое, практически неуязвимое тело робота, чувствовал себя безмерно усталым, невероятно измученным, нуждавшимся в мягком уютном кресле. Он поступил правильно, пусть даже GR7 совершил подлость, и сознавал свою правоту. Любое другое решение было бы роковым не только для него, но и для Кэтрин, и для любого перемещенного сознания. У него действительно не оставалось выхода. Бессмертие — это здорово. Бессмертие — это потрясающе, пока ваша совесть чиста, разумеется. Пока вас не терзают сомнения, не изводит депрессия, не мучает совесть. Эта несчастная женщина, доктор Нг, она никому не причинила зла, никого не обидела. И вот теперь она мертва. И он, вернее, вариант его сущности, повинен в ее смерти. В памяти вдруг всплыли слова GR7. «Раньше мы просто не попадали в такие отчаянные обстоятельства!» Может, это и верно. Но именно сейчас он попал в эти самые отчаянные обстоятельства. И осознал, что обдумывает действия, которые ранее ни за что не посчитал бы для себя возможными. Это бедная женщина. Это бедная, погибшая женщина. Во всем, что произошло, виновен не один GR7, но и он. Он тоже виновен. Ее смерть — прямое следствие его желания жить вечно. И ему придется жить с сознанием этой вины. Вечно. Если только... Отчаянные обстоятельства взывают к отчаянным мерам. Радберн поднял магнитный пистолет. Просто поразительно, какие только вещи можно приобрести, не выходя из дома. Единственный удар с близкого расстояния уничтожит все записи в наногеле. Он приставил эмиттер к стальному виску, слегка поколебался, прежде чем золотистый палец лег на спусковой крючок. В конце концов, есть ли лучший способ доказать, что ты все-таки... человек.

0: Это был рассказ Роберта Сойера «Сброшенная кожа». В переводе с английского Татьяны Перцевой.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Евгений Гаркушев. Ментальная липосакция. От рекламных вывесок рябило в глазах. Модная линия, диетическое питание, китайская кухня и распродажи. Весна. Всем хочется выглядеть ярче и красивее. Вот только что делать, если за зиму набралось лишних 5 килограммов? Юбка обтягивает бедра не просто вызывающе, но уже с угрозой лопнуть, а пояс больно врезается в живот. А сил нет никаких. А витаминоз, депрессия, да и вообще так хочется есть и так тяжело двигаться. Лена с трудом отвела взгляд от рекламного плаката кафе быстрого питания с изображением диетического бутерброда. Куриная грудка на аппетитном кусочке ржаного хлеба с нежно-зеленым листиком салата и капелькой майонеза. Соседняя вывеска словно в насмешку кричала огромными буквами: «Ментальная липосакция! Революционные технологии! Мгновенный эффект! Безболезненная потеря 3-10 килограммов веса!» Как раз то, что ей нужно. Те самые 3-10 килограммов. Ну, пожалуй, 10 — это даже чересчур, а вот 4-8 звучит гораздо интереснее. Только ведь обманут. Опять обманут. Возьмут деньги, а вес или исчезнет на неделю, а потом вернется с процентами, или вообще не исчезнет. Мы вернем вам половину уплаченной суммы. Да и для здоровья вредно. Еще несколько шагов, и Лена едва не упала. Каблук попал в едва видную на тротуаре трещину и сломался.
1: «Корова!» —
0: прошептала самокритичная девушка.
1: «Каблуки не выдерживают!»
0: Широкая стеклянная дверь, ведущая к чудесам ментальной липосакции, оказалась как раз напротив. На ней белел отпечатанный на принтере листок. «Весенние скидки 20%!» Это было последней каплей. Лена, прихрамывая, казалось, холодный полированный гранит пола стал ощутимо ближе, вошла. «Может быть, здесь и магазин есть? Купить новые туфли?» Но магазина в просторном холле не оказалось. Мужчина лет 50 с большими залысинами, одетый в синюю униформу, бросился навстречу девушке.
2: «Решились на липосакцию, сударыня?» — заговорил он низким, вкрадчивым голосом. «Или хотите больше узнать о методе? Самые передовые технологии, полная безопасность».
1: «Вообще-то у меня каблук сломался», — призналась Лена.
2: «Ах, какая неприятность! Скинут несколько килограммов, и нагрузка на обувь значительно уменьшится. Каблуки не будут ломаться вообще».
1: «Вам бы только уговорить на операцию».
2: «Никаких операций, никаких зондов. Только воздействие электромагнитного поля. Абсолютно безвредное».
1: «Жить вредно», — философски заметила Лена.
2: «Жить возможно, но не избавляться от лишнего веса у нас». «Присядьте, сударыня. Я изложу вам суть метода. Она очень проста».
0: Лена доковыляла до одного из удобных кресел, с облегчением опустилась в него. Рядом устроился служащий компании. Девушка, наконец, смогла рассмотреть его бейдж. «Семен Дормидонтов, консультант». Оглядевшись по сторонам, Лена увидела, что консультант здесь не один. В дальнем углу у конторок стояло еще несколько человек в униформе. Юная девушка, женщина постарше и довольно симпатичный молодой мужчина. У них посетителей не было.
2: «Суть нашего метода — прямое воздействие на мозг», — объяснил Дормидонтов, когда Лена перевела дух. «Вы проходите электростимуляцию, после чего лишний жир исчезает сам в течение 3 дней, максимум недели».
1: «Если это не подействует, вы вернете деньги», — предположила девушка.
2: «Вернем, несомненно. Да и что там возвращать? Суммы чисто символические. В любом хирургическом салоне с вас возьмут в 10 раз дороже».
1: «А если после вашей стимуляции я, скажем, потеряю память?»
2: «Непременно потеряете», — радостно ухмыльнулся консультант. «В этом-то и суть нашего метода».
0: Лена испуганно воззрилась на собеседника.
1: «То есть как?»
2: «Именно так. Не всю память, естественно. Отдельные эпизоды».
1: «И зачем же мне это нужно?»
2: «Позвольте, я вам расскажу, а потом вы примите решение».
0: «Конечно», — согласилась Лена. Контора нравилась ей все меньше, но стало интересно, что эти прыщелыги предлагают людям. Консультант махнул рукой, и к ним подошла худенькая девушка-консультант, что прежде ожидала возле конторки.
2: «Извольте взглянуть на Оксану», — заявил Дормидонтов. «Потеряла 12 килограммов. Пришла к нам такой вышечкой. Наблюдая за пациентами, решилась испробовать метод. Ничуть не жалеет. Правда, Оксаночка?»
3: «Ничуть не жалею», —
0: широко улыбнулась Оксана. Улыбка должна была выглядеть радостной, но показалась Лене какой-то глупой. Впрочем, может быть, впечатление субъективно. Как не придраться к девушке, которая немного выше и легче килограммов на 10.
2: «А вы... как вас зовут, сударыня?» — спросил консультант.
1: «Елена».
2: Так вот вы, Леночка, можете безболезненно сбросить килограммов 5. Я смотрю, жизнь у вас была интересной. В круизы наверняка ездили. Цветы вам молодые люди дарили. Лена нахмурилась. Тут что, контора сумасшедших? Или только этот консультант бредит?
1: При чем здесь круизы? Какое они имеют отношение к делу?
2: Самое прямое. Для того, чтобы лишить вас жира, нужно лишить вас приятных воспоминаний. Скажем, ездили вы с молодым человеком куда-нибудь на Сейшельские острова, хорошо проводили время, любовь, романтика, ужины под луной. А все это лишние килограммы. И, допустим, вы уже расстались с этим молодым человеком. Ну и зачем вам сентиментальные воспоминания? Зачем лишняя боль в сердце?
1: То есть вы хотите сказать, что воспоминания можно стереть?
2: Опешила Лена. Оксана вновь улыбнулась, еще более широко и глупо.
3: Не только можно, но и нужно.
1: И каким образом это поможет мне избавиться от лишнего веса?
2: Самым прямым. Дермидонтов попытался изобразить мудрую и загадочную улыбку, что вышло у него не совсем удачно. Как выяснил еще в прошлом десятилетии известный психиатр и физиолог Дубровин, вес набирается только тогда, когда человеку хорошо. Если человеку не было хорошо, он не набирает вес, не откладывает жир. Запасы только расходуются. Если нет воспоминания о хорошем, значит, жир, который пациент набрал, отсутствует в генной карте организма. Такие неучтенные продукты выводятся очень быстро, срок от 1 до 7 дней, в зависимости от особенностей метаболизма, гормонального обмена и прочих факторов.
4: Оксана повернулась в профиль, наверное, чтобы продемонстрировать потенциальной клиентке впалый животик.
1: «Нет, вы какую-то ерунду говорите», — не согласилась с консультантом Лена. «Если вас послушать, так миллионеры должны от жира лопаться, а бедняки или заключенные в тюрьме, которые за свободой тоскуют, все как спички. В тюрьме ведь какие положительные эмоции?»
2: «Все в мире относительно», — философски заметил Дермидонтов. «У миллионеров хватает проблем, у заключенных — своих радостей. Но главное даже не в этом. Калории, которые могут пойти на образование жира, расходуются естественным путем. Если вы съели пирожное, а потом пробежали километр, ни грамма жира не отложится. У вас была возможность отложить жир, но вы ее не использовали. И наоборот. Бывает, съешь целый торт без радости и только похудеешь».
1: «Со мной такого никогда не было», — вздохнула Лена.
2: «Это, наверное, от того, что вы не ели торты без радости. Или просто этого не заметили. И вообще, слышали ведь, что почти все толстые люди добрые?»
1: «Слышала, конечно».
2: «Еще одно подтверждение теории. Если вы по-доброму относитесь к миру, мир добрее к вам».
4: Как практичная девушка, Лена начала прикидывать, с какими воспоминаниями ей было бы легко расстаться. Поездка в Крым прошлым летом... Нет, там было так здорово. Отдых на Кипре с Леонидом... Да, Леня, конечно, оказался размазнёй и маменькиным сынком, к тому же жадным, да и характер у него, как выяснилось, потом скверный. Но на Кипре отдохнули неплохо. Хороший отель, пляжи, фрукты, терпкое вино. Хотя, в общем-то, Кипром пожертвовать можно. Фильм о тамошних красотах посмотреть и ладно. Ведь фактически она там была. Дермидонтов, уловив задумчивость в глазах Лены, заявил:
2: «Кстати, с точки зрения большинства религий, процедура ментальной липосакции греховной не является, если вы размышляете над этим».
1: «Не поняла», — протянула Лена.
2: «Ну как же?»
4: Лицо Дермидонтова сделалось постным.
2: «Вы ведь добровольно отказываетесь от воспоминаний. И сладких, и греховных, и добрых, и злых. От духовного опыта. Но иерархи большинства церквей и конфессий дали заключение, что отказ от воспоминаний душе не вредит, а в некоторых случаях и помогает. Для души вечные и неизменные они остаются как опыт. И после страшного суда, реинкарнации или перехода в другой мир, телесный или бестелесный, воспоминания будут возвращены. А тело — суть, субстанция вторичная. Если мучили вас помыслы греховные или вожделения, будучи забыты, они не дадут вновь впасть в грех».
1: «Вы говорите как проповедник».
4: Консультант потупился.
2: «Много с ними общался, когда оформляли лицензию. Я ведь в деле с самого основания. Работник с опытом. Поэтому плохого вам не посоветую».
1: «А под списание попадают только круизы?» — уточнила Лена.
2: «Нет, конечно!» — воскликнул Дермидонтов. «Все, что угодно. Ужин в ресторане, прогулка под луной, получение диплома, торжество над соперницей, пусть и мимолетное. Только цена у каждого воспоминания своя».
1: «То есть?»
2: «Ну, за хороший круиз можно 2-3 килограмма жира снять, а за романтический ужин — граммов 50. Хоть вы и съели на нем целого кабана.
4: Тут арифметика сложная, нелинейная.
1: Вы говорили, что стоит липосакция недорого.
4: 50 рублей за килограмм.
1: Действительно, немного, приятно удивилась Лена. Не понимаю, как вы при таких расценках умудряетесь содержать приличное помещение, столько персонал? Народ к вам, как я заметила, толпами не идет.
4: Пока не идет, нахмурился Дормидонтов. Но главное, мы ведь не только покупаем воспоминания, но и продаем. Тут система непростая. Если есть желание, зайдите на сайт психиатрической ассоциации. Там все подробно расписано. Липосакция – явление побочное, так сказать, отходы производства. Удалить излишки ваших воспоминаний выгодно и нам, и клиентам. На них найдутся покупатели.
1: На мои воспоминания?
4: В обобщенном виде, естественно.
1: Ну, если только в обобщенном,
4: покраснев, заметила Лена. Именно так, сударыня. С извращенцами и аферистами не работай. Возвращайтесь, не пожалеете.
1: А сегодня мне даже контракт не предложат посмотреть.
4: Смотрите на здоровье. Согласно лицензии, заключить договор мы сможем только завтра, когда вы все обдумаете.
0: Молчаливая Оксана вручила потенциальной клиентке несколько листочков и широко улыбнулась. К улыбке ассистентки-консультанта Лена уже начала привыкать. Дома, поедая орехи в сахаре и запивая их крепким кофе, Лена тщательно изучила рекламный проспект компании «Ментальная липосакция». На 8 страницах брошюры, глянцевая бумага, цветные иллюстрации, доступно излагался метод профессора Дубровина. «Безопасность, надежность, взаимопомощь» – под таким девизом осуществляла свои процедуры компания. Брошюра обещала полную безопасность. Стертые, а точнее перезаписанные воспоминания нельзя было использовать во вред прежнему носителю. Новый хозяин опыта не знал имени и адреса донора, не мог вспомнить пароль его кредитной карточки, к слову, он помнил о чужом прошлом, как о приятном сне. Вроде бы случилось что-то приятное, но словно бы и не на самом деле. Деталей очень мало, цифры не запоминаются. Посетила Лена и сайт психиатрической ассоциации, который рекомендовал Дормидонтов. Оказалось, чужие воспоминания использовались для благого дела, лечения неврозов и зависимостей, фобий и психических травм. А для перезаписи воспоминаний можно было использовать только квантовый метод. Воссоздав воспоминания на носителе, нужно было полностью удалить их из мозга. И с носителя в чужой мозг они переносились, стираясь. Именно поэтому компании постоянно были нужны доноры. Запись одного воспоминания можно было использовать только один раз. Процедура ментальной липосакции была сложной и дорогостоящей. Даже если бы ее предложили Лене по себестоимости, обошлась бы она не в 50 рублей, даже не в 500. Но платили те, кому были нужны чужие воспоминания. А донорам ассоциация могла бы и приплачивать, если бы не психиатрическая конвенция, запрещающая продажу ментальных продуктов во избежание разрушения личности. Ведь кому-то нужно сбросить несколько лишних килограммов, а кто-то тривиально хочет есть. Или, что скорее, пить. Алкоголик, продав все хорошие воспоминания, деградировал бы как личность полностью. А кому потом нужны судебные процессы, недееспособные индивидуумы, протесты уполномоченных по правам человека? Во всяком случае, не психиатрической ассоциации. Лена рекламным материалам поверила. И решила начать килограммов с трех. Кипр, пара ужинов с Леонидом, цветы, подаренные Артуром. И был-то всего один раз, чего об этом помнить. Новое платье в 9 классе. В конце концов, не так оно и шло, хотя радости было много. 3 килограмма, 170 рублей за мелкие воспоминания платить приходилось дороже. Все равно, как интернет по карточкам. Карточки большого номинала, время доступа дешевле, маленького – время дорогое. Очень хотелось позвонить Маринке. Та была в курсе всех новинок. В прошлом году худела по новозеландской диете и скинула 2 килограмма. Правда, потом набрала 3, но все же. Слышала она о ментальной липосакции. Начнет рассказывать всякие ужасы или побежит в клинику раньше нее. А будет так приятно продемонстрировать ей стройную фигуру и записать в актив еще одно воспоминание – торжество над соперницей. Пусть Маринка и подруга, но каждая подруга, даже самая лучшая, все равно соперница. В лечебном центре психиатрической ассоциации людей оказалось куда больше, чем в представительстве компании на главной улице. Да и располагался лечебный центр почти на краю города. Если озабоченных проблемами лишнего веса женщин проще найти в фешенебельном районе, то для того, чтобы избавиться от веса, они поедут и на окраину. В
4: коридорах лечебного центра бродили не только доноры, желающие избавиться от воспоминаний лишнего веса, но и другие пациенты. Некоторые выглядели нездорово. Разболтанные движения, лихорадочно блестящие глаза, крикливые голоса. У неопрятного, давно не стриженного старика в темной одежде из уголка рта бежала струйка слюны. Заметив взгляд Лены, он бросился к ней через весь холл. Девушка испугалась, что старик ударит или укусит ее, но он хотел только поговорить. И даже слюну для этого вытер прямо рукавом не слишком чистого пиджака.
5: «За воспоминаниями, красавица! Ты осторожней будь!» –
4: прошамкал он. «Чего же бояться?» – спросила Лена, удивляясь сама себе. И зачем ей поддерживать беседу, тем более, что она явилась сюда вовсе не за воспоминаниями.
5: «Случаев патологий!»
4: – торжественно изрек старик.
5: «Вот недавно миллионер один на удочку попался. Покушение на него неудачное совершили. Психоз развился. Надо было ему память заштопать. Он сюда воспоминания заказал по высшему разряду. И что? Шизофрения!»
1: «Отчего?»
4: Старик радостно закудахтал.
5: «Да от того, что ему девичьи воспоминания вживили. Женщин-то доноров больше, все похудеть хотят. Оно бы ничего, да девица попалась интересная. Самым светлым воспоминанием в ее круизе оказались любовные утехи с двумя стройными мулатами. И вот наш миллионер, убежденный гомофоб, вдруг обнаруживает, что когда-то его ласкали, да и не только ласкали, мускулистые мулаты. А что самое главное, ему это нравилось. Готово дело, раздвоение личности».
4: Доктор в зеленом халате решительно оттер старика от Лены. «Не слушайте его, Елена Николаевна», — твердо заявил доктор, взглянув на бейджик девушки. Бейдж пропуск ей выдали в представительстве, объяснив, что самой искать нужные кабинеты не придется, ее сразу отведут куда нужно, стоит только попасться на глаза кому-то из медицинского персонала.
1: «Почему же?» — протянула девушка. «Очень интересно».
4: Степан Викторович, как всегда, фантазирует.
6: Передает медицинские легенды, популярные среди наших пациентов и, как правило, весьма далекие от истины. Но рассказчик он хороший, этого не отнять.
4: Старик довольно осклабился. «Вас уже полчаса, как на электропроцедурах ждут, Степан Викторович», сверившись с карманным коммуникатором, объявил эскулап. «А вы тут за девушками ухаживаете?» «Нехорошо. Поторопитесь в оранжевое крыло. Елена Николаевна, вас попрошу пройти со мной».
6: Доктор стремительной походкой двинулся по холлу. Лена едва поспевала за ним. Два поворота, массивная дубовая дверь, и они очутились в просторном кабинете. Рыжая женщина-техник суетилась возле большого аппарата. Она была довольно полной, что Лену удивило. Уж о своем весе у нее была возможность позаботиться, или все воспоминания так дороги.
7: «Система готова, Павел Андреевич», — доложила рыжая. «Когда приступаем?»
4: «Да прямо сейчас. Делайте тестовый анализ, а я пока проведу беседу с пациенткой».
6: Лена нервно поежилась. Аппарат выглядел страшновато. Два больших металлических блока, мигающих разноцветными светодиодами, массивный обруч на гибком кронштейне над мягким кожаным креслом. Что девушке в кресле не понравилось, так это фиксаторы для рук и для ног.
4: Доктор присел за стол, застучал по сенсорам ноутбука. Не поднимая взгляд от экрана, обратился к Лене. «Хочу еще раз объяснить. Если вы являетесь носителем государственных секретов, вам не рекомендуется проходить процедуру. Хотя использовать воспоминания в утилитарных целях практически невозможно, мы соблюдаем ограничения, принятые в законодательном порядке».
1: «Я не знаю никаких государственных секретов».
4: «Мы проведем предварительное зондирование в тестовом режиме. Во время него вы будете отвечать на вопросы. Это делается для того, чтобы локализовать области воспоминаний. Затем ваше сознание будет отключено, и мы перепишем воспоминания в квантовом режиме. Если понравится, всегда рады вас видеть».
1: «А вы не сотрете что-нибудь важное?»
4: «Психиатрическая ассоциация – солидная компания, дорожащая своей репутацией. Скандалы нам не нужны». Павел Андреевич улыбнулся, но улыбка вышла дежурной. «Впрочем, если вы опасаетесь, можете отказаться. От 15 тысяч клиентов, что были здесь до вас, нареканий не поступало».
1: «Неужели никто не отказался? Не побоялся выставить свои воспоминания на показ?» — спросила Лена.
6: У нас лечатся почти что ангелы. Им нечего скрывать. На этот раз улыбка доктора выглядела почти искренней. Лена села в кресло. Медсестра зафиксировала ей руки и ноги, надела на голову обруч, а на обруч шлем, который извлекла откуда-то из недр аппарата. Лене становилось все тревожнее, и тут в кабинете что-то грохнуло. Если бы не фиксаторы кресла, девушка вскочила бы. Доктор помахал Лене рукой. «Нам нужно было определить текущие координаты записи памяти. Для этого вас испугали. Извините, Елена Николаевна».
1: «Предупредить нельзя было».
6: «Нет, тогда бы вы не испугались». Доктор не выходил из-за ноутбука, щелкал клавиши и мышки. Лене вдруг явственно вспомнился массандровский пляж в Ялте. Высокие волны, горячие дуновения ветра, напоенного ароматом кипариса. «Стираем?» — спросил Павел Андреевич.
1: «Нет!»
6: — испугалась Лена, догадавшись, что доктор воздействует на разные участки коры мозга. «Идем дальше».
3: А вот и Леонид. Ведет ее в японский ресторан.
6: Оглушительно стрекочут цикады, пахнет ночная фиалка, и так ярко сияют в небе звезды.
3: И она любит Леонида. Ей очень хорошо.
1: «Да»,
6: — твердо заявила девушка. «Есть», — зафиксировал. 2,5 килограмма. «Пойдем дальше». По мелочи набрали еще килограмм. Цветы, которые вручал Артур, в воспоминаниях так и не нашли. Зато наметили под стирание пару эпизодов, о которых Лена прежде не вспоминала. Покупка новых сиреневых туфель, что толку о них помнить, когда туфли давно уже износились и выброшены. Катание на лошади в Геленджике, подумаешь, лошадь потянула на 300 граммов жира. А потом Лена на мгновение отключилась. Когда пришла в себя, ничего не изменилось. Доктор стоял над ней и улыбался. «Поздравляю, Елена Николаевна! В ближайшую неделю вы лишитесь 4 килограммов жира».
3: Лена испуганно вгляделась в незнакомое лицо. Она не помнила, как очутилась в кресле, не помнила, как попала в кабинет. Казалось, только что была в коридоре, полусумасшедший старик рассказывал ей о мулатах, и вот этот кабинет, кресло, процедура закончена.
6: «Помните, как ездили на Кипр?» — поинтересовался незнакомый доктор.
1: «Я туда не ездила», — прошептала Лена. «Чего вы взяли?»
3: Ощущения были крайне странными. Вроде бы она разговаривала о Кипре с консультантом в представительстве психиатрической ассоциации, но, выходит, обманула его. Ведь никакой поездки на Кипр не было.
6: «Значит, процедура прошла успешно», — сообщил доктор. «Спасибо за сотрудничество с нашей ассоциацией, сударыня. Хочу предупредить вас о возможных побочных эффектах избавления от лишнего жира. На протяжении следующих 3-5 дней вас может неожиданно бросать в жар. Возможно, обильное потоотделение. Запаситесь дезодорантом. Иногда случается повышенная моторная активность и даже судороги, но, надеюсь, до этого не дойдет. Если ваше состояние будет вызывать у вас беспокойство, вызовите нашего специалиста».
1: «Хорошо», —
6: ответила Лена.
1: «А я правда похудею?»
6: «Наверняка». Лена поднялась из кресла и неуверенными шагами двинулась к выходу из

0: через 3 дня Лена обнаружила, что стала весить на 3 килограмма меньше. Обошлось без судорог и повышенной моторной активности. Может быть, она и правда больше потела, но дни стояли жаркие, не поймешь. Однако столь необходимого впечатления, торжества над соперницей, Лена не получила. Маринка к моменту их встречи похудела на 8 килограммов и щеголяла по городу в невообразимо узких белых джинсах. Когда Лена встретилась с подругой в кафе, Марина, не стесняясь, заказала 3 калорийных пирожных и кофе со сливками, с аппетитом все съела, а потом достала из сумочки небольшую металлическую палочку на резиновой ручке.
1: «Ты, как всегда, плетешься в хвосте истории», — усмехнулась Марина, заметив удивленный взгляд подруги. «Наверняка сделала себе ментальную липосакцию и думаешь, что далеко продвинулась вперед».
2: «Я ничего не думаю».
1: «Думаешь? Я липосакции подверглась еще месяц назад. И с тех пор хожу везде с электрошокером».
2: «От кавалеров отбоя нет».
1: «И это тоже. Хотя я, честно говоря, плохо помню. Но электрошокер не для них. Сейчас нажму на кнопочку и сотру воспоминания о таком приятном и вкусном ужине. Жиры, которые получил организм, просто не усвоятся. Превентивная мера».
2: «Но зачем тогда было наедаться?» — изумилась Лена.
1: «Не могла остановиться. Проблема человека в том, что он не может остановиться».
2: «Пожалуй, так», — протянула Лена.
1: «Надо постоянно забывать обо всем. О вкусном ужине, приятной прогулке, хорошем сексе. Не помня о радостях, не получишь печалей».
2: «А почему мне не предложили такой прибор?»
1: «Это незаконно, милочка», — усмехнулась Марина. «Продажные политиканы боятся дать людям свободу. И психиатрическая ассоциация такими делами не занимается. Ну ладно, я чувствую, жиры уже начали откладываться».
0: Марина приложила палочку к виску, притронулась к сенсору. Лицо ее на мгновение перекосилось, после чего она уставилась на Лену непонимающими глазами, потом пробормотала, как в полусне.
2: «Ты, наверное, только что прошла липосакцию, старо. Я вот ношу с собой замечательный приборчик. Ты уже рассказывала».
1: «А, значит, мы поели. Отлично. Официант, счет».
0: Вынимая из кошелька купюры, Марина недовольно проворчала.
1: «Как же я много ем! Впрочем, денег хватает, счета оплачивают. А с весом проблем нет. Кстати, Леночка, как твой Леонид?»
2: «Мы расстались с ним 2 года назад», — испуганно прошептала девушка.
1: «Вот как? А на Кипр съездили?»
2: «Нет», —
0: не задумываясь, ответила Лена.
1: «И правильно. Нечего там делать. Хочешь избавиться от последствий сегодняшнего ужина?»
2: «Нет», — испуганно отстранилась Лена. «Я совсем мало съела, и я боюсь».
1: «Чего? Ты же не боишься лечь спать? После сна многие воспоминания потускнеют, а об этом ужине ты не будешь помнить уже через месяц. Так почему не стереть воспоминания сразу?»
0: «Действительно, почему? Неужели ей так дороги воспоминания о пустом трёпе с Маринкой или о пирожном трубочке, которое она съела? Или сегодня произошло что-то стоящее, такое, что обязательно нужно запомнить? Нет. Но жизнь состоит из мелочей. Сотрешь мелочи, сотрешь всю жизнь. И что толку становиться изящной и почти невесомой?»
1: «Ну, пока».
0: Маринка заглянула в записную книжку и внезапно засуетилась.
1: «Мне еще Галку надо навестить».
2: «Какую?»
0: «Какую?» — задумалась Марина.
1: «Ну, она еще педагогически заканчивала. Не помню фамилии. Сейчас в больнице лежит».
2: «Какой?»
1: «Психиатрической».
2: «Дохуделась».
1: «Нет, что ты, это ведь совсем не вредно. А у Галки мания величия».
0: Чего вдруг удивилась Лена, вспоминая тихую девушку в очках, если это, конечно, была та самая Галка?
1: «Ну, когда она о своем бывшем муже забыла и о том, как он ее в люди вывел до наследства оставил, крышу сорвало. Я, честно говоря, плохо помню. Каждый раз наемся у нее чего-нибудь, посетители много вкусного приносят. Приходится шокер включать, так что все наши разговоры не упомню». «Ну, пока. Не толстей».
0: Маринка упорхнула, а Леня отчего-то взгрустнулась. Неужели и ей придется ходить всюду с записной книжкой или с диктофоном? Ведь диктофон потом надо прослушивать, а когда успеешь? А самое главное, как неуютно не помнить того, что было с тобой 1/2 часа назад. А если и 1/2 года назад? В чем разница? На улице совсем стемнело. Лена брела под яркими звездами. Неожиданно она вспомнила о том, что Артур не только дарил ей цветы. Тот же вечер он показывал ей созвездие Лебедя и Кассиопею, весенне-летний треугольник и Млечный путь. Она не помнила, как найти созвездие, не помнила рассказа о Млечном пути, но это было. Было. А Кипра уже не было. Не было части ее жизни. Только сейчас девушка осознала весь ужас происходящего. Ведь, борясь с лишними килограммами, можно стереть всю свою личность. Стать другим человеком. Лучше, хуже, какая разница? Она не хотела меняться. Во всяком случае, не хотела меняться так.

0: Утром девушка вновь стояла в холле представительства психиатрической ассоциации. Дермидонтов выслушал ее сбивчивый и взволнованный рассказ с понимающей улыбкой.
1: «Никаких проблем. Мы вернем вам воспоминания. Квантовый метод перезаписи почти никогда не дает сбоев, а воспоминания некоторое время вылеживаются, мало ли».
2: «Как хорошо».
1: «Да, неплохо. Мы ценим клиентов и их воспоминания, но я сразу предупреждал вас, вживление воспоминаний стоит гораздо дороже, чем снятие. Много дороже. Вам придется заплатить около 3000, может быть, 4.
2: Я возьму кредит, отдам любые деньги.
1: И жир. Вы снова наберете массу тела».
0: Лена погрустнела.
1: «Впрочем, тут возможны варианты», — неожиданно заявил Дермидонтов. «Если некоторое время соблюдать диету, изменения, которые произошли в вашем организме, закрепятся. Сейчас мы работаем над новой методикой снижения веса путем временного удаления воспоминаний. Правда, стоит это очень дорого и занимает много времени. Хирургические методы пока дешевле».
2: «Я не хочу худеть», — ответила Лена. «Хорошего человека должно быть много и в теле, и в мыслях. Ведь так?»

Дмитрий Колосов. Червячок. Пещера была наполнена сумраком, сылостью и гнилостной вонью. Именно так и должно пахнуть логово дракона. Рыцарь слез с коня и пристально всмотрелся в темноту, наполненную бесконечностью и безмолвием. И еще опасностью, сочащейся из-под земли едва приметным дымком испарения. Чувствуя эту опасность, конь боязливо придал ушами и пытался встать на дыбы. Крепкая, закованная в металл рука человека мешала ему сделать это. «Тише, Геместрион! Тише!» Жеребец покосился на человека лиловым глазом. Дурацкое имя Геместрион ужасно раздражало его. Конь предпочел бы зваться более коротко и со вкусом, ну, скажем, король или граф. Но, увы, они говорили с хозяином на разных языках и не могли понять друг друга.

На другой – тихая гладь озера, символизировавшая имя. На третьей красовалась роза – признание в любви прекрасной даме. Что изобразить на четвертой, рыцарь еще не придумал. И поэтому она была закрашена в черный цвет, что вовсе не символизировало смерть. Признаться, рыцарь был неисправимым оптимистом. Даже перед лицом такой страшной опасности, какой он подвергался сейчас. Продев руку в кожаные ремни, рыцарь поднял щит, что далось ему не без труда. Расплющенный в четвертьдюймовый лист тяжесть придавала уверенности. «Со мной ничего не случится, можешь не сомневаться». Сообщив это коню, рыцарь выдернул из земли копье и полюбовался длинным отливающим синевой наконечником. Прочие были просто неудачниками. Подумаешь, дракон. Да я запросто снесу ему башку. После подобного заявления бездействовать было просто неприлично. Одарив верного Геместриона прощальным взором, рыцарь шагнул в черный зев пещеры. Темнота. Бесконечная и пугающая. Причем она оказалась не столь густой, как представлялось вначале. Очень скоро глаза рыцаря привыкли к ней, и он с радостью обнаружил, что может различить стены и уползающие вглубь горы вход. «Эй, дракон!» – что есть сил, – заорал рыцарь. Крик, отраженный стенами, потряс темноту чудовищным гулом. Слегка ошеломленный рыцарь помотал головой и поубавил силу голоса. «Эй, дракон!» Звуки гулко покатились по каменистым карнизам, заставив человека поморщиться. Тогда же колоски затихли вдали, рыцарь кашлянул и прошептал совсем тихо. «Эй, дракон!» Затем он насторожил слух, ожидая, не донесется ли из темноты грозный рык. Но было тихо. Рыцарь презрительно усмехнулся. «Трусливая тварь! Ничего, я заставлю тебя выползти из своего логова!» Тяжело переступая металлическими башмаками, рыцарь двинулся вперед.

до стены, и вскоре рыцарь был вынужден оставить его. В этом не было ничего ужасного, ведь у него остался добрый шестифутовый меч. Рыцарь освободил клинок из ножен. «Дракон, где ты? Выходи на бой!» Тяжелый доспех давил к земле, идти было нелегко. Очень скоро лицо рыцаря покрылось испариной, и по спине побежали жаркие струйки пота, в башмаках противно захлюпало. «Дракон!» — позвал рыцарь. Но и этот призыв увяз в темноте, и нашему герою не оставалось ничего иного, как выругаться. «Грязная скотина!» Высказав свое мнение о драконе, рыцарь прислонил к стене щит. Против такого трусливого противника достаточно было и одного меча. Он сделал еще около сотни, а может, чуть более

дался рыцарь. Ухватившись за эфес обеими руками, он поднял меч таким образом, чтобы можно было отразить внезапное нападение. Дракон явно был где-то поблизости. «Дракон, где ты?» «Ты!» глухо прыгнула по своду. Сверху посыпались камушки. «Дракон! Чего орешь? Здесь я!» Голос шел из-за спины. Рыцарь стремительно отпрыгнул в сторону и обернулся, однако никого перед собой не обнаружил. «Где ты?» «Ты здесь же!» В голосе послышалось отчетливо различимое раздражение. «Что тебе нужно?» Рыцарь расплавил плечи. «Немедленно прекрати эту дурацкую игру! Я рыцарь! Я пришел вызвать тебя на честный бой!» «Зачем?» Ответ был заготовлен заранее. «Ты приносишь страдания людям!» «Да! А я и не подозревал!» Признаться, рыцарь был сбит с толку. Он ожидал яростной схватки, летящих во все стороны сгустков огня, потоков крови. А вместо этого невольно стал участником совершенно дурацкого разговора. «Дракон, выходи на бой! Где ты?» «Дракон! Ну? Дракон, я хочу сразиться с тобой!» — заорал рыцарь, теряя остатки терпения. «К твоим услугам!» Меч рыцаря со свистом рассек воздух. «Где ты?» «Прямо перед тобой. Протри глаза, я на камне у твоих ног». Рыцарь устремил взор на означенный камень. «Но тут никого нет». «Еще как есть. Смотри внимательней. Сейчас я помашу тебе лапкой. Видишь?»

0: И рыцарь увидел. Он увидел крохотного червячка, шевелящего блеклым отростком. «Дракон?» – не веря глазам, выдавил он. «Дракон, дракон!» – ответило существо. «Что с тобой?» Рыцарь с размаху уселся на закованный в броню зад. «Не может быть! Ты же должен быть огромным и ужасным!»
1: «Наверное, в сравнении с кем-то я действительно огромный и ужасный», — согласился дракон.
0: «Но ведь это ты погубил стольких рыцарей.
1: Выходит, я».
0: «Нет», — рыцарь истерично захохотал. «Как это может быть?»
1: «Сам не знаю», — дракон покачал головой и поинтересовался. «А с чего ты взял, что они погибли?»
0: «Ни один из них не вернулся. Отправлявшиеся на поиски находили лишь оставленных у пещеры коней».
1: «Тогда точно я».
0: Рыцарь не без труда поднялся и взмахнул мечом. «Тогда я убью тебя!» «Стой!» – завопил дракон, видя, что гость и впрямь готов осуществить свою угрозу. «Меня нельзя убивать!»
1: «Почему?» – удивился дракон. «Ты ведь ищешь славы!»
0: «Конечно! Я хочу посвятить этот подвиг даме моего сердца!»
1: «Но что это за подвиг? Убить червячка?»
0: «Ведь ты же сам сказал, что дракон!»
1: «Разве драконы бывают такие маленькие?»
0: «Не знаю». Рыцарь опустил меч и оперся на него. «Я никогда их не видел».
1: «Бывают», — сам ответил на свой вопрос дракон.
0: Рыцарь усмехнулся и вновь начал поднимать меч. «Тогда я убью тебя».
1: «И чего ты этим добьешься?»
0: «Я скажу всем, что убил дракона, и люди будут славить меня».
1: «А кто тебе поверит?»
0: «Но ведь ты дракон».
1: «Да».
0: «Вот видишь». «Стой!» – завизжал дракон навстречу мечу, падающего на него. Клинок с хрустом рассек камень. Рыцарь нагнулся, пытаясь определить, насколько верным был удар.
1: «Дурак!»
0: – послышался из темноты плачущий голос дракона.
1: «Промахнулся!»
0: – рыцарь с досадой запустил мечом в ближайшую стену.
1: «И хорошо! Меня нельзя убивать!»
0: «Это еще почему?»
1: «Сейчас все объясню. Помоги взобраться на камень!»
0: Рыцарь подставил палец. Дракон залез на него, а потом перебрался на большую половинку, разрубленного рыцарским мечом камня.
1: «Буду по возможности краток. Начну с того, что убив меня, ты ничего не добьешься. Ведь ты обязан предъявить людям голову дракона, так?»
0: «Да», — подтвердил рыцарь. «Это непременное условие».
1: «А где ты ее возьмешь?»
0: «Как где? Это будет твоя голова».
1: «Да кто ж тебе поверит, что я и есть дракон?»
0: «Ведь ты сам сказал мне об этом».
1: «Правильно. Мы об этом знаем лишь ты и я. И больше никто, а людям свойственно сомневаться. Они не поверят тебе. А если поверят, то это будет еще хуже для тебя. Что за слава убить червячка?»
0: «Но ведь ты дракон!»
1: «Я уже отвечал на этот вопрос».
0: Дракон вздохнул.
1: «Какие же вы, однако, рыцари тупые!» Сказывается однобокость воспитания. «Ну да ладно, это не мое дело. Теперь ты убедился, что убивать меня не стоит».
0: «Постой! Постой!» Рыцарь с размаху хлопнул себя стальной перчаткой по лбу.
1: «Как же я мог забыть? Ты не соизволишь ответить на один мой вопрос?»
0: Дракон изобразил улыбку.
1: «Да сколько угодно!» «А куда подевались все те, что приходили сюда до меня?» «Я знал, что ты рано или поздно вспомнишь об этом», — с тяжелым вздохом произнес дракон.
0: Рыцарь торжествующе ухмыльнулся, да нельзя довольный своей сообразительностью. «Где мой меч?»
1: «Где-то там у стены. Но что ты собираешься делать с ним?»
0: «Прикончу тебя. Раз ты умертвил стольких доблестных рыцарей, я просто обязан прикончить тебя, и совсем не важно, огромный ты или совсем крохотный».
1: «Логично», — заметил дракон.
0: Рыцарь ушел в темноту и долго шарил там, разыскивая меч. Потом он вернулся с довольным видом мясника, оценивающего свиную тушу.
1: «Тебе конец», — сообщил он.
2: «Последнее слово», — взмолился дракон. «Я ведь имею право».
0: Рыцарь пребывал в некотором замешательстве.
1: «Ну, не знаю». «Имею, имею. Каждый осужденный перед смертью имеет право на последнее слово».
0: «Хорошо, говори. Только не вздумай удрать. Тогда я прикончу тебя безо всяких речей».
1: «Что ты?»
0: Дракон замахал лапками.
1: «Я плохо бегаю, одышка и все такое. Будь любезен, ответь мне на такой вопрос. Дракон – это легенда?»
0: «О, да», – сказал рыцарь, немного подумав.
2: Дракон тоненько засмеялся.
1: «А теперь скажи, вправе ли ты убить легенду? Только хорошенько подумай».
2: Рыцарь задумался надолго, на совесть.
1: «Не знаю», — сказал он наконец. «Нет, нельзя», — веско махнув пальчиком, провозгласил дракон. «Ведь мир живет легендой. Прекрасные девушки, отважные рыцари, дракон, наконец. Жизнь невозможна без прекрасных девушек. Любая девушка нуждается в рыцаре, а рыцарю просто необходим дракон. Без меня нельзя. Пока есть дракон, есть рыцари. А значит, есть прекрасные девушки. Мир светел и чист, пока в нем есть место легенде».
2: «Все это так, но ведь ты погубил многих рыцарей. Среди них были мои друзья. Что скажешь на это?»
3: «Как твое имя?» – вместо ответа спросил дракон.
2: «Ланселот».
1: «А твоих друзей звали Тристан, Гавейн и Галахад».
2: «Верно. Так ты все-таки убил их».
1: «Что ты?»
2: – дракон протестующе замахал лапками.
1: «И в мыслях не имел. Просто они поняли меня. Они поняли, что нельзя убивать легенду. Они поняли и ушли с миром».
2: «И никто не видел их с тех пор».
1: «Конечно. Как же они могли возвратиться домой, не победив дракона? Что бы о них подумали? Что бы о них сказали? Я помог им. Все дело в том, что в моей пещере есть второй выход».
2: «И что там?»
1: «Такой же город, такая же страна, такое же солнце. Прекрасные девушки, храбрые рыцари и свой дракон».
2: Рыцарь усмехнулся. «Такой же, как ты?»
1: «Говорят, настоящий. В том смысле, что он огромный и весь в чешуе. И все твои друзья ушли сражаться с ним. Вот там действительно можно найти великую славу. Как тебе такой вариант?»
2: «Но моя девушка», — нерешительно пробормотал рыцарь. «Она ждет меня».
1: «Там полным-полно прекрасных девушек. Не делай из банальности трагедию, а это оплачет тебя и будет счастливо. Поверь умудренному опытом дракону, женщины любят себя в горе куда сильнее, чем мужчину. Печаль возвышает их в собственных глазах».
2: «Что ж, в твоих словах есть резон», — подумав, сказал рыцарь по имени Ланселот. «Ты впрямь не самый подходящий противник. Лучше сражусь с другим драконом. Но мой верный конь, мой щит, мое копье...
1: Я же сказал тебе, в той стране есть все. Ты получишь и коня, и щит, и копье, и прекрасную девушку, если захочешь. Свои же оставь здесь. Ведь люди должны верить, что в пещере живет огромный и злой дракон. Они нуждаются в легенде».
2: «Ты опять прав». Рыцарь расправил плечи. Он был огромен и могуч, чем немало гордился. «Где второй выход?»
1: «Я провожу тебя. Позволь мне воспользоваться твоим пальцем».
2: Дракон вскарабкался на подставленный палец и скомандовал:
1: «Вперед!»
2: Он повел рыцаря запутанным тоннелем, в конце которого сиял свет.
1: «Теперь пусти меня. Поаккуратнее!» – прикрикнул дракон, раздраженный неловким движением рыцаря. «Видишь впереди свет?»
2: «Да».
1: «Ступай туда. Там тебя ждут другой дракон и великая слава».
2: «Спасибо тебе за добрый совет», — несколько высокопарно поблагодарил рыцарь.
1: «Это мой долг», — сообщил дракон и помахал удаляющемуся гостю лапой.
2: Рыцарь сделал еще шаг и исчез. Спустя несколько долгих мгновений из неприметной в каменной толще расселины донесся глухой звук удара.
1: «Еще один», — прокомментировал дракон. «Он, кажется, говорил, что его зовут Ланселот». «Звали. Где-то я уже слышал это имя».
2: Широко зевнув, дракон уполз в щель. Ему нужно было как следует выспаться, ведь завтра должен прийти очередной Ланселот, и дракон ожидал новый бой. Вечный бой вечного дракона с вечно приходящими Ланселотами.
1: Ведь не будь дракона, не было бы и Ланселотов. И рыцарь превратился бы в лавошника, а дракон в ящерку.
2: Редко кто способен понять это, но миру нужны драконы. Пусть даже совсем не страшные, пусть даже крохотные, пусть даже похожие на обычного блеклого червячка.

0: Дарья Булатникова. «Острые ушки». Все началось с дурацкого объявления. «Сфотографирую вашу ауру», было написано на размокшем от дождя клочке бумаги, приклеенном пластилином к стене дома. Вернее, не написано, а напечатано на принтере, да еще и какая-то загогулина пририсована сбоку. Должно быть призвано олицетворять эту самую ауру. Гжесь никогда бы не обратил внимания на такое шарлатанское предложение, если бы не Лизетта. Она безбожно опаздывала. Он ждал ее и жался к стене, где узкий козырек хоть как-то укрывал от противных холодных капель. А заодно и читал всякую муть про потерявшихся собачек, репетиторов по математике и продажу квартир. Лизетта так и не пришла. Мобильник ее отвечал: «Абонент временно недоступен». Гжесь разозлился, сорвал со стены объявление и решил отправить коварной девице фотографию своей ауры в траурной рамочке. На большее его фантазии в данный момент просто не хватило. Домишко оказался еще тот. Нет, сносить его, возможно, было еще рановато, но капитального ремонта он точно требовал. Гжесь поднялся по загаженной деревянной лестнице на третий этаж и нажал на кнопку звонка. Впустила его женщина с необъятным бюстом, рвущимся из ситцевого халата, ткнула пальцем в облупленную дверь и молча ушаркала невероятных размеров тапками. За дверью оказалась довольно просторная комната, обставленная дешевой мебелью образца 70-х годов. Одна стена была начисто лишена обоев и представляла собой относительно белую поверхность с нарисованной на ней окружностью. Напротив стоял нелепый симбиоз из штатива с прикрепленными к нему серебряным зонтиком, двумя лампами на длинных ножках и дешевым цифровым фотоаппаратом. Как-то Гжесь рассматривал такой в магазине и решил, что это редкая дрянь. Увлекшись рассматриванием аппаратуры, Гжесь не заметил хозяина комнаты, и только шебуршание и покашливание заставило его повернуть голову. Из-за стола, на котором стоял подслеповатый монитор, выбрался худосочный очкастый субъект. Был он лысоват, сутул и облачен в шорты и грязноватую футболку.
1: «Марат», — представился субъект. «Ауру заснять хотите?»
0: «Да, хотелось бы», — пробормотал Гжесь, соображая, нужно ли ему в ответ называть себя.

0: Он все же добавил: «Григорий». Очкастый пожал ему руку. На этом китайские церемонии завершились.
1: 150 рублей, за каждую копию еще 20, деловито сообщил Марат и указал на плинтус у белой стены. Сюда вставайте в круг. Ноги на ширину плеч, руки вверх и разведите.
0: Гжесь, ощущая себя полным идиотом, принял требуемую позу. Вспыхнули лампочки, ослепляя и заставляя жмуриться, и почти тут же погасли.
1: «Все!»
0: Марат плюхнулся на стул перед компьютером и бросил через плечо.
1: «Присядь, 5 минут, сейчас распечатаю. Сколько штук?»
0: «1». Гжесь уселся на жалобно застонавший под ним диван и подумал: «За каким хреном я сюда приперся?»
1: «Ну, 1 так 1».
0: Загудел, зашуршал принтер, из него появился листок бумаги. Марат ухватил его, взглянул и присвистнул. Гжесь насторожился. «Что-то не так?»
1: «Слушай», — внезапно перешел на «ты», Марат, «у тебя в жизни все нормально, но там с работой, бабками, девками...»
0: «Да, в общем, Гжесь замялся. У кого сейчас нормально? Олигархов и тех в тюрьму сажают». Ему не хотелось распинаться перед первым встречным о том, что жизнь его, особенно в последнее время, складывалась на редкость отвратно. Машину, престарелую «восьмерку», разбил. На работе все в кривь и в кость, надо что-то другое подыскивать. Лизетта опять-таки то врет, то мобильник отключает. Васька говорил, что видел ее в белой «Ауди» с каким-то хмырем. За квартиру надо платить, но тогда машину ремонтировать на что? Гжесь перебирал в уме свои неприятности и мрачнел все больше. Раньше он любил и сам приколоться над собственной хронической невезучестью. Если в институте перед экзаменом не успевал выучить всего 1 билет, то его именно и умудрялся вытащить. Если ехал в трамвае с зайцем, то непременно попадался контролером, а надкушенное эскимо обязательно слетало с палочки и обязательно на брюки. Теперь же черная полоса просто удручала. Никаких просветов и перспектив.
1: «Сам посмотри!»
0: Марат протянул ему распечатанный снимок. На нем Гжесь выглядел бледным силуэтом в круге и был похож на витрувианского человека, знаменитый рисунок Леонардо да Винчи. Только у того были пышные волосы, а Гжесь стригся коротко. Поверх же силуэта виднелись несколько размытых контуров разных цветов, и самый большой, голубоватый, пузырился какими-то выпуклостями, некоторые из которых выглядели лопнувшими, похожими на лунные кратеры. «Что это за фигня?» Гжесь ткнул пальцем самый большой пузырь, расположившийся прямо напротив головы.
1: «Понятия не имею», — пожал плечами Марат. «Впервые вижу такую штуку. У всех ауры как ауры, а у тебя просто дрянь какая-то. Правда, была у меня одна дама, у нее пятна черные проявились. Померла скоро. Но у тебя пятен нет. Вот я и подумал, тебе бы проконсультироваться не мешало».
0: «А может, у тебя фотик глючит?» — хмыкнул Гжесь.
1: «Да нет, вот перед тобой девица была, нормально все».
0: Он взял со стола другой снимок. Женский силуэт на нем тоже обрамлялся разноцветными разводами, но безо всяких пузырей. «Проконсультироваться?» Гжесь задумался. «А сам? Ты разве не спец по таким штукам?»
1: «Нет», —
0: Марат помотал головой.
1: «Я только снимаю и распечатку даю, где указано, что какой цвет означает. Так вот, голубой — это как раз общее течение жизни, гармония, так сказать, с миром. А у тебя с этой гармонией что-то не то».
0: «Ну вот что?» «Что?»
1: «Фиг знает».
0: «Ну вот что, фотограф», — разозлился Гжесь. «Если сам не знаешь, скажи, кто может знать. Не поверю, что у тебя не заныкана пара телефончиков спецов по аурам, кармам и прочим чакрам».
1: «Ну, есть такие».
0: Марат порылся на столе.
1: «О, София ее зовут. Скажу, что от меня без очереди примет».
0: Гжесь сунул в карман потертую визитку с изображением какой-то угловатой раскоряки в обрамлении кровавых буквок и направился к выходу. «Да, расплатиться забыл». Он достал бумажник.
1: «Не, не возьму», — замахал руками Марат. «Мало ли что за хрень там у тебя», — тихо добавил он. «Плохая аура, вещь опасная».
0: Пожав плечами, Гжесь вышел. Конечно, все это ерунда. Полная и дурацкая ерунда. Картинка в его руке слегка подрагивала. Чтобы не видеть изображенной на ней гадости, он свернул листок. и тоже сунул его в карман.

0: Интересно.
1: Дама в черном бархатном платье расправила смятую бумагу, потом встала, подошла к шкафу и достала из него большую лупу в медной оправе.
0: Надо взглянуть поподробнее.
1: Гжесь маялся. Был уже вечер, не поздний, но холодный и дождливый, и чувство тревоги и неприкаянности становилось все более гнетущим. Да еще эта обстановка. Завешенные черными шторами окна, удушливый запах благовоний, мерцание свечей. Правда, сейчас София включила свет, чтобы лучше видеть то, что было изображено на фотографии. И Гжесь мог как следует рассмотреть колдунью, как он ее мысленно назвал, хотя табличка на двери гласила «Магистр экстрасенсорики и доктор эзотерических наук». Колдунья, она колдунья и есть, хоть как назови. И внешность у нее подходящая, знойная, восточная. Предбальзаковский возраст, но фигура хороша. Ему нравились такие крепко сбитые брюнетки с темными глубокими глазами и низким голосом. А волосы... В свете ламп они сверкали вороненым отливом почти так же, как нить крупного черного жемчуга на смуглой шее. А еще она чем-то была похожа на Янку, веселую польскую девчонку, в которую Гжесь без ума был влюблен на первом курсе. Собственно, она и стала называть его Гжесем. До этого он был просто Гришкой. Хотя Янка была не такой жгучей брюнеткой, но тоже черноглазой. Он поймал себя на том, что засмотрелся на Софию и почти забыл, зачем пришел. Перевел взгляд на обитую темной парчой кушетку, на которой в царственной позе возлежала кошка. Конечно же, черная. Черная и сверкающая, как волосы ее хозяйки, как черный жемчуг. Острые ушки, длинный хвост. Кошка, чувствуя его взгляд, томно изогнулась, беззвучно спрыгнула на пол и исчезла за креслами.
2: «Как вы сказали, вас зовут?» — подняла голову София. «Григорий?»
1: «Да», — едва не закашлялся Гжесь.
2: «Так вот, Григорий, случай у вас, конечно, необычный»,
1: — она помолчала,
2: «и сложный. Венец неудачника называется. Встречается очень редко, примерно один раз на 10 000 человек».
1: «А от чего это может быть?»
2: «Ну, причину установить сейчас сложно».
1: София встала и выключила свет. В комнате вновь воцарилось сияние десятков свечей. В их колеблющемся свете промелькнуло грациозное кошачье тело и вновь исчезло.
2: «Возможно, кто-то из родственников, — продолжила колдунья, — очень не хотел вашего рождения. Или в детстве вы были очень неприятны какому-то человеку, принесли ему много горя. Говорю именно о рождении и детстве, потому что такие венцы в зрелом возрасте редко зарабатывают. Вы же взрослый современный человек и понимаете, что каждый живой организм — носитель определенного и довольно стабильного энергетического поля. И чтобы исказить его, нужно очень сильное воздействие именно тогда, когда оно максимально уязвимо. В детстве, например».
1: Говоря это, она внимательно наблюдала за Гжесем. А тот сразу вспомнил то, что узнал не так давно. Что родился он вне брака, и отец только потом развелся с первой женой, чтобы жениться на его матери. И что жена эта грозилась покончить с собой, устраивала дикие сцены и проклинала разлучницу и ее отродье. А бабушка с отцовской стороны всегда его не любила и попрекала мать, что та не сделала аборт и увела ее сына из той семьи. Все это недавно выложила ему тетушка, заехавшая навестить племянника по пути на юг. Тот-то веселые воспоминания были. Отца и бабки уже нет в живых, так что можно было и не узнавать этих семейных тайн.
2: «Ну что, было похожее?»
1: — с заметным торжеством спросила София.
3: «Было», — вздохнул Гжесь. «И что теперь делать? Это навсегда или можете помочь?»
2: «Помочь-то можно».
1: Голос колдуньи стал бархатен и проникновенен.
2: «Вот только есть один щекотливый момент».
1: «Говорите, я что, могу взамен обрести какой-то другой венец? Или у меня чакры раскрутятся и отвалятся? Что?»
2: «Нет, другой не обретете. Наоборот, можете стать очень везучим человеком. В порядке компенсации, так сказать».
1: София помолчала.
2: «Но тут дело вот в чем. Одна я с такой аномалией не справлюсь. Требуется работа 3, а еще лучше 4 сенсов. В контакте с полной отдачей. Усилитель полей подключать нужно. Оплату я от вас, Григорий, извините, с вашей нынешней дефектной энергетикой принять не могу». Деньги — один из наиболее сильных аккумуляторов негатива, так что еще и их чистить.
1: Она брезгливо повела крутым плечом и поморщилась. «Да, это проблема». Гжесь опустил глаза, вспоминая, сколько у него денег с собой и сколько дома. Выходило мало. Зарплата была давно, Лизетту как раз перед аварией по магазинам прогулял. Паршиво.
2: «А сколько это будет стоить?»
4: «Я бы с вас ничего не взяла, Григорий», — София улыбнулась, показав белоснежные зубки.
5: «Но неоплаченная работа — это работа впустую. Результата не даст. Вот что, давайте сделаем так. Я заплачу своим коллегам из собственного кармана по $500, а вы мне потом, когда все будет в порядке, вернете. Согласны?»
1: «А если не получится?»
5: «Небольшая вероятность есть», —
1: кивнула колдунья.
5: «Ну тогда я сама у вас денег не возьму. Зачем мне лишний заряд негатива? Поверьте, я его и так больше, чем достаточно получаю. Порчи снимаю, привороты».
1: Гжесь задумался. Вроде бы все логично, он ничем не рискует. Если этой магистерше удастся сделать что-то с его фатальной невезучестью, то пару тысяч баксов он как-нибудь найдет. Сменит работу, избавится от рухляди на четырех колесах, заведет семью. А если не выйдет, то и черт с ним, будет жить по-прежнему неудачником, хоть и грустно все это. София смотрела на него по-матерински добрым взглядом. Клиент почти созрел. Сашка Петрович и Мерзлякин были предупреждены и ждали только ее звонка.
2: «Согласен», — кивнул Гжесь. «Когда мне прийти?»
5: «Сейчас вечер, коллеги должны быть дома. Если согласятся приехать, то сегодня все и сделаем. Зачем откладывать?»
1: Ее рука потянулась к молчащему на антикварном бюро телефону. Сверкнуло массивное серебряное кольцо-печатка.
2: «Прямо сейчас? Ну, я как-то не готов».
5: «А зачем готовиться?»
1: Белые зубки вновь показались между тщательно подкрашенными рубиновой помадой губами.
5: «Наша аура всегда с нами, как бы мы к этому ни относились».
1: И уже в трубку.
5: «Роман Петрович, добрый вечер».
1: Пока София разговаривала по телефону, Гжесь сам себя уговаривал относиться ко всему спокойно. Повода для сомнений просто нет, да и не волнуется он. Мысли текли плавно. Запах курящихся в подставке ароматных палочек дарил вечеру привкус романтичного приключения, который не может не быть вехой для каких-то важных перемен. И от этого слегка кружилась голова.
5: «Григорий!»
1: — окликнула его колдунья, и Гжесь очнулся.
5: «Пора расписку писать. Или вы передумали?»
2: «Расписку? Ах, да, нет, не передумал».
1: Он написал все, что продиктовала колдунья, вывел внизу свою фамилию и только потом осознал, что в комнате появились еще какие-то люди. Кто это был, Гжесь так и не понял. Ему было все равно. Они что-то двигали, чем-то звякали и переговаривались в полголоса. У кресла, куда его посадили, была жесткая высокая спинка. Очень неудобно. Хотелось расслабиться, лечь и закрыть глаза. Коленям подкатили какой-то металлический ящик на колесиках. В его боках отражался блеск огней и слепящие вспышки. И рядом слышалось негромкое бормотание. Голос был ее, колдунья, а слова непонятные. Гжесь вдруг стало смешно. Колдуны и чародеи пользуются какими-то приборами, шаманят, твердят заклятия, чтобы в его ауре раздавить пузырьки. Не сумев сдержаться, он захихикал, но кто-то, стоящий позади, сердито шикнул в ухо. Вдруг перед глазами опять сверкнуло, запахло разогретым металлом, и что-то больно царапнуло плечо. А потом затрещало, хлопнуло, и огни исчезли. Гжесю показалось, что его вывернуло наизнанку. Сознание совершило бешеный кульбит, от которого из ушей словно выпали затычки, а с глаз слетели запотевшие очки, и он снова мог нормально видеть и слышать.
2: «Что это было, черт возьми?» «Туши!» — орал кто-то визгливым фальцетом. «Туши, мать ее! Сколько раз говорил, убирай ты эту тварь полоумную! Психопатка, а не кошка!» — вторил ему второй. «Да не водой, тряпками накрывай! Она еще и шандал свалила! Туши скорей!»
1: Гжеся накрыла волной удушливого дыма. Он закашлялся, вскочил и отбежал к окну. Путаясь в шторах, искал защелки, а за спиной продолжали ругаться и суетиться. Голова кружилась, словно он только что соскочил с безумно вращавшейся карусели. Наконец он щелкнул последним шпингалетом, и рама распахнулась, больно ударив по лбу. Влажный ночной ветер ворвался в комнату, задувая свечи и разгоняя дым.
6: «Нора, бедная киска», —
1: печально произнес голос Софии.
7: «Что это было?»
1: — спустя пару минут смог, отдышавшись, спросить Гжесь.
8: «Кошка запуталась в проводах и устроила себе маленький электрический стул», — ответили ему из темноты. «Прикройте окно, пробки выбило, а свечи на таком ветру не зажечь».
7: «Я, пожалуй, пойду».
1: Гжесь захлопнул раму и обернулся.
7: «В другой раз как-нибудь».
6: «Идите, я вам позвоню»,
1: — устало отозвалась колдунья. Высокий толстяк суетливо чиркал зажигалкой. Протискиваясь между мебелью и какими-то железяками, Гжесь увидел на хромированной поверхности скрюченное черное тельце и отвернулся. Бедная кошка. Пахло отвратительно, и продолжавшие куриться благовония не могли перебить вонь горелой изоляции и еще чего-то. Выскочив во двор, он уткнулся в мокрый ствол первого попавшегося дерева. Потом его вырвало. Гжесь вытер лицо рукавом свитера. Тот пах отвратительно кислым и паленым. Снова скрутило. Свитер пришлось снять и зашвырнуть в темноту и грязь. Под рубашкой что-то болезненно ныло. Сунув руку под нее, он нащупал припухлость. Боль стала резкой. Это отвлекло, и Гжесь смог наконец выпрямиться. Потом в чахоточном свете фонаря рассмотрел асфальтовую дорожку и побрел к ней. Дождь то усиливался, то переходил в тихую морось. Зонтик он утром забыл взять. А если бы взял, то не прочитал бы это дурацкое объявление и не поперся бы к Марату. Черт, как все паршиво! Автобус подъехал к остановке, когда Гжесь был от нее метрах в 50. Бежать было бесполезно, с его-то везучестью. Но пока он шел, освещенная туша смирно стояла, словно в ожидании. Хотя какое там ожидание, просто переднюю дверь заклинило. Минуты через три поехали, после того, как водитель попросил кого-нибудь посильнее пнуть створку. «А Лизетта так и не позвонила», — подумалось вдруг с отрешенным сожалением. Зато в автобусе были свободные сиденья, и можно было подремать, прижавшись плечом к холодному стеклу. Дома, сняв с себя всю одежду и затолкав ее в стиральную машину, Гжесь встал под душ. Под горячими струями болезненная припухлость опять дала о себе знать. В зеркале он рассмотрел на ключице след, словно от ожога. Похоже на полукружие с двумя точками внутри. Но ожогом это быть не могло, на рубашке не осталось никаких следов. Он смазал странную ранку йодом и отправился спать. Наплевать и забыть. Не было ничего. И никогда больше он не будет верить в эту ерунду. Только бы унялась боль, пульсирующая в висках.

0: Джейс едва не проспал, потому что забыл включить будильник. Но сработал рефлекс, и удалось не опоздать на работу. К обеду прошел слух, что Морецкий уходит. Ненавистный начальник решил слинять в другую фирму. Сотрудники, а вернее сотрудницы, потому что коллектив был почти исключительно женским, кроме Джесси и Толика-компьютерщика, принялся решать, кого директор назначит им в шефы. Выходило, что либо Мизину, либо найдут кого-то со стороны. Злясь на весь белый свет, Джесси вышел покурить. Курил он редко и исключительно на работе, храня для этой цели пачку сигарет в ящике стола. Стоя у окна на лестничной площадке, он опять подумал о том, что вчера был полным идиотом. И расписку еще написал. На 2 штуки баксов. А ведь могут стребовать. Свидетелей не было, а расписка вот она. Чтоб вы провалились, колдуны хреновы. Заморочили голову, одурманили. Похоже на гипноз или что-то подобное. А Марат эти свои ауры и пузыри наверняка фотошопом каким-нибудь рисует, жулик. Преследуемый нехорошими воспоминаниями, Гжесь отправился обедать в блинную. По пути привычно купил пару билетиков спринта. Торговала ими бывшая одноклассница, и каждый раз приходилось покупать эти чертовы билетики, просто так проходить мимо было как-то неловко. И хоть бы раз выиграл. Поставив тарелки на пластиковый столик, Гжесь также привычно соскоблил покрытие с билетика и хотел уже отшвырнуть, как вдруг заметил 6 семерок. Не веря глазам, прочитал на обороте, что выиграл. И, кажется, немало. Доживав котлету, вернулся к будочке из украшенной рекламой всевозможных лото и бинго.
1: «Ого!»
0: — сказала бывшая одноклассница, поправляя очки.
1: «Неплохо! Придется тебе ехать в наш центральный офис, у меня таких денег нет».
0: «А это не жульничество?» — все еще не веря в удачу, поинтересовался Гжесь.
1: «Заплатит, куда денется!» «Хотя редко такие выигрыши случаются, очень редко. Обычно только новые билетики и выигрывают».
0: «Ну ладно, тогда с меня цветы и коробка конфет. А еще лучше поход в ресторан».
1: «Хорошо», — засмеялась одноклассница, становясь похожей на ту девчонку с белесыми косицами, у которой Джейс списывал контрольные по алгебре.
0: Он пошел дальше, привычно обходя прущие буром компании молодежи, детские коляски и семенящих с кошелками старушек. У входа в магазин дорогу заступила молодая цыганка. Что-то начала говорить, но осеклась, уставилась черными глазами. Потом испуганно пискнула и отскочила, взметнув вихрь шифоновых юбок. Ишь, коза! Захотелось пива. В ближайшем киоске почти без всякой надежды спросил пилснер. Продавец покосился, полез куда-то, достал бутылку. Странно, раньше тут только отечественное водилось. Повезло. На ходу выпил, бутылку швырнул в урну у дверей родной конторы и сразу наткнулся на директора. Интересно, заметил или нет? Хотя обеденный перерыв имеет право. Но директор поманил пальцем, повлек за собой. Дал пару дней, чтобы Григорий Петрович, ага, директор и отчество его знает, решил, согласен ли он занять кресло увольняющегося Морецкого. И это после того, что ему вкатали выговор за ошибку в расчетах? Нечто несообразное, но приятное. Гжесь обещал подумать. Сегодняшний день словно искупал вчерашние глупости и неприятности. В подсознании промелькнуло что-то, но нужно было еще зайти к курьерам за почтой. Да и мобильный зазвонил. Приятель из ГАИ сообщил, что вроде бы нашли тех, кто зацепил его восьмерку. Фантастика! Если повезет, то хотя бы часть денег за ремонт с них можно стрясти. В лифте Джейс полюбовался на свое отражение в зеркале. Высокий, широкоплечий, не красавец, но отнюдь не урод. И что же ему так не везет с девушками? Скоро тридцатник, а он все никак не встретит. Ту самую. Та самая, или все же не та, ждала, сидя в кресле под развесистым фикусом в холле. Жанна, секретарша Морецкого. Гжесь отвернулся, чтобы не прожечь взглядом соблазнительные коленки. Чего она тут сидит? А ведь скоро она может стать его секретаршей. А от этой мысли Гжесь остановился, поднял глаза и как следует рассмотрел эти самые коленки. Жанна улыбнулась, словно прочитала его мысли. Многообещающе так улыбнулась.
1: или показалось.
2: «Гришенька, ты в эти выходные свободен?»
1: А сама язычком по губам цвета клубники со сливками.
3: «Свободен, а что?»
2: «А то, что у меня день рождения, вечеринка намечается. Придешь? Познакомимся поближе».
1: И ноготки у нее розовые, словно внутренности морских раковин.
3: «Приду», — буркнул Гжесь, чувствуя себя карасем, плавающим вокруг крючка с червячком. «Розовым, аппетитным червячком».
2: «Адрес не забыть узнать», —
1: промурлыкала, вставая, Жанна.

0: Джейс ввалился в комнату и остаток дня просидел в какой-то эйфории. Исключительный, просто уникальный день сегодня. Неприступная Жанна фактически назначила ему свидание. Хотя, рано радоваться. Возможно, это действительно обычная вечеринка с кучей нетрезвого народа. Да и Жанна, говорят, не такая уж неприступная. Кое для кого. Вот она, вечная подозрительность и готовность к неприятностям. Стоило лишь раз попасть в полосу удач, как сразу же начали появляться сомнения. Что там говорила София о венце неудачника? Странно, что колдунья так и не позвонила. После работы он решил пойти домой пешком. Погода была отличная, не то что вчера. Сентябрь, а тепло. В сумерках город выглядел безмятежным и уютным. В подворотне мелькнула черная тень, острые ушки, длинный хвост. Нора. Кошку Софии звали Норой. Можно ли поймать кошку за хвост как удачу? Не стоит и пробовать. А может, стоит? На глаза попалась сверкающая реклама. Казино «Шанс». Ну, казино так казино. Ночной город пах совершенно не так, как вечерний. Это Джейс понял, выйдя из стеклянных дверей, за которыми провел несколько часов. Увядающая на газонах трава, арбузы и почему-то ваниль. Или запахи остались прежними, просто он их раньше не замечал. Охранник казино дождался, пока он уселся в специально вызванное такси, и остался стоять на ступенях, глядя вслед. Сколько он выиграл, считать было лень. Много. Вначале в блэкджек, немножко, можно сказать, копейки. Потом перешел к рулетке. На красное, на нечет, на дюжину. Рискнул на 8, счастливое число. И понеслось. Говорят, так бывает со всеми новичками. Выигрывают, на что бы ни ставили. Но Джейс был уверен, что дело не в этом. Пару раз он ставил мелочь, а желал выигрыша кому-нибудь другому. И тот выигрывал. Хотя бы та женщина с серыми глазами. Что же получается? Вчера, а вернее уже позавчера, с него таки сняли пресловутый венец? Или он бредит, и все происходящее — лишь цепь случайностей и продукт его собственной наглой самоуверенности? Что будет, если он пожелает встретить у своего подъезда кого-нибудь? Жанну, к примеру. Джейс поморщился. Нет, в 2 часа ночи это чересчур. Лучше соседа Митьку. Да, Митьку. Почему-то он совершенно не удивился, когда, выйдя из такси, заметил топчущуюся около подъезда пузатую Митькину фигуру. Сосед нервно курил и вполголоса ругался. Заметив Джейса, сплюнул и пожаловался.
1: «Видишь, что творится? По носу сердючки! Валька и сосисок каких-то дала, вот скрутила собаку. А гулять кто должен? Кто, я спрашиваю? Я, что ли, ее этой пакостью кормил?»
0: Из кустов выкатилась хвостатая колбаса на коротких лапах, Митькина такса. Завидев Джейса, собака попыталась цапнуть его за штаны. Держа повыше пакет, в который ему сложили выигрыш, и отбиваясь от агрессивной зверюги, которую когда-то звали не то Франческо, не то Жозефина, он проскочил в подъезд и вздохнул с облегчением.
1: «Спать! Теперь только спать! Хватит на сегодня событий!»
0: Дома, сняв рубашку, он глянул в зеркало на подживающую у плеча ранку. Показалось ему или нет, что она похожа на кошачью мордочку с острыми ушами и глазами. Нет, скорее всего, показалось.

0: Прошло еще 3 дня. За это время случилось много приятных для Гжеси вещей и решилось множество проблем, о которых раньше и подумать было страшно. Теперь же ему просто нужно было правильно сформулировать цель, и вот оно. Вначале он испытывал некоторые смущения от свалившихся на него благ, но потом махнул рукой и привык. На удивление быстро. Единственное, чего не было, это звонка от колдуньи, что казалось странным. Он хотел позвонить сам, однако визитка с телефоном Софии куда-то задевалась, скорее всего, постиралась вместе с грязной одеждой. Но дом он запомнил хорошо и решил, что съездит и отдаст плату за свалившуюся на него удачу сам. Держа в руках тщательно выбранные темно-красные розы на длинных упругих стеблях, Гжесь вошел в знакомый подъезд. Кажется, этаж был 5-й. Нет, 6-й. На звонок никто не отозвался, и он позвонил еще раз. Потом еще. За спиной открылась дверь, и его окликнули.
1: «Молодой человек, вы к Софии?»
0: Обернувшись, он увидел женщину лет 50, выглядывающую из квартиры напротив. «Да, но ее, похоже, нет дома».
1: «Так умерла она. Еще 3 дня назад уже и похоронить успели. Сердце, говорят».
0: Женщина смотрела на Гжеся, ожидая, что тот что-то спросит, но он молчал. Тогда она добавила.
1: «Наверное, из-за кошки переживала. Марат сказал, что кошка у нее накануне током убила. Марат — это племянник Софии, но он тут не живет».
0: Гжесь снова промолчал. Потом отошел от двери, сунул в руки женщины розы и быстро зашагал вниз по лестнице. Значит, Марат жив. Что он им тогда пожелал? Пропасть, провалиться или еще что-то? Имен остальных троих он не знал, лиц не видел, так что выяснить их нынешнюю судьбу не мог и не хотел. Показалось ему или нет, но когда он открывал дверь подъезда, в нее проскользнуло изящное кошачье тельце и метнулось вверх по ступеням. Острые ушки, длинный хвост. Впрочем, мало ли кошек на свете.

0: Илья и Евгения Халь. Жизнь после жизни. ...2119 год. Охотники шли по ее следу, а единственная дорога пролегала через глухую стену. Маша сосредоточилась, по стене зазмеилась трещина. Еще немного, и она проскользнет. Совсем близко послышались голоса или то, что Маша по привычке называла голосами. Трещина в стене защиты превратилась в узкий проход, и женщина скользнула внутрь, не забыв затянуть за собой вход в убежище. Теперь можно было передохнуть несколько минут. Охотники так плотно ставили защиту, что все ее силы ушли на то, чтобы найти крохотный кусочек безопасного пространства на время сеанса. Маша создала часы и повесила их на стену. Оставалось несколько минут. За это время можно создать нужный фон. Она не хотела привыкать к серой пустоте виртуала. Маша принялась за работу и создала точную копию их с Егором гостиной. Теперь можно и собой заняться. Выросшее посредине стены зеркало отразило напряженную рысь. В этом облике удобнее всего спасаться от охотников, но теперь нужно вернуться к своей человеческой внешности. Она преобразилась в стройную шатенку 28 лет и взглянула на часы. Осталось 10 секунд. Внезапно мощный удар сотряс стены гостиной. Охотники все-таки нашли ее и теперь пытались пробить защиту. Передняя стена исчезла, на ее месте появился экран, а на экране — лицо Егора. «Ну, здравствуй, родная моя!»
1: «Здравствуй, Егорушка!»
0: — облегченно выдохнула Маша.

0: годом. Вырезка расположилась между двумя не менее оптимистичными: «Луна! Здесь будет город-сад!» и «Уикенд на Луне! Пакуйте ваши чемоданы!» Для пущего эффекта Денис нажал на кнопку коммуникационного пульта и убрал плотность стен, создав эффект прозрачности. Вокруг расстилался унылый лунный пейзаж. Купол химического завода, купол кладбища ядерных отходов, которые после подписания всех мораториев были захоронены на Луне. Купола поменьше, лаборатории ядерной физики, большой адронный коллайдер и криогенное хранилище, из-за которого Егор приехал сюда, или, как его называли в народе, «морозилка». Морозилка была самым большим зданием на Луне и представляла собой склад от пола до потолка, застроенный криогенными камерами.
1: «Ну и юмор у тебя, Денис. Напоминает пляску на костях. Смотрите, детки, о чем мечтали ваши предки. Наглядные пособия по обгаживанию светлой мечты человечества», — ухмыльнулся Денис. «Ладно, не скучай тут, а я пойду спать завалюсь».
0: Денис вышел. Егор бросился к компьютеру. До сеанса оставалось всего несколько секунд. Егор достал из кармана флешку с программным обеспечением, за которое выложил бешеные деньги на черном рынке. Программа пробивала тюремную защиту и создавала локальную, полностью защищенную сеть для свиданий с заключенными, блокируя все посторонние выходы и входы. Правда, лишь на 5-6 минут, но это лучше, чем одно свидание раз в месяц, разрешенное законом. Егор затаил дыхание. На мониторе появилась их с Машей гостиная. В центре комнаты стояло зеленое плюшевое кресло. В нем уютно свернулась клубочком Маша, освещенная мягким светом торшера. Внезапно изображение Маши слегка расплылось, цвета поблекли и потекли. «Что случилось?» – испугался Егор и посмотрел на индикатор постороннего проникновения, окошко, которое обычно показывало, что сеть взломана тюремными сторожевыми программами. Окно не изменило безмятежный голубой цвет на опасный красный. Значит, взлом произошел со стороны Маши. Но кто мог это сделать? У заключенных нет доступа к внешним программам. Маша нервно оглянулась. В стене гостиной появилась тоненькая трещина. К ней приник злой, насмешливый глаз Хэнка, главного охотника. За его спиной повизгивала в нетерпении разномастная толпа. Они давно догадались, что она, Маша, задумала, и понимали, что у нее это получится. Охотники знали все. Что ее муж Егор продал дом, опустошил банковский счет со скромным наследством родителей и еще влез в долги, чтобы сделать новый биометрический паспорт на чужое имя. Ему пришлось пройти через операцию по пересадке глаз, потому что в паспорте отображался уникальный рисунок сетчатки, сменить кожу на пальцах и ладонях и еще пройти ряд пластических операций, полностью изменив лицо. Потом он долго проходил всяческие проверки, которые устраивала служба тюремной безопасности, закончил курсы охранников и, наконец, оказался на Луне в качестве надзирателя. Работа надзирателей была нервной и утомительной. Заключенные то и дело пытались вырваться из замкнутой тюремной сети и уйти в сеть глобальную. Родственники и друзья заключенных нанимали лучших хакеров, которые взламывали тюремный вирт, устраивая внеплановые свидания. Но оплачивалась работа надзирателей очень хорошо. Управление тюремной системы не экономило на зарплатах работников. Егор сделал все, чтобы подготовить план Машиного побега. Но он не знал, как, впрочем, и остальные, что на самом деле творится в виртуальном тюремном пространстве. Люди охраняли психоматрицы заключенных извне, а заключенные охраняли свои секреты от людей. Заключенные давно построили в Вирте свое собственное государство, в котором был всего один закон – кто сильнее, тот и прав. Сила измерялась возможностью изменения виртуальной реальности. Хэнк, главный охотник, был самым сильным. Он придумал себе внешность и имя. Никто не знал, как он выглядит на самом деле и как его звали в реальной жизни. До заключения Хэнк был программистом и практически жил в глобальной компьютерной сети, поэтому он легко подчинил себе остальных. Всех, кроме Маши. Охотники мечтали оказаться на ее месте, а Хэнк больше всех. И заключенные помогали ему не только потому, что боялись, а потому что понимали, если Хэнк вырвется в реал, место вожака освободится. А пока Хэнк был главным охотником, и он наблюдал за Машей и ее мужем, запоминая и впитывая все, что может пригодиться при побеге.
2: «Ну давай же, Хэнк, цепись в нее!» —
0: заскулил Шакал, самый слабый из зэков. Никто уже не помнил, как на самом деле зовут Шакала, потому что Хэнк лишил его человеческого облика, заперев психоматрицу в зверином теле. Шакал нервно прижался к ногам Хэнка и оскалил зубы.

0: Не время. Хэнк отпихнул его ногой. Подождем немного. Пусть она поговорит с муженьком, а я послушаю. Осклабился он.
1: Егорушка, давай встретимся завтра, шепнула Маша. Сегодня мы не одни.
2: Что значит не одни? Я никого не вижу, шепотом произнес Егор. Что там у вас происходит?
1: Я все расскажу потом, когда...
0: Ее голос дрогнул.
1: Когда вернусь к тебе.
0: Маша выключила изображение. Она метнулась к зеркалу на стене и прошла сквозь него. Охотники проломили стену гостиной и бросились за ней. Но сколько Хэнк не пытался войти в зеркальную поверхность, она не поддавалась. ...2116 год. Зал суда был переполнен до отказа. Репортеры и фотографы, правозащитники всех мастей и солидная группа адвокатов, нанятая отцом подсудимого. Лучших адвокатов из Москвы один, верхнего и самого элитарного уровня города. Там наверху были широкие тротуары, микроклимат, чистый воздух, который подавался из кислородных аппаратов. Полиция Москвы-1 тщательно проверяла документы всех жителей нижних уровней, которые поднимались сюда на работу. Если разрешения на работу в Москве-1 не было, обитателей нижних этажей вежливо, но настойчиво отправляли обратно. Егор никого не замечал, кроме Игоря Мясежникова, сидевшего на скамье подсудимых. На лице Мясежникова застыло брезгливое удивление. Неужели он, сын начальника городской полиции, сидит здесь, среди этих беснующихся оборванцев? Игорь с детства знал, что люди делятся на всадников и тех, кто под копытами. Еще вчера он был на коне. Новенький флипмобиль «Ягуар» отливал красным золотом под неоновыми фонарями «Москвы-1». Игорь нетерпеливо похлопывал по рулю. Друзья ждали его на шикарные вечеринки, отборный колумбийский кокаин, роскошные девчонки. Ноздри Игоря трепетали в предвкушении бешеной ночи. Но «Ягуар» намертво застыл в грандиозной пробке. Ткнувшись в хвост пробки, Мясежников быстро сориентировался. Он не стал дожидаться, пока сзади соберутся другие флипмобили, лишая его места для маневра, и дал задний ход. Свернул в шахту спуска-подъема, которая рассекала все уровни Москвы, давая возможность водителям перемещаться с уровня на уровень, и спустился в Москву-2. Мясежников давно не был на этом уровне, и увиденное поразило его. Хотя второй этаж не считался трущобами. Трущобы располагались на четвертом этаже, в самом низу, и даже полицейские старались не заглядывать туда без особой надобности. В Москве-2 жили те, чьи доходы колебались между средним и невысоким уровнем. Здесь густо пахло жареной на дешевом масле и щедро приправленной синтетическими приправами едой. Мясежников брезгливо скривился. Его тошнило от запахов, уши заложило от шума толпы и криков латошников, расхваливающих нехитрый товар. Как же Игорь ненавидел всю эту голытьбу, которая жадно жрала, размножалась, толкалась. Перенаселенность земли, экологические катастрофы, нехватка продуктов. Мясежников физически чувствовал, как они отнимают лично у него воздух и пространство. Предки Мясежникова жили в роскошных домах с лужайками, в окружении лесов и собственных озер. А он никогда не видел леса, потому что часть их давно вырубили, а часть просто погибла. И за окном роскошной квартиры в Москве-1 простирался тот же унылый городской пейзаж. Многоуровневые тротуары и трассы с кислородными автоматами по обочинам. Поэтому Игорь не пожалел отцовских денег на установку очень дорогой игрушки – оконного проектора. Проектор создавал иллюзию чудесных пейзажей за окном. Золотые луга с тяжелой пшеницей, дремлющие на подушках облаков горы или заснеженный зимний лес. Но даже любуясь дивными пейзажами, Игорь знал, там за стеклом снуют чертовы голодранцы, и рано или поздно они захотят отнять у него роскошную жизнь светского бездельника. Массивная флип-фура, которая ехала перед ним, вдруг остановилась посреди трассы. Водитель начал неспешно выгружать из грузовика ящики с продуктами и таскать их в магазин. «Да что же это сегодня такое?» Игорь сплюнул с досады и решил обогнуть препятствие по тротуару. Ягуар въехал на тротуар отчаянно сигналя. Люди подпрыгивали от неожиданности, крутили пальцем у виска.
1: Тебе, тварь, закон не писан!»
3: Молодая женщина, едва успев увернуться, в ярости ударила по оконному стеклу. Игорь потянулся к бардачку за сигаретами. Пачка выскользнула из рук и упала под пассажирское сиденье. Мятежников отвлекся лишь на секунду, наклонившись за сигаретами, а когда выпрямился, перед ягуаром замер в восхищении мальчик лет 5. Он прижимал к груди дешевую пластиковую машинку, глаза светились от восторга при виде роскошного флипмобиля. Мятежников принялся сигналить, но мальчик не сдвинулся с места. До ребенка оставалось всего несколько метров, и Игорь понял, что у него есть только один выход — свернуть в сторону, впечатав флипмобиль в стену, потому что с другой стороны оказалась продуктовая фура. Ягуар был заперт в узком коридоре, затормозить он не мог, и перепрыгнуть через ребенка он тоже не мог, потому что над тротуарами были подвешены балки ограничения высоты, рассчитанные на отчаянных лихачей, любителей прыгать через пешеходов. «Если врежусь в стену, со мной ничего не случится», — лихорадочно размышлял Мятежников. «Сработают подушки безопасности, но машина будет безнадежно испорчена». Игорю нужно было выбрать между ребенком и машиной, и он выбрал второе. Ягуар слегка подбросил, когда под ним оказался ребенок. Мятежников врубил максимальную скорость и помчался прочь. Он не беспокоился насчет видеокамер, расположенных через каждые несколько метров. Отцу Игоря, начальнику городской полиции, не составит труда изъять и уничтожить ненужные записи. А теперь вперед. Игоря ждала бешеная ночь под адреналиновыми небесами и кокаиновыми звездами. Мятежников никак не мог осознать, что он сидит в зале суда. Отцу Игоря не удалось замять скандал. Голытьба оказалась еще проворнее, чем он ожидал. Родители ребенка, Егор и Мария, привлекли к делу правозащитников, независимых журналистов и даже представителей новой всемирной церкви, которые предпочитали судебные залы молельням в борьбе за обиженную паству. И все они мечтали упрятать Мятежникова в виртуальную тюрьму до конца дней его. Тридцать лет назад перенаселенность достигла пика. Для тюрем не осталось места, и многие страны вынуждены были снова временно ввести смертную казнь. Выручили всех ученые. Они научились делать точный и полный слепок с личности человека, психоматрицу, и хранить ее в компьютерах. Тело при этом подвергали криогенной заморозке и отправляли на Луну, где был построен многоэтажный криогенный склад. Когда заключенный отбывал свой срок, психоматрица помещалась обратно в тело. Адвокаты Мятежникова сдержали свое обещание. Его признали психически неполноценным, который сбежал из-под опеки. Виртуальное заключение заменили принудительным лечением и последующим домашним арестом. Егор едва сдерживался. Мятежникова окружили журналисты. Перебивая друг друга, они выкрикивали вопросы, а он, чувствуя себя звездой, неторопливо отвечал всем по очереди и брезгливо кривил губы, когда его взгляд натыкался на колючий взгляд Егора. Поэтому Егор не сразу почувствовал, что дрожащая Машина рука, которую он сжимал во время процесса, осторожно выскользнула из его ладони. Маша спокойно и медленно, словно во сне, подошла к толпе журналистов, осторожно отодвинув тех, кто стоял сзади. Их внимание тут же переключилось на нее. В толпе образовалась брешь. На глазах у десятков людей она подошла к Мятежникову и странно посмотрела на него. Не растерянно, не зло, а пытливо. Так смотрят на диковинного жука, случайно залетевшего в окно. В зале суда наступила абсолютная тишина. Даже судья, собравшийся было выйти за дверь, приостановился, зачарованно глядя на Машу. А она неторопливо расстегнула черный пиджак свободного покроя, вытащила миниатюрный пистолет и, направив его в лицо Игоря, два раза нажала на курок. И тогда раздался первый крик. Пронзительный крик журналистки, на которую брызнула кровь Мятежникова. Люди, толкаясь и крича, побежали к выходу, охранники бросились к Маше и выбили пистолет из рук. А Егор прыгнул на охранников, пытаясь защитить жену. Машу приговорили к 10 годам виртуального заключения. Мятежников-старший добивался пожизненного, но судья смягчил приговор.

0: 2119 год. После смены Егор сидел в столовой, задумчиво ковыряя вилкой в тарелке.
1: «Еда, конечно, барахло, но другой-то все равно нет».
0: За столик Егора сел Андрей, надзиратель из криогенного хранилища.
1: «Гляди, какая красотка!»
0: Андрей толкнул Егора локтем, кивая в сторону автоматического раздатчика, возле которого задумчиво изучала меню высокая блондинка. Синяя форма надзирательницы подчеркивала роскошные формы и оттеняла синие глаза. «Впечатляет», — согласился Егор.
1: «Представляешь, какая непруха? Она согласилась со мной поужинать сегодня вечером, и тут мне ставят ночную смену. Я к напарнику, так, мол, так, выручай, друган. А он рожу скривил кирпичом и говорит, что занят. Ни черта он не занят. Просто сам к ней подкатывался, а она на него ноль внимания. И теперь он мне мстит, гаденыш мелкий, жлобяра паршивый. Ни себе, ни людям».
0: Сердце Егора сделало один лишний удар. Ему ни разу не доводилось дежурить в морозилке. Туда назначали только проверенных сотрудников с опытом работы не менее 5 лет.
2: «Я бы тебе помог, подежурил бы вместо тебя».
0: Егор старательно разыгрывал ленивое равнодушие и даже зевнул для убедительности.
3: «Но меня туда, наверное, не пустят».
1: «Да никто не узнает», — обрадовался Андрей и хлопнул Егора по плечу. «Мне всего на 2-3 часа отлучиться, а потом я тебя подменю. Пойдем, я проведу тебя через скан сетчатки на входе и дам флешку с паролями допуска к компьютерам. А там и делать ничего не нужно. Просто сидишь и следи, чтобы камеры заморозки исправно фурычили. У них иногда сбои бывают, температура скачет, так нужно реле вручную подкрутить, я тебе объясню как. А чтоб ты не заскучал...»
0: Андрей понизил голос.
1: «Я тебе новую порнушку подброшу. Эксклюзивную, только что с земли привезли. Мужики говорят, даже пыль в лунных кратерах столбом стоит!»
0: Гоготнул Андрей. «Ладно», — улыбнулся Егор.
1: «Спасибо, друган! За мной не заржавеет!»
0: Егор чувствовал себя Орфеем в царстве мертвых. Криогенный склад был огромен. Он занимал отдельные куполы и состоял из множества залов. Стены каждого из залов были заполнены сверху донизу камерами с замороженными телами. Егор нашел Машу и прижался к стеклу.
4: «Я пришел к тебе, спящая красавица», —
0: прошептал он, включая разморозку. Внизу камеры было гнездо с кабелями. Егор размотал кабели, подтянул к агрегату переноса психоматрицы, подключенного к компьютеру, ввел код доступа, набрал личный код Маши. На мониторе появилось встревоженное лицо жены.
5: «Что случилось?» — спросила Маша. «Почему ты вызвал меня без предупреждения?»
0: Внезапно она увидела криогенные камеры за спиной Егора и все поняла.
5: «Тебе удалось?»
4: «Да, Машенька. Я включил разморозку еще немного, и ты будешь свободна».
5: «Я...»
0: Она не успела договорить. За спиной появился главный охотник, Хэнк. Он набросился на нее черным вихрем. Мощная воронка втянула в себя серую змею. Остальные охотники в нетерпении приплясывали рядом, отталкивая друг друга. Началась драка. Каждый хотел воспользоваться подвернувшимся шансом, и даже страх перед Хэнком не мог их остановить. Поэтому Хэнк быстро воздвиг каменную стену защиты.
4: Охотники взвыли, царапая стену и ища лазейки, но Хэнк недаром был главным.
0: Помериться с ним силой могла лишь Маша.
1: «Что происходит?»
0: Егор в отчаянии метался перед монитором, не в силах помочь жене. Теоретически, заключенные в Вирте должны были находиться каждый в своей замкнутой ячейке памяти, словно в камере. Так думали те, кто создавал виртуальные тюрьмы. Но на самом деле психоматрицы, сливаясь с Виртом, создавали свой собственный мир, о котором ничего не знали те, кто живет в реале. Зэки с удовольствием поддерживали версию разработчиков Вирта, тайком пользуясь неограниченной свободой перемещения внутри тюрьмы, когда за ними не наблюдали извне, из реального мира.
5: «Он пытается выйти вместо меня!»
0: Голос Маши звучал глухо, словно издалека. Только сейчас Егор понял, что все человеческие представления о жизни, отделенной от тела души в виртуальном пространстве — это обман. Серая змея вырвалась из черного вихря, превратилась в прозрачный купол, который накрыл вихрь, заперев его внутри себя.
4: «Чем я могу тебе помочь?»
5: «Ничем. Нужно дождаться, пока тело полностью разморозится, иначе я не смогу перейти».
0: Егор взглянул на реле разморозки. «Всего 20%, осталось 80%. Егор боялся, что Маше не продержаться так долго. Черный вихрь взорвал купол изнутри, разорвал его на мелкие осколки. Маша на мгновение снова приняла облик змеи, а Хэнк обратился огнем и бросился на нее. Разморозка 30% высветилась на реле.
5: «Егор, ты можешь мне помочь, но это очень болезненно!»
0: Серая змея превратилась в красную саламандру и бросилась в костер. Пламя рассыпалось множеством мелких язычков и погасло. На мониторе на мгновение возникло лицо Хэнка. Он подмигнул Егору, гнусно ухмыльнулся и превратился в черного коршуна с железным клювом. Коршун подхватил ящерицу, ударил ее о землю и наступил мощной лапой.
5: «На агрегате психоматрицы есть кабели с датчиками и виртуальный шлем. Если надеть шлем, подключить одну сторону кабеля к криогенной камере, а другую с датчиком на конце прилепить на твое тело, разморозка пойдет в несколько раз быстрее, потому что твое тепло передастся мне. Но тебе будет очень холодно и очень больно. Я сейчас!»
0: Егор бросился к агрегату, дрожащими от нетерпения руками размотал кабели, надел шлем, прилепил присоски датчиков к телу. Реле разморозки окрасилось красным. Ускорение разморозки. Осталось 30%, 20%, 10%. Зубы Егора стучали от холода, руки и ноги свело судорогой. Тысячи острых льдинок вонзились в кости, жилы пронзили голову, забились в висках. Блестящая водная гладь стала последней картинкой, которую увидел Егор.

0: Маша пришла в себя и поспешно сняла шлем. Первым делом она снова включила криогенную заморозку собственного тела, вернула на место кабели и тщательно убрала все следы. «Теперь можно наслаждаться свободой!» Она вытянула руку, пошевелила пальцами. На столе стояла кружка с недопитым кофе. Маша жадно сделала несколько глотков. Остывшее растворимое пойло показалось ей божественным нектаром. Ей было жаль Егора. Ведь он настолько ей доверял, что до последнего мгновения не понимал, что происходит. Когда-то она и сама была такой честной, преданной, готовой на самопожертвование. Муж сделал все, чтобы вытащить ее в Реал до срока, но вдвоем они бы не ушли. Сбежать с Луны было невозможно. Их бы поймали через пару часов. И он не знал того, что знала она, Маша. Душа, отделенная от тела, меняется. Становится другой. Холодный вирт вытесняет все, что мешает мыслить рационально. У человеческих богов множество имен. У машинного бога только одно. Целесообразность. И всего две заповеди. Первая — люби только самого себя. Вторая — ничего личного. Мир выглядит так, как нравится тебе. Мир существует, если существуешь ты. Все остальное неважно.
1: Как странно чувствовать себя мужчиной.
0: Маша пригладила короткие волосы и решительно направилась к выходу со склада.

Далее Трускиновская. Ворота. Жило-было некоторое царство, некоторое государство. А поскольку в те времена не то что Америку еще не открыли, а даже считали, что за дальним горним кряжем непременно живут люди с одной ногой и двумя головами, то и нетрудно догадаться, в маленьком мире теснились махонькие государства. То есть вот княжий двор, вот полдюжный деревенек, а если пустить стрелу из заморского тисового лука, то она, пожалуй, уже в соседнее княжество залетит. Да и не придумали тогда еще такого слова «царь». А вот князья водились. Так вот, в некотором государстве, которое было не шибко большим княжеством, жили князь с княгинюшкой, а у них три дочки на выданье. Построился князь отменно. Возвел крепость детинец на скале, которая нависла над рекой, и попасть туда можно было либо с воды, поднявшись по приставным лестницам, либо по деревянному подъемному мосту, либо рухнуть за ограду с неба. И даже если перерубить удерживающие поднятый мост канаты, все равно остаются здоровенные дубовые ворота, которых ни одним тараном не прошибешь. Все это князь затеял потому, что от поры до поры на княжество покушалась орда. Налетала, шумела, угоняла скот, портила девок, какие не успели убежать, и опять откатывалась. А княжьи люди, вовремя укрывшиеся в детинце, выходили и жили дальше. Или же, положась на лазутчиков, заступали орде путь в каком-либо неожиданном месте, и тогда сами угоняли награбленный ею незнамо где скот и портили ордынских девок. Все как полагается. И вот однажды приехал в княжество молодец. Был он хорош собой несказанно. И кудри золотые велись, и глаза, как майское небо, и в плечах широк, и станом тонок, и конь под ним огонь, и прочие достоинства тоже соблюдались в пропорции. Молодец просился пожить денька три на каком ни есть дворе, сам устал в пути, да и конь притомился, а потом-то дальше поедет. Когда спешивался и коня расседлывал, углядели девки, что приторочены были сзади гусельки. Собрались, упросили —

молодец положил гусли на колени, и такое разудалое трень-брень грянул, старики в пляс собрались. Так что на следующий вечер тешил он своей игрой уже князя с княгинюшкой и трех молоденьких княжон. Прожил молодец, как обещал, с три дня, собрался, да и укатил с позаранку. А как погнали княжеский скот на пастбище, глядь, ворота детинца в дегте выпочканы. Да такой въедливый деготь попался, ничем его не отскребешь. Собрались бабы, стали судачить. Не иначе заезжий молодец какую-нибудь княжну огулял. Сраму ты, сраму! Князь позвал своих плотников-столяров, приказал, и ободрали они деготь с дубовых ворот на всю глубину его въедливости, да еще рубанками древесину заровняли.

0: Прошло столько-то времени, и едет к княжеству другой молодец на ретивом коне. И в плечах косая сажени очи соколины и брови соболины, а сзади что приторочно? Да гусельки же. А играл да припевал так, что слеза молодых женок прошибала. Долго ли, коротко ли, и этого позвали князя тешить. А после его скоропалительного отъезда, глядь, опять ворота в дегте. Тут бы князю призадуматься. А чё думать, если соседи скоро начнут пальцами казать? Вот и вторую те княжну тебе губошлёпу проезжий человека гулял. Гляди, скоро неведомо чьи внучат побегут. Княжьи дочки клялись и божились, что не тронуты. И как бы им исхитриться, да с молодцем встретиться, коли их мамки-няньки стерегут? Да кто им поверит? Про нетронутость-то говорить лишь можно, ее всему княжеству и языкастым соседям не предъявишь, а ворота, вот они, чернеются точно обгорелые. Князь вдруг горять позвал столяров и плотников со стамесками и рубанками. А надо сказать, что жил в тех краях старый Волхв. Был у него домишко, но замшелый дед охотнее ночевал в лесу, под елкой или в лугах, где уже сметали в стога сена. Поэтому его хоть и уважали за познание, а считали чудаком. И заявился он к князю. «Княже, — говорит, — а ведь деготь тот неспроста». «Еще б неспроста, — отвечает угрюмый князь. — Отстань ты уже, Перуна, ради, и без тебя тошно. Или скажи, может, знаешь, какой отвар, чтобы им деготь с ворот смыть поскорее?» «А что, княже, сильно ли тебе тут деготь мешает? — спрашивает волк. — Скажем, ворота открывать-закрывать мешает?» «Еще б не мешал! Все соседи смеются и пальцами кажут».
1: «Посмеются-то и перестанут».
0: «Дочек замуж не возьмут».
1: «Угомонятся-то и возьмут».
0: «Тебя послушать, так и сводить деготь с ворот незачем», — возмутился князь. «Вот сам трех дочек родишь, тогда я на тебя погляжу».
1: «Послушайся доброго совета, княже», — вдруг построжев сказал Волхв. «Оставь все как есть. На каждый роток не накинешь платок, и беспокоиться, чего про тебя дураки с пустомелями подумают, зряшное занятие. Пусть ворота постоят черными, пусть соседи видят, что тебе на их сплетни начхать, и посмотришь, что из этого получится».
0: Не убедил. Махнул рукой, пригорюнился и пошел из детицы прочь. Деготь с ворот ободрали, наново их выстругали, стоят себе чистенькие, как новенькие. А еще какое-то время спустя третий молодец прибыл. Конь под ним лебедем плывет, сам кровь с молоком улыбнется, словно солнышком осветит. У того, правда, не гусли, свирелька с собой имелась. Понятное дело, вечером сел на заваленки да заиграл. Этого на княжий двор уже не звали, но, видать, он и сам был не промах. Как ночь, так и уходит, крадучись со двора, где встал на постой, заявляется перед рассветом. Ну, тут уж сам Перун велел и в третий раз ворота дегтем мазать. Правда, кому именно велел, так и осталось непонятно. Князь разъярился, сам наблюдал, чтобы столяры и плотники ни одной черной капелюшечки не оставили, да сверху хорошенько рубанками прошлись. Опять ворота чистотой засверкали.
1: Да только недолго они сверкали. Приволоклась орда, и тащила она за собой большой в южных землях прихваченный таран, именуемый Барашком, потому что главное его подвешенное на цепях бревно, которым, раскачав, бьют в преграду, завершалось бронзовой бараньей башкой. Подтащили таран к детинцу, под стрелами добрались до моста, перерубили канаты, мост пал, и тогда уже, пихая сзади, подогнали Барашка. И дюжины ударов не потребовалось. Истончившиеся от стамесок с рубанками чистенькие ворота треснули, развалились, и орда хлынула в детинец. Вот когда вспомнил князь старого волхва. Однако было поздно. Я к чему клоню? За девками следить надо, девичья честь дороже многого, это всякий сосед тебе скажет. Да только крепкие ворот, пожалуй, подороже нее встанут. Особенно, если за горным кряжем шевелится хитрая орда.
2: Дэн Уитлок. Человек эпохи факсов. Джаред Террелл возродился в кабинке для факса. Поморгав, он потряс головой, на какое-то время потеряв ориентацию из-за ощущения дежавю. Он понимал, где он, кто он и зачем, но понимал и то, что его не было. На самом деле он не был Джаредом Терреллом. Тем самым Джаредом Терреллом, что вернулся в свой офис World Products Unlimited Limited и был готов отправиться на высокое совещание по вопросу приобретения, читай, поглощения компании Lunar Resources Incorporated. Этот Джаред Террелл, это я, сказал он себе, я сам был факс-дублем. Разум прояснился, а вместе с ним появилась и целеустремленность. Джаред Террелл улыбнулся, потянулся и вышел из кабинки, готовый заняться бизнесом. У него было 3 часа, пока не истечет срок этого дубля. Меня, напомнил он себе. 3 часа, чтобы попасть на встречу с ребятами из Western Conglomerates, выжать из них все, что можно, и вернуться назад. 3 часа. Куча времени для человека вроде Джареда Террелла. Свою одежду он нашел в раздевалке возле кабинки и быстренько натянул ее на себя. Появление в голом виде Террелла не волновало. Или голым, или джинсы перемешаются с молекулами тела, но он терпеть не мог тратить время на одевание. Его секретарша заранее отфаксовала комбинезон стального цвета с голубым отливом и желтый с бордовым рисунком шейный платок. Цвета силы. Террелл осмотрел себя в зеркале и поправил узел. Он был вполне Терреллом. И по виду, и по ощущениям. Некоторые никак не могут управиться с факсом. Они никак не могут воспринять саму мысль о дубле, работающем самостоятельно. Или не в состоянии иметь дело с распадом по истечении 3-часового лимита. Или не могут свыкнуться с необходимостью пребывать голыми. Люди такого рода до сих пор летают на совещания. У них по-прежнему портативные компьютеры. Террелл улыбнулся своим мыслям. Лэптопы для слизняков. Он вышел из раздевалки. И угодил в самую гущу погони. 2 охранников в униформе Western Conglomerates орали то в одну, то в другую сторону, пытаясь загнать в угол низенького, шустрого и очень толстого человечка в зеленом комбинезоне. Преимущество было за охранниками. Факс-кабинки выходили в широкий коридор, который с одной стороны заканчивался стеной, а с другой – турникетом с охраной. Толстяку некуда было деваться, кроме как носиться по кругу, но делал он это отлично. Когда Террелл вошел в коридор, толстяк обвел одного охранника, оттолкнулся от стены, бортанул другого и рванул к турникету.

0: «Отойдите, сэр!» – рявкнул один охранник Терреллу. «Стой, стрелять буду!» – заревел другой вслед толстяку.
1: Террелл отступил обратно в раздевалку, чтобы не попасть на линию огня. Второй охранник выхватил дарт-пистолет, опустился на колено и выстрелил.
0: В то же мгновение толстяк прыгнул рыбкой через турникет. Террелл понял, что никакого зеленого комбинезона на нем все-таки не было. Это был факс с кожей нездорового цвета. Явная копия.
1: «Гнусный цвет», — подумал Террелл, когда толстяк, похожий на плод неудачного генетического эксперимента, пролетел над турникетом. Сам Террелл всегда выбирал красный. Стрелка попала в цель, и зеленое тело хлопнулось о стенку.
0: «Простите, сэр», — сказал охранник. «Еще одна чертова факс-реклама».
1: Они пронеслись мимо него и проскочили турникет. Толстяк опускался на пол полудохлой лягушкой. Охранник, добежавший первым, пустил толстяку в плечо еще одну стрелку, и тот затих.
0: «Отрубился», — заметил охранник.
2: «Я его прикончу», — откликнулся другой.
1: Он вытащил из-за пояса здоровенный нож и полоснул толстяка по горлу. Тот начал размягчаться и рассыпаться.
0: Террелл отвернулся в сторону. Убить факса было делом законным, если, конечно, это делалось гуманно.
1: Но все равно зрелище было не из приятных. И тут Террелл услышал, как сзади открывается дверь.
0: Обернувшись, он вдруг увидел перед собой прекрасные нефритово-зеленые глаза. На прекрасном нефритово-зеленом личике над очень прекрасным и очень голым нефритово-зеленым телом.
1: Женщина застыла в дверях факс-кабинки, явно ошеломленная не меньше его.
0: И Террелл поймал себя на том, что не может оторвать от нее глаз. Она была изящной, пропорциональной, стройной и соблазнительной. И роскошно смотрелась в зеленых тонах.
1: Они довольно долго пялились друг на друга. В конце концов она вспыхнула. В зеленых тонах потрясающее зрелище. И смущенно отвела взгляд, прикрывшись ладошкой с длинными пальцами.
0: «Прошу прощения», — произнес Террелл, не испытывавший ни малейшего раскаяния. «Ошибся комнатой».
1: Он вышел, закрыв за собой дверь. Немного постоял, восстанавливая дыхание. Он был рад, что успел одеться до ее прибытия. В его бизнесе следовало скрывать свои истинные чувства. И это вернуло его к реальности. Он бросил взгляд на часы. 15 минут, потраченные за этой чертовой факс-рекламы. И из-за чертовски красивой женщины. Потратив еще секунду на воспоминания о ней, он отбросил их и бодро прошагал через турникет. Охранники, снова занявшие свои места, кивнули ему, лишь мельком взглянув на его данные. Он их проигнорировал. Робопылесос поглощал останки толстяка, и Террелл позволил себе бросить взгляд на исчезающую кучку зеленой пыли. «Гнусный цвет», — снова подумал он. «Впрочем, при соответствующем теле...» Он стряхнул с себя воспоминания и зашагал по коридору в конференц-зал. У него не было времени думать о незнакомке, которую никогда больше не увидит. Он бывал здесь уже 3 раза в других дублях, отрабатывая детали сделки, которую собирался совершить сегодня. В памяти, конечно, это не сохранилось, но у него были отчеты. Кроме того, дубли были им и делали именно то, что делал бы и он для заключения этой сделки. Это была сделка по приобретению 1/4 доли Western Conglomerates в Solar Systems Incorporated. А в это же время, в 3000 миль отсюда, Джаред Террелл сам подмахивал контракт по Lunar Resources, а в Гонконге еще один, другой, покупал долю Sons of Nippon and Sons, достаточную для занятия World Products Unlimited, таких позиций в консорциуме по производству низкогравитационных кристаллов, чтобы иметь возможность притормозить до полной остановки производства нефтяного декарбоната, что взвинтило бы рыночную стоимость единственного его заменителя неотридия до заоблачных высот. А World Products Unlimited за счет толковых действий Джареда Террелла и его не менее талантливых дублей как раз скупила все неотридиевые предприятия планеты. Мир мог покупать только у World Products или снова вернуться к нефти и углю. Терреллу нравились сделки именно такого рода.
2: прошел в конференц-зал, кивком поздоровался с двумя мужчинами, которые там уже были, занял место во главе стола, открыл настольный пульт, вывел на экран последний вариант проекта договора, заказал выпивку, сделал два коротких телефонных звонка, закупил фьючерсы на свиные потроха и отпустил сальную шутку.
3: «Доброе утро, Терра», — заговорил мужчина постарше.
2: «Четыре ровно, мое время, младший», — заметил Террелл. «Но все равно спасибо». Он изобразил сухую мимолетную улыбку.
3: «Младший? Джи И. Робинс, младший, ныне старший партнер и председатель Western Conglomerates, улыбнулся в ответ и открыл рот, чтобы сказать еще что-то.
2: Террелл обратился к мужчине помоложе.
4: «Поздно начинаем», — сказал он. «По дороге сюда я задержался из-за одного рекламного факса». По его тону можно было судить, что он думает о службе охраны Western Conglomerates.
2: Более молодого звали Джи Р. Робинс III. Для друзей и недругов он был R3, для своих служащих – мистером Робби. Он являлся вице-председателем и исполнительным директором. Чувство юмора у него отсутствовало.
4: «Я поговорю с капитаном», – начал он.
2: «Нет проблем», – сказал Террелл. «В конце концов, они его выкинули». «Так мы готовы начинать?»
4: Он махнул рукой в сторону экрана.
2: Младший и R3 переглянулись. Затем R3 открыл свой пульт и начал стучать по клавишам.
4: Младший с улыбкой повернулся к Терреллу. У него были большие уши, большие зубы и редеющие волосы.
2: Террелл определил его как лысеющую обезьяну, а R3 был его вылитым портретом, за исключением веселости.
5: «Мы ждем представителя юридического отдела корпорации», — сообщил младший. «Для окончательной шлифовки».
4: «Сколько ждать?» — поинтересовался Террелл, красноречиво посмотрев на часы. Как раз в этот момент дверь в конференц-зал открылась. Террелл посмотрел в ту сторону и вдруг увидел перед собой прекрасные нефритово-зеленые глаза на знакомом и по-прежнему прекрасном нефритово-зеленом лице. Тело оставалось столь же прекрасным, но на этот раз одетым. Зато зеленое платье было полупрозрачным, и оно колыхалось вокруг нее, когда она встала в дверях. Трудно было определить, где заканчивалась ткань и начиналась кожа. Память Террелла восполнила недостающие детали.
6: «Я всегда буду вспоминать вас, стоящие в дверях», — сказал он, и только потом сообразил, что произнес это вслух. Женщина потупилась и вспыхнула, по-прежнему восхитительное зрелище, но улыбнулась и вошла в зал.
2: Младший и R3 посмотрели на нее, на него, а потом друг на друга.
5: «Вы уже», — заговорил младший, — «мы столкнулись в коридоре по пути сюда», — быстро сказал Террелл.
2: Он заставил себя успокоиться и сделал непроницаемое лицо. Он снова порадовался, что одет.
5: «Это Мелани Лейн», — представил младший. «Мелани, это Джаред Террелл».
2: Она подошла к нему, протянула руку.
6: «Мистер Террелл», — произнесла она. Голос ее звучал мелодично и хрипловато, и Террелл обнаружил, что встает, чтобы подать ей руку, но удержался и сел на место.
2: Он никогда не вставал для приветствия. Но, заглянув в ее зеленые глаза, он понял, что опять поднимается, чтобы обменяться с ней рукопожатием. Он снова остановил себя и застыл в полусогнутом положении, протянув одну руку, а другой нащупывая стол, чтобы опереться. Он подал ей руку и ощутил, как по его ладони скользнули длинные прохладные пальцы.
5: Другой рукой он в это время наткнулся на клавиатуру. Пульт опустился в стол, прихватив его большой палец. Подавив вскрик, Террелл дернул руку вверх. Пульт снова распахнулся, освободив палец, и Джаред оказался плотно прижатым к Мелани Лейн. Их сцепленные руки очутились между ее грудей, а ее прищемленный палец зацепился за складки рукава. Ее губы слегка раздвинулись от неожиданности, всего лишь на расстоянии дыхания от его губ. Они долго смотрели в глаза друг другу.
2: Потом она негромко ойкнула и отстранилась. Террелл опомнился и быстро сделал шаг назад. Сгибами коленей он наткнулся на край кресла и неловко плюхнулся на место.
5: Его большой палец освободился, но при этом послышался негромкий треск разорвавшейся ткани. Мелани посмотрела на свою вдруг обнажившуюся руку. Террелл же уставился на оставшийся у него в руке рукав.
7: «Вы в паре?» – начал младший.
5: «Конечно», – отрезал Террелл.
7: «Ким Мелани», – закончил младший.
5: «Да, мистер Робинс», – ответила она. И от звука ее голоса у Террелла забурлила кровь. «Простите за платье», – произнес он, пытаясь решить, что делать с рукавом, который продолжал держать.
7: «Я его заменю».
5: Она посмотрела на него и улыбнулась. Кровь прихлынула к его щекам, и он мял кусок ткани у себя в руке. Его не волновало уже, одет он или нет.
7: «Все нормально, мистер Террелл», – сказала она.
5: «Это всего лишь факс». «Всего лишь факс». Кровь у него стала успокаиваться при этой отрезвляющей мысли. Она была всего лишь факсом. Настоящая Мелани Лейн находилась где-то в другом месте, возможно, на свидании с каким-нибудь парнем, вот ублюдок. Ему надо будет выяснить, где, узнать, как с ней встретиться после совещания, когда эта прекрасная умопомрачительная копия, к сожалению, размягчится и рассыплется. Господи, стыдобище-то какая! Тел снова взглянул на часы. Еще 15 минут прошло. Еще 15 минут с этой очаровательной дамой растворились в облаке нефритовой зеленой пыли. Потом он спохватился, он ведь тоже факс. Времени у него оставалось даже меньше, чем у нее. И у него есть дело, которое надо закончить. Он бросил рукав на стол. Мелани уселась между младшим и Р3 прямо напротив него. А младший что-то говорил. Его обезьянья физиономия выражала недоумение. «Ваше мнение – это ваше мнение, младший», – произнес Террелл, придерживаясь своей обычной линии, когда терял нить разговора. «Но World Products имеет свои планы».
7: «Так вам не нравится то Лита, мистер Террелл?» – спросила Мелани.
5: «Вот он». Младший говорил, что она из их офиса в Толида. «Никогда там не бывал. Как я сказал, World Products имеет свои планы. Я отправляюсь туда, куда меня факсуют. И прошу называть меня Джаредом». Он приятно улыбнулся. Он старался улыбаться приятно. Он сделал над собой большое усилие, чтобы приятно улыбаться. Он не имел представления, как его улыбка выглядит на самом деле. Он столько времени потратил на отработку сухой, натянутой, властной улыбки, что эту привычку было нелегко преодолеть. От натуги лицо у него чуть не перекосилось. А тем временем он думал о Толидо. Ему надо сообщить об этом Терреллу, самому Терреллу. Может, он найдет какой-нибудь способ встретиться с этой женщиной во плоти? Они смогут поужинать вместе? Попить вина, посмотреть шоу, пойти. Сердце Террелла сжалось от одной этой мысли. Какой-то другой мужчина с Мелани Лейн, можно с ума сойти от ревности. Но он, это ты, заметил тихий голос у него в голове. Чушь собачья, ответил он. Я это я, а она это она, и мы оба здесь и сейчас. Джаред Террелл не был склонен к поэзии, но эта мысль прозвучала как сонет. Он любил эту прекрасную женщину и желал ее. Именно он, а не какой-то там долбанный дубль в 3000 миль отсюда. И именно ее, а не ее далекую двойняшку в Толида. И реальная Мелани Лейн, наверное, представляет собой нечто в уныло-розовых тонах. А он вожделел именно эту ладную зеленую красотку, что сидела напротив него. Которая как раз в этот самый момент стучала по клавишам, и сидевший рядом младший что-то ей бубнил. «Что у вас там?» – спросил Террелл.
7: «Нам нужно, чтобы вы одобрили изменения в разделе 3, параграф 42. Насчет...»
5: «Хорошо, младший». «Хорошо», – перебил Террелл, спешно выведя этот раздел и быстренько его просмотрев.
7: «Мелани считает, что данная формулировка позволит нам...»
5: Террелл улыбнулся Мелани. На этот раз улыбка далась легче.
8: «Отличная формулировка», — сказал он. «Идеально соответствует моему начальному замыслу». «Способная вы девушка, личность».
9: Она скромно опустила взгляд на пульт.
8: «А теперь параграф 57 того же раздела», — сказал Р3. «Мелани подумала...»
9: «Уверен, что все отлично», — откликнулся Терл. Он вывел этот параграф для быстрого просмотра, но поймал себя на том, что вместо этого изучает черты лица Мелани, склонившейся над работой.
8: «Может, вам хочется услышать доводы Мелани относительно новой формулировки?» — произнес Р3. «Это связано с новыми правилами о непредвиденных доходах».
9: «Мне очень бы хотелось услышать ваши доводы», — обратился Терл к Мелани. «Лично от вас».
8: Она бросила быстрый взгляд на младшего, который покивал обезьяньей головой. «Конечно, Мелани», — сказал он.
9: Итак, начала она, и звук ее голоса довел пульс Террелла до критической отметки. Ему страшно хотелось, чтобы она нашептывала те же слова ему на ухо. «Картель, судебные процедуры, вынужденное отторжение». Какие чудные слова, когда их произносит такой ротик.
8: Она замолчала и посмотрела на него. До него дошло, что она ждет комментариев. «Чудесно», — сказал он. «Прекрасная логика, должен заметить. С моей стороны никаких возражений». Р3 сообщил о следующем изменении, и Террелл снова попросил ее объяснить это лично для него. «И еще одно, и еще, и так по всему контракту, параграф за параграфом». Ее голос с каждой минутой звучал все прелестнее.
9: У него в какой-то момент промелькнула мысль, а не спланировано ли все это заранее? Не уловка ли это со стороны «Вестерн-конгломерат», чтобы отвлечь его от формулировок? А вдруг эта самая Мелани нашпигована ферментами, тщательно подобранными специально под него?
8: Он взглянул на младшего, ухмыляющегося точно шимпанзе, и на Р3, насупившегося, словно горилла, и на очаровательную Мелани посредине, напоминавшую шину королевы джунглей. «Какая разница?» — подумал он. «Жизнь слишком коротка. Лишь любовь имеет значение». И это заставило его вспомнить о времени. Он взглянул на часы. Всего час остался. Еще всего лишь один час его присутствия. Он не мог ее упустить. Он должен обладать ею. Дав ей закончить с очередным разделом, он сказал: «Думаю, достаточно. Вы классно для нас поработали, Мелани. Остальное мы можем просто опустить». На лице у нее появилось озадаченное выражение. Она восхитительно склонила головку, а в глазах промелькнул лукавый огонек. «Господи, ты чего хороша!»
9: «А больше ничего не осталось», — сообщила она.
8: «Что?» Терл посмотрел на свой экран. Они дошли до последней страницы. «Конечно», — сказал он. «Можно просто перекатать наши подписи со старой страницы и закончить на этом». «Отлично», — сказал младший, потирая пухлые ручки. «Просто отлично. Так приятно вести дела с человеком, который...» «Давайте распечатаем и закончим», — сказал Террелл. Он прижал большой палец к экрану напротив своего имени, печатал «World Products Unlimited Limited», ввел пароль доступа и закрыл пульт. «А теперь», — начал он. «Думаю, за это надо выпить», — сказал младший. Он откинулся в кресле и нажал клавишу рядом со своим пультом, представив R3 подписывать и ставить печать за «Вестерн Конгломерат». «Что вы будете, Терл?»
9: «Бурбон, пальмовое вино».
8: Из столика рядом с ним поднялся полностью укомплектованный бар. «А вы, Мелани? Это ведь и ваш праздник». «Хорошо», — сказала она, посмотрела в глаза Терлу и быстро отвела взгляд. «А вы к нам присоединитесь, Джаред?» Терл собирался отказаться. Теперь ему оставалось лишь кивнуть. Он попросил младшего налить ему пальмового вина и сделал глоток. Мелани взяла свой бокал изящной красивой ручкой и немного отпила. Терл наблюдал, как ее губы ласкают край бокала. Он допил свое вино одним быстрым, вызывающим отвращение глотком и поднялся. «Мне надо доложиться в World Products».

0: Она встала. «До свидания, Джаред», — произнесла она. Кэрол улыбнулся ей и кивнул. Затем открыл свой пульт и сделал вид, что работает. Как только дверь закрылась, он вскочил с места, преодолел зал, за три шага приложил к двери ухо и прислушался. Тут дверь распахнулась, стукнув его по голове. В зал заглянул младший, у которого изумленно забегали глаза. «Простите, Террелл», — сказал он, — «вы в порядке?» «Отлично», — прошипел Террелл, потирая растущую шишку на лбу. «Я просто кое-что уронил». Он сделал вид, будто подбирает что-то с пола и кладет в карман. «Всегда беру эту штуку с собой», — сообщил он, отчаянно моргая, чтобы восстановить зрение. «Я просто хотел сказать, чтобы вы наливали себе из бара что угодно», — пояснил младший. «Отлично», — сказал Террелл, придавив дверью пальцем младшему. «Спасибо». Тот вскрикнул и убрался. Террелл выждал, потирая лоб, и надеясь, что синяка не будет. Бог знает, как это будет смотреться на его красной коже. Ему надо выглядеть хорошо, а следующие, он взглянул на часы, полчаса. Он приоткрыл дверь и украдкой выглянул в коридор. Слева, возле турникета, ведущего к факс-кабинкам, сидели охранники. У обоих был полусонный вид. По крайней мере, ни один из них не смотрел в его сторону. Справа коридор упирался в лифты. Он увидел, как младший и R3 заходят в лифт и исчезают из поля зрения. Никаких признаков Мелани. Но между ним и лифтом была еще дверь. Террелл выскочил в коридор и проскользнул вдоль стены к этой двери. Он тщательно прислушался, но не услышал ничего. Воровато оглянувшись, Джаред убедился, что охранники его не заметили. Открыв дверь, он быстро шагнул внутрь. Комната была пустой. Террелл чертыхнулся и начал разворачиваться. И тут услышал, что открывается дверь позади него. Он повернулся, улыбаясь. И обнаружил перед собой трясущегося старика в нелепом костюме тройки и ковбойской шляпе, который проковылял в комнату, пытаясь застегнуть молнию. Террелл услышал, как что-то течет. Справившись с молнией, старик поднял голову с торжествующей улыбкой. При виде Террелла он растянул улыбку до обезьяньего оскала. Он зашаркал вперед, протянув руку.
1: «Рад вас видеть», — произнес он. «Очень рад вас видеть».
0: «Извините», — быстро сказал Террелл, пятясь от двери. «Ошиблись комнатой».
1: «Мистер Робинс», — продолжал старик, надвигаясь на него. «Очень рад».
0: Террелл захлопнул за собой дверь. Он услышал глухой удар и скрик с другой стороны. Он не стал передвигаться на цыпочках, времени оставалось немного, но охранники не шелохнулись. Он вошел в другую дверь, уже не прислушиваясь. Здесь тоже было пусто. Но напротив была еще одна. Террелл не стал ждать неизбежного. Он пробежал через комнату и распахнул дверь. «Мелани», — произнес он. Оттуда выкатился робопылесос. Террелл отпрянул, пнул его ногой и выругался. Робопылесос упрямо последовал за ним, высасывая пыль из его ботинок своим свинячьим носиком. «Отвали от меня!» — взорвался Террелл. Он опустил ногу на машину с приятным для его уха хрустом. Пластиковая крышка разлетелась, и в комнату вылетело облако зеленой пыли. Ботинок Террелла застрял в пластике, полетели искры. Он отскочил, оставшись босым на одну ногу, хлопая по язычкам пламени, охватившим волоски на пальцах ног. И только тогда он заметил зеленую пыль. «Господи!» – произнес он. «Мелани!» Опустившись на колени, он благоговейно коснулся небольшой кучки. «О, дивная, прекрасная Мелани!» Он услышал за спиной звук открывающейся двери. «А черт!» – пробормотал он. «Джаред!» – послышался голос Мелани. «Что вы тут делаете?» Он встал и повернулся, пытаясь улыбнуться. Его лицо сегодня уже так наулыбалось, что болело. Отказавшись от бесплодных усилий, он позволил своей физиономии изображать все, что ей заблагорассудится. Мелани стояла в дверях с видом восхитительного недоумения. Он раздел ее глазами. Она вспыхнула, отвела взгляд и прикрыла рукой шею. «Мелани», — сказал он охрипшим голосом, — «мне нужно было вас увидеть». «Зачем?» — спросила она. Глаза у нее были широко раскрыты, она часто дышала.

0: «Из-за параграфа 57?» – спросила она. «К черту параграф 57!» – ответил он, беря ее за руку и увлекая в комнату. «К черту все!» Он закрыл дверь и прижал девушку к себе. «Я люблю вас, Мелани», – сказал он. «С того момента, как увидел вас в факс-кабинке». «О, Джаред!» – только и промолвила она, отстранившись от него и нерешительно встав посреди комнаты. Дымящийся робопылесос опрокинулся и обдал ее платье зеленой пылью. «Вы испытываете те же чувства», – произнес Терл и шагнул к ней. Руки у него дрожали. На ее щеках проступили изумрудно-зеленые пятна, ноздри ее раздувались, но она отвернулась от него в сторону. «Да», – прошептала она, – «но это невозможно». «Ну скажите, ради бога, почему?» Он подошел к ней и коснулся ладонью ее щеки. Разница в цвете кожи привносила в их страсть карнавальную атмосферу. Он развернул ее лицом к себе. «Почему?» – снова спросил он. Их губы были совсем близко. «Моя карьера», – слабым голосом ответила она. «Ты великолепна», – возразил он. «Они не посмеют от тебя избавиться». «Мой муж», – произнесла она, придвигаясь чуть ближе. «Он мизинца твоего не стоит», – сказал он. Их губы соприкоснулись. Его тело пронзил электрический разряд. По его босой ноге прокатился робопылесос. Отпихнув машину в сторону, он поднял Мелани на руки, не отрываясь от ее губ. «Я могу забеременеть», – пробормотала она, и звуки ее голоса эхом отдавались у него во рту. Террел опустил ее на диван. «О, Боже!» – воскликнул он, взглянув на часы. «Мы рассыпемся через 10 минут!» Он начал расстегивать ее платье. «Это так неожиданно!» – произнесла она. На лице ее была написана «Страсть». «Я ощущаю себя так странно, словно чужая в чужом теле». «Я – это я, а ты – это ты, и мы оба здесь и сейчас», – выдохнул он. Теперь, когда он заканчивал с последней застежкой и срывал ткань с ее тела, в нем проснулся поэт. Осыпая ее пылкими поцелуями, он начал стягивать с себя комбинезон. Провозившись секунд 10, с платком он оставил эту затею и наклонился, чтобы снова ее поцеловать. В этот момент открылась дверь. «Эй, эй!» – пропел задыхающийся голос. «У меня для вас отличное предложение!» Джаред резко поднялся и увидел налитые зеленые глаза на ядовито-зеленой обрюзшей физиономии над жирным желеобразным зеленоватым телом. Голым телом. Голым отвратительным телом. «Гринбергом меня зовут, все для факсов там и тут», – сообщил толстяк, заскакивая в комнату. «У меня есть кабинки, есть аксессуары, у меня есть бумага и телесный тонер. У меня такие контракты на обслуживание, что вы просто не поверите. Звоните по телефону 413-672-786-333-8900. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на любом языке, каком хотите. И наши операторы...» Террел вскочил с воплем разочарования и ярости. Схватив толстяка за ядовито-зеленую шею, он начал его трясти. Толстяк хрипел и дергался. Потом Террел споткнулся о робопылесос и упал. Толстяк зацепился за Террела и растянулся поперек Мелани. Она вскрикнула, задыхаясь под желеобразной ляжкой. Робопылесос приполз в руки Терреллу. Он с трудом встал, размахивая машинкой, как мечом, и опустил ее на голову толстяка. Затем отшвырнул искрящий и скрежещущий робопылесос в угол. Схватив толстяка под мышки, он могучим рывком поднял его. Это было все равно, что бороться с медузой. С медузой, которая размягчается и превращается в порошок прямо в руках. Террел тупо уставился на свои покрытые зеленью пальцы. Мелани слегка вскрикнула, и он посмотрел на нее. Он тяжело дышал, разгоряченный и возбужденный. «О, Джаред!» – произнесла она, находясь в полуобморочном состоянии. «Ты такой... такой... красный!» Она простерла к нему руки. Он нырнул в ее объятия и приник к ее телу губами. Она поместила его голову между грудей и крепко ее держала. Он пытался подняться, пытался перекинуть через нее ноги, занять хорошую позицию, любую позицию, но она его не выпускала. «Прижмись ко мне», – произнесла она. «Я хочу навеки запомнить это мгновение». И тут он почувствовал, что начинает рассыпаться.
1: И продолжая тему инопланетян и дружбы, Игорь Федоров. «Маленькие зеленые нечеловечки». Последние годы меня мучили две еды фикс. Первое – подписаться под чем-нибудь датой 20.02.2002. Уж больно красиво, симметрично и символично она смотрелась. Вторая – поделиться с кем-нибудь придуманным фантастическим романом, состоящим всего из одной фразы. Роман звучал так. «Как много сил тратят жители этого мира, чтобы все время оставаться видимыми». Я отдавал себе отчет в том, что такой роман никто никогда нигде не опубликует, а вслух это звучало как-то неубедительно. Быстро, невнятно. Особенно тяжело выговаривалось последнее слово. Третья мучительная проблема вяло беспокоила последние лет 20. С тех самых пор, как я с изумлением впервые увидел инопланетянина. Дело было так. Мы сидели на кухне с моим школьным другом Славиком и по обыкновению рассуждали об умном. О бесконечности космоса, о суперструнах, о солитонных процессах. Мы тогда полагали себя большими специалистами в этих вопросах. Особенно если учесть, что по-настоящему больших специалистов в этих областях тогда не было. Ну и, разумеется, рассуждали мы об инопланетянах в связи со всем этим. Обосновывали прилет тарелок к нам в ближайшее время, моделировали цели их прилетов, возможные линии поведения пришельцев, разумную тактику поведения аборигенов. В общем, интеллектуально развлекались на полную катушку и не впервые. Ох, как давно это было. Но в этот раз мы как-то особенно увлеклись. Даже убедили самих себя. И кто-то из нас спросил. «А представляешь, отдергиваем сейчас штору, а там висит тарелка». По спинам прошел холодок. Или, правильно сказать, холодки. Отдернули. Висит. Человек, воспитанный на Терьем-пам-пам-цехе Ла-Лангаменах, обычно при этом не начинает протирать глаза и щипать себя за руку. Он распахивает окно и радостно произносит «Привет, как дела?». В ответ из тарелки, а надо сказать, что тарелка была вполне типичная, все как положено, протянулся луч света, и по нему выплыл он. Маленький, зелененький, головастый, глазастый. Подплыл вплотную к нам и пристально посмотрел. Голову у меня при этом стягивал тугой обруч, а волосы на затылке пошевеливались. И молча уплыл обратно. Миг и ничего. Мы со Славиком долго отходили от этого. Такое, знаете ли, сближает. Впрочем, кажется, еще и до сих пор не вполне отошли. Потом была еще пара эпизодов, но свежесть-то утратилась. А проблема осталась. Откуда? Как? И главное, зачем они здесь? И что со всем этим делать? Так и гнобили меня эти вопросы до сегодняшнего дня. Но сегодня пошел я утром в ближайший гастроном за сигаретами. Никак не научусь покупать столько, чтобы утром не бегать. Пошарил глазами по сигаретной витрине в поисках нужного, запутался, переспросил девушку. Это раньше продавщице надо было обращаться, женщина. Сейчас они все девушки. Подискутировали о том, что маркетологам надо как-то оправдывать свои немаленькие зарплаты. Вот они и изобретают эти дикие методики раскладки. Я бы, например, разложил просто по ценам. Хочешь дешевых – смотри вниз. Хочешь дорогих – вверх. Это, кроме прочего, еще и педагогично. И тут взгляд упал на неприметную наклейку в углу стенда. Разыскиваются люди, способные видеть инопланетян. Телефон 0432-214430. Я вздрогнул. Это что, шутка? Где? Ну, объявление. Она перегнулась через прилавок. Симпатичная, черт возьми. Присмотрелась. Понятия не имею, наклеил кто-то. Это-то я и сам понимал. Пришел домой и набрал. Вы давали объявление про... Ну, про инопланетян? Да. Давали. А вы способны? Бывало дело. А что, способны не все? Представьте себе. Адресок запишите? Записал. Очень вас ждем. В любое время. Первой моей мыслью было «Ну вот, наконец-то!» В общем, к обеду я был там. Вежливо встретили, провели, усадили. Подробности интерьера и собеседников как-то не очень улавливались из-за радостного ожидания и предвкушения. Расспросили, побеседовали, протестировали, угостили кофеем, И, наконец, вы нам подходите. Вполне. Пройдемте. Провели под локотки в какое-то безоконно-бездверное помещение. Так-с, сейчас начнется. И в этот момент на меня сверху обрушился куб, сверкающий искрящейся решетки, отрезая от всего мира. Я аж присел с перепугу. Бросился на нее, отшвырнуло и оглушило. Что все это значит? Эй! Спасибо за сотрудничество. А как же инопланетяне? Поиски? А кто вам сказал, что мы собирались искать инопланетян? Мы собирались искать вас. И удалился. И вот сижу я теперь, как полный идиот, на полу в этой клетке, тоскливо подпирая руками голову. Судя по всему, скоро поведут на опыты. Это ж надо было так вляпаться. Это ж надо было так подставиться. Это ж надо было так. Урод недоделанный. Нельзя так вживаться в образ. Ассимилировался. В общем, вы как хотите, а я раскрываюсь. Все равно после анализа все всплывет. Хватит конспирации. Можете считать это моим официальным заявлением об увольнении. Так, на то, что кто-то протечет мимо прутьев, защиту они поставить не догадались. И на том спасибо. Газообразного меня их фильтры фиг поймают. А до Веги я уж как-нибудь пешочком доберусь. Не забыть бы Славика предупредить.

Роджер тандем как щитом прикрылся веером карт. Взгляд его с увертливостью ласки скользил по лицам других игроков в пинокль, сидящих вокруг стола в кают-компании межзвездного корабля «Леди Удача». «Отец Джон», — сказал он, — «я прекрасно понимаю, к чему вы клоните. Вы будете очень мило относиться ко мне, отпускать шутки и играть со мной в пинокль, хотя, конечно, не на деньги. Вы даже будете пить со мной пиво. И после того, как я приду к выводу, что вы действительно прекрасный человек, вы подведете меня к этим темам. Вы раскроете их под определенным углом, тактично уходя в сторону, если они будут меня утомлять или тревожить, но не перестанете ходить вокруг да около. И внезапно, когда я потеряю бдительность, вы приподнимете крышку адского котла и пригласите заглянуть в него. И вы считаете, я настолько перепугаюсь, что стремглав кинусь под крыло матери церкви». Отец Джон, не торопясь, поднял от карт светло-голубые глаза и мягко сказал: «Вторая половина вашей последней фразы полностью соответствует истине. Что же до остального, то кто знает? Что касается религии, вы очень умны, отче. Но со мной у вас ничего не получится. И знаете почему? Потому что у вас нет правильного отношения». Остальные 5 игроков изумленно вскинули брови, которые так и застыли в положении крайнего удивления. Роудс, капитан Леди Удачи, отчаянно раскашлялся и, наконец, вытерев побагровевшее лицо платком, сказал: «Черт побери, тандем, что вы имеете в виду, говоря, что у него нет правильного отношения?» Тандем улыбнулся, как человек, бесконечно уверенный в себе. «Я знаю, вы подумали, что я явно перегнул палку, употребив это выражение. Роджер Тандем, профессиональный игрок, коллекционер и продавец объектов искусства, осмелился упрекнуть падре. Но мне нечего добавить к своим словам. Я считаю, что не только у отца Джона нет правильного отношения, никто из вас, джентльмены, не обладает им». Все промолчали. Тандем скривил губы в ухмылке, но его партнеры не заметили ее, потому что он прикрывал рот картами. «Всем вам в той или иной мере свойственно ханжество», — сказал он. «И знаете почему? Потому что вы боитесь воспользоваться теми возможностями, что у вас есть. Вот почему. Вы говорите себе, что не знаете, есть ли жизнь после этого существования. Ну, может, и есть. А потому вы решаете, что на всякий случай безопаснее уцепиться за какую-нибудь религию. У всех вас, джентльмены, разные вероисповедания, но всем вам свойственно нечто общее. Вы считаете, что ничего не потеряете.

теряете, если станете возносить того или иного бога. С другой стороны, если вы будете отрицать его существование, не исключено, что окажетесь в проигрыше. Так почему бы не поклоняться кому-то? Это безопаснее. Он положил карты, закурил и торопливо выпустил клуб дыма, который вуалью повис у него перед лицом. А вот я не боюсь пользоваться тем, что у меня есть сейчас. Я играю на большие ставки. Ставлю мою так называемую вечную душу против убеждения, что есть жизнь и после смерти. Чего ради я вечно должен избегать делать то, что мне хочется, занимаясь гнусным лицемерием, когда могу доставить себе удовольствие? Вот тут-то, сказал отец Джон Кермоди, вы и готовы впасть в заблуждение. Я считаю, что как раз вы придерживаетесь неправильных взглядов. Все мы в той или иной мере участвуем в игре, где выиграть можно только одним способом, обратившись к вере. Но ваш метод повышать ставки, с моей точки зрения, довольно бессмыслен. Пусть даже вам повезет, знать об этом не дано. Как вы получите свой выигрыш? «Пока я живу, отче», — сказал тандем. «Этого мне достаточно, а когда я отдам концы, меня не будут волновать упреки, что, мол, я скрылся, не расплатившись с долгами. И, кстати, должен сказать, отче, что верой вы оперируете куда лучше, чем картами. Вам же известно, что игрок вы слабоватый». Священник улыбнулся. Его круглое пухлощекое лицо не отличалось правильностью черт, но добродушное выражение придавало ему своеобразное обаяние. Нельзя было отделаться от ощущения, что в нем звучит некий камертон, излучая радость, которую священник приглашает разделить с ним. Тандему нравилось его общество, если не считать, что он терпеть не мог быть объектом юмора. Он снова скривил губы выражением, которое ему столь часто приходилось прятать за веером карт. В это мгновение громогласно ожил интерком, а над входом в кают-компанию замигала желтая лампочка. «Прошу прощения, джентльмены!» Капитан Роудс поднялся. «Мне необходимо вернуться в пилотскую кабину. Мы вот-вот будем завершать переход. И не забывайте, что как только над входом загорится красный сигнал, мы очутимся в свободном падении». Партия так и осталась неоконченной. Карты были убраны в коробку, магнитные присоски, которые надежно держали ее на металлической пластинке стола. Игроки, откинувшись на спинки кресел, стали ждать, когда леди удача, выйдя из перехода, минут на 10 окажется в состоянии невесомости, пока компьютеры автоматически не возобновят ее вращение. Если им удастся выйти в намеченные точки, то дальше они продолжат полет с нормальной для космоса скоростью. Тандем обвел взглядом кают-компанию и вздохнул. На поживу в этом рейсе рассчитывать не приходится. Большую часть времени он провел, играя на интерес с отцом Джоном, капитаном Роудсом, миссионером Церкви Всеобщего Света и двумя профессорами социологии. Как ни печально, но у его напарников не было денег, и они считали себя джентльменами. Играя не по-серьезному, то, скорее всего, оскорбились бы, предложив кто-нибудь установить над карточным столом индикатор психокинеза или экстрасенсорного восприятия. А тандем, не задумываясь, пустил бы в ход любой из своих талантов. Он считал, что судьба не случайно наделила его ими. Размышления же, кто конкретно одарил его этими способностями, не отягощали его. Какие-то деньги он сделал во время прыжка от беты парусов до игры Скорпиона, когда ему повезло завязать знакомство с богатым молодым любителем игры в кости, который просто оскорбился бы, предложив и такие меры предосторожности. Вот уж кто был настоящий игрок. То есть он понимал, что психокинетик может засечь поток запрещенный во время игры энергии, которую партнер пускает в ход. Но с другой стороны, он испытывал тягу к восхитительному риску, когда играешь с партнером, который не уступает тебе в силе или даже превосходит тебя. В любом случае, когда двое таких талантов садились играть с компанией игроков, не обладающих психокинезом, никто из них не намекал, что второй — жулик. Они вели дуэль между собой, считая себя аристократами от игры. Плебс оставался безжалостно обобран, и к концу игры у него не оставалось ни денег, ни сообразительности. Тандем уверенно обставлял состоятельного молодого человека, но едва только он вывел его на большие ставки, «Леди Удача» — просто издевательское название для корабля — вынырнула из перехода у места назначения. Игра закончилась, и вскоре сосунок покинул борт лайнера. И теперь тандем был не только на грани срыва, но и, что хуже всего, чувствовал усталость и скуку. Даже долгий спор с отцом Джоном, если можно считать таковым столь мягкий обмен любезностями, не смог завести его.
И может быть именно неудача попытки почувствовать возбуждение и смутное ощущение, что Падре все же одержал верх над ним, подвигнули его на этот поступок. Когда стал мигать красный свет, и голос из интеркома призвал пассажиров к осторожности, тандем расстегнул страховочный ремень кресла и, легко оттолкнувшись от пола, воспарил к потолку. Плавая там, он молитвенным жестом сложил руки, поднеся их к лицу, и принял выражение, в котором удивительным образом сочетались тупость и благолепие. «Эй, отец Джон!» — крикнул он. «Смотрите, Иосиф Купертинский!» Обитатели кают-компании, смущенно взглянув на него, позволили себе несколько нервных смешков. Даже поборник церкви всеобщего света, для которого Падре был соперником и конкурентом, нахмурился при этой демонстрации исключительно плохого вкуса, подумав, что определенным образом она оскорбляет и его верование. «Неправильное отношение», — пробормотал он, — «решительно неправильное». Отец Джон лишь моргнул, увидев, как тандем издевается над теми трудностями, которые испытывал знаменитый средневековый святой, обладавший способностью к непроизвольной левитации. Однако ему и в голову не пришло оскорбиться. Он спокойно извлек из кармана блокнот и стал писать. Что бы вокруг ни происходило, он старался извлечь пользу из всего сущего. Явись перед ним даже дьявол, он бы и его поблагодарил за возможность такого знакомства. Шутовские ужимки тандема навели его на мысль о статье. Если он успеет кончить ее и отправить с судовой почты, материал может выйти в следующем номере периодического издания Ордена. Ее можно назвать «Человек в свободном падении. Вверх или вниз?».

0: Тандем испытал краткое искушение сойти с корабля на следующей остановке, на Вайлденвуле. Это была девственная невозделанная планета, которая требовала от поселенцев тяжелого труда и не представляла практически никаких развлечений. Одним из них немногих являлись азартные игры. Но беда заключалась в том, что на Вайлденвуле жило не так уж много людей с хорошими деньгами. И кроме того, ее обитатели обладали болезненной особенностью бросаться с места в карьер. Неизменная удачливость тандема вызовет у них подозрительность, и имея они в своем распоряжении индикатор, то, конечно же, пустят его в ход. На способности тандема прибор не повлияет, но результат его применения может оказаться столь же печален, как внезапная полоса неудач. В какой-то мере все обладали психокинезом. Индикаторы обычно устанавливали на такой высоте, что те не фиксировали средний энергетический уровень. Тандем же и другие, подобные ему, играя с нормальными людьми, должны были жестко контролировать свои способности. Но почти всегда в ходе игры они заводились, не могли справиться с искушением и пускали в ход свои экстраординарные таланты. Исход зависел от выдержки. Чтобы избежать таких двусмысленных ситуаций, им приходилось полностью подавлять свои способности. А поскольку обитателям Вайлденвуля вряд ли удалось бы доказать факт шулерства, они могли прибегнуть к старой привычке брать дело отправления закона в свои руки. А так как тандем не испытывал желания оказаться побитым или вывезенным из города на шесте, омерзительное воскрешение давнего американского обычая, то он решил остаться на борту «Леди Удачи» до посадки на «Почуи». Планета была населена небожителями, чьи карманы топорщились от пачек кредитов Федерации, а глаза горели древним огнем предвкушения встречи с дамой Фортуной. По пути к Почуи лайнер сделал остановку на Вейтсмане и взял на борт еще одного богатого молодого человека. Тандем потер руки и выдал сосунку все, на что был способен. Век техники обладает неоспоримыми достоинствами, но каких бы высот ни достигла наука, всегда можно найти тот самый извечный тип человека, который буквально просит, чтобы его обобрали. Обеспеченный юноша сам нашел несколько партнеров, которые сели играть с ним, постоянно повышая ставки. Тандем, водружая вокруг себя горы фишек, откровенно игнорировал тех, с кем играл раньше, капитана, профессоров и двух достопочтенных священнослужителей. К сожалению, едва лишь корабль снялся с Почуи, молодой человек помрачнел, заспорил с тандемом относительно того, что игра его чем-то не устраивает, и в конце концов поставил ему синяк под глазом. Тандем не полез в драку, но сказал юному богачу, что подаст против него иск в земной суд за то, что тот нарушил его свободу воли. Но леди удача нарушила его планы, совершив посадку на планете, которая для землян была терра инкогнита. Никаких земных поселений тут не существовало. Единственной причиной посадки была необходимость залить водой резервуары. Капитан Роудс сообщил команде и пассажирам, что можно выйти на поверхность Кубейи и размять ноги, но забредать на другую сторону озера не рекомендовал.
1: «Леди и джентльмены, так уж вышло, что агенты социологической федерации заключили с аборигенами соглашение относительно нашего пребывания в данном месте. Мы никоим образом не должны входить в какие-либо отношения с самими кубиянцами. Местное население имеет специфические обычаи, которые мы, то есть земляне, можем оскорбить, если вы простите такое выражение, своим невежеством. Кроме того, некоторые их привычки и правила носят, если я могу так выразиться, несколько животный характер. Думаю, что умным этого достаточно».
0: Тандем выяснил, что для заправки кораблю потребуется не меньше 4 часов. Иными словами, прикинул он, для совершения небольшой прогулки с целью исследования окрестностей времени более чем достаточно. Он хотел составить хоть беглое представление о Кубее, чему, однако, препятствовало место посадки в небольшой лесистой долине. Но если подняться на холм, а там взобраться на дерево, то можно рассмотреть туземные поселения, белые здания которого блеснули в иллюминаторе, когда корабль опускался на инопланетную почву. Откровенно говоря, если бы не предупреждение капитана, городок бы его не заинтересовал. Но для тандема указание капитана прозвучало прямым запрещением, и еще в детстве он испытывал особое наслаждение, когда не слушался отца, и, став взрослым, никогда не поклонялся авторитетам. Задумчиво склонив голову и прикрывая рукой рот и подбородок, тандем неторопливо обошел гигантский корабль, не встретив никого, кто мог бы приказать ему вернуться. Он ускорил шаги и тут же услышал чей-то голос.
1: «Подождите меня, я пройдусь с вами!»
0: Он повернулся. Это был отец Джон. Тандем напрягся. Священник улыбался, сияя светло-голубыми глазами. Это ты его и смущала. Тандем не доверял этому человеку, потому что тот был непредсказуем. Невозможно было представить, что он сделает в следующий момент. Но тот был мягок, как банановая кожура, а через минуту становился колюч, как трехдневная щетина. Игрок опустил руку, чтобы стала видна его полуулыбка, полуухмылка.
1: «Если я попрошу вас пройтись со мной милю, отче, то в соответствии с вашими верованиями вы должны преодолеть со мной самые малые 2 мили».
2: «С удовольствием, сын мой, если не считать, что капитан запретил подобные прогулки, и, как я предполагаю, не без оснований».
1: «Послушайте, отче, что случится, если мы немного осмотримся вокруг? Для туземцев эти места табу, то есть они нас не тронут. Так почему бы не прогуляться?»
2: «Нет никаких оснований пренебрегать распоряжениями капитана. В данный момент он полновластный хозяин корабля. Это его маленький мир, подлежащий его юрисдикции. Он знает свое дело, и я уважаю его приказы».
1: «Окей, отче, можете и дальше прятаться под покровами смиренности. Хоть в них и спокойно, но вы никогда не испытаете радость знакомства с другим миром. Я же воспользуюсь возможностью. Пусть даже она мне ничего и не даст».
0: «Надеюсь, что вы правы».
3: «Послушайте, отче, да избавьтесь вы от этого скорбного выражения на физиономии. Я просто поднимусь на соседнюю горку и влезу на дерево, и тут же вернусь. Что в этом плохого?»
1: «Вам лучше знать».
0: «Конечно», — сказал Тандем, снова прикрывая рукой рот. «Все зависит от вашего отношения, отче. Идти вперед, никого не бояться, не прятаться ни от кого и ни от чего, и вы в конечном итоге расстанетесь с жизнью столь же легко и свободно, как и пришли в нее».
1: «Я согласен, что в конце концов вы покинете эту жизнь так же, как и пришли в нее. Но что касается первой части вашего утверждения, то тут я готов поспорить. В ваших действиях нет смелости. Вы боитесь. Вы прячетесь».
0: Тандем уже было тронулся с места, но, остановившись, повернулся. «Что вы имеете в виду?»
1: «Я хочу сказать, что вам все время приходится скрываться от чего-то или от кого-то. Иначе зачем вы все время прикрываете рот рукой или веером карт? А когда вы открываете лицо, его выражение говорит, с каким презрением вы относитесь ко всему миру. Почему?»
0: «Начинается психиатрия», — фыркнул Тандем. «Оставайтесь здесь, отче, и прогуливайтесь по своей тропочке, а я отправлюсь взглянуть, что нам может предложить Кубея.
1: Только не забывайте, что через 4 часа мы улетаем».
0: «У меня есть часы», — сказал Тандем и, засмеявшись, добавил. «Они будут исполнять роль моей совести».
1: «Часы могут отказать».
0: «Как и совесть, отче».
1: Продолжая посмеиваться, Тандем двинулся в путь. На середине подъема он остановился и обернулся. Отец Джон продолжал стоять на месте, глядя ему вслед. Одинокая маленькая черная фигурка. Должно быть, он немного сменил положение, потому что луч солнца, упавший на полукружие белого воротника, ударил Тандему в глаза. Прищурившись, он выругался, закурил сигарету и чувствовал себя куда лучше в облачке синеватого дыма. Чтобы расслабиться и успокоиться, нет ничего лучше хорошей затяжки.

0: О тандеме можно было сказать, что он всю жизнь искал паршивых овец, которых можно стричь. И стоит отметить, что находил без особого труда. С наблюдательной вышки на вершине высокого дерева перед ним открылась соседняя долина. Там он и увидел паршивых овец. Они водились даже на Кубее. У подножия холма двумя концентрическими кругами располагалась толпа аборигенов, и ошибиться относительно цели их занятий было просто невозможно. В малом внутреннем кругу все стояли на коленях, внимательно наблюдая за неким предметом в центре окружности. Все остальные сгрудились вокруг, столь же пристально наблюдая за предметом, который напоминал флюгер. Но, естественно, таковым не был. Судя по поведению собравшихся, тандем догадывался о его предназначении. Сердце у него радостно подпрыгнуло. Ошибки тут быть не могло. Запах азартной игры он чувствовал за милю. Это несколько отличалось от ее земных разновидностей, но суть была той же самой. Он торопливо спустился с дерева и стал пробираться между древесными стволами на склоне холма. Глянув на часы, он убедился, что в его распоряжении еще 3,5 часа. К тому же, вряд ли капитан Роуд смог улететь без одного из пассажиров. А тандем просто обязан ознакомиться с возможностями кубиянской игры. Он, конечно, не станет участвовать в ней, потому что не знает правил, да и местной валюты, которая дала бы ему право участия, у него нет. Он просто понаблюдает за игрой и двинется в обратный путь. У тандема гулко колотилось сердце, а ладони повлажнили. Ради этих эмоций он и жил. Напряжение, неопределенность и, наконец, восторг. Все поставить на карту. Выиграть или проиграть. Давайте же, Кости, катитесь, принесите папочке удачу. Он невольно усмехнулся. О чем он себе думает? Ему не суждено испытать этих радостей. Вполне возможно, кубиянцев так потрясет появление землянина, что игре придет конец. Хотя это вряд ли. Игроки полностью отдаются азарту, и пока на кону есть деньги, которые можно выиграть, ничто, кроме разве землетрясения или полиции, не способно оторвать их от игры. Не обнаруживая своего присутствия, тандем присмотрелся к игрокам. Гуманоиды с коричневой кожей, круглые головы покрыты короткой щетиной жестких выгоревших волос, треугольные лица без следов растительности, если не считать 6 хрящеватых отростков на длинной верхней губе, черные одутловатые носы, напоминающие формой боксерскую перчатку, черные кожистые губы, острые, как у плотоядных хищников, зубы и массивные подбородки. Вокруг шеи у каждого топорщился гребень выгоревших волос. На всех были длинные черные рубашки и белые бриджи по колено. Шляпу носил лишь один из игроков. Этот туземец, похоже, был кем-то вроде хозяина манежа, или точнее, крупье, как прикинул тандем. Он был выше и стройнее остальных и носил высокую, типа митры, шляпу с большим зеленым козырьком. Он стоял неподвижно, разрешая споры относительно ставок и давая сигнал к началу очередного кона. Именно этот крупье, понял тандем, сможет смирить возбуждение толпы при виде новичка. Он перевел дыхание, набрал в грудь воздуха, привычно скривил губы и вышел из-за кустов. Тандем не ошибался, предполагая, как кубиянцы отнесутся к незнакомцу. Те, что составляли внешний круг, оглянулись, вытаращили раз и навсегда прищуренные глаза и насторожили острые, как у лис, уши. Но, убедившись, что пришелец не представляет опасности, вернулись к игре. То ли их культуре был присущ обычай изображать равнодушие, то ли их в самом деле трудно было удивить, но в любом случае тандем решил воспользоваться выпавшей ему на долю удачей. Он попытался осторожно протиснуться среди зрителей и убедился, что они охотно уступают дорогу. Чтобы оказаться в первом ряду, много времени не потребовалось. Он в упор уставился на крупье, который ответил ему загадочным, но явно заинтересованным взглядом, после чего вскинул над головой обе руки, скрестив по 2 из 4 пальцев на каждой кисти. Толпа, дружно повторив этот жест, ответила ему хриплым вскриком. Затем крупье опустил руки, и игра продолжилась, словно землянин присутствовал здесь всегда. Внимательно присмотревшись к ней в течение нескольких минут, Тандем пришел к убеждению, что понял ее суть, которая, в принципе, была ничем иным, как усовершенствованной версией земной бутылочки. В центре внимания находилось шестифутовое изображение кубиянца. Раскинув руки под прямым углом и сомкнув ноги, он лицом вниз вращался на штыре, один конец которого упирался ему в пупок, а второй был надежно укреплен в массивной мраморной плите. Голова фигуры была выкрашена в белый цвет, ноги в черный, одна рука была красной, а другая зеленой. Все тело было серовато-стального цвета. Сердце тандема быстро забилось. Фигура, судя по всему, платиновая. Он продолжал наблюдать за игрой. Игрок ухватился за руку статуи и на своем экзотическом языке затянул речитатив, интонации которого на удивление походили на те моления, которые возносит игрок на земле, прежде чем бросить кости. Затем, по сигналу крупье, он с силой раскрутил статую. Та стала вращаться на штыре, отбрасывая красные, зеленые, черные, белые и серебристые отблески. Когда вращение замедлилось, игрок, затаив дыхание, сел на корточки и в ожидании удачи протянул к ней руки, безмолвно взывая к судьбе, что во всей галактике выглядело одинаково, на каком бы языке ни возносились моления. А тем временем игроки и зрители делали ставки. Каждый имел при себе одну или несколько уменьшенных копий статуи. Пока та вращалась, все оживленно жестикулировали, переговаривались друг с другом и подбрасывали свои фигурки, заставляя их кувыркаться в воздухе. Тандем был уверен, что и они из платины. Вращение центральной фигуры прекратилось. Зеленая рука указывала на одного из игроков. Толпа взревела. Многие, проталкиваясь вперед, складывали свои фигурки у ног счастливца. Тот снова толкнул вертушку, как тандем окрестил изображение. Теперь землянину предстояло проанализировать правила и ход игры. Итак, ты берешь одну из своих маленьких фигурок и кидаешь в воздух. Если она втыкается головой или одной из конечностей в землю, а остановившаяся вертушка указывает на тебя рукой или ногами того же цвета, тебе достаются все статуэтки, что легли по другую сторону или пришлись не тем цветом. Если же вертушка указывает на тебя, но твоя ставка воткнулась в землю не тем цветом, ты пытаешься при своих интересах, остаешься при своих интересах и получаешь право еще на одну попытку. Затем испытывает удачу следующий за тобой. Мысленно потерев руки, тандем протянул соседу часы и дал понять, что хотел бы обменять их на фигурку. Увидев величественный кивок крупье, наивный туземец согласился на обмен и, похоже, остался весьма доволен. Итак, мысленно потеряв руки, тандем протянул соседу часы и дал понять, что хотел бы обменять их на фигурку. Увидев величественный кивок крупье, наивный туземец согласился на обмен и, похоже, остался весьма доволен. Пока еще не выделяясь из толпы, тандем сделал несколько ставок и выиграл. Обзаведясь фигурками, он смело протолкался во внутренний круг и, утвердившись там, спокойно пустил в ход свою психокинетику, заставив вертушку замедлить вращение и остановиться в нужном месте и на нужном цвете. Он был достаточно умен, чтобы не останавливать ее перед собой несколько раз подряд. Большую часть своего стремительно растущего богатства он собрал за счет случайных ставок, находясь в толпе зрителей. Порой он проигрывал сознательно, порой случайно. Он не сомневался, что многие аборигены обладают подсознательными психокинетическими способностями, которые, стоит им сосредоточиться на каком-то цвете, могут принести удачу. Тандем то и дело ощущал легкие энергетические всплески, но не мог четко определить их местонахождение. Они терялись в общей сумятице. Впрочем, это не важно. Туземцы не обладали его отточенным и отшлифованным талантом. Забыв обо всем, тандем предался созерцанию толпы. Он был в одиночестве среди инопланетян и замечал, как те мрачнели, когда он начинал стабильно выигрывать. Чтобы они успокоились, он был готов начать проигрывать или же, если это не поможет, обратиться в бегство. Только он никак не мог сообразить, каким образом удастся удрать, таща с собой столь увесистый выигрыш. Но не сомневался, что как-нибудь выкрутится. Но ничего из того, чего он с такой тревогой ждал, не произошло. Туземцы перестали хищно щериться, и в их налитых кровью глазах появилось даже дружелюбное выражение. Когда он выигрывал, его по-приятельски хлопали по спине, кое-кто помогал складывать кучу статуэток. Тандем поглядывал на играющих краем глаза, дабы никому из туземцев не пришло в голову сунуть часть его выигрыша под длинную черную ворсистую рубаху, напоминающую земной стихарь. Но никто не предпринимал таких попыток. День тянулся и блестел переливами красного и зеленого, белого, серебряного и тускло-черного цветов. Постепенно груда фигурок у ног тандема превратилась в небольшую горку. Сохраняя внешнее спокойствие, в глубине души он чувствовал восхитительное опьянение. Но он был не настолько поглощен азартом, чтобы время от времени не посматривать на часы, красовавшиеся на волосатой кисти одного из туземцев, которому он их сторговал, и неизменно убеждался, что остается время сыграть еще кон. При всей своей поглощенности игрой он успел заметить, что толпа зрителей растет. Игра походила на все азартные игры, где бы они ни происходили. Стоит кому-то завестись, и каким-то тайным психологическим образом, недоступным для понимания, все вокруг впадают в это же состояние. Туземцы узкими тропками пробирались в эту небольшую долину, протискивались среди зрителей поближе к игрокам, громко болтали, свистели, аплодировали, издавая странные каркающие звуки, и от сгрудившихся под жарким солнцем потных волосатых тел шли густые ароматы. Блестели щелочки глаз с красноватыми белками, настороженно дергались остроконечные уши, топорщились гривы выгоревших волос на шеях. Длинные красные языки с зеленоватыми утолщениями на концах облизывали тонкие черные губы. То и дело к небу характерным жестом вздымались руки с перекрещенными двумя из четырех пальцев. Тандем ни на что не обращал внимания. Он лишь слышал и обонял толпу как нечто неизменное. Выигрывая, он был преисполнен буйной радости. «Пусть вертушка крутится и дальше! Пусть порхают в воздухе статуэтки! Пусть растет у его ног груда добра! Вот она, жизнь! Никакая выпивка, никакие женщины не могут сравниться с этим ощущением!» Настал момент, когда перед ним осталось лишь четверо аборигенов, у которых еще имелись статуэтки. Настал черед тандема раскручивать вертушку. Он подбросил свою фигурку высоко в воздух, отметил, что она воткнулась в мягкий песок черными ногами и, сделав шаг вперед, чтобы придать вращение основной фигуре. Искоса глянув на крупье, он увидел, что покрасневшие белки его глаз заплыли слезами. Тандем удивился, но даже не сделал попытки понять, что стало причиной столь странных эмоций. Он хотел лишь играть, чтобы окончательно разделаться с оставшимися туземцами и ждал лишь сигнала к началу кона. Но едва он коснулся жесткой зеленой руки изображения, как услышал отчаянный крик, который перекрыл гул толпы, так поразив его, что он замер на месте. То был голос отца Джона. «Остановитесь, тандем!» — надрываясь, кричал священник. «Ради любви к Господу Богу, остановитесь!» «Какого черта вам тут надо?» — рявкнул тандем. «Хотите мне все испортить?» «Ради вас я одолел вторую милю», — сказал отец Джон. «Что может пойти вам только на пользу? Еще секунда, и с вами было бы покончено». Струйки пота текли у него по широким скулам, пятная некогда белый воротничок, который сейчас стал серым от пыли и испарины. На щеках проступили гусиные лапки покрасневших вен. Выражение голубых глаз напоминало о неизменном камертоне, звук которого как бы излучало полное тело отца Джона, но на сей раз его тональность была далека от благодушия. «Отойдите, Кармоди», — сказал тандем. «Это в последний раз. Затем я возвращаюсь богачом».
1: «Нет, вы этого не сделаете. Послушайте, тандем, у нас мало времени.
0: Прочь с дороги. Эта публика может воспользоваться вашим вмешательством и прекратить игру». Отец Джон в отчаянии устремил взор к небу. Крупье покинул место, с которого не сходил всю игру, и с распростертыми руками направился к падре. Выражение отчаяния на лице отца Джона уступило место надежде. А
2: Обратившись к крупье, он с полной серьезностью произвел несколько жестов.
0: При всем раздражении тандему не оставалось ничего иного, как лишь наблюдать за происходящим, надеясь, что занудный священник получит приказ убираться отсюда. Он настолько вышел из себя, что был готов разрыдаться от отчаяния, когда окончательная победа, которая, можно сказать, находилась у него в руках, ускользала по милости этого длинноносого ханжи и пуританина. Отец Джон не обращал внимания на тандема. Не отрываясь от влажных красноватых глаз крупье, он показал на себя, на тандема, и обвел рукой круг, включающий в себя их обоих. Выражение лица крупье не изменилось. Не смущаясь его бесстрашностью, отец Джон показал пальцем на туземцев и обвел окружность вокруг них. Этот жест он повторил дважды. Щелки глаз его собеседника внезапно расширились, блеснув розоватыми белками. Абориген слегка покрутил головой, что, по всей видимости, должно было означать утвердительный кивок. Он явно понял, что старался внушить ему падре. Оба человека относились к другому классу существ, нежели к убиянцам. Затем отец Джон ткнул указательным пальцем вертушку и переместил его в сторону крупье. Снова был описан круг, который на сей раз недвусмысленно включал в себя туземцев и установленную лицом вниз фигуру. Очередная окружность опять содержала в себе землян. После чего отец Джон предъявил всеобщему обозрению висящее у него на шее распятие. Толпа издала единодушный вопль. Но почему-то полное разочарование, а не удивление. Туземцы подались вперед, но крупье рявкнул, и все сдали назад. Сам же он подошел к отцу Джону и внимательно рассмотрел символическое изображение. Закончив изучение, он посмотрел на отца Джона, ожидая дальнейших знаков. Из глаз его текли слезы.
1: «Что вы делаете, Кармоди?» — хрипло спросил тандем. «Вас что, оскорбит, если я выиграю что-нибудь ценное?»
0: «Помолчите, человече. Я почти достучался до них. Скорее всего, нам удастся унести ноги. Хотя, не уверен, вы завязли в игре по уши.
1: Когда я доберусь до земли или ближайшего крупного порта, то подам на вас в суд за то, что вы ограничиваете мою свободу волеизъявления».
0: Тандем знал, что обещание было пустопорожним, ибо к данным случаям закон был неприменим. Но, высказав угрозу, он почувствовал себя как-то лучше. Однако отец Джон не услышал его. Теперь он самозабвенно изображал процедуру распятия на кресте. Руки раскинуты, ноги сведены, лицо искажено судороги мучительного страдания. Убедившись, что крупье закрутил головой в знак понимания, падре снова показал на тандема. Крупье удивленно воззрился на него. Черная вислая груша его носа дернулась, выражая некое непонятное чувство. Он типичным гальским жестом пожал плечами и вскинул руки ладонями наружу. Отец Джон расплылся в улыбке. Все его тело, казалось, завибрировало в унисон с невидимым камертоном. На этот раз его звучание было преисполнено блаженством. «Вам повезло, сын мой», — сказал он тандему, «что вскоре после вашего ухода я вспомнил одну статью, которую прочел в межпланетном журнале сравнительных религий. Ее написал антрополог, который провел некоторое время на Кубее и...» Крупье прервал священника серии решительных жестов, давая понять, что отец Джон неправильно истолковал суть их общения. Лицо священника осунулось. «Оказывается, этот парень тоже слышал о свободе волеизъявления», — простонал он. «И требует, чтобы вы сами решили, хотите ли и дальше...» Тандем не стал дожидаться окончания фразы и издал торжествующий вопль. «Джентльмены, продолжаем игру!»
2: Он не услышал протестующего вскрика падре, когда, схватившись за зеленую руку вертушки, крутанул ее, и та стала стремительно вращаться на штыре, упирающемся ей в пупок. Он вообще забыл о существовании отца Джона, поглощенный ожиданием того момента, когда вращение начнет замедляться, и он серией осторожных подталкиваний подведет фигуру к той точке, в которой черные сомкнутые ноги укажут точно на него.
0: Фигура в вертушке описывала круг за кругом, и пока она вращалась, взлетающие статуэтки игроков поблескивали на солнце.
2: То ли фортуна была на стороне туземцев, то ли отвернулась от них. Тандем застыл, полуприсев, полной уверенности, что проиграть не может. Все четверо, которые противостояли ему, ни в малой доле не обладали его способностями. Вот, теперь вертушка едва-едва ползла, все медленнее и медленнее описывая последний круг. Мимо проплыла зеленая рука, затем скользнули ноги. Легкий, еле заметный толчок заставит их продолжить вращение, затем останется их чуть-чуть подтянуть, совсем немного, потом последует лишь намек на стопор, чтобы вращение окончательно замерло. Так и надо действовать. Вот они приближаются, черные, длинные конечности с изуродованными ступнями, вытянутыми в одной плоскости с голенями. Они подходят, ходят спокойнее, так... Так, мягче, мягче. Ха! Толпа, затаившая дыхание, единым мощным порывом перевела дух, разразившись криками удивления и разочарования. Тандем так и застыл, полуприсев, не в силах поверить своим глазам. Волосы на затылке стали дыбом, когда он вдруг почувствовал неодолимую силу, которая, появившись непонятно откуда, продолжала раскручивать фигуру, пока ее ноги не миновали его, а зеленая рука не указала на одного из соперников. Очнулся он лишь тогда, когда отец Джон встряхнул его и сказал: «Уходим, человече, вас выпотрошили». Онемев, тандем увидел, как обливающийся слезами крупье подал знак туземцам, и те, набросившись на груду фигурок, стали перетаскивать их по другую сторону круга к ногам победителя. Теперь, хотя тандем этого еще не осознал, правила поменялись. Победитель получал все. Прежде чем земляне двинулись в обратную дорогу, крупье подошел к Падре и протянул ему одну из фигурок. Помедлив, отец Джон снял с шеи цепочку и вручил туземцу распятие.
3: «Чего ради?»
2: «Профессиональная вежливость», — объяснил Падре, ухватив тандема за локоть и таща его сквозь толпу завывающих и прыгающих кубиянцев. «Он хороший человек и отнюдь не ревнив». Тандем даже не сделал попытки понять собеседника. Его гнев, придавленный было грузом поражения, от которого игрок онемел, прорвался наружу. «Черт побери, эти дикари скрывали силу своей психокинетики. Но даже в этом случае они не вывели бы меня из равновесия, не остановив игру в самый неподходящий момент, что дало им возможность собраться с силами и навалиться на меня всем скопом. Лишь по чистой случайности они стали действовать воедино. И не будь вы такой буританской собакой на сене, я бы точно выиграл. И стал бы богатым! Богатым!»
3: «Принимаю на себя всю ответственность. Тем не менее, разрешите мне...»
2: «Осторожнее!»
3: Тандем споткнулся и шлепнулся бы ничком, не подхвати его отец Джон. Вырвавшись, тандем еще больше разозлился. Он не хотел быть обязанным Падре абсолютно ничем. В молчании они миновали густые заросли, пока не вышли на опушку. И тут, повинуясь отцу Джону, мягко придержавшему спутника за локоть, тандем повернулся. Сквозь узкую просеку между деревьями перед ними открывался прекрасный вид на долину.
2: «Так вот, Роджер Тандем, я прочитал ту статью в журнале. Она была заглавлена «Позиции». И, к счастью для вас, наш предыдущий разговор на эту тему вызвал ее у меня в памяти. И в тот же момент я решил, если вы простите некоторую самовозвеличивание данного утверждения, пройти вторую милю и даже третью в случае необходимости.

0: Ваней, крики восторга, сетования проигравших. Вы видели перед собой церемонимейстера, главного игрока, хозяина казино. Но вот чего вы не поняли. Существует определенное сходство между звуками и жестами, принятыми в азартных играх, и теми, что характерны для собраний адептов некоторых фанатичных религиозных сект, где бы во Вселенной они ни проходили. Они очень напоминают друг друга. Понаблюдайте за жестами игроков, охваченных азартом, и сравните их с ужимками сектантов, участвующих в первобытном праздновании Возрождения. Большая ли в них разница?
1: Что вы имеете в виду?
0: Отец Джон указал в проем просеки. Вы чуть было не стали новообращенным. Победитель гордо высился над грудой статуэток, сваленных у него ног. Чувствовалось, что все его существо до мозга костей преисполнено восторгом по случаю победы, ибо он застыл в благоговейной неподвижности, опустив руки. Но длилось это недолго. Сзади к нему подошли несколько крепких коренастых игроков. Его распростертые в стороны руки привязали к деревянному брусу. Еще один такой же брус под прямым углом к первому пришелся под спину победителя. Ему надежно привязали голову, кисти и лодыжки. Потом распятие подняли и понесли. В то же время вертушку сняли со штыря. Даже сейчас тандем не осознавал, какой участи избежал, пока туземцы не перевернули распятого лицом вниз и не насадили пупком на острый конец штыря. Когда тот пронзил тело насквозь, войдя в деревянный брус за спиной, распятый стал вращаться под речитатив толпы. Отец Джон молился вполголоса. «Если я вмешался, то лишь из-за любви к этому человеческому созданию, потому что не мог не подчиниться зову сердца. Я знал, отче, что один из них должен умереть, но сомневался, что человек готов к такому исходу. Может, и создание этого мира тоже не было готово, но сие мне знать не дано». Он вступил в игру, прекрасно понимая, на что обречен в случае выигрыша, а этот человек, тандем, пребывал в неведении. Но... «Тандем создан по нашему образу и подобию, отче. И поскольку я не получал никаких ясных знамений, свидетельствующих об обратном, то не мог поступить иначе ради его спасения, дабы пришел день, когда он сам спасется. Если же я впал в заблуждение, то лишь в силу невежества и чрезмерной любви». Закончив молитву, отец Джон повел бледного тандема, которого продолжала колотить дрожь по склону холма. «Банк всегда выигрывает», — сказал отец Джон, лицо которого тоже было покрыто легкой бледностью. «Тот, кого вы приняли за крупье, был их верховным жрецом. Слезы, что вы сначала увидели на его глазах, были вызваны радостью от возможности заполучить новообращенного. А потом он заплакал от разочарования, когда вы проиграли. Он страстно хотел, чтобы вы одержали победу в этом тысячелетнем ритуале. В случае выигрыша вы стали бы первым землянином, представляющим их божество, которому необходимо принести в жертву таким достаточно болезненным способом. И весь ваш выигрыш был бы погребен вместе с вами, как подношение божеству, чьим живым воплощением вы стали. Но, как я сказал, банк никогда не остается в накладе. Попозже первосвященник выкопал бы их и присоединил к другим сокровищам церкви».
2: «Вы считаете, что жесты, которые вы делали перед жрецом, убедили его, что я...»
0: «Да, что вы поклоняетесь Богу вертикального креста, а не горизонтального. И я почти убедил его, что он обязан принять во внимание мысль о свободе волеизъявления и дать вам возможность самому вступить в его секту. А я, как вы успели заметить, не очень стесняюсь, когда необходимо вмешаться».
3: Тандем остановился и закурил сигарету. Руки у него еще дрожали, но, сделав несколько затяжек и окутавшись синеватым дымком, он почувствовал себя лучше. Расправив плечи и вздернув подбородок, он сказал:
0: «Послушайте, отец Джон, Если вы считаете, будто эта история настолько напугала меня, что я в припрыжку кинусь под крыло матушки церкви, то вы ошибаетесь. Значит,

0: я сделал ошибку. Но заблуждение было лишь частичным, поскольку они в самом деле играли. Да тут любой оказался бы в дураках. Во всяком случае, в вашей помощи я не нуждался.
1: В самом деле?
0: Ну, не могу отрицать, что, появившись, вы сделали благое дело. Хотя нет, я проиграл. Да и не мог выиграть, когда эта четверка сплотилась против меня. Так что я потерял. Я хорошо провел время и благополучно унес ноги.
1: Вы потеряли свои часы. Похоже, отец Джон так и не оправился от печали, которая пала на него, когда он увел тандемы из долины. Тональность его камертона была мрачна и окутана тьмой.
0: «Слушайте, отче», — сказал тандем, — «давайте оставим все эти рассуждения о морали и символах, ладно? Между моими часами и моральным обликом нет ничего общего, и не надо их сравнивать. Вы же знаете, что склонны придавать таким вещам непомерно большое значение».
1: Увидев перед собой обводы гигантского корпуса корабля, он ускорил шаг, чтобы оставить священника за спиной. Но, оторвавшись от него, остановился. Мысль, которая смутно копошилась в глубинах памяти, внезапно прояснилась. Развернувшись, он пошел обратно.
0: «Скажите, отче, а как относительно тех четверых, что остались? Готов поклясться, что и все вкупе они не обладали...»
1: Тандем запнулся. Отец Джон стоял спиной к нему ярдах в 25. Плечи его поникли, и что-то в осанке дало понять, что камертон начал вибрировать на более высокой ноте. Тандем лишь смутно осознавал, что происходит. Все его внимание было приковано к отцу Джону и его действиям. Священник подбросил статуэтку в воздух и проводил ее глазами, пока та не воткнулась в землю черными ногами. Он повторил бросок четырежды. И каждый раз статуэтка приходила ногами к земле.
2: Даже на таком расстоянии тандем чувствовал мощь той силы, которая управляла ею.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Часть первая. Гражданин Моро. Нечистолюбие увлекло меня в среду воинов свободы, но уважение к правам народов. Я сделался солдатом, потому что я был гражданином. Генерал Жан-Виктор Моро. Первый эскиз будущего. Кровь льется в Лонгвуде. Весной 1818 года двухмачтовый брик «Рюрик» завершал кругосветное плавание. Набрав свежей воды в Капе, ныне Кейптаун, корабль, гонимый ветром, вышел в Атлантику. 24 апреля по курсу была усмотрена земля, почти вулканический конус, поднимающийся из глубин океана. Отто Евстафьевич Коцебу, начальник экспедиции, окликнул лейтенанта Шишмарева. «Глеб Семенович, душа моя, отметьте в журнале, за 50 миль к нордвестовому румбу открылся остров Святой Елены. Стоянка возможна лишь на грунте Джемстоуна». В тесной клетушке офицерской кают-компании, естественно, возник разговор о Наполеоне. Шишмарев сказал: «Вот вернусь на родимую Тихвинщину, порадую жену с детками. А ведь до самой смерти не прощу себе, ежели нонечо проплывем мимо Елены, не повидав знатного узника». Того же мнения был и Адельберт Шамиссо, ботаник и зоолог корабля, славный немецкий лирик, переводчик русских поэтов. Он сказал, что заточение Наполеона на острове – это волшебная тема для будущих поэтических озарений. «Англичане – просвещенные мореплаватели, и нам, не менее просвещенным, они не откажут в желании видеть славного завоевателя в его заточении». «Резон есть», – согласился Коцебу. «Российский же комиссар на острове будет рад передать депеши о Наполеоне не английскую почтою, а прямо в Петербург через наши руки». Перед островом их задержала британская брандвахта. На Рюрике явился офицер Королевского флота. Сопровождая его в каюту, Коцебу услышал внятный щелчок взведенного курка пистолета, упрятанного в рукаве мундира. «К чему ваша пиратская деликатность?» — возмутился Коцебу. «Или собираетесь стрелять мне в спину?» Пистолет из рукава переместился в карман. «Русский брик вошел в запретные воды, где мое королевство охраняет интересы мира в Европе». Коцебу объяснил, что мир не вздрогнет, если они примут почту для канцлера Румянцева, наличные средства которого и образована научная экспедиция Рюрика. «Научная?» — недоверчиво хмыкнул англичанин. «Именем короля предупреждаю, чтобы вы не вздумали ночью соваться в Джемстоун», —

0: а я доложу своим адмиралам и русскому комиссару о вашем нежданном появлении возле острова». Ночь провели в дрейфе. Утром завиднелись прижатые к скалам домишки Джемстоуна, над ними нависали крутые горы, неприступные с моря. Шишмарев внимательно огляделся. «Здесь будто в Гибралтаре или на Мальте, но возня с фортификацией не закончена. Вижу, как из траншей вылетает земля, а солдаты тащат пушки на горные вершины. Первое ядро пронеслось над гафелем, никого не испугав, только удивив моряков, а на борт резво поднялся со шлюпки офицер линейного корабля «Конкерор». Он сразу заявил, что батареи гарнизона стреляют, очевидно, по ошибке. Наш губернатор, сэр Гудсон Лоу, содержит остров в безопасности, и Бонапарту, этому извергу рода человеческого, не улизнуть отсюда, как это случилось на Эльбе, после чего он и принял от нас горячую ванну под Ватерлоо. Пышная тирада была прервана огнедышащим Бранскугелем, а перепуганный гость заторопился обратно к трапу. «Опять ошибка! Но сейчас все выяснится!» После его отбытия ядра посыпались гуще и плотнее. Лейтенант Шишмарев скомандовал канонирам на пушку. «Заряжай! Коли по ошибке стреляют, по ошибке и топят. А мы не таковские. Клади, ребята, первую!» «Конкерор» многопушечной массой надвигался на маленького Рюрика, как толстокожий носорог на жалкого кролика. Коцебук крикнул Шишмареву, что каждый благосклонный прием нуждается в самой высокой благодарности. «Ну-ка, залепи им, сукиным детям!» «Первая пошла», — доложили канониры. «Клади вторую! Не хотят Наполеона показывать, так мы ихней милости все фонари и стекла перекалечим! Клади!» Отстреливаясь, Рюрик наполнил паруса ветром, снова растворяясь в безбрежье океана. Через 3 месяца корабль бросил якоря на Неве пред самым домом государственного канцлера графа Николая Петровича Румянцева. Благожелательный к наукам вельможа, он долго осматривал привезенные для Академии наук восточные коллекции, с большим вниманием выслушал рассказ о кошмарном визите в Джемстоун. «Аглицким разбоем на морях уже по горло мы сыты. Я давно склонен к мысли, что Лондону прискорбно каждогодно тратить 8 миллионов на охрану Наполеона, держать вдали от метрополии образцовую пехоту с артиллерией и 2 посменные эскадры адмиралов Малькольма и Помпейна». «Вы их подозреваете?» — спросил Коцебу. «Англичан все подозревают. Дабы избавить Сити от лишних расходов, они будут рады избавиться и от Наполеона. Сейчас все зависит от его здоровья, а после русского похода именно здоровьем император не может похвастать».
1: «Каков же его недуг, ваше сиятельство?»
0: Румянцев приложил ладонь к левому боку, затем медленным жестом перевел ладонь в область желудка. «У него боли вот тут. Об этом Петербург извещен от российского комиссара на острове Святой Елены». Этим комиссаром был граф Александр Антонович де Бальмен. Служебный формуляр его испещряли отметки об исполнении тайных поручений в лагере наполеоновской коалиции или в странах, подвластных турецкому султану Селиму III. Кажется, уже тогда его глаза стали заполнять мутные катаракты, вызванные неумеренным употреблением подзорной оптики, что грозило де Бальмену полной слепотой. 80 тысяч франков, получаемые для представительства на острове Святой Елены, не сделали его богачом, хотя комиссар был еще холост, а жил очень скромно. В эту пору Бальмен свел знакомство с Омеара, врачом британской эскадры, который сумел завоевать личное доверие Наполеона. Гудсон Лоу, между прочим, третировал врача. Он фальсифицировал бюллетени о здоровье императора и даже утверждал, что Наполеон «притворяется». «На самом же деле нет человека здоровее его, и безбожный злодей переживет всех нас!» Явная клевета губернатора, подхватываемая лондонскими газетами, обретала официальный тон. Но врач оставался верен клятве Гиппократа, хотя он и знал беспощадность королевской юстиции. Однажды, за выпивкой в доме русского комиссара, он честнейше заявил графу де Бальмену: «Если бы я точно исполнял инструкции Лондона, генерала Бонапарта давно бы не было в живых. Надеюсь, это признание останется между нами. Вам нет смысла губить меня». Русская публика узнала об этом лишь в 1869 году. «Кровь льется в Лонгвуде», — сообщал де Бальмен. Высокообразованный человек гуманного толка, он оставил по себе славу ловкого агента секретной службы. Его имя сохранилось и в дипломатии. Джавахарлал Неру в своих трудах по истории не забыл помянуть и де Бальмена. Наполеон писал в завещании: «Я умираю преждевременной смертью, как жертва английской олигархии и ее наемных убийц». Много позже, когда в Петербурге де Бальмена спрашивали, винит ли он Англию за жестокость, граф отвечал английской уже поговоркой: «Англия всегда права, даже в том случае, если она не права». Однажды я завел перед Гудсоном Лоу речь об ослаблении режима в Лонгвуде, на что Лоу ответил мне так: «Каждый англичанин знает, что он может быть повешен. Значит, могу быть повешен и я. Судите об этом сами, дамы и господа».
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Джемстоун, гарнизонный поселок, в котором были даже лавки и прачечные, поддерживалось жалкое подобие европейской цивилизации. Но англичане заперли Наполеона подальше от людей, в ущелье Лонгвуда, где бревенчатый дом загнивал от дождей, долину окутывали влажные туманы, а дыхание Африки иногда копило в низине духотищу, невыносимую даже для негритянской прислуги. Губернатор Лоу посылал в Лонгвуд разрозненные листы газет, нарочно путая их пагинацию и хронологический порядок, дабы Наполеон еще больше ощущал свою полную изоляцию от мира. Император расплачивался с англичанами беспардонной грубостью выражений, в общении с адмиралом Малькольмом позволял себе разоблачать самые сокровенные тайны британской политики. «Бросьте нахваливать благородство своих кумиров. Я ведь не забыл, как ваш посол Чарльз Уитворд, когда я был еще первым консулом, уже тогда клятвенно заверял, что Лондон сделает меня королем, если я откажусь от Мальты. Вы решили, что я слабоумный. Англия, не пролив ни капли крови, укрепилась бы в Лавалетте, а меня с титулом короля парижане уже тащили бы за волосы до ближайшей уличной гильотины. С адмиралом они всегда припирались, ибо упрямый британец постоянно именовал Наполеона генералом Бонапартом. Я перестал быть генералом Бонапартом после египетского похода. Я отрекся лишь от престола Франции, но я не отрекался от титула императора, который обрел не милостью Божией, как иные монархи, а завоевал его кровью. Вокруг него в Лонгвуде сам по себе сложился двор, пусть далекий от прежней пышности Сен-Югу, но с прежними повадками, включая женские интриги, лакейское злоречие мужчин, острое желание каждого урвать долю ласки от сердитого повелителя. Многие добровольно последовали за ним в ссылку с женами и детьми. А замыкал фалангу придворных пан Пиантковский, который так долго воевал за чужую свободу, что и сам не заметил, как очутился в конюшнях Лонгвуда со своим неизменно ласковым «Чепроши, пане!» «Дальше этого острова, — мудро изрекал он, — нам спешить уже некуда. Это как раз та самая последняя станция на планете, где всем подают экипажи с траурным флером». Если кто из англичан выражал сочувствие Наполеону, его немедленно отсылали в метрополию. На вопросы комиссаров о здоровье Наполеона Гудсон Лоу хамски отвечал: «Он существует, и этого вам достаточно». Ежедневно офицер-надзиратель в Лонгвуде требовал появления Наполеона. При этом император выглядывал в окно или выходил на веранду. «Нет, я еще не убежал», — говорил он, привычно складывая на груди руки. «Можете в этом рапорте для губернатора особо указать, что вся эта комедия — позор для Англии, и образованная Европа никогда не простит глумления надо мною. Теперь я глубоко сожалею, что доверился вашей мерзкой нации, а не угодил в плен к диким русским казакам». Англичане охотно беседовали с Наполеоном. «Попадись вы казакам, и пьяные русские бояре заморозили бы вас в Сибири до состояния прозрачной сосульки». «Чепуха», — огрызался Наполеон. «Я проживал бы в лучших дворцах Петербурга, как знатный гость русской нации». Гудсона Лоу он не пускал к себе. Не возникло у него отношений с комиссарами. Бежливый король Пруссии, экономя пфенниги даже на пиве, отказался иметь посла для надзора за императором. Королевская Франция направила на остров маркиза Монтеню. Австрию представлял недалекий барон фон Штюрмер. Никого из них Наполеон видеть не желал. Париж прислал паралитика маркиза, которого я, жалею, не повесил раньше, как уличного попрошайку. А кого представляет здесь штюрмер? Только моего тестя, императора Франца, который два раза отдавал мне свою столицу, а потом отдал и свою дочку. Мне бы следовало жениться на русской великой княжне Екатерине, и тогда Европа была бы у меня в шляпе. Я, говорил Наполеон, желаю теперь общения только с русским комиссаром. Но Гудсон Лоу, этот жалкий ублюдок, не дозволяет встреч с графом де Бальменом, пока я не приму в Лонгвуде высокорожденного воришку Монтеню заодно с венским олухом-штюрмером. Как тут быть? Однажды к Бальмену, гулявшему по единственной улочке Джимстоуна, подошла нарядная девочка Бетси Балькомб. «Что тебе, дитя мое?» — спросил комиссар.
3: «Бонни сказал, что хотел бы видеть вас в Лонгвуде. Не как комиссара, а просто гостем в его доме».
1: «Кто такой Бонни?»
3: «Так я зову императора Наполеона».
0: «И он не обижается?»
3: «Нет, он смешной и добрый».
0: Недавно стало известно, что часть золотых сервизов Наполеон превратил в лом, желая обратить их в звонкую монету. В частной беседе с Лоу граф де Бальмен удивился столь быстрому обнищанию Лонгвуда, но губернатор высмеял его домыслы. Очередной фарс генерала Бонапарта, желающего вызвать жалость европейцев к своей персоне. Мы знаем, что он еще способен ворочить миллионами, а корежит сервизы нарочно, дабы не открылись адреса его тайных капиталов, на общей сумме которых можно образовать целую армию, чтобы затем повторить весь покер сначала, от Маренго до Ватерлоо. Наполеон то впадал в меланхолию, то вдруг оживленный звал камердинера. «Маршан, надеюсь, ты не забыл, что я указывал тебе вчера о моих сегодняшних удовольствиях?» Маршан вчера загулял и ничего не помнил. «Помню, ваше величество», — бодро отвечал он, а потом спрашивал у графа Бертрана, «что ему от меня понадобилось?» «Глупец», — отвечал генерал. «Своди императора на курятник, и пусть он перережет наших кур, оставив Лонгвуд без единого яичка к завтраку. Если уж его величество заговорил об удовольствиях, значит, он хочет крови». Бертран во Франции был заочно приговорен к смертной казни, но англичане почему-то не выдали его на расправу. Лонгвуд всю ночь поливали дожди. В доме потрескивали ветхие паркеты. Наполеон бродил по комнатам в турецком тюрбане, держа бильярдный кий. Толчками этого кия он открывал скрипучие двери. Утром состоялось бритье в присутствии Бертрана и Монталона, двух приближенных.
1: «Граф Бертран, как моя левая щека?»
3: «Идеально, ваше величество».
0: «Граф Монталон, а как с этой стороны?»
1: «Превосходно! Будто вас побрил сам генерал Моро».
0: «Зачем вы вспомнили этого человека?»
1: «Только потому, что он любил это занятие, и к нему в походный шатер солдаты шлялись, как в бесплатную парикмахерскую».
0: «Простите, ваше величество, упоминанием о Моро я никак не хотел доставить неудовольствие вашему величеству».
1: «Хорошо. Пусть подают одеваться. Какой костюм изволите сегодня?»
3: «Сегодня, пожалуй, охотничий».
0: Он сам застегнул пуговицы, изображавшие головы рысей, кабанов, лисиц, волков и зайцев. Завершив туалет, Наполеон проследовал на кухню, где с утра орудовал повар.
4: «Я ничего уже не хочу», — сказал император, присаживаясь возле горячей плиты. «Но по опыту жизни знаю, как бы мало ни съел человек, все равно ему будет много».
1: «Непостижимо!» — вдруг воскликнул он, громко шлепнув себя по жирным ляжкам. «Я столько лет сражался с Англией, и, оказывается, всегда имел о ней неверное представление». «Какое утонченное коварство запереть меня здесь, в этом ущелье, на этой кухне!»
0: Повар назвал англичан нацией торгашей, чем и выказал знакомство с экономическими трудами Адама Смита.
4: «Джентльмены торгуются с Маршаном из-за бутылки уксуса или фунта потрохов с таким апломбом, будто они закатились прямо на Венский конгресс, и речь идет о престиже их поганого королевства.
1: Так я вам сделаю баранью отбивную?»
0: «Только с косточкой», — напомнил узник Европы.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: На кухне появилась графиня Монталон, которая под конец войны нашла четвертого мужа в свите Наполеона, почему теперь ей блистала на самых задворках мира.
3: Я не выдержу. Всю ночь в моей спальне бегали крысы. Опять дожди и дожди, а у меня что-то с печенью.
0: У меня тоже, вяло отозвался Наполеон. Я жду Омера и скажу ему, чтобы он прописал вам каламель. Сегодня на рассвете я слышал далекий гул пушечных выстрелов.
3: Да, ответила женщина. Кажется, это стреляли корабли.
0: Маршан уже поехал за брюквой в Джемстоун. Уж этот пройдоха как следует вынюхает там все новости.
1: Во время обеда придворные были счастливы предложить ему салфетку или убрать пустую тарелку, а Наполеон принимал ухаживание так, будто родился в колыбели бурбонов или габсбургов. При этом оставался внимателен даже к пустякам.
0: «Бертран, ваша поза может нравиться только вам».
3: «Извините, я нечаянно прислонился к стене».
0: «Я вас уважаю, но сидеть позволяю лишь в том случае, когда я лежу.
1: А когда я сижу, все обязаны стоять. Это золотое правило подтверждено практикой монархов всего мира».
0: После обеда он мурлыкал песню нищих итальянских Лацарони. За этим занятием его и застала радостная Монталон.
3: «Маршан вернулся», — сообщила она. «Джемстоун гудит с утра, словно улей. Оказывается, вчера русский бриг просил свидания с Дебальменом, который, будучи извещен об этом с эскадры, всю ночь не спал, составляя реляции для своего царя. А утром англичане, не успев отмолиться, полили по бригу с конкерера из пушек, и теперь Гудсон Лоу клятвенно заверяет Бальмена, что конкерер отогнал залпами лишь бродячее судно. Русских же кораблей острова вообще не бывало».
1: «А, как я рад этому скандалу! Наконец-то мои тюремщики оскорбили не только меня, но задели и честь царя Александра в лице его уполномоченного».
3: «Прелесть моя», — нежно произнес Наполеон, — «позовите ко мне своего мужа».
1: После секретной беседы с императором Шарль Тристан Монталон навестил в Джемстоуне русского комиссара. Бальмен проявил любопытство к ртутным препаратам, которыми Омеара лечил от завала в больную печень Наполеона.
3: «Скажите императору, что пожар Москвы не будет забыт русским народом, но в нашем образованном обществе уже складывается искреннее сочувствие к его трагической судьбе».
1: «Пожар Москвы», — подхватил Монталон, — «многое повернул в ложную сторону. Теперь мой император признает, что, вступив в Вильно, ему не надо было двигать армию на Смоленск. Ему следовало из Вильно диктовать условия мира».
0: Монталон ранее возглавлял французскую разведку в Германии, и теперь им, двум конспираторам, вроде бы и не стоило притворяться. Все уже давно ясно, как и этот вопрос. «Что привело вас ко мне, граф Монталон?»
3: «Распоряжение императора. Он составил обширное письмо для Александра и просит вас найти верный и тайный способ переправить его в Петербург, лично в руки царя».
0: Бальмен ответил, что комиссаров Европы обязали присягою каждую строчку Наполеона показывать прежде Лоу. «А каков Лоу-педант, в Лонгвуде извещены достаточно».
1: Монталон еще не закончил своей прелюдии.
3: «Вы и сами, конечно, знаете, что в Тильзите и Эрфурте мой император с вашим говорили о будущей политике мира не только то, что вошло в протоколы, а из протоколов механически перейдет в историю. Между ними возникло, я бы сказал, немало интимных политических связей, которые не должны быть известны истории. Раскрытие же этих тайн повлекло бы за собой некоторые осложнения для русского кабинета».
1: Желтый попугай, соскочив жердочки, пролетел над столом и уселся на отставленный палец русского комиссара.
0: «Вы меня, кажется, шантажируете?»
3: «Нисколько», — поклялся Монталон.
0: «Но ваши слова,
3: они ведь тоже не для протоколов».
0: «Иначе говоря», — констатировал Дебальмен, — «сверженный император желает вступить в официальную, но сугубо секретную переписку с российским кабинетом».
3: «Ради чего?»
0: Этот вопрос графа Монталона не смутил.
3: «Я думаю, еще не все потеряно. Еще возможны всякие конвульсии в политике, но история нашего века не будет дописана, если Бонапарты не вернутся на престол Франции».
0: «Возможно», — кивнул комиссар. «Но вряд ли при нынешних обстоятельствах может возникнуть политическая ось Петербург-Лонгвуд. Это было бы просто смешно».
3: «Я не все сказал», — вкрадчиво произнес Монталон.
0: «Вы возьмите письмо, и Наполеон согласен отсчитать для вас миллион золотом. Потом можете просить еще миллионы».
1: Подозрения Лоу о нераскрытых источниках богатства династии Бонапартов, кажется, подтверждались. Бальмен задумчиво гладил хохолок на головке умного попугая.
3: «У себя на родине я не считаюсь богатым, но слыву за честного человека. Иначе, согласитесь, меня в эту дыру и не послали бы. Оставим миллионы в покое, но возьми я письмо Наполеона, и это грозит мне крахом судьбы».
5: «Да, крахом», — отвечал Монталон. «Мой император предвидел ваши опасения и просил успокоить вас. Наказание будет условным, затем последует небывалый взлет вашей карьеры.
1: Над затухающими головешками Москвы именно вы объедините пожатие двух великих монархов и сердца двух примиренных наций. За вами последнее слово, граф». «Мое последнее слово таково. Все, что здесь было сказано, я никогда не оставлю в тайне от Петербурга». Наполеон после этого опустошил курятник, безжалостно расстрелял в упор ласковую козочку графини Монталон, своей последней в жизни фаворитки. Когда женщина разрыдалась от горя, он грубо накричал на нее.
6: «Перестаньте лить слезы, мадам! Не сидеть же мне тут без дела! Должен же я кого-нибудь убивать!»
1: И опять за окнами Лонгвуда вечерело. Наполеон блуждал вокруг громадного бильярда, бессмысленно передвигая шары руками. Доктор Омеара стоял, и не было еще такого случая, чтобы знаменитый пациент предложил ему сесть. Конечно, император догадывался, что Омеара, и не только он, ведет регулярный учет его обращением к прошлому, чтобы потом, на основании этих бесед, сложить книгу. Доктор, хорошо изучивший внутренний мир своего больного, наводящими вопросами провоцировал Наполеона на откровенность. Он знал, что император, подобно всем корсиканцам, всегда был страшно суеверен, боялся разбитых зеркал, цифры 13 и буквы М. Наполеон говорил:
6: «Все исполнилось. Нельзя мне было в пятницу покидать Сен-Югу перед походом в Россию, а в канун Ватерлоо я видел осколки зеркала. Москва начинается с роковой буквы М. Я боялся даже людей с фамилиями на эту букву. Судите сами. Мале, выбравшись из бедлама, 3 часа управлял Парижем в мое отсутствие. А генералы Мортье и Мармон подписали позорную капитуляцию Парижа перед русскими.
5: Ваш любимый шурин Мюрат, король Неаполя.
6: Петух, которого я разукрасил орлиными перьями. Боясь за свой престол, он предал меня и сразу погиб.
5: Наконец, ваш славный маршал Массена.
6: Да, этот негодяй был талантлив, но мошенник каких мало. Массена воевал ради добычи, не стыдясь обворовывать своих же солдат. Армия дважды бунтовала из-за него».
1: Доктор деликатно напомнил о Муро, и при этом имени Наполеон нервным движением руки поправил на лбу челку.
6: «Муро был отличным полководцем, но я ставлю его ниже Клебера, Дезе и даже Сульта. Муро не доставало огня. Для воодушевления Моро требовалось, чтобы вокруг стали падать мертвецы. Тогда он раскуривал свою трубку и залезал в самую гущу драки.
1: Впрочем, — добавил Наполеон, — Моро имел очень добрую душу. Он любил смешить людей.
6: Вся беда в том, что ему попалась одна вертлявая креолка, которой он подчинился, прельщенный ее красотой и юностью. Она и вертела им, как хотела.
1: Я уже не помню, — поморщился Наполеон, — когда мы с Моро не могли поделить Францию». Он молча обошел бильярд, вынул из лузы шар номер 13 и неожиданно заявил доктору:
6: «Франция должна забыть Моро. Пусть он сохранится в памяти русских историков, и то лишь потому, что сражался с Суворовым. Но я до сей поры не знаю, как светило бы мне солнце судьбы, если бы Суворов дожил до Аустерлица».
2: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Против Суворова. В пасмурных долинах Ломбардии ржали усталые кони, дымили походные кузницы, пахло перегнившей соломой и острой лошадиной мочой. Италия встретила русских холодными дождями, дороги развезло от грязи. Была ранняя весна 1799 года. Мосты через Адду, клокочущую от обилия дождей, были взорваны отступившими французами. Суворов проснулся в 4:00 ночи, велел подавать щи. Адъютант Кушников задернул полог шатра, чтобы ветер не гасил свечи. «Ну?» — спросил Суворов. «Нашли жирную свинью?» «Одно сало. Казаки бросили ее в Адду, она даже хрюкнуть не успела, так и закрутила. Вечная хрюшки память». «Скверно», — огорчился Александр Васильевич. «Из всех животных лучший пловец свинья. И уж если даже она потонула, значит, нельзя пускать в плавь и конницу». Тут появился напыщенный секретарь Егор Фукс, сообщивший, что ночью из Милана вернулся лазутчик с новостью. «Парижская директория поручила управлять армией в Италии новому командующему, генералу Моро, а он из разжалованных. Ему по делу Пешегрю чуть было голову не снесли».
3: «Моро», — призадумался Суворов, напрягая память.
2: «Не тот ли это Моро, который насмешил всю Европу, когда его кавалерия захватила флот у голландцев?» «Да, история не знала подобного. Моро атаковал флот в гавани. Его гусары-лагюры въехали на палубы кораблей и саблями изрубили все снасти такелажа». «Каков храбрец! При косе Кинбурнской я пускал казаков морем в воде по брюхо, но корабли брать не додумался». «Егор Борисович», — распорядился Суворов, — «пошлите Моро мое приветствие по случаю его назначения». «Слушаюсь», — отвечал Фукс с поклоном. Кушников по газетам знал. Моро из якобинцев. Сейчас ему 35 лет, а слава его Виктории гремит по всей Франции. У них все гремит. Неужто он и Бонапартия злее? Не осмелюсь сравнивать. Но Бонапартия и Моро французы под масть на един шесток садят. После сих имен в Париже почитаются еще свирепые генералы Дезе и Жубер. Ладно. Славных бить больше славы. Жаль, что Бонапартий запропал в Египте под сенью пирамид фараоновых. Я ведь за его горячками давно с вожделением надзираю. Итальянская кампания началась успешно. Россия состояла в альянсе с Австрией. Под знаменами Суворова сражались итальянские волонтеры. Армия форсировала Адду по зыбким понтонам. На другом берегу генерал Моро ворвался прямо в казачью линию. Вжик! Уже отсекли поводья, но Моро четкими ударами сабли избавил себя от неизбежного плена. «Узнаю повадки гусара», — сказал Суворов. За рекою простерлись дороги на Милан. Дожди разом схлынули, напало адовое жарище. Среди солдат слышалось: «А пельцинов-то не видать? Сначала грязюка быть-то в России, ныне сухотаека, а кады ж пельцины созреют?» Суворов окликнул донского атамана Денисова. «Адриан Карпыч, открой ворота в Милане!» Было воскресенье. На улицах Милана царил оживленный карнавал. Нарядные кавалеры жеманно танцевали с прекрасными сеньорами и сеньоринами. Нищие жители предместья весело обозревали неведомых людей с курчавыми бородищами, поначалу приняв казаков за русских монахов. «Капучини Руссии! Русские монахи!» — кричали в толпе. Атаман Денисов растолковал, как умел. «Добрые миланцы! Не попы мы московские, а казаки из Тихого Дону! Не верьте афишам парижским, будто мы младенцами кормимся да женок чужих задираем! Не хотим мешать и веселью вашему! Танцуйте далее себе в забаву, а мы, квартир ваших не беспокоя, на мостовых выспимся! Дадите соломки постелить, спасибо. Не дадите, бог с вами». Когда Суворов въезжал в Милан, балконы домов были украшены коврами и шалями, женщины бросали цветы под копыта русской кавалерии.
3: Фельдмаршал укрывался внутри воска. Спасаясь от жары, он разделся до исподнего. Подле кареты ехал верхом в пышном мундире важный секретарь Фукс, которого миланцы ошибочно сочли за великого полководца.
4: «Виват Суворов, избавитель Италии!»
3: Фукс охотно принимал поцелуи красавиц, часто кланялся из седла публики. Вечером ему было сказано:
4: «Ну, Егор Борисович, спасибо, выручил».
3: «За что благодарность вашего сиятельства?»
4: «Да уж больно хорошо за меня кланялся».
3: Вечером в миланском Ла Скала божественная Джузеппина Гроссини пела для русских офицеров, но Суворов в театр не поехал. Фельдмаршал развернул карту перед Багратионом.
4: «А что, князь Петр, — сказал он любимцу, — генерал Тумаро выявился неплохо. Немало у него в голове всякой мебели, да и чердак свой он, видать, исправно проветривает. Чую, разгадал он меня, старика, но я все-таки понял его лучше».
3: У безвестной деревни Маренго Багратион напал на войска Моро. Французы, хотя их было меньше русских, сражались превосходно. На место битвы прискакал Суворов с укором.
4: «Ах, князь Петр, упустил ты Моро, упустил!»
3: Моро отвернул в сторону Генуи, Суворов — Турину. Но всюду русские ощущали тактическое мастерство противника. Моро удивлял Суворова гибкостью блистательных маневров.
4: «Генерал искусных ретират! Пожалуй, никто еще столь ловко не увертывался из моих объятий, как этот жакобинец!»
3: В сражении у Требби русские одержали победу. А в июне адъютант Кушников доложил полководцу:
4: «Директория во главе с Баррасом отзывает Моро в Париж для оправдания в ретирадах перед нами. На его место директор Сиес шлет задиристого генерала Жубера».
5: «Жаль», — отвечал Суворов. «Мне жаль Моро, который, вопреки мнению парижских бездельников, сражался с нами хорошо, даже очень хорошо.
4: Что подарить ему на прощание?»
5: «Велю пленных офицеров-французов отпустить обратно к Моро. Да, хватит на них наши макароны переводить».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Поспешая в Италию, генерал Бартолеми Жубер завернул в провинцию, где томилась его невеста. Гремя шпорами и растревожив сельскую идиллию звоном сабли, всегда неотразимый, излучая бешеную энергию, Жубер суматошно взывал к перепуганным родителям обрадованной невесты:
6: «Свадьбу! Без промедления! Что вы копаетесь с посудой и перинами? Вы имеете дело с самим Жубером, а ему дорога каждая секунда. Его ждет сам Суворов!»
3: Утром он оставил счастливую жену.
7: «Ах, чудо мое! Почему я не могу взять тебя в Италию, чтобы ты насладилась видом моего торжества?
8: Чего не увижу, о том услышу, мой дорогой».
6: «Да, мир еще содрогнется при этом имени Жубер».
3: Моро был его давним приятелем. Он сразу усадил Жубера перед собой и как следует наточил ужасную бритву.
4: «На худой конец в отставке я могу ведь открыть цирюльню. А на вывеске изображу комету, летящую над крышами Парижа, и пусть комета станет символом той небывалой скорости, с какой я из волосатых дикарей произвожу людей. Готово».
6: «Как, уже?» — поразился Жубер.
3: «Да», — сказал Моро, вытирая бритву.
6: «Не выдумывай, Моро», — ответил Жубер. «К чему тебе скоблить чужую щетину, если ты готовился в адвокаты?»
7: «Но предпочел сражаться за революцию.
6: Мы с тобою проделали скорый марш, не правда ли? 2-3 года в седле, и солдаты стали дивизионными генералами.
7: А теперь я только гражданин Моро, проигравший кампанию. Мы посадили в Италии деревья свободы, но свободы не дали. Напротив, мы разорили итальянцев и без того нищих. Меня в Ривьере народ провожал свистом, а Суворов въехал в Милан по цветам».
6: «Ты отчаялся, Моро? Ты устал?»
7: «Возможно. Но когда в Париже кричат о том, что Франция несет миру освобождение, я думаю, прежде надобно спросить у народов, хотят ли они такого освобождения, когда их грабят, дабы насытить алчную директорию. Личная дружба с Жубером не позволила Моро страдать самолюбием, и он предложил себя в роли советника.
6: «Иного от тебя не ожидал», — обрадовался Жубер. «Давний соратник Бонапарта на полях битв, он верил только в наступление. Этого, кстати, ждут от меня и в Париже».
7: Моро наклонил кувшин, разливая вино.
9: «Этого, кстати, ждет и армия Суворова».
6: «Так в чем же дело?» — хохотал Жубер. «Если желания Суворова сходны с желаниями нашей директории, так завтра же устроим здесь отличную потасовку».
7: Моро оставался чересчур рассудителен.
9: «Открыть сражение способен любой деревенский башмачник, но иногда и гений не может его закончить. Финалы битв опаснее их начала. Я не имею точной диспозиции боя, о котором ты говоришь с таким упоением. Зато я, — заключил Моро, — ясно вижу диспозицию к нашему отходу в горы Овадо». Это признание возмутило пылкого Жубера.
6: «О чем ты, Моро?
9: 3 года назад мы завоевали Италию, и французы не могут уйти домой, как провинившиеся дети, которых отсылают спать.
6: Будь сейчас Бонапарт с нами, он бы уже утром свалился с гор на бивуаке русской армии».
7: Французы развели костры под городом Нови, что лежал к северу от Генуи. Жубер раскрыл походную кровать подле кровати друга. Главное еще не было сказано. Наконец он сознался, что перед отъездом из Парижа имел опасную беседу с директором Сиесом, который намекнул, что Франция настолько изнемогла от разврата директории и голодания, что появись в Париже человек со шпагой, дерзкий и популярный в народе, он способен увлечь Францию к новой славе. Сиес сказал, что Бонапарт вряд ли уже выберется живым из Египта. Его армию можно списать в убыток военных расходов. А человеком со шпагой могу стать я.
9: Жубер дунул на свечи, гася их. В темноте добавил:
6: «Завтра я разобью армию Суворова, чтобы триумфатором вернуться в Париж, где и стану властелином всей Франции. Моро, ты станешь моим военным министром, моим Карно».
9: «Спокойной ночи, Жубер», — отозвался Моро.
7: Сражение при Нови открылось в 4 часа, на рассвете. Суворов навалился на левое крыло французов, союзники удачно смяли его, и это привело Жубера в бешенство.
6: «Коня!» — крикнул он. «Я приехал сюда не наниматься в ученики Суворова, а русские не похитят моих лавров!»
7: Роковая пуля выбила его из седла на полном скаку. Падая наземь, Жубер прохрипел последние в жизни слова.
10: «Только вперед! Честь! Слава! Франция!»
7: Моро снова принял командование армией. «Не я бой открывал, но мне суждено заканчивать». Он усилил левое крыло, ослабив правые фланги, и Суворов, заметив это, указал Милорадовичу с Багратионом:
6: «Обрушьте их, правый фланг! С Богом!»
7: Багратион пошел в обход Нови, где засел Сен-Сир со своим войском, и на этом пути князь Петр чуть не сложил голову. Громадные ядра с тупым звуком сотрясали землю, отчего лошади разом вставали на дыбы, сбрасывая седоков, звенящих тяжелую амуницией. Милорадович возник из клубов порохового угара. В ярости он глубоко всадил в землю мерцающий палаш.
6: «Не пройти», — сказал он Суворову. «Можете расстрелять меня тут же, но таких свалок я еще не видывал».
7: Русские батальоны в который раз откатывались назад, уже раздерганные в рукопашных безумиях.
6: «Крепок француз сегодня, крепок!» — горланили ветераны. «Ничем его не возьмешь, хоть зубами грызи!»
7: Нерушимы были стены Нови, и как стены нерушимы казались французы, умевшие презирать смерть, как презирали ее и русские. Наконец, настал тот исключительный момент боя, которого ждал Суворов. Генерал Моро уже распылил свои резервы, а Суворов их приготовил. Почти спокойно фельдмаршал сказал: «Начинаем все сначала. Надо победить». 16 часов длилось кровопролитие, и, наконец, французская армия была опрокинута. Моро был потрясен.
9: «Нам осталась одна дорога — в теснины Овадо».
7: С большими потерями он все-таки вывел из боя и втянул в ущелье остатки армий. В охотничьей горной хижине
3: Сидя на вытертой козлиной шкуре, Моро снова обрел хладнокровие, каким неизменно славился. В убогое жилье собрались начальники сокрушенной армии. Моро велел своему адъютанту Рапотелю поискать в седельных кобурах хотя бы огарок свечи. С трудом он вглядывался в потемки хижины. «Я не вижу всех генералов. Где Груши?» «В плену», — отвечали ему подавленно. «Периньон?» «Тоже». «Вотрен?» «Мертв». «Сенсир?» «Не знаем». «Лагори?» «Я здесь! Меня сам черт не берет!» «Итак», — продолжил Моро, — «мы оставляем Италию. Рапотель, сумели вытащить Джубера из этой драки?»
11: «Вытащили! Но он в лепешку растоптан копытами!»
3: «Жубер только что женился», — сказал Виктор Лагори. «Надо отправить его в провинцию. Пусть юная вдова и хоронит». Моро вдруг потерял спокойствие, крича.
11: «Нет, нет, нет! Что эта дурочка знает о нем? Одна-то ночь в жизни!» «Нет! Рапотель, отправь тело Жубера в Париж, и пусть директор Сиес устроит ему триумфальные похороны!»
3: Из ущелий Овадо он переслал в Париж с оказией лишь одно частное письмо для Жульетты Рекамье. Между ними существовала давняя симпатия, которую они тщательно скрывали. В глазах парижского общества мадам Рекамье всегда оставалась целомудренна. Впрочем, женщина понимала, что Моро никогда не станет ее мужем, а Моро понимал, что Жульетта никогда не оставит своего мужа. Уже в Провансе, по дороге в Париж, Моро настигло письмо актрисы Розали Дюгазон.
12: «Приезжай», — молила она, — «ты застанешь меня святою».
3: Моро запахнул плащ и шагнул в карету. «Поехали дальше», — сказал он. Спутникам Моро было странно слышать его слова.
11: «Если бы я не служил моей Франции, я хотел бы стать генералом российской армии».
3: 1799 год совместил в истории имена Суворова и Моро, а безжалостная смерть сблизила их могилы. Суворов лежит в самом конце Невского проспекта, на кладбище Александра Невской лавры, а Жан-Виктор Моро упокоился в оживленном центре Невского проспекта, в доме под номером 32/34, под которым ныне значится старинное здание Римско-католической церкви. Суворову при погребении были отданы воинские почести как генералиссимусу, а Моро, его противник, был осенен почестями как фельдмаршал. Это не бессмыслица. Время имеет свою железную логику.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время. Thank you.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Враги народа. Тогдашние цены почти недоступны нашему пониманию, ибо люди, жившие в канун грозного 19 века, допускали в общении между собою немыслимые сравнения. Говорили так. Письмо из Вены обошлось мне в 6 франков. На радостях я купил в Гомеле бутылку Мозельского за 8 польских флоринов, а каждый флорин — 15 венских крейцеров. Итого, друзья, я истратил всего 1,5 рубля. На больших дорогах Европы грабили и убивали. Деньги переходили из рук в руки. К ночи дороги Франции пустели, движение возобновлялось под утро. Загрузив дилижансы багажом, рассадив пассажиров по скамейкам, кучеры, влезая на козлы, обычно предупреждали. «Приготовьте деньги, чтобы отдать их по первому свисту разбойников. А я остановлю лошадей сразу, ибо ради ваших кошельков рисковать жизнью не нанимался». Въезд во Францию был тогда явлением подозрительным, а выезд из Франции почти преступен. Это каралось. Но умирать на эшафоте стало делом привычным. Так и говорили. «Эх, чихнем-ка мы в пыльный мешок». С песней шли на эшафот якобинцы, с улыбкой, даже кокетничая, ложились под нож гильотины напудренные аристократки. Социальные различия были уравнены изобретением доктора Жозефа Гильотена, и теперь напрасно дворянин молил судей о дворянской казни через повешение. «Веревка? Много захотел. Теперь все равны». Бытовали выражения «друг народа» и «враг народа». Враг народа граф Прованский, в эмиграции де Лиль, будущий король Людовик XVIII, благополучно удрал из Франции, а после казни Людовика XVI объявил свету о своих наследственных правах на престол Бурбонов. Затем начались скитания. Его отовсюду изгоняли. Из Турины и Венеции, из Австрии и Пруссии короля грызли клопы на постоялых дворах, его обсчитывали в харчевнях, обворовывали на почтовых станциях. Всюду презираемый, как бродячая собака, он нашел приют в Метаве, бывшей столице Курлянского герцогства. Замок герцогов Беронов был отделан изнутри с роскошью Зимнего дворца. Здесь беглец и поселился с обнищавшей свитой, которая не гнушалась брать от местных рыцарей бочку салаки или воз подмороженной картошки. Этот курьезный Версаль в миниатюре имел даже своих послов в Лондоне, Петербурге, Гамбурге и Неаполе. Придворные хроники сообщали о графе Прованском как о тупом обжоре, заядлом картежнике, который не способен даже на то, чтобы завести себе фаворитку. Совсем иначе выглядит король в истории международного шпионажа. Выдающийся мастер разведки, энергичный руководитель секретной агентуры. Именно отсюда, с берегов тихой реки А, король раскинул тенета заговоров и провокаций. Роялистские оборотни, отлично подготовленные, не ведающие сомнений, маскировались бархатом аристократа или рубящим дровосека. Их видели прелатами, писателями, бандитами, нищими, даже пламенными трибунами конвента, зовущими народ к восстаниям. Людовик XVIII не был тряпкой. Провалы переносил спокойно, никогда не падал духом. Он строил свои комбинации на подкупе политических лидеров, на предательстве популярных полководцев, способных увлечь армии под белые знамена с бурбонскими лилиями. Генералы Дюмурье и Пишегрю уже запутались, как мухи в его липкой паутине, а теперь, кто бы мог поверить, сам Барас, глава директории, тайно принял из Метавы почетные грамоты на имя Виконта де Бараса. Когда армия Суворова сражалась в Италии, метавский Версаль уже не сомневался, что 1799 год станет годом реставрации.

0: Конституции французской королевской монархии. Был день как день, обычный день королевский. В польской каплице была отслужена обедня, потом граф Прованский в голубом мундире прошелся до трактира Табаго, где скушал жирного угря, спровадив его в дальнюю дорогу кружкой черного курляндского пива. Он спросил, не было ли сегодня газет из Франкфурта? Франкфурт славился объективностью печати. Газеты сообщали, что армия Суворова уже взобралась на круче Сен-Готарда, преследуемая генералом Массена, который при Цюрихе полностью уничтожил корпус римского Корсакова, а генерала Моро ожидает теперь в Париже по меньшей мере отставка. Все эти известия неприятны моему величеству. Король вернулся в замок, где его ожидал личный секретарь, кавалер Анжу. Вы слышали новости, Анжу? Будем надеяться, что оставление Италии не изменит политических намерений русского кабинета, а Павел I останется прежним врагом республики негодяев. Теперь, сказал Людовик XVIII, следует подумать о вашем воздействии на генерала Моро. Анжу плотоядно потер ладони. Сир, вы предвосхитили мои мысли. Именно сейчас, когда Моро ждет в Париже расправа, он не станет колебаться. Разложите мне его характер по шкафчикам. На войне Моро довольствуется пайком солдата. Строгих нравов. Пока холост. Его невеста Гюло, дочь казначея с острова Бурбон, учится в пансионе мадам Кампан. Моро флегматик. Человек выдающейся храбрости. В битве при Флерюсе он в бельевой корзине, привязанной к воздушному шару, взлетал до облаков с высоты, наблюдая за маневрами противника. Моро хорошо образован, он латинист, и даже с юмором. Что смешного он мог придумать? При осаде Майнца, когда якобинцы доедали сапоги и ранцы, Моро устроил роскошный пир. К столу он подал громадного жирного кота, запеченного в духовке. Вокруг кота он элегантно расположил 12 зажаренных мышат. Людовик XVIII не улыбнулся. Он сказал... Моро я напишу сам. Очевидно, мадам Дю Шансоне самая подходящая фигура для того, чтобы вручить это письмо. Дю Шансоне, вдова казненного памфлетиста, была в Париже ценным агентом роялистов. Анжу горячо возразил. Она интимная подруга Жозефины Богарне, и мы не вправе подвергать ее лишнему риску, ибо наша игра с генералом Бонапартом еще только начинается, сир. Кончается. Из Египта ему не выбраться. Средиземное море перекрыто эскадрами Нельсона. Кстати, Анжу, как поживает мадам Бонапарт, бывшая виконтесса Богарне? В Метаве знали. Жозефина придерживается монархических воззрений, и потому ее держали в плотном оцеплении роялистов. В скобках добавим, Жозефина в эпоху директории была платным агентом министра полиции Жозефа Фуше. Через директора Барраса, своего любовника, эта женщина добывала шпионам Людовика XVIII легальные паспорта для пребывания их во Франции. Анжу отвечал королю, что поведение Жозефины далеко не безупречно. Эта вульгарная креолка как бы сознательно афиширует все то, что иная женщина старается скрыть. И если бы она подвернется, ему предстоят черные дни испытания ревностью. Недавно на курорте в Пломбьере под Жозефиной обрушился балкон верхнего этажа. Она сильно разбилась, но теперь снова танцует. «Нам, — продолжил Анжу, — еще не ясно, как поведет себя Моро. А потому, сир, побережем мадам Дю Шансоне, ибо ее связи с Жозефиной Бонапарт уводят нас далеко, очень далеко». «Вы правы, — не возражал король. — Пусть с Моро повидается ваша невестка. Как ее зовут сейчас?»
1: Ныне она затаилась под именем Блондель.
0: Вот и отлично. Итак, любезный Анжу, я расставлю сети на Моро, а вы готовьте в дорогу барона Ги де Невилля. Невиль, по мнению англичан, был образцовым конспиратором, менявшим Париж на остров Джерси, а Неаполь на Петербург с такой же завидной легкостью, с какой пассажиры из кареты пересаживаются в дилижанс, чтобы ехать далее. «Да хранит вас Бог», — сказал ему король. Это письмо, заверенное мною, вы доставите на улицу Раве, дом 8. Мадам Блондель передаст его генералу Моро. Но при этом она обязана напомнить ему о судьбе генерала Пишегрю.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Павел I выделял на содержание двора Людовика XVIII пенсию в размере 200 тысяч рублей ассигнациями, что равнялось 600 тысячам французских ливров. Но двор бедствовал, ибо все денежки вылетали на борьбу с революцией, а шпионы короля посыпали свои тайные тропы золотыми луидорами. Все дороги Франции вели в Париж. Дороги превосходные, по ним мчались желтые почтовые мальпосты, тащились вазы с сеном, перегонялись табуны лошадей для ремонта кавалерии, босиком шагали галдящие войска. Путников поражало обилие яблоневых садов. Но, сорвав яблоко, следовало съесть его, не отходя от дерева, иначе тебя сочли бы вором. Поля засеивались маисом, считавшимся символом революции. Возле деревенских кузниц висели на шестах красные фригийские колпаки, знак того, что кузнецы еще не потеряли веры в якобинские идеалы. Колокола Франции молчали. На дверях запущенных храмов висели ржавые замки, монастыри опустели, в них разместились различные депо, склады или общественные клубы, которые никто не посещал. Годы беспощадного террора со знаменитым тезисом «щадить людей, вредить народу» — эти годы вызвали во французах отвращение ко всякой политике. Народ, запуганный и обнищавший, просто устал. «Нам теперь безразлично, — говорили люди, — кто будет занимать покои в Сен-Клу или в Люксембургском дворце, лишь бы эти горлопаны не мешали нам своими декретами». Вандея, извечная житница Франции, была обескровлена. У крестьян отбирали скот, возвращали же хозяевам, когда они складывали оружие. Но, сложив оружие, шуаны получали с острова Джерси новое, от англичан, и кровавая шуанерия, партизанская война, продолжалась. Вожди Вандеи погибали в боях, их вешали, топили, калечили. Жорж Кадудаль, организатор восстаний, тоже свирепствовал. Мирно и безмятежно ворковали над Францией голуби со своими голубками. Трудолюбивый и жизнерадостный народ, разбросавший камни Бастилии, теперь существовал впроголодь. Париж с ночи выстраивал очереди возле лавок, чтобы утром получить кусок хлеба. Зато неслыханно раздобрела буржуазия, имевшая от революции столько благ, сколько не могла бы иметь раньше. Они, эти буржуа, голосовали за казнь короля. Они казнили аристократов, но потом сами становились хозяевами королевских угодий, делили меж собой дворянские замки и поместья. Теперь нувориши измывались над трагической нищетой рабочих предместий, а голодным женщинам кричали: «Эй, вдова Робеспьера, спляши карманьолу!» Куда же делись пламенные героини революции, зовущие мужей на подвиг? Неужели высеченные в подворотнях, поникшие от стыда, они дежурят в очереди за хлебом? Теперь на смену им явилась новая героиня. Бесстыжая Тереза Тальен в прозрачном хитоне, чтобы видели ее сытое, похотливое тело, и она цинично говорила владыкам Франции: «Ах, бедняжки! У вас была революция, был Робеспьер и террор, были славные победы, а теперь буду у вас я». Террор, сначала необходимый, затем бессмысленный, лишил Францию лучших, выдающихся людей. Уцелели изворотливые хамелеоны, менявшие убеждения ради собственной шкуры. Они-то и оказались теперь на Олимпе власти. Но уже никакие ухищрения директории не могли спасти Францию, да она и не собиралась ее спасать. Облаченные в малиновые тоги римлян, директоры, эти пышные патриции реакции, думали только о себе, о сворах гончих собак, о конюшнях породистых лошадей, о своих любовницах, которыми они дружески обменивались, словно интересными книгами. Поль Баррас открыто хвастал, что свои покои в Люксембургском дворце покрыл золочеными обоями. «Заходите ко мне, вы сразу ослепнете!» Полотна Рубенса из дворца давно похищены, статуи в Люксембургском парке испохаблены, а роскошные покои отданы танцорам, делающим позитуры перед расколотым зеркалом, в которое когда-то смотрелась Мария Медичи. Здесь, в этом дворце, и воцарился Баррас, беспринципный хищник и циник, каких не знала мировая история. Что ему древность мира и эта пошлая дура Марии Медичи? Я вам уже рассказывал про свои обои? Короли не имели даже таких гобеленов, какие я имею обои. Мы победили, чтобы отнятое у врагов народа досталось друзьям народа. Офицер национальной гвардии, всю ночь дежуривший у заставы Пасси, с трудом отыскал в тупике улочки Раве старый дом со скрипучей лестницей. «Мадам Блондель?» «С вас Луидор. Моро в Париже». «Он один?» — спросила женщина. «С ним Лагори и Рапотель, но Лагори с гитарой пересел в наемный экипаж, а Рапотель остался с генералом. Кажется, они поехали в отель Шайо, близ Елисейских полей». Покинув свое убежище, мадам Блондель обратно уже не вернулась. Так она поступала всегда, идя на смертельный риск, и потому 10 лет оставалась неуловима. На этот раз она не заметила, что маляр, работавший на лесах соседнего дома, энергично постучал кистью по ведерку, после чего цветочница на углу Раве стала нюхать свои фиалки. Из соседнего переулка выехал старенький кабриолет, и вскоре на набережной Вольтера министр полиции Фуше уже знал, куда направилась мадам Блондель. «Я это предвидел», — пробормотал Фуше.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Пе-пе-пе.
0: Доминик Рапотель, по чину адъютанта командующего армией, носил на левой стороне груди бело-красную ленту. Моро был в сером сюртуке с медными пуговицами, на ногах — короткие кавалерийские сапожки с желтыми отворотами. Генерал и его адъютант заняли скромные комнаты в отеле «Шайо». Наконец-то можно задвинуть в угол гремящие сабли, захлопнуть футляры с пистолетами. Рапотель от самой Савойи не смыкал глаз. «Пожалуй, мне надо выспаться», — сказал он. «Я вам не нужен? Наверное, вы навестите улицу Единства». На этой улице размещался девичий пансион «Кампан». «Вряд ли», — отвечал Моро. «Меня пугает даже мысль об Александрине Гюло, столь изящной и юной. Я никогда, Рапотель, не трогаю за столом воздушное безе, боясь раскрошить его в огрубевших пальцах солдата. Иди спать, Рапотель». Служанка принесла воду, свечи и белье. «Что нового в Париже?» — спросил ее Моро.
1: «Все старое. Ломбарды трещат от всякого хлама. Иные бедняки закладывают даже башмаки с ног, чтобы иметь су на хлеб. К мясу теперь и не подступиться. На кусок говядины люди глядят, как на знатную принцессу. А в подворотнях по утрам полно всяких подкидышей. В полиции им дают имена мальчикам Эгалите и Либерте. Все девочки — туманы».
0: Моро остался один, размышляя, что-то с ним будет. Невольно припомнились те, кто головами расплатились за поражение. Кюстин, Гушар, Богарне. Многие. Их отослали на гильотину, как отсылают загнанных лошадей на живодерню. Правда, директория убрала гильотину с площади революции. Ее отвезли в сарай под замок, как отвозят на зиму косилку, ненужную до следующего урожая. Моро даже не заметил, как на пороге появилась незнакомая нарядная женщина. «Я устал», — произнес Моро. «Оставьте меня».
3: «Вы напрасно решили, что я искательница интимных приключений, и не старайтесь угадать, кто я такая. Вам будет достаточно, если я назовусь мадам Блондель».
0: Дама уселась поудобнее, всем видом показывая, что от нее не так-то легко будет избавиться.
3: «Все, что Наполеон Бонапарт 3 года назад завоевал в Италии, все разрушено дыханием северных вандалов».
0: Моро показалось, что она ему сочувствует.
3: «Да,
0: я разбит Суворовым в тех же краях, где в глубокой древности Ганнибал растоптал слонами легион римлян».
3: «Исторические аналогии утешения скверные. В несчастьях вашей компании одни видят гениальность Суворова, другие — вашу уступчивость, подозрительную. Граф Прованский из далекой Метавы следил за вашей титанической борьбой с русскими. Если мнение короля что-то еще значит для вас, то он, скажу, выражал свое восхищение вашим талантом. Но теперь все кончено. Ваша карьера остановилась, как изношенные часы.
0: Но иногда, сказала женщина со значением,
3: часы стоит лишь встряхнуть посильнее, и они застучат дальше.
0: С чем же вы, мадам, пришли ко мне?
3: С этим я и пришла. Встряхнуть вас.
0: После словесных экзерциций мадам Блондель вручила ему письмо, в котором Людовик XVIII признавал громадные заслуги Моро перед Францией, пусть даже республиканской. Он писал, что эти заслуги плохо оценены конвентом и директорией. Когда он, граф Прованский, вернется на престол, Моро сразу будет сделан и маршалом, и графом, и пэром королевства. Генералу вдруг стало невыносимо скучно. «Я ведь не просто генерал Моро. Я еще и гражданин Моро. В вашем змеином клубке, очевидно, стало не хватать лишней извивающейся гадины, и в Метаве решили, что этой гадиной могу стать я. Вы не боитесь, — спросил он, — что я сейчас позову адъютанта, дабы он арестовал вас?» Блондель проявила стойкое мужество.
3: «Хе!
0: — фыркнула она с презрением. —
3: Жан-Виктор Моро известен Франции как благородный человек. И он не станет обижать женщину, как не станет и огорчать своего короля отказом от его предложений. На худой конец мне легко доказать полиции, что вы заманили меня к себе, пытаясь меня изнасиловать. Смотрите, как просто это делается».
0: Юбки полетели с нее, в глаза ударило ослепительной белизной женского тела. Моро, присев к столу, разложил бумагу. «Оденьтесь, мадам. Если вам известна дорога от Метавы до Парижа, вы не заблудитесь и по дороге от Парижа до Метавы. Я буду просить короля не тревожить меня далее, ибо всегда останусь верен заветам нашей революции». Ответ Жана Виктора Моро не сохранился. Зато известна реакция Людовика XVIII на его отказ содействовать реставрации. 18 сентября 1799 года он писал по этому поводу принцу Конде. «Дело было в очень хороших руках, но, судя по ответу генерала, я не имею больше надежды на успех». Он слышал за своей спиной, как женщина перед трюмо застегивала крючки корсажа. Пауза была нарушена ее словами.
3: «Вашей дерзостью король, пожалуй, не будет слишком удивлен. Но зато вы очень удивите Пишегрю».
0: Это был выстрел в упор. Шарль Пишегрю, талантливейший полководец-республиканец, давний приятель Моро, был разоблачен в связях с роялистами и эмигрантами. Моро сказал, что на каторге Гвианы удивлением Пишегрю пришел конец. А из Кайены еще никто не бегал. Никто. Тогда последовал второй выстрел, тоже в упор.
3: «Пишегрю бежал. Он сейчас в Лондоне. А кто предал его?» «Его предал генерал Моро, и Пишегрю знает об этом».
0: «Только теперь, мадам Блондель, наша беседа становится забавной». «Но я не стану тревожить сон усталого адъютанта. Я не предавал Пишегрю. Документы, обличающие его связи с принцем Конде, я огласил лишь тогда, когда об измене Пишегрю генерал Бонапарт оповестил директорию. Следовательно, я подтвердил лишь то, что стало известно от Бонапарта».
3: «Отчего такая снисходительность?»
0: «Я не верил в измену Пишегрю, считая все клеветой завистников, желавших видеть талантливого человека без головы. Но Бонапарт не имел подобных сомнений. В армии тогда говорили, что он даже был рад избавиться от соперника».
3: «Значит, — с усмешкой произнесла женщина, — Бонапарт оказался более предан революции, нежели вы. Вас не страшит его прозорливая бдительность? Этот корсиканец и в случае с Пишегрю опередил вас. Не так ли, Моро?»
0: «Сум куикве», — отвечал Моро. «Юрист, он знал римское право. Каждому свое». Только теперь роялистка собралась уходить.
3: «Вы еще о многом пожалеете, генерал Моро».
0: «Но всегда останусь гражданином Франции».
3: «Пе-пе-пе».
0: Он хотел разобраться с гравюрными увражами, вывезенными из Италии, но внизу вдруг возникла перебранка, и Моро вышел на лестницу. Швейцар гнал от дверей человека, явно желавшего проникнуть на кухню.
4: «У нас нет объедков!» — визгливо кричал старик. «Все объедки с кухни мы доедаем сами!»
0: «Погодите», — сказал Моро, спускаясь вниз. Он увидел человека своих лет в ошметках мундира, рука его была обмотана тряпкой, лоб пересекал рубец от сабли. Под кожей, едва затянувшей рану, пульсировал мозг.
5: «Судя по остаткам мундира, вы русский?»
6: «Честь имею. Колонель Серж Толбухин».
5: «Где вас пленили? При Треби или на Рейне?»
6: «Под Цюрихом. Я из корпуса римского Корсакова».
5: «Вы, колонель, помрете», — сказал Моро. «Я, опытный солдат, и знаю, с такими ранами в голову не выжить».
6: «Но я уже смирился с этой дурной мыслью».
5: «В наше время дурные мысли недорого и стоят».
0: Моро предложил подняться к себе. Из походного кофра достал свежую рубашку. Несмотря на ужасные ранения, Толбухин ел и выпивал охотно. Охотно и рассказывал.
6: «Проклятые цесарцы! Они бросили наш корпус и удрали. Тогда-то Массенай навалился на нас, словно дикий кабан на Пойнтера. Теперь Суворов оставил Италию. И не знаю, как он перетащит артиллерию через швейцарские Альпы».
5: «В горной войне пушки погребаются в могилах ущелий. По себе это знаю.
0: А много ли у вас русских во Франции?»
6: 5-6 тысяч. Пленные англичане и австрийцы имеют в Париже своих комиссаров, озабоченных их нуждами, их лечением. А мы разбрелись кто куда. Я бежал из Нанси пешком, пешком, как дергач. Император Павел объявил всех пленных изменниками. Возвращаться в Россию права не имеем. А потому, сударь, я мало озабочен дыркой в голове.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Все-таки пришлось потревожить Рапотеля. «Доминик, сейчас ты отвезешь русского полковника в военный госпиталь. Если там осмелятся не принять его, ты скажи: приказ дивизионного генерала Муро». Сейчас он никого не хотел видеть. Однако пронырливый Сиес обнаружил его пребывание в отеле «Шайо». Встреча с директором состоялась. Высокомерный интриган, Сиес втайне жаждал личной власти над Францией и уже брал уроки верховой езды, дабы Париж видел его галопирующим перед войсками. Подбородок Сиеса утопал в кружевах пышного жабо.
4: «Я молчу о компании, вами проигранной, но где же деньги? Неужели не смогли выжить из итальянцев больше 1 миллиона? Что это за война, если она не приносит доходов? Бонапарт на вашем месте засыпал бы директорию золотом. Ладно, прощаем. Отчего вы сами не явились ко мне?»
0: Рушились режимы, искажались программы клубов, гильотины стучали, как станки на фабриках, поставляя продукцию для кладбищ. А Сиес снова и снова оказывался наверху власти, живой и невредимый, богатеющий дальше. Для Моро это оставалось загадкой. Он думал, что отвечать этому аббату. «Но я же не явился и к Барасу», — сказал он.
4: «Барасу плевать на вас и ваши дела», — грубо ответил Сиес. «Этот плут помышляет только о том, как бы развязаться с одной шлюхой, чтобы срочно завести другую. Директория Моро потеряла в народе последние остатки доверия».
5: «Так кому же теперь я нужен? Одному вам?»
4: «И Франции», — ловко подметил Сиес.
0: Вдруг он начал жалеть Жубера.
6: «Такой молодой, красивый, талантливый и пуля в сердце. Скажите, Моро, успел ли Жубер перед гибелью одарить вас дружеской искренностью?»
0: Моро отлично распознал подоплеку ухищрения Сиеса, искавшего замену убитому Жуберу, и решил про себя, что Сиес вряд ли заслуживает точной исторической правды. «В канун роковой битвы при Нове», — сказал он, — «мы с Жубером так запьянствовали, что я ничего не помню». Кажется, и такой ответ устраивал Сиеса.
4: «Значит, вы не слышали от Жубера, что Франция нуждается в человеке со шпагой, смелым и популярным? Сейчас вполне возможен крутой поворот в любую сторону, хоть в угол, хоть за угол, но прежде всего нужна ваша шпага».
5: «Не слишком ли она коротка для ваших целей?»
4: «Если коротко, сделайте фехтовальный выпад вперед, и тогда острие вашего оружия поразит любого».
0: Беседу прервало появление секретаря.
7: Сиес предложил продолжить разговор вечером в Люксембургском саду. «Вы там встретите немало общих знакомых, но мадам Рекамбье должен вас огорчить, там не бывает».
5: Из шиньона аббата выпала гребенка с жемчужиной, и Моро не поленился поднять ее. Он знал, что его Жульетта не унизит себя общением с распутной директорией. Она лишь катается в открытой коляске в Лонгшоне, вызывая в публике восхищение.
7: «Это мое царство», — говорила она как-то Моро. «И оно сразу закончится, когда я замечу, что даже грязные трубочисты не оборачиваются во след мне».
5: В саду звучала музыка чеморозы, между деревьев феерично вспыхнули люстры, высветив потемки аллей. Моро казалось, что он попал на вернисаж, где элита директории, буржуазия, выставила на показ свое богатство, свою пустоту, свои туалеты, свое невежество, свое бесстыдство. Лакеи и королей в Версале, конечно, были одеты намного скромнее, нежели лакеи директории, сновавшие среди публики в красных фраках с голубыми кушаками, а шляпы их украшали султаны, трех расцветок революционного флага. Скинув на руки одного из них плащ и треуголку, Моро сказал: «Когда я уезжал в Италию, дамы в газовых платьях еще не забывали носить трико и закрывать грудь. Неужели не вернутся блаженные времена декольте, скромно укрытого веером?»
7: Подле приятеля Бернадота сидела одноглазая Элиза Форстер, маскировавшая свое уродство пушистым локоном. Бывшая герцогиня Деванширская, она пила ликер из черной смородины, а генерал Бернадот мрачно насыщал себя гоголем-моголем. «О!» — воскликнула кривая красавица, завидев Моро. «Ты слышал новость? Твой друг вытащил из марсельского трактира какую-то девку, которая была невестою Бонапарта, ну, этого, что пропал в Египте. Бернадот, расскажи нам о ней».
5: С трудом друзья генерала отвязались от пьяной женщины, у которой на большом пальце ноги красовался перстень с громадным бриллиантом. По этому поводу Бернадот сказал: «Когда дура не знает, куда деть красивое перышко, она втыкает его себе в зад. Садись, Моро. Вчера в манеже собирались старые бунтари, и Журдан говорил о твоей героической итальянской армии. Как она сейчас?» «Я вывел ее во Францию босиком, без артиллерии, без обозов. Из всей амуниции остались одни лишь ранцы». «Верю. Очевидно, тебе досталось».
8: «Да. Только при Нове подо мной рухнули три лошади. У четырех сабель вышибло клинки из эфесов. Представляю, какая была там свалка».
5: Жан Бернадот был давним другом Моро. Их роднило прошлой революции. Моро спросил о трактирщице из Марселя. Правда ли, что болтала о ней эта одноглазая шлюха Форстер?
8: «Дезире Клари была невестой Бонапарта, и он надавал ей столько клятв, что теперь она не верит моим словам».
5: «Оставим это», — попросил Бернадот. «Лучше скажи о Суворове». Моро так часто спрашивали о Суворове, что его мнение, облеченное почти в формулу, сохранилось. «Что сказать о человеке, способном довести напряжение боя выше человеческих возможностей? Суворов скорее положит костьми всю армию и сам ляжет с нею, чем отступит хотя бы на шаг. Его марш-марши великолепны. Они мне кажутся шедеврами воинского искусства». Бернадот спросил: «Ты уже получил новое назначение?»
8: «На плаху истории. За Италию».
5: Бернадот утешил: «Неудачи в Италии уравновесились успехами Массена в Швейцарии. И этот успех представляется столь значительным, что директория решила закрыть глаза на все погромы и грабежи, которые Массена обрушил на мирное население». «Однако», — продолжил Бернадот, — «после отхода армии Суворова в Италию, словно воды вселенского потопа, хлынули венские войска, уничтожающие следы республиканства. По слухам, знаменитый Доминико Чимороза уже сошел с ума от пытки на огне. Скажи, ты любишь его мелодии?»
7: В тени кустов Моро разглядел Жозефа Фуше, который издали ему кивнул, как якобинец якобинцу, а Бернадот указал на Жозефину Бонапарт. Мадонна Победы, как прозвали ее журналисты, с унизительным подобострастием раскланивалась перед Терезой Тальен, названной Богородица Термидора.
8: «Жозефина выглядит великолепно», — сказал Моро. «Никто не спорит», — согласился Бернадот.
5: «А кто вон там крутится с костылем?»
8: «Ты не узнал Талейрана?» Мадам де Сталь слезно выпросила для него у Барраса портфель с иностранными делами. Впрочем, Талейран уже оставил этот портфель на столе в кабинете, и это верный признак того, что директория издыхает.
5: «Послушай, дружище», — сказал Моро, — «Париж это или не Париж? Куда делась суровая простота прежних нравов? Если революция уже чихнула в мешок, так ради чего же мы, ее наследники, продолжаем посылать людей на явную смерть в атаках? Неужели ради вот этой гнусной толпы обезьян, которая отчаянно лорнирует, чтобы рассмотреть оттопыренные сосцы великолепной Терезы Тальен?»
7: Лакей вручил записку от Сиеса. Тот ждал. В большой чаше искрилось мороженое. Моро, подогретый ликерами и зрелищем нрава в директории, от порога заявил директору: «Кажется, вы пожелали, чтобы я свою честь и славу принес в жертву вашей политической фируле? Но я против разнузданной директории, против любой диктатуры, в какие бы приятные формы она ни облекалась».
8: «Нет лучше формы, чем форма республиканского генерала», — отвечал Сиес. «Франция знает вас. Франция уважает вас. Франция пойдет за вами».
7: Сиес убеждал его долго, но Моро чувствовал, что где-то очень далеко, пусть даже в бесконечном пространстве будущего, речь Сиеса обязательно должна сомкнуться с теми словами, которые он слышал от роялистки мадам Блондель.
8: «Если Франция, как вы утверждаете, пойдет за мною, то скажите, за кем собираетесь идти вы? Или следом за Францией, идущей за мною, или впереди меня?» «Хорошо», — сказал Муро, выхватывая шпагу. «Я согласен уничтожить всю грязь, что налипла на колеса республики. Но при этом сразу договоримся. Ни я, ни вы не будем хвататься за власть».
7: Это никак не входило в планы Сиеса.
5: «Если не нам, то кому же она достанется?»
8: «Мы вернем ее народу», — отвечал Муро.
7: «Вы были на улице Единства?» — спросил Рапотель.
8: «Нет», — мрачно ответил Моро. «Я не был на даче Клиши у мадам Рекамье, не был у бедной Розали Дюгазон, боюсь и притронуться к нежному безе в пансионе мадам Кампан. Ах, Рапотель, Рапотель! Ты думаешь, мне так легко забыть Жубера, его слишком коротенькое счастье?»
7: Утром Рапотель разбудил своего генерала. «Только что зеркальный телеграф принял известие с юга. Париж ликует. Бонапарт высадился во Фрежусе и летит прямо сюда на крыльях новой славы. Снова триумф!»
8: Моро, как в бою, просил набить табаком трубку. «Какой триумф? О чем ты говоришь? Если Бонапарт во Франции, то где же его армия? Вся армия. И если он оставил ее в Египте, какие же лавры могут осенять чело дезертира?»
2: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Пожалеем собачку. Уильям Питт-младший, глава Сент-Джемского кабинета, полагал, что возвращение Бонапарта во Францию чревато для Англии худшими опасениями, нежели бы из Египта вернулась вся его армия. Адмирал Нельсон осаждал Мальту, крейсируя у берегов Франции, но блокада была прорвана.
2: «Я спасен, и Франция спасена тоже!»
1: С этими словами Бонапарт ступил на берег. Никто у него не спрашивал, почему оставлена в Египте армия. Народные толпы выходили на дорогу, приветствуя его. Французы уже привыкли к мысли, что Бонапарт является в самые кризисные моменты. Его героизм овевала фантастика Востока, всегда возбуждающего воображение европейцев. И маленький генерал, опаленный солнцем пустынь, казался пришельцем из иного волшебного мира. Лошади остановили свой бег в Париже возле особняка на улице Шантрен. Бонапарт отстранил от себя Жозефину.
2: «Я все знаю».
1: Он в щепки разнес обстановку комнат, двери кабинета захлопнулись за ним. Жозефина, рыдающая, билась о них головою, взывая к милосердию. Бонапарт молчал. Наконец, к дверям Жозефина поставила на колени своих детей, Евгения и Гортензию Богарне. Теперь и они, плачущие, умоляли отчима простить их беспутную мать. Много позже, уже в Лонгвуде, император говорил о Жозефине. «Это была лучшая из женщин, каких я встречал. Она была лжива насквозь, от нее нельзя было услышать и слова правды, но, исполненная самого тонкого очарования, она внушала мне сильную страсть. Жозефина никогда не просила денег, но я постоянно оплачивал миллионы ее долгов. Она покупала все, что видела. Правда, у нее были дурные зубы, но она умела скрывать этот недостаток, как и многие другие. Даже теперь я продолжаю любить ее». Двери открылись. Все продумав, он простил. В самом деле, не смешно ли уподобляться жалкому рогоносцу, когда на него взирает сейчас вся Франция? Бонапарт держал себя скромно, со всеми любезный, его видели в саду, он гулял по улице с пасынком и падчерицей. Ни бушующий Мирабо, ни даже неистовый Робеспьер не удостоились при жизни, чтобы о них писали в газетах, а теперь любой француз в Гавре или Марселе читал о приятном загаре на лице Бонапарта, о короткой стрижке его волос, о том, что он сказал Сиесу и какой завтрак устроил ему Баррас. В череде празднеств и банкетов Жозефина во всем блеске зрелой женственности, очаровывая, тонко интригуя, появлялась с мужем, умело скрашивая его угрюмость, и Бернадот однажды сказал Моро: «Не пора ли нам арестовать Бонапарта?» «В чем ты его подозреваешь?» «В стремлении быть выше нас». «Но разве я поступлюсь принципами равенства?» Бернадот обнажил грудь, на которой красовалась зловещая татуировка, голова Людовика XVI, прижатая ножом к доске гильотины, а внизу было начертано «Смерть королям». «Да», — сказал Муро, «с такой вывеской на фасаде здания тебе осталось одно — жить и умереть республиканцам». «Муро!» Сын адвоката жил и умер республиканцем, а якобинец Бернадот, сын трактирщика, умер королем. Не всегда можно верить наружным вывескам. А флегма тоже добродетель. Моро хладнокровно рассудил, что именно корсиканец способен вывести республику из тупика директории. При встрече с Сиесом он сказал: «Явился человек, которого вы искали. Боюсь, его шпага длиннее, чем требуется». Потерпев крах с Жубером и Моро, директор даже не заметил, как и когда Бонапарт вовлек его в свои планы. А все выдумки Сиеса о создании новой конституции он отверг. «Я нуждаюсь не в словах, а в действиях». Люсьен Бонапарт, брат героя, уже пролез в президенты Совета 500, и этим Наполеон Бонапарт прикрыл оголенный фланг от нападения избранников народа. Он всюду утверждал, что отечество в опасности, а он прибыл из Египта спасать его. В этом случае сами по себе отпадали обвинения в дезертирстве. Но Но Франции ничто не угрожало. Спасать было нечего. Угроза отпала, значит, угрозу надо выдумать. Исподволь Бонапарт и его сторонники сеяли всюду коварные слухи о заговоре против республики. «Ни красных колпаков якобинцев, ни красных каблуков аристократии не потерплю», — утверждал Бонапарт. Его тайные поиски не укрылись от бдительного манежа, где еще уцелели крепкие головы, и генерал Жордан, ощутив тревогу, призывал Париж к оружию санкюлотов, к пикам.
2: «Смерть тиранам! Все на защиту республики! Франция не нуждается ни в Цезарях, ни в Кромвелях!»
1: Жордана поддерживал генерал Пьер Ожеро, безамотный храбрец, сын лакея, дезертир из трех армий, в том числе и русской. Заносчивый фанфарон, всегда полупьяный, он осыпал Бонапарта и его когорту самой отъявленной бранью.
2: «Корсиканцы на Корсику! Конечно, Бонапарт не лишен способностей, но где ему угнаться за мною?»
1: Это вывело из себя генерала Массена. Невежественный и грубый, он часто моргал крохотными глазками.
2: «Что вы слушаете этого громилу? Разве Бонапарт или Ожеро могут сравниться со мною? А ты, Жордан, вообще иди к чертям. Твоя слава, слава битого генерала!»
1: В церкви святого Сюльплиция парижане устроили пир в честь Бонапарта, но Жордана и Ожеро там не было. Однако Бонапарт в эти дни нарочно повидался с Жорданом.
2: «Ты, — заявил ему Жордан, — никогда не посмеешь тронуть священные принципы свободы, равенства и братства!»
1: Обращение на «вы» презиралось, как отрыжка аристократизма. В те времена даже солдаты говорили со своим генералом «ты». Бонапарт, обнимая Жордана, успокоил его.
2: «Я рад, что в тебе не угас дух прежней свободной Франции. И ты, Жордан, будь уверен во мне. Я не пойду за вами, за идеями манежа, но все исполню в интересах народа».
1: Баррас считал себя хитрейшим человеком Франции, которого никому не обмануть, не провести.
2: Нет, он своего не отдаст.
1: После беседы с Толейраном Баррас сразу обрел спокойствие, уверенный, что ради его же будущих благ хлопочут с утра до ночи все эти убогие людишки, вроде Сиеса, Бонапарта и Толейрана. Между прочим, именно Сиес уже высказывал сожаление, что не удался сговор с Моро.
3: «Флот давно созрел. Я вам предлагал сорвать его с ветки, но вы не пожелали. Теперь плод достанется другим».
2: «О чем сожалеть?» — смеялся Моро. «В наше время политика осуждена плестись за фургонами грандиозных армий. Стоя под знаменами Франции, я не думаю об авторах декретов».
1: Боевые дороги Моро и Бонапарта еще не пересекались. Моро никогда не заграждал Бонапарту его путей к славе. Бонапарт еще не видел в Моро соперника. Их слава клокотала в одном кипящем котле, и потому первая встреча двух полководцев была самой сердечной. Моро приветливый сказал:
2: «Здравствуй, коллега Бонапарт. Я завидую твоей бодрости, я радуюсь твоим успехам».
1: Они пожали руки. За их спинами вырастало красное привидение. Недавние грозы над Францией, закаты кровавых штурмов, чудовищные поля битв. Гильотина убрала с пути самых талантливых полководцев. Другие сами отошли в иной мир. Бонапарт сразу отстегнул от пояса кривую саблю.
2: «С нею я прошел от пирамид фараонов до Палестины, и она ни разу не подвела меня. Моро, прими эту саблю мамилюкского бея, и пусть она станет залогом нашей приязни».
1: Для Моро не оставалось сомнений, терзавших Жордана. Не было и тени зависти, мучившей Ожеро. Для него Бонапарт оставался единоутробным братом, рожденным из того же лона революции, которая однажды породила и его, Моро. Но Бернадот, увидев даренную саблю, обвинил друга в предательстве.
2: «И ты предал манеж за железную дешевку?
1: Это дамасская сталь. Бонапарт же способен исполнить все то, чего не способен сделать я, не способен и ты».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Бернадотом вскоре занялся сам Фуше.
3: «Слушай, приятель, я ведь тоже из якобинцев. Глупый человек, куда ты лезешь? Сейчас все наше, пойми.
2: А будет у нас еще больше.
4: Или ты решил быть умнее других?
3: Не лучше ли остаться живым и богатым аристократом, нежели больным и нищим якобинцем?
4: Я никого не пугаю. Но двери вашего манежа заколочу гвоздями, а твоя шея не крепче других.
1: Бернадот был парализован угрозами и, наверное, страхом. Зато идеальным казалось состояние генерала Моро, безоговорочно примкнувшего к лагерю бонапартистов. А солдаты? Они-то уж точно радовались.
2: «За Бонапартом! Спасать республику от тиранов!»
1: И буйствовала, и гремела огненная Марсельеза. Париж не был еще прекрасен. Велисийские поля уже существовали, но это был запущенный пустырь, кое-где заросший группами деревьев. Там, где позже воцарилась артистическая богема Монмартра, в ту пору была бедная деревня, жители которой трудились в каменоломнях. Отвратительное грязище покрывало закоулки древних улиц. Миллионы крыс населяли подвалы складов и подземелья кладбищ. Иногда к водопою двигалась шуршащая и повизгивающая в тесноте фаланга, неистребимая, она злобно посверкивала красными воспаленными глазками. На центральных улицах Парижа колеса экипажей ломались среди ухабов. Богатых женщин переносили в портшезах, так было удобнее. Редкие фонари, висящие на веревках, едва рассеивали мрак переулков. Старинные здания, уцелевшие со времен Генриха IV, были очень красивы, но кучи мусора у подъездов и дурные лестницы могли испортить любое впечатление. Примерно таким был старый Париж, вступающий в день 18-го Брюмера, что означало 9 ноября. Бонапарт, если в этот день у него и были колебания, упрятал их в глубине непроницаемой корсиканской души, наполненной честолюбием, презрением к людям и суевериями. Артиллерия еще с ночи была расставлена в дворцовых садах, заставы перекрыты, а курьерская почта задержана. Рано утром улицу Шантрен заполнила толпа генералов. Бонапарт вышел к ним в статском платье, но при сабле.
2: «Какой я оставил Францию и какой я ее застал? Своими победами в Италии я добыл миллионы, а что увидел, вернувшись? Только нищету. Этот порядок не может продолжаться. Пора избавить нацию от болтунов-адвокатов».
1: Бонапарт обратился лично к Моро.
2: «Я буду в Тюильри. Ты замкнешь Люксембургский дворец в осаде со всей его нечистью, и пусть в него входят, но никто уже из него не выйдет».
1: Кавалькада всадников в красочных мундирах промчалась в сторону Тюильри, а Моро явился в Люксембургский дворец.
2: «Закрыть все выходы», — велел гренадерам.
1: Барас не сразу выразил свое недоумение.
2: «Почему никто не едет ко мне? Я не вижу депутации народа. Меня никто в этот великий день не приветствует».
1: «А почему он великий, Барас?»
2: «Сегодня я стану президентом Франции».
1: «Это вспышка фантазии Талейрана?»
2: «Но и сам Бонапарт меня в этом лично заверил».
1: Наконец до Бараса дошло, что Талейран, повивальная бабка 18-го Брюмера, ласково завернул его, Бараса, не в пеленки будущей славы, а закутал сразу в покойницкий саван.
2: «Если так, — решил Барас, — я приму ванну».
1: Во дворец пробилась через охрану Тереза Тальен.
2: «Я должна видеть негодяя. Моро, где он?»
1: «Отмывает с себя кровь своих жертв». Он сопроводил Богородицу Термидора до купальни, где Барас при виде красавицы так сильно всплеснул руками, что окатил ее с головы до ног ароматную водою.
2: «Полезай ко мне, моя прекрасная наяда!»
1: Тереза Тальян отпустила ему хорошую оплеуху.
2: «Подлец! Я думала, ты умираешь героем, а из вонючей воды торчат твои ослиные уши! Где же всемогущий Барас, еще вчера пировавший, как Лукул в термах Трапезонда? Твое имя уже оплевано Парижем. Генерал Бонапарт в Тюильри вещает всем о твоем убожестве, а ты... ты...»
1: Бараса трудно было вывести из прострации.
3: «Вечером мы увидимся в опере», — решил он.
1: «Вы никогда не увидитесь», — вмешался Моро.
4: «Вот и первая новость, дорогая. Вечером в опере нас уже не будет. Вечером в оперу поедут другие».
1: Моро задержал убегавшую Тальен. «Назад! Приказ никого не выпускать!»
5: «Надеюсь, меня-то ничьи приказы не касаются?»
1: Но гренадеры Национальной гвардии перегородили двери штыками, и Тальен кинулась в ноги генералу.
5: «Моро, отпусти меня! Сжалься! Хочешь любви моей? Я уже твоя! Назови любой дом в Париже, он уже твой дом! Отпусти! У меня же дети! Наконец, я снова беременна!»
1: «И снова от Бараса?»
5: «На этот раз от банкира Уврара! Сжалься, Моро!»
1: К воротам подкатила карета, запряженная шестеркой белых прекрасных лошадей. Мюрат отворил дверцы, и из них выставилась наружу маленькая нога в лайковом сапоге. Это была нога Бонапарта, который легко спрыгнул на землю.
5: «У меня все отлично. А как твои дела?»
1: Никто и не пискнул.
5: «Пищать станут потом.
1: Я никогда не забуду твои услуги, Моро.
5: Благодарю. А где Баррас?»
1: Чисто вымытый он покорился судьбе.
5: «Его бесстыжие глаза больше не увидят ни этого дворца, ни Терезы Тальен, ни Парижа. Он меня всегда считал простачком-провинциалом с Корсики. Но смеется только тот, кто стреляет последним. Пора этот навоз вывозить на свалку».
1: Барасу объявили о пожизненной ссылке.
5: «Жаль»,
1: — сказал Барас, оглядев стены своих интимных покоев.
4: «Ведь я совсем недавно покрыл их такими обоями, каких не было даже у королей. Очень жаль».
1: Жалоба вписалась в протокол его политического ничтожества. Ни король Людовик XVI, бегущий из Версаля, ни сам Наполеон, которому суждено потерять Великую Империю, никто из них не стал бы сожалеть об искусном декоре стен. Но только теперь Париж стал волноваться.
5: «А почему вдруг Бонапарт, а не Моро? Слава у них одинакова, но Моро — природный француз из Британии, а Наполеон Буонапарте — корсиканец, жена у него — креолка с Мартиники. Откуда мы знаем, какие бабочки порхают у них в головах?»
1: Перед воротами Люксембургского дворца, безучастные ко всему на свете, бедная женщина продавала самодельные вафли. Возле ее подола зябко дрожала старенькая баллонка.
6: «Я знаю, что меня уже не стоит жалеть, но хотя бы ради собачки купите мои вафли. Пожалейте мою собачку».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: «Скрестим оружие». Об этих днях Муро позже вспоминал. На меня смотрели с особенным вниманием и доверием. Мне предлагали раньше, и это всем известно, стать во главе движения, чтобы произвести переворот, какой был сделан 18-го Брюмера. Мое честолюбие, если бы его оказалось достаточно, было бы оправдано общей пользой нации и чувством любви к Отечеству. Но я отказал. Наверное, Муро отказал напрасно.

0: Неужели ты снова кипятишь остывший бульон с увядающей актрисой Дюгазон? Не смеши нас, Моро. Александрина Гюло знает, что ты в Париже.
1: Учти, предупредил Даву, очень сметливый.
0: У ее матери плантации сахарного тростника на Маскаренских островах. И я не пойму, что еще тебя невежу смущает?
1: Чужие глаза, чужое внимание, чужие сплетни.
0: Не дури, Моро. Сахар приносит большие доходы. Из-за морской блокады англичан цены на сахар подскочат еще выше. Чтобы не было сплетен, я не пользуюсь калиткой.
1: Для чего же для нас, храбрецов, существуют заборы и окна? Мысль о том, что он поступил несправедливо с наивным существом, влюбленным в него, была для Моро невыносима.
0: Он посоветовался с адъютантом о наряде.
1: «Рапотель, я должен быть неотразим». Он и без того умел нравиться. Держался прямо, с большим достоинством. Глаза большие, серые, красивый изгиб рта, жесты скупые, но выразительные. Моро натянул тесные замшевые панталоны. Доминик Рапотель собрал волосы в пучок на затылке генерала, перевязал их красивой ленточкой. Мундир украшало золотое шитье, с голенищ свисали длинные вычурные кисти с бахромою. Генерал сел в карету. «Квартал Сен-Жермен», — велел кучеру. «Улица Единства, закрытый пансион мадам Кампан, прямо к калитке».
0: Писательница Жанна Кампан, из придворных дам казненной королевы, по сути дела, готовила в своем пансионе жен, давая им уроки кокетства, чтобы вернее пленять мужчин с завидным положением в обществе. Это ей удалось. Ни одна из учениц Кампан не стирала потом бельишко, не моталась по базарам с корзиной, выискивая луковицу подешевле и покрупнее.
1: Весь выводок мадам Кампан впоследствии дружно расхватали маршалы и придворные Наполеона, делая своих жен герцогинями и маркизами.
0: Кампан одобрила выбор Моро.
2: «Девица Гюло достойна вашего обожания. За благонравие она отмечена бумажной розой для ношения возле сердца. Я разрешаю Александрине выйти в сад для прогулки с вами. Но будьте благоразумны, генерал, с невинностью».
0: Наконец-то он увидел ее, застенчивую смуглую креолку, и снова поразился, как она молода, как она хороша. От девушки исходил нежный запах пачули, напоминавший о родине, затерянной в Индийском океане.
2: «Вы жестоки», — упрекнула она его.
0: Наивная умиленность юного создания восторгала Моро, и генерал сочувственно ахал, когда Александрина, округлив глаза, сообщала ему:
3: «Сегодня за обедом мне стало дурно. Вы не поверите, генерал, в моем шпинате сидел паук. Сидел и убежал».
0: За ними, отстав шагов на 10, чинно шествовала гувернантка и, поджав губы, на ходу довязывала длинный чулок. Моро шепнул девушке, что еще не потерял надежд на семейное счастье, и одно лишь ее «да» может решить судьбу. Но при этом, осторожный, как все бретонцы, он предупредил, что торопить Александрину тоже не желает.
1: «В любой первой же атаке я могу оставить голову, а свою жену вдовою. Мысль о том, что вы с моим именем станете устраивать новое счастье, эта мысль невыносима для меня».
0: Александрина протяжно вздохнула.
2: «Мадам Кампан учит нас, что в любви самое приятное не любовь, а лишь признание в любви. Правда, генерал?»
1: «Возможно. Но где же ваше «да»?»
0: Положительный ответ прозвучал иносказательно.
2: «Я родилась на островах, о которых, как о рае земном, писал Бернарден в своих волшебных романах. И мальчика следует назвать Полем, а девочку — Виргинией».
0: Надзирательница, не сокращая приличные дистанции, проявила беспокойство.
4: «Мадмуазель Гюло, не пора ли вам вернуться в свою келью и прочесть молитву? Вечер сегодня холодный».
5: «Ха!»
0: — фыркнула с досадой девица.
1: Моро вздрогнул.
0: Это резкое «пхе» сразу напомнило ему недавнюю встречу с роялисткой мадам Блондель.
6: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Сен-Клу — загородная резиденция королей. В верхнем зале Марса собирался совет старейшин. В нижнем зале оранжереи — совет 500 с президентом Люсьеном.

0: Бонапартом. Все два этажа до предела насыщены возмущением. Насилие над директорией угрожало насилием и над депутатами. «Нас окружают войсками и артиллерией, ссылаясь на заговор, о котором никто и ничего не знает».
1: «Директоры сами ушли в отставку», — убеждал Люсьен. «А Сиесу ничто не угрожает».
0: «Но подлая рука врагов народа уже протянута к горлу Франции, чтобы удушить священные права свободы». «Спокойствие, граждане, спокойствие!» Перед советом старейшин с растерянным лицом, похожий на лунатика, предстал Наполеон Бонапарт, и его от самых дверей затолкали, выкрикивая в лицо ему проклятие. Он видел перекошенные от ярости рты депутатов. Его рвали сзади за воротник мундира, чьи-то очень сильные пальцы пытались схватить за горло. Всюду слышалось: «Для чего ты приносил Франции победы? Отвечай! Чтобы затем стать тираном Франции? Отвечай!» Бонапарт стал жалок в своем бормотании.
2: «Я только солдат. Пришел спасти... Нет, я не Цезарь, нет, я не Кромвель. Солдат, спасти Францию!»
0: Его крутило в тесноте, в давке.
1: «Где ты видишь опасность?» — спрашивали его.
0: Бормотания делались бессвязнее и глупее.
2: «Я рожден под сенью богини счастья. Меня вел бог удачи. Я говорю вам о божестве. Я вижу свою звезду!»
0: Кто-то, преданный ему, шептал в ухо:
2: «Сумасшедший! Что ты несешь? Здесь не мамилюки Каира, а представители Франции! Опомнись, глупец!»
0: Бонапартисты, увидев, что их кумир заврался и уже не понимает, что мелет, выдернули его из этого зала. А в нижнем этаже Люсьен Бонапарт звонил в колокол, требуя тишины. Журдан надрывался в крике, что не потерпит деспотов.
3: «Лучше смерть! Бонапарта вне закона!»
0: Коридоры дворца наполнил грохот барабанов. В зал Совета 500 явился Бонапарт, а с ним четыре гренадера.
3: «Вот он! Объявить его вне закона!»
0: Шум, неразбериха, гвалт, вопли, звоны колокола. Уже взметнулись кулаки, где-то блеснул кинжал.
3: «Зарезать тирана! Мы свободные граждане!»
0: Это был день 19-го Брюмера. Толпа скандировала:
3: «Вне закона! В Каену его! В Каену!»
0: На первом этаже было страшнее, чем на втором. Бонапарт вмиг потерял загар, обретенный в Египте, и упал в обморок. Гренадеры вынесли его на руках. Люсьен Бонапарт трясущимися руками слагал с себя инсигнии, знаки президентского достоинства. Рядом с ним бушевал Журдан.
3: «Нет, не удерешь, скотина! Прежде утвердим декрет о внезаконности твоего братца, которого и сошлем завтра в Каенну, на потеху кобрам, вампирам и москитам!»
0: На улице Наполеон Бонапарт упал с лошади. Обморок повторился. Люсьен проник в кабинет, где бледный Сиес прощался с жизнью. Сиес и сказал ему:
2: «Если не очистить зал, мы погибли!»
0: Выбежав на площадь, Люсьен обратился к войскам.
3: «Во дворце засели убийцы! Агенты английской плутократии! Еще мгновение колебаний, и они убьют Бонапарта, моего родного брата и вашего доброго отца!»
0: Войско не колыхнулось, и тогда Люсьен, выхватив кинжал, занес его над своим полуживым от ужаса братом.
3: «Клянусь!» — возгласил он. «Я сам зарежу его, если он осмелится когда-либо нарушить права граждан!»
0: По рядам солдат пробежал трепет. Минута была решающей, и Мюрат понял, что промедление губительно.
3: «Я всех пошвыряю в окна!» — обещал он.
0: Наполеона еще шатало. Глаза блуждали.
2: «Да, да!» — велел он Мюрату. «Не бойся колоть штыками! Сегодня для Франции я должен стать божеством!»
0: Люсьен спрятал кинжал и шепотом:
2: «Дуралей, что ты опять бредишь о божестве?»
0: За плечами Мюрата моталась пятнистая шкура барса. Двери палаты разлетелись настежь, выбитые ударом ноги.
3: «Эй, вы, дерьмо! Вы, отсюда, пока не поздно!»
0: Виртуозная грубость выражения ошеломила депутатов.
1: Увидев, как надвигаются ряды штыков, они бросились в окна.
3: «Помогите им прыгать!» — указал Мюрат солдатам. «Хотя и невысоко, но я хочу слышать хруст их костей!»
1: Через минуту зал опустел. Никто не задавал вопроса, а если бы не хвостун Мюрат, что было бы?
3: Наполеон Бонапарт с трудом, еще бледный, взобрался на статную лошадь.
2: «Выдайте солдатам деньги и водку!»
1: Он ехал молча. За ним шагали 8000 гренадеров в мохнатых шапках и распевали Марсельезу.
3: «Все в порядке!» — кричали они прохожим. «Мы спасли своего капрала, а он спасет республику!»
1: Обо всем, что произошло в Сен-Клу, генерал Моро узнал позже и уже в ином освещении, более героическом. Не довелось Моро присутствовать и при следующей омерзительной сцене, когда пьяный Ожеро явился на улицу Шантрен, где Бонапарт, уже свежий и бодрый, выдрал его за ухо.
3: «Ха, храбрец Ожеро! Теперь ты будешь паинькой, и передай крикуну Журдану, что Бонапарт всех прощает. Пора уже знать в манеже, что я выше всех партий. Партия, к которой я принадлежу, состоит из одного человека. Это я».
1: Вместо директории было учреждено консульство из трех консулов – Дюко, Сиеса и Бонапарта. Если власть завоевана, ее надо делить. Бонапарт сказал Сиесу:
3: «Я думаю, среди трех консулов кто-то из нас должен быть первым, дабы от имени нации воспринять всю полноту власти. Учитывая особые заслуги Сиеса перед революцией, именно ему и доверим назвать имя первого консула».
1: После такого деликатного предложения Сиес уже не мог показать на себя пальцем. Он уступал власть Бонапарту.
2: «Я предполагал, что ваша шпага длиннее обычной».
3: «Дело не в шпаге. Тут надобна метла».
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Под скромным титулом первого консула зарождалась единоличная диктатура будущего императора. Он обещал:
3: «Мое правление будет правлением ума и молодости. Я ничего не желаю для себя, готовый служить народу».
1: Французы ждали порядка и мира, мира, мира. Настал 1800 год. В самом его начале английский король Георг III отверг мирные предложения Франции. Ответ из Лондона был грубым, бестактным, чудовищным. Главный смысл его был таков: мир в Европе невозможен, пока на престол Франции не вернутся бурбоны. Бонапарт созвал генералов.
2: «Видит Бог, как я хотел мира, но Францию снова принуждают к войне. Готовьтесь снова скрестить оружие».
1: Закончив одну войну, армия не расходилась по домам, ожидая второй и третьей. Ветераны, давно оторванные от семей и регулярного труда, изучили одно ремесло — воевать. И мир в Европе их уже не устраивал. Так постепенно солдаты буржуазной Франции превращались в профессионалов войны, ничего кроме войны не знавших и знать не желающих. В тихом Дижоне, вдали от посторонних глаз, генерал Бертье уже формировал резервную армию, о чем тогда догадывались немногие. Бертье был правой рукой Бонапарта, его мозгом, его канцелярией, даже его чернильницей. Мундир этого человека оставался незапятнан. Когда Массена обчистил кладовки даже у папы Римского, он хотел взвалить вину за грабеж на Бертье, на что Бертье спокойно отвечал: «Пусть он не врет». Бонапарт ожидал возвращения из эмиграции Лазара Карно, которого он и встретил щедрыми, великодушными словами.
3: «Для вас что угодно, когда угодно, сколько угодно».
1: Лазар Карно, ученый и математик, стал его военным министром. Он предупредил Бонапарта: «Закон воспрещает первому консулу водить армии». На это Бонапарт ответил: «Я поручаю армию Бертье. А в законе не сказано, что первый консул лишен права находиться при армии». Карно был автором доктрины революционных войн, Именно он научил французов побеждать опытного противника с генералами-дилетантами и солдатами-недоучками. Моро и Карно были проповедниками будущего аэронавтики, но, встретившись, они беседовали совсем о другом.
5: «Я всегда считал вас умным человеком», — начал Карно. «И мне не понять, отчего вы сглупили 18-го Брюмера, пропустив Бонапарта впереди себя. Я ведь лучше вас знаю, этого человека, в душе которого бушуют вулканы непомерного честолюбия и таятся бездны презрения ко всему человечеству».
1: Карно сам был членом директории, знакомым с ее секретами. Он сказал, что Бонапарт, одерживая победы, слал в Париж кучи награбленного добра, не требуя отчета у Барраса, почему и Баррас не требовал отчета у Бонапарта.
5: Это был, если хотите, негласный альянс двух матерых разбойников, и директория, обставляя свои комнаты антикварными ценностями, расплачивалась с поставщиком ценностей нещадным воскурением ему фимиама. «К чему мы пришли?» — рассуждал Карно. «Теперь вместо прежнего братства с народами Европы явилось чувство превосходства над другими народами. Это упоение опасно для самих же французов. А тяга к военной добыче стала для генералов естественна, как желание есть, пить и спать. Я иногда с ужасом спрашиваю себя, чем это кончится? Завоевательная политика Франции сначала приведет к диктатуре армии над народом...»
1: «Кажется, уже привела», — заметил Моро.
5: «А затем армия породит и диктатора, и над собою, и над народом. Не думаю, чтобы Бонапарт мог быть человеком вроде Вашингтона, который, свершив необходимое для страны, отступил в тень инжирного дерева, наслаждаясь прохладой. Кстати, Моро, а какие у вас отношения с Бонапартом?»
1: «Ни одного упрека за поражение в Италии от него я не слышал. Я принят в Мальмезоне. Бонапарт просто любезен, а Жозефина крайне мила. Он покоряет, она обвораживает».
5: «О войне старались тогда не думать, хотя Бонапарт все чаще уединялся с Бертье, раскладывая карты Италии.
3: Придется снова отбирать у австрийцев все то, что Мороз дал русским, а русскими победами воспользовались в Вене.
5: Бертье, где это дурацкое место, возле которого даже не Суворов, а князь Багратион всыпал Моро как следует?»
1: «Это случилось у деревни Маренго, вот здесь».
3: «Именно здесь я разрушу австрийское могущество в Италии. Маренго войдет в мою историю, а имя генерала Моро сохранится лишь в комментариях к этой битве».
1: При свидании с Карно первый консул велел:
3: «Распорядитесь, чтобы всех русских, плененных в Голландии и при Цюрихе, собрали в лагерях Милле и Камбре. Я не желаю ссориться с Петербургом, а война с Россией — это бессмыслица. Что она даст Франции, если нам с русскими нечего делить? Мальту я решил вернуть России, а из пленных составим два русских полка. Это, считайте, уже готовый гарнизон для размещения его в фортах Лавалетты».
1: Париж долго говорил о безумном расточительстве Талейрана, давшего в своем доме праздник в честь семьи Бонапарта. Гости были удивлены, когда хозяин с салфеткой через плечо, подражая лакею, появился с подносом, на котором шипел в бокале прозрачный оршат. Прихрамывая, этот инвалид протащился через зал, и Бонапарт принял от него напиток, а Талейран застыл перед ним в выжидательном поклоне. И тут все поняли, что Бонапарт для Талейрана — это не только первый консул. Он для него что-то иное, что-то высшее. Среди многочисленных гостей была и Жюльетта Рекамье. На ней не было никаких драгоценностей. Красоту не украшают. Красота сама по себе. Правда, в прическе женщины была скромная ленточка, но ее выдернул из волос Бернадот, сказавший, что это ценный сувенир для его погибшего сердца. Подвинувшись ближе к Моро, женщина шепнула ему: «У Талейрана глаза мошенника, торгующего из-под полы фальшивым жемчугом, а руки красные, как у прачки, которая не успевает перестирывать чужое белье».
5: Моро был человеком наблюдательным.
1: «На тебя очень пристально глядит Бонапарт».
6: «Да, я тоже это заметила».
1: Рекамье поникла с таким видом, будто хотела у всех мужчин выпросить прощение за свою красоту.
5: «Слишком любима всеми», — тихо сказал ей Моро.
1: «Способна ли ты любить только одного?» Через складки веера он услышал ее шепот.
6: «Я истосковалась в разлуке с тобою. Приезжай. Я как раз обещала гостям показать авейронского дикаря».
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Нетерпение. Утром грязный трубочист, спускаясь по веревке с крыши, заглянул в окно спальни Рекамье.
7: «Ку-ку! Я ведь тоже большой ваш поклонник!»
1: Муж мадам Рекамье был старше ее на 30 лет, а ранее был любовником ее же матери. Нет, он не женился по страстной любви. Банкиру требовалась отличная реклама для конторы, чтобы клиенты, увидев Жюльетту, стали покладистее в финансовых сделках. Парижане говорили, что муж оставался для нее только отцом. Говорили, что у Жюльетты имеется один тайный телесный изъян, мешающий ей наслаждаться любовью. Банкир облицевал комнаты жены громадными зеркалами, чтобы она никогда не забывала о своей красоте.
7: «Такой товар на тротуарах Парижа не валяется».
1: Доминик Рапотель пристально наблюдал за рассеянным поведением своего генерала. Осторожно спросил:
6: «Кажется, пора закладывать карету».
1: Моро назвал ему адрес. Улица Монблан.
7: «Карету подать к дому банкира Рекамье, где раньше жил банкир Неккер, отец Жермена де Сталь. Кучер знает, где надо остановиться. Запрягай не белых лошадей, а черных».
6: «Черных лошадей в черную карету?»
7: «Согласен. Но лицо я не стану мазать сажей».
1: Но прежде он решил сделать то, что подсказывала ему совесть, и навестил Розали Дюгазон. Любящая женщина, она прошла по жизни достаточно сложный путь, и нельзя было обижать ее на прощание. Когда-то балерина, затем певица, потерявшая голос, она скатилась до жалкой драмы. Усталые глаза актрисы были расширены от множества чашек крепчайшего кофе, и они расширились еще больше, когда на пороге ее жилища появился генерал Моро. С жалобным криком, как подстреленная птица, Розали кинулась к зеркалам, чтобы скорее поправить на голове кружевной фюшю.
6: «Так я и знала. Ты не мог не проститься со мною, ты не мог не прийти ко мне. Правда?»
1: Моро с нежностью всмотрелся в увядающее лицо.
6: «А, ты ищешь морщины? Их нету, еще нету».
7: «Все морщины вот здесь», — Моро провел рукою по своему лбу. «Это после Требии, это Нови, это ущелье Овада».
6: «Но я была там вместе с тобою».
1: Розали показала ему газеты, в которых писалось о Моро и его армии.
6: «Я собрала все. Даже то, что не следовало читать. В конце».
7: «В конце, дорогая, пишут только о мелочах».
6: «Да, но для женщины мелочи самое главное».
1: Моро огляделся. Нет жилищ печальнее на свете, нежели квартиры стареющих актрис. Какой безнадежной грустью веяло от лавров, полученных Дюгазон еще в ранней юности, когда она порхала сельфидою с крылышками на плечах. Тоска исходила от портретов, подписанных «С любовью» знатными музыкантами Буальдье и Гретри. Куда делся ее волшебный голос? Увы, он стал почти хриплым, трагическим.
6: «Все кончено, Моро, и мне давно пора задуматься о прощальном бенефисе. Любящая тебя, что оставлю тебе? Хочешь, изучу роль солдата? Командуй мною, генерал Моро».
7: «Не играй», — сказал Моро.
6: «Я, кажется, смешна. Подмостки театра, к сожалению, не трибуна. Но как бы хотелось мне, брошенной тобою, объявить Парижу со сцены, что я любила Моро».
7: «Прошу тебя, Розали».
6: «Моро любил меня, а я люблю Моро и теперь».
1: Она была возвышена, как в классической трагедии. «О любви шепчут, Розали», — отвечал он.
6: «Неправда. Иногда надо кричать».
1: В этот момент... Почему? Она показалась ему прекрасна, как никогда, и Моро вдруг вспомнил другую героиню своей безумной юности. Легендарную Олимпию де Гуш, когда-то сказавшую: «Если женщина получила право кидаться под нож гильотины, кто откажет ей в праве всходить на трибуну?»
7: Моро с любовью расцеловал забытую Розали. Ее теплое плечо осыпали солнечные веснушки. Она закрыла ему глаза, как покойнику.
6: «Ты больше никогда не увидишь меня».
7: «Так не бывает, Розали».
6: «Но так будет, Моро. Мир слишком жесток, а ты слишком добр. Я была только возлюбленной, но теперь я хотела бы стать твоей матерью, чтобы спасти тебя».
7: «Надо ли спасать меня? О чем ты говоришь?»
6: «Я внимательно изучила твои победы в начале, но увидела в конце твое поражение, твою гибель, Моро».
7: Моро прочел о себе в газете, что он посетил заведение мадам Кампон и имел счастье представиться благовоспитанным кузинам Гортензии и Эмилии Багарне. По слухам, которым редакция не осмеливается верить, генерал Моро выказал к одной из кузин особое внимание. Подобных сплетен он и боялся. Не об этих ли мелочах предупреждала его Дюгазон? Первый, кого он встретил в салоне мадам Рекамье на улице Монблан, был неустрашимый Даву, продолжавший лазать через заборы к несравненной и обожаемой мадам Леклерк. Газетная утка не произвела на Даву впечатления.
3: «Ну и что? Все газеты гнилье, а Жозефина с Бонапартом будут рады иметь такого зятя, как ты. Говорил же я тебе об английской блокаде. Можешь забыть этот сахар. Есть в этом мире кое-что и послаще сахара».
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
7: Моро уклонился от Жермены де Сталь, очень любившей поговорить, никого не слушая, в отличие от своей подруги Рекамье, которая больше слушала. Среди гостей был и первый консул, примостившийся на краешке кресла, как бедный родственник на богатых именинах. Темный взор корсиканца напряженно преследовал хозяйку салона. Мадам де Сталь, верная нравам былой директории, откинула шаль, обнажив перед Бонапартом мускулистые плечи. «Когда я по вечерам разглядываю свое роскошное тело, которое у мужчин вызывает столько тайных вожделений, я всегда с ужасом думаю, что все это, вот это...» Она потрясла плечами, как цыганка на морозе. «В будущем непременно станет добычей гадких могильных червей». Подобное излияние могло бы иметь бешеный успех при Барасе, но генерал Бонапарт был человеком иного склада, и вожделения к будущей добыче червей он не испытал.
3: «Если желаете избавиться от глупых мыслей, рожайте детей толстых и горластых, но рожайте их только от мужа, ибо незаконные дети отягощают бюджет республики и служат недобрым примером для нравственности».
7: Моро слышал, как мадам де Сталь обругала консула.
6: «Алейронский дикарь! Пожалуй, еще хуже!»
7: В углу теснились живописцы — Давид и Жерар. Бонапарт с искренним интересом спросил Давида, над чем он работает.
6: «Над картиной «Переход через Фермопилы», где спартанский царь Леонид был повержен персидскими ордами Ксерксом».
7: Бонапарт не скрыл своего неудовольствия.
3: «К чему тратить краски и силы на изображение побежденных? Давид, ваша кисть должна служить победителем».
6: «Но кто же сегодня равен классическим героям?»
3: «Вы увидите его, Давид. Это я вам обещаю».
7: Заметив Моро, первый консул пожелал с ним уединиться.
3: «Война неизбежна. И с англичанами, и с австрийцами. У меня нет сомнений в том, что ты желал бы отыграться за Италию».
7: «За Италию, да, но только не в Италии», — возразил Моро. «Я гораздо лучше знаю области Рейна и Мозеля. В древних лесах Германии мною изучены все тропы и поляны».
6: «Об этом мы вскоре и поговорим».
3: «Генералов во Франции много, но полководцев осталось лишь двое. Ты и я. Не нам ли, Моро, решать судьбы Франции на полях чести?»
7: Мадам Рекамье призывно похлопала в ладоши.
6: «У меня для всех вас, дорогие друзья, имеется маленький сюрприз. Авейронский дикарь. Он еще ребенком был украден волчицею, которая и вскормила его своим молоком. Его недавно поймали в лесу охотники. Он не может освоить нашу речь, зато он прыгает по деревьям, как белка».
7: Дюжи и лакеи втащили в салон здоровенного парня, на котором штаны держались так же неестественно, как на обезьяне, которую показывают в уличном балагане. Попав в закрытое помещение, авейронский дикарь испуганно мычал. Посреди зала поставили блюдо с едой, и это существо, опустившись на четвереньки, долго и подозрительно обнюхивало пищу.
5: Бонапарт сказал Моро: «Не так ли были осторожны с едой и первобытные предки?»
7: Моро испытывал чувство брезгливости.
5: «По-моему, зрелище отвратительное. Эта скотина в несуразных штанах лишний раз доказывает, что человеку без человеческого общества нечего делать на этом свете».
7: Улучив момент, Моро шепнул Рекамье: «Моя карета будет ждать на углу сада».
6: «Я рада, но после ужина».
5: «Звали к столу. Первый консул повел себя несколько странно. Возле себя он оставил кресло свободным». «Это для мадам Рекамье», — заявил он.
7: Сестра консула, Элизабет Чиокки, заманила Жюльетту в глубину комнат, объясняя ей все то, что за этим последует.
5: От Моро не укрылось смущение Рекамье, но красавица миновала свободное кресло возле первого консула и с показной решимостью села подле некрасивого камбасереса. Бонапарт не был готов к такому поражению.
3: «Смотрите! Ей понравился этот урод!»
7: Моро незаметно удалился. На темной улице Монблан его ожидали черные лошади, впряженные в черную карету.
5: «Я давно жду», — сказал кучер.
3: «Куда поедем?»
5: «На дачу в Клиши и обратно. Поедем быстро».
7: В актерских способностях мадам Рекамье он не сомневался. Так бывало уже не раз. Побледнев, она вдруг теряла сознание, и лакеи на руках уносили ее бесчувственную в спальню, после чего гостям объявляли: «Мадам Рекамье уснула. Легкий сон оживит ее ослабевшие силы, и она скоро порадует нас танцем с шалью». Но в спальне женщины уже не было. Закутанная в плащ, она тихо выскользнула из калитки сада. Моро принял ее в свои объятия. Кучер не жалел лошадей. Жюльетта вышла к гостям, чуть смущенная, нежным и тихим голосом проворковала, что ей стало лучше.
6: «Вы ждете от меня танец с шалью? Хорошо, друзья».
5: Она звонко ударила в бубен и прошлась по кругу, изгибаясь тонким телом.
7: Концы шали текли вдоль нее, как струи воды, и все мужчины при этом испытали некоторую тревогу.
5: Элизабет Чиокки снова преследовала ее.
6: «Мой брат смотрит на все это вполне серьезно. У него есть официальная супруга. Теперь он, как первое лицо в государстве, нуждается в официальной фаворитке. Вас ожидает блистательная судьба Дианы де Пуатье, судьба мадам Монтеспан».
8: «Благодарю, но я решила остаться мадам Рекамье».
5: Из ночного сада слышался рев. Это рычал во мраке авейронский дикарь, который до утра будет спать на дереве. 19 век вступал в свои исторические права. В это переломное время, на самом срезе эпохи, знаменитый Роберт Фултон, не сумев заинтересовать Лазара Карно идеей создания подводных кораблей, решил заработать деньги иным путем. Предприимчивый американец, по профессии живописец и ювелир, он открыл на Елисейских полях павильон, в котором и расположил обширную панораму под названием «Пожар Москвы». Парижане охотно платили Фултону деньги, чтобы посмотреть, как в огне пожаров корчится, сгорая, русская первостолица. В языках дымного пламени погибают колокольни древнего Кремля. Это не было гениальным пророчеством, лишь случайные совпадения, от которых история мира никогда не была и не будет застрахована.
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Начало века. Светило солнце, крыши Петербурга купались в розовом снегу. Перед Зимним дворцом, ради обогрева извозчиков, полыхали громадные костры, сложенные из массивных бревен. Их пламя вздымалось высоко. Через окна деловых апартаментов император Павел I наблюдал, как над куполом Академии художеств кружатся вороны. Звонок. Время докладов. Явился Федор Растопчин. Умнейший прохвост, которого через 12 лет народная молва сделает поджигателем Москвы. При нем портфель, подозрительно толстый. Нет ли опасности из портфеля? «Жду новостей с Мальты», — сипло сказал Павел. Французский гарнизон Мальты, засев в цитадели Лавалетты, выдерживал осаду англичан. Адмирал Нельсон не раз брал на эскадру Эмму Гамильтон, чтобы нежная леди насладилась унижением республиканцев. Но крепость не сдавалась. На гласисах ее фортов плясали воздушные французские балерины, самим дьяволом занесенные на Мальту. И эскадра, обескураженная, отворачивала к Неаполю. Об этом и шла беседа.
3: «Британцы штурма робеючи ожидают, покуда во французишки сами не передохнут. Дровишек на Мальте нету, так они, твари, корабли на дрова ломают. Водка уже кабинцев давно кончилась, а рисом они танцорок своих кормят».
2: Растопчин умолк. Павел сказал: «Если я гроссмейстер Мальтийского ордена, Мальта моя, как и Россия. Скажите британскому послу Чарльзу Уитворту, что мое величество гневается. А что из Парижа, граф?
3: Фабрики заработали, всем нашлось дело. Мясо подешевело, и хлеб появился. Видать, Бонапарт и спекуляторов душит. Сам же он не ужился во дворце Люксембургском и устроил для себя и родственников квартиры в Тюильри королевском. По слухам же, престолу вашему он выражает респект солидный, из чего мнение складываю, вражды к нам не имеет».
4: «Что у тебя в портфеле?» — вдруг крикнул Павел.
2: Растопчин предъявил хитрое сооружение.
4: «Изволите видеть, замок французский. Хитроумность его с полезностью сочетается. Ежели покуситель открывает двери снаружи, то пистолет в замок вделанный производит выстрел, пламя коего запаливает свечу у дверей. Хозяин дома просыпается от выстрела в покоях, уже освещенных, а покуситель удирает. Чтобы и вашему величеству в замке Михайловском такие замки поставить».
2: Рыцарское строение Баженова должно было в новом царствовании затмить славу Зимнего дворца Растрелиевского. Белый супервейс, наброшенный поверх мундира Гатчинского, был украшен на груди Павла мальтийским крестом.
3: «На что мне фокусы?» — спросил Павел. «Пусть Бонапарти в Тюильри такие замки вкручивает. Дело, говори».
4: «Дело, ваше величество, прискорбное. Зачем Россия с Францией воевала? Ваша мудрейшая мать всю Европу взбулгатила, чтобы душили сообща извергов парижских. А сама при этом дома сидела, кофе пила, да кошек гладила. Ни единого солдата против ужекабинцев не дав, она на Востоке русские дела в порядок приводила. Какие претензии мы можем иметь к Франции, разделенные с нею Германией?» — настаивал Растопчин. «Нашими-то жертвами мы насытили алчность банкиров Сити. Мы губили лучшие войска за интересы кабинета Венского. Есть ли резон строить политику внешнюю на разногласиях с Францией, ежели причин для разногласий не имеется? Хотят они жакобинствовать, ну и пущай бесятся. Перебесятся и сами притихнут. Нам-то что с того?»
3: «Ты прав, и об этом я мыслю. Паче того, кабинеты Сент-Джемский и Венский одни подлости нам делают».
2: В самом начале апреля, обходя гулкие залы недостроенного замка, Павел сердито указал графу Растопчину:
3: «Велю отозвать послов российских из Вены и Лондона. Чарльза Уитворта гнать вон. Всюду убрать портреты сумасшедшего Георга английского и заносчивого Франца цесарского. Взамен им в аудиенц-залах желательно видеть личину первого консула Бонапартия. И пусть все с прилежностью и вниманием на нее взирают. Слава Богу, Цезарь явился!»
2: Екатерина II перед смертью не раз восклицала:
5: «Ну где же Цезарь? Когда явится? Чего же он медлит?»
2: Женщину не обманывало политическое чутье. Она ожидала прихода к власти диктатора, который погребет останки революции. Екатерина писала, что Франции нужен человек, выходящий из ряда обыкновенных смертных, ловкий, храбрый, стоящий не только выше современников, но, может быть, и выше самого века. Родился он или не родился? Если таковой сыщется, время остановится там, где он будет стоять.
3: Суворов был еще жив. Он был еще жив, а Италия уже растерзана. Австрийцы истребляли патриотов безжалостно. Обнаженных женщин секли на пнях, оставшихся от спиленных деревьев свободы. Армия венского барона Меласа не могла взять лишь Геную, где засел генерал Массена. На юге Италии, в королевстве Неаполитанском, адмирал Нельсон украшал реи своих кораблей гирляндами повешенных республиканцев, а прекрасная Эмма Гамильтон рукоплескала одноглазому и однорукому любовнику. Бонапарт бывал откровенен с Бертье.
4: «Вы думаете, французам так уж дороги прежние идеалы свободы, равенства и братства? Они уже объелись ими при Робеспьере и теперь желают только удовольствий, ибо все они легкомысленны и тщеславны. Любой народ — это сырая, бесформенная глина. Слепи из нее шар и кати куда хочешь. Шар покатится. Прежние девизы можно теперь заменить иными: честь, слава, богатство».
2: Бертье доложил, что русское оружие отдано в мастерские для ремонта и чистки. Бонапарт спрашивал у Карно:
4: «Как дела с русскими пленными?»
2: «К ним послали врачей. Хорошо кормят. Они пьют вино. Военные швальни Парижа озабочены скорейшим пошивом новых русских мундиров, в точности по форме полков. Павел I, очевидно, не страдает дальтонизмом, и нам никак не подобрать расцветку воротников — абрикосовых, селадоновых, изабелловых и песочных. Русские сами в них не разберутся».
3: Бонапарт залез пальцами в табакерку Бертье.
4: «Помнишь ли, я вывез из Италии шпагу, которой римский папа Лев X одарил мальтийских магистров. Вели золотить ее заново. Мы пошлем шпагу в Петербург, чтобы доставить удовольствие этому курносому чудаку. Где Муро?»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Когда Муро явился, Бонапарт сказал ему:
4: «Примешь ли команду над Рейнской армией, которая в случае успеха станет на Дунае? Вена зазналась. Не пора ли нам снова проучить ее палками?»
2: Карно вмешался в их разговор: «Только не бейте Австрию сильно, иначе Россия начнет пересчитывать ее синяки».
4: «Нам, — продолжал Бонапарт, — не предстоит страдать совестью. Война будет справедливой. Не мы ее вызвали. Я за мир в Европе, но меня оскорбили. Мои предложения к миру отвергнуты. Гордость Франции не позволяет сносить ни лондонского чванства, ни венской надменности».
2: Моро снова получал армию. Он переехал на улицу Анжу, где во дворе дома держал конюшни и кареты для выездов. Стены кабинета украсил видами пейзажей родимой Британии и гравюрами с изображением скаковых лошадей. Моро ощущал в себе большой запас сил и здоровья, а нежность к милой Александрине, спокойная и ровная, заставила его представиться ее матери. Госпожа Гюлло оказалась в том приятном возрасте, что и Жозефина Бонапарт. Революция уничтожила обращение к женщине «мадам», но генерал не желал именовать будущую тещу «ситуаен» — «гражданка». Моро еще не просил руки ее дочери, но женщина сама догадывалась, чем вызван ее визит. Зная о славе генерала, опытная дама с трудом скрывала материнскую радость по случаю такой великолепной партии. Конечно, мадам Гюлло не преминула коснуться и газетных сплетен.
6: «Правда ли, генерал, что вы ездили на поклон к этим выскочкам, кузинам Богарне? Я очень далека от этой семейки, но слышала не раз, что Гортензия не может найти мужа по причине дурной репутации матери».
2: В неприязни ее к Жозефине Моро легко обнаружил чисто женскую зависть. Колониальная аристократия, особенно креолы с их смешанной кровью, всегда имела большую склонность к вражде и склокам. Моро очень хотелось бы повторить мнение Даву о газетах, но он благоразумно сдержался.
6: «Вы, генерал, бываете и у мадам Рекамье?»
2: Ответ Моро не вызвал и тени подозрений. «Я, как и все, очень уважаю эту умную женщину». Проверка нравственности закончилась, и мадам Гюло обратилась к содержимому генеральского кошелька. Сначала она дала понять, что острова Бурбон с Иль-де-Франсом... Французская революция переименовала остров Бурбон в остров Соединения, ныне заморский департамент Франции Реюньон. Остров Иль-де-Франс с 1814 стал английской колонией, ныне самостоятельное государство Маврикий. Лежащие к востоку от Мадагаскара, можно считать почти отрезаны от метрополии блокадой английских пиратов.
6: «Доходы с плантации непостоянны», — сказала она, — «а моя Александрина не привыкла сносить бедность».
2: Тут же, испугавшись, что жених сочтет их семейство нищенским, Гюло заявила, что приданное дочери обеспечит замок Орсе в зеленых предместьях Парижа. Моро отлично распознал все ее меркантильные ухищрения. «Мадам», — сухо произнес он, — «мои кошельки от золота еще не лопаются, но положение командующего Рейнской армией сулит мне 40 000 франков. Поверьте, что пальцы избранницы моего сердца не станут вылезать из рваных перчаток». Он как раз сегодня был приглашен в Мальмезон, но теперь, ощутив соперничество Гюло с семьей Багарне, умолчал об этом. По дороге в имение Жозефины генерала дважды задерживали возле Кардегардии. Это удивило Моро. При встрече с Бонапартом он спросил: «Отчего набережная обрела новые заставы?» «Я часто езжу этой дорогой и недавно узнал, что по дороге в Мальмезон на меня готовится покушение».
7: «Откуда это стало известно?»
2: «От Фуше».
7: «Наверное, знать об этом очень противно».
2: «Я испытываю брезгливость и только».
6: Жозефина, очень оживленная, показала оранжереи с тропическими растениями, домашний зверинец с редкостными животными, которых она закупила в Африке и Америке. Столы в ее комнатах были завалены ботаническими атласами. «Когда я была бедной вдовой, я часто глядела на другой берег Сены, размышляя о счастье семьи Куге, жившей в Мальмезоне. Теперь он мой, и я безмерно счастлива».
2: Ужин за столом Бонапартов был скромен. Первый консул имел теперь 500 000 франков жалования, и Моро было приятно слышать от Бонапарта, что он всем-всем доволен. «Главное, чтобы желания не опережали возможностей. Даже если меня лишить консульских достоинств, у меня останется дом в Париже и дача в Мальмезоне». «Что еще человеку нужно?» — дружески спросил он Моро. «Может быть, гражданке Жозефине и мало, но гражданину Наполеону достаточно».
6: Бонапарт рассуждал как преуспевающий буржуа, загодя рассчитывающий свои доходы. Наверное, также в корсиканском Аяччо сидел вечером его отец, обдумывая с женой Летицией, как прожить со скромной адвокатской практики. В золотистых сумерках Мальмезона желтый леонский бархат на мебели отливал старомодным уютом. Жозефина, посверкивая прекрасными глазами, рассказывала об успехах Гортензии в живописи. «Мою дочь обучает сам Батист Изабе».
2: «А это ученик Луи Давида», — напомнил Бонапарт.
8: «Изабе лучше Давида и Жерара».
2: «А мне нравится Давид. Он сдержаннее».
6: Только сейчас Моро сообразил, что художник Изабе — двойник Бонапарта. Лицо, фигура, походка — все было схоже. Не затем ли Изабе и катается в Мальмезон, чтобы ввести в заблуждение заговорщиков, если слухи о покушении на Бонапарта не выдуманы самим Фуше? В эту ночь Моро снились разбитые дороги отступления армии, умирающие лошади с красивыми страдальческими глазами. Наконец, кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, стал для него кошмаром. До рассвета генерал Моро собирал гвозди и подковы, сыпавшиеся из фургона. Он пихал в рваные мешки куски угля. Проснулся же разбитый, обессиленный, и долго сидел на постели, пытаясь сообразить, что случилось вчера. Доходы с плантации сахарного тростника перемешались с миниатюрами из АБ, а колючки дикобраза из Мульмезона перепутались с гвоздями для подковки кавалерии. Наконец, память нечаянно воскресила фразу Бонапарта, произнесенную им вчера. «Я не хочу, чтобы меня только боялись. Я хочу, чтобы меня еще и любили».
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дорогая радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Улица Победы. Лазар Карнот уже заметил, что между разгромом Моро в Италии и крахом восточных иллюзий Бонапарта в Египте история может смело ставить жирный знак равенства. А теперь борьба за первенство, казалось, будет продолжена. В армиях уже возникали споры, кто лучше, Моро или Бонапарт. Моро хотел понять, почему консул доверил ему большую армию, а Бертье в Дижоне тайно готовил для консула резервную, меньшую. Перед отъездом Моро в Страсбург состоялось свидание с Бонапартом, который начал беседу с того, что банкир Уврар, отец детей Терезы Тальен, уже давит клопов в тюрьме. По мнению консула, каждый миллионер время от времени обязан отрыгивать излишки доходов в общественную бочку, если он не хочет всю жизнь поедать тюремную чечевицу. «Вена палит из пушек английскими фунтами стерлингов. Нам для стрельбы тоже необходимо золото». В разговоре Бонапарт пощелкивал хлыстом по голенищу своего сапога. «Твоя рейнская армия по четырем наплавным мостам между Базелем и Шафгаузеном форсирует Рейн. Отбросив австрийцев к верхнему Дунаю и отрезав их от Франконии, нельзя позволить венским мудрецам помогать их армии барона Миласа в Италии». Моро ответил, что план, очевидно, великолепен для Бонапарта, но он, Моро, привык воевать по своей системе. «От венских шпионов не скрыть переправу в четырех местах сразу, как не построить сразу и четыре моста». «Пусть Рейн спит», — сказал Моро. «Я не стану тревожить его по ночам стуком молотков, сколачивая понтоны. Зачем же тогда в Страсбурге, Бризахе и Базеле стоят нерушимые мосты из камня, сооруженные еще римлянами? Через городские мосты тремя колоннами я двигаю армию к Шафгаузену, и этим же маневром я прикрываю форсирование Рейна остальными войсками». Бонапарт хлыстом больно высек штабные карты, как Александр Македонский высек когда-то море. «Ты споришь?» «Я не желаю возражать. В любом споре между нами многие пожелают видеть лишь наше соперничество. Одним до безумия нравится генерал Моро, а другие готовы умереть за консула Бонапарта. Зачем нам давать смешные поводы для злоречия? Кто у тебя главным в штабе армии?» «Отличный генерал Виктор Лагори». «Пришли его. С ним я договорюсь скорее». Лагори с умным видом рассматривал карты, на которых отпечатались страшные рубцы бонапартовской плети. «Все бретонцы, — сказал он Амаро, — упрямые верблюды. Если моему генералу навязывать чужую волю, он свалит армию на Бернадота, а сам уедет в деревню Гробуа, где и уподобится Цинценату, бредущему за плугом. Моро таков». «Бернадот для меня пешка в шахматах. Я уступаю тебе, Лагари». «Но в любом случае, — настоял Бонапарт, — австрийцы должны быть отброшены армией Моро к Регенсбургу, а корпус Лекурба вплотную придвинут к Швейцарии». Очевидно, консулу не хотелось произносить последние фразы. Его вынудили к тому обстоятельства. Виктор Лагори, повидавшись с Моро, высказал ему свои подозрения. «Не станут ли доить нашу армию со стороны швейцарских кантонов?» «Увидим. Я выезжаю. Через Шалон и Нанси». В Страсбурге уже началась лагерная жизнь. Здесь квартировали генералы Декан, Ней, Гренье, Ришпане, Лекурб. Моро был рад видеть Груши, который при Нове получил 13 ран, едва живым его подняли солдаты Суворова. Груши днями отсыпался на солнечных лужайках, а по ночам кутил в шатре с молодой маркетанткой. Готовя армию, Моро не щадил себя, не щадил и людей. «Рапотель, покажи новобранцам-конскриптам, как можно ускорить шаг, держась за хвост лошади-кавалериста». Рапотель, вцепившись в хвост драгунской кобылы, исправно шлепал по лужам. С карабином в руке Моро разбежался и, подобно вольтижеру из цирка Франкони, спрыгнул с земли на круп лошади. «Учитесь падать вот так!» Командующий армией плашмя рухнул наземь. «Не бойтесь!» — крикнул Моро, вскакивая и стреляя. «У хорошего солдата все кости целы!» Знаменитая «Марсельеза» имела существенный подзаголовок — «Боевая песнь Рейнской армии». Рейнская армия была лучшей во Франции. В ней еще свято соблюдались заветы революции. Она была не в пример другим армиям, спаяна идеями свободы и дисциплины. Мародерство каралось. Лишь в редких случаях, чтобы напугать человека, в него стреляли холостыми патронами. Обычно же казнили боевыми сразу в яму. Ветераны имели страшнейшие усищи, в их ушах качались тяжелые серьги. Пионеры, саперы, еще пудрили головы, у них были очень длинные бороды. А гусары отращивали длинные косы, но не с затылка, а от висков. Свитые в две веревки, привязанные лентами, эти косы спадали до плеч вдоль щек. Но эта армия опять шлепала без обуви, раздетая и разутая еще со времен директории. И потому Моро был прав, обращаясь к ней так. «Босяки и голодранцы! Республика ожидает от вас подвигов, чтобы народ Франции обрел спокойствие мира!» Своры собак сопровождали войска республиканцев. Австрийской армией руководил барон Край фон Краев, и Моро поклялся перед всеми искалечить его карьеру. «Подумайте, — говорил он генералам, — Вена за битву при Нове дала Краю лавры, отняв их у Суворова. Из чего получается, будто меня в Италии разбил не Суворов, а этот старый недоносок. Посредственность не умеет побеждать». К спинным ранцам австрийцев ремнями были привязаны караваи круглого крестьянского хлеба. И когда они удирали, республиканцы, нагоняя их, видели перед собой только одно — хлеб, хлеб, хлеб, много хлеба. Почти все пленные не знали немецкого языка. Кроаты, украинцы и русины. Недавно взятые под ружье из белых хаток, они, попав в неволю, сильно плакали. Им было жалко и хлеба, который испекли для них матери и жены, провожая на войну с какими-то непонятными якобинцами. Наконец, к Моро доставили австрийского генерала, без штанов, схваченного в постели. Он был преисполнен возмущением.
3: «Генераль, вы заставили меня потерять честь!»
2: Моро не

0: Он отвернулся к окну, наблюдая, как солдаты опаливают на костре большую свинью, отчужденно проследил за супружеской четой аистов, которые, треща клювами, устраивали гнездо на крыше дома. Пленному дали старые панталоны, и, надев их, он сразу обрел самоуверенный тон. «У меня нет с собой кошелька, чтобы расплатиться за эту рвань. Вы спросили, где край? Так я скажу, что его армия укрывается в Ульме, где колоссальные магазины Дунайской армии, и вам ни крепости Ульма, ни славного Мюнхена не взять». Но французская речь быстро заполняла улицы деревень, хуторов и городишек Баварии. Наконец показался и Мюнхен. В его воротах уже выстраивались депутаты. «Декан», — сказал Моро, — «ты ведь еще никогда не брал городов? Пойди, друг, отбери у них ключи Мюнхена». Мюнхен был городом богатым. Моро велел выдать войскам жалование. Его солдаты обвешались кругами колбасы, гирляндами жирных сосисок, тащили на штыках свиные окорока. Но еще до взятия Мюнхена ставку Рейнской армии навестил генерал Бертье. И Моро спросил, с чем он прибыл. «С приказом первого консула левое крыло Рейнской армии под знаменами Лекурба оставить в Швейцарии». «Это несправедливо, Бертье. Против меня 150 тысяч штыков и сабель края. Если отдать 32 тысячи солдат Лекурба, скажи, Бертье, с чем я останусь?» «Требование первого консула неукоснительно. Левое крыло твоей армии должно запирать Швейцарию от Италии».
1: «Или наоборот, Италию от Швейцарии».
0: «Ты догадлив, дружище?»
1: «Все ясно.
0: До этого играли в легкую тактику, но теперь в бой пошла тяжелая стратегия. Бонапарт главную Рейнскую армию обратил во вспомогательную, чтобы вся нагрузка побед досталась резервной. В Италии, куда он сейчас и торопился, явно недовольны быстрыми, очень быстрыми успехами армии Моро». Моро пригласил Бертье к обеду.
1: «Как генерал, я против ослабления своей армии. Но как гражданин покоряюсь обстоятельствам, надеясь, что эта жертва необходима для общего блага республики».
0: Победив себя, не уступал ли он победу другим? Он еще ничего не проиграл, но кто-то уже, наверное, выиграл. Певица Миланского театра «Ля Скала», очаровательная Грессини, давала концерт в доме маркизы Кавур. Внука этой маркизы, Камиллу Кавура, еще не было на свете, а бабушка знаменитого патриота была далека от патриотизма. Послушать певицу собрались не только местные аристократы, но и австрийские оккупанты во главе с престарелым, но еще довольно-таки бодрым живодером итальянского народа, бароном и фельдмаршалом Бенедиктом Меласом. Пока Грассини чаровала гостей руладами своего бесподобного контральта, хозяйку дома развлекал молодой и очень красивый шваб, венский офицер и граф Адам Нейперг. А.А. Нейперг, 1775-1829, впоследствии муж второй жены Наполеона Марии Луизы, в бою с французами лишился глаза. Позже состоял министром в Парме, где Мария Луиза после свержения Наполеона была герцогиней.
1: «Кажется, Грассини отпевает нашу любовь.
0: Не вскрикивайте от страха и не делайте резких жестов, если я вам скажу. С Альп сюда сваливается армия Бонапарта, и мы будем побеждены. С нашими дураками иного нельзя и ждать». Аристократка Кавур давно смирилась с австрийским владычеством в Италии. Новые перемены ее только пугали.
2: «Помилуйте, в Альпах еще не растаял снег, и быть того не может, чтобы французы осмелились перевалить через неприступный Сен-Бернар. Как они протащат свою артиллерию?»
1: «Французы сняли пушки с лафетов и устроили для них гробы, выдолбленные из толстых деревьев. В этих гробах и волокли пушки. Бонапарт обманул всех. Он вывел армию из Дижона, где она считалась резервной, и в Вене на нее даже не обращали внимания. Все силы нашей великой империи были устремлены против Рейнской армии, против генерала Моро».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Нейперга вскоре подозвал генерал Антон фон Цах, начальник штаба армии Миласа, он же и профессор математики.
1: «Отчего маркиза Кавур сначала смеялась?»
0: «Я рассмешил ее новеллой о повадках вашей лошади, которая в битвах носит вас как подлинного героя».

0: На что было вами сказано хозяйке дома потом? Отчего она проявила такое сильное волнение?
1: Я сказал ей, что под жезлом непобедимого барона Меласа Бонапарт будет растрепан нами быстрее, нежели Моро с Уворовым.
0: Бонапарт покинул Париж, когда в далеком Петербурге народ прощался с Суворовым. Через перевал Сен-Бернар консул проехал верхом на муле. Солдаты имели в ранцах еды на 8 дней, 40 патронов на ружье и все. Спустившись в цветущие долины, Бонапарт выслушал доклад Бертье о положении в Генуе. «Горожане едят траву и падаль. Массена уже не ставит к пленным караулов, боясь, что часовые будут съедены. Пусть Массена сожрет под собой даже землю, Бертье. Я появился здесь не ради кормления голодающих».
1: 2 июня он вошел в Милан. Здесь Бонапарту принесли сумку венского курьера, подстреленного в пути. Из бумаг выяснились планы барона Меласа, который активно группировал войска недалеко от деревни Маренго.
0: «Я обещал дать битву Маренго, и я ее дам». «Дезе», — позвал он своего любимца, — «бери 6000 и ступай к Нови, чтобы Мелас не смог опереться флангом на Геную». «Где Виктор?» «Ему выдвигать дивизию прямо к Маренго».
1: Виктор с дивизией ушел. Дезе ушел тоже.
0: «Бертье, у вас недовольное лицо. Почему? Или маркиза Висконь забыла покормить своих собачек?»
1: «Мы излишне распылили свои силы, консул».
0: «Не так ли поступил Мелас?»
2: «Мне нужна ваша улыбка, Бертье.
0: Помните, в случае моего поражения всю вину за него я без церемоний свалю на вас. Ибо по праву консула я лишь присутствующий при вашей армии, поняли?»
1: Бертье давно это понял. Но и Бонапарт понимал. Проиграв битву, он проиграет сам себя. Не будет ни первого консула, ни роскоши Тюильри, ни тропиков Мальмезона, ни его славы, ни его будущего. Он останется на мели с женой-растратчицей и громадным кланом жадных сородичей, которым всегда мало и всегда надо много. Увидев пыль на дорогах и послушав, как стучат австрийские барабаны, он спокойно сказал Бертье:
0: «А вот и Мелас. Не пора ли начинать?»
1: Мелас обрушил на него свои войска, словно прокатывая чудовищные жернова, меж которых он мгновенно перемолол французов. Все было кончено так быстро, что Бонапарт едва опомнился. Он видел бегущих солдат. Бежал стойкий Келлерман, бежал даже хвостун Мюрат. Все бежали, драпали.
0: «Держитесь!» — призывал консул. «Держитесь из последних сил! Дивизия Дезе спешит обратно!» «Бертье!» — резко повернулся он. «Пожертвуем консульской гвардией!»
1: И гвардия пошла под огонь, чтобы погибнуть. Австрийская картечь осыпала французские каре, мадьярская пехота расстреливала всех в упор. К 3 часам дня Мелас полностью очистил поле битвы от французов. Барон ощутил вдруг голод и сказал Цаху, что часть армии может уже обедать.
0: «Цах, картина дописана до конца. Вам остается добить Бонапарта, а я поеду в Александрию, дабы составить победные реляции для его величества императора Франца».
1: Мелас, отъехав, слышал усиление пальбы, но не придал ей значения. На самом же деле это вернулось из-под Нови дивизии генерала Дезе, и Бонапарт притворным смехом пытался скрыть от него весь трагизм своей неудачи.
0: «Дезе, тут неплохая куча, видишь?»
1: Дезе поздравил Бонапарта с поражением.
0: «Первая битва консула проиграна. Но вторую битву при Маренго я, генерал Дезе, еще могу выиграть».
1: Без особого пыла он повел дивизию за собой. Но вдруг остановил лошадь и, по словам очевидцев, покачал головою.
2: «Кажется, тут уже ничего не исправишь».
1: Вдоль фронта растягивалась плотная колонна австрийцев, преследуя побежденных, а Дезе упал.
0: «Дезе выбит из седла», — доложили Бонапарту. «Можно ли его спасти?»
1: «Пуля в сердце».
0: «Ах, почему я не могу плакать сегодня?»
1: В этот момент лошадь под Цахом взбесилась, занеся генерала в ставку Бонапарта, где Бертье и принял у него шпагу.
0: «Надеюсь, вы сдались без принуждения. Начальник штаба армии в плену. Что тут скажешь?»
1: «Да, месье Бертье», — сказал Цах. «Если вы имеете в виду мою кобылу, то она сдалась добровольно».
0: Между тем, в глубокой лощине, заросшей виноградниками, не совсем трезвый Келлерман собрал свою потрепанную кавалерию. Тяжелую. Заметив в войсках Дезе колебания, Келлерман обнажил свой страшный палаш для сокрушения касок.
1: «Видите колонну? А вдруг повезет? Пошли, марш!»
0: Громадные кони, а всадники в кирасах, сокрушая изгороди виноградников, галопными взмахами выскакивали из лощины. Келлерман в свирепом наскоке рассек колонну противника. Место убитого Дезе заступил генерал Буде.
1: «Французы! Не нашли последний шанс! Вперед!»
0: Фельдмаршал Мелас отослал в Вену курьеров с известием о победе и сказал, что теперь не мешает вздремнуть, когда к нему ворвался граф Нейперк.
3: «Спасайтесь! Идут французы! Мы разбиты!»
0: Когда все было кончено, к генералу Буде подъехал верхом молодой генерал Жан Савари, и вот что он сказал.
1: «Ну, Буде, ты спас Францию при Маренго, ты спас честь Бонапарта, и потому карьера твоя закончилась».
0: Бонапарт уже начал очаровывать фон Цаха.
1: «Вы профессор математики? Как я вам завидую, я люблю алгебру. Не кажется ли вам, что мы сегодня занимались не тем, чем нужно? Но я счастлив видеть вас, коллега».
0: Он с Бертье обсуждал текст победного бюллетеня, когда их беседу нарушил вопль адъютанта Лефевра.
3: «Помогите! Там Мюрат дерется с Келлерманом!»
0: Бертье поспел вовремя. Пламенный Мюрат в малиновом бурнусе араба уже приставил острие сабли к горлу Келлермана.
3: «Это моя конница все сделала! Это я победил!»
0: Келлерман рукой отбил от себя оружие.
1: «Разве не я развалил колонну, которую и стал потрошить Буде? Если не я выиграл, так выиграл Буде!»
0: Бонапарт спросил вернувшегося Бертье.
1: «О чем там спорили эти петухи?»
0: «Не могли поделить славу».
1: «Славу буду делить я», — сказал Бонапарт.
0: Он воздал должное мертвому Дезе. Бюллетень для Парижа был составлен в таких выражениях, что никто бы не усомнился в личной победе консула. Только через полвека возникли первые робкие сомнения. А через 100 лет в Александрии собрался Международный конгресс историков, посвященный юбилею Маренго. Историки были озадачены. Кто же решил судьбу этой битвы? Бонапарт? Но он проиграл сражение. Дезе? Но он погиб, не успев вступить в битву. Келлерман? Но его драгуны лишь опрокинули австрийскую колонну. Неужели Буде? Простите, господа, а кто такой этот Буде? Кто его знает? И не прав ли был Савари в своем пророчестве? Буде вычеркнут из истории, из энциклопедий, из справочников. О нем говорили все участники битвы при Маренго, но Бонапарта Буде молчал. Именно это его молчание особо подозрительно для истории. Зависть Бонапарта к чужим успехам коснулась тогда не одного Буде. Келлерману Наполеон никогда не мог простить его быстрое и решительное движение при Маренго, сказывают, в полпьяно совершенное, писал А.И. Тургенев, хорошо знавший многие секреты французского общества той эпохи. На конгрессе вспомнили и певицу Гроссини. Поле битвы еще дымилось кровью, когда Бонапарт велел Бертье ехать в Милан и доставить ему красавицу.
3: «Но я же вам не сегодня», — вспылил Бертье.
1: «Бертье», — отвечал Бонапарт, — «если вы отказываетесь, я сегодня к ужину приглашу маркизу Висконти, а вас отошлю в Париж с известием о моей победе при Маренго».
0: Бертье приехал в Милан. Молодая женщина никак не могла взять в толк, почему 3 года назад Бонапарт не обращал на нее никакого внимания, а сейчас она вдруг срочно ему понадобилась. Бертье объяснил певице:
1: «Синьорина, но тогда наш первый консул гонялся за другими зайцами».
0: Утром Гроссини спросила победителя при Маренго:
4: «Скажи, чем я тебе понравилась?»
1: «Своим именем? Жозефина».
0: Впрочем, по-итальянски она звалась Джузеппиной. Париж и Вена пережили страшное нервное напряжение.
1: Сначала зеркальный телеграф передал французам известие о полном разгроме армии Бонапарта, а курьеры, посланные Миласом, известили Вену о блестящей победе над французами. Затем зеркала просверкали Парижу о победе, а следующие курьеры Миласа погрузили Вену в мрачную бездну отчаяния. Что там дорога от Фрежюса? Подлинный триумф Бонапарт изведал после Маренго, когда вернулся в Париж, обуянный всеобщим ликованием. Французы радовались как дети, а рабочие, набрав камней, выбивали стекла в окнах тех домов, которые не были украшены, не были иллюминованы.
3: «Эй, кто тут живет? Уж не роялистка или гадина? Почему не радуются вместе с народом? Да здравствует наш великий консул, давший нам славу, порядок и дешевое мясо!»
1: Улица Шантрен была переименована в улицу Победы.
5: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дурная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: «Всаднику оставаться спокойным». «Ну вот и все», — говорил Бонапарт жене. «И как все просто. Люди боятся катастроф, но они нуждаются в них. Сильные потрясения оживляют мир, и люди начинают боготворить тех, кто эти катастрофы вызывает. Каждое поколение французов нуждается в хорошей кровавой бане». Отныне власть Бонапарта покоилась уже не только на 18-м Брюмера. Она обретала нерушимый фундамент. Но после Маренго он стал более сдержан, даже суховат. Привык держать правую руку за отворотом жилета, чтобы избегать пожатия других рук. Ему, первому консулу, уже неприлично это приветствие, означающее равенство и братство. Правда, Бонапарт оставался и теперь крайне любезен с народом. Он запросто хлопал солдат по плечу. «Как живется, старый ворчун!» Генералов брал за ухо или отпускал им легкие приятельские пощечины, и эта ласка заменяла им награждение орденом. После Маренго бедная Италия снова подверглась разорению. Лувр обогатился множеством живописных сокровищ, взятых из монастырей, из городских пинакотек, просто сорванных со стен частных квартир. Через заставы Парижа тянулись тяжелые обозы генералов. Груды старинной мебели, посуды, серебро, ковры, ткани, картины и скульптуры — все это победители бессовестно растаскивали по своим особнякам, уже распухшим от пресыщения. Сыновья мелких нотариусов и трактирщиков, внуки мельников и бочаров, наследники лавочников и конюхов, генералы уже не знали, чем украсить своих жен и метресс. Не знали, чем украсить и себя. На их шляпах сверкали дамские эгреты, в плюмажах треуголок колыхались громадные перья страусов. Бонапарт не обращал на этот безбожный карнавал никакого внимания, поступая так, очевидно, из принципа «если танцуешь сам, не мешай танцевать другим». Луи Давид был вызван им в Тюильри. «Надеюсь, вы оставили свой переход через Фермопилы? Франции нужно показать переход через Сен-Бернар. Можете внизу картины написать мое имя подле имен Карла Великого и Ганнибала».
3: «Позировать? Но у меня, Давид, нет времени».
2: «Натяните на манекен мой мундир, пропахший порохом Маренго. Нахлобучьте на любого болвана мою шляпу. Наверное, вы, Давид, уже распознали мой гений».
4: «Да, гражданин Бонапарт».
2: «Зовите меня проще, месье».
5: Давид поспешил исполнить персональный заказ великого человека. Художник-якобинец превращался в придворного с неизменным «чего изволите?». Так тростник сгибается ветром.
2: Бонапарт желал видеть себя на кручах Сен-Бернара верхом на вздыбленном жеребце. «Лошадь вы сделаете горячей», — диктовал он, — «но всадника оставьте спокойным».
5: Лагори с генералом Неем увели кавалерию вперед, а Моро задержал свою лошадь. На этой безлюдной дороге ему казалось, что он досматривает вещий сон. Перед ним валялся кузнечный фургон, опрокинутый в канаву. Из него неряшливой грудой высыпались гвозди с подковами, через рваную мешковину виднелись куски угля. Сердце кольнуло дурным предчувствием, и тут Моро увидел австрийцев. Их белые мундиры, их полированные до блеска штыки. Молодой венский ротмистр, улыбаясь, целился из пистолета, другая рука его картинно опиралась на великолепную трость с рукоятью из голубого оникса. И Моро удивился, что даже в такие моменты жизни сознание может четко фиксировать подобные мелочи.
2: «Какая честь для меня!» — воскликнул офицер. «Я лишь ротмистр, а пленяю дивизионного генерала Франции!»
5: Но в таких случаях лучше идти вперед. Моро тронул лошадь шинкелями. В жестоком посыле она перемахнула канаву.
2: «А вы не подумали, сударь, какая честь сложить оружие перед генералом Моро? Успокойтесь, твоих солдат!»
5: Опытный воин, он вмиг уронил голову к холке коня, и пуля прошла над затылком.
2: «Палаш, вон, вон, вон!»
5: «Ах!» — с надсадой произнес Моро и видел, как развалилась медная каска.
2: «Ах!»
5: — повторил он, рубя снова, и видел, как голова стала отделяться от шеи. Один штык погрузился в круп лошади, как в тесто, другой болью пронзил ногу Моро, и он ускакал прочь, провожаемый пулями. Лагори сначала заметил ранение животного.
3: «Из нее хлещет, будто когор из дырявой бочки!»
5: «Да, Лагори, да, дружище, но еще не отлита пуля, на которой было бы начертано «Гражданин Моро». Компания затягивалась. Моро был вынужден подчинить свою тактику общей стратегии войны. Одним флангом он упирался в крепость Ульма, где засел Край со своей экземой, другим флангом прикрывал армию Бонапарта в Италии со стороны альпийских проходов. Генералы, не всегда зная истинные причины его сдержанности, упрекали Моро напрасно. Кавалерия долго ехала ореховым лесом.
3: «Лагори, у меня набежал полный сапог крови, а кобыла стала хромать. В первой же деревне устроим ночлег. Хочу выспаться на хорошей и мягкой постели. Заодно напишу первому консулу о наших делах в Тироле».
5: Деревня была богатой, чисто выметенной, улица вымощена, как в городе. Для Моро отвели каменный дом. Молодая хозяйка с ворохом бус на шее проколыхала перед генералом колоколом пышной тирольской юбки. Настала ночь.
6: «Вы долго будете еще писать?»
5: «Нет, фрейлейн. Я разве мешаю?»
6: «Мне все равно», —
5: безразлично отвечала она. Решительно раздевшись, женщина легла в постель. Моро перечитал письмо к Бонапарту.
3: «Мы тут с Краем играем в жмурки, ну, тато, но. Он с целью держаться при Ульме, я, чтобы удалить его оттуда. Теперь я принудил противника отодвинуться к Тиролю. Стало быть, он уже не опасен. Что можно сделать еще в вашу пользу?»
5: Крестьянка терпеливо ожидала его на громадной постели. Молодая, здоровущая, доступная, как вода из вечной реки человеческой жизни.
3: «Ну ладно», — сказал ей Моро. «А где твой жених?»
6: «Он капралом в крепости Ульма».
3: «Если так, чего ты развалилась передо мною?»
5: Ответ крестьянки отражал историю всей Европы.
6: «Сколько веков все армии шляются через нашу деревню, а для женщин все кончается одинаково. Так лучше с одним генералом, нежели тебя завалят в хлеву 10 солдат».
5: Моро обмакнул перо в чернила, выделив фразу о том, что не берет контрибуции из Баварии, Вюртемберга и Франконии, дабы не возмущать жителей насилием. Задумался.
3: «А разве тебе не стыдно?» — спросил он.
6: «Так поступала прапрабабка при ланскнехтах герцога Валенштейна. Ложилась прабабка при походах великого Тюренна. Зато из наших сундуков не тягали приданое».
5: «Ах, сундуки!» — догадался Моро.
3: «Но я не Валенштейн, даже не Тюрен, и веду за собой не шайки разбойников. Ты лучше встань и сочини письмо для своего жениха. Когда я возьму Ульм, я сыщу его среди пленных, пусть радуется».
5: Только теперь женщина разрыдалась, и эти рыдания тоже были отголосками проклятой европейской истории. Утром, застенчивая, она принесла ему вино, сыр и хлеб с тмином. К завтраку пришли Ней и Лагори. Генералы долго жевали молча.
3: «Дурак!» — вдруг четко произнес Моро.
5: Ней, поднимая кубок с вином, загрохотал.
3: «Ага! Теперь жалеешь, что спал один?»
5: «Нет. Я вспомнил этого венского ротмистра. Поверьте, мне было противно рубить его, дурака, но я озверел. Это бывает со мною нечасто, но иногда все же бывает».
7: Доминик Рапотель вернулся из Парижа с новостью. «Первый консул, кто бы поверил, виделся с Жоржем Кадудалем. Он предлагал ему сразу чин генерала, если Кадудаль погасит пожары Шуанерии в бунтующей Вандее».
5: «Бонапарта можно уважать», — рассудил Моро. «Он не побоялся, что Кадудаль задушит его в кабинете Тюильри, а кулаки у этого мужлана величиной с мою голову».
7: Рапотель сказал, «Кадудаль шел на свидание, уверенный, что 18-го Брюмера Бонапарт для того и захватил власть над Францией, чтобы вскоре передать ее бурбонам.
3: Когда же понял, что Бонапарт далек от этого, тогда они разлаялись, как собаки». И Кадудаль, сильно рассерженный, снова убрался в леса и болота Вандеи.
5: «Он еще натворит бед», — заметил Лагори. Барон Край все время подбрасывал в штаб Моро ложную информацию о разгроме в Италии армии Бертье Бонапарта, желая вынудить французов к отходу. Рейнская армия дважды форсировала Дунай, расчленяя коммуникации между Ульмом и Веною. В искусстве маневра Моро оставался непревзойденным мастером, как и знаменитый Филидор в шахматах. Наконец, Край убедился, что Моро не отстанет от него по добру по здорову, и прислал в лагерь французов своего адъютанта.
8: «Фельдмаршал Край фон Краев предлагает вам встречу в деревне Парсдорф под Мюнхеном, дабы предложить конвенцию о перемирии, схожую с той, какую фельдмаршал Мелас заключил с Бонапартом в итальянской Алессандрии».
5: Моро, как и вся его армия, еще не знал о битве при Маренго. В предложении противника он усмотрел ловушку.
8: «Возвращайтесь обратно», — сказал Моро. «Я согласен на встречу в Парсдорфе, когда этого пожелаю я сам. Прелиминарии подпишу лишь в том случае, если ваш фельдмаршал передаст мне крепости на Дунае вместе с Ульмом, дабы их обладание мною послужило гарантом для перемирия».
4: «Это слишком жестоко», — сказал адъютант.
8: «Но это же война! Не я ее придумал».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
5: Отзвуки ликования в Париже наконец докатились до германских деревень, и 15 июля Моро, прихватив с собой декана и лагери, встретился с фельдмаршалом Краем в Парсдорфе. У бедного старика подрагивали пальцы, глаза слезились.
8: «Венский гофкригсрат признал мои воинские таланты гораздо выше суворовских. И мне, не скрою, не хотелось бы шагать под суд военного трибунала. Декан, это вы взяли Мюнхен?»
9: «Да, ваша честь. Но к пиву я равнодушен».
8: «Знаю вас, пьяниц. Моро, сколько вам лет?»
9: 37, ваша честь».
8: «Странно. Я с молоду сражался с Фридрихом Великим, но в ваши годы едва вытянул до полковника. Не было ли у вас дядюшки-палача в революционном конвенте?»
5: Лагори в ярости треснул кулаком по столу.
8: «К делу! Мы собрались здесь не для ругани!»
5: Край, подписав перемирие, зашвырнул перо в угол.
8: «Я ратифицировал свой позор в истории. И пусть я унижен, — заплакал Край, — но умру с неколебимою верою в то, что великая римско-германская империя под эгидою венских Габсбургов не сейчас, так позже разрушит ваше мнимое республиканское могущество. Прощайте!»
5: «Сум куикве. Каждому свое. Прощайте!» — ответил Моро. Он приехал в Париж тихо и незаметно. Все внимание парижан было приковано к Италии, о войне на Рейне и Дунае не поминали. С конвенции Парсдорфского перемирия генерал навестил Талейрана, который даже не глянул на подписи.
8: «Место для нее подле Александрийской», — сказал он, захлопывая бювар. «Пусть вас не смущает отсутствие оваций. Тут столь много кричали во славу Маренго, что вконец охрипли, и для генерала Муро осталось одно шипение. Хочу преподать дружеский совет. Ваши бюллетени чрезмерно скромны. Изучите технику их составления по отчетам Бонапарта, который не стыдится признать свой гений. В наше время скромность — удел посредственных дарований. Я не желал обидеть вас, но, извините, так уж складывается жизнь. Успеха в ней достигает только тот, кто показывает пальцем на себя».
5: Моро спросил, виден ли конец войне.
8: «Венский кабинет связан союзом с Лондоном, и Францу не выбраться из войны, не получив прежде на это согласие кабинета Сент-Джемского. Чтобы в венском Шонбрунне образумились, вашей армии предстоит нанести Австрии очень сильное поражение».
5: На прощание Талейран произнес очень странные слова.
8: «Хотя первый консул из 63 газет Парижа оставил лишь 13, вы все-таки поройтесь в этом навозе, в котором иногда попадаются жемчужные зерна».
5: К чему это предупреждение? Моро отправился к себе на улицу Анжу, где его навестил тихий бледный Фуше.
4: «Если у тебя есть матримониальные планы, — намекнул он, — ускорь события. Это говорит тебе друг, который знает больше того, нежели смеет сказать».
5: Фуше не был другом Моро, но Моро не возражал, когда Фуше называл себя его другом.
8: Их дружба началась в Италии, куда Фуше поставлял для армии шинели, служившие солдатам одну неделю, и башмаки, служившие с утра до вечера. «Что еще ты можешь сказать?» — спросил Моро.
4: «Бонапарт вызывает из Милана певицу Гроссини».
8: «Думаю, Жозефина не взовьется под облака от восторга. Говорят, она стала очень ревнива».
4: «Ревность не мешает ей желать наследника. От любой женщины, пусть даже от собственной дочери, Гортензии Богарне, лишь бы утешить отцовские чувства Бонапарта». «Кстати, Моро», — вдруг спросил Фуше, «эти подлые роялисты не пытались связываться с тобою из Лондона?»
8: «Более того, что ответит Моро, говорить нельзя, ибо Фуше обладал особой разновидностью эгоизма, политического. Для него хороша любая политика, которая хороша для него». Сейчас, очевидно, Фуше было бы выгодно признание Моро. «Нет», — сказал Моро, — «такого не припомню».
4: «Я так и думал», — просиял Фуше. «Ни граф Артуа, ни принц Конде из Лондона тебя еще не тревожили».
8: Упомянув только Лондон, он оставил Митаву, а значит и мадам Блондель, в глубокой тени. Но Моро все равно испытал чувство неосознанной тревоги. Он поспешил переменить тему разговора. «Меня тревожат слухи об отставке Карно».
4: «Господин Карно умный человек, но он напрасно полагает, что Франция при Бонапарте на гибельном пути».
8: Моро еще не совместил в своем сознании двух намеков, сделанных ему Толейраном и Фуше. Но скоро все выяснилось. Ему надо было лишь помнить, истина, пусть даже немыслимая, откроется на страницах Монитера. Но в любом случае всадник должен оставаться спокойным. Во время приемов, чтобы не путаться в именах, Бонапарт называл людей по их мундирам. «Здравствуйте, господин сенатор!» И не ошибался. Но консул иногда попадал в просак с людьми, мундиров не носившими. Однажды в Тюильри он восторженно встретил академика Амельона.
10: «Мне приятно видеть вас, Ансельон!»
8: «Простите, я не Ансельон, а Амельон».
10: «Да-да, Амельон. Я вас хорошо знаю.
8: Вы продолжили римскую историю Лебона, достойную общего внимания».
4: «Не Лебона, Лебо, господин консул».
10: «Именно Лебо, я так и сказал.
8: И вы продлили его хронику до падения Константинополя под ударами аравитян».
4: «Не аравитян, турок».
10: «Правильно, Амельон. Турок я и имел в виду».
8: Моро представлялся Бонапарту в группе других генералов, но командующего Рейнской армией консул сразу увел в свой кабинет. Масляные лампы инженера Карселя, снабженные часовым регулятором, давали ровный устойчивый свет.
10: «Я знаю, о чем ты подумал, входя сюда. Да, в Тюильри легко въехать, но трудно в нем удержаться. Успокойся, Моро. Я остаюсь прежним республиканцем и указал, чтобы Королевский дворец назывался дворцом правительства».
8: Он усадил Моро, а сам продолжал стоять.
10: «Ты слышал о моей встрече с Кадудалем? Я слово сдержал. Позволил ему скрыться, не преследуя его. Но из лесов Вандеи Жорж перебрался в Лондон, где в его честь дан банкет русским послом Семеном Воронцовым. Там собирается неплохая шайка бандитов — Жорж, Кадудаль и Пишегрю».
8: Упоминание о Пишегрю было для Моро неприятно, а первый консул сознательно выжидал от Моро реакции.
10: «Мне возвращаться на Дунай?» — спросил Моро. «Сейчас в Люневилле мой брат Жозеф уже стряпает мир с Австрией. Если политика Венского кабинета увязнет в пышных тирадах и остроумных репликах, Парсдорфское перемирие станет пустой бумажкой, и ты снова скрестишь оружие».
8: Бонапарт сознался, что сейчас его тревожат два насущных вопроса. Первый. Выдержит ли осаду Мальта? Второй. Кого поставит Вена на место старого дурака Края? Ни маршала Монте-Куколи, ни принца Евгения Савойского на берегах Дуная не видится.
10: «Я согласен гадать на картах. Какую же шваль вытащит император Франц из своих затхлых кладовок?»
8: Моро ответил, что без мира с Англией невозможно спасти остатки египетской армии. На это Бонапарт сказал:
10: «Я и сам бы хотел избавить Средиземное море от эскадры Нельсона, чтобы она не торчала у Мальты и не мешала эвакуации армии из Египта. Что говорил тебе Толейран?»
8: Моро домыслил будущее мира за Толейрана. «Вынудив Австрию к миру, мы оставим Англию без союзников на континенте». «Следовательно», — завершил беседу Моро,
10: я должен быть на Дунае. Независимо от болтовни в Люнавиле, нам следует снимать с петель ворота Вены, и тогда сами по себе откроются ворота для мира Европы».
4: Бонапарт пружинисто покачался на носках сапожек. «Сейчас мы вернемся в зал. У меня есть для тебя подарок. А в среду я жду тебя в Мальмезоне».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
4: Бонапарт, сам полководец, не мог не понимать, что победою при Моренго он обязан Моро, который, пожертвовав своими успехами, прикрыл его итальянскую армию с фланга. В окружении генералов и придворных первый консул торжественно объявил о заслугах Моро перед республикой. Моро вручили богатый футляр, в котором на розовом муаре лежали превосходные пистолеты, украшенные бриллиантами. «Ты достоин и большего», — сказал Бонапарт. «К сожалению, республика еще не терпит блеска орденов и пышности эполет. Так пусть всегда сверкает твое оружие, как и твои замечательные победы на Рейне и на Дунае». Скинув руку, он дернул Моро замочку уха. «Итак, в Мальмезоне», — напомнил консул.
10: Рапотель ожидал Моро с новостью. «Странно, что в Тюильри ничего не знают, а в Париже даже на улицах говорят, что гарнизон Мальты, изнуренный голодом, уже капитулировал. Если это правда, то никогда Франция не останется в мире с Англией».
4: «Наверное, слухи», — не поверил Моро. Рука и сердце его еще оставались свободны. Конечно, он повидал Александрину в пансионе, но событий не ускорил. А задержка с наступлением генерала стала беспокоить мадам Гюлло. Желая обострить любовный кризис, эта опытная дама начала откровенно торговать прелестями дочери.
11: «Моему зятю, каков бы он ни был, достанется сокровище. У моей дочери аристократическая ножка. Под подъемом ее ступни свободно пролезает маленький котеночек. А кожа такая, что в 10 шагах на ее фоне невозможно различить ожерелье из жемчуга. Любой зять будет счастлив».
4: Моро не спешил заковывать себя в цепи Гименея. «Мадам, я могу только завидовать этому счастливцу. Увы, меня сдерживает предстоящая кампания на Дунае».
11: «Так сколько же можно сдерживаться?» — вспылила мадам Гюлло. «Сдерживались на Рейне, сдерживаетесь на Дунае, затем будет Одер и Висла, и так доберетесь до Волги».
4: Событие ускорил визит в Мальмезон. Отчасти предупрежденный Фуше и Талейраном, генерал, однако, не думал, что все будет построено столь бестактно и даже авантюрно, с таким грубым нажимом на его честь. Талейран правильно подметил, что число газет во Франции сокращалось. Всю прессу Бонапарт желал бы свести к единственной газетке, но и эта газета, по его мнению, не должна превышать размера носового платка. Парижская «Монитер», какие бы она ни получала оплеухи от цензоров, все-таки устояла на ногах. Конечно, парижане знали, «Монитер» вещала миру лишь слова консула. Приехав в Мальмезон, Моро задержался в приемной, пока лакей не доложит о нем. В самом углу комнаты стояли напольные часы с громадным маятником. Поверх часов лежал свежий номер «Монитера», развернутый таким образом, что не заметить было просто невозможно. Моро взял газету, и в глаза сразу бросилась фраза «Слухи Парижа! Наш славный генерал Моро сделал брачное предложение прекрасной Гортензии Богарне». В этот же момент вошел Бонапарт. Оба молчали. Моро положил газету. Бонапарт схватил ее.
10: «О!» — сказал он, будто не веря своим глазам. «Новость интересная. Если это не газетная утка, поздравляю».
4: За столом он сразу обратился к Жозефине.
10: «Смотри, оказывается, мы даже не заметили, когда этот генерал успел покорить нашу Гортензию».
4: Корсиканское либретто было составлено заранее, и Жозефине оставалось лишь развить его генеральную тему.
11: «Лучшие генералы Франции, Мюрат, Леклерк и даже Бернадот уже породнились с нами. Мы с душевной радостью примем в нашу семью и знаменитого генерала Моро».
4: «Учти, дружище», — сказал Бонапарт, снова потянув Моро за пылающую от гнева мочку его уха.
10: «Мы, корсиканцы, люди старинных понятий. Для нас нет ничего выше чести семейного клана. Мы, корсиканцы, свято бережем семейные узы. Я могу наорать на Леклерка, могу треснуть Мюрата коленом под зад, но они всегда знают, что со мной не пропадут».
8: «В этом не сомневаюсь», — ответил Моро. «Но из моей памяти время еще не выветрило Жубера с его кратким, как молния, семейным счастьем. Боюсь, как бы и мне на полном скаку лошади не вылететь из седла под шелест знамен».
10: Пистолеты с бриллиантами и семейные узы — звенья одной цепи. Бонапарту желалось сделать из Моро родственника, чтобы раз и навсегда подчинить его себе. После ужина беседа была продолжена, но уже без Жозефины, чего, кажется, хотел и сам Бонапарт, чтобы вести разговор с мужской откровенностью. Странно, что он, отличный психолог, еще не ощутил внутреннего, но яростного сопротивления Моро.
4: «Ты войдешь в нашу семью?» — спросил он.
8: Моро раскурил трубку от свечи. Сказал:
10: «Твоя падчерица, и об этом в Париже знают, страстно влюблена в твоего красивого адъютанта Дюрока».
4: «Мы же не дети. Если Дюрок тебе мешает, я завтра же пошлю его в Петербург с мальтийской шпагой для Павла, и пока он там развлекается, Гортензия забудет его».
8: «Мне мешают еще два обстоятельства».
4: «Назови их. Все они легко устранимы».
8: «Не все», — сказал Моро.
10: «Разве можно устранить то, что Гортензия Багарне твоя падчерица и твоя же любовница? Об этом казусе много разговоров в Париже».
8: Бонапарт нисколько не смутился.
4: «Ну, это сплетня. Стоит ли верить?»
8: «Наконец, и второе обстоятельство. Я обещал мадам Гюло сегодня же быть у нее с предложением руки и сердца ее дочери Александрине».
10: Моро повел себя далее в том же духе, как когда-то Жубер со своей женитьбой. Он заявил будущей теще: «Я настаиваю лишь на том, чтобы Александрина завтра же стала моей женой. Теперь не церковные времена, а гражданский брак при свидетелях займет минуты 2-3, не больше. Поверьте, Парсдорфское перемирие близится к окончанию, и сейчас не время обсуждать брачные туалеты».
8: Вернувшись к себе, Моро сказал Рапотелю: «Завтра ты и генерал Лагари станете свидетелями моего брака».
10: «Нет, я не Бернадот, который больше всех кричит о правах народа, а сам из-под тишка лезет в постель Дезире Клари, нагретую для него самим Бонапартом».
8: Даже покойный Жубер мог бы позавидовать той скорости брачного маневра, какой произвел Моро. Но с этого времени Бонапарт обращался к нему только на «вы». Лазар Карно, покидая пост военного министра, был назначен в сенаторы. Он всюду откровенно взывал:
4: «Пока не поздно, генерал Моро должен заменить генерала Бонапарта на его посту первого консула республики». «Вы спрашиваете, почему?» «Я вам отвечаю. Республикой должен управлять республиканец, каковым Моро и является».
8: Тогда же Карно писал: «Моро — единственный сейчас человек во всей Франции, способный стать во главе дела». 11 ноября 1800 года Париж объявил о разрыве Парсдорфского перемирия, и Моро отъезжал к Дунаю для открытия боевых действий. Его мучила, его терзала необъяснимая тревога. «Черт побери, все, как у Жубера». Но всадник в бою должен оставаться спокойным.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Его звездный час. Александрина, уже на правах жены, невозмутимо наблюдала, как ее муж с Рапотелем укладывают вещи в походные кофры.
2: «Вы чем-то огорчены, мой друг? Вы озабочены?»
1: «Ну как объяснить этому наивному созданию всю ответственность, которая тяжкими гирями налегла на плечи?» Муро сказал, что в битве на Дунае решится очень многое. «Мир так устроен, моя прелесть. У каждого человека бывает свой звездный час. Писатель в такие часы создает бессмертную книгу, живописец дарит шедевр, полководец выигрывает грандиозную битву. Без этого никто из них не получает матрикул для вхождения в пантеон бессмертия. За ним числилось немало побед. Каждая из них была замечательна для своего дня. Но в биографии Муро отсутствовала та роковая битва, память о которой отложится на полках мировой истории, о которой будут писать в школьных учебниках. Настал политический момент, когда от его успеха или от неудачи на Дунае зависело, быть ли миру в Европе. «Пойми», — говорил он жене, — «если я сейчас разобью Австрию, Англия тоже будет вынуждена пойти на мир». Александрина провожала мужа до первой заставы. Муро дернул шнур сигнального звонка, чтобы кучер задержал лошадей. Супруги вышли из кареты. Над Францией пролегла черная-черная, но звездная ночь. Было тихо. Страшно тихо.
2: «Мне холодно, Муро», —
1: сказала жена, прильнув к нему. Трогательная в своей нежности, Александрина отыскала на самом краю небосвода трепетную звезду.
2: «Она моя, и такая же маленькая и беззащитная, как я».
1: Муро широким плащом опахнул ее слабые плечи. Его рука в боевой перчатке вскинулась кверху. «А вот и моя. Та, что отсвечивает кровью.
2: Назови мне ее, Муро».
1: «Это огонь войны. Это бранный Марс. Если война есть логическое продолжение политики только иными средствами, это не мои слова, Клаузевица, то генеральная битва, спрессованный сгусток политики, когда в кратчайшее время, иногда в считанные минуты, разрешаются мучительные проблемы, затянувшиеся в кругу дипломатов на целые столетия». Карета командующего Рейнской армией остановилась возле древней ратуши Страсбурга. Засуетились лакеи, вспыхнули факелы, пламя осветило фигуры конвойных драгун, поникших от безмерной усталости. Из их седельных кобур торчали рукояти заряженных пистолетов. Виктор Лагари встретил его у крыльца ратуши.
3: «Какие новости?» — спросил Муро на лестнице.
4: «Командующим Дунайской армией Вена назначила эрцгерцога Иоанна, отпрыска Леопольда Габсбургского».
3: «Победы за ним числятся?»
4: «Никаких».
3: «Поражения?»
4: «Он еще не битый».
1: Ковер на ступеньках глушил тяжелую поступь ботфортов.
3: «Кто его менторы?» — спросил Муро.
4: «Герланд, Буржуа, Лауэр».
3: «Я их не знаю».
4: «Сколько лет герцогу?»
3: 18.
4: «Кто шутит? Ты или Вена?» — рассмеялся Муро.
1: Он стронул в поход свою армию. Ее сопровождали шорники, хлебопеки, кузнецы, коновалы, интенданты, чиновники, маркетантки и, наконец, просто приблудные шлюхи, от которых было не отвязаться, даже если остричь им волосы. Предзимние дожди обмывали громадные валуны, переплетенные вереском. По ночам фыркали в лесах дикие кабаны. Муро ехал на лошади, иногда его окликали дружеские голоса солдат-ветеранов.
4: «Муро, правда ли, что ты женился?»
5: «Да, на вдове Жубера.
4: А как твои дела, Питуэ?»
5: «Моя убежала с лудильщиком. Конечно, с кастрюль прибыли вернее. А что возьмешь с меня, топающего за тобой?»
4: «Не горюй, Питуэ. Бывает и хуже».
1: Армию сопровождали собаки. Испанские спаниели с добрыми глазами, могучие канадские ньюфаундленды, умные и преданные пудели, разделявшие судьбу хозяев. Дожди всем надоели. Возле сельской мельницы
3: Драгун Бертуа громадной перчаткой хлестал по лицу жену мельника, и она взывала к своему мужу, чтобы скорее пришел на помощь.
6: «Михель! Михель, меня бьют! Где ты, Михель?»
3: Моро надвинул на драгуна свою тяжелую лошадь. «У тебя серьезные причины, Бертуа?»
5: «Еще бы! Эта баба оплевала меня!»
3: «Так плюнь в нее сам и не задерживайся!» Вдали затихали вопли разъяренной мельничихи.
5: «Проклятые французы! Убийцы короля! Все вы сдохнете! Будь проклята вся ваша латинская раса!»
3: Доминик Рапотель уютно покачивался в седле. Его длинная сабля мелодично позванивала, задевая шпору. «Ах, чего только не наслушаешься в этих походах! Если все запоминать, можно сойти с ума. Но если все записывать, то можно стать новоявленным фукидидом». За Мюнхеном дороги выводили армию к сердцу Габсбургов, к Вене, ослепительной и злачной, как хороший кабак. Но все случилось иначе, нежели думал Муро. В конце ноября эрцгерцог Иоанн, этот мальчик, искусным маневром протиснул свою гигантскую армию между реками Инн и Изер, обрушив нежданно мощный удар на левое крыло французов. Это произошло возле деревни Ампфинг. «И французы побежали», — доложил Лагари. «Гренье еще выпутывает свою дивизию, но крови уже хватает». Моро срочно выехал в местечко Анцик. На широкой крестьянской скамье перед ним сидели ждущие расправы генералы.
4: «Ней, Легран, Гренье, очевидно, — сказал им Моро, — вам просто не повезло. Иоанн умный ребенок, если вена не вывихнет ему мозги, из него со временем получится хороший скандалист. Рапотель, достань корзину сырых яиц. Нам предстоит много орать, не мешает заранее смазать глотки».
3: Мишель Ней отказался пить сырые яйца.
4: «Мне бы чего-либо покрепче, Муро». «Выпей, Мишель. Сейчас я отодвину армию».
3: «Ты знаешь, куда этот табор двигать?»
4: «Назад. Есть одна хорошая поляна у Гогенлиндена. Мне очень не хватает воздушного шара для слежения за Иоанном».
3: Австрийцы, упоенные успехом при Ампфинге, радовались, что генерал Муро отступает. На самом же деле он завлекал их в глубину эберсбергских лесов, давно ему знакомых, на равнину близ селения Гогенлинден, где в буреломах, пронизанных быстрыми ручьями, догнивали столетние дубы. Из шапок ветеранов торчали оловянные ложки, готовые окунуться в любой котел. Вечно несытые, они мрачно ворчали.
4: «Куда нас тащат? Мы переломаем все ноги!» «Не мы, а кавалерия эрцгерцога! Если Муро ищет позицию пострашнее, так он уже нашел ее в этом лесу, где не хватает только потлатой ведьмы».
3: Тропы заросли хмелем, сырость пропитала ранцы солдат, покрытые грубым мехом. С высоты седел молодые гусары высокомерно поглядывали вниз на усатых ворчунов, бредущих по грязи. Мокрые косы, плетками свисая из-под киверов, ритмично хлестали гусар по давно немытым щекам. В доме лесника Муро собрал генералитет. Назвав себя, генералы отступали в тень, опираясь на шпаги, палаши и сабли. Над картой эберсбергских лесов склонился Муро.
4: «Я не утверждаю, — сказал он, — что отечество в опасности. Мы ведем войну на чужой земле. Мы едим чужой хлеб. Наша кавалерия пожирает овес с чужих полей. Но судьба мира должна завтра решиться именно здесь, у Гогенлиндена. Я не требую от вас невозможного, но возможное прошу исполнить».
3: Среди ночи он разбудил Поля Гренье.
4: «Слушай, эскадроны груши я оставлю у Гогенлиндена. Вели седлать свою кавалерию. Австрийцы уже близко. Я слышу в лесу их крики. Собаки неспокойны. Одна из колонн Иоанна обходит нас от Майтенбеттенского шоссе. Ударь по ней, Гренье. Сделай все, чтобы эта колонна была сразу потеряна для эрцгерцога. Помни, твое направление главное. Главное!»
3: Рассветало. Гренье выстроил эскадроны.
5: «Кто сегодня останется живым, тот не гусар, а вонючее дерьмо! Рысью в галоп! Марш, марш, марш!»
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Уже стало видно, как из Гоген-Линдена гнали стадо баранов, и Моро велел Рапотелю скакать на перехват. «Быстро заверни все стадо за пушку леса. Я сам расплачусь с жителями. Нам после боя потребуется много мяса».
5: «На ужин баранина!» —
1: пронеслось над армией. И то, что он, командующий, уже точно определил вечернее меню, вселяло уверенность в исходе битвы. Собаки стервенели от лая. Крики австрийцев приближались. В 8 часов утра эрцгерцог Иоанн выкатил армию из гущи эберсбергских лесов, и австрийцы сразу наткнулись на прочную позицию Муро, глядящую на них пушечными жерлами. Легкий туман струился между фронтами противников, в порыжевшей осоке вскрикивали испуганные птицы. И тут Муро вспомнил, что вчера за картами подрались 2 генерала.
3: «Решпанс», — сказал Муро, — «помиритесь с Неем».
5: «Лучше сдохну», — отвечал гордый Решпанс.
3: «Ней», — сказал Муро, — «помирись с Решпансом».
5: «Пошел он к чертовой матери!»
1: Пушки заработали. Пустили в дело инфантерию. Офицеры дубасили отстающих саблями плашмя. Кто ложился, того сразу пристреливали из пистолета в спину. Все было так, как было всегда, и ничего нового в этом не было. Муро отослал эскадрон Решпанса в обход фланга, предупредив, что его направление главное. Самое главное.
3: «Рапотель, где Ней?»
5: «Давай сюда, Нея!»
1: Он указал Нею начинать движение дивизии в обход другого фланга австрийцев. Ней насторожился, спрашивая, где это сцепились.
3: «Это дерется Гренье. Я желаю тебе в конце боя пожать руку Решпансу, который заходит слева. Не дури, Ней! И помни, твое направление главное. Самое главное. Ней, иди. Декан, что

0: Рапотель крутился перед Моро на лошади.
1: «Все главные направления вы раздали своим генералам, а что же, черт побери, останется для командующего?»
2: «У меня останется мой верный адъютант».
0: Пушки уже насытили воздух серой золой, пугливые лошади вставали на дыбы, молотя в едком дыму передними копытами. Из леса выползали раненые, они спрашивали, где фургоны с хирургами.
2: Моро заметил солдата, у которого штык, словно турецкий ятаган, уже согнулся в рукопашной.
1: «Питуэ!» — позвал его Моро. «И ты? И тебя? И меня тоже! Прикладом все зубы! Всмятку!»
2: «Есть бутылка бордоского. Дать?»
1: «Дай, Моро. Мне сейчас паршиво».
0: Кавалерия выходила из боя с размятыми киверами. От гордых султанов остались жалкие перья. Страдая от боли, люди рвали на себе ремни амуниции, и кожа лопалась, как бумага. Все было как всегда, и ничего нового Моро не наблюдал.
2: Гусары возвращались из атак без лошадей, их головы были замотаны рубашками. На вопросы генерала они отвечали:
1: «Мы с шоссе. Там уже навалили гору».
2: «Как держатся австрийцы?» — спрашивал Моро.
1: «Их полон лес, но разбегаются. Мародеры из деревень уже пошли с мешками. Всех подряд раздевают догола».
2: Лагари вырос из-за плеча Рапотеля, строгий.
3: «Моро, за Анцигом у нас не все ладится».
2: «Я чувствую. Скомандуй драгуном марш».
0: Фаланга кавалерии пошла в бой, гневно выкрикивая:
1: «Да здравствует Франция! Честь, слава!»
0: Впереди мчался юный полковник с трубкой в зубах.
1: «Заставлю плакать венских дам!» — орал он.
2: «Глупец!» — сказал Моро.
1: «С трубкой и без оружия!» «А ему плевать! Тут все равно не выживешь!»
0: Болезненно напрягая слух, Моро с Лагари пытались определить источники боевого шума, дабы распознать лабиринты движения колонн, эпицентры атак и взла и собачьих свор, следующих за колоннами. Так, наверное, дирижеры в оглушительном реве оркестров улавливают отдельные звучащие мелодии. Неожиданно повалил мокрый снег. Со сбитыми на живот седлами из леса выбегали ржущие от ужаса кони, без всадников.
2: «Лагари», — сказал Моро, — «надо обуздать мародеров. Если они сейчас разденут раненых, бедняги замерзнут. Пошли в лес, солдат, пусть расстреляют всех, кто с мешками».
0: Лошадь вынесла из гущи боя драгуна Бертуа, нога которого застряла в стремени, и Бертуа бился головой о кочки и лесные коряги.
2: Моро кинулся на перерез взбесившейся лошади, ударил ее кулаком в глаз, освободил ногу драгуна, потащил его в санитарный фургон.
1: «Бертуа, милый», — говорил он, — «потерпи еще немного. Терпи, друг, терпи. Мы побеждаем. Ты будешь жить».
0: В тылу эрцгерцога Иоанна возникла сильная пальба. Над лесом взметнулись огненные дуги. Это дивизии Нея и Решпанса сомкнули свои ряды среди павших и побежденных.
2: «Вот теперь они помирятся», — сказал Муро.
3: «Или опять подерутся», — отвечал Лагари.
0: Лай собак в лесу утихал. Трубачи эрцгерцога уже играли общее отступление, обратно, через колдовские чищобы к нерушимым дунайским мостам. Молодой еще человек, Иоанн был недурно воспитан своими менторами. Он указал:
3: «Во что бы то ни стало, необходимо спасать раненых. Грех падет на мою душу, если оставим их под снегопадом».
0: Юноши отвечали, что лазаретных лошадей нет.
1: «Остались одни першероны, впряженные в пушки. Берите лошадей артиллерийских». «Как? Тогда наши пушки достанутся французам».
3: «Да, но люди дороже бронзы».
0: Рапотель доложил, что эрцгерцог Иоанн поступил благородно, бросив на поле боя 87 орудий ради спасения несчастных. Моро дал ответ, вошедший в историю гуманизма:
2: «В эти пушки запрягите наших лошадей и отправьте их Иоанну, чтобы французы разделили великодушие противника».
0: Уроки Талейрана не пошли впрок. Моро очень кратко изложил в бюллетене для Парижа известие о победе, как о самом рядовом столкновении с противником. Зато его армия солдатским инстинктом уже оценила значимость битвы при Гоген-Линдене. Она пожелала устроить в честь Моро иллюминацию, чтобы в пышном венке красовалось его краткое имя.
2: «Мои убеждения рисуют».

0: республиканца, — с гневом возражал Муро, — не позволяют мне принимать восхваление лично себе. Будет лучше, если я завтра сам поздравлю всех. Вдоль шоссе выстроились полки. Муро им сказал: «Как солдат не забывает цвет мундира, который носил на себе, так и мы, граждане и солдаты Французской республики, не забудем день Гогенлиндена. Благодарю вас!» Вверх взлетали раскромсанные каски, иссеченные кивера и простреленные шапки из звериных шкур. «Слава Моро! Да здравствует наша республика!» Это был его звездный час, уже неповторимый. Рейнская армия преследовала австрийскую, всюду разбивая ее на маршах. Наконец завиднелись и венские пригороды. До столицы Габсбургов оставался один суточный переход. Из ножен вылетели сабли, торжествуя в салютах. «Ура! Завтра мы уже пируем во дворцах Шенбруна! Будем гулять по Пратеру с венскими красотками!» Но здесь армия и была остановлена Бонапартом, который не мог вынести, чтобы вступление Моро в Вену затмило его славу победителя при Моренго. Очень сухо он указал с курьерской почтой, что Франции необходим мир, только мир. И напрасно генералы умоляли Моро сделать последний рывок к столице врага. Моро бестрепетно подчинился приказу. «Подавим в себе низменные порывы честолюбия. Мир для народа Франции сейчас важнее новых триумфов». Французские историки с горечью писали об этих незабываемых днях. Победа при Гогенлиндене была последней республиканской победой. Никогда больше Франция не видела такой скромности в своих военачальниках, такой почтительной преданности со стороны солдат, таких трогательных проявлений патриотизма. Дребезжа на зимних ухабах стеклами, карета увозила Муро в древнейший уют тишайшего Страсбурга, где его ожидала Александрина и новый 1801 год. Муро чувствовал себя хорошо. Рейн оставался естественным рубежом Франции. И пока Муро едет, маховые колеса истории вращаются гораздо быстрее, нежели колеса его расхлябанной кареты.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Обострение. Падение Мальты привело Бонапарта в уныние. «У меня гадкое состояние, Бертье. Мне было бы легче, кажется, видеть англичан на высотах Монмартра, нежели знать, что они торчат в Лавалетте. Нельсон убрался из Неаполя, но куда? Лучше спихнуть мальтийские дела на Павла, и пусть он сам разбирается с англичанами. А нам уже пора убрать Массена из Италии, где он слишком увлекся собиранием подарков от благодарного населения. Да, Бертье, Массена с его наклонностями вскоре понадобится нам в иной части света, совсем в иной». Бонапарт не скрыл от общества большие успехи Рейнской армии. Личными письмами поздравил Ожеро и других генералов, только не главнокомандующего. Увы, битва при Гогенлиндене стала поводом для глупейшего скандала, в котором, к счастью, не были замешаны ни генерал Моро, ни сам первый консул. Тщеславные тещи взбрело в голову, что лавры зятя обязывают Жозефину немедленно принести ей личные поздравления. Не дождавшись Жозефины у себя дома, она сама поехала в Мальмезон, уже распаленная гневом неправедным. Мадам Гюлло прихватила и дочку, но Жозефина, как на грех, в это время принимала ванну. Через лакея она просила гостей подождать, пока она приведет себя в порядок. Для тещи это промедление послужило сигнальным выстрелом из пушки.
2: «Как? Мы, Гюлло, должны ждать, пока она моется?»
1: Забрав пристыженную Александрину, она в ярости покинула Мальмезон и теперь по всему Парижу трезвонила.
2: «Мы, Гюлло с острова Бурбон, ничуть не хуже этой креолки с Мартиники. Не такая уж она святая, какой притворяется. Мы, Гюлло, по тюрьмам не сидели, а она уже насиделась. Все знают, как она надоела Барасу, который, чтобы от нее отвязаться, и устроил партию с этим корсиканским прощелыгой. У нее тогда было всего 6 драных юбок, а перчатки она одолжила у Терезы Тальен. Про мою Александрину никто не скажет дурного. Бонапарты хотели бы сбыть Гортензию за моего зятя, но у них ничего не вышло».
1: Моро приехал в Страсбург. Ему было явно не по себе, когда при жене он обнаружил и тещу. Она стала учить зятя, как лучше действовать, чтобы эти жалкие Бонапарты и Бугарне вели себя поскромнее. Моро признался декану.
3: «Уверен, вся эта возня с ванной не могла бы возникнуть, если бы Жозефина и мои Гюлло не были креолками. Этот шальной народец всегда вносит в отношения столько страсти и пыла, что мне кажется, легче остричь догола дикую кошку, нежели примирить их. Я целиком на стороне Жозефины».
1: На тещу он просто цыкнул.
3: «В чем провинилась гражданка Бонапарт? Только в том, что, не ожидая вас, забралась в ванну, а когда вы явились, она не выскочила из воды нагишом, чтобы скорее перед вами раскланяться? То, что в порядке вещей для нрава в колонии, в Париже выглядит смешным и нелепым».
1: Возникла семейная сцена. С заламыванием рук, с призывами Всевышних сил в свидетели. Александрина надула губы и без того распухшие от слез. А Моро впервые заметил в ее лице наследие грехов предков — что-то негритянское. Жена еще не забыла уроков мадам Кампан и, подавая мужу бульон, выкладывала поверх чашки изящную гирлянду из живых фиалок. Сначала Моро умилялся, потом ему надоело выплевывать лепестки, попавшие в рот вместе с бульоном.
3: «Не сердись, дорогая», — сказал он. «Мне очень приятна забота обо мне, но ты забываешь, что я солдат, приученный у ночных костров разрывать горячее мясо руками».
1: Виктор Лагори отпросился в Париж, и Моро догадывался, что сердце его изныло от любви к мадам Софи Гюго, муж которой служил при штабе Рейнской армии. Лагори вскоре же вернулся в штаб. Он рассказал, что полиция Фуше схватила в опере 4 кинжальщиков, которые подкрадывались к ложе первого консула, чтобы его зарезать.
3: «Театр в этот день был переполнен, а ведь билет в оперу стоит 10 франков. Всюду говорят, что кинжальщиков подначивали на убийство генералы Массена и Бернадот».
1: Массена с молоду пират и контрабандист всегда имел склонность к авантюрам. А что касается Бернадота...
3: «Я думаю», — сказал Моро, — «он больше корчит из себя якобинца, нежели является им на самом деле. Да и куда деть Бернадота, если он стал шурином Жозефа Бонапарта?
1: Прогуливаясь по городу, возле почтовой конторы Страсбурга, где путникам меняли лошадей, Муро встретил русского офицера. Чтобы в низкой карете не помять высокий султан, он вынул его из кивера и укладывал в красивый футляр.
3: «Какого полка у вас форма?»
2: «Конной гвардии, еще со времен Потемкина».
3: «Хм, у вас отличный парижский выговор».
2: «Он и должен быть таковым. Еще ребенком я вывезен родителями от ужасов революции. Теперь делаю неплохую карьеру в России».
3: «Жерар де Сукантон», — назвался молодой человек.
2: «Мне оказали честь, отправив курьером до Парижа, чтобы передать письма для наших пленных. Заодно я могу навестить в Париже и могилы несчастных родственников».
3: «А ваша семья пострадала от террора?»
2: «Вероятно, если ничего нам не пишут».
3: «Ищите их на кладбище Пикпус. Но лучше не искать. Там устроили свалку мусора, а природа сама уже озаботилась, вырастив над мусором кусты яркого шиповника».
1: Моро не скрывал любопытства. Как устроились в России французы-эмигранты? Каково к ним отношение в дворянстве и простом народе? Где бывают? Что едят? Что пьют?
3: «Пьем все и едим все, кроме блинов с черной икрой. Вы не представляете, генерал, какая это мерзость! Франция всегда останется для нас прекрасна, как и Европа, для тех бедняков, что населяют в Америке берега Огайо и Миссисипи. Вы, наверное, извещены, как мучителен процесс вживания наших соотечественников в Голландии или Испании. Они страдальцы. А в России все иначе. Кто не принял ее сразу, тот и бежал из нее, осыпая проклятиями. И такие люди навсегда остаются злобными врагами России. Но кто остался? Кто вкусил всех прелестей ее безалаберной, но интересной жизни, тот с Россией уже не расстанется, и везде ему будет скучно».
1: «Чем это объяснить?» — спросил Муро.
2: «Это ничем и не объяснить.
1: Лошадей подали. Можно ехать».
3: Муро сказал: «Вы много обяжете меня, если напомните в Петербурге военным людям, сражавшимся со мной в Италии, что я сохранил о русской армии самые лучшие впечатления».
1: Жерар де Сукантон щелкнул каблуками.
2: «Повторите, как называется это кладбище?»
3: «Пикпус». «Я», — добавил Муро, — «никогда не одобрял разгула террора, когда людей преследовали за приставку «Д» перед фамилией. Тем более, что такое же «Д» поставлено перед всей историей Франции, перед всей ее культурой».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Жерар де Сукантон натянул узкие перчатки.
3: «Судя по вашим словам, на кладбище Пикпус среди роз и мусора лежат, наверное, и ваши родственники».
2: «Нет.
3: Мой отец успокоился на родине в Морле. Он был адвокатом и умел защищать людей. Но когда очередь дошла до него, он не смог защитить себя. Так ведь тоже бывает, что среди небритых людей чаще всего мы видим парикмахеров».
1: Жерар де Сукантон отдал ему честь.
2: «Простите, мсье, если вашего отца постигла столь жестокая участь, как вы можете служить всей этой сволочи?»
3: Лицо генерала Муро исказилось, как от боли. «Если вы называете так революционеров, то я тоже из этой сволочи. В том-то и дело, что я всегда служил только народу Франции. Именно чувство гражданина и помогло мне перешагнуть через тело обезглавленного отца».
1: Зима выдалась холодной, но Париж веселился. До утра гремела музыка танцевальных клубов, в Пале-Рояле одуряюще пахло из парфюмерных лавок. Сидя в кресле, обтянутом утрехтским велюром, Александрина на решетке камина поджаривала гренки к обеду. Моро не удивился, когда она заговорила о том, что в Париже проносится красочный вихрь удовольствий, а она прозябает в Страсбурге, при его штабе.
4: «Все мои подруги по пансиону тоже вышли за генералов, но у них совсем иная жизнь. Им сейчас не до гренок».
1: За жалобами юной женщины угадывалась и материнская подсказка. Мадам Гюло хотелось бы мутить воду в Париже, а в Страсбурге она шалела от чтения английских романов. Моро ответил, что дивизионных генералов во Франции не так уж много, и быть женой одного из них, наверное, совсем не дурно для красивой женщины, едва вступающей в жизнь.
3: «Пойми меня. Когда пушки замолкают, в гостиных едва слышен шепот дипломатов, и пока в Люневиле не оформят прочный мир с Австрией, Я останусь при армии, а ты при мне. Газеты справедливо пишут, что Рейнская армия, составив оружие в козлы, охраняет приятное затишье в Европе. Жители Страсбурга часто видели генерала Муро. Он катал жену в детских саночках по улицам города, целовал в переулках ее замерзающие щеки. Возле памятника Морицу Саксонскому с пафосом рассуждал о величии его души, о любви, которой одарила полководца знаменитая Адриенна Лекуврер. «А сейчас, — говорил он, — навестим часовню, где стоят два гроба, заполненные коньяком, и в крепком коньяке много веков плавают, как живые, древний рыцарь и дама его сердца. Она все-таки дождалась его из Палестины».
4: «Как это ужасно! Дождаться, чтобы умереть!»
3: Между тем в штабе копилось недовольство среди офицеров. Честолюбие их страдало от того, что Бонапарт лишил их наград и призов, которыми столь щедро осыпал итальянскую армию. Декан откровенно жаловался Лагари. «Хуже нет иметь дело с такими идеалистами, как наш Муро. Что он застрял в Страсбурге? Ему бы ехать в Париж, бывать на приемах в Тюильри, показываться публике. Иначе ведь Франция просто забудет о Гоген-Линдене». Виктор Лагари входил к Муро без доклада. «Я не хочу никого пугать, но поговаривают о выделении двух особых армий. Одну с Леклерком во главе для Сан-Доминго, чтобы подавить восстание негров Туссен-Лувертюра, а другую, не удивляйся, Муро, другую в Индию».
5: «Леклерк в Сан-Доминго, а в Индию я?»
4: «Нет, решено послать Массена».
5: «Чтобы он собрал подарки с великих моголов?»
4: «Кажется, выбор сделан русским царем. Россия обязана выставить 35 тысяч. Массена забирает у нас столько же. По Дунаю он спустится в Черное море до Таганрога, оттуда в Астрахань. Дело поставлено на широкую ногу. Кроме воздушных шаров Монгольфьера берут еще роту балерин из Парижа, ибо Бонапарт считает, что сложные пируэты с задиранием ног выше головы действуют на Востоке лучше, нежели грохот осадной артиллерии».
5: «И что ты думаешь об этом, Лагари?»
4: «Вряд ли этот план составлен в бедламе. Если расстояние не страшили в древности Македонского, почему же наши ветераны с казаками не могут достичь Ганга?»
3: Муро страдал. Недовольство офицеров Рейнской армии пренебрежением Бонапарта к их заслугам становилось уже слишком вызывающим. Ему пытались доказывать уже доказанное.
4: «Как же так? Маренго — лишь частный успех в Италии. Маренго не выбила Австрию из седла. Напротив, ожесточила. Мы же, победив ее при Гоген-Линдене и распалив бивуаки под стенами Вены, заставили Франца признать свое поражение. Мы вынудили Вену отказаться от борьбы с республикой».
3: Муро, конечно, догадывался, почему Бонапарт держит Рейнскую армию в черном теле. Но ему не хотелось возбуждать горячие головы опасными сравнениями. Он обещал.
5: «Я пошлю в Париж своего Рапотеля. Он отвезет списки награжденных, которые я давно составил. Бертье человек порядочный. Он, уверен, воздействует на Бонапарта».
3: «Сейчас уже не те времена», — заметил Гренье. «Прежде пусть Рапотель понравится маркизе Висконти, без которой Бертье дышать не может. Увы, но это так».
1: Муро признавался Александрине.
5: «Боюсь, нашу армию раскассируют. Мы, кажется, на плохом счету у Бонапарта. Он считает нас республиканцами».
4: «А как же иначе? Кем нам быть?» — вопросил Муро.
5: «Или ему приятнее было бы видеть в нашей армии роялистов?»
4: «Пхе!»
1: — отвечала Александрина.
3: Роялисты, вдохновляемые из Лондона, трудились в поте лица. Неутомимый Ги де Невиль снова прибыл из Метавы в Париж. Тайные агенты проводили его в неприметную конюшню. Здесь, укрытая от чужих глаз, хрумкала сеном старая лошадь. Тут же стояла обычная тележка, на ней бочка, ничем не примечательная. Это была адская машина, набитая порохом, перемешанным с пулями и гнутыми ржавыми гвоздями. Конюшня принадлежала Сен-Режану, бывшему офицеру Королевского флота, а помогал ему матрос Франсуа Карбон, убежденный роялист.
5: Закаленные в бурях на море, они надеялись устроить ураган в Париже.
3: Ги де Невиль осмотрел бочку.
5: «Так чего же вы ждете?» — спросил он.
3: «Гастроли миланской певицы Гроссини. Корсиканец находит ее завывания прелестными, а за Бонапартом в оперу потащится его бешеная креолка».
5: «Надеюсь, вами все продумано тщательно?» «Все будет, как в хорошем театре», — обещал Карбон. «Тележка с бочкой, оставленная на улице Сен-Никес, не привлечет внимания полиции». «Допустимо ведь, что хозяин тележки устал и решил взбодрить себя венцом в ближайшем трактире».
1: Ги де Невиль заглянул в зубы лошади.
5: «Если она будет впряжена в тележку, то Жозеф Фуше может сразу напасть на ваш след. У этой развалины изъян в зубах очень характерный.
2: Где вы ее достали?» «Купили на окраине у одного пинчуги. Кажется, она краденая».
5: «Вы не волнуйтесь, Невиль, лошадь обречена, от нее даже зубов не останется».
1: Сен-Режан особо отметил, улица Сен-Никес, по которой обычно Бонапарт проезжает в оперу, очень узкая.
5: «А дома там высокие, отчего взрыв в этом ущелье разобьет все вокруг. В гроб его корсиканского величества положат мундир со шляпой. А от Джозефины уцелеет один лишь веер, чтобы в пекле сатаны она навевала на себя прохладу».
1: Ги де Невиль приподнял над головой шляпу.
5: «Желаю успеха! Ваши имена, господа, уже вписываются золотыми буквами на скрижале французской истории».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Адская машина. Быстро минуют годы, и юные офицеры, те, что погибнут у Бородина или на высотах Монмартра, те, что позже выстроятся в железное каре на Сенатской площади, не раз еще будут спрашивать на лесных бивуаках донского атамана Платова.
2: «Граф Матвей Иванович, а как ты в Индию-то ходил?»
1: Один штоф был прикончен. Платов открывал второй.
2: «А че? Сижу это я в крепости. Петропавловской, конечно. За че, сам не знаю. И никто не знает, но сижу. Ладность. Мы люди станишные, ко всему привычные. Сижу. Вдруг двери нараспашку, говорят, к императору. А на мне рубаха, вот такая. И повезли. С овшами вместе. Только тулупец накинули. Вхожу. Павел при регалиях, нос красный. Он уже тогда здорово употреблял, больше меня. Император спрашивает: «Атаман, знаешь ли дорогу до Ганга?» Я впервой вестим слышу, но в тюрьме-то сидеть задарма, кому охота? Я и говорю: «Да у нас на Дону любую девку спроси о Гангах, она в раз дорогу покажет». Тут мне мальтийский крест на рубаху. Бац! Вши мои аж на обалдели. Велено идти до Индии и хватать англичан за щулята. Должно было нам Массину поддерживать. Как раз от упору из-за Мальты перегрызлись.
1: Английский флаг реял над яркою желтизной Мальты. Павел I пыхтел сердито, ботфорты его скрипели. «Мой духовный патрон Христов апостол Павел спасался от бурь на Мальте, и я останусь патроном Мальты». Император круто изменил курс своего кабинета, поворачиваясь лицом к республиканской Франции. Смелый шаг, очень смелый. Павел открыто восхищался Бонапартом, публично пил во славу консула. В Эрмитаже, проходя мимо бюста Бонапарта, он, монарх, даже снимал шляпу. Петербург с Парижем еще не обменялись послами, зато император с консулом обменивались дружественными письмами. Михайловский замок еще наполняла строительная сырость, в непросохших залах пылали огромные камины. Генерал Егор Максимович Спрэнк-Портен явился в замок.
2: «Поедешь в Париж. Бонапарт к нам благожелательный и возвращает пленных, с оружием и знаменами, не требуя от нас, чтобы мы вернули пленных французов. Ты возьмешь этих солдат, и они станут моим гарнизоном на Мальте».
1: Отправив Спрэнк-Портена, Павел задумался, чем отблагодарить Бонапарта за все его любезности. Принял решение.
2: «На что нам эти нахлебники версальские? Гнать из Метавы графа Прованского без пенсии, чему, я думаю, господин первый консул Франции чрезвычайно возрадуется».
1: Сказать, что Людовик XVIII был удален из дворца Беронов, нельзя. Его просто вытурили на улицу со всем барахлом, строжайше наказав, чтобы убирался, куда глаза глядят. В лютую морозную ночь, утопая в глубоких сугробах, королевский двор тронулся в санях до прусского Палангена. Но король Фридрих Вильгельм III, уже получавший трепку от республиканцев, боялся вызвать гнев Бонапарта и потому отказал в приюте своему коллеге по королевскому ремеслу. Тогда расплакалась прусская королева Луиза.
3: «Скажи, что он может ехать в нашу Варшаву!»
2: «Да, граф Прованский может ехать в Варшаву. Если в Париже у моего посла Лукизини спросят, пусть он сваливает вину на бедного мейера, нашего варшавского бургомистра».
1: Варшава в ту окаянную пору входила в состав прусских владений, безлюдная и унылая. Урсын Немцевич, поэт и патриот, оставил ее описание. «На улицах масса нищих. В городе редко встретишь прохожего, еще реже экипажи. Дома развалились и опустели. Иногда слышен бой барабанный. Это проходят отряды прусаков. Вот караульные ведут полуживого человека, закованного в железные цепи. На его теле видны потоки крови. В школах преподавали только на немецком языке, а в цукернях все время дрались. Поляки валтузили оккупантов. Город был насыщен французскими аристократами. Дюки, маркизы, графы и виконты стали в эмиграции зубодерами, шулерами, сводниками и просто нахалами-попрошайками. «А вот у нас в Париже...» — эта фраза чаще всего слышалась на улицах и в ресторанах. Такова была тогда Варшава. Людовик XVIII поселился в Раковском предместье. Измученный подагрою, он еще в Метаве привык к русским валенкам, в которых часто сидел на балконе. Но даже теперь стойкость духа не изменяла ему, он продолжал свои интриги.
2: «Анжу, какие новости от Ги де Невилля?»
4: «Хорошие, сир. Певица Гроссини уже в Париже, значит, дни консула сочтены. Но есть и неприятность для нашего двора. Павел, этот безумец, отправил в Париж генерала Спрэнкпортена, и этот человек уже принят в Мальмезоне».
1: Да, русскому посланцу оказывали немалые почести. В день его приезда стреляли пушки, генерал стал модной темой для бульварных песенок. Массена скрестил перед ним флаги монархической России и республиканской Франции, выражая этим союзные единения. Спрэнкпортен сказал ему:
2: «Любопытно глянуть на человека, который первый после Карла XII отважился побеждать русских».
1: На приеме в Мальмезоне возникла беседа как раз о графе Прованском, у которого Павел I забыл отнять русские валенки. Жозефина удивила русского посла слезами. Это никак не укладывалось в русско-финской голове Спрэнкпортена. Казалось бы, жена республиканского консула и вдруг рыдает над королевской судьбой. Но Бонапарт сказал:
2: «К чему обижать старого человека? Лишенный пенсии от Испании и России, он скоро станет клянчить пенсию у меня».
1: Далее зашла речь об Индии.
2: «Ваш государь согласен со мною, что, отобрав у Англии владение в Индии, можно ослабить ее могущество. Сказочная Индия, этот алмаз Востока, дала миру гораздо больше философской мудрости, нежели вся эта пьяная и порочная Англия с ее лавошниками».
1: Спрэнкпортен заметил, что Париж доволен правлением Бонапарта. Город казался оживленным, магазины были переполнены лучшими товарами, цены были умерены и не били по карману даже бедняка. Но посол был удивлен наплывом аристократов, возвратившихся из эмиграции. Все они быстро находили место в армии, в учреждениях республики, их нежно баюкали в Сен-Югу и Мальмезоне. Парижане из-под тишка посмеивались над замашками четы Бонапартов, желавших видеть себя в окружении старых дворянских фамилий. В подворотнях, тайком от агентов Фуше, торговали карикатурами на первого консула. Спрэнкпортен посетил и Парижскую оперу, где Джузеппина Гроссини поразила его своей красотой и своим дивным голосом. Но ложа Бонапарта и Жозефины была пуста.
2: «Что-то они опаздывают», — сказал матрос Карбон.
4: «Кажется, едут», — ответил ему Сен-Режан.
1: Их расчет оказался верным. На тихой улице Сен-Никес никто не обращал внимания на тележку с бочкой. А слабо тлеющий фитиль, подкрадывавшийся к начинке адской машины, был замечен, кажется, только кучером Бонапарта. Впоследствии выяснили, что в этот вечер он сел за руль в пьяном виде, но именно алкоголь придал ему решительности. Что-то почуяв, он круто изменил маршрут, завернув лошадей в Мальтийский переулок, сшибая колесами тумбы на тротуаре. В этот же момент взрыв будто расколол улицу пополам. Жозефину осыпало стеклами из заднего окошка кареты, где-то уже полыхнуло пламя, слышались вопли искалеченных людей.
2: «Бежим!» — воскликнул Сен-Режан.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Всюду лежали мертвецы. В дыму ползали орущие раненые. От бочки с тележкой ничего не осталось. Отброшенная к стене валялась голова лошади с жутким оскалом зубов, и по этим зубам отыщется хозяин лошади и тот, кто ее продал, и тот, кто ее купил. Это будет Сен-Режан.
2: «Едем дальше, в оперу», — велел Бонапарт.
1: Бледнее обычного, но внешне спокойный, он появился в театре. Внутри его ложи находилась система увеличительных зеркал, поворачивая которые, консул видел все происходящее в зале. Он читал даже выражения на лицах зрителей. Публика, уже прослышав о покушении, устроила ему бурные овации. Жозефина нервно играла веером. Из тьмы возникла тень Фуше. Отчаянный роялист, матрос Франсуа Карбон, уже схвачен в приюте монахинь, что близ Нотр-Дама, вместе с канониссой Дюшан. Мне очень не хватает Гидена Вилли, изворотливого как Минога. Взрыв на улице Сен-Никес — дело роялистов. Фуше, мастер своего дела, точно назвал роялистов. Но похвалы хозяина верный пес не заслужил.
4: «Фуше, я лучше тебя знаю, кто подкатил под меня эту бочку. Ты можешь ловить кого хочешь, но я-то уверен, что фитиль бочки подпалили твои друзья, якобинцы».
1: Фуше не отступался от своих выводов.
4: «Лондон не стал бы платить деньги якобинцам, а матрос Карбон уже сознался, кто их подкармливал. Наконец, и граф Невиль, его никак не назовешь другом Робеспьера, как называли вас. Какое отношение к взрыву имеют якобинцы?»
2: «Я не нуждаюсь, Фуше, в твоих доводах. Мне нужны лишь проскрипции, чтобы вычеркивать из списка уничтоженных, и мне нужна массовая депортация, чтобы очистить Францию.
4: Разве якобинцы поумнели, Фуше?»
2: «Нет, они и сейчас ведут себя так, будто каждый день к завтраку им подают читать газеты Марата. Им, наверное, хочется, чтобы гильотина, извлеченная из сарая, снова торчала на площади революции».
1: Фуше, даже он не мог прийти в себя от изумления. Министр умоляюще глянул на Жозефину, и прежде чем ответить, женщина прикрыла веером некрасивые острые зубы.
4: «Конечно», — сказала она. «Мы разрешили аристократам вернуться к их замкам и угодьям, в их фамильных прудах снова заплескались жирные карпы. Они благодарны нам, разве же роялисты, люди благородной крови, способны на такое злодеяние? У меня в уше до сих пор осколки битых стекол в волосах, и я уже не знаю, как их вычесать».
2: «Уходи, ты надоел мне», — сказал Бонапарт министру. «Мне нужна полиция, а не юстиция».
1: Фуше удалился. В ложу Шурина вошел Мюрат, сверкая множеством застежек, шнурков и тесемок. Бонапарт сказал:
4: «Эта бочка взорвалась кстати. Если бы такой бочки не было, ее бы надо мне самому взорвать под своей кроватью. Мой мундир облепили всякие насекомые, и пора его как следует вытрясти. Пусть эти якобинцы оплакивают свое прошлое, в будущем я им отказываю. Будущее принадлежит нам».
1: Мюрат питал какую-то необъяснимую злобу против Моро. Он и сейчас стал доказывать Шурину, что армию у Моро надобно отобрать. Рейнскую армию лучше доверить Бернадоту.
4: «Бернадот наш родственник», — сказал Мюрат. «И такая же сволочь, как этот Моро».
1: В эти дни на приеме в Тюильри консул публично назвал Мюрата не «мой Шурин», а «наш Шурин». Жермена де Сталь обрадовалась этому поводу для сооружения остроты.
4: «Ага, первое королевское «мы» над республикой уже прозвучало.
1: Его услышали там, где надо, именно в Тюильри. Скоро это «мы» будет печататься с большой буквы». Пусть не было орденов и эполет, но в Рейнской армии еще выжидали наград от имени республики. Подзорных труб с отличными линзами, именных пистолетов, позлощенных шпаг, дарственных дипломов, удостоверяющих боевую храбрость. Наконец, люди ожидали просто внимания к себе.
2: «Уверен», — говорил им Моро, — «Рапотель вернется не с пустыми руками. Вы все это получите».
1: Из Люневиля сообщали, что мирные переговоры близятся к завершению. Австрия навсегда отказывается от захватов в Италии, которая, несомненно, подпадет под французское влияние. Александрина уже настроилась на отъезд.
5: «Скажи, мы будем танцевать в Тюильри?»
1: «Если ты этого желаешь», — отвечал ей муж. А Лагори он с грустью признавался:
6: «Бедная девочка. Ей хочется кружить в бальных аллюрах. Она еще не может понять, что эти дни в Страсбурге на старости лет станут казаться ей днями безмятежной и тихой радости. Когда все прохожие на улице улыбались нам, не было среди нас суеты и зависти».
1: Потеплело, и всю ночь пласты подталого снега обрушивались в провалы улиц с крутизны готических крыш древнего Страсбурга. К утру Морец Саксонский, стоя у городского фонтана, сбросил с себя последний снег. От его бронзовых плеч, прогретых весной, медленно парило. Красивые молодые эльзаски, зашнурованные в талии до предела, сыпали зерна на подоконники, и голуби приятно ворковали. Моро осторожно покинул постель, чтобы не потревожить утренний сон Александрины. Лакей с кувшином воды ожидал его в туалетной. Несколько взмахов бритвы, взлетающие будто сабля, и с бритьем было покончено. Муро отогнул манжеты на белоснежной сорочке, застегнул пуговки на атласном жилете.
2: «Доминик Рапотель вернулся из Парижа?»
7: «Да, сегодня ночью».
1: По лицу адъютанта Муро сразу догадался, что его поездку в Париж удачной считать нельзя. Он предложил ему...
2: «Ну, Рапотель, глоток крепкого ликера?»
7: «Не откажусь».
1: Они выпили по рюмке шартреза, сели за кофе.
2: «Наверное, — начал рассказ Рапотель, — теперь нам не нужно никаких наград. Мы желали получить их от имени республики, но она, кажется, издала последний вздох».
1: Он рассказал о взрыве адской машины, о том, что Фуше проводит по ночам аресты граждан, не имеющих никакого отношения к этой машине, но зато имеющих заслуги перед революцией. Бонапарт дал пенсию сестре Робеспьера.
4: Но этой пенсии он завуалировал аресты вдовы Бабефа, даже вдовы Марата. Консул не сидел в тюрьмах на Чечевице, но... Почему не остановила его Жозефина, которую в годы террора не миновала сия горькая чаша?
1: Моро плотно набил табаком трубку.
2: Почему же не сидел? Бонапарта тоже не миновала чаши сия. После казни Робеспьера он был посажен как его сподручный, но тут же проклял своего покровителя как тирана и получил свободу. «Давай, Рапотель, подумаем вместе. Если Бонапарт не лишен логики, он сейчас должен бы арестовать сам себя. У него ведь тоже было прошлое в революции, ведь тоже были заслуги перед нацией».
1: В рюмках снова вспыхнул золотистый шартрез.
4: «Я всю дорогу от Парижа мучился», — сказал Рапотель. «Самовластие становится невыносимо. Иногда мне начинает казаться, что лучше пусть вернется граф Прованский из Варшавы, граф Артуа с принцем Конде из Лондона, даже ничтожный герцог Энгиенский из Бадена. Легче сносить королевскую спесь, нежели наглость корсиканского выскочки».
1: Моро долго рассасывал огонь в трубке.
2: «Ошибаешься, Рапотель. Бурбоны вряд ли поумнели за годы скитаний. Разве способны они засыпать пропасть между престолом и народом Франции? Буду откровенен. Даже если возможна реставрация монархии, французы все равно никогда не примут монархической власти».
4: «Генерал!» — воскликнул Рапотель. «Но они же приняли власть первого консула, единоличную, как у монарха. А в Париже опять разговоры, почему Бонапарт, а не Муро? Мы на Рейне, это граница, жена с вами, я тоже с вами».
2: «Чему ты готовишь меня, Рапотель?»
4: «Поезжайте в Россию. Вас там примут».
1: Мимо окон пролетела последняя глыба снега.
2: «Кто говорит в Париже, почему Бонапарт, а не я, тот оказывает плохую услугу не только мне, но и всей Рейнской армии, последней республиканской армии Франции».
4: «Нет, Рапотель,
2: Россия меня не примет. Я остаюсь убежденным врагом монархии. Я должен умереть гражданином.
4: А я, позвольте, останусь вашим адъютантом».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Призраки. Коварного Чарльза Уитворда в Петербурге уже не было. Но ядовитые зубы его агентуры сохранились на берегах Невы в целости. Заговором теперь руководила любовница Уитворда. Она получила из Англии 2 миллиона, чтобы не было ни союза с Францией, ни похода на Индию, ни тем более императора Павла I, политика которого угрожала Сент-Джемскому кабинету потерей главной колониальной кормушки – Индии. Это не басня, это не анекдот, это не фантастика. Угроза потери Индии была реальна. Лондон в 1801 году имел в своих гарнизонах на востоке всего лишь около 2000 солдат. Сущая капля в возмущенном море угнетенных народов. Конечно, появись в Индии казаки Платова с ветеранами Массена, и Лондон навсегда забыл бы туда дорогу. Именно страх за Индию и решил все остальное. Вокруг заговорщиков группировались в Петербурге не только чересчур лихие гвардейцы, недовольные строгостями службы при Павле I, но и видные сановники-крепостники, для которых сама мысль о союзе с Францией — нож острый, ибо в Бонапарте они видели лишь наследника революции. Казаки атамана Платова уже развили походный темп до 50 верст в сутки. Англии угрожал правительственный кризис. Европа дружно заговорила о вооруженном нейтралитете времен императрицы Екатерины II, дабы совместными усилиями морских держав пресечь разбой на морях английского флота.
3: Пресечь? Разбой? На морях Англии? Ха-ха!
2: Копенгаген, союзные России и Франции, мирно спал при открытых окнах. Была весна. На спящую столицу Дании адмирал Нельсон без объявления войны обрушился с кадры ураган раскаленных ядер. В грохоте боя и треске разгоревшихся пожаров англичане заставили датчан отрешиться от своих союзов с варварской Россией и кровожадной Францией. Горацио Нельсон сделал заявление.
3: «Датчане, вы должны знать, что Англия — ваш лучший друг, и она желает Дании только добра».
2: Снова были воздеты паруса. Нельсон повел эскадру прямо на Ревель, чтобы уничтожить Балтийский флот, затем разгромить с моря Кронштадт и повторить с Петербургом все то, что проделано с Копенгагеном. Он рассуждал.
3: «Когда мы бросим якоря на Неве, а ядра наших пушек полетят прямо в окна царского Эрмитажа, тогда русские грязные собаки догадаются сами, что нельзя изгонять благородного джентльмена сэра Чарльза Уитворда, дабы любезничать с этим подлейшим мерзавцем и негодяем Бонапартом».
2: Ах, как жаль, что Эмма Гамильтон не могла любоваться им в эту волшебную минуту. Показался и Ревель.
3: «Но гавань Ревеля совершенно пуста, сэр».
4: «Странно. Куда же делся весь русский флот?»
2: Накануне, ломая хрупкие пластины льда, русские корабли перешли в Кронштадт, а сам Ревель, Таллин, древняя русская Колывань, встретил пришельцев сотнями пушек, которые смотрели на британцев отовсюду, готовые наделать дырок в бортах, способные размочалить все паруса. На борт английского флагмана поднялись два человека. Пожилой — граф Палин, молодой — Балашов. Последовал вопрос.
3: «Чем вы можете оправдать свое появление здесь?»
2: Нельсон не привык давать отчеты. Но солидная важность русских и обилие батарей на берегу — с этим приходилось считаться. Из его мундира еще не выветрился дым пожаров Копенгагена, а он уже заговорил о мирных намерениях.
3: «Мое королевство испытывает самые теплые чувства к России, а мой визит в Ревель прошу расценивать как визит вежливости и не более того, господа».
2: Балашов, военный губернатор, сказал:
3: «К чему вежливость подкреплять заряженными орудиями? Искренность свою подтвердите, адмирал, не только закрытием пушек, но и немедленным удалением отсюда, иначе...»
2: В море Нельсон встретил фрегат, спешивший в Петербург. На нем плыл в Россию новый посол, Сент-Эленс.
3: «Не мешайте мне делать новую политику!» — наорал посол на адмирала.
4: Убирайтесь с этого моря! Сейчас в Петербурге все изменится, ваша эскадра уже не нужна мне!»
2: В эти дни камины в Михайловском замке пылали особенно жарко, негасимые ни днем, ни ночью. Свежая каменная кладка не хотела расставаться с сыростью. Живописные полотна коробились от плесени, зеркала запотевали, давая нечеткие отражения, и Павел I в эти дни не узнавал сам себя.
4: «Странно. Я вижу себя со свернутой шеей».
2: Фуше напомнил Бонапарту тот вечер в опере, когда возле его ложи арестовали кинжальщиков. Именно в тот вечер парижане брали билеты в оперу на расхват, чтобы посмотреть, как будут убивать первого консула. Бонапарт сказал:
4: «Какое трогательное проявление народной любви! Они платят по 10 франков, чтобы не проморгать, когда меня станут резать. Фуше, готовы ли проскрипции?»
5: «Несомненно, консул».
4: «В 5 дней все будет кончено».
2: Бонапарту стало смешно.
4: «Но каково Питту? Ведь этот убогий не уставал бубнить обо мне, как о злостном выродке якобинских теорий. Что скажет Лондон теперь, когда я ссылаю якобинцев в Кайенну? Наконец, у меня есть в запасе Сейшельские и Коморские острова, где бегают ящерицы величиной с теленка, и все они любят пожирать падаль. Не забавно ли это, Фуше?»
2: «Это очень забавно», — согласился бывший якобинец Фуше. Бонапарт вовремя распознал момент, с которого оппозиция его режиму станет усиливаться. Он предчувствовал и направление, откуда ему грозит главная опасность.
4: «Спасибо роялистам, они развязали ему руки».
2: Ни минуты не сомневаясь в том, кто устроил взрыв на улице Сен-Никес, Бонапарт все свое могучее актерское дарование, весь жгучий пыл мстительной корсиканской натуры обратил против республиканцев.
4: Пусть и далее вливается внутрь Франции поток аристократов из эмиграции, но через другие шлюзы, пройдя обработку в тюремных подвалах, будут выплеснуты из Франции сотни непримиримых, все протестующие.
2: Бой общественному мнению Бонапарт дал в законодательном собрании.
4: «В 5 дней, говорю я вам, все будет кончено. Несогласных со мною я разгоню по углам, как разогнал директорию, и на свободные места рассажу не выборных, а назначенных мною полковников, уважающих военную дисциплину».
2: Ропот в зале переходил в зловещий гул. Неужели и сейчас, как в дни Брюмера, станут его трепать за воротник, требуя поставить вне закона?
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Адмирал Лоренс Трюге, начавший службу еще юнгой, сидевший в тюрьмах при всех режимах, какие были во Франции, этот смелый Трюге встал и честно сказал:
4: «Когда же конец насилием и злодействам? Мы уже налюбовались всякими казнями. Неужели и теперь Франция настолько беспомощна, настолько глупа и настолько слаба, что подчинит свою гордость тирании гражданина первого консула?»
2: Бонапарт сразу потерял самообладание.
4: «Молчать!» — закричал он на старика. «И вы, гражданин Трюге, не рассчитывайте на пощаду. Мы не станем комедианствовать в вопросах морали. Мне уже безразлично, кто прав, кто виноват. Такие вопросы следовало задавать раньше, еще при королях. Но только не теперь, когда вся Франция смотрит на меня, одного меня, и нация поверит мне, а не вам. А кто давно знал Трюге, тот скоро Трюге забудет. Если я утверждаю, что нужны проскрипции, нужна депортация, то народ поверит мне, а вас просто вышвырнут вон. Да, скажут французы. Если это нужно для самого Бонапарта, значит, это необходимо для спасения Отечества». «Кто виновен конкретно?» — спросили из зала. «Даже тот, кто осмелился спрашивать об этом!»
2: Началось массовое изгнание революционеров в ссылку. Фуше объяснял это так:
4: «Не все они схвачены с кинжалами в руках, но все они известны за людей, способных кинжалы отточить».
2: На Гринельском поле, во рвах Винсентского замка, по ночам стучали выстрелы. Там кого-то уже убивали.
4: «Кого? За что?»
2: Узнавать даже страшно. Лучше молчать. И совсем незаметно для Парижа опустился нож гильотины, дабы умертвить подлинных виновников взрыва на улице Сен-Ни.

0: всегда вел двойную игру. Клубок из нескольких сюжетов истории, туго связанный единством времени, неслышно катился далее, до Петербурга. Павел I напрасно окопал Михайловский замок глубокими рвами, напрасно расставил у дверей верные караулы, напрасно не защелкнул в спальне французский замок с пистолетом, вовремя стреляющий и зажигающий свечи. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года, играя в карты у княгини Белосельской-Белозерской, старый сенатор Алексеев мельком глянул на часы и сказал партнерам:
1: «У меня пики. Кто сдает, господа?» «Вы, князь. Кажется, сейчас наш курносый чувствует себя не в своей тарелке».
0: Осыпанная бриллиантами табакерка в могучем кулаке графа Николая Зубова, обрушенная на висок императора, и прочный шарф поэта-сатирика Сергея Марина, затянутый на шее императора, мигом разрешили все мучительные вопросы внутренней и внешней политики. Мальта перемешалась с обломками постельной ширмы, а проекты завоевания Индии растеклись в луже из опрокинутого ночного горшка. Сенатор Алексеев снова глянул на часы.
1: «Я пас, мадам», — сказал он очаровательной хозяйке. «У кого пики? Поздравляю всех с новым императором, его молодым величеством Александром Павловичем».
0: На столе Павла был найден черновик его планов о дальнейшем развитии франко-русского альянса.
1: «Склонить Бонапарта к принятию им королевского титула, даже с престолонаследованием в его семействе. Такое решение с его стороны я почитаю единственным средством изменить революционные начала, вооружившие против Франции всю Европу».
0: Павел не был глупцом. Из его планов видно, что он уже разгадал самые тайные вожделения гражданина первого консула. Но и Бонапарт разгадал, кто убил его союзника.
2: «Эти проклятые, бессовестные англичане! Они промахнулись по мне на улице Сен-Никес, но они попали прямо в мое сердце там, в Михайловском замке Петербурга!»
0: Парижская газета «Монитер», отлично осведомленная, спрашивала читателей: «Разве случайно убийство Павла I совпало по времени с заходом в русские воды эскадры Нельсона? Разве не подозрительно, что при известии о гибели царя весь Лондон пришел в движение, устроив праздничное гулянье на улицах, а в парламенте открыто вещали, что теперь Англия спасена? Убийством русского императора милорды выдали перед миром свой главный страх — боязнь потерять Индию».
2: «Бертье», — сказал Бонапарт, — «Индия уже не нуждается в армии Массена, как и Мальта не нуждается теперь в русском гарнизоне. Я желаю видеть Спрэнк-Портена».
0: Спрэнк-Портену он почти невозмутимо сообщил:
2: «Русские войска можно отводить в Россию. Надеюсь, перемены в Петербурге не смогут переменить добрых отношений между Парижем и вашим новым кабинетом. Убедите своего молодого государя в том, что Россия всегда найдет во Франции лучшего друга. Наши могучие государства должны стоять по флангам Европы, готовые действовать сообща. Я, — сказал Бонапарт, — особо подчеркиваю наше выгодное географическое положение, удобное для Парижа и Петербурга».
0: В лагере Камбре генерала встретил полковник Сергей Толбухин. Голова его была накрыта шапочкой из черного конского волоса. Спрэнк-Портен наивно полюбопытствовал:
1: «Это новая мода скрывать облысение?»
2: «Да, теперь это очень модно — скрывать на черепе большую дырку, в которую парижские лекари вставили платиновую блямбу, чтобы не вылезал мозг. Прикажете командовать?»
1: «Будьте любезны, полковник». «Домой! В Россию! Арш!»
0: Пропели фанфары и качнулись ряды штыков. При знаменах и при оружии пешком через всю Европу русские полки двинулись в Россию. Франция провожала их цветением яблоневых садов, улыбками кокетливых крестьянок, струями благовонного вина, щедро заполнявшего солдатские кружки. Им суждено вернуться сюда через 13 лет, с грохотом ликующих барабанов, через поля грандиозных битв, через задымленные высоты парижского Монмартра. Полковник Толбухин не дожил до этих дней. Едва добравшись до любимой родины,

0: первой же русской деревне, входя в крестьянскую избу, забыл пригнуться пониже и головою задел дверную притолоку. Успел лишь крикнуть: «Эх, жизнь моя! Красота!» и рухнул замертво.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: «Мое сердце тебе». 3 пререаля 9 года, иначе 23 мая 1801 года, генерал Моро вернулся из Страсбурга в Париж и сразу же поехал в замок Орсе, полученный им в приданое за женою. Из монитора, прочитанного еще в Шалоне, Моро узнал, что его обвиняют в дурном управлении интендантством армии, и это его задело. В нижнем вестибюле замка, пока лакеи таскали наверх багаж, он бегло ознакомился с почтой. Нет, пока все оставалось по-старому. Его ожидали два пригласительных билета — из Мальмезона к завтраку, из Тюильри для представления первому консулу.
3: «Что мы наденем для Тюильри?» — спросила теща, будучи уверенной, что Бонапарты без нее не обойдутся.
4: «После случая с ванной вряд ли Жозефине желательно вас видеть. А я зван в Тюильри с начальником штаба Лагари».
2: Чтобы побыть одному, пока в замке устраиваются, он поселился в старой квартире на улице Анжу. Обедал у Веро или в садах Руджиери, впервые соприкоснувшись с обновленным лексиконом парижан. Словами «исключительные» или «бешеные» отныне именовали республиканцев, а якобинцев называли совсем уж гаденько «подонки». В кафе и ресторанах, на зеленых террасах Руджиери к Моро подходили даже незнакомые люди, выражали свою приязнь. В публике не умолкали разговоры о его добродетелях, гражданских и воинских. Иногда... Какой же человек без слабостей? Моро было приятно слышать, что его ставят выше всех военных без исключения. Именно в таких словах тайная агентура докладывала Бонапарту. И в Сен-Антуанском предместье, где жило рабочее простонародье, и в богатых кварталах Сен-Жермена, где селилась элита общества, всюду бытовали пересуды о том, что для Моро уже готовится в Булоне мощная армия для десантной высадки на берегах Англии, дабы покарать плутократа в Сити. Лагори предупредил своего генерала. «Надо быть готовыми. Я возьму в Тюильри карты, пусть Рапотель не забудет отчеты по армии. Думаю, Бонапарту вряд ли сейчас приятно возвращение в Париж исключительного генерала бешеной армии, да еще с начальником его штаба, подонком Виктором Лагори». «Я буду в статском», — скупо отвечал Моро. 5-го пререаля... На третий день после приезда Моро прибыл в Тюильри, попав во взволнованный и красочный сон полководцев Франции, громыхающих саблями и здоровым животным хохотом. Особое внимание привлекали сабреташи, отчаянные головы, рубаки и хвостуны, пьяницы и бабники, идущие на смерть легко, как на вечеринку с дамами. Именно сабреташи, сроднившиеся с войной, и были главной опорой консула, который любил этих забулдык, готовых умереть за него хоть сегодня. Но Бонапарт держал их в чинах не выше полковника. Сегодня он принимал одновременно военных, актеров, живописцев, математиков, ученых. Каждый по степени симпатии Бонапарта получал от него кто улыбку, кто окрик, кто ласку, кто выговор. Но все, кажется, оставались довольны. В ряду актеров находился представительный старик в напудренном парике, Жан Дюгазон Гурго, вышедший из той же театральной династии, которой принадлежала и Розали Дюгазон. Этот прославленный актер когда-то был близок якобинцам. Бонапарт вдруг резко хлопнул его по животу. «Ты все округляешь, сынок?» — спросил он. Самолюбивый Дюгазон не уронил слабый комеди францесс. С такой же силой он больно треснул по животу Бонапарта.
3: «Все-таки не так быстро, как ты, папочка!»
2: Эта неслыханная «папочка» отбросила Бонапарта в сторону. Заметив Моро, он не взял отчетов у Рапотеля.
3: «Оставьте у Бертье, на досуге он их просмотрит. Впрочем, я все уже знаю. Лагари, у вас ко мне вопросы?»
4: «Я шел сюда с ответами на ваши вопросы».
3: «Их не будет».
2: Бонапарт торопливо пожал руку Моро.
3: «Если я поручу Рейнскую армию Бернадоту, как вы думаете, способен ли он справиться с вашей шайкой?»
2: После подонков следовало учитывать и шайку. Но Моро решил, что будет неправ, обостряя отношения.
4: «Армия вполне дисциплинирована», — ответил он, понимая, что, отдав армию Бернадоту, он механически выбывает в отставку. Все проступки наказаны расстрелами еще на войне. Так что Бернадоту будет нетрудно командовать».
2: К их беседе подозрительно прислушивались сабреташи. Кажется, они ждали скандала, но скандала не получилось.
3: 40 000 франков жалования», — громко объявил Бонапарт. «Я оставляю за вами по чину командующего армией и надеюсь, вам пока хватит. До нового назначения».
4: «Благодарю», — сухо кивнул Моро.
2: После приема к нему дошел старик Дюгазон.
5: «Не везло мне в Тюильри при королях, не везет и при консулах. А вы хотя бы изредка навещайте бедную Розали. Я все понимаю, дорогой Моро, но она вас так любит».
4: «Любила», — согласился Моро.
5: «Нет, она вас любит и сейчас».
2: Вечером дивизионный генерал вернулся в замок Орсе, где Александрина с трепетом ожидала его. Моро крепко обнял молоденькую жену.
4: «Война окончена. Мы победили. Армию отобрали. 40 000 франков оставили. Теперь можно и танцевать».
2: Нет, Франция не унывала. Продлевалось тревожное время битв, флирта, романтики. Своим возлюбленным военные люди писали тогда: «Мое сердце тебе, жизнь ради чести». Недавно Бонапарт расстрелял художника-якобинца Лебрен Топено, любимого ученика Луи Давида, и Париж был в недоумении. Как мог Давид, запросто вхожий к консулу, не остановить убийство своего талантливейшего ученика?
4: Конечно, военные толпою стояли перед последним полотном Давида «Переход Бонапарта через Сен-Бернар». События недавние, свидетели еще живы, а Келлерман сказал Моро, что это чепуха.
3: «Красок много, но где же правда? Я-то знаю, что Бонапарта трясло на старом ишаке, а здесь его уносит горячий конь. Да случись такое на кручах Сен-Бернара, и кости нашего героя валялись бы на дне пропасти вместе с лошадиными».
2: Но заядлых бонапартистов, даже верного Мюрата, явно шокировало то, что Давид внизу картины выписал имя их божества подле имен Ганнибала и Карла Великого.
6: «Неужели, — шепались они, — даже умники не могут обойтись без дешевой лести? Как же наш Бонапарт не догадался велеть Давиду замазать эти нескромные сравнения?»
2: Художник Жерар уже писал однажды портрет Моро. Между ними были хорошие отношения, и Моро спросил его:
4: «Жерар, а что вы-то скажете?»
2: Жерар, далеко не трус, затащил Моро в уголок.
6: «Критиковать Давида опасно. Ибо волею Бонапарта Давид в живописи, как и Тальма в театре, стал непогрешимым, вроде апостола истины. Из прежнего доброго товарища Давид обратился в диктатора. Он уже не дает советов, он рассыпает декреты, как надо писать и что надо писать, если хочешь остаться живым и сытым. По секрету скажу вам, Моро, в этой картине Давид бездарен и фальшив, как нигде. Даже фигуру коня, чересчур уж горячего, он наглейшим образом похитил из-под Петра Великого с памятника Фальконе в Петербурге».
2: «Вы, — просил Жерар, — не говорите никому, что я вам сказал, иначе у меня могут быть крупные неприятности».
4: «Благодарю, Жерар. А бретонцы не из болтливых».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: По случаю ухода из армии, Моро на улице Анжу устроил пирушку для друзей, сослуживцев, приятелей. Полковник Максимилиан Фуа, прозванный рыцарем революции, явился первым, обещая хозяину как следует напиться.
4: «У меня дурные предчувствия», — сказал Фуа.
2: Шарль де Кан пришел позже всех, но принес бутылку английского бренди, чем и вызвал дружный хохот генералов.
5: «Ах, проклятый Шуан!» — кричали ему. «Сознавайся, что продался в Вандею, чтобы сам Жорж Кадудаль таскал для тебя через Ла-Манш бутылки с такой крепкой жидкостью!» «На гильотину его! В Каену!» — рычал Даву.
2: Бертье пытался направить хмельной разговор в академическое русло. Он выражал удивление, что революция до сих пор не уничтожила уставов королевской армии.
3: «Наши атаки от гонора, но мы плохо стреляем. По сравнению с русскими, мы совсем не умеем стрелять».
2: Декан рассказал мрачному Нею о том, что творилось в Швейцарии, когда он там дрался.
4: В кантоне Унтервальдена мерзкое было дело у Станштадта. 3 дня бились и в живых не оставили даже раненых. А когда мародеры пошли собирать барахло, под плащами и панцирями убитых открылись женские животы и груди. Женщины Швейцарии дрались с нами, как безумные львицы.
2: Максимилиан Фуа с брезгливостью отряхнулся.
4: Спору нет. Мы, французы, победили и заставили швейцарок признать нашу конституцию самую лучшую в мире.
2: Из трубки Моро с треском сыпались искры.
5: Я помню одну речь, Карно. И хотя я здорово пьян, но еще могу цитировать. Война извинительна лишь в тех случаях, если она имеет целью защиту Отечества, но она становится бедствием, если ее цель — покорение соседних народов. Гуманность — первый долг полководца, который даже в своем ужасном ремесле должен отыскивать поводы для проявления человеколюбия.
4: «Друзья!» — сказал Муро. «Все мы хорошие республиканцы, но не слишком ли далеко мы забрались со своими принципами, наколотыми на окровавленные штыки?»
2: Ни Даву, ни Ней не ведали подобных сомнений.
4: «Главное — бить всех! А когда все эти королевства и герцогства свалим в одну вонючую кучу, тогда и разберемся, что оставить, а что выбросить на свалку истории!»
2: «Не спешите», — вмешался Фуа.
4: «Все эти королевства, все эти герцогства населяют такие же люди, как мы с вами. И немец не виноват, что родился немцем, как и я не чувствую за собой вины за то, что я француз. Сначала мы вызвали в Европе удивление, которое сменилось страхом. Но страх обязательно обернется ненавистью к нам, французам».
7: «Да», — подхватил Рапотель. «Сейчас мы колотим Европу по голове, и у нас это здорово стало получаться. Но где-то уже растут елки, из которых настругают палок».
4: «Отчего ты вспомнил елки?» — удивился Ней.
7: «Потому что помимо трухлявой Германии, князей, епископов и герцогов, существует еще и великая страна Россия».
2: Пьяный Даву выплеснул в лицо Рапотелю вино.
5: «Как ты смеешь сравнивать французов с русскими? Мы свободные граждане, а все эти русские — жалкие рабы».
7: «Но эти рабы несут на своих знаменах не идеалы рабства, а мы, французы, уже превратились в насильников и грабителей».
2: Ней ударом в лицо опрокинул Рапотеля на пол.
5: «Мерзавец! Подонок! Получи от меня!»
2: В руке генерала Моро блеснула шпага.
5: «Это не твой адъютант. Я убью тебя, Ней, защищайся!»
2: Максимилиан Фуа встал между ними.
7: «Вы с ума сошли! Ней, убирайся к чертям!»
2: Доминик Рапотель, бледный от унижения, шатался.
5: «Мне, капитану, при генералах лучше молчать!»
2: Лакей, встревоженный, шепнул Моро.
7: «Там кто-то пришел. Просит вас».
2: Это был Жозеф Фуше, который сказал:
4: «Ты знаешь, Моро, как замечательно я к тебе отношусь. Но ты сегодня нарушил правила поведения в Париже».
5: «Какие? Объясни».
4: «Ты не имел права созывать гостей, прежде не прислав мне список, кто будет, один ли, с женой, с любовницей. Я не стану мешать вашей попойке, но впредь ты учти это. Тем более и консул Бонапарт требует соблюдения этих правил».
5: «Фуше, так может быть заранее готовить протоколы речей, которые будут сказаны за столом по пьянке?»
4: «Этого не нужно, Муро. Ты и сам понимаешь, что все речи завтра же станут известны мне и без твоих протоколов».
2: Моро утаил от Александрины, что ни он сам, ни она, его жена, не получили от Бонапартов приглашение на большой бал в залах королевского Тюильри. Однако яркая молодость жены, жаждущая удовольствия света, ко многому обязывала, и Моро оправдывал ее и себя перед Максимилианом Фуа.
5: «А что делать, если в Александрине при всей ее любви ко мне крутятся всякие чертенята? Конечно, ей хочется поддать пару, как говорят русские, или поддать дыму, как говорят турки. Я ни в чем не отказываю ей, Фуа».
2: Париж в те годы был перенасыщен сотнями танцевальных клубов. На окраинах в полутьме трактиров топали башмаками торговки овощами, грудастые няньки вели ногами любовные диалоги с ночными ворами или солдатами-ворчунами. Были и великолепные дорогие клубы, где не жалели музыки и свечей. Здесь можно было встретить всех сестер первого консула. Но я, читатель, был, признаюсь, удивлен, когда в мемуарах одной русской путешественницы встретил такую фразу. «Госпожа Моро, красивая, стройная и грациозная, была царицей бала. Ее муж, одетый простым гражданином, пожирал ее глазами».
4: Наверное, так и было. Шоколадный негр Жюльен из колонии Сан-Доминго, знаменитый скрипач Европы, руководил с эстрадой оркестром. Флейты с барабанами сообщали публике веселейший ритм. Полина Леклерк, самая распутная сестра Бонапарта, безумно отплясывала с актером Пьером Лафоном, самым красивым мужчиной Парижа, и среди танцующих можно было слышать:
5: «А вот она где!» Первый консул затем и услал в Сан-Доминго ее мужа, чтобы он не мешал ей блудить в Париже.
2: После таких вечеров, после грохота музыки, Моро всегда было приятно вернуться домой, освободить шею от галстука, присесть к камину и подумать о том, что ему скоро уже 40 лет. Однажды в чудесном настроении он сказал Александрине, что Париж начинает надоедать, и не пора ли им провести зимний сезон в тишине деревни Грубуа.
5: «Пхе!»
2: — отказалась жена. Это «пхе» всегда напоминало ему мадам Блондель.
4: «Не спорь со мной и поцелуй меня».
5: «Пхе!»
2: — отвергла она его ласки. Моро, недолго думая, развернул ее и всыпал жене хороших полнозвучных нанашек.
4: «Вот тебе, вот тебе! Сколько раз говорить, чтобы в моем присутствии ты оставила это дурацкое «пхе»?»
2: Александрина ловко укусила мужа за ухо и, отбежав подальше, издали показала ему розовый язык. Тут Моро не выдержал и весело расхохотался.
4: «Ребенок! Я всегда забываю, сколько тебе лет!»
2: Вскоре молодая женщина ощутила признаки беременности. «Кто-то будет у них, Поль или Виргиния? Какие блаженные острова ожидают их в будущем? Будет ли знать их Виргиния, что останется в дневниках русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, который однажды, вернувшись с бала у Салтыковых, в торопях запишет: «Ермолова и Курваль, дочь генерала Моро, всех хуже одеваются». Тогда был конец 1834 года, и уже выросло новое поколение. Молодую, красивую иностранку, закутанную в русские меха, русские кони увозили в блеск и сияние русских снегов. А ее отец, генерал Моро, отлитый в бронзе, стоял над своей могилой, держа в руке боевую шпагу. На его надгробии было начертано все: когда родился и где родился, когда умер и где умер. Не было, пожалуй, сказано главного. «Мое сердце тебе, Франция».
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Часть вторая. Сопротивление. Храбрые товарищи по оружию. Республика сейчас только пустое слово. Вскоре, несомненно, бурбоны будут на троне, или Бонапарт провозгласит себя императором. По какому праву этот незаконно рожденный ублюдок Корсики, этот республиканский пигмей, хочет изображать собою Ликурга или Салона? Изображение Рейнской армии. Второй эскиз будущего с высоты Монмартра. Почитаемый в нашей истории декабрист Михаил Федорович Орлов, мыслитель и литератор, был адъютантом генерала Муро в самый трагический период его жизни. Весна победы 1814 года застала Орлова уже в чине полковника, в звании флигеля-адъютанта царя, в возрасте 26 лет. Жизнь еще только начиналась, и Орлов не мог предвидеть ее конца, тоже трагического, но осененного уважением русского общества, дружбою Чаадаева, Пушкина и юного Герцена. Шампань удивила русских бедностью жителей и богатством винных подвалов. Наполеон еще готовил поход на Москву, когда мир ошеломило появление ярчайшей кометы, под знаком которой Шампань в 1811 году дала небывалый урожай крупного сочного винограда. Теперь шипучие «Вен де ля комет» русские казаки растаскивали в ведрах и давали пить измученным лошадям для взбодрения.
3: «Лакай, хвороба! До Парижа осталось недалече!»
2: Армия наступала. Вровень с конницей, волоча за собой пушки и зарядные фуры, двигались калмыцкие верблюды, посматривая по сторонам с презрением. Деревенские кюре спрашивали Орлова, почему войска коалиции носят на рукавах белые повязки? Уж не символ ли это заядлого роялизма? Орлов объяснял им казусы коалиционной войны. «Не умея разбираться в мундирах, наши казаки перекололи столько союзников, что пришлось ввести это отличие. Все простыни, все нижнее белье давно разодрано, и нам уже поздно менять повязки на розовые или голубые. Белый цвет не признак роялистских воззрений. Я не поручусь за венценосцев Европы, но мы, русские, склонны оставить во Франции республиканское правление без тирании Наполеона». Наконец, перед армией смутно забрезжили очертания громадного города. Вдали угадывались башни Нотр-Дам и Монмартрские высоты. Солдаты стали креститься.
3: «Ну, здравствуй, батюшка Париж! Пора! Давно уж нам пора расквитаться с тобой за матушку Москву!»
2: Авангард генерала Раевского занимал Бандийский лес. Русский корпус Блюхера вливался в рощи Сен-Дени. Лонжерон выводил русских прямо к Монмартру, на холмах которого ветер раскручивал крылья мукомольных мельниц. Орлов видел, как 8 израненных канониров, все в кровище, с матюгами и стонами, уже вкатывали на крутизну первую трофейную пушку. «Пойдет ли в бой лейб-гвардия?» — спросил он. Александр I был в отличном настроении, издалека лорнируя Париж как волшебную декорацию в театре.
3: «Пока одни павловцы. Остальную гвардию и кавалергардию побережем для въезда в Париж, дабы не осрамиться перед прелестными француженками нашим рваньем и босячеством. Кстати, милейший Орлов, узнайте, не нуждается ли в наших услугах фельдмаршал Барклай де Толли?»
4: «Сюрприз. Разве он фельдмаршал?»
3: «С этого момента. С горы Монмартра».
2: В садах предместий Парижа сами по себе падали деревья, переломленные от самых корневищ чудовищной вибрацией воздуха. Задержка произошла лишь под стенами Винсенского замка, где на призыв русских солдат сдаваться на фас цитадели выбрался одноногий комендант.
3: «С удовольствием сдамся!» — прогорланил он, размахивая костылем. «Но с одним условием! Я вам крепость, а вы мне ногу, которую я нечаянно оставил у вашей деревни Бородино!»
2: Дивизия Раевского штурмовала Бельвиль. Прусаки ломили напролом, безумно дерзкие в соседстве с русским союзником. Барклай де Толли сказал: Господь Всевышний вознаградил меня за все мои унижения 12-го года. Конец моей жизни прекрасен.
3: И в этом грохочущем аду битвы, в нервных криках команд и воплях умирающих, Орлову было так страшно, было так больно слышать его трудные мужские рыдания. Государственная машина империи работала четко. Каждый француз, будь то спекулянт или рабочий, ежемесячно платил налоги для смазки этой сверкающей машины, не знающей перебоев. Но чем хуже становились дела Наполеона, тем труднее было инспекторам выколачивать подати. В январе 1814 года парижане платили уже неохотно. В феврале обещали рассчитаться с казной в следующем месяце, а в марте чиновников императора просто спускали с лестниц.
2: «Зайди в апреле! Поглядим, кто тогда будет!»
3: Из денежного оборота парижан вдруг исчезли золото и серебро. Базарные торговки не брали ассигнаций. Мошенники сбывали наполеондоры, зато зажимали королевские луидоры. Магазины работали как раньше, но продуктов не было. Пустые полки украшали бутыли с вином и детские сладости. Однако двери Лувра по-прежнему открывались по утрам, впуская под свою сень говорливые толпы художников-халтурщиков, живших тем, что они копировали полотна великих мастеров на продажу. Каждый буржуа не прочь был иметь своего Караваджо или Мурильо. Вся эта богемная шушера, расставляя подрамники и отбивая на ладонях ворс кистей, вольготно рассуждала о последних событиях, как о событиях на Луне.
2: «А где император?»
3: «Говорят, в Мо».
2: «Но ведь от Мо остались руины после взрыва арсеналов».
3: «Плевать, что будет. И пусть Давид, любимец Наполеона, мечется со своей гениальной палитрой, а нам одинаково паршиво при любом режиме». Иногда художники подходили к окнам Лувра, озирая из них обширные дворы Тюильри, заставленные массой экипажей.
2: «Наша австриячка уже собирает чемоданы, чтобы бежать под защиту своего папеньки. Ей-то что? Пожила в Тюильри, теперь не пропадет и в родительском Шанбруне».
3: В залах Тюильри заранее паковали в дорогу груды золота, серебра, фарфора и драгоценностей. Ящики нумеровали. Два ящика, номер 2 и номер 3, заполнили фамильными бриллиантами. Фамильными они были, правда, лишь до того момента, пока не оказались в руках династии Бонапартов, ограбивших прежних владельцев. Мария Луиза, дочь императора Франца, молоденькая жена Наполеона и мать его наследника, римского короля, перетряхивала свой гардероб. Камеристку спросила: «Как вы думаете, что надеть мне для выезда?» «Вашему величеству в дороге приличествует черная амазонка, выделяющая стройность идеальной комплекции, а шляпа с черными перьями какаду послужит причиной для неподдельного восторга парижан перед вашей скромностью». «Я такого же мнения», — сказала Мария Луиза.
2: Оборону столицы Наполеон доверил тогда своему брату Жозефу, бывшему королю в Неаполе и Мадриде. «Жозефина уже бежала в Наварру. На честь молодой жены должна беречь особо. И пусть болтуны в Париже примолкнут. Моя армия еще будет стоять на Висле».
3: «Впрочем, — поник император, — я теперь согласен заключить мир и на берегах Рейна, если бы не упрямство русского царя». На улице Рошуар экс-король Жозеф видел раненых, лежащих на тротуарах. Среди них скорчились мертвецы.
2: «Кто вы и откуда?» — спросил он.
3: «Тут были искалеченные при Фершампенуазе, обожженные чудовищным взрывом пороховых арсеналов в Мо».
2: «Что вы тут валяетесь?»
5: «Госпитали переполнены. Нас уже не берут.
2: Вы же умрете на земле».
5: «Мы и умираем. За императора».
3: Возле церкви святого Лазаря была устроена свалка русских раненых, попавших в плен. Отсюда их грузили на большие телеги, мертвых вместе с живыми, и отвозили прямо на кладбище, где и сбрасывали на землю, как мусор. Мертвые оставались мертвыми, а живые еще окликали редких прохожих.
5: «Эй, Париж! Не знаешь ли, далече ль наши-то?»
3: Через заставы Клиши, Пасси, Пантен, Сен-Жак и Сен-Мартен тянулись длиннющие обозы беженцев. Между колес бежали собаки, за телегами тащились, опустив головы, недоенные коровы. У застав возникали драки. Никто не хотел платить в казну пошлину за въезд в столицу империи.
5: А по чьей вине мы бросили свои дома, сады и могилы предков?» — кричали беженцы. «Мы разорены в конец этими войнами, и теперь с нас же дерут последние деньги. За что? Чем мы виноваты, если наш великий император обклался?»
3: В кварталах Сен-Жермена аристократы провозглашали двусмысленные тосты за последнюю победу Наполеона. Ночью роялисты наклеили на вандомскую колонну призыв: «Она уже шатается, приходите скорее!»
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Жозеф начал оборону столицы с того, что пытался изнасиловать жену своего брата, а Мария Луиза обратилась к помощи министра полиции Савари.
6: «Сейчас только вы можете оградить мою честь. Толпы рабочих уже громили винные лавки. Пьяные они шатались по улицам, требуя у Жозефа оружия».
5: «Мы все умрем за великого императора!»
3: Проспавшись, рабочие уже не просили ружей. Они издевались над студентами политехнической школы, которым оружие вручили.
5: «Эй, образованные! Вам больше всех надо? Ну, сейчас и получите!»
3: Жозеф велел строить у застав оборонительные тамбуры, нечто вроде современных дотов, из бойниц которых удобно простреливать внешние бульвары и подступы к городским стенам. Все слухи о близости русских Жозеф пресекал.
2: «К чему волнение?» — говорил он. «Да, русские приближаются, но только потому, что их впереди себя гонит, как стадо, мой брат-император, а мы их здесь доколотим».
3: Генерал Кампан наспех формировал дивизию, куда запихивали всех, кто попадался под руку. Парижский комендант Гюлен поставлял Кампану дезертиров, инвалидов, бродяг и висельников. Наконец, в Париж втянулись остатки разбитой армии, с ними два маршала сразу — Мармон и Мортье.
2: «Вы прямо с небес?» — спросил их Гюлен.
7: «Мы едва спаслись из-под Фершампенуаза. Дайте нам хотя бы одну ночь, чтобы мы выспались».
3: Появление маршалов, пусть даже битых, помогло Жозефу избавиться от ответственности за оборону столицы. 29 марта он созвал высший совет, на котором председательствовала Мария Луиза. Здесь же был и Талейран, делавший вид, что он крайне озабочен спасением империи. Но что путного могли сказать чиновные души, жалкие рабы Наполеона, приучившего французов слепо повиноваться, и только? Правда, речей было сказано много, каждая из них несла в себе мощный заряд ораторского пафоса, но все речи, как одна, были построены по затверженному шаблону. И кончались одинаково.
2: «Мы готовы умереть за императора, но мы ничего не можем решить без согласия императора». «Ах так?»
3: Жозеф с облегченным сердцем достал письмо Наполеона от 16 марта, в котором указывалось, что в случае опасности следует вывести из Парижа императрицу с сыном.
2: «Ваше Величество», — обратился Жозеф к невестке, — «в 8 часов утра последняя карета вашего кортежа должна выкатить последние колеса за ворота Тюильри».
3: Возле Тюильри не расходилась толпа, наблюдая через окна за суматохой придворных. Парижане видели, как в дворцовых люстрах дымно оплывали догоревшие свечи, слышался дробный перестук молотков рабочих, забивавших последние гвозди в последние ящики с сокровищами Наполеона. И всю ночь над встревоженным Парижем колыхалось зловещее зарево. Это края облаков проецировали на город отражение многих тысяч бивуачных костров российской армии, стоявшей наготове к решительному штурму. Мармон, злой и крикливый, увел свои молчаливые батальоны на защиту Монмартра. Возле казарменных депо гремели барабаны, созывая из квартир ветеранов-инвалидов, добровольцев-студентов. Извозчики выпрягали лошадей из колясок, тащили к заставам пушки. Наконец, толпа парижан напряглась в суровом осуждении, когда из дворца скорой походкой вышла Мария Луиза в черной амазонке с черными перьями на шляпе. Она силком тащила римского короля, который капризничал, отбрыкиваясь от матери. Шталмейстер отворил дверцы кареты, помог женщине справиться с ребенком.
2: «Трогай!» — махнул он перчаткой.
3: Рессоры карет с хрустом просели от тяжести груза. В охрану длинного кортежа императрицы вступили мрачные кирасиры, закованные в латы. Стало тихо.
5: «Вот и все!» — сказал нищий старик, держа под локтем старенькую флейту. Видел я, как бежала от революции Мария Антуанетта, а сегодня имел счастье наблюдать, как бежала ее племянница. Добрые французы, но Франция остается, а наш Париж всегда останется Парижем.
8: К нему подошел агент тайной полиции.
2: Ты че взбесился? Или чечевицы не пробовал?
5: «Иди-ка ты, выспись»,
2: — ответил музыкант.
3: «Толеран сообщает, что Париж беззащитен, а роялисты возлагают на меня особые надежды по реставрации престола для бурбонов. Елисейский дворец, кажется, заминирован. Толеран предлагает мне кров в своем отеле на улице Сен-Флорентан. Европа должна завтра же ночевать в Париже».
2: Таковы были напутственные слова Александра.
3: Едва не погибнув под шалыми пулями, Орлов выбрался на вершину Монмартра, увидев Париж у своих ног во всей его прелести. «На этот раз, — вспоминал он позже, — мне суждено было представлять Европу».
5: «Прекращайте стрельбу! — кричал он французам.
3: В передней цепи обороны стоял маршал в боевой позе. Размахивая призывно шпагой, он сам подошел к Орлову.
5: «Я Мармон, герцог Рагузский. А вы кто?»
3: Орлов, назвав себя, сказал маршалу.
6: «Я прислан из русской ставки, чтобы спасти Париж для Франции, а Францию спасти для мира».
3: Мармон с лязгом опустил шпагу в ножны.
2: «Без этого, — сказал он, — мне лучше здесь же, на Монмартре, и умереть. Каковы условия?»
3: На яростные крики бонапартистов
5: «Вив л'Ампереур! Да здравствует император!»
3: оба они не обращали внимания. Орлов предложил отвести войска за укрепление застав, заодно очистив и местность Монмартра, с чем Мармон, кажется, согласился.
2: «Я с маршалом Мортье, герцогом Тревизским, буду ожидать вас у заставы Пантен. Где Луколанель?»
3: Орлов вернулся на аванпосты. Здесь, возле своих лошадей, спешились император Александр с прусским королем, а где-то еще стучали пушки, и король сказал Орлову.
5: «Это у Блюхера. Нам старика никак не унять».
3: Выслушав Орлова, царь жестом подозвал к себе чиновника Нессельроде, которому и поручил всю ответственность за политическое содержание капитуляции Парижа.
6: «Вы сопроводите Орлова до заставы Пантен».
3: Был 5 часа вечера. Пушки Блюхера, пылавшего хронической ненавистью к Франции, еще гремели, но с русской стороны воцарилось спокойствие. Шумы большого города достигали вершины Монмартра. Орлов хорошо различал звоны колоколов, музыку оркестров, даже цокот лошадиных копыт, женские вскрики и мужскую брань. Мармон ожидал парламентеров у заставы, но Мортье с ним не было. Возле палисадов, опираясь на стволы ружей, стояли плохо одетые молодые конскрипты и национальные гвардейцы, пожилые, в отличной обмундировке. Всюду валялись битые бутылки из-под вина, в кострах догорала разломанная мебель из соседних жилищ. Мармону подвели лошадь.
2: «Если герцог Тревизский не едет, мы сами поедем к нему», — сказал он, легко заскакивая в седло.
3: Мортье встретил их возле Виетской заставы, и Орлову был неприятен этот человек, который при отступлении из Москвы взрывал и калечил стены Кремля. Все четверо проследовали в пустой трактир.
2: «Мортье отмалчивался», — говорил Мармон. «Мы понимаем, что о сопротивлении сейчас можно рассуждать только как о гипотезе. Но просим не забывать, что Париж обложен вами лишь с одной стороны».
3: Нессельроде настаивал на капитуляции гарнизона.
2: «Тогда нам лучше погибнуть», — отозвались маршалы. «Мы можем покинуть Париж вместе с гарнизоном, но мы не сдаемся вам вместе с Парижем. Южные заставы для нас открыты».
3: Уже темнело. Вдалеке раскатывался гул артиллерии, треск ружейной пальбы. Это войска Ланжерона всходили на высоты, обратив с Монмартра на Париж стволы пушечных орудий. Но маршалы и теперь не стали уступчивее. В один голос они соглашались оставить Париж вместе со своими войсками, которые, несомненно, укрепят армию самого Наполеона.
2: «Дайте нам уйти со знаменами через ворота, которые еще свободны. Сейчас уже вечер, а скоро ночь».
3: Орлов понимал. Взятие Парижа может состояться под утро, а ночью гарнизон все равно может убраться, куда ему хочется, так стоит ли ломать копья в напрасной полемике? Именно сейчас требовалась смелая политическая импровизация. Орлов сказал Нессельроде, чтобы тот возвращался в ставку.
2: А я останусь в Париже представлять победившую Европу.
8: Герцог Рагузский, вы слышали? Если вы согласны оставить меня заложником, наша армия не предпримет никаких атак на Париж. Устраивает ли вас подобная вариация?
2: Да, но как быть с ключами? Сдай я вам ключи от Парижа, и позор не будет смыт даже с моего потомства.
8: Россия, — ответил Орлов, — не желает лишнего унижения для Франции. Мы не нуждаемся в поднесении нам ключей Парижа, но с условием, чтобы эти ключи не достались музеям или арсеналам Вены, Лондона, Берлина.
2: Отлично, — заметно повеселел Мармон.
8: Тогда поедем ко мне в отель. Заодно поужинаете. Мне, честно говоря, даже не верится, что я вижу адъютанта генерала Моро.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
8: Париж казался мертвым, а группа всадников — патрулем, объезжающим его вымершие улицы. За все время пути не было сказано ни единого слова, достойного сохранения для истории. Отель герцога Рагузского, ярко освещенный во всех этажах, показался Орлову волшебным фонарем, зажженным изнутри. Возле подъезда теснились экипажи, из окон слышался оживленный говор, не женский, а только мужской. Мармон любезно пропустил заложника вперед.
2: «Прошу, вами займутся мои гости и адъютанты».
8: Залы отеля были переполнены публикой военной и статской. Взоры всех устремились на русского заложника, которому именем Европы доверено принять от Парижа капитуляцию. Орлов еще раньше хорошо изучил окружение Наполеона, но он знал его в периоды могущества империи. Повадки этих людей всегда отличала внешняя вежливость, за которой укрывалось пренебрежение к слабейшему, безразличие к судьбе побежденного. Но теперь равновесие было беспощадно разрушено русским оружием. Вежливость, писал Орлов, истощенная превратностями, стала менее сообщительна, более холодна. Собриташи из наполеоновской элиты стали задевать Орлова колкими насмешками, и если бы Орлов не владел всеми нюансами французской речи, ему бы, наверное, пришлось нелегко парировать наглые выходки бонапартистов. Честнее всех оказался бывший часовщик, а ныне парижский комендант граф Пьер Гюлен, который всю душу вкладывал в страшную ругань по адресу будущего декабриста. Вспоминая об этой ночи, Михаил Федорович писал, что Гюлен, наверное, имел повод для брани, но все-таки мог бы лаяться и поменьше.
2: «Это вы были адъютантом Моро?» — спрашивал он.
8: «Честь имел и горжусь этим».
2: «Попадись вы на глаза Наполеону, он бы вас сразу пристрелил! Вот!»
8: — кричал Гюлен, показывая на челюсть жестоко раскромсанную пулей.
2: «Вот, смотрите! В меня стрелял бешеный генерал Мале! А что генерал Мале, а что ваш любимый генерал Моро — это одна якобинская шайка!»
8: Орлов сдержался. Стоит ли тревожить память его сиятельства якобинским прошлым, когда Гюлен гордился славой героя штурма Бастилии? Орлову помогло разумное вмешательство других офицеров, которые высказали сожаление, что Наполеон отошел от мирной политики и Тильзита, и Эрфурта.
2: «Все несчастья Франции с того и начались. Мы знаем вашу храбрость. Когда 100 французов бьются с сотней русских, то по телам павших ступают одинокие счастливцы».
8: Вежливость требовала ответной вежливости.
2: «А разве мы, русские, — сказал Орлов, — не ценим храбрость французов? Я напомню, господа, что в битве при Бородино князь Багратион, пораженный натиском ваших колонн, невольно воскликнул: «Браво, французы, браво!»
8: После этого напряжение спало, а разговор сделался мягче и человечнее. Орлов добродушно сказал:
2: «За что вы на меня сердитесь? Этим визитом в Париж русская армия лишь благодарит французскую за ее посещение Москвы. Разница вся в том, что мы прибыли спасти Париж от разорения, а вы оставили от Москвы одни головешки».
8: «Мы не сердимся», — отвечали ему.
2: «Ваша армия ведет себя благородно. Этим она и отличается от озверелого Блюхера с его гусарскими бандами, от свирепых баварцев, стреляющих в детей и насилующих женщин на глазах их мужей».
8: Между тем Мармон не выходил из кабинета. Орлов догадался, что там обсуждают условия капитуляции. Мармон в своих мемуарах тоже не забыл этой ночи.
2: Разговор шел о безнадежном положении дел. Все, казалось, были согласны, что спасение в низложении Наполеона. Уже говорили о возвращении бурбонов.
8: Наконец, в кабинет Мормона проковылял человек, появление которого вызвало в залах отеля давящую тишину. Орлов узнал в этом калеке Талейрана. Талейран, переговорив с Мормоном, снова появился в зале и, выждав момент, вдруг быстро подошел к Орлову.
9: «Возьмите на себя труд повергнуть к стопам своего государя выражение глубочайшего почтения, которое питаю к его особе я, Талейран, князь Беневенский».
8: За этой пустой фразой затаилась целая политическая программа будущего Франции и, может быть, всей Европы. «Ваш бланк будет передан по назначению». Талейран удалился. Орлова обступили французы.
10: «Какой бланк? Что это значит? Как понимать?»
8: Вовремя вышел из кабинета Мормон, сказавший: «Я вижу, никто так и не догадался покормить русского полковника. Месье Орлов, прошу к столу». За ужином, столь поздним, французы горячо обсуждали непомерные требования к Франции стран-победительниц. Их возмущала наглость Австрии, претензии Пруссии и вероломство англичан, грабивших французские колонии за океаном.
10: «А каковы, месье Орлов, требования России?»
8: «Никаких, кроме мира», — отвечал Орлов. После ужина он прикорнул в углу на диванчике. Сквозь дремоту слышал, как над ним остановились два генерала.
11: «Сон победителя», — произнес первый. «И честного человека», — добавил второй.
8: Утром с курьером пришло решение русской ставки, которое Орлов и довел до сведения маршалов и генералов.
11: «Мы разрешаем гарнизону Парижа удалиться из столицы в любом направлении, но мы оставляем за собой военное право преследовать войска гарнизона на любых дорогах его отступления. Надеюсь, это не вызовет никаких сомнений».
8: «Нет», — сказал Мормон.
11: «Война есть война».
8: Орлов взял лист прочной почтовой бумаги и, присев к столу, окруженный множеством любопытных, составил набело пункты капитуляции. Мормон взял бумагу с очень мрачным лицом, но по мере ее прочтения лицо маршала прояснялось.
11: «Из вас вышел бы толковый дипломат», — сказал он.
8: Акт был подписан. Мормон получил с него копию. Орлов с подлинником вернулся в лесной замок Бонди, где его сразу провели в спальню императора.
11: «Поцелуйте меня, Орлов», — сказал Александр, лежа в постели. «Вами выполнена высокая историческая миссия, а ваше имя отныне принадлежит истории. Рад поздравить вас с производством в генерал-майоры моей свиты».
8: Орлов не забыл сказать о бланке Талейрана.
11: «Старый он жулик», — брезгливо вздрогнул Александр. «Мне в Тильзите было не до него, зато в Эрфурте я купил эту мерзость со всеми его прогнившими потрохами».
8: После этого император резко повернулся на левый бок лицом к стенке и, как всегда, мгновенно уснул. А днем русская армия вошла в Париж. Охраняя бессмертные сокровища Лувра, на мостовых сидели в лисьих малахаях башкиры с луками, держа стрелы в колчанах. Сбережение дворца Тюильри было доверено калмыкам и казакам. На площади разместился их шумный бивуак, и парижане, проходя мимо, с недоверием принюхивались к незнакомому запаху плова с бараниной. А рядом с усталыми лошадьми на мостовых Парижа лежали утомленные астраханские верблюды. Когда король Людовик XVIII вернулся в Париж, он, дабы выразить заботу о французах, посетил школу для бедных детей. Кладя руку на голову мальчика, король спросил:
12: «Дитя мое, расскажи нам о битве при Маренго».
8: Мальчик отвечал уже в новом духе истории:
13: «Победа при Маренго одержана нашим великим королем Людовиком XVIII, который поручил свою армию генералу Бонапарту, но этот вероломный корсиканец позже изменил своему долгу, и наш добрый король сослал его на остров Эльбу».
11: «Ты знаешь историю. Да благословит тебя Бог».
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Париж, Петербург. Париж спит. Да чего же тихо в Париже? Только на рынках полаивают таксы, гоняющие крыс по павильонам. На берегах Сены всю ночь дежурят огромные псы, ньюфаундленды, приученные вытаскивать из реки утопленников. Париж спит. А почил в Тюильри первый консул. Отдыхает мозг Бертье, уснувшего подле маркиза Висконти. Спит нежная Александрина в крепких объятиях генерала Моро. Дрогнут под мостами бродяги. Дрыхнут в тюрьмах кандидаты на тот свет. В казармах досыпают.

и будут щелкать потом языками от удовольствия. Ах, какой аромат! В молодые коньяки, еще зеленые и противные на вкус, мастера бухают ведрами крепкий раствор чайного листа, добавляют сиропов, и коньяк из молодого моментально обретает возраст 20-летнего бархатистого. Вода по-прежнему играет главную роль, а сделать из одной бочки вина две бочки — пара пустяков. Наконец, у Берси есть такие вина, которые без лишних разговоров сразу выливают в Сену, и река уносит их в море. В реку же выливали с боен Парижа и кровь больных животных, бросали в омут негодное мясо, но, как заметила полиция, бедняки его тут же вылавливали. Ночь пошла на убыль. В моргах столицы разбирают трупы, опознанные отделяют от неопознанных. В конторах полиции тоже идет опознание. Рецидивистов отделяют от тех, кто сегодня ночью впервые приобщился к этому ремеслу. Лавочники, позевывая, уже отворяют ставни магазинов. В притонах Парижа звенят цепи, которыми прикованы к стенам оловянные кружки с черным кофе за одно су. Париж не привык бросаться кусками. К услугам бедняков продавцы черствого хлеба и мяса, вынутого из бульона, продавцы хлебных корок и бульона без мяса. В переулках началась раздача бесплатного супа для голодающих. Прошли, посвистывая, расклейщики афишек. Бонапарт поощрял коммерческую рекламу. При нем не только мост Понт-Неф, но и все дома обклеили призывами не жалеть денег на отечественные товары. По улицам Парижа покатились пассажирские дрожки с автоматами-таксометрами, в такси их теперь называют счетчиками. В кафе «Режанс» азартные игроки уже расставили шахматные фигуры, а на «Рю де Пюли» за плату играет с желающими шахматный автомат. Во дворе Лувра, где раскинулась вторая промышленная выставка, появились первые посетители. Публику привлекает осмотр одежды без единого шва. Изобретатель одежды выворачивает ее наизнанку, и сюртук в его руках превращается в плащ, а из жилета получаются брюки. Лошади-тяжеловозы, ступая копытами по набережным Сены, влекут за собой вверх по реке нагруженные баржи, а навстречу им уже поспешает первобытный пароходик. В общественных купальнях в воде плещутся аристократки, обязанные платить за купание особый налог на тех бедных, которых Бонапарт кормит дешевым супом. Ну ладно. Кажется, Париж проснулся, теперь всем найдется дело. Вот уже разлетелись по магазинам Пор-Рояля говорливые стайки модниц, и продавцы раскручивают перед ними рулоны новых материй. Очень приятен цвет лягушки, упавшей в обморок. К вашим глазкам, мадам, подходит цвет мечтательной блохи. Вчера получен муслин из Пондишери, паук, замышляющий убийство мухи. Все это не устраивает? Вы находите, что это слишком дорого? Тогда позвольте, я предложу вам самый модный шелк из Леона, имеющий оттенок влюбленной жабы. Для меня, читатель, эти названия загадочны так же, как и странности денежного курса, о котором я уже говорил. В женских модах начиналось засилие ампира, при котором силуэты женщин все больше совпадали с фигурами на барельефах, бегущими по краям древних этрусских ваз. Ах, если бы моды были только частным капризом! Но в том-то и дело, что на историю одежд накладывается политическая патина времени. Екатерина II уже пыталась вырвать у Парижа монополию моды. Она заполнила Париж детскими распашонками по своим выкройкам, диктовала парижанкам новые вкусы к охабням и сарафанам. А дамские шубы из русских мехов, вид шуры, никогда не выходили из моды. У себя же дома Екатерина боролась с уродствами моды посредством их оглупления. Заметив несуразные фраки, в такие же фраки она велела наряжать дворников, метущих панели. Чтобы отучить 5 метров от упорного лорнирования дам в театре, она раздала лорнеты извозчикам. А когда молодежь сочла очки украшением лица, она указала носить очки чиновникам полиции. При Павле I борьба утратила юмор. Модников сажали на гауптвахты, из городов высыпали на лоно природы. В круглых шляпах императору виделись явные признаки якобинства. При Александре старые вельможи еще донашивали туфли маркизов Версаля с красными каблуками, а их внучки, поспешая на бал, уже раздевались в духе директории.
Мода на излишнее оголение сумела побороть даже страх перед крещенскими морозами.

0: а пример Терезы Тальен оказался чересчур заразителен. Московский «Меркурий» оповещал читателей. «Ни один кавалер уже не говорит о красоте плеч или грудей. Кто желает оказать даме учтивость, тот хвалит формы ее нижних частей». Громкие победы Бонапарта в Италии обогатили шкатулку Жозефины старинными камеями, и с тех пор ношение античных камей стало почти обязательным для богатых женщин. Египетский поход Бонапарта вызвал интерес к восточным шалям и тюрбанам. С головы мадам де Сталь тюрбаны перешли на головы русских дам, засвидетельствованные на портретах лучшими живописцами эпохи. Наконец, из салона мадам Рекамье танец «Па-де-Шаль» покорил Москву и Петербург. Потом на тройках с бубенцами прокатился по стылым сибирским трактам. «Па-де-Шаль» танцевали мещанки в Иркутске, жены флотских офицеров в гарнизоне Петропавловска на Камчатке. Конечно, при всей любви русского барства к халатам и колпакам, фригийский колпак, символ якобинства, в России не прижился. Чтобы подразнить старцев, его иногда надевал только граф Павел Строганов, бывший член якобинского клуба, участник штурма Бастилии, а теперь интимный друг императора. Александр, человек образованный, заметил, что форма фригийского колпака с клапанами на ушах встречается на древних скульптурах, изображающих Париса. Но как фригийская шапка Париса, судящего о красоте Афины, Геры и Афродиты, могла сделаться признаком революционных воззрений? «Это знак позора и унижения», — пояснил ему Строганов. «При королях Франции такие вот колпаки носили солдаты штрафного полка Шатовье, избившие своих офицеров за воровство денег. Санкюлоты переняли от них эти шапки в знак солидарности с бунтарями». Россия переживала время отмирания петровских коллегий. Страна заводила министерство, и, гуляя однажды с императором вдоль Невы, граф-якобинец сказал ему: «Люди у нас, государь, лучше, чем в Европе, но порядки у нас хуже европейских. Я скорее соглашусь быть адъютантом при генерале Бонапарте, нежели министром в России, где продлевается гнусное крепостное право». Александр I, ученик либерала Лагарпа, сказал графу Строганову, ученику Монтаньяра Жильбера Ромма: «Ловлю тебя на слове, Попо. Вот ты и станешь моим министром внутренних дел, дабы облегчить нужды народа». Была мода на всяческие шатания, словесное свободомыслие, безумное фрондерство юности. И старый Гаврила Державин, сидя в своем саду на Фонтанке, допевал ветхие песни.
1: «Якобинцы треклятые, навезли из Парижа сраму всякого. Куды ж нам, русским людям, деваться? Хоть топись!»
0: По наследству от бабушки Александру достались вельможи, продолжавшие екатеринствовать. Это были деловые политики, приученные думать, что Россия — пуп земли, и если в Петербурге чихнули, Европа обязана переболеть простудой.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: К числу екатерининцев принадлежал и граф Аркадий Морков, ставший послом в Париже. Бонапарт еще не был развращен всеобщим поклонением, но уже привык видеть в Тюильри согбенные спины германских дипломатов. Ему не совсем-то был понятен этот русский гордец. Первый консул решился на маленькую провокацию, дабы проверить стойкость духа посла. Проходя мимо Моркова, он как бы нечаянно уронил свой платок. Морков это заметил, но спину не согнул. «Вы что-то уронили», — заметил он равнодушно. Между ними, как между дуэлянтами, лежал платок, казалось, определяя тот нерушимый барьер, который нельзя переступить при выстреле. И первый консул сдался.
3: «Хорошо», — сказал он, поднимая платок с пола. «Я надеюсь, подписание трактата менее затруднит вас».
0: Вскоре Морков и Талейран составили договор. Первый после революции договор России с Францией. Петербург расписался перед всем миром в том, что Россия отныне признает не только новую Францию, но и все те изменения, которые произошли во Франции, как итог революции. Выиграл скорее Бонапарт, ибо теперь, признанный авторитетом России, он мог потребовать от Европы такого же признания. И сразу же после подписания трактата в Париж поехали русские. Не только ради любопытства, не только по делам службы, но и всякие моты, обормоты, жаждущие приключений, отнюдь не героических. Фуше был недалек от истины, докладывая консулу.
1: «В головах этих бояр-рус прыгают всякие зайчики, а русские дамы воспламеняются вроде греческого огня, секрет которого наукою еще не разгадан».
0: Бонапарт не терпел иностранцев в Париже. Но коли эту нечисть никаким порошком не вывести, он хотел бы сплотить всех туристов в единую послушную колонну. Для этого Фуше разработал групповые экскурсии по музеям, антикварным лавкам, даже на фабрике, в больнице и в бедлам для женщин, которые свихнулись от неразделенной любви. Немцы, датчане и прочие, не французы, дружно шагали по улицам, разевая рты в указанных гидами местах. Но русские... Русские, прошу прощения, разбегались по Парижу, как тараканы по избе. Кто в игорный дом, кто вставлять фарфоровые зубы, кто бежал, не зная куда, и вообще всем видам массовых развлечений россияне предпочитали личную свободу. Целомудренно молчавшие у себя дома, в Париже они развязывали языки до такой степени, что французы иногда принимали их за опытных агентов Фуше, ругая своих царей, уж не хотят ли эти бояр-рус вызвать ответную брань по адресу Бонапарта. Облаяв свои порядки, русские тут же брались за критику порядков французских. Обедая у Веро, они уже были недовольны.
1: «Что за пулярка? Обнищали вы, да? У нас в России покажи такую пулярку коту, он же расхохочется!»
0: От Веро критика подкрадывалась к Тюильри.
1: «Чё это консул мелюзгу в свиту набрал? Одна фанаберия! Разве ж это двор? Вы к нам приезжайте, мы вам покажем. Фрейлин у нас тысячей, каждая на цыпочках. От Рюрика, от Гедемина, от Византии свет получивший. А я вчера на приеме в Сен-Кло маркизу Висконти разглядывал. И чем это она Бертье соблазнила? Ведь у нее вместо бюста вата напихана. А у нас на Руси без обмана, натюрель. Опять же этот, Бонапартий. Наговорили мне Маренго там и прочее, а я на параде своими глазами видел, как он с лошади кувырнулся. Да у нас его и в корнета бы не выпустили. Кому он нужен такой?»
0: Лувр уже ломился от художественных ценностей. Бонапарт велел издать на разных языках отличные путеводители. 17 театров Парижа ежевечерне манили зрителей. В театрах русские бывали шокированы. Вдруг ни с того ни с сего в зале гасили свет, зато ярко освещали сцену с актерами, и бояр-рус, оказавшись в темноте, озирались на соседей. Карманников в Париже хватало. Фуше присмотрелся к этим господам и оставил их в покое. Зато с русскими дамами ему пришлось повозиться. Греческий огонь, однажды вспыхнув, тушению не поддавался. Вчера, допустим, она приехала в Париж, сегодня обедает у Толейрана, ужинает в Мальмезоне, завтра разводится с мужем, ее уже видели с Мюратом, потом надолго исчезает и вдруг обнаруживается в Шароне с паспортом на имя мадам Фрежери. Начинают проверять? Все верно. Вот ее муж, месье Фрежери. Хватают обоих, везут в Париж, где оказывается, что месье Фрежери Мюрат, женатый на сестре Бонапарта, и теперь он готов загрызть министра. Фуше, что ты лезешь не в свое дело?
3: Когда же русские дамы проматывались, они открывали в своих квартирах игорные пристанища, за сокрытие которых платили поквартально. Кому вы думаете? Самому министру полиции Фуше. За это Фуше поставлял им своих шулеров, чтобы доходы повысились. Скоро в это финансовое предприятие затесался и министр иностранных дел Толейран, соблазнивший русских провозить во Францию запретные английские товары, бельгийские кружева и фальшивый жемчуг. Сам он стоял в стороне. Деньги собирала мадам де Гран, страшная взяточница, холодная, как лед, и прекрасная, как Венера. На этом рассказ о развитии туризма можно закончить. Но еще возможны всякие комбинации, ибо фантазии у русских было хоть отбавляй.
0: Для Фуше навсегда осталось загадкой, каким образом русские аристократки оказывались в Тюильри и Мальмезоне раньше французских. Они умудрялись запросто бывать даже там, куда и Фуше не пускали. Он вызвал писаку Фулью.
1: «Хорошо бы свалить русского посла. Для этого войди к нему в дружбу, гневно порицая Бонапарта и меня, и будешь сочинять все, что он хочет, а я добавлю».
0: Скоро Морков провинился в глазах Бонапарта. Он выписал для себя, за деньги, конечно, из Лондона, конскую упряжь и сбрую. Ничтожный эпизод, но Бонапарт уже повысил голос, говоря, что у него тоже есть мозоли.
3: «И не советую на них наступать, даже вам, посол! Разве не известно, что я нахожусь в войне с Англией?»
0: «Россия с Англией не воюет», — отвечал Морков.
3: «Но Россия подписала трактат о дружбе со мною».
0: «Да, но она не отвергает дружбы и с Англией», — доказывал Морков.
1: «Я был бы согласен купить уздечку для лошади в Париже, если бы они были у вас такого же отличного качества, как и в Лондоне».
0: Бонапарт писал о Моркове.
3: «Он не дал ни одного обеда, и мне едва известно его место жительства».
0: Но среди русских в Париже были и серьезные люди, скупавшие ценные книги и картины, приятные собеседники в научных и литературных салонах. Их часто видели гостями у мадам Рекамье и мадам де Сталь. Им не стоило большого труда выяснить, что связи продажного журналиста Фулью выводят прямо к Фуше, о чем и было доложено Александру.
1: «Предупредите графа Моркова, но отзывать его из Парижа доставить удовольствие Бонапарту. Мы этого делать не станем», — распорядился император.
0: «Заодно прикажите, чтобы для мадам де Гран, любовницы Талейрана, приготовили партию английских товаров». В это же время Бонапарт, желая показать свою Францию в лучшем виде, отправил в Петербург адъютантов Дюрока с Калинкуром. Выбор был удачен. Если Дюрок, приятель консула, был просто обворожительный человек, то маркиз Калинкур выгодно представлял ту аристократию, которая перешла на сторону Бонапарта. После частной беседы с Калинкуром царя навестил его брат, цесаревич Константин. «Саня, о чем ты болтал с маркизом Арманом?»
1: «Арман Калинкур интересно рассказывал о Моро, под началом которого воевал на Рейне. Маркиз умный человек, мы перебирали с ним судьбы французских эмигрантов».
0: Константин был участником походов Суворова.
1: «Саня», — сказал он брату, — «меня давно терзает одна история. Настолько странная, что в нее трудно поверить. Когда я с Суворовым отступал из Италии, я задержался в Мейнингене, где проживал тогда герцог Луи Энгиенский, сын принца Конде. Рано утром меня разбудил шевалье де Жуанвиль, сообщивший, что герцог немедленно должен меня видеть. Я вскочил в седло и поскакал. Энгиенского я застал в страшном волнении». Вот его подлинные слова. «Бонапарт вернулся из Египта, и бурбоны спасены. Я преклоняюсь перед его гением и почту за счастье служить ему. Мне пришлось напрячь свое красноречие, дабы убедить Энгиенского не делать этого, ибо кровь бурбонов обязывает его к мести».
3: «Напрасно ты его отговаривал. Аристократы сейчас делают при Бонапарте хорошие карьеры. Дюроки способны рубиться и танцевать, но управлять будут маркизы Калинкуры. Уверен, предложи тогда Энгиенский шпагу к услугам Бонапарта, и этот жест к выгоде консула сразу подорвал бы влияние эмигрантов в Лондоне».
0: «Мне странно иное», — продолжал Александр. «Энгиенский никак не может оторваться от рубежей Франции, часто проживая в пустынном отеле Баденского Эттенхейма, почти в лесу. Как он не боится?» Александр был женат на принцессе из Бадена. Через переписку жены он узнавал все баденские новости.
3: «Это меня не удивляет», — ответил ему цесаревич.
1: «У герцога давний роман с Кларой Роган де Рошфор. Она живет в Эттенхейме, и он не перестает за ней волочиться».
0: Ни цесаревич Константин, ни император Александр, ни даже сам Бонапарт еще не подозревали, куда их заведут лесные тропинки от Эттенхейма, и не тогда ли между Парижем и Петербургом сверкнет первая молния.
2: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Торжественное месса. Приняв яд, покончил с собой писатель Радищев. А философ Сен-Симон выпустил книгу о том, что мир нуждается в справедливости. Сен-Симон выстрелил себе в голову, но остался жив. Эти люди опережали свое время, не способные остановить их. И не потому ли они сами останавливали себя? Но был в мире еще один человек, считавший, что родился как раз кстати. Это Филипп Буонаротти, потомок великого Микеланджело, монтаньяр и якобинец, а ныне коммунист-утопист. Буонаротти возили в железные клетки, как опасного зверя. Ему везло на острова. С адмиралом Трюге он сражался на Сардинии, жил на Корсике, сослан на остров Олерон, а теперь в Париже хлопочет, чтобы его сослать еще дальше, на Эльбу. На Олероне собралась коммуна республиканцев, изгнанных, униженных, оскорбленных, непокорных. Над островом вечерело. Друзья, по несчастью, сидели в хижине. Их стол украшали хлеб, виноград и рыба. Буонаротти сказал, что только в тюрьмах и ссылках чувствует себя свободным среди равных. «Я расскажу вам самое смешное. Когда я жил в Аяччо на Корсике, семье Бонапартов нечего было есть. Я давал им деньги, чтобы голодные были сыты. Я спал с молодым Бонапартом на одной постели, как брат с братом». Журналист Меге де Латуш спросил: «Вернул ли Бонапарт долг консулам?» «Железная клетка стоит тех денег». Буонаротти имел славу гения конспирации. Друзья спросили его, что составляет сущность Бонапарта. «Еще в Аяччо я уже предвидел, что этот хилый стручок растет только для себя. В душе этого корсиканца нет ничего святого. Я видел, как он присмыкался перед Паскуале Паоли, вождем Корсики, и предал его. Заискивал у Робеспьера и тоже предал. Он унижался перед Баррасом, даже перед Терезой Тальен, и уничтожил их. Сам по себе очень сильный, он признает в других только силу», — сказал Буонаротти. «Горе тому, кто расслабится перед ним». Шумело море, за горою кричал петух. Меге де Латуш сказал, что будь он на месте Буонаротти, он бы написал первому консулу просьбу об амнистии. «Кто откажет в свободе Буонаротти?» «Нет, Меге, не я консулу, а сам консул написал мне. Бонапарт предложил мне высокое положение в правительстве со всеми благами жизни, чтобы я признал его режим, отступившись от своих идеалов. Но мне что этот Олерон, что остров Эльба, мне все равно, где мыслить, лишь бы мыслить». Петух все кричал за горою, и республиканцы пришли к выводу, что он распелся не к добру. «Таких петухов, мешающих спать, режут. Этот петух, как и мы, тоже опережает время. А монархи Европы, — вдруг сказал Буонаротти, — оказались глупее, нежели я о них думал. Бонапарт ведь уже дал им понять, что, покончив с революцией, он просится в их монархическую семью. Не настал ли момент для его свержения? Но если сейчас этого не случится, наше движение должно расколоться. Слабые поникнут перед грубой силой диктатора, а с сильными мы еще встретимся. В тюрьмах, на эшафотах». На острове Святой Елены император не забывал о Буонаротти. «Я раскаиваюсь, что не привязал его к себе. Это был человек выдающихся талантов. Итальянский поэт, как Ариосто. Он писал по-французски лучше меня, рисовал, как Давид, играл на пианино, как Паизьелло. Но всю жизнь Бонапарт и даже Фуше не мог проникнуть в тайну общества филадельфов, связанных с Филиппом Буонаротти. Он лишь догадывался, что после 18-го Брюмера филадельфы дали клятву вернуть Франции свободу, им, Наполеоном, разрушенную. Генерал Моро втайне был великим архонтом, вождем общества под античным именем Фабия. После Моро архонтом станет полковник Уде, погибший при Ваграме. Система конспирации была разработана идеально, и потому историки филадельфов до сих пор блуждают в потемках неведения. Франция, между тем, наполнялась прокламациями. Их находили на столиках кафе, на диванах карет, в партерах театров. Вот что писали тогда. «Тиран узурпировал власть». Кто этот тиран? Бонапарт. Какова наша цель в борьбе за республику? Восстановить священное равенство. В казармах солдат висели плакаты: «Да здравствует республика! Да здравствует генерал Моро! Смерть первому консулу Бонапарту!» А над Францией, как и раньше, снова звонили колокола. Господин первый консул восстановил религию во всех ее правах. Церковь он соединил с государством.
3: «Я это делаю для себя», — цинично объяснял Бонапарт. «Но и для спокойствия французов.
2: Одна лишь церковь способна доказать людям неравенство, при котором бедняк варит на ужин бобы, а другие поедают омаров». Но перезвоны воскресных колоколов всегда радостны сердцу крестьянина. И что бы ни говорил Бонапарт, взывая к рассудку, он уступал предрассудку деревню, чтобы она охотнее давала ему сыновей для армии, как отдает и хлеб для той же армии. Но именно армия и восстала против религии. Однажды из рядов гвардии шагнул к Бонапарту седой драбант.
4: «Мы шли за тобой, куда ты вел нас, и мы принесли победы, которые тебя возвысили. Мы, старые ворчуны, плюем смерти в лицо, и ты сам знаешь, что с нами надо быть вежливее. Попробуй только освещать наши знамена именем церкви, и мы растопчем знамена своими ногами».
2: В гарнизоне Версаля солдаты начали бунт.
5: «Пора кончать с этой лавочкой Бонапартов!»
2: Недовольство начиналось с вопросов. Почему Франция попала под власть выскочки иностранца? Неужели не нашлось честного француза? Почему его корсиканские родственники занимают первые места? Почему им все дозволено? Почему они так ненасытны? Жозеф Фуше предупредил Моро, что Мюрат все время клевещет на него Бонапарту. Моро ответил:
6: «Я виноват перед Мюратом лишь тем, что не родился в харчевне среди винных бочек и кружек. Его окружали крики пьяниц, а меня звуки лютни, на которой играла моя мать. Нет, я еще не забыл того времени, когда Мюрат, охваченный лихорадкой новизны, переделал свою фамилию. Он изменил в своей фамилии букву «Ю» на букву «А» и писался Маратом. Мюрат Марат был и останется для меня хамелеоном».
2: «Мюрат желает быть вторым после Бонапарта, но пока вторым остаешься ты, он будет тебя преследовать». Этот разговор состоялся в Орсе. Узкая винтовая лестница, скрученная улиткой, кружила вокруг столба, поднимая Моро в башню замка, где тишина библиотеки не мешала ему разобраться в своих подозрениях. В один из дней Моро все-таки решил повидаться с Бонапартом.
6: «Я, — сказал Моро консулу, — прошу избавить меня от низкопробных кляус вашего шурина Мюрата».
2: Бонапарт сунул ладонь за отворот жилета.
5: «Мюрат — гений кавалерийской войны, пока он на лошади. Но стоит ему сойти на землю, как он становится последним дураком на свете. Так стоит ли обращать внимание на его плоские эскапады? Мне, в свою очередь, могут не нравиться ваши беседы с русским послом Морковым».
2: Моро признал, что ему тоже не нравится граф Морков, видящий во Франции только дурное, а хороший дипломат не станет критиковать нравы и порядки той страны, в которой он аккредитован. Но, встречаясь с ним в обществе, Моро вынужден оказывать внимание послу дружественной державы.
5: «Советую генералу Моро, — сказал Бонапарт, — навести порядок в своем доме. Ваша теща постоянно оскорбляет честь моей семьи. На последней церемонии в Тюильри мадам Гюло пыталась занять место впереди Жозефины, идущей в паре с Талейраном. Талейрану пришлось отталкивать ее ногою. Хорошо, что это была кривая нога Талейрана. А если бы вмешалась нога отважного Мюрата?»
2: Вернувшись домой, Муро внушил теще:
6: «Вам не следует показываться там, где бывают Бонапарты. Ваши пошлые претензии на первенство в свете Парижа оскорбительны для моей репутации, и Бонапарт, учинив мне сегодня выговор, оказался прав, как была права и Жозефина в дурацком случае с ванной в Мальмезоне».
2: Александрина отпустила камеристку, убиравшую ей волосы в красивый газон, на котором голубенькие ленты должны означать течение ручьев. Она сказала:
7: «Если нигде не бывать, так где же нам быть?»
2: Конечно, такой роскошный газон нуждался в особом внимании публики, но Моро не уступил любимой жене.
5: «Вели запрягать лошадей и катайся в открытой коляске, где тебе хочется. Но я очень прошу не ездить с поздравлениями ни к Гортензии Багарне, ни к ее мужу».
7: Моро вовремя отказался от родства с консулом через брак с Гортензией. Правда, он не предвидел так далеко, как предвидел Буонаротти даже с острова Олерон. Первый консул уже готовил престол Франции для своей династии. Но как обеспечить будущее престола, если судьба не дала наследника? Беспокойство мужа разделяла и Жозефина, женским чутьем понимавшая, что именно ее бездетность может стать причиной развода. Чтобы этого не случилось, лучше усыновить ребенка от своей же дочери. Именно эти династические планы и связали Бонапарта с падчерицей, с согласия самой Жозефины. Убедившись в беременности Гортензии, консул насильно выдал ее за своего брата, меланхолика Луи Бонапарта, которому и обещал:
5: «Первый же твой сын станет моим сыном».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
5: 1802 год стал для Бонапарта решающим. Он вывел Австрию из войны. Он выправил отношения с Петербургом. Теперь и заносчивый Лондон, стоя над руинами поверженной коалиции, склонялся к миру. Французский народ, далекий от тайных замыслов Бонапарта, увереннее смотрел в будущее, прославляя консула как миротворца, и эту радость французов разделяли все европейцы. Решающий год в политике был самым опасным для личной карьеры Бонапарта. Теперь во главе оппозиции его режиму поднималась та грозная сила, которая его же Бонапарта и выдвинула – армия. До сих пор судьба благоприятствовала ему, безжалостно убирая с дороги соперников славы – Жубера, Дезе, Клебера. Но оставался в живых тот, которого он больше всего боялся. Как вытравить из сознания французов славу Моро? Мюрату он признался, что не может расправиться с Моро как с рядовым республиканцем. Это не Лагари, не Фуа, даже не Массена. Популярность Моро давно положена на весы Франции. Наши таланты полководцев уравновешены, но политическая чаша весов Моро начинает перевешивать мою чашу. И все мои враги прислушиваются, что скажет сейчас Моро. Но он же молчит, как проклятый. Тем хуже для меня. А я вынужден мириться с этим положением. Стоит мне задеть Моро, и я могу вызвать новую ярость якобинцев. Ты бы знал, как тягостно выжидать случая, когда Моро сам уничтожит себя.
7: О сомнениях консула Мюрат разболтал Фуше.
5: Разве нельзя законно избавиться от Моро?
7: Фуше почти с ненавистью разглядывал длинные, как у женщины, волнистые локоны в прическе Мюрата. «Можно и законно», — тихо ответил он. «Разве у меня руки не дотянутся до Лондона? Разве мои агенты так глупы, что не смогут обмануть Пешегрю и Кадудаля? Да мне стоит лишь свистнуть, и роялисты из Лондона переедут в Париж».
5: «Зачем?» — удивился Мюрат.
7: «Для свидания в Париже с генералом Моро».
5: «При чем же тут роялисты и якобинец Моро?»
7: «Связи роялистов с Моро сразу уронят его авторитет в глазах французов».
5: «Неужели еще не все ясно?»
7: «Все ясно.
5: Противен карьерист, ищущий милостью власти. Зато подозрителен человек, который не ищет для себя ее милости». Моро был именно таким человеком, и Фуше знал, чем завлечь Бонапарта.
7: «Мой агент сумеет доказать в Лондоне, что генерал Моро порвал с прошлым, мечтая о реставрации бурбонов». Любая активность противников Бонапарта всегда была выгодна Бонапарту, ибо давала ему повод для репрессий. Если активности незаметно, ее следует искусственно вызывать. Потому, выслушав Фуше, консул с ним согласился.
5: «Но кто же способен возмутить спокойствие?»
7: Фуше на клочке бумаги быстро начертал имя «Меге де Латуш» и протянул бумагу к глазам консула.
5: «Но я ведь чуть не казнил его», — сказал Бонапарт.
7: «Да», — кивнул Фуше. «Он попал под депортацию, как злостное отродье якобинства. Он наказан вами жестоко».
5: «Но он на Олероне, откуда не убежать?»
7: «А почему бы не помочь ему убежать?»
5: «Это мерзавец, это подонок!» — воскликнул Бонапарт.
7: «Простите, это корифей», — поправил его Фуше и тут же спалил в пламени камина бумажку с именем предателя. Величественный Нотр-Дам в годы революции назывался храмом разума, а теперь снова стал собором Парижской Богоматери. На паперти собора букинисты торговали старинными инкунабулами,
5: Капуцины сбывали дешевые распятия, нищие старухи просили купить у них цветочки, предлагали котят и щенков. На ступенях храма стоял робкий Сиес, и Бонапарт, поднимаясь в собор, решил узнать у него.
3: «А что вы делали в годы террора?»
5: «Я оставался живым, и этого достаточно».
3: «Разрешаю вам оставаться живым и далее».
5: Бонапарт умел держать людей в страхе, хотя по-прежнему оставался доступен народу. Он никогда не мешал людям обступать его на улицах, беседуя с ними. Пожалуй, только его личный секретарь Буриен знал его мысли.
3: «Когда общаешься с народом, надо иметь железное терпение. Всегда хочется прострелить несколько голов, чтобы не видеть этих безобразных, сюсюкающих физиономий. Что за люди? Из каких грязных помоев они рождаются?»
5: Среди множества забот, военных и политических, Бонапарт не забывал, что во Франции существуют еще силы, плохо подвластные его сказочному авторитету.
3: «Литература, — говорил он, — слишком капризная дама, и она не поддается воинской дисциплине. Не понимаю и газет. Они пишут в таком унылом тоне, будто все редакторы уже давно кастрированы мною. Если эти канальи не умеют сочинять, пусть идут в кровельщики или копают канавы. Я не позволю им болтать лишнего, но газеты обязаны хранить бодрый тон, будто они никогда не видели красных чернил. Пусть хоть камни летят с неба. Газетеры должны писать, что во Франции все барометры показывают ясно».
5: 6 мая Париж был извещен об Амьенском мире. Впервые за много лет Европа наслаждалась тишиной. Россия выступила гарантом независимости острова Мальта. Бонапарт на приеме в Сен-Клу прошел мимо Моркова, затем вернулся к нему.
3: «Я не понимаю вас», — сказал он. «Ваш император собирается в прусский Мемель. А какова цель поездки?»
5: Морков и сам не знал, ради чего Александр тащится в Пруссию. Паче того, Романовы не родня Гогенцоллернам.
3: Очевидно, молодого государя побудили к визиту слухи о красоте молодой прусской королевы Луизы.
5: «Это не объяснение». Бонапарт не верил в чары голубых глаз блондинки, заподозрив Петербург в кознях.
3: «Политика — это не флирт», — веско сказал он.
5: Амьенский мир обогатил Толейрана. Париж торговал княжествами, епископствами, рейхсграфствами, как на базарах торгуют капустой или поросятами, а дошлая мадам де Гран не успевала собирать урожаи взяток. Бонапарт знал об этом.
3: «Я не сомневался, что германские князья — это грязь, но я никогда не видел такой отвратительной грязи!»
5: Амьенский мир оживил дипломатию. Иностранные посланники с удивлением присматривались к новой аристократии Бонапарта, которая скандализировала старую грубыми солдатскими замашками, выводя на королевские паркеты тюильри своих жен, бывших ранее прачками, маркетантками и трактирщицами. Но сабли звенели воинственно, голоса сабреташей звучали свежо и задиристо, как на веселом празднике, и княгиня Долгорукая, умная русская дама, выразилась очень точно. «Это еще не двор, но это уже большая сила». К этому двору Англия прислала своего посла, Чарльза Уитворта, покинувшего Петербург не по своей воле. Бонапарт видел в нем только заговорщика. И вот этот джентльмен перед ним. Рослый, узколицый, губы тонкие, парик короткий, он умело драпируется в малиновый плащ. Что ему надо здесь? Почему Англия прислала в Париж убийцу? Если он покончил с Павлом, так неужели пришла очередь и его, Бонапарта? Обуреваемый такими мыслями, первый консул не выносил общества Уитворта. Ему казалось, что любая оппозиция всегда сыщет в этом милорде опытного главаря-заговорщика. По случаю мира готовились отслужить в Нотр-Дам торжественную мессу. Бонапарт заранее распорядился оставить для Жозефины трибуну в середине собора. Пригласительные билеты разослали всем членам правительства. Такой же билет получил и Моро, но генерал не пожелал видеть этой церемонии.
3: «Я закоренелый деист, я бывал в храме разума, но я не поеду в собор Парижской Богоматери».
5: Напрасно он не поехал. Мадам Гюло взяла дочь, и, разряженные с креольской пышностью, женщины отправились на богослужение. В соборе было уже не протолкнуться от знатной публики, свободных мест не было, люди стояли меж рядами, и мадам Гюло очень обрадовалась, заметив, что одна из трибун свободна. Служитель храма предупредил ее.
8: «Мадам, эта ложа сохраняется для супруги нашего почтеннейшего первого консула».
9: «О, нет, не на такую дурочку они напали».
8: «А где же оставлена ложа для тещи и жены дивизионного генерала Моро, который всю эту войну выиграл для Франции?»
2: Первый консул, подъехав к собору с большим опозданием, был крайне удивлен, увидев Жозефину, сидящей в стороне.
9: «Ты почему здесь, а не в своей ложе?»
8: «А где моя ложа? Ее уже заняли эти Моро».
2: Бонапарт через толпу протолкался к Фуше.
9: «Почему я не вижу здесь генерала Моро?»
8: «Моро деист, и в церкви не бывает».
9: «Он может не молиться, но церемония благодарственного молебна обязательна для всего генералитета. Мог бы прийти сюда хотя бы для того, чтобы обуздать тщеславие своих бешеных креолок. Они расселись с таким важным видом, будто я устроил эту мессу специально ради них».
2: Толейран тем временем шушукался с Уитвортом, который спрашивал у него, когда же Франция покинет Италию.
9: «Франция, — заявил Толейран, — не выведет войска из Неаполя, пока Англия не уберет свой флот с Мальты».
2: «Англия, — парировал Уитворт, — оставит корабли в Лавалетте, пока Франция остается в Неаполе». Как быстро все прояснилось. Мир в Амьене не мир, а лишь короткая передышка между миром и войной, чтобы, малость отдохнув, начать все сначала. Моро уже не ждал, что Бонапарт даст ему армию. И он не был особенно удивлен, когда в весенний день Жерминаля мальчишки Парижа, торгующие газетами, вовсю раскричались на улицах.
10: «Каждый француз должен прочесть! Генерал Моро не мог победить юного эрцгерцога Иоанна! Генерал Моро сдал рейнскую армию Бернадоту в состоянии хаоса! Начальник его штаба Виктор Лагори якобинский подонок! Этим людям не место в победоносной армии нашего великого консула Бонапарта!»
2: Александрина прижала ладони к пылающим щекам.
7: «Моро, что это? Моро, не уехать ли нам?»
2: Бретонский характер проявился в деловом ответе.
6: «Мне очень жаль Виктора Лагори и... мне жаль и мадам Софи Гюго, которая не может на Лагори надышаться. Но зато спасибо и моей теще, спасибо и тебе, моя волшебная радость. Вы отслужили мессу как надо».
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Почетный легион. В галерее Сен-Югу арестовали юного офицера Рейнской армии, горячо целовавшего мраморный бюст Марка Брута. Фуше сказал, что там были бюсты Демосфена, Гомера и Цицерона. Почему он выбрал для Лобзани именно Брута? Потому что Брут зарезал Цезаря. При штабе Рейнской армии обнаружился заговор против Бонапарта, которого генерал Симон называл «бесчестным рыцарем из Сен-Югу». Раскрыл заговор бдительный Савари, из адъютантов Мюрата, ставший адъютантом консула. Между гарнизонами Франции работала военная почта. Прокламации, пробуждающие гражданскую совесть, из провинции пересылались в горшках из-под масла. Столица отвечала провинции за сургученными пакетами. Савари вникал в мысли заговорщиков. «Они говорят, что народ теперь лишен возможности высказывать свои мысли. Собрания, установленные Конституцией, состоят из людей, очень боящихся потери своих мест и боящихся откровенно высказаться». Фуше арестовал многих офицеров Рейнской армии, но генерал Симон на допросах твердил: «Один я устроитель комплота, заговора. Один я желал быть Брутом и потому требую свободы для своих товарищей». Бонапарт, узнав о таком благородстве, радовался. «Валите все на Симона! Пусть Европа думает, что дела у нас хороши, если бы не один помешанный Симон!» Фуше отчетливо видел картину следствия. «Но если Симон помешался, а сообщники его не повинны, тогда я вынужден закрыть дело о заговоре». «Именно так», — поддержал его Бонапарт. «Сейчас французы должны думать, что их мозги не отличаются от моих. А в любой армии мира всегда отыщется один сумасшедший генерал, за действия которого нация не отвечает». «Но Бернадот!» — терзался Бонапарт. «Но это Рейнская армия!» Бернадот давно путал ему карты. «Хуже нет иметь дело с проклятыми гасконцами», — не раз говорил консул. Их взаимная неприязнь возникла еще с первого итальянского похода, когда Бернадот не подчинился приказам Бонапарта, а вражда генералов передалась солдатам, которые в кулачных драках доказывали совершенство своих начальников. После 18-го Брюмера Бонапарт сразу хотел спровадить горячего гасконца куда-нибудь подальше, но Бертье уговорил его не делать этого. «Сколько в них шума в этих гасконцах! Как много они мнят о себе только потому, что в их жилах дикая кровь басков. Эта кровь пьянит их, как вино пьяниц». Наверное, консулу было неловко вспоминать и свои любовные клятвы перед наивной Дезире Клари, которая стала женой Бернадота, а мужская ревность к прошлому жены напитала гасконскую душу особым ядом. Однако Бернадот был опасен не ревностью. Республиканец не допускал мысли, что с идеями равенства покончено. Но так думали и другие генералы его армии, горланившие где угодно и когда угодно. «Бонапарт? А что в нем? Такой же генерал, как и все мы, и любой из нас способен занять его место». Раскассировать Рейнскую армию как источник якобинской заразы легче всего. Но враги сразу заметят ослабление мощи Франции. Бонапарт нашел выход. Лучшую часть офицерства и солдат он с берегов Рейна отправил в тропики Сан-Доминго сражаться с неграми, и там они стали вымирать от малярии. Погиб и Шурин Леклерк, освободив Полину Бонапарт для нового брака с князем Боргезе. Самых активных генералов спровадили из Парижа, кого в колонии, кого в дальние гарнизоны. Лагори тоже получил отставку. Братьям и сестрам Бонапарт доказывал: «Я могу быть спокоен лишь тогда, когда в Париже останутся люди, верящие мне и любящие нас». Сам по рождению военной хунты, Бонапарт по себе знал, какая это страшная сила, армия. И он льстил ей, но он и боялся ее силы. Бонапарт однажды сказал Буриену: «Я не выдерживаю. Где взять сил? Пора разделаться с Бернадотом. Вся эта якобинская банда Моро и Бернадота отвратительна. Я в лицо Бернадоту скажу все, что думаю, и пусть нас рассудит судьба». Через широкое окно дворца Буриен видел, как подкатила карета Бернадота. Он поспешил в приемную. «Консул меня ждет?» — спросил Бернадот. «С нетерпением. Но я предупреждаю, если вы встретитесь сегодня, вы перестреляете один другого, а этого допустить я не могу. Очень прошу вас, возвращайтесь в карету». Бернадот отступил. как отступила перед Фуше 18-го Брюмера. Кто он был, этот гасконец, позже князь Понте-Корво? Как понимать его, будущего короля Швеции, с несмываемой татуировкой на груди «Смерть королям»? Моро молчал. Наверное, в нем молчал не гражданин Моро, а великий архонт подполья Филадельфов, морально ответственный за сохранность своих друзей. Но при этом, демонстративно сторонясь Цезаря и его окружения, он уже выглядел слишком подозрительно, а его неподкупность настораживала. Моро часто уединялся в деревне Грубуа. Полиция заметила, что в районе Сенарского леса проживали сплошь исключительные Моро, Лекурб, Дельмас, Дюпон, Массена. Под видом охотников они съезжались в лесу для разговоров, а подслушать их не удавалось. Но в салонах Парижа Моро высказывался. «Быть первым гражданином в обществе равноправных граждан — этого, конечно, достаточно для человека большой духовной культуры. Но дикарям мало. Дикарь счастлив лишь в том случае, если заберется людям на головы, наслаждаясь их мучительным терпением. Каждый диктатор — дикарь». Александрина родила ему сына, а вскоре забеременела снова. Лагори пришел и сказал, что в Бизансоне у мадам Гюго тоже родился мальчик, которого назвали его именем.
3: «Виктор! Виктор Гюго! Уж я не знаю, Моро, какова выпадет ему судьба, вспомнит ли он меня?»
2: Моро не удивлялся любви Софи Гюго к этому стройному брюнету с живыми глазами. Но чтобы не вникать в чужие страсти, стал жаловаться на свою Александрину, которая была слишком далека от его убеждений.
3: «Правда, эта рознь еще не разделяет нас. Я всегда помню, что любимая жена и дочь Кромвеля были отъявленные монархистки, однако не ушел же он из дома. Такова жизнь».
2: Такова была жизнь, совместившая две разные натуры, даже слишком разные. Моро любил Александрину, и однажды на выходе из театра, когда генерал помогал ей справиться с длинным шлейфом платья, бродяга с тротуара злобно крикнул:
4: «Эй, гражданин! Скажи даме, что у нас была революция! Она уничтожила и пажей шлейфы таскавших!»
3: «Дурак ты!» — ответил Моро. «Революция не уничтожила любви, а каждый мужчина обязан быть пажом любимой женщины».
2: Бретонец и креолка, они, конечно, не могли быть ни разными. В стойком характере Моро угадывались леденящие ветры Бретани, желтые пески безлюдных пляжей, согнутые спины бедняков, тянущих сети из моря, выбирающих из земли жалкие картофелины. А пылкий говор Александрины благоухал, казалось, ванилью и пряностями. Губы женщины складывались в дивные цветы тропиков. Шарль де Кан, налюбовавшись женою Моро, размечтался о райских островах, где живут такие волшебные женщины. Моро сообщил Лагори, что декан теперь каждое воскресенье торчит в саду Тюильри, желая встретить Бонапарта. Лагори ответил, что это естественно.
3: «Не все же в армии одобряют твое отчуждение, ибо ты отталкиваешь Бонапарта, а Бонапарт отпихивает от себя всех, кто служил с тобою. Винит ли нам честного человека Шарля декана, если он желает остаться в армии?»
2: Декана в Тюильри неизменно встречал Савари.
3: «Как здоровье Моро?» — спрашивал он.
5: «Отчего его нигде не видать? Немало ли ему содержания?
3: Если 40 000 франков не хватает, консул согласен прибавить».
2: Декан предупредил Моро, что Бонапарт, кажется, не теряет надежды снова вернуть доверие генерала. Но Моро ответил, что отбивать поклоны в Тюильри не намерен. Декан доказывал: ограничивая себя только критикой правительства, вряд ли можно добиться серьезных результатов. Не лучше ли отряхнуть прах революции, чтобы приноровиться к новым условиям? И тогда, войдя в новую обстановку, открыто протестовать с высоты своего положения. Бонапарт назначил декана генерал-капитаном на острова Иль-де-Франс и Бурбон. И Моро счел это назначение замаскированной ссылкой. Но своим обращением к Бонапарту декан невольно приоткрыл двери в Тюильри для других офицеров Рейнской армии. Моро в эти дни предупредил Максимилиана Фуа, что сейчас в настроениях республиканцев возможен опасный кризис.
3: «Даже самые стойкие, увидев крах своих надежд, могут склоняться к мысли, что монарх, ограниченный рогатками Конституции, даст народу права, каких еще не дал народу никто. Эти люди не пойдут ни вправо, ни влево. Они, как раки, станут пятиться назад.
5: Я уже не осуждаю мадам де Сталь, которая сожалеет о прежних идиллиях Версаля.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
5: Раскол среди офицерства продолжался. Одни горой стояли за Бонапарта, бравируя доблестью Примаренго. Служившие в Рейнской армии гордились славою Гогенлиндена. Соперники покидали Париж на рассвете. Пение птиц они встречали в Булонском лесу. Из ножен, тускло поблескивая, медленно выползали шпаги. Офицеры Рейнской армии кричали в азарте: «Виват, Моро! Прими от меня! Вот так!» Герои Маренго тоже были отличные рубаки.
4: «За консула Бонапарта! Получай, каналья!»
5: Возле дома Моро на улице Анжу лакеи однажды вынесли из кареты Рапотеля, всего в крови, израненного.
6: «В чем дело, Доминик? С кем ты дрался?»
4: «С братом! С родным же братом! Он меня здорово распорол, но я удачным выпадом выбил ему гардой передние зубы. Теперь мы враги на всю жизнь, рожденные от одной матери».
6: «Какова причина дуэли? Не поделили наследство?»
4: «Да, наследство революции».
5: Бонапарт изменил тактику борьбы. Он уже не отвергал офицеров Рейнской армии. Напротив, привлекал их к себе воздаянием тех заслуг, которых ранее старался не замечать. Моро неожиданно ощутил вокруг себя чудовищную пустоту. Бонапарт оставлял его в изоляции. Пусть он пашет под люцерну поля в Грабуа, пусть листает книги в башне замка Орсе, пусть попивает винцо в холостяцкой квартире на улице Анжу, а две креолки пусть грызут ему темя. Пусть. В эти дни на улице Анжу появился Фуше.
6: «Я слышал, у тебя налаживаются дела, Моро».
5: Вокруг Моро все разладилось, но он согласился.
6: «Да, у меня дела хороши».
5: «Так тебе и надо», — улыбнулся Фуше.
2: Если бы знать, Моро, что напишет Фуше об этом времени в своих секретных анналах. «Мы очень долго болтали о равенстве, но в сущности всегда оставались аристократами, более чем кто-либо.
6: Наша теперешняя система есть остановка революции, отныне уже бесцельной, с тех самых пор, как мы добились личных выгод, на какие можно было рассчитывать».
5: В этих словах, сказанных для себя, только для одного себя, бывший якобинец Фуше вывернул душу наизнанку. И сейчас, глядя на якобинца Моро, он загадочно повторял: «Так тебе и надо. Да, так тебе и надо».
2: Салоны оставались для Парижа конторами общественного мнения. Министры и генералы ехали вечерами к Рекамье на ее дачу в Клиши, спешили на улицу Гренель в гости к мадам де Сталь. Там обсуждались дела страны, политические и военные, что никак не устраивало первого консула.
4: «Кто управляет Францией?» — возмущался он. «Неужели толстуха де Сталь или этот тихоня и недотрога Рекамье?»
2: Бонапарт всегда считал, что женщины — машины для производства детей, непременно толстых и жирных. Они обязаны украшать торжество мужчин-победителей. Разведенных он сравнивал с уличными потаскухами, он растаптывал их любовь к другим мужчинам. А мадам де Сталь доказывала, что искусству необходима свобода в книге о литературе. Она отстаивала право женщины на самостоятельность в романе «Дельфина», и Бонапарт по двум этим книгам выдвинул против нее юридическое обвинение в безнравственности и безбожии. Он снова прибег к большому опыту Фуше.
6: «Закрой салон на улице Гренель, как однажды ты запер клуб якобинцев на замок и унес ключ в кармане».
2: Его неприятно поразило, что мадам Рекамье отказалась от своего портрета кисти Давида, найдя его засушенным и невыразительным. Теперь с нее пишет портрет Жерар, исполнивший портрет генерала Моро.
6: «Это смешно», — сказал Бонапарт без тени улыбки. «Уж не любовный ли пандом?»
2: Через своих сестер он снова потребовал от женщины стать его официальной фавориткой, но, получив отказ, обозлился.
6: «Фуше, оповестите банкиров, я желаю видеть ее мужа в конец разоренным, чтобы эта кривляка завтра же проснулась нищей. Если она не уступит мне, я вышлю ее из Парижа».
2: Разорив дом Рекамье, наверное, он испытывал радость. Однако,

0: О, да вы, я вижу, настоящая испанка.
1: А в Париже уже поговаривали сначала шепотом, потом и громко, что Францию ожидает создание империи.
2: Это будет империя галлов.
0: Галлов? Тогда при чем же здесь корсиканец?
2: Вот он и станет нашим императором.
0: Уж лучше пусть вернутся бурбоны.
1: И словно в насмешку над Бонапартом упрямые ветераны революционных войн кричали ему на парадах:
0: «Да здравствует республика! Свобода, равенство, братство!»
1: Эти слова еще украшали стены парижских зданий. Бонапарт велел их замазать, но маляры замазали столь жиденько, что эти призывы, проступающие наружу, прочитывались парижанами более внимательно, нежели ранее.
0: А каково было консулу выносить крики на улицах: «Франция погибла! Да здравствует Муро!»
1: Префект Парижа докладывал: «Исключительные очень много говорят о Муро». «Значит, Бонапарту тоже надо говорить о Муро».
0: «Да», — признавал он, — «у Муро большой талант, который он и проявил в отступлениях. Не спорю, что именно Муро не раз выручал армию Франции из самых гибельных положений. Суворов был прав, называя его генералом славных ретират. Но австрийский эрцгерцог Иоанн намного превосходит Муро, которому при Гогенлиндене повезло чисто случайно, как иногда везет нищему, нашедшему под мостом золотой луидор».
1: Бонапарт спешил. И потому, как горячая лошадь, нетерпеливо брал барьер за барьером, чтобы скорее преодолеть несносное для него и маловыразительное для политиков положение первого консула. Чтобы каждый солдат и офицер ощутил личную зависимость от него, от Бонапарта, он образовал орден почетного легиона. Не просто рыцарское единение награжденных, нет. Возникла сложная организация с резиденциями и большим капиталом для инвалидов, имевшая даже свое административное деление. Моро говорил Лагари:
0: «В королевские мушкетеры брали за красоту, знатность и храбрость, а Бонапарту нужна слепая преданность ему».
1: Лагари ответил, что бурбоны были скромнее.
0: «Они изображали на своих орденах лишь мучеников церкви, а Бонапарт сразу отчеканил свой профиль».
1: Франция встретила новый орден настороженно. Пренебрегая ропотом народа, Бонапарт стал появляться на парадах весь в шелку, в белых чулках, с пряжками на башмаках, окруженный свитой, а Жозефину сопровождали статсдамы, помнившие правила этикета в Версале, при королях. Бонапарт запретил охоту в королевских лесах, сказав, что все зайцы, олени и лисицы должны пасть только под его выстрелами. Бертье навестил Муро в его квартире. «Кстати, — сказал он, — первый консул просил передать, что ему желательно видеть тебя в составе почетного легиона. Что бы там ни болтали завистники, но Франция тебя любит, и каждый француз спросит: а где же Муро?»
0: «Франция меня знает как республиканского генерала. А республиканцу не пристало носить на груди портрет человека, не оправдавшего надежд республики».
2: «Бретонский упрямец!» — вспылил Бертье. «Я вижу, ты готов рассориться даже со мной! Не ставь меня в неловкое положение! Появись хотя бы на обеде у меня в доме!»
1: На обед к военному министру съехалась элита Парижа. И всем этим людям стало неловко, когда среди них, разряженных и сверкающих, вдруг появился генерал Муро. В сером сюртуке простого покроя, в кавалерийских сапогах с острыми, как кинжалы, испанскими шпорами. Впрочем, даже это общество оказывало Муро внимание. Его просили сказать тост.
0: «Скажу. Я предлагаю выпить за нищих Парижа, чтобы они каждую ночь находили под мостами золотые луидоры».
1: Это был намек. Опасный. Обида за поруганный Гогенлинден все же прорвалась наружу, и Муро не пожалел об этом. А с улицы слышался дробный перестук башмаков, молотивших по булыжникам. Полиция разгоняла по тюрьмам торговок и лавочников с рынка, решивших создать свой почетный легион. И горластый мясник охотно объяснял прохожим:
3: «Я кавалер берцовой кости, шутка ли?»
1: Чрево Парижа со времен Генриха IV породило особую касту женщин, непокорных пуассардок, которые еще при жизни Мольера любили поскандалить на зло правительству, а теперь они шли в тюрьму с гневной бранью, выкрикивая:
4: «Глядите на принцессу спаржи и шпината! Я из легиона моркови и брюквы! Кавалерственная дама кошачьих печенок! Что в Париже без нас жрать станут?»
5: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Политика свободы рук. Ученый-швейцарец Лагарб, пристрастив Александра к чтению, по ночам сделал его полуслепым. Аракчеев, приучая царя к грохоту артиллерии, сделал его полуоглохшим. Молодой император в разговоре прижимал ладонь к уху, он стыдливо пользовался лорнеткой. Все эти физические недостатки искупались приятной внешностью, ласковым вниманием к женщинам любого возраста, а голова императора была способна разрешать самые немыслимые политические ребусы. При дворе Александра тоже существовала оппозиция, и пусть не такая, как при Бонапарте, но все-таки довольно сильная. Его поездка в Мемель для свидания с прусской королевой Луизой вызвала сильное недовольство в русском обществе. Екатеринствующие считали, что визит к пруссакам унизителен для чести России. У стариков и доводы были внушительные. «Матушка Катерина дома сидела, а дела шли куды, как лучше, нежели нонича, и при виде рублей наших в Европе не плевались, будто им червяка гадкого показали». Вернувшись из Мемеля, император сказал графу Павлу Строганову. «Заилы не сознают, в чем был главный просчет моего покойного батюшки. Император шел на союз с Францией, не имея в Европе иных союзников, кроме Бонапарта. Так нельзя. Союз с одной лишь Францией ставит Россию в опасное положение. Петербург будет тогда зависим целиком от мнения Парижа. Имея же в союзе Францию, мы должны обезопасить себя от той же Франции альянсами с другими государствами. Вот ради чего, а не ради голубых глаз прусской королевы, я ездил на свидание в этот унылейший Мемель». Он с улыбкой показал Строганову дверной ключ, и Строганов не понял его назначения. «Это ключ от спальни Луизы», — сказал царь. Павел Строганов уже не выражал желания быть адъютантом в свите Бонапарта. Даже издалека он ощутил угрозу диктатуры Бонапарта в той же степени, в какой испытывали ее и республиканцы во Франции. Недавно Петербург известился о том, что путем интриг и грубого шантажа первый консул стал консулом пожизненным. Он потребовал себе 6 миллионов франков жалования, а день своего рождения указал считать национальным праздником. Строганов подавленно рассуждал. «Бонапарт, кажется, уподобляет себя богам Гомера, с трех шагов достигающих вершины Олимпа. Первый шаг — орден почетного легиона, второй — консул до самой смерти с правами монарха. Что сулит Франции его третий шаг?» Разговорами о реформах Александр искусно укреплял в обществе репутацию просвещенного монарха, идущего наравне с передовыми идеями своего века. Петербург, подобно Парижу, тоже имел салоны, где царствовали женщины ослепительной красоты, умные и начитанные. В этих говорильнях Александр возвещал, что пожизненное консульство Бонапарта опасно не только для Франции, но и для всей Европы. «Отнимая свободу у французов, чем он может заменить ее отсутствие? Наверняка только войнами, увлекая нацию и без того испорченную, к новым победам и новой славе». Решающее слово при дворе Александра имел негласный комитет, куда вошли его молодые приятели. И этот комитет возвышался даже над министерствами. Виктору Павловичу Кочубею было уже 34 года. В окружении царя он казался стариком. В доверительной с ним беседе император сказал, что Фуше, провожая Лагарпа в Петербург, просил воздействовать на него ради укрепления дружбы царя с Бонапартом. «Я имел глупость сочинить Бонапарту любезное письмо, но Лагарб предупредил меня, что он вручит его консулу лишь в том случае, если убедится в его мирных настроениях. А в результате мое письмо осталось в кармане Лагарпа». Кочубей заговорил об удалении Фуше, о том, что его министерство полиции столь грозное ликвидировано. «Выплывает фигура Савари, которому поручено возглавить бюро тайной полиции. Что это значит?» «Хрен редьки не слаще», — отвечал Александр. Русский кабинет был встревожен. Бонапарт уже тянулся к Босфору, он закреплял свое господство в Италии, Швейцария и Голландия раздавлены пятою французской оккупации, и, судя по всему, ни одну из этих позиций Бонапарт сдавать не собирался. Оппозиция русских вельмож хотела бы видеть в Александре продолжателя наступательной политики Екатерины. «Но сейчас не те времена», — здраво говорил Александр. «Раньше моя бабушка была уверена, без разрешения России ни одна пушка в Европе не выстрелит. Теперь мы, русские, вынуждены благодарить Европу даже за то, что нас предупреждают о своем желании выстрелить. Будем иметь руки свободными». Эта неопределенность русской политики Парижу была понятна. Бонапарт в эти дни открыто сторонился английского посла Уитворта, но ему были неприятные встречи с графом Аркадием Морковым. Однако избежать общения с ним он не мог. «Талейран передал мне о неудовольствиях вашего кабинета», — сказал он, сунув руку за отворот жилета и откровенно почесываясь. «Я же не интересуюсь делами в Грузии или Персии. Так почему же ваш государь скорбит о моих делах в Пьемонте или швейцарских кантонах? Разве я не указывал выгоды географического распределения наших сил? Идите и воюйте с турками или китайцами, залезайте к испанцам в Калифорнию. Я потому и поклонник вашей великой Екатерины, которая строила политику России, имея перед собой глобус. Но она изучала глобус лишь со стороны Азии». В дурном настроении Морков навестил мадам Рекамье в ее новом убежище на Рю-Дюпас. Сказал хозяйке: «Нам следует ожидать скорой войны, мадам».
3: «Опять эти гадости», — ответила Рекамье.
2: Дамы в ее салоне восхваляли добрую душу Бонапарта, который, раскрыв недавно пустую табакерку, послал солдата в лавку за свежим табаком и не взял сдачи с 10 франков. Жермена де Сталь не удержалась, чтобы не съязвить.
3: «Какая тема для кисти Давида? Солдат, играя мышцами обнаженного торса, является под сенью античной колоннады с горстью табака, а Бонапарт в тоге римского патриция гневным жестом отвергает его руку с деньгами. Внизу же картины нужна золотая табличка с надписью «Великодушие консула». И, как всегда, у Давида главный герой будет изображен без штанов, а Жозефина останется без юбки».
2: К ней подошел генерал Лекурб. «Ваши слова завтра же станут известны в Тюильри».
4: «Почему не сегодня?»
2: — удивилась мадам де Сталь. Морков с интересом оглядывал женщин, талии которых поднимались все выше, по желанию консула, по приказу его. О, классицизм! Не есть ли он продукт деспотии? «В моих глазах, — сказал Карно, — вы сейчас, пожалуй, единственный во Франции, способный возглавить ее демократию. Опасность вашего положения в том, что ваше имя слишком заманчиво и для роялистов. Берегите свои убеждения, Моро, чтобы их не колебали, как стрелку метронома, что недавно изобретен в Вене для глухого Бетховена». Лазар Карно выступал против закрытия салона мадам де Сталь, против создания почетного легиона, против обращения Бонапарта в пожизненного консула. Он разочаровался.
3: «Что осталось с французами, Моро? Я протестую, но я один. Все молчат, боясь потерять оклады и служебные стулья. Кажется, я уже заработал себе право устать от политики, и конец жизни хочу посвятить изучению воздухоплавания и тепловой энергии. Сум квикве».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: «Карно еще может улететь под облака. А куда лететь мне?» — тихо спросил Моро. «Республиканцы, даже мои друзья, прячутся в провинции, чтобы о них поскорее забыли в Париже, или, напомадившись, шляются на поклон в Тюильри».
3: «Нет, еще не поздно», — оживился Карно. «Пульс революционной Франции еще отлично прощупывается на ослабевшем запястье народа. Нужен ваш талант, ваша вера».
2: «Почему вы решили, что на это способен я?»
3: «Алмаз режут только алмазом».
2: Моро объяснил, что за свою жизнь уже насмотрелся настолько заговоров, настолько переворотов, что отныне он уверовал лишь в торжество общенародного плебисцита.
3: «Но 18-го Брюмера, — справедливо заметил Карно, — Бонапарт не ждал полномочий от народа».
2: «Однако сейчас, в случае переворота, пусть даже удачного, возникнут новые потрясения. Новые конвенты, новые вандеи, а я не желаю стать причиной новых кровопролитий».
3: Заговорив о Фуше, они пришли к выводу, что в его удалении с поста министра меньше всего виновен Бонапарт. «Фуше знал, как никто, все плутни его братьев, все похождения его сестер. Консул не выдержал скандала в семье, когда на него насели Жозефа Мюрат, Элизабет Чиокки и Полина Боргезе, желавшие избавиться от слежки полиции. Наконец, и адъютанты консула Дюрок и Савари». Перед отъездом в свое имение Фуше зашел проститься к Моро. Крах карьеры, кажется, не обескуражил его.
2: «Пока Бонапарт не оставил Жозефину, я буду необходим и Жозефине, и Бонапарту».
3: «Вот я ухожу», — неожиданно произнес Фуше. «А тебе, Моро, будет намного хуже».
2: «Чем хуже, тем лучше», — говорят иезуиты. «Можешь верить мне или не верить», — продолжал Фуше.
3: Но я все это время оберегал тебя.
2: Убедишься сам, станет ли оберегать тебя Савари.
3: На прощание Фуше сделал предупреждение, суть которого Моро оценил гораздо позже.
2: «Бойся появления секретарей Робеспьера», — сказал Фуше и ушел.
3: Морков депешировал в Петербург об отъезде Фуше в Прованс. Он не забыл упомянуть, что 3 декабря 1802 года генерал Моро отмечал юбилей битвы при Гоген-Линдене. Но, пожалуй, самым веселым на этом празднике был фейерверк, запущенный из садов Руджьери его адъютантом Рапотелем. Морков, конечно, не мог знать, что через 3 дня после этого торжества, а именно 6 декабря 1802 года, с острова Олерон убежит один исключительный. Фуше не стало, но машина его работала.
2: Жан-Клод Меге де Латуш, тайный агент Версаля еще до революции, затем секретарь Парижской коммуны, в 1792 году он открывал двери тюрем, убивая пикою всех подряд. Женщины, священников, детей и аристократов.
3: Сам угодивший в тюрьму, он позже издал памфлет «О хвосте Робеспьера или опасность свободы печати». Бобёв сначала привлек Меге де Латуша к себе, затем отверг его, заподозрив в нем агента Шуанов. Писатель-убийца стал выпускать демократическую газету, которую субсидировал Фуше. После 18-го Брюмера Меге де Латуш резко выступил против Бонапарта, и первый консул, недолго думая, спровадил его на Олерон, как заядлого якобинца. Депортация редактора проходила через канцелярию Фуше, который, наверное, даже радовался, что на Олероне будет иметь своего шпиона для надзора за республиканцами. Бискайский залив зимою страшен. Утлую лодку с беглецом вышвырнуло на берег. Меге де Латуша встретили шуаны, молчаливые и крепкие мужики в крестьянских плащах, широких шляпах, с шарфами на шеях. Перед ними лежали тайные тропы в дремучих лесах Вандеи, где шуаны узнавали друг друга, подражая крикам ночных птиц. Меге де Латуш ничего о себе не рассказывал, а шуаны ни о чем не спрашивали. Для них было важно, что он пострадал от власти ненавистного Бонапарта. В феврале 1803 года беглец был переправлен на остров Джерси. Английский пакетбот с общей каютой на 8 пассажиров отнесло ветром в сторону Гарвича. Отсюда, в наемном дилижансе, Меге де Латуш отправился в Лондон. Гладкое шоссе стелилось меж зеленых лужаек, улицы деревень напоминали городские. Въезд в Лондон всегда незаметен для путешественника. Ему кажется, что он проезжает очередную деревню, но дома делаются все выше и выше. Наконец ему объявляют: «Лондон! Можете забирать свой багаж!» Ноги провокатора точно отыскали адрес потаенного убежища, где скрывались Шарль Пишегрю, отступник от революции, и Жорж Кадудаль, главарь кровавой Вандеи. Нельзя сказать, чтобы встреча роялистов с бывалым пройдохою была сердечной. Кадудаль, человек звериной силы и неукротимого духа, сразу взял любителя литературы за глотку и, легко оторвав его от пола, подержал на весу в руке, встряхивая, как бумажку. «Ну, якобинская тварь! Попался!» Иного приема Меге де Латуши не ожидал, следовательно, и не обижался. Он сказал, что именно тайный якобинский клуб Парижа и прислал его в Лондон, дабы договориться о прочном союзе с роялистами. Мало того, якобинцы сейчас более всего заинтересованы в реставрации бурбонов, ибо при королях они бы имели больше свободы, нежели теперь.
2: «Ты пьян или бредишь?» — заорал Кадудаль. «С каких же пор эти мерзавцы возлюбили власть королей?»
3: Меге де Латуш повернулся к спокойному Пишегрю.
5: «Времена изменчивы, как и люди», — мягко растолковал он. «И нет такой идеи, которой бы не смогли победить зависть, желание власти и денег. Откуда вам в Лондоне знать, что сейчас творится в Париже?
2: Даже такие крепкие головы, как у Бернадотта и Моро, даже эти головы, заверяю вас, начинают свихиваться направо после ужасов деспотии консула».
3: При имени Моро Пишегрю стал волноваться.
2: «Моро был моим другом. Мы вместе сражались за революцию. Я слишком хорошо знаю его убеждения, и разве можно поверить, что этот человек способен изменить им?» «Отвечай, пес!» — рявкнул Жорж Кадудаль.
3: Пес отвечал с завидным хладнокровием.
2: «О важных переменах во взглядах Моро мы были извещены даже на острове Олерон. И мне смешно, что в Лондоне об этом ничего не знают». «Вы не забывайте», — сказал Меге де Латуш, «что генерал Моро без памяти влюблен в молодую и красивую жену, воспитанную семьей и пансионом в монархическом духе.
6: Все то, что Моро не узнал в якобинских клубах, то нашептала ему ночью жена в постели.
3: Пишегрюска Дудалем обменялись тревожными взглядами. И это были взгляды умных людей, которые не устрашатся идти на смерть ради своего торжества.
5: «Ну что ж», — сказал Пишегрю,
6: — «мы сведем тебя с милордом Хаммондом, с русским послом Воронцовым, а что скажут в парламенте, так оно и будет».
3: Савари вскоре доложил Бонапарту, что тайный агент Фуше внедрился в святая святых роялизма. У него хватит ума на то, чтобы выманить главарей из их подполья.
6: Теперь нам следует ожидать появления в Париже и Кадудаля, и Пишегрю, когда они, попавшись на нашу наживку, станут искать связи с генералом Моро.
3: Бонапарт никогда не забывал, что в Бриенской военной школе он учился у Пишегрю, который считал его способным учеником.
6: А консул терпеть не мог всех тех людей, что имели несчастье знать его в униженной юности. «Если обо мне скажут, что я добр, значит, я занимаю не свое место. Дело не только в Моро. Надо раз и навсегда отвадить бурбонов от престола Франции».
3: Но в беседе с Толейраном он, напротив, вдруг стал жалеть королей.
6: «Граф де Лиль уже старый человек, а живет в Варшаве хуже последней собаки. Не пора ли предложить ему пенсию?»
1: «Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Мальта или война? Савари все понял. Талейран тоже все понял. Талейран, действуя через посла в Берлине, начал провоцировать Варшаву, чтобы проживающий там Людовик XVIII отказался, за деньги, конечно, от наследственных прав на престол Франции. Одновременно Бонапарт в письме к русскому царю просил его содействия в этом каверзном вопросе. Александр на такие фокусы не улавливался. «У меня хватает ума понять терзание этого мошенника, которому уже не сидится на обычных стульях. Опять он жалуется мне на графа Моркова, но Моркова я буду держать в Париже хотя бы потому, что он не нравится Бонапарту». Иначе думал прусский король. По его настоянию варшавский бургомистр Мейер вступил в переговоры с королем, который принял его за столом, обутый в русские потертые валенки. «Бонапарт отдает вам во владение княжество Лукку и Карраро в Италии с 6 миллионами ежегодного дохода. И что требует от меня взамен?» «Чтобы вся семья вашей древнейшей династии Европы навечно отреклась от престола Франции. В ином случае...» Но граф де Лиль в гневе затопал валенками. «В ином случае я согласен есть черный хлеб!» Все бурбоны, жившие в эмиграции, подписали особый акт несогласия на отречение, и Бонапарт, проглядев подписи, не обнаружил среди них имени Луи Энгиенского. «Куда же делся этот молодой человек?» «Энгиенский», — пояснил Талейран, — «проживает отдельно от родственников на самой границе с нами, в городке Эттенхейме Баденского герцогства, подле любимой женщины». «Запомним этот городишко, Талейран. С божьей помощью я там и закончу свой короткий роман с бурбонами». Бонапарта уже занимало иное. Александр отказался от звания гроссмейстера Мальтийского ордена, которым так дорожил его несчастный родитель. Но Россия оставалась гарантом мира на Мальте, и консул снова писал Александру, указывая царю на упорство Англии, с каким она, вопреки решениям Амьенского договора, цепляется за бастионы Мальты. Но если Россия выступила гарантом независимости острова, то я, писал Бонапарт, настоятельно прошу вмешательства вашего величества. Александр понял, что, втягивая Россию в конфликт из-за Мальты, консул желает рассорить его с Лондоном. Письмо Бонапарта было помечено 11 марта 1803 года. Но через 2 дня все разрешилось помимо вмешательства царя. Обходя послов, Бонапарт мельком спросил Моркова: «Вы не получали инструкции из Петербурга?» «Еще нет, но жду». Бонапарт задержался возле посла Уитворта. «О чем думаете, милорд? У меня хватит арсеналов еще на 3 Маренго и на 4 Гоген-Линдена, чтобы разгромить вас и ваши планы. Итак, вы решили объявить мне войну?» Уитворт имел хорошие нервы. Он поклонился. «Мое королевство живет мирными надеждами». «Знаю о ваших надеждах. По вашей вине Франция воевала 10 лет подряд. Теперь вы хотите войны еще на 15 лет. Если в Лондоне не уважают договоров о мире, мы завесим их черным флером. Мальта или война, посол?»
3: «Мой король слишком дорожит благами мира».
2: «Я не об этом спрашиваю вас. Мальта или война?»
3: Уитворт покинул шеренгу послов, и его удаление означало, что Англия с Мальты никогда не уйдет. Бонапарт спокойным тоном напомнил Моркову, что ждет реакции Петербурга.
2: «Сейчас на Руси святки, затем Пасха», — ответил Морков. «Мы, русские, не любим спешить с ответами на письма».
3: Как был ненавистен консулу этот чурбан! Все отвратно казалось Бонапарту. И это некрасивое лицо, тронутое оспой, и эти узкие щелки глаз, и даже трость посла, в набалдашнике которой затаился свисток, чтобы подзывать кучеров на улицах или освистывать пафос Тальма в театре.
2: «Я испытываю к вам самые лучшие чувства», — сказал Бонапарт. «В ближайшие дни мы обязаны поговорить».
3: Талейран очень хотел завлечь Моркова на свои ночные оргии с распутницей, но этот чудак предпочитал скромные забавы. Аркадий Иванович чувствовал, что Англия сознательно шла на разрыв Амьенского мира, а Бонапарт бушевал перед Уитвортом тоже не бескорыстно. Во время войны консулу легче будет расправиться с остатками оппозиции, легче сделать последний шаг к высотам Олимпа. Две шестеренки сцепились зубьями и провернули колесо истории, не успевшее покрыться ржавчиной за эти краткие месяцы блаженного мира. Россия еще надеялась предотвратить войну. Александр предложил Англии покинуть Мальту. Для охраны же острова обещал поставить в Лавалетте свой гарнизон, чтобы это яблоко раздора сохранилось пока в русских руках. Два посла, Морков в Париже и Воронцов в Лондоне, обретали при этом полномочия мирных посредников между Англией и Францией. Но ответ царя пришел 11 мая, за день до отъезда Уитворта из Парижа. Талейран встретил Моркова словами: «Вы решили оставить Мальту для себя?» «Россия побудет лишь в роли сторожа, дабы уберечь Мальту для самих же мальтийцев, когда угроза войны исчезнет». Талейран глядел загадочно, как оракул. «Все знают, что лев может загрызть тигра, но схватка льва с акулою невозможна. Да, мы не можем покарать Англию на морях, но мы вводим войска в Ганновер, наследственную вотчину британских королей на континенте Европы». Давид в живописи, Тальма в трагедии, а в мире возвышенной поэзии Бонапарт тоже имел своего карманного стихотворца, графа Луи Фонтана, который уцелел только потому, что воспевал любой режим во Франции, лишь бы его не трогали. Бонапарт, вызвав поэта, удивил его каламбуром. «Фонтан! От вас желательно, чтобы вы как можно скорее испустили зловонный фонтан в сторону Англии». «Слушаюсь и повинуюсь», — отозвался маэстро. Жозефина вскоре устроила вечерний прием в Сен-Клу. Гостям была предложена трагедия Расина. Но когда занавес опустился, Бонапарт не покинул ложу. Все ожидали второй пьесы. Однако на сцене явился Франсуа Тальма во фраке и с бумагой в руках. Трижды поклонившись, он хрипловатым голосом извинился, что стихи, сочиненные лучшим поэтом Франции Луи Фонтаном, еще не успели переложить на музыку. Но стихи и без музыки достойны нашего внимания. Тальма прочитал грязный памфлет против Англии, в котором непристойно говорилось о парламенте, издевательски об английской нации. Дипломатический корпус встретил эту грубую выходку гробовым молчанием. Затем к русскому послу подошла Лиза Дивова из семьи Бутурлиных, которую считали интимной подружкой Жозефины. Она сказала Моркову: «Ты не уезжай сразу, ты еще нужен». Жозефина издали помахала послу веером. Как и следовало ожидать, гостей звали к столу, а Жозефина проводила Моркова до дверей кабинета, где Бонапарт начал странный разговор. «Я согласен и на третейское решение спора с Англией во главе с вашим государством. Если царь сумеет убедить Лондон, чтобы его флот приостановил военные действия на морях, я обещаю сразу отвести войска из Ганновера. Мало того, я даже верну 40 миллионов контрибуции, собранные мною с этих несчастных ганноверцев. Садитесь, граф». Морков сел, немало удивленный. Доверие Бонапарта к русскому кабинету — очень смелый политический шаг. И нет ли тут подвоха? Бонапарт между тем продолжал: «Вы знаете, что Талейрана в Лондон я не пошлю. Но пусть ваш посол Воронцов воздействует на английские головы. Поверьте, я абсолютно и искренне желаю мира в Европе».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Беседа закончилась в 3 часа ночи. Утром невыспавшийся Морков сразу известил Петербург, что в желании Бонапарта подчиниться решениям России он угадывает скрытое желание превзойти Англию, а мирные настроения консула, столь неожиданные, приобретут ему новую выгоду, как перед собственным народом, так и перед Россией. Талейрана утром он ознакомил с текстом своей депеши для графа Воронцова в Лондон. Талейран ему посочувствовал.
4: «Вы не выспались, посол? А я спал, как дитя».
3: В разгар лета, взяв в дорогу семью, Мюрата с женою и Талейрана, консул отбыл на север страны, где у моря размещался Булонский лагерь, плацдарм для будущего нападения на Англию. Здесь на стапелях сооружались понтонные суда для высадки десантов с пушками и кавалерией. Даву устроил для Бонапарта завтрак в роскошных шатрах. Ней не пожалел денег для карнавала в Монтреле, а булонские моряки чествовали консула в Дюнкерке. Все французы верили, что с коварным Альбионом скоро будет покончено, и тогда для Франции настанет время вечного мира. Толпы наряженных зевак, мужчины и дети бегали за каретой консула.
4: «Отечество и Бонапарт! Вот наш боевой клич!»
3: Наконец, мэр Амьена поднес консулу 2 лебедей ослепительной белизны и сказал, что это традиция.
4: Королям наш город подносил одного лебедя, но сейчас мы дарим двух при виде короля и его королевы».
3: Только недалекий Мюрат, кажется, не понял этого намека, пожелав видеть лебедей уже поджаренными к обеду.
4: Отсюда, из шума Булонского лагеря, под свисты морских ветров, среди грандиозных сооружений Бонапарт снова написал Александру, чтобы он отозвал своего посла Моркова. Талейрану было сказано: «Если Петербург решил держать в Лондоне англичанина, — подразумевался Воронцов, — то пусть в Париж пришлют мне француза». Он намекал на негодность Моркова.
3: В ту пору еще никто не задумывался, куда будет повернута Булонская армия. Жители Лондона ожидали от Бонапарта всяческих пакостей и высадки головорезов Массена, и прилета воздушных шаров с бомбами в корзинах. Но Булонской армии суждено в будущем проделать немыслимый пируэт для встречи с русскими среди рыбных прудов Аустерлица.
4: Уитворд еще не успел покинуть Париж, когда флот короля Георга уже начал свирепый пиратский разбой на морских коммуникациях, захватывая торговые короли Франции и Голландии, и когда сияющий Уитворд появился в Лондоне, его встретил лорд Хаммонд, не менее сияющий. «Поздравьте нас! С этой войны, едва она началась, мы уже имеем чистую прибыль в 200 миллионов франков от корабельных призов. Спасибо вам за эту войну!»
3: «А каково здоровье Уильяма Питта?»
4: «Лучше. По совету врачей, Питт, чтобы не спиться на бренде, перешел на коньяк. Но он сильно сбавил норму портвейна, обходясь лишь 5 бутылками в форме, и будем надеяться, что эта война с Бонапартом вернет его из отставки».
3: Бравый алкоголизм британской аристократии ужаснул бы любого жителя континента, но только не Воронцова, который уже привык иметь дело с пьяными. Абсолютный трезвенник, он поспешил утром застать Уитворда, пока он трезвый.
4: «Да, наши дела неплохи», — сказал Уитворд. «Теперь Бонапарт сунул лапу в наш капкан, и такой глупой овечки, как на улице Сен-Никес, уже не случится».
3: Речь шла о заговоре. Якобинцы, обращенные в монархическую веру, казались Лондону более активной силой, нежели роялисты. Меге де Латуш оказался ловким агентом. Парламент обязался субсидировать заговор, не подозревая, кто стоит во главе заговора. В августе Жорж Кадудаль уже покинул берега Англии, удачно высадившись у Дьеппа. За ним последовал и Меге де Латуш. Пишегрю оставался еще в Лондоне, чтобы обсудить свое будущее поведение с генералом Моро. Именно участие Моро в ликвидации Бонапарта казалось англичанам главным залогом успеха. Связаться же с Моро мог только Пишегрю. У англичан всегда было пусто в арсеналах, зато подвалы битв ломились от золота, и золото воодушевило на подвиг даже бурбонских принцев, графа Артуа и герцога Берийского, поклявшихся выпустить из Бонапарта все кишки. «Мы обязаны быть вместе с вами, дабы упрочить свои права на престол Франции», было сказано ими Пишегрю. «Но прежде вы и Кадудаль должны обеспечить нам безопасную высадку у мыса Бивиль. Уверены ли вы в Моро?»
4: «Я был его начальником. При мне его имя впервые стало известно французам. Мы с ним быстро столкуемся. Не забывайте, что его отец был гильотинирован».
3: «Перед отплытием вас желает видеть граф Воронцов». Семен Воронцов был опытным дипломатом. Однако ненависть к революции во Франции он перенес на всю Францию. Для обозначения французов он использовал слова «проклятые мерзавцы» или «негодные канальи». Безвылазно просидев в Лондоне почти 20 лет, породнясь с британской аристократией, Воронцов уже начал судить о своей родине как о туманной абстракции, откуда крепостные мужики еще не забывают слать оброк своему пропавшему барину. Восторженный почитатель Питта, он проводил в Лондоне свою политику в пользу Англии, а если Англия не соглашалась с Россией, Воронцов примыкал к мнению Сент-Джемского кабинета. Секретные инструкции о делах Мальты он давал читать парламентариям Лондона, сам и подсказывал, как лучше ответить в Петербург, чтобы Мальта оставалась в английских руках. Таким образом, если Бонапарт во время ночной беседы с Морковым и был честен, выражая желание мира, то все потуги к миру Парижа и Петербурга были заранее обречены на провал, ибо из Лондона они разрушались стараниями Воронцова, желавшего Франции, народу Франции, консулу Франции только гибели. Его встреча с Пишегрю состоялась в Комвуде, загородной усадьбе лорда Гоксбери. Воронцов высказал удивление.
4: «С трудом верится, что Жорж Кадудаль, такой смельчак, и вдруг откажется убивать Бонапарта».
3: «Он желает его похитить», — ответил Пишегрю.
4: Надеюсь, присутствие принца в крови сделает его активнее. Моро вовремя разрушил алтари, которым прежде поклонялся. Франция, конечно, пойдет за ним. И сразу, как только не станет Бонапарта, зовите из Варшавы Людовика XVIII.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Французский замок. Логари получил анонимную записку, в которой его предупреждали, чтобы он остерегался секретарей Робеспьера. «Представь, — сказал Моро, — я получил такую же. Но странно, что об этом меня предупредил еще и Фуше. Вспомним, кто были секретари Робеспьера. Первый, кажется, Демаре. А второй? Второго звали Симон Дюпле».
3: «Да, Дюпле», — кивнул Моро. «Но почему сейчас мы должны их бояться? Какая-то нелепая чертовщина, мистика».
2: Вскоре генерал Савари с неподражаемой вежливостью пригласил генерала Моро в свое бюро тайной полиции. «Я хотел вас лично поздравить. Дело в том, что в морском департаменте Финистер, вы же оттуда родом?»
3: «Да, из города Морле».
2: «Вас не забыли», — просиял Савари. «В департаменте Финистер префектом контр-адмирал Нили. Вы его знаете?»
3: «Нет, я очень далек от флота».
2: «Нили просила оповестить вас, что население единогласно выдвинуло вас в сенаторы Франции».
3: «Доверие земляков приятно». «Тем более», — сказал Моро, — «я давно не был на родине, а меня еще помнят».
2: Савари глядел открыто, честно и прямо. «Надеюсь, вы слышали, что наш консул предлагает всем, кто им недоволен, это касается и вас, генерал, встретиться в Булонском лесу для благородного поединка. Лучший способ разрешить все сомнения оружием».
3: «Мои сомнения на шпагах не разрешатся».
2: «И вы желаете оставаться в когорте недовольных? Мне кажется, честнее стать к барьеру, нежели действовать из-под тишка, остротами, издевками, каламбурами, пасквилями».
3: «Это не мой жанр», — возмутился Моро.
2: «Возможно, но пасквили вышли из-под пера вашего адъютанта Рапотеля. Он достоин сурового наказания, если бы консул Бонапарт не ценил заслуги его родного брата».
3: «А это уже смешно», — ответил Моро.
2: «Это очень серьезно. Недавно из уст консула я слышал фразу: «Несправедливо, чтобы Франция страдала, раздираемая между нами. Бедная страна, если в ней есть люди, считающие, что Францией может управлять генерал Моро». «Извините, я не хотел вас обидеть, я только повторил, что сказано».
3: Моро вернулся на улицу Анжу, и Рапотель сообщил ему, что заходили генерал Лекурб с братом-юристом, советуя Моро приискать убежище, чтобы не ночевать дома.
2: «Неужели, — отозвался Моро, — возвращаются времена, когда люди боялись вечером идти домой?»
3: Он отсчитал Рапотелю денег, подсказал нужные адреса.
2: «Ты знаешь, Доминик, как мне больно с тобой расставаться. Но в Париже тебе жить нельзя. Поезжай в наш тихий Морле, женись, сажай яблони и крыжовник, вычесывай клещей из собаки, читай газеты. Мы еще встретимся, но уже в другой Франции».
3: Александрина родила девочку, здоровую и крикливую. С детьми и матерью она проживала в Орсе, а Моро остался на улице Анжу. В двери спальни он врезал французский замок с сигнальным пистолетом. Может, он еще и выстрелит, зажигая в потьмах свечу, и тогда Моро увидит, кого надо бояться.
2: По возвращении в Париж провокатор Меге де Латуш был сразу же арестован, чтобы на него не пало никаких подозрений. При нем нашли очень большие деньги, массу рекомендаций от самых влиятельных лиц Сент-Джемского кабинета. Но подлец не знал главного — планов заговорщиков. Кадудали Пишегрю оказались бдительны. Моро проживал под негласным надзором полиции, и Бонапарт часто спрашивал Савари, почему его бюро еще не засекло в доме Моро роялистов из Англии. «Все это очень странно», — рассуждал Бонапарт. «Можете ли вы заверить меня в том, что в Париже нет ни Жоржа Кадудаля, ни Шарля Пишегрю, ни принцев Бурбонов?» «Наверное, их просто нету во Франции». «Тогда мои сомнения усиливаются. Меге де Латушу нет смысла обманывать нас. От подтверждения его слов, он и сам понимает, это зависит его судьба».
3: Савари, раздраженный недоверием консула, ворвался в камеру, где томился писатель, и надавал ему пощечин.
2: «Свинья! Что ты скрыл от нас?»
4: «Клянусь! Тряхните еще разочек Креля!»
2: «Крель все выложил и в январе будет казнен». «Тогда страсбургский префект Ше!» «Ше отдал кучу денег, но связи не имел».
3: Бонапарт появился в Лувре на живописном вернисаже. Его свита не смела судить о картинах, пока не выскажет о них мнение он, консул. Перед портретом мадам де Сталь он задержался, сказав, что в этой даме большой избыток мускулатуры. В руке Жермена любила держать веточку, регулятор речи, необходимый ей как палочка дирижеру. Конечно, не ширина плеч писательницы, а ее остроты бесили консула.
2: «Если неугодных генералов я высылаю за 40 лье от Парижа, мадам де Сталь не смеет отныне приближаться к моей столице на столье. Савари, исполните это!»
3: Шатобриан кисти Жероде произвел на него гадкое впечатление, а в руке писателя, заложенной за отворот жилетки, французы могли видеть пародию на самого консула. Бонапарт сказал, что Жероде не пожалел дешевой черной краски.
2: «Шатобриан похож на якобинца, который с ножиком в зубах проник ко мне в кабинет через трубу камина».
3: Но весь гнев консула достался Бенджамену Констану, которого связывали с мадам де Сталь слишком тесные узы.
2: «Савари, я думаю, нет смысла разлучать горячих любовников. Доставим удовольствие и мускулистой даме. Если они оба не успокоятся, их можно сослать и дальше, пока они не превратятся в крохотные точки, исчезающие за чертой горизонта». «Ну что ж», — решил Бонапарт, закончив осмотр салона. «Вернисаж в этом году оставил благоприятное впечатление. Пусть мои живописцы трудятся и далее столь успешно».
3: Репрессии против писателей вызвали тревогу в русской колонии. Елизавета Дивова приставала к Жозефине с расспросами. «Неужели и мне расстаться с Парижем, без которого я не мыслю жизни?» Петербург отзывал посла. Но курьер русского кабинета привез для Моркова орден Андрея Первозванного, высший орден империи, носимый с голубой лентой. С этим орденом Морков и появился в Тюильри на прощальной аудиенции. Самолюбие Бонапарта было задето. Он все время доказывал царю непригодность Моркова для его политики, а молодой русский император осмелился думать иначе.
2: «Я видел ваш портрет в салоне работы Изабе».
3: «Кажется, он вышел удачным», — ответил Морков.
2: «За исключением вот этой ленты».
3: В награждении своего недруга Бонапарт усмотрел вызов к политической дуэли. Он сказал Талейрану, что можно готовить отозвание посла Франции из Санкт-Петербурга.
2: «Я согласен выстоять у барьера». «Не понимаю Александра. Или этот щеголь решил меня напугать?»
3: Перед отъездом из Парижа граф Морков решил откланяться мадам Рекамье. Случайно встретив Моро, дипломат, не раскрывая источников информации, предупредил, что в Париже возможен заговор против Бонапарта, почему и посоветовал остерегаться всяких случайностей. Моро рассмеялся.
5: «Я знаю только одного заговорщика, от которого Бонапарт никуда и никогда не скроется. Это он сам».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Был январь 1804 года. Улицу Анжу замело снегом. Пистолет не выстрелил, а свечка не загорелась. В дверях спальни Муро стоял гигант-матрос, закутанный шарфом, и держал корублер, связку отмычек. Глазами он показал на сложное устройство французского замка.
6: «Такие штучки не для меня. Позвольте представиться, Жорж Кадудаль, сын мельника из Британии. Мы с вами равны в чинах, но я стал генералом от королевской милости».
3: Моро не спеша одевался. Он был спокоен.
6: «Кадудаль, вождь шуанов Ванды, не может быть моим другом, хотя и достоин уважения как храбрый противник».
3: Да, в храбрости ему не отказать. Стоя спиною к Моро, Кадудаль приник к окну и не боялся выстрела в спину.
6: «Что вы там видите?» — спросил Моро. «Я оставил на улице своего адъютанта Пико».
3: «Опять-таки странно. И не похоже на Шуана. Почему он назвал адъютанта, будто он, Моро, сообщник Кадудаля?»
6: «Я привел к вам друга. Можно впустить его?»
3: «Пусть войдет», — согласился Моро.
6: Внешне казалось, что Кадудаль — глыба мяса, костей и сухожилий, малоподвижная. Но этот великан обладал почти изящной легкостью тела. Шагнув к дверям, он издал горлом странный звук, подобный крику филина в ночном лесу, и Моро услышал тягостный скрип лестницы под чьими-то неуверенными и замедленными шагами. Это был Шарль Пишегрю.
7: «Здравствуй, Моро! Знал бы ты, как противно видеть человека, который предал меня. Благодаря тебе, дружище, я совершил увлекательное путешествие в Каену, и мне еще повезло. Я сумел бежать из форта Сикхамори, откуда людей выносят только пятками вперед. Бултых в море!»
3: Моро нервно набивал табаком свою трубку.
7: «Гадина ты, Пишегрю», — сказал он. Прежде давай припомним, кто кого предал. Это не я, это ты, подлец, изменил народу ради служения бурбонам, ненавистным французам. Бежал? Молодец, что бежал. Сидеть тоже никому не хочется. Я тебя даже поздравляю, но мне тогда бежать было некуда. Я был разжалован, оплеван и едва не чихнул в мешок. Вот она, моя голова. Спроси, как она уцелела?
3: Под плащом Пешегрю обрисовались контуры пистолетов.
7: Что они, убивать его собрались?
3: Пешегрю сказал:
7: «А кто из нас гадина? Не затем ли ты, Морое, взялся за роль тюремщика в Люксембургском дворце, чтобы помочь чесночному корсиканцу вскарабкаться на свою же шею? Ну, каково тебе живется теперь? Где твои былые убеждения?»
3: Громадный кулак Кадудаля опустился на стол.
7: «Хватит! Мы пришли сюда не для того, чтобы лаяться!»
3: Моро засмеялся и распечатал бутылку с вином.
7: «Черт с вами!» — сказал он. «Если уж вы подняли меня средь ночи с постели, значит, у вас ко мне дело».
3: Но, послушав Кадудали и Шигрю, Моро понял, что роялисты ошиблись адресом. Они говорили, и довольно-таки откровенно, уверенные в том, что генерал Моро забросил прежние идеалы, как гулящая девка забрасывает чепец за мельницу. Для Моро было новостью, что в обширном заговоре роялистов, состряпанном мастерами этого дела в Лондоне, ему отводится заглавная роль. Его имя должно стать знаменем роялизма, который каким-то непонятным образом должен сочетаться с поруганной революцией. Кадудаль охотно перечислял аристократов Парижа, назвал маркиза Ривьера и братьев Полиньяков, готовых хоть сейчас дежурить возле Мальмезона.
7: «А когда надо убить змею, палки найдутся», — сказал он, глотая вино фужерами и не пьянее. «Я сам скручу Бонапарта и потом за деньги буду показывать его в клетке».
3: Моро начал с признания. Да, он противник Бонапарта в такой же, наверное, степени, как и они, но у него совсем иные к нему претензии, нежели у роялистов.
7: «Роялисты боятся за престол Франции, а я страдаю за народ Франции. Вас ввели в коварные заблуждения относительно моих убеждений», — сказал Моро. «Я могу поставить еще дюжину бутылок, я могу пьянствовать с вами до рассвета, но мы никогда не будем друзьями. Вы для меня останетесь врагами. Как бы ни презирал я Бонапарта, но я не пойду за вами ради его уничтожения, чтобы во Франции снова воцарились преступные бурбоны». «Ты всегда был идеалистом-доктринером», — ответил ему Пешегрю с раздражением. «Даже когда твоему отцу рубили голову, ты плакал навзрыд, но ты не пошел за мною в эмиграцию. А чего ты достиг? Ваша свобода за решетками тюрем, ваше равенство основано на неравенстве, ваше братство во всеобщей грызне за чиные деньги. Кто прав, я или ты?» «Довольно слов, Пешегрю», — резко вмешался Кадудаль. «Моро честный человек, и он честно сказал нам все. А мы не виноваты, что нас действительно обманули, как дураков. Потому, — решил Кадудаль, — лучше всего нам встать, извиниться за беспокойство и уйти, затворив за собой двери».
3: Кадудаль замотал шею шарфом, снова становясь похожим на гуляку матроса. Он взвел курок на пистолете замка.
7: «Может, это вам еще пригодится». «Теперь, — сказал Свари, — я уверен сам и могу уверить вас, что ни Пешегрю, ни Кадудаля в Париже нет». «Куда же они провалились?» — спросил Бонапарт. «Мегге де Латуш провел нас».
3: Консул не поверил в это, ибо по опыту жизни знал, что все ренегаты служат лучше прозелитов.
7: «Вы ничего не умеете, Свари! На ваше место я посажу именно Мегге де Латуша, который не только обманул милордов Англии, но и привез от них полные карманы золота. Придется мне доказывать вам, что Кадудаль в Париже».
3: Савари вскоре убедился, что у Бонапарта, помимо бюро тайной полиции, существует где-то в преисподней еще одна полиция, более тайная. Не исключено, что под занавесом второй скрывается третья, а третью контролирует еще четвертая. В списках арестованных и подозреваемых он выделил фамилию Креля, которого должны казнить в январе 1804 года.
7: «Он знает об этом?» — спросил Бонапарт. «Знает и мучается страхом». «Уже хорошо. Наконец, подозрительный матерый Шуан из дворян Буве де Лозье. Послушайте, Савари, я не понимаю, неужели из этих людей нельзя выжать последние соки?»
3: «Из них уже ничего не вытечет».
7: «Моисей даже из камня в пустыне добывал воду».
3: Крелю объявили, чтобы готовился к казни.
7: «Нельзя ли пожить еще?» — спросил Крель. «Один ответ, один день», — отвечал Савари. «Так не пойдет. Это не деловой разговор.
8: Чего же вы от меня хотите?»
7: «Мой ответ будет стоить всей моей жизни».
8: «Где Кадудаль?» — спросил Савари напрямик.
7: «Глупцы. Он с августа гуляет в Париже».
8: «Вся жизнь?» — напомнил Савари.
7: «Ладно. Братья Полиньяки добыли форму консульской гвардии. Переодетые в эту форму, роялисты устроят нападение на карету консула по дороге в Сен-Клу или в Мальмезон».
8: «Это мне известно», — сказал Савари как можно равнодушнее, хотя внутри у него все трепетало от радости. «Когда Кадудаль встречался с генералом Моро?»
7: И тут допрос сразу же дал осечку.
8: «Такое невозможно», — ответил Крель. «Моро никогда не пойдет на связи с роялистами из Лондона».
7: С этого момента Бонапарт сам взялся управлять тайным сыском, проявив в этом деле тонкую проницательность, знание людской психологии, мастерство следователя.
8: Скоро уже не Савари консулу, а консул Савари излагал точную обстановку развития англо-роялистского заговора.
4: «С августа! С августа!» — кричал он. «Кадудаль уже полгода шляется по Парижу, а что вы знаете о нем? Англичане высадили в это время у мыса Бивиль 4 отряда головорезов. А где их следы, Савари? О чем вы думаете?»
8: Савари склонился в глубоком поклоне. «Мною сегодня взят опасный Буве де Лазье».
4: «Ах, какая добыча, Савари! Надеюсь, вы не забыли поцеловать его под хвостом? Так идите и поцелуйте!»
8: Савари вернулся в тюрьму Тампля, велел снять с ног Шуана обувь и посадить в кресло на колесиках.
7: Буве де Лазье, сидящего в этом кресле, придвигали к пламени камина.
4: «Пешегрю в Париже!» —
8: закричал он, не вытерпев боли ожогов.
4: «Я скажу, только отодвиньте кресло! Кадудаль и Пешегрю были на улице Анжу у генерала Моро!»
7: Измотанный после допроса, Савари вернулся.

0: В ночь на 15 февраля 1804 года дивизионный генерал Моро мучился застарелым военным кошмаром. Дороги отступления были разбиты копытами конницы, кузнечный фургон отбросило взрывом в канаву, из ящиков сыпались гвозди и подковы, из рванины мешков выпадали куски угля. Потом грянул выстрел, и Моро проснулся в комнате, уже ярко освещенной. Надежный французский замок сработал. «Генерал Моро, встань! Ты арестован!» Он увидел перед собой секретарей Робеспьера. Два привидения погибшего мира — Демаре и Дюпле. Оба держали в руках белые костяные палочки, принадлежность агентов бюро тайной полиции. «Мы с вами уже знакомы», — сказал Моро. «Да, мы состояли в одном якобинском клубе». Сказав так, они разом шагнули вперед и одновременно коснулись плеч Моро белыми палочками, словно накладывая на генерала незримое клеймо вечного проклятия. «Одевайся, Моро! Пришла и твоя очередь!»
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: Французы, судите!
3: В пансионе мадам Кампан учили, что для прогулок в Лоншане годятся духи с запахом жасмина. В салонах Сен-Жермена неприличен даже слабый аромат пачули. Парфюмерия Парижа готовила духи для театра, для вечерних журфиксов, но даже мадам Кампан не могла бы точно сказать, какие духи лучше подходят для посещения государственных тюрем. Александрине Моро исполнилось 22 года. Мать сказала ей, что в роду Гюло еще не было арестантов.
4: «И тебе не стыдно показаться в Тампле?»
3: «Нет. Не было же стыдно Бонапарту отрывать от меня мужа, отрывать отца от детей».
2: Двор Тампля был переполнен публикой, нищей и богатой, простой и знатной. Плач женщин сливался в один протяжный вой. Здесь же весело играли дети. Иногда в окнах тюрьмы показывались руки, страшные, изувеченные. Лиц узников не было видно, но слышались их сдавленные голоса.
5: «Нас пытают! Мы умираем в муках! Скажите всем, мы честные патриоты Франции! Да здравствует республика!»
6: «Будь проклята эта республика!» — звенело из других окон. «Пусть вернутся добрые короли!»
2: Стоило во дворе появиться тюремному начальству, как толпа родственников обступала его с вопросами о своих отцах, братьях или сыновьях. Диалоги были одинаковы.

0: «Его в Тампле нет, ищите в консьержери».
1: «Из консьержери меня послали сюда».
0: «Тогда поезжайте в тюрьму Лафорс».
2: В канцелярии Тампля молодой чиновник-бонапартист, об этом легко было догадаться по красной гвоздике на его сюртуке, заменявшей отсутствие ордена почетного легиона, вызвался проводить женщину до камеры свиданий. Следуя длинным коридорам, он ловко вставлял в свою речь вопросы: «А где же Рапотель? А где же Лагари?» При всей своей наивности Александрина дала правильный ответ.
1: «Мы с мужем проживали всегда отдельно. Я в замке Орсе, он на улице Анжу. Я не знаю, где эти люди».
2: Девочкой на острове Бурбон она видела, как ее отец привозил негров-рабов из Занзибара на свои сахарные плантации в клетках. А сейчас сама оказалась в клетке. С другой же стороны, тоже через клетку, она увидела мужа.
1: «Муро! Муро! Жан! Жан, я пришла к тебе!»
2: В нем было что-то совсем чужое, незнакомое, и Александрина не сразу догадалась, что он плохо выбрит. Муро крикнул ей через прутья решетки, чтобы она не плакала.
0: «Жившему у подножия вулкана мне давно бы пора знать, что вся лава потечет на меня, весь пепел падет на мою голову.
1: Не плачь, золото мое.
0: Не плачь, счастье мое, глаза мои, губы мои, радость моя безмерная. Ну, будь так добра, улыбнись мне и скажи свое противное «пе».
1: «Пе»,
2: — ответила жена, глотая слезы. Заплаканная, она вышла на двор тюрьмы, и здесь все эти люди, ждущие свиданий с родственниками, стали вдруг для Александрины родными и близкими. Отныне она уже была сопричастна их страданиям. Но в Париже существовала еще одна тюрьма — Карм, в которой когда-то Жозефина Багарне томилась вместе с Терезой Тальен, и на стене их камеры долго сохранялись выцарапанные Жозефиной слова.
1: «О, блаженная свобода! Когда ты перестанешь быть пустым звуком?»
2: Об этом Александрина узнала со слов маркизы и Далии Полиньяк.
1: «Между нами есть нечто схожее. У вас двое детей, у меня двое. У Жозефины тоже были сын и дочь, когда она писала эти слова. Ах, что нам политика? Мы только матери».
2: Контр-адмирал Ньели, префект избирательного округа Финистер, еще ничего не зная, прибыл в Париж с депутацией земляков, даже с женой и детьми, чтобы лично доложить Бонапарту об избрании народом в Сенат славного генерала Муро. Ньели тут же со всей семьей заточили в мрачном Винсентском замке, и несчастный старик ничего не понимал.
3: «За что? Неужели только за то, что я возглавлял избирательный округ, почтивший Муро доверием? Но почему должны страдать моя жена, мои дети? Где же справедливость?»
2: Афиши извещали парижан о расценках на головы Пишегрю и Кадудаля. Цены быстро росли, Пишегрю скрывался на квартире своего лучшего друга. Когда плата подскочила до 100 000 кю, лучший друг привел полицию.
3: «Будь ты проклят!»
2: — оплевал его Пишегрю. Это случилось 28 февраля. Пишегрю отказался давать какие-либо показания следствию. Он говорил, что все мысли, все слова прибережет для публичной речи в суде.
3: «Я не тот бездарный актер, что подает реплики за сценой!»
2: На вопросы о Муро он отвечал с крайним раздражением.
3: «Оставьте Муро в покое! Да, я был у него. Да, я беседовал с ним. Муро нисколько не изменился за эти годы. Он такой же твердолобый якобинец, каким был и раньше. Муро сразу отрекся от наших дел. Теперь я молчу. А все, что народу надо услышать, будет сказано мною на суде».
2: Такое поведение Пишегрю насторожило Бонапарта.
3: «Но что он может сказать, этот изменник?»
2: «Сомнение, сомнение. Очевидно, за душой Пишегрю есть что-то еще такое, что способно потрясти не только своды суда, но заколеблются и колонны в Тюильри. Это понятно, ведь соратники Пишегрю, вместе с ним осужденные, уже помилованы Бонапартом. Но Бонапарт не помиловал Пишегрю, на которого сам же и донес директории. Теперь Пишегрю сядет на скамью подсудимых, а его бывшие друзья, благодарные Бонапарту, станут возвышаться над ним на прокурорских кафедрах. Что он скажет тогда?»
3: «Мне это не нравится», — произнес консул.
2: 9 марта Жорж Кадудаль ехал по улице Адеон в кабриолете. Он ехал один, без адъютанта Пико. Тайный агент полиции узнал главаря шуанов и вскочил на подножку. Кадудаль убил его сразу же, спрыгнув на мостовую. Но среди прохожих было немало агентов, и они, чтобы вызвать сочувствие толпы, закричали:
3: «Опасный грабитель! Держите вора!»
2: Кадудаль насмерть уложил 12 человек только кулаками. Толпа сыщиков и прохожих неслась за ним. Он прыгал через заборы, сокрушал грудью ворота домов, врезался телом в стекла магазинных витрин, приводил всех в ужас силою и бесстрашием. Но сотни людей уже облепили его, как мошкара облепляет гигантскую тушу, обреченную на гниение. Следствию он заявил:
3: «Эй вы, не тыкать! Я хотя из мужиков, но чин генерала заработал не в лакейских. Знаю, в чем меня обвините. Но я не хотел убивать консула. Я хотел лишь похитить его и укрыть от людей, как укрывают чумных от здоровых, чтобы они не могли заражать других».
2: Следствие установило: Кадудаль хотел напасть на Бонапарта тем же числом роялистов, какое составляло бы и конвой консула. Он хотел сражаться один на один. В этой наивности крестьянина было что-то подкупающе благородное. На вопросы о генерале Моро он отмахивался с улыбкой:
3: «Да бросьте! Этот подлец Меге де Латуш задурил нам в Лондоне головы, будто Моро спит и видит коронацию бурбонов. Вот мы, глупцы, и попались на эту вкусную приманку».
2: Савари вошел к Бонапарту с докладом.
1: «Так что же делать с Моро? Ни Пешегрю, ни Кадудаль не признают его участие в заговоре. Как же теперь строить его обвинение, если юридически он ненаказуем?»
3: «Молчите, Савари! Моро имеет связи, ведущие далеко. Можно предполагать, что тут замешан и Буонаротти, и даже адмирал Трюге. Но для составления пышного букета недостает голов графа Артура или герцога Берийского».
2: Савари погнал лошадей в Нормандию. Там он много ночей дрожал от холода на утесах Бивилля, подавая фонарем сигналы всем кораблям, плывущим мимо. Однако принцы королевской крови, не оповещенные из Парижа о готовности к покушению, и не подумали рисковать в этой английской авантюре. Савари, жестоко простуженный, вернулся в столицу. Газета «Монитор» оповестила читателей:
3: «Арестованы 59 бандитов, готовивших покушение на первого консула».
2: В числе бандитов значилось и имя Моро, главаря роялистов. Никто не поверил этой клевете. Не было француза, который дал бы себя убедить в том, что их генерал Моро вдруг сделался роялистом. Сами же роялисты смеялись над этой выдумкой. Всюду говорили:
3: «Ну кто мог это придумать? Землетрясению мы удивились бы меньше. К чему пишут о заговоре Моро? Не лучше ли писать совсем иначе? Заговор против Моро».
2: Случилось обратное тому, на что рассчитывал Бонапарт. Вызвав террор, консул надеялся, что Франция притихнет, безголосая и покорная. Но в народе возникла совсем иная реакция. Возможно, еще никогда за время тирании Бонапарта люди не высказывались так свободно и так смело, как тогда. Это читатель слова современника. По сути дела, Бонапарт нечаянно для себя вызвал во Франции войну мнений. На острове Святой Елены, уже умирающий, он признался:
3: «Кризис был тогда из сильнейших. В общественном мнении началось брожение, клеветали на правительство по отношению к заговору и заговорщикам».
2: Исправить положение было нельзя. Париж бесстрашно расклеивал прокламации:
3: «Свободу Моро или смерть Бонапарту!»
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Бонапарт трусливо спрятался в загородном Сен-Югу. Он обставил резиденцию караулами и, как писали очевидцы, часами просиживал в башне с подзорной трубой, наблюдая за дорогой в Париж, в каждом всаднике ожидая гонца, спешащего с известием о восстании в столице. Возле дверей спальни он укладывал на ночь верного мамилюка Рустама, а перед Мюратом консул даже не скрывал своих опасений.
3: «О, как призрачна власть в окаянной республике! Моя жизнь в руках того офицера, что командует караулом! Стоит ему свихнуть мозги на республиканских идеях, и его сабля сегодня же будет торчать из моего живота. Я успокоюсь, когда подо мною будет массивный престол монарха».
2: Савари старался переломить общественное мнение Франции. Он велел Меге де Латушу:
3: «Сочини брошюру, увлекательную, как роман. Отобрази в ней связи Моро с англичанами и не бойся открыто писать о себе, что ты якобинец. Тебя не тронут».
2: Брошюра называлась «Союз якобинцев Франции с английскими министрами». Такое же задание получил Пьер Редерер, тоже бывший якобинец.
3: «Я еще никогда не видал столь зловещего для правительства Бонапарта настроения», — в ужасе признавался Редерер под старость.
2: Но состав суда был уже подобран, начались не только допросы, но и пытки заключенных. В подвалах Тампля страшно изуродовали молодого Пико, адъютанта Кадудаля. Парню так долго жгли ноги, что ступни обуглились, а кисти рук раздавили слесарными тисками. Бонапарт требовал от Савари крутого решения «или-или». Для успокоения публики нужно было что-то новое, необычное. В канцелярии Тампля был сервирован богатый стол. Моро вызвали из камеры, Савари дружелюбно сказал.
1: «Бонапарту надоело. Он желает вас видеть».
2: «Зачем?»
1: «Пора кончать этот анекдот. Напишите откровенно все, что известно о заговоре, поедет в Сен-Клу, консул простит, в мониторе будет об этом объявлено, и вы сенатор».
2: «Благодарю», — ответил Моро. «Никуда я не поеду, а писать ничего не стану. Вам желательно видеть меня раскаявшимся, чтобы моя слабость прикрыла ваше преступление?»
1: «А если я сразу выпущу вас из Тампля?»
2: «Нет», — отказался Моро. «Теперь я из Тампля не уйду. Теперь-то уж я должен довести дело до конца. Я послушаю, что скажет на суде Пишегрю, и сам скажу все, что я знаю».
1: Моро заговорил об аресте Фуа.
2: «Для себя я ничего не прошу, но всему есть предел. Зачем арестован полковник Фуа? Он весь изранен в битвах. Таких людей и держать в тюрьме?»
1: «Хорошо», — сказал Савари. «Я выпущу Фуа».
2: Он вернулся в Сен-Югу, застав консула в обществе Талейрана и Калинкура. Талейран многозначительно заявил, что, судя по результатам заговора, эти бессовестные англичане ценят кровь Бонапарта дешевле крови бурбонов. Эта фраза произвела на консула такое же действие, как удар хлыстом по норовистой лошади. Он живо обернулся к Калинкуру.
1: «Берите драгун! Ночью пересечь границы Баденского герцогства! Вы сами разберетесь на месте, где ночует герцог Ингиенский, в доме престарелой Роган де Рошфор или в гостинице, что напротив ее дома. Эттенхейм, так называется Калинкур, этот невзрачный городишка».
2: Арман Калинкур был тогда инспектором его конюшен. Маркиз много делал для Бонапарта. Но делал и ради любви к мадам Адриенне де Канизи, которую он разводил с мужем. Хотя Калинкур рисковал. Даже очень рисковал.
1: Александрина открыла окно в сад. Ей очень хотелось покоя. Неожиданно лакей сообщил, что внизу, дело было в Орсе, какая-то дама просит о свидании. «Пусть поднимется», — разрешила Александрина. Перед нею явилась незнакомая женщина, уже в летах. Она держала в руке дорожный сак. «Знакомо ли вам имя Розали Дюгазон?» «По театральным афишам, да». «Значит, от мужа вы обо мне не слышали?» «Никогда». Его молчание, наверное, извинительно. «Присядьте, мадам». «Благодарю. Дело в том, что я долго и безнадежно, мне об этом не стыдно сказать, любила генерала Моро. Нет, я пришла не для того, чтобы причинить вам лишние муки, которых у вас и без моих признаний достаточно. Моро пока еще в Тампле, но когда следствие закончится, он окажется в консьержерии». «Откуда, мадам Дюгазон, это известно?» «Милая моя, я ведь из Комедии Францез, а вся наша труппа во времена террора сидела по разным тюрьмам, ожидая казни со дня на день. Когда у вас свидание с мужем?» «В следующий четверг». «В этот день останьтесь дома. За вас пойду я».
2: Из дорожного сака актриса извлекла мрачные одежды кармелитки, с профессиональной ловкостью переоделась, ее голову совершенно укрыл капюшон монашенки, давно отрешенной от мирских страстей. Дюгазон сказала:
1: «Я так много изведала, столько перестрадала, что в конце жизни у меня ничего не осталось, кроме любви к вашему мужу. Простите, что напоминаю об этом, но иначе мне трудно объяснить свое поведение».
2: Дюгазон изложила свой план. Она явится на свидание в Тампль под видом монахини, как сестра или тетка Моро. В камере она и останется. А Моро под глубоким капюшоном и в длинной рясе, скрывающей его фигуру, выйдет на свободу.
1: «Вы погубите себя и его», — заплакала Александрина. «Вам не позволят теперь видеть Моро наедине. Если вы так добры, мадам, прошу, не делайте ничего такого, что могут истолковать во вред вам и моему супругу».
2: Розали откинула капюшон, встряхнув волосами, и Александрина позавидовала ее поздней, но еще яркой красоте.
1: «Жаль», — ответила актриса. «Париж ожидает от меня прощального бенефиса, и я решила сыграть свою последнюю роль на подмостках тюрьмы Тампля. Если этот план неуместен, так что же я могу сделать еще для свободы, Моро? Я давно уповаю только на Божью милость. А я буду уповать на трагедию Сертории, в которой Помпей бросает в огонь список заговорщиков, не читая его».
2: Париж был заранее извещен, что Дюгазон выбрала для прощального бенефиса Сертория. Все ждали появления Бонапарта, обожавшего трагедийную выспренность. О присутствии его в театре узнавали по караулу возле дверей, по задернутым шторкам на окошках из лож в коридоры. Он оставался невидим для других, огражденный от публики деревянной решеткой. Взвинченная Дюгазон играла Корнелию с небывалым накалом. А когда Серторий, не веря в заговор, швырнул в пламя список своих врагов, она обернулась лицом к ложе Бонапарта в трагическом призыве, вытянув к нему руки.
1: «О, Серторий! Какие боги вложили в сердце тебе чувств, пламень благородный! О, как велик ты стал!»
2: Бонапарт понял, ради чего устроен этот бенефис, а публика, уже распознав интригу, устроила артистке овацию. Консул быстро удалился из театра. С верхних ярусов зала на головы зрителей плавно опускались белые батистовые платки, на которых было отпечатано типографским способом.
3: «Друг народа! Отец солдат Моро в оковах! Иностранец стал нашим тираном! Французы! Судите сами!»
2: Дюгазон вызвал директор театра. Он сказал ей:
3: «Блестящий бенефис, мадам! Как уцелела моя голова! Но где была и ваша? Я вас искренне поздравляю! Секретарь нашего консула Буриен велел оставить вашу старость без пенсии!»
1: «В этом мире, — ответила женщина, — кроме ничтожной пенсии существует еще и большая любовь. Я сыграла свою последнюю в жизни роль. Французы, судите!»
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
2: В очереди на смерть. Этенхейм спал. Клара Роган де Рошфор проснулась от шума в 2 часа ночи. По стенам перебегали красные отсветы. Казалось, что в городе пожар. Она подбежала к окну. Вся улица была заставлена лошадьми. В руках драгун обгорали смоляные факелы. Женщина вдруг увидела Ингиенского. Его вывели из отеля в нижнем белье. Он отыскал в окне любимую и сразу отвернулся, чтобы не привлечь к ней внимание французов.
3: «На рысях марш!» — скомандовал Калинкур.
2: Ингиенского везли через Францию очень быстро. Никто не вступал с ним в разговоры, но молодой бурбон, потомок великого Конде, вел себя спокойно. Ночью кавалькада всадников въехала внутрь мрачного замка. «Узнаю, Винсен, здесь я родился».
3: «Здесь и умрешь», — сказали ему.
2: Суда не было, а было судилище. Бонапарт прислал из Парижа сабритаж и жаждавших отличий. Банду оголтелых бонапартистов возглавлял генерал Пьер Гюлен, раньше часовых дел мастер. Как можно быстрее Энгиенского обвинили в устройстве заговора на жизнь Бонапарта, в том, что живет на деньги, отпускаемые для роялистов банками Англии.
3: «В последнем я сознаюсь», — сказал Энгиенский. «А на что бы я жил иначе? Не воровать же».
2: Ему зачитали смертный приговор, который Савари немедленно утвердил. Молодой человек спрашивал: «За что? Где же хоть малая доля моей вины?» Сабриташи стали над ним измываться.
3: «Он еще спрашивает, за что?»
2: Но если француз достиг чина полковника, значит, он уже способен обо всем на свете судить справедливо, иначе и быть не может. Энгиенский хотел отрезать прядь волос, чтобы переслать ее с запиской для любимой в Этенхейм. «Пусть обо мне останется у нее память».
3: Полковники-судьи лирики не признавали. «Успокойся, от тебя даже памяти не останется».
2: Ночью в камеру Ингиенского вошел священник.
3: «Господь повелел мне сказать вам, что он давно ожидает вас. Поспешим же, герцог, ближе к Богу».
2: Во рву Винсентского замка было темно. Гюлен светил фонарем, но солдаты никак не могли прицелиться.
3: «Слушай», — сказал Гюлен, — «нам трудно попасть в тебя в такой темноте. Не сможешь ли подержать фонарь?»
2: Энгиенский прижал фонарь к своей груди.
3: «Надеюсь, вам так будет удобнее». «Да, спасибо. Теперь мы видим тебя. Пли!»
2: После казни Савари и Калинкур стали хлестать вино в покоях Винсентского замка. Калинкур спросил: «Вам не кажется это злодейство бессмысленным?»
3: «Похоже на то», — согласился Савари. «Нашему консулу захотелось взбодрить себя стаканом свежей человеческой крови. Уж теперь-то Англия моментально сколотит против Франции новую мощную коалицию, заодно с Россией. Я слышу голос женщины и плач детей. Откуда?»
2: «Да», — сказал Савари. «Здесь в замке сидит семья контр-адмирала Нилли. Таков приказ консула». Когда до провинции дошло известие о казни Ингиенского, Фуше сказал: «Это не просто юридическое преступление. Это хуже. Политическая ошибка». Толкнул Бонапарта на преступление многомудрый Талейран. И Бонапарт при всей своей жестокости кое-что уже понял.
3: «Задали вы мне лишнюю работу», — сказал он Талейрану. «Теперь отзывайте французов из Петербурга поскорее, пока русские не дали им хорошего пинка».
2: Калинкур сказал, что приема ожидает несчастная Идалия Полиньяк с просьбой о помиловании мужа.
3: «Да, маркиз, теперь я вынужден быть милостивым».
2: 6 апреля Савари был срочно вызван в Тамполь, где ему сказали, что Пишегрю найден в казарме задушившимся собственным галстуком. Вечно полупьяный надзиратель Фонконье перебрал в эту ночь, кажется, лишку. Савари спросил его:
3: «А почему у Пишегрю не отняли галстук? А на чем бы ему тогда вешаться?»
2: Никто не поверил в самоубийство Пишегрю. Человек, упорно молчавший на допросах, чтобы заговорить на суде, конечно, такой человек опасен. Возможно, версия о самоубийстве была бы правдоподобна, случись смерть Пишегрю ранее казни Ингиенского. Но теперь Бонапарту уже не верили.
3: Европа пережила нервное потрясение не потому, что Энгиенский был другом народов. Нет, политики справедливо указывали на грубые нарушения международного права. Драгуны Каликура перешли границу Бадена, схватив невинного человека на чужой территории. После смерти Пешегрю у Моро отобрали бритву, и он не упустил случая для создания каламбура. Генерал требовал вернуть «разуар националь» — национальную бритву, так называли во Франции гильотину. Никто не оценил тогда его зловещего юмора. Дюмаре и Дюпле Моро не терпел, третируя их, оскорбляя. На вопрос об Буонаротти он дерзил. «Я же не спрашиваю вас о ваших знакомых. Что известно о тайном обществе филадельфов? Если оно тайное, пусть в тайне и останется».
2: Судя по тому, как часто поминали имя Виктора Легори, Моро догадался, что Легори, очевидно, был более видной фигурой в демократии, нежели он полагал о нем ранее. Моро чувствовал, что Легори ищут. Наверное, он где-нибудь бродит сейчас по дорогам провинции, играя в трактирах на гитаре. Но спрашивали и Адам Софи Гюго, и Моро понял, что полиции известно о любовном романе этой женщины с Легори.
3: «Не приставайте», — отвечал Моро. «Я знал только ее мужа, служившего при моем штабе на Рейне, но где он сейчас?» «Кажется, в Италии. Ловит в горах разбойников».
2: Дюмаре и Дюпле отказались иметь дело с Моро, и Савари прислал префекта полиции Этьена Паскве, который не мог раздражать узника ни прежним якобинством, ни теперешним роялизмом. Паскве сам и отметил эту общность.
3: «Наши отцы были адвокатами, и оба они чихнули в мешок на эшафоте неизвестно за что. Так, Моро?» «Причина была. Мой отец осмелился защищать в суде бедного крестьянина, засеявшего свое поле не маисом, а картофелем. Тогда у меня, — сознался Моро, — был очень тяжкий период жизни, и Пешегрю был уверен, что я последую за ним в эмигрантскую армию принца Конде».
2: «Почему вы сразу не донесли его измене?»
3: «А черт его знает, — честно отвечал Моро. Я ведь думал, что бумаги о нем мне нарочно подкинули в карете, брошенной на дороге».
2: Бонапарт обнаружил документы, изобличающие Шарля Пешегрю в связях с Конде в карете русского шпиона графа Антрега. Странно, что Моро нашел такие же документы, тоже в дорожной карете. Нам встретится еще одна карета, но уже в 1813 году, о чем речь в романе пойдет позже.
3: У Пешегрю всегда было много завистников его славы, и мне казалось, что враги решили его погубить. В беседе с Паскье он не терял веры в лучшее будущее. «Если бы у меня не было этой веры, стоило ли мне отдавать воинам юные годы? Хотя, по правде сказать, Паскье, я не вижу большой разницы между пушкой и гильотиной. И пушка, и гильотина — одинаковые орудия пытки».
2: «Однако», — засмеялся Моро,
3: — «большой опыт отступлений приучил меня при отходе армии заклепывать пушки противника».
2: Паскье отлично понял его намек. «Вы желаете сказать на суде то, чего уже не может сказать Пешегрю?» «Предупреждаю. Бонапарт будет настаивать на смертном приговоре, чтобы затем помиловать вас и этим вердиктом поднять свой авторитет в народе. Но возможно и другое. Он нарочно вводит судей в заблуждение, чтобы, добившись от них смертного приговора для вас, утвердить его. Кстати, знаете, и далее Полиньяк уже была у Жозефины». Об этом визите Александрина Моро уже знала, решив тоже ехать в Мальмезон, согласная на любое унижение, лишь бы спасти мужа от казни. Мадам Гюло возражала.
4: «Пусть отрубят моему зятю голову, и пусть мои внуки останутся сиротами, но мне, гордой креолке с Бурбона, не пристало терпеть унижение от этой вредной семейки».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: В прудах Мальмезона, под нависшими купами дерев, тихо плавали черные лебеди. Маркиза Куаньи, придворная дама, забрасывала в пруд удочку. «Не надо мне кланяться», — сказала она еще издали. «Вам еще предстоит немало кланяться в этом доме. Я все уже знаю, Жозефина тоже. Пройдите к ней сразу». Жозефина сумела забыть прежнюю вражду с семейством Гюло, проявив благородство. Это и понятно. Она сама ожидала казни в тюрьме, сама потеряла мужа на эшафоте и по-женски лучше мужчин понимала, как тяжело терять близких. Но она ничего не значила в государстве мужа. «Могу лишь советовать», — сказала Жозефина. «Встаньте возле этих дверей, которых не миновать консулу.
3: Если хотите добиться успеха, называйте его самым высоким титулом, хоть императорским. Этим вы его сразу растрогаете». Заранее опустившись на колени, Александрина невольно сжалась в комок, покорная и готовая к унижению. Послышались шаги консула. Женщина впервые увидела его так близко. «Вот он!» Коротенькое туловище с уже выпирающим брюшком. Бонапарт быстро поправил на лбу реденькую челку.
4: «Ваше Величество!» — титуловала его Александрина. «Неужели вы не можете простить моего несчастного мужа?»
3: Бонапарт не мог скрыть своего удивления.
5: «Мадам Моро, почему вы просите за него? Ведь ваш муж собирался занять мое место!»
3: Александрина вскочила с колен, крича и плача.
4: «Неправда! Это клевета! Я знаю все! Моро мне рассказывал! Вы были еще в Египте, когда Сиес предлагал ему как раз то высокое положение, какое сейчас занимаете вы!»
5: «Положение его величества?» — усмехнулся консул.
4: «Нет!» —
3: кричала Александрина, яростная от борьбы за своих детей.
4: «Нет, нет, нет! Моро честный человек! Отказавшись от власти при директории, как он мог бы желать власти при консулате? Ради моих детей, умоляю!»
5: «А сколько их у вас?» — спросил Бонапарт.
4: «Двое».
5: «Они, наверное, жирные? Они толстые, да?»
3: — назойливо приставал консул.
5: «Они много плачут? Они мешают спать?»
3: Жозефина помогла Александрине своими слезами.
4: «У меня тоже было двое, когда я томилась в карме».
3: Бонапарт, уже не глядя на мадам Моро, обращался к жене, понимая, что здесь замешано ее доброе сердце.
5: «В чем дело?» — заговорил он. «Я всегда уважал Моро, и я не собираюсь тащить его на Гренельское поле».
3: В душе Александрины возникла робкая надежда. Она велела кучеру кареты следовать за нею, а сама пешком пошла через Париж, и старая цветочница подарила ей букетик фиалок. В ответ на это сочувствие Александрина щедро отсыпала в сморщенную ладонь монет, а старуха удивилась.
5: «Такие большие деньги человек может отдать в двух случаях: в страшном горе или в большой радости».
4: «У меня сейчас и то, и другое», — ответила Моро.
3: В этот же день Бонапарту заявил протест генерал Лекурб, сказавший, что держать Моро в тюрьме — преступление.
5: «Народ знает Моро. Народ любит Моро».
3: Бонапарт вычеркнул Лекурба из списков армии.
5: «За 40 лия от Парижа», — велел он Савари.
3: Вряд ли французы заметили, когда и с какого рубежа их республика превратилась в военную диктатуру. Но сторонние наблюдатели, глядевшие на Францию издалека, уже давно предсказывали обращение диктатуры в абсолютную монархию. Конечно, нужна большая дерзость, чтобы из недр революции вызвать нового идола со всеми атрибутами монархической власти: престолом и короною, наследственностью и цивильным листом, который должен оплачивать народ. Карьеристы заранее учуяли, в чем нуждается душа корсиканская. Уже с весны в «Монитёре» публиковали письма из провинции. Их авторы, префекты и мэры городов, назначенные при Бонапарте, требовали, чтобы звание консула стало наследственным, как в монархических династиях. Они еще боялись произнести слово «император», но Бонапарт сам помог им.
5: «Если Франция и народ нуждаются в упрочении порядка, я не могу отказать ни Франции, ни народу».
3: Чтобы ускорить события, в тайном совете он перешел к угрозам.
5: «Вы разве решили испытывать терпение моей армии? Пока вы тут болтаете, моя армия пустит в дело штыки».
3: О том, что штыки пойдут в дело, напоминал и «Монитёр». Лазар Карно предупреждал в Сенате, что какое бы ни возникло решение, оно всегда будет фиктивным, насильственным.
5: «Общественное мнение никогда не будет правильно выражено, пока во Франции отсутствует свобода печати».
3: Бонапарт вызвал из отставки Фуше, указав ему, что пора возобновить министерство полиции. Он предъявил ему бумагу, полученную из испанского Кальце, где базировалась французская эскадра под флагом адмирала Трюге.
5: «Трюге слишком горячо порицает желание народа видеть меня императором. Все мы знаем, что на флоте полно парусины, канатов, цепей, меди и всяких красок. Не может быть, чтобы все сошлось точно по калькуляции. Если этого барахла не хватит, надо взбодрить Трюге судом за хищение. Странно, что адмирал столько раз сидел в тюрьмах, а все еще не наелся чечевичной похлебки».
3: 18 мая 1804 года Бонапарт с именем Наполеона был провозглашен французским императором. Начиналась оргия празднеств, самой низкопробной лести. В эти дни можно было слышать даже такие восклицания:
5: Корабль революции введен в спокойную гавань империи. Великий человек завершил свое творение. Он бессмертен, как и его слава. Долой оковы демократии, губящей свободу и равенство! Да погибнет невежество наших былых заблуждений!»
2: Только один Лазар Карно осмелился выступить против создания империи.
5: «Что с вами, французы?» — спрашивал он. «Или вы больны? Неужели Франция показала человечеству образцы свободы только за тем, чтобы сама же Франция не могла вкусить от ее благ? Неужели природа, вложившая в душу каждого человека неугасимое влечение к свободе, поступает с нами как злая мачеха? Мое сердце говорит, что свобода — это не фантазия, а любой порядок демократии всегда будет прочнее власти одного человека, власти личного произвола».
2: Речь Карно как последний вздох революции. Через 10 дней в Париже открылся процесс Моро.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: За Моро, против Моро. 18 генералов, в том числе и Бернадот, стали маршалами, а Мюрата императору достоил еще и титула «Великий адмирал». Всегда пылавший ненавистью к Моро, этот адмирал ретиво взялся за поручение Наполеона. Оцепил Париж, замкнул заставы, задержал отправку почты, всех въезжающих в столицу обыскивали. Савари было поручено взять 6000 штыков из гарнизонов, окружить здание суда, внутри его расставить караулы, дабы пресекать в публике любое проявление сочувствия к подсудимым. Бонапарт заранее устранил из суда присяжных заседателей, судивших по долгу гражданской совести. Он назначил судей без совести, зато лично ему преданных. Цитирую. «Важно отметить, что весь процесс над Моро рассматривался правительством как процесс над лидером республиканской оппозиции, чье осуждение необходимо для дальнейшего усиления режима. Это обстоятельство хорошо понималось и в обществе, и бонапартистски настроенными судьями. Председательствовал Эмар, обвиняли Реаль, Тюрио и Гранже. Защищать Моро взялся адвокат Лекурб, брат сосланного генерала. «Мне уже терять нечего», — сказал Лекурб. 6000 солдат на улице приветствуют Моро. Их боится даже Савари». Сущая правда. Тех солдат, что стояли внутри здания, Савари за время процесса менял 4. Наслушавшись речей, они из бонапартистов делались республиканцами. Заседания суда начинались в 7 часов утра, когда ряды для публики еще пустовали. Маркиз Ривьер сказал Моро: «Злая шутка. Волею Бонапарта мы записаны в одну шайку. Бандит, я заключаю вас в пылкие бандитские объятия. Обнимайте. Но я, маркиз, не рассчитывал грести с вами одним веслом на одной и той же каторжной галере». Конечно, Моро было не по себе оказаться на одной скамье с роялистами. Но с Кадудалем он даже сдружился. Жорж вел себя с удивительным мужеством, беря на себя даже чужие вины. Безграмотный крестьянин, он обладал хорошими манерами и, замечая в публике слезы женщин, всегда вставал, низко кланяясь в их сторону. Кадудаль намекнул Моро: «Знаешь ли, что в гарнизоне Парижа не все спокойно? А если рискнуть, можно взбунтовать солдат. Меня они не поддержат, я роялист, но тебя вынесут отсюда на руках». Да, во время процесса были замечены люди, рассыпавшие угрозы. «Если Моро осудят, императору не жить». Но суд продолжался, хотя обвинения рассыпались. Давшие показания против Моро теперь отказывались от них. Они говорили, что ложные показания вырваны у них пытками. Их выводили к свежим могилам, где угрожали расстрелять сразу, если они не подпишут ложных обвинений против генерала. Моро уже начал захлепывать пушки противника. «Вся моя жизнь только Франции, только революции. Мне не было и 17, а я уже командир батальона. Не было 20, когда я стал дивизионным генералом. Сейчас моя жизнь стоит лишь капли чернил, необходимой для подписания смертного приговора. Но никто в этом мире не заставит меня раскаиваться в начале жизни, прекрасном, как и в конце ее. Клянусь, я жил и умру гражданином Франции».
5: Публика рукоплескала ему. Женщины бросали цветы. Через окна слышался гул солдатских выкриков: «Свободу, Моро!» А Кадудаль позавидовал генералу.
6: «После таких слов надо было прыгать в окно.
5: На твоем месте я сегодня же ночевал бы в Мальмезоне с Жозефиной, а император Наполеон подносил бы мне шампанское».
3: «История нас рассудит, Жорж», — ответил Моро.
5: «Эй, нашли адвоката. Историю. Разве эта беззубая старуха, рано облысевшая, способна быть справедливой?»
3: Москва была безумно далека от Парижа. Ее бабушкино-дедушкиных садах и огородах росли иные цветы и овощи, совсем иные заботы одолевали наших предков. Но за процессом генерала Моро русские люди следили по газетам. Московские ведомости извещали, что жена Моро теперь оказалась в самом центре внимания Парижа. Французы горячо ей сочувствовали.
5: «Вся улица, на которой дом ее находится, установлена была по обе стороны экипажами. Госпожа Буонапарте сделалась больна с печали. Она много раз изъяснялась, что отдала бы все на свете, только бы Моро оказался невинным».
3: В семье Наполеона мира не было. После расстрела герцога Ингиенского сестры закатили брату истерику, а Каролина Мюрат выразилась яснее всех родственников.
4: «Он с этим хромым Толейраном навредил сам себе. Но самое страшное, что влечет в бездну и всех нас. Пусть он выпустит генерала Моро, и нам будет спокойнее».
3: Между тем, скамью подсудимых Моро уже обратил в трибуну. Он предупреждал Францию об опасности захватнических войн.
5: «Навязывая свою волю и свои взгляды соседним народам, мы искусственно вызываем кровопролитие, от которых уже начала уставать Франция, а скоро устанет весь мир. Штыки хороши для атак, но штыки совсем непригодны для того, чтобы на их остриях переносить в другие страны идеи».
3: Заодно он отхлестал и Наполеона, обвиняя его итальянскую армию в грабительстве.
5: «Война под моим начальством, — говорил он, — была бедствием только на поле сражения. Когда победа открывала мне путь, я старался заставить неприятеля уважать французов. Много раз побежденные мною враги отдавали мне долг справедливости в этом отношении».
3: Тюрио бил и бил в колокол, требуя тишины.
5: «Мы уже немало наслышались тут о подвигах Рейнской армии и благородстве ее. Но пусть Моро ответит суду, кому он обязан успехами в своей головокружительной карьере. Не он ли продвигался по службе под эгидою изменника Пешегрю?»
6: «Пешегрю мертв!» — крикнул Моро. «Будьте осторожны со словом «изменник». Со времени штурма Бастилии революция наплодила столько изменников, которые из друзей народа завтра становились его врагами. Гильотина, не успев обсохнуть от крови, обрушивала секиру и на тех, кто вчера судил за измену.
5: Оглядимся вокруг себя!» — призвал Моро публику. «Люди, осужденные заодно с Пешегрю, оправданы при консуле Бонапарте, а сейчас при императоре Наполеоне они сидят в этом зале. Здесь меня осуждают за общение с Пешегрю, но ни одного камня не брошено в голову тех друзей Пешегрю, которых мы наблюдаем довольными и благополучными. Вечером вы увидите их всех в Тюильри. Они будут танцевать».
3: Эмар с Тюрио торопливо предъявили обвинение.
5: «Ваша измена Франции, и следствием это установлено, доказывается характером ваших свободных речей, в которых вы с завидным постоянством осуждали действия правительства, оскорбляя священную особу императора».
3: Моро не вытерпел подобного кощунства.
5: «Достоинство человека, свободно выражающего свои мысли, не старайтесь превратить в пункт его обвинения».
3: Из протокола суда.
5: «Свобода речей!» — воскликнул Моро. «Мог ли я предполагать, что такая свобода может считаться преступлением у того народа, который узаконил свободу мысли, слова и печати, и который пользовался этими свободами даже при королях? Признаюсь, я рожден с откровенным характером, и как француз не утратил этого свойства, почитая его первым долгом гражданина. Меня упрекают здесь даже в моей отставке», — продолжал Моро. «Но допустимо ли, чтобы заговорщик, каким меня рисуют, уклонился от большой власти? Вы же знаете, ни Кассий, ни Брут не удалялись от Цезаря, чтобы легче и надежнее его поразить».
3: Пришло время для адвоката Лекурба.
5: «Не только я, — начал он, — но и вся Франция испытала острую боль в сердце, узнав, что Моро арестован.
3: Здесь его пытаются судить за то, что его мнение никак не согласно с правительственным. Но помилуйте,
5: общественное мнение всей нации тоже не согласно с правительством. Осуждая генерала Моро, вы осуждаете всю Францию,
6: Весь народ, принесший колоссальные жертвы ради тех принципов, за которые с юных лет сражался наш дорогой подсудимый. Но если правительство обвинит генерала Муро, общественное мнение Франции все равно оправдает генерала Муро.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
6: Семью голосами против пяти Муро был оправдан. Эмар, Гранже и Тюрио, всем обязанные Наполеону, собрались на закрытое совещание. «Оправдание Муро, — заявил Эмар, — означает для всех нас и для всей Франции начало гражданской войны». Тюрио охотнейше поддержал коллегу. «Муро необходимо казнить. Процесс не имеет юридической основы, он зиждется лишь на основаниях политического значения. Торжество юриспруденции только мешает». «Смерть Моро, — подхватил Эмар, — необходима для сохранения той формы правления, какая уже сложилась, и нет смысла менять ее ради сохранения жизни одного человека». «Согласен, — сказал Гранже. Какое сейчас имеет значение степень виновности Моро? Нам важно преподать урок страха французам, чтобы уцелела безопасность государства. Вспомним слова Робеспьера. Всякий благоразумный человек должен признать, что страх — единственное основание его поведения. Избегающий взоров сограждан виновен. Моро не избегал взоров сограждан, но в головах юристов все уже перемешалось. И страх перед Наполеоном, и желание почести от его величества. Что там Кадудаль? При чем тут Пешегрю? Главное — затоптать последние искры республиканского сопротивления». С этим пожеланием Эмар и Тюрио навестили Реаля, у которого застали и Савари. Именно Савари сказал, что оправдание Моро погубит империю. «Но император Наполеон — это не король Людовик XVI, это не Робеспьер, и это вам не Баррас. Он станет драться за власть как бешеный, и тогда от Парижа останутся обгорелые руины. Разве выгодно возвращать историю к прошлому?» В стране возрождалось министерство полиции. Фуше вернулся из отставки. Он беседовал с Наполеоном вежливо, но твердо. «Вы разве желаете спать на штыках?»
4: «Почему? Я люблю мягкие перины».
6: «Тогда учитывайте силу народного мнения», — сказал Фуше. «Оно более влиятельно, нежели вы полагаете. Нельзя в процессе Моро идти наперекор нации. Если ошибка вами допущена, ее надо исправить. Умейте слушать ропот Франции».
4: «Моро лично виноват передо мною», — ответил Наполеон. «А Францию и ее мнение представляю я. Только я».
6: «Моро тоже представитель Франции и не последний».
4: «Савари все уладит», — обещал Наполеон.
6: Повторным голосованием Моро был осужден на 2 года тюрьмы. Народ встретил мягкий приговор с таким удовольствием, которое было чересчур оскорбительно для Наполеона. Но больше всех был оскорблен приговором сам Моро. По-человечески генерал должен быть счастлив, зато политически он стал мертв. Кажется, что в этот момент Муро даже завидовал Кадудалю, приговоренному гильотине, который встретил приговор несусветной мужицкой бранью. Держаться в таком напряжении, готовя себя к эшафоту, и вдруг узнать, что все напрасно, это было нелегко, и Муро сразу обмяк. Но он выпрямился снова, когда понял, что в его оправдании не столько жалости к нему Наполеона, сколько страха перед народом, который сковал волю императора. Александрине он переслал записку. «Если было установлено, что я принимал участие в заговоре, меня следовало приговорить к смерти как вождя. Нет сомнений, что был приказ о моей смерти. Страх помешал судьям его осуществить». При свидании с Фуше он сказал, что оправдательным вердиктом его унизили. Из полководца сделали жалким капралом.
4: 2 года тюрьмы! Это наводит на мысль, что главные персоны пошли на гильотину, а всякая мелочь вроде меня будет доедать чечевицу. Но кто же во Франции поверит, что я, генерал Моро, был жучком-точильщиком, прогрызающим дырки в престоле Наполеона, где логика Фуше?
6: Так чего ж ты хотел, Моро?
4: Пулю! А мне дали сладкую булочку.
6: Еще во время процесса над Моро полиция схватила в Париже подозрительного человека с кинжалом и пистолетами.
4: «Будешь называть себя?» — спросил его Савари. «А почему бы и нет? Я драгун Бертуа. Приплыл с острова Сан-Доминго, чтобы убить Наполеона и спасти Моро».
6: «А что он тебе? Родственник?» Пожалуй, еще больше. Это он вынес меня на своих руках из пекла при Гогенлиндене, а я, простой солдат, хотел на своих руках вынести его из тюрьмы на свободу.
3: «Ты завтра умрешь», — предрек ему Савари.
6: «Ну и что? Я столько раз уже помирал».
2: Филадельфы действовали, кажется, из глубин подполья, и если бы приговор Муро оказался более суровым, империя Наполеона могла бы погибнуть на том рубеже, на каком она только что возникла. Французский историк писал, что тирания, которая могла пасть в тот день, продлилась еще 10 лет. И этот приговор, губивший Муро, не убивая его, приговорил к смерти целое поколение, которое отдало потом свои жизни на полях битв. Фуше, знаток психологии, при свидании с Наполеоном понял, что императора угнетает. Держать в заточении человека, к которому приковано внимание нации, противно и даже опасно. Наполеон стал бешеным от того, что Фуше так легко проник в его опасения. Он крикнул ему:
7: «Так что мне делать? Ехать в Тампль, отворить камеру и сказать Муро, чтобы возвращался на улицу Анжу?»
2: «А ведь придется», — ответил ему Фуше. Александрина уже смирилась с тем, что 2 года супружеской жизни перечеркнуты роком, когда в замке Орсе появились 2 негодяя, Симон Дюпле и Демаре, сказавшие:
7: «Тюрьму можно заменить пожизненным изгнанием».
8: «Как? Бросить Францию? Оставить здесь все?»
2: Ответ превосходил всякую меру приличия.
7: «Все, что у вас есть, мадам, покупает Фуше. Но вам следует написать письмо к Наполеону, в котором вы добровольно просите у него, как милости, замены тюрьмы изгнанием. Америка чудесна. Вам там будет хорошо».
2: Голова шла кругом. «Что делать? Как быть?»
8: «Нет, нет, нет!» —
2: отказывалась Александрина. И тогда к ней подсел ласковый Демаре.
9: «Напрасно упорствуете, мадам Моро», — сказал он угрожающим тоном, но вежливо. «Или вы желаете, чтобы с вашим мужем повторилась роковая случайность, как с этим Пишегрю? Вы, наверное, читали тогда в газетах, что Пишегрю отлично справился с помощью галстука».
2: «Много ли надо, чтобы запугать растерянную женщину?» В тот самый день, когда Жорж Кадудаль, отстранив палачей с ужасным воплем, сам бросился под нож гильотины, газета «Монитор» известила Францию, что генерал Моро обязан ехать в Америку и забыть дорогу на родину.
7: «Вполне счастлив только тот из моих недругов», — было сказано Наполеоном, «который скроется так, что я перестану подозревать о его существовании на нашей планете».
2: Фуше был подставной фигурой в скупке имущества Моро. Замок Орсе, полученный за женой в приданое, имение Гробуа, купленное на деньги тещи — все это по дешевке досталось императору. А капиталы Моро он конфисковал в пользу своего государства под видом погашения судебных издержек.
7: «Фуше!» — велел Наполеон. «Предупредите Моро, что он имеет право отплыть в Америку через Барселону. Расходы на путешествие в Испанию моя казна оплачивает, и Моро не получит от продажи имущества ни единого су, пока я не буду уверен, что его нога коснулась американского континента».
2: Жена с детьми и тещей собиралась выехать в Испанию позже. Моро отправился в дорогу один. Париж не провожал его, но возле заставы ему встретилась одинокая карета. Подле нее стояла скорбная мадам Рекамье.
8: «Разве я могла не проститься с тобой?»
2: «Не могла. Это наша последняя встреча». Жюльетта Рекамье всегда покорно сносила деспотию Бонапартов. Проводы Моро в изгнание — это первый и последний протест за всю ее долгую жизнь, выраженный столь открыто, без страха перед полицией. Но Рекамье осталась верна себе. Она не захлебнулась рыданиями. Она не цеплялась за колеса кареты Моро, как сделала бы другая любящая женщина. «Нет». Она спокойно вытерла слезы и вернулась к своему мужу, к своему привычному уюту, к своим поклонникам, к своим зеркалам, отражавшим ее красоту. Моро долгим взглядом проводил лакированную карету, спешащую в синеву вечернего Парижа. Еще одна страница жизни была безжалостно перевернута.
3: «Ну что ж, станем листать другие».
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дорогая радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад

0: веревки от Парижа до Москвы проведу.
1: Богатые люди снимали квартиры близ почтамтов, дабы скорее других узнавать самые свежие новости. А новостей было немало. Царь сообщал Лагарпу свое мнение о Наполеоне.
0: Завеса пала. Он сам лишил себя лучшей славы. Ныне это знаменитейший из тиранов, каких находим из истории.
1: Александру вторил граф Строганов, с удовольствием повторяя парижскую остроту.
0: Какое низкое падение! Из генерала Бонапарта превратиться в императора Наполеона!
1: Многие русские люди видели раньше в Бонапарте продолжателя дел революционной Франции.
0: Теперь он стал для них не только монархом, каких много в Европе. Он стал угнетателем соседних народов, опасным паразитом, живущим чужими соками. Изменилось отношение к нему. Изменилось оно и к Франции, из которой вынута душа революции. Александр просил при дворе не говорить ему более о великом человеке. Даже гений, служащий вульгарному честолюбию, достоин всеобщего порицания и только. Но почему лучшие люди, придя к власти, превращаются в закоренелых злодеев?
1: Я печалюсь от прискорбного вывода. Миру совсем не нужны Аттилы и Цезари. Народы лучше всего живут в те периоды истории, когда ими управляют жалкие посредственности, меньше всего озабоченные собственным величием. Бессмысленное убийство герцога Ингиенского встревожило русский кабинет, особенно царскую семью. Цесаревич Константин, всегда излишне шумливый, расшумелся и сейчас.
2: «Ингиенский приезжал в Петербург свататься к моей сестре, а в Аугсбурге мы с герцогом 4 дня без просыпу пили. Это злодейство непростительно!»
1: Румянцев спрашивал Константина.
0: «От того, что ваше высочество пили с несчастным герцогом, стоит ли России карать Францию оружием?»
1: Александр созвал совещание высших сановников империи. Иностранными делами ведал в ту пору польский аристократ Адам Чарторыжский, предупреждавший царя, что положение Польши под гнетом Пруссии становится уже невыносимо, а Наполеон, если вмешается в польские дела, то способен опередить Россию.
0: «Для этого, — отвечал царь, — Наполеону надо прежде побывать в Варшаве, а сие невозможно по причине расстояния от Парижа до Варшавы».
1: Чарторыжский открыл совещание, призывая заявить Парижу решительный протест по случаю убийства Ингиенского, а при дворе объявить траур.
0: «Россия, — сказал он, — вправе открыто вооружаться, и нет страны в Европе, которая бы осмелилась возразить ей. Полный же разрыв с Францией сделает нас солидарными с державами, желающими отмщения Франции».
1: Того же мнения придерживался и Кочубей.
0: «Да, — сказал он, — для нас разрыв с Францией не опасен, он даже полезен, ибо избавит от лишних забот, неизбежных в общении с государством, желающим стать выше других стран культурных».
1: Иное высказывал Николай Петрович Румянцев.
0: «В политике следует руководиться не личными страстями, а лишь выгодами государства. Касается ли убийство герцога до интересов России? Затронута ли этим событием честь русского человека? Не наблюдаю того».
1: Далее он продолжал в том же духе.
0: «Сознает ли русское правительство все последствия шага к войне, который собирается сделать? Идет ли оно на этот риск? Есть ли гарантия нашей безопасности от полного разрыва с Наполеоном?»
1: Возникло молчание. Александр спросил Румянцева.
0: «Что же ты предложишь моему кабинету?»
2: «Надеть траур и... смолчать», — ответил Румянцев.
1: Отозванием послов Париж и Петербург как бы обменялись гримасами недовольства. Однако Наполеон еще не планировал войну с Россией, зато Александр, как и многие русские люди, эту войну уже предчувствовал. Но создание коалиции для борьбы с Наполеоном задерживалось. Пруссия явно страшилась Франции. Вена, униженная Люневильским миром, хотела бы вернуть себе прежнее положение в Европе, но еще не залечила синяков, полученных в битвах за Италию и на Дунае. Александр часто убеждал австрийского посла.
0: «Вена должна быть готова. Россия на особом положении в Европе. Я могу хоть завтра закрыть на замок все границы, и со мною ничего не случится. Россию спасает дистанция между Рейном и Вислою, но с вами все иначе».
1: Вена кивала на Берлин.
2: «Мы ждем первого шага от Пруссии, хотя бы ее нейтралитета».
1: А Берлин кивал на Вену.
0: «Пусть в коалицию сначала вступит Австрия, а мы... подумаем».
1: Только осенью 1804 года русский кабинет уговорил Венский к подписанию оборонительной декларации.

0: Еще сложнее было договориться с упрямым Питтом, и граф Федор Ростопчин, пребывая уже в отставке, подал царю свой голос. «Россия всегда может спасти Англию, но Англия Россию никогда. Лондон из нас кровь выпустит, а Питт их не из сухих держав коалиции мокрых курей понаделает». Конечно, колониальная агрессия Англии на морях и в дальних странах была для человечества гораздо опаснее, нежели агрессия Франции на континенте. Но европейцы должны были прежде думать о своем наследственном доме, двери которого могли в любую ночь затрещать под ударами прикладов французских драбантов. Примерно так раскладывались козырные карты в политическом пасьянсе Петербурга, когда стало известно о вечном изгнании генерала Моро из пределов Франции. По газетам из Франкфурта узнали, что Моро принят в Мадриде с большими почестями. Фаворит королевы Годой заманивает его на испанскую службу. Но тут возник слух. Англия, нуждавшаяся в полководцах, желает переманить Моро на свою сторону. Александр встревожился. Он не любил Голенищева Кутузова и потому не упомянул о нем, перечисляя генералов, которым мог бы доверить русскую армию. «Багратион, Каменский, Бенниксон, Барклай, Буксгевден, ну и Михельсон с Корсаковым». Александр решил, что привлечение Моро на русскую службу было бы желательно, и сказал князю Черторышскому. «Сообразитесь поскорее с мнением нашего посла в Мадриде, барона Григория Строганова, как нам лучше завлечь генерала Моро под наши знамена?»
1: «Государь», — изумился Черторышский, — «призывом Моро вы ставите себя в весьма неловкое положение. Разве не известно вам о республиканских настроениях Моро?»
0: «Вот», — показал царь на графа Строганова, своего приятеля, «перед вами стоит человек, бравший Бастилию, но, призвав его к себе, не создал опасности для престола». Они забыли, что маршрут Петербург-Мадрид, даже для самых выносливых курьеров, всегда был самым длительным. Слово «республика» еще оставалось на почтовых штемпелях, клеймящих письма. Его не успели вытравить чеканов монетного двора, штампующих звонкую монету. Конечно, возник вопрос о цивильном листе. Наполеон должен был сказать, сколько он желает получать в год, как император.
1: «Столько же, сколько получал последний король».
0: Людовик XVI получал 25 миллионов. Но для Наполеона выписали цивильный лист на 30 миллионов. Луидоры были заменены наполеондорами в 6,5 граммов золота. Их чеканили уже с изображением императора. Когда актриса Жорж, восстав с его постели, просила осчастливить ее портретом, Наполеон расплатился с женщиной за любовь одним наполеондором, сказав:
1: «Вот, возьми. Говорят, что я здесь вышел похож».
0: Самозванцы всегда слишком торопливы в закреплении за собой власти, на которую они не имеют законных прав. Свою коронацию Наполеон желал осветить личным присутствием папы Пия VII. Историки рылись в архивах, дабы отыскать в прошлом подобные примеры. Сам Наполеон историков не терпел, полагая, что цезари способны судить только цезари. Для французов, считал он, достаточно помнить, что вся история Франции началась с 18-го Брюмера. Но пришлось погрузиться в потемки древней Европы, дабы извлечь оттуда короля Пипина Короткого, который был для французов столь же реален, как царь Горох для нас, русских. Пипин стал для Наполеона сущей находкой, ибо в 754 году он воспринял корону из рук папы Стефана III.
1: «Пий должен быть», — наказал Наполеон. «Если не приедет, я вытряхну его из Рима, как поросенка из мешка».
0: Папа приехал.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Париж готовился к неслыханному фарсу истории. Луи Давид по клеткам размечал на гигантском холсте проекцию будущей картины апофеоза под названием «Коронация». Элиза Бачиокки обещала выцарапать ему глаза. Каролину Мюрат трясло от ярости. Полина Боргезе сулила Давиду ночь любви. Сестры императора жаждали быть помещенными на первом плане картины. Для Наполеона искусство делалось ненужным, если не возвеличивало его. Он уже возлюбил тарелки с видами триумфальных арок. Ему не противно было доедать суп, под которым скрывалось изображение выигранных им битв с трупами убитых. Коронационное платье Жозефины император создавал по собственным эскизам, чтобы отразить на нем героическое бытие его славной эпохи.
1: Кружевам быть в виде античной колоннады, а спереди римские квадриги со вздыбленными лошадьми.
0: Даже покорная Жозефина на этот раз возмутилась.
1: Спереди? Так куда же заедет парадная колесница? Не хочу на платье и гренадеров, вышитых у подола.
0: Давид тоже получал деловые указания.
1: А чего это папа расселся у тебя в кресле? Не затем я звал его в Париж, чтобы он отдохнул. Если папе нечего делать, пусть он жестом благословляет меня с женою.
0: Париж был иллюминован. Всюду сияла буква «Н». Она же украшала кареты и эфесы бранного оружия. Над просцениями театров взвивались орлы императора, а золотые пчелы, символ власти Наполеона, уже были вшиты в ткань дворцовых ковров. Они порхали на кафтанах придворных. Коронация не обошлась без репетиций, а режиссером постановки был назначен художник Изабе, двойник императора. Каждый участник церемонии был представлен куклою из папье-маше. Игрушки и люди были расставлены Изабе на паркете Тюильри вроде шахматных фигурок. И Наполеон, скрестив на груди руки, пристально наблюдал, как передвигаются его маршалы, придворные, стацдамы и фрейлины. Засмеявшись, он сказал Мюрату:
1: «Представляю, что было бы в Нотр-Дам, окажись там теща Моро с его женою. Они бы устроили такой хоровод, что я с бедной Жозефиной остался бы стоять за папертью».
0: Коронация состоялась 2 декабря. Папа Пий VII и новоявленный Пипин Короткий в 10 часов утра выехали из Тюильри в собор. Был очень сильный мороз. Маршалы и сановники несли промерзлые регалии императорской власти. Скипетр, меч, икону Карла Великого. А бедный папа продрог так, что, наверное, проклинал историю Стефана III, имевшего глупость вручать корону разбойнику Пипину Короткому. Народ Франции оплатил это зрелище из своего кармана, выложив на коронацию 85 миллионов франков. Следовало как-то приличнее объяснить непредвиденные расходы, и сразу нашлись продажные ученые-экономисты, которые доказывали:
1: «Расходами на коронацию наш гениальный император дал внушительный толчок для процветания финансов и промышленности, что и отразится на благосостоянии всех французов».
0: Весною Наполеон прибыл в Милан, где короновался железной короной. Обруч этой короны был сделан из того мифического гвоздя, который якобы был заколочен в ступню Христа, когда его распинали на кресте библейские фарисеи. Однако Наполеон не довольствовался Ломбардией. Он сразу провозгласил себя королем всей Италии. Европе декретом было объявлено: «Королевская династия в Неаполе перестала править». С высоты Миланского престола Наполеон нецензурной бранью разругал неаполитанскую королеву Каролину, бежавшую от него на остров Сицилию. Вице-королем Италии был сделан его пасынок Евгений Багарне, и Жозефина, гордая за сына, плавала наверху блаженства. Потом супруги отъехали на поле битвы при Моренго, где принимали королевские почести. Вскоре Наполеон был неприятно удивлен, когда узнал, что Мадрид и, кажется, Лондон уже предлагают генералу Моро поступить на их службу. Наверное, Петербург тоже не замедлит прислать Моро подобные предложения. Наполеон приказал Талейрану:
1: «Пусть маркиз Бернонвиль, мой посол в Мадриде, как можно скорее выдворяет Моро за океан, в Америку!»
0: Моро в испанских тавернах пил водку агуардиенте, закусывал ее крестьянским супом пучеро. Жаркие бризы раскачивали над дверями бисерные плетенки. Ослепительно белые улицы Мадрида заполняли перестуки кастаньет в пальцах неприступных испанских гордячек. Моро наслаждался. Он позвал лакея:
3: «Еще водки и тарелку пучеро».
1: «Немного ли, сеньор?»
3: «Я из тюрьмы, приятель. Мне все простительно».
0: Маркиз Пьер Бернонвиль когда-то командовал гарнизоном на острове Бурбон, где знал Александрину Моро еще ребенком. И это давало ему право быть с Моро откровенным.
3: «Возня Наполеона с коронами, я чувствую, еще не скоро закончится. И лучше пережить это время за океаном. Там уже немало французов, с ними не будет скучно. Мне ждать попутного корабля в Кадиксе?»
1: «Нет, в Барселоне», — сказал посол.
3: «А почему не в Кадиксе?»
1: «Лучше из Барселоны», — ответил Бернонвиль.
0: Париж был отлично извещен о тех почестях, которые оказывали генералу испанцы. Молодой Стендаль записывал в дневнике:
1: «К
3: Когда утром Моро выходит на улицу в синем сюртуке, круглой шляпе и с трубкой в зубах, детишки бегут за ним и кричат: «Да здравствует Моро!» Губернаторы городов предлагали ему свои дома. Французская колония устраивала в честь Моро званые обеды, где он без хвастовства, но увлекательно рассказывал землякам о своих громких победах. Испанией правил тогда Мануэль Годой, безграмотный любовник испанской королевы, которую он иногда поколачивал. Из конюхов он стал премьер-министром и генералиссимусом. Этот очаровательный дуралей сулил Моро золотые горы в Мадриде, но Моро коробило при мысли, что он может быть в подчинении этого развратника. Ему не нравился и сугубо клирикальный дух королевского Эскуриала. Впрочем, от приема в английском посольстве Моро тоже отказался, сославшись на то, что не может принять приглашение, ибо его отечество находится в состоянии войны с Англией. Зато он побывал в русском посольстве, которое возглавлял образованный вельможа Строганов. До посла еще не дошли инструкции Петербурга. Он сам, по доброй воле, советовал Моро не забираться в Америку, а просить политического убежища в России. В этом предложении Строганова не было какой-либо политической подоплеки. Он просто по-человечески сочувствовал изгнаннику с семьей и маленькими детьми. «Благодарю», — отвечал Моро. «Ваши русские морозы я мог бы вынести. Но моя жена рождена в тропиках, дети растут болезненными. Вряд ли пойдет на пользу ваш климат».
0: Вскоре Бернанвиль начал уже настаивать на отъезде. По его словам, существует угроза, что Париж окажет давление на Мадрид, и тогда Годой способен на любую низость.
3: «Корабль, готовый плыть в Америку, настолько ветхий, что я вам, милый Моро, советую плыть без семьи».
0: Тещу с женой и детьми Моро оставил пока в Испании на попечении друзей.
3: Ночью уже миновали Гибралтар, вышли в океан. Вдали меркла полоска берега. Моро снял шляпу. «Прощай, Европа!» «И ты, Франция!»
0: Из кубрика матросов раздались звоны гитары, да более знакомый голос пропел старинную французскую песню.
3: «Друг, что осталось у короля, спроси! Орлеан, Нотр-Дам, Деклери, Божанси!»
0: На палубу вышел босой матрос с повязкой на голове, и Моро не верил своим глазам. Это был Виктор Лагари, генерал Рейнской армии, начальник его штаба.
4: «Лагари, неужели я вижу тебя, бродяга?»
0: Не выдержав радости встречи, Моро разрыдался.
3: «Не горюй», — утешал его Лагари. «Филадельфы не погибли. Революция продолжается, а республика не умирает».
0: В громадные паруса задувал опьяняющий ветер.
2: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: В корнеты за храбрость. Теперь, когда Наполеон стал наделять своих сестер и братьев коронами в Италии и Германии, Вена забила в барабаны. Дунайской армией командовал генерал Мак, примечательный умением танцевать. Не дождавшись подхода подольской армии, которую Михаил Илларионович Кутузов вел на помощь Австрии, Мак вломился в сытую Франконию, где жирная ветчина с крепким пивом пришлись австрийцам по вкусу. Мак нетерпеливо продвинулся к Ульму и здесь остановился, готовый встретить французов. Наполеон тем временем сводил в один кулак войска из Булони, из Ганновера, из Парижа. Форсированием Дуная он отрезал Мака от Вены, и Мак, умеющий танцевать, капитулировал. Ворчуны с презрением смотрели, как здоровущие парни складывают к их ногам оружие, бросают на землю свои опозоренные знамена. Дунайская армия, главная ударная сила Франца, перестала существовать. С боевым кличем «Заставим плакать венских дам!» французские колонны развернулись на Мюнхен. Был сентябрь 1805 года. Александр приехал в Брест. Адам Черторышский уехал вперед, в Пулавы, чтобы подготовить семью к приему высокого гостя. Однако царь не приехал, и в Пулавах пробудились лишь в 2 часа ночи. Картина, увиденная ими, была незабываема. Из лесу вышел старый еврей со свечкой, за ним лошаденка тащила бочку с водкой, а верхом на бочке сидел император всея Руси. Александр в оправдании себе сказал, что дороги в Польше ужасны. «Мой экипаж свернул все колеса на колдобинах. Проводники, присланные императором Францем, бросили меня в лесу. Хорошо, что мне попался этот еврей». Черторышский был человек умный. Он понимал, что появление царя при армии свяжет руки Кутузову, внесет разброд в штабах. Но Александр уже закусил у дела, гордясь своей предстоящей батальной храбростью. «После Петра Великого я буду первым русским царем, которого увидит русская армия на полях сражений». Кутузов вел подольскую армию форсированным маршем, достигнув скорости 50-60 верст в сутки. Конечно, все обозы растянулись кишкой, еды не было, многие солдаты шагали уже босиком. В Вене полководцев встретили вежливо, но без доверия. О том, что Наполеон в Баварии, Кутузов узнал от русского же посла, удравшего из Мюнхена. Франц настойчиво загонял русских в сторону Ульма, но лазутчики, хорошо оплачиваемые Кутузовым, известили его, что от армии Макка остались под Ульмом рожки да ножки. Теперь, после капитуляции Макка, русская армия из вспомогательной становилась главной. Австрийцы всюду сдавали позиции, не предупреждая об этом Кутузова, и мудрый старик видел, что фланги его усталой армии постоянно оголяются по вине союзников. Тайком от русских Франц пытался вступить в переговоры с Наполеоном о мире. Уже тогда этот Габсбург стал торговать дочкой Марии Луизы, предлагая ее в жены Евгению Багарне, чтобы породниться с Наполеоном. Однако Наполеону было еще не до свадеб. Он требовал от Франца удаления русской армии с полей битв. Таборский мост, ведущий к Вене, охранялся австрийцами князя Ауэрспейга. Кутузов, уверенный в обороне этого важного моста, лег спать сам, велел отдыхать и всей армии. Вечером к мосту подъехали на лошадях трое — принц Мюрат, маршал Лен и генерал Бельяр. Мюрат пылко рассуждал о красоте венских дам. Ауэрспейг воздал хвалу парижанкам. Когда же, спрашивается, еще и говорить о женщинах, как не в эти рыцарские времена? Ауэрспейг не сразу заметил, что через мост уже перебегают французы. «Взвод! Рота! Стойте!» — закричал он. «Это же нечестно!» Мюрат со смехом отодвинул Ауэрспейга с моста. Дорога на Вену была французам открыта. Кутузов щедро отсыпал золото в ладонь лазутчика, который первым известил его о позорной сдаче Таборского моста. Потом он вызвал князя Багратиона и обнял его как сына.
2: «Петруша, спаси армию! Благословляю на подвиг!»
1: Багратион увел разутых и раздетых солдат, готовых принять смерть, чтобы спасти отход всей армии. При Кутузове состоял зять, граф Федор Тизенгаузен, женатый на его дочери Лизе, будущей Хитрово. Кутузов сказал зятю:
3: «Ежели 10 живых вернется, и то ладно».
1: Багратион в битве при Шенграбене показал французам, на что способен он, русский генерал и его солдаты. Из свалки боя князь вывел самую малость израненных, окровавленных людей, и Кутузов, ожидавший полной гибели отряда, сказал:
3: «О потерях не спрашиваю. Ты жив, и слава богу».
1: Александр ожидал его в Ольмюце, где армия встретила царя столь холодно, что молодой самодержец был даже обескуражен. Он спросил, можно ли еще спасти Австрию.
3: «Можно», — ответил Кутузов. «Ради чего, я мыслю, должно объявить войну всенародную. Но венские габсбурги народа своего страшатся более, нежели противника».
1: Этого мнения Кутузова не отрицал и сам Франц.
4: «От Наполеона я могу спастись сдачей одной провинции, а вооружить мадьяр, галичан и чехов — все потерять. От моей великой империи останется горстка теплой золы».
1: Кутузов имел план уничтожения противника.
3: «Будь моя воля», — говорил он близким, «я бы отвел армию вплоть до Галиции, заманивая Наполеона как можно далее. И там, в Галиции, разметал бы я кости французские. Но при двух императорах где ж моя воля? Если, даст Бог, одержим викторию, слава Цезарям достанется, а нет, так они же меня в козла отпущения превратят. Того самого козла из Библии, коего евреи за грехи свои в пустыню выгнали».
1: Черторышский снова настаивал перед Александром, чтобы он покинул армию, не вмешиваясь в распоряжение Кутузова.
5: «Наконец, ваша драгоценная жизнь! Подумайте о ней!»
3: «Оставьте, князь Адам», — морщился император. «Все уже решено. Нас ожидает победа, и я буду счастлив услышать музыку битвы. Напротив, сам Кутузов нуждается во мне».
1: Наполеон был уведомлен о пренебрежении, с каким армия встретила Александра. И он сказал Савари:
3: «Мы его встретим погорячее. Поезжайте в ставку царя. От моего имени принесите Александру поздравления по случаю его прибытия к армии. Не суйте свой нос куда не следует. Молча можно узнать очень много, только слушая». «Мне смешно», — сказал Наполеон. «Представляю, как царь станет прицеливаться в меня через свою лорнетку, а мы разглядим этого бабника через жерло наших пушек».
1: Кавалергардский полк насчитывал 800 палашей, из них 2 палаша покоились в ножнах будущих декабристов — Михаила Лунина и Михаила Орлова, начинавших службу эстандарт-юнкерами. Лунин был слишком непоседлив, чересчур самостоятелен. Однажды исчез на всю ночь, вернувшись под утро.
4: «Где пропадал Мишель?» — спросил его Орлов.
3: «Ездил в лагерь к Наполеону. Палаш испытать хотелось. Наскочил на одного. Рублю спереди, звенит кираса. Вижу, еще молод. Усы черным воском намазаны. Меня испугался, повернул. Рублю сзади. Только искры летят. Со спины тоже кираса».
1: Лунин бросил перед Орловым косу, похожую на крысиный хвост.
3: «Вот и весь мой трофей. Отрубил ее».
1: Неприятная новость. Французы имели двойные кирасы, а русские не были бронированы даже спереди. Генерал Савари, прибывший с поздравлениями, выглядел пристыженно жалко, словно нищий, угодивший на чужую веселую свадьбу. В свите царя все ликовали, заранее празднуя победу, а Савари, не стыдясь, жаловался на всеобщее уныние, охватившее войска Наполеона при виде столь могучей русской армии. Это странное поведение Савари было тщательно продумано Наполеоном, дабы ввести русских в заблуждение. Александр с Францем не лишили Кутузова звания командующего, но командовать решили сами. Открывался роковой день Аустерлица. Наполеон со свитой встретил этот день на возвышенности у деревни Шлапанец. Под ним лежала внизу громадная долина, затянутая туманом, а наверху было уже светло от восходящего солнца. Император видел перед собой Працинские высоты. Ключ к победе. Рыбные пруды южнее Аустерлица были затянуты тонким ледком. В тумане император разглядел интервал, незаполненный войсками противника, и спросил Бертье:
3: «Кто по диспозиции обязан стоять тут?»
4: «Австрийцы корпуса князя Лихтенштейна».
3: «Но князь опаздывает».
6: Здесь встанем мы».
1: Французы, спустившись в туманную долину, заполнили трагическую пустоту посреди русских войск. Они заняли место их союзников. Князь Лихтенштейн, между тем, уводил кавалерию не на север, где его ждали, а в другую сторону, на юг, попутно разрезав русскую колонну Ланжерона.
7: «Куда прешься, сволочь? Назад!» — орали русские.
1: Возникла неразбериха. Ланжерон скомандовал ломить напролом вперед, отчего русские рассекли колонну князя Лихтенштейна.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Солнце всходило. Наполеон видел, как туман медленно сползал к низу, обнажая холмы и процинские высоты, при виде которых его маршалы стали волноваться.
6: «Не пора ли нам, сир, влезать на Процин?»
1: Но император ожидал, что русские сами спустятся в долину, ибо через шпионов знал о дурной диспозиции противников.
6: «Подождем еще», — каждый раз отвечал он.
1: Александр прискакал на процинские высоты.
8: «Михаил Илларионович, отчего не сошли с места?»
7: «Жду, когда соберутся все колонны.
8: Мы не в Петербурге на Марсовом поле, чтобы ждать их».
7: «Потому и не спешу, что мы не в Петербурге».
1: Александр волей монарха столкнул армию с высот.
8: «В атаку теперь!» — взывали маршалы к Наполеону.
6: «Атаку позволю, когда ошибка неприятеля станет уже неисправима. Ждем, пока русские не скатились к прудам».
1: Фронтальным ударом всей массы войск он прорвал центр. Спасти положение было уже нельзя. Его можно было только исправить скорейшим подходом резерва Буксгевдена. Но русские генералы напрасно взывали к его совести, к его благоразумию. Буксгевден поклялся не сойти с места.
7: «Стоять тут мне предписано диспозицией свыше!»
1: Через полчаса князь Черторышский видел этого дурака, бегущим впереди своих разбитых войск. Буксгевден плакал.
9: «Меня предали! Спасайте жизнь императора!»
1: Цесаревич Константин вел батальоны гвардии, и, наконец, перед ним выросли войска, которым он обрадовался.
6: «А! Князь Лихтенштейн уже занял свое место!»
1: Но первые же ядра, пущенные в его сторону, доказали ему обратное. Со всех сторон обнаруживались новые массы французской кавалерии. Пехота Наполеона двигалась бегом, разбрасывая отряды русских и без того разбросанные. Цесаревич послал против конницы Келлермана своих залихватских улан, которые отчаянно врубились во врага. Они опрокинули его словно худой забор, размяли копытами французскую пехоту, и артиллерия Наполеона, чтобы хоть как-то спасти положение, стала калечить ядрами всех подряд. И своих, и чужих. То отбегая назад, то возвращаясь, не боясь штыковых ударов, русские вносили в сумятицу Аустерлица ожесточение, какого еще не встречали французы, приученные расчленять противника, чтобы добивать бегущего. Но русские, напротив, даже разрозненные, магически соединялись воедино, снова и снова образуя плотную монолитную массу. Гвардейская пехота опрокинула ряды Вандама, но была окружена дивизией Риво. Конная гвардия, выручая свою пехоту, пошла на прорыв. Она опять смяла Вандама. Она рассекла дивизию Риво, как топор сырое полено. И Наполеон, стоя на холме, вдруг увидел бегущих французов, а перед ним, перед великим полководцем, уже мелькали нарядные мундиры русской конной гвардии.
8: «Бертье, что это значит?» — отшатнулся он.
6: «Раб! Раб! Раб!» — кричал Бертье.
8: «Что вы торчите, как истукан? Отбросьте их! Отбросьте! Сразу же!»
1: Под натиском свежих колонн раппа конногвардейцы отвернули. Соединяясь с гусарами, за ними отошла и гвардейская пехота, уже избитая, запыхавшаяся, с погнутыми штыками. За Раузницким ручьем была видна плотная стенка французской инфантерии, а русские батареи, оставленные в окружении, стали последними оазисами сопротивления. Канониры дрались уже на пушках, и на своих пушках они доблестно умирали.
9: «Вот это каша!» —
1: сказал Константин в полнейшем обалдении.
9: «Но кто заварил эту кашу?»
1: Именно в этот момент подошли кавалергарды. Гладко выбритые, еще не тронутые боем, они сидели в седлах поверх новеньких бархатных чепраков, расшитых золотом. На лошадиных мордах нервно и возбуждающе позвякивали цепи мундштуков. Лунин подвыдернул палаш из ножен, сказал Орлову:
7: «Ну, Мишель,
8: Не пришло ли время нам умирать?»
1: Цесаревич вцепился в поводья князя Репнина.
8: «Видишь, какая кутерьма? Спаси гвардию, ее честь!»
1: Репнин приподнялся в стременах, крикнув:
10: «Кавалергардия! Рысь! В галоп! Марш!»
1: Кавалергарды держались в седлах прямо, как скульптурные изваяния, похожие на кентавров, слившихся с лошадьми воедино. Длинные палаши, опущенные к ногам, жутко отсвечивали холодной синевой. Впереди скакал князь Репнин, воздев над собой руку, сверкающую от перстней, чтобы даже в задних рядах все видели: «Он впереди! Он с нами! Он уже не свернет с пути!» Перед ними, еще юношами, возникала громадная лава враждебной конницы, и лава быстро надвигалась на кавалергардов, которые еще издали слышали, как упоенно кричат французы:
8: «Смерть! Заставим плакать русских дам!»
1: Для Наполеона сходило солнце Аустерлица. Трубачам велено было исполнить апель, музыкальный призыв к живым: «Вернитесь!» Но лишь одиночки откликнулись на эти рулады золотых и серебряных горнов. Остальные все полегли в неравной битве, были изранены. Зато честь русской гвардии кавалергардами была спасена. Ее знамена сохранились в святости. На печальные звуки апеля собирались поодиночке. Их мотало в седлах от раны непомерной усталости. Среди уцелевших был и Лунин, сказавший Орлову, что его брат Никита пал в этой атаке.
11: «Он умер тихо, как ребенок. Ему было 15 лет. Теперь мне жить за него и за себя».
1: Французы остановились на другом берегу Раузницкого ручья, наблюдая за сценой русского апеля. Скорым шагом подошла пехота маршала Бернадота, который почему-то не стал преследовать русских. Противников разделяло шагов 100, не больше. Между ними струился ручей. Багратион уже вступил в командование арьергардом, чтобы прикрыть отход русской армии. Сумерки покрывали поле битвы, которое Наполеон именовал полем чести. Где-то еще постреливали. Со стороны прудов доносило треск хрупкого льда. Там еще погибали тонущие. Ночь положила предел всему. Стало тихо. Вот тогда Кутузов заплакал. На его глазах погиб зять, граф Федор Тизенгаузен. Перехватив знамя, он повел в штыки на французов гренадеров малороссийского полка и пал.
12: «Простите», — сказал старик, — «не плакал раньше, пока был генералом вашим. А сейчас перед вами плачет отец, слезами омывая горькое вдовство своей доченьки Лизы».
1: Кутузов достал из дорожного портфеля два креста — Георгиевский и Марии Терезии.
12: «Бедный зять не успел даже поносить их. Так бросьте ордена в могилу его. Бросьте и засыпьте».
1: Адам Черторышский с трудом отыскал императора в каком-то деревенском сарае. Александр лежал на соломе. Возле него хлопотал лейб-медик Виллис. Он сказал князю, что переход от самообольщения к полному отчаянию оказался слишком резким. У императора развелась диарея.
12: «И нет капли вина, чтобы изготовить глинтвейн».
1: Черторышский тронул коня в австрийскую ставку, но там гофмаршал Ламберти замахал на него руками.
13: «Мой император спит, и какое вино? Завтра меня спросят, куда делась бутылка, что я тогда отвечу?»
1: «А как здоровье вашего кесаря?»
13: «Прекрасное. Это вашему плохо, а наш великий кесарь уже привык к поражениям от Наполеона, и он спит, как невинный младенец. Парламентеры уже посланы им для мира».
1: Наполеон в эту же ночь принял князя Лихтенштейна, молившего о мире для Австрии. Выслушав его, Наполеон сказал:
13: «Главное условие — удаление русских войск».
1: Небеса после битвы при Аустерлице излили на мертвых дожди, потом закрутилась снежная метель. Наполеон требовал, чтобы Моравия и Венгрия были немедленно освобождены от русского постоя. Александра снова, в какой уже раз, навестил генерал Савари, заявляя царю, что Наполеон мечтает о личной с ним встрече, а переговоры с одним лишь францем не кажутся ему основательными. Александр отказал ему.
13: «Участие в переговорах России будет означать причастность России даже к капитуляции армии Мака при Ульме, даже к сдаче Вены на милость победителя. Нет, пусть ваш император с австрийским договариваются о мире без меня».
1: За эти дни он поумнел и ожесточился.
13: Вся русская армия была осыпана наказаниями. Отступивших генералов ставили под солдатский ранец. Со шпаг офицеров безжалостно рвали темляки, лишая их чести. Дезертирам прибавили 5 лет службы. В газетах России открыто публиковали имена тех офицеров, что заблудились в лесу или отсиживались в обозах. За свое оскорбленное самолюбие царь отыгрался и на Кутузове. Наградив его орденом, он послал полководца в Киев губернатором. Лунин и Орлов получили первые в жизни ордена для ношения их на шпагах. Царь запомнил Орлова.
14: «Эстандарт-юнкер, за храбрость в корнеты!»
13: Вечером кавалергарды распивали в шатре шампанское. К ним зашел и граф Павел Строганов, бывший якобинец.
14: «Надеюсь, — сказал он, — эта свалка при Аустерлице излечит нашего государя от высокого мнения о своих способностях». «Мы все ублюдки Екатерины Великой», — Строганов выразился намного грубее, «воспитанные ею на бесконечных победах, отчего и стали слишком самоуверенны. Но сейчас речь идет уже не о сохранении политического равновесия Европы. Пора задуматься о сохранности нашего государства».
13: Орлов сказал, что его не покидает неприятное ощущение. На полях Моравии русские проливали кровь за грехи Габсбургов. Александр озабочен и судьбой прусских Гогенцоллернов.
14: «Есть еще и интересы Англии», — напомнил Строганов.
13: Денщик втащил в шатер ящик с шампанским.
14: «А мне, — сознался Лунин, — не избавить свою память от этого вопля французов. Заставим плакать русских дам».
13: «Очевидно», — сказал Лунин, открывая бутылку, — «Аустерлиц выгоден для нас при Наполеоне так же, как была выгодна и Нарва при Карле XII.
14: Именно поражение под Нарвой привело Россию к ошеломляющей виктории у Полтавы».
13: Александр вызвал к себе графа Строганова.
14: «Граф, кстати, о Лондоне. Вы поедете туда».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: Враг у ворот России. Булонская армия, устрашившая в свое время Англию, была изрядно потрепана под Аустерлицем, а угроза ее высадки на островах отпала теперь сама по себе. Когда Россия отмывала кровь со своих ран, Англия предавалась безумному веселью. Она потеряла Нельсона, зато выиграла битву при Трафальгаре. Питта потрясло разрушение коалиции, но жертвы европейцев никак не вписывались в общую калькуляцию английских убытков. Он цинично доказывал в парламенте, что великому королевству нет дела до людских потерь на континенте. «Мы бережем каждую каплю британской крови, но русские могут проливать ее ведрами. За это мы платим царю нашей устойчивой валютой. Кровопролитие же в войнах нормально, как и расплата деньгами в коммерческих оборотах». Напрасно Вена с Петербургом просили его хотя бы о диверсии на берегах Нормандии, дабы отвлечь внимание Наполеона от Баварии и Моравии. Питт отвечал, что для этого Англия не обладает ни силами, ни средствами. Это была наглейшая ложь. Когда в Европе решались судьбы государств и народов, Англия готовила эскадры для нападения на Египет, воевала в Буэнос-Айресе, высаживала десанты в устье Ла-Платы, колонизаторы продвигались вглубь Индии, уничтожая беззащитные племена. На это у Англии всегда хватало и сил, и денег. Однако Аустерлиц омрачил разум Питта, хотя перед смертью он напророчил удачно. «Можете теперь убрать все карты Европы. Европы нет, она стала сплошной Францией». Граф Семен Воронцов, русский посол, остался почти равнодушен к Аустерлицу, зато вместе с англичанами ликовал по случаю победы при Трафальгаре. Его поведение еще раз доказывало непреложную истину. Как бы ни был хорош дипломат, но зачастую его патриотизм невольно разрушается долгим пребыванием в чужой стране, среди чужого народа. Строганов прибыл в ранге полномочного и чрезвычайного министра. Английское общество он заверял, что Аустерлиц все же явился моральной победой, за которой последуют необходимые перемены в русских настроениях. Высоко оценивая былые заслуги Воронцова, Строганов дал ему как дипломату блистательную характеристику, заключив ее оглушительным выводом для Петербурга. «Убрать немедленно его из Лондона. В новом времени, в новых условиях он вреден для России». Присылкою бумаг из Лондона граф Попо поставил Адама Черторышского в неловкое положение. Излагая суть политики в Лондоне, Строганов на том же листе высказал сомнения в подлинности благородных намерений царя. Якобинское бунтарство еще не покинуло этого человека, и он писал, что если государь теперь же не свяжет свое имя с раскрепощением крестьян, со всеобщим народным образованием в России, если от коллегиальности решений он приступит к самодержавному произволу, тогда он, полномочный посол и товарищ министра внутренних дел, вынужден удалиться от зла, а чтобы оставаться полезным Отечеству, он изберет для себя службу добровольцем в армии, пусть даже солдатом. Это был крик гражданской скорби истинного патриота. Впрочем, дни самого Черторышского тоже были сочтены. Вместо друзей либеральной младости императора после Аустерлица окружали сатрапы, а главной обезьяной в его самодержавном зверинце становился граф Аракчеев. Однако неуверенность Александра в самом себе заставила его решиться на созыв нового совещания. Черторышский открыл его речью, составленной добротно, политически грамотно. Он предупредил сановников империи, что экспансия Наполеона в Европе все расширяется. «Под угрозой уже Балканы, южные пределы России под страхом нашествия Турции, которое подначиваемо к войне из Парижа, небезопасные наши владения на Черном море. С другой же стороны, — заключил Адам Черторышский, — великая держава не может оставаться безучастной к делам Европы». Кочубей был за то, чтобы оставить войска в Европе, уповая на союз с Англией. А князь Куракин спросил его. «Виктор Павлович, ежели ты решил воевать с Францией, так вестима Россия к тому еще не готова». «А когда она, князь, была готова?» — возразил Кочубей. «Не было еще случая, чтобы Россия была к войне готова, однако это не мешает ей всегда войны выигрывать». Александр Борисович, князь Куракин, был, как всегда, осыпан бриллиантами, отчего со времен Екатерины прозывался в обществе «бриллиантовым». Когда совещание грозило обратиться в перебранку, он вдруг заговорил продуманно.
2: «Сразу похерим всю эту коалицию. Австрия из игры выбыла надолго и как бы не стала союзна Франции. Аустерлиц, ослабив Австрию, несомненно усилил Пруссию, но кидаться в дружбу с Берлином нет смысла, ибо король прусский уже запуган Бонапартием окаянным до трепета в суставах коленных. Кто же остается?» «Англия?» — хмыкнул Куракин. «Но мы, русские, не нужны Лондону, ежели будем заняты едино собственным бережением. Наша мощь, наш солдат, наша кровь нужны Лондону лишь в том случае, ежели мы опять в Европу полезем. Тогда да, Англия будет нам союзна, ибо война в Европе позволяет Англии выгоды обретать».
1: Александр спросил, к чему он клонит.
2: «А вот к чему. Ежели мы в стороне останемся, тогда Европа, о нашем могуществе извещенная, сама перед нами заискивать станет. И не мы от других, а другие от нас будут зависимы. Быть того не может, — сказал Куракин, — чтобы Англия объявила нам войну только за то, что мы не желаем более воевать с Францией. Это химеры!»
1: Александр заметил, не хватит ли екатеринствовать. Куракин просверкал в ответ массою бриллиантов.
2: «Ваше Величество, я не екатеринствую. Я токмо сужу о выгодах государства российского. Сейчас одна лишь Франция способна угрожать нам. Сделать Бонапартия согласливым можно в согласии с ним союзным. Ежели Англия не принудит нас к войне с Францией, так и Франция никогда не заставит нас воевать с англичанами. Опять-таки химеры!»
1: Кочубей сказал, что союз с Францией невозможен, ибо интересы России и Франции все равно пересекутся.
2: «Что и станет поводом к новой войне между нами».
3: «Конечно, пересекутся», — не спорил Куракин.
2: «Но пересекутся-то не сегодня же. А за время передышки мы успеем подготовить Россию к войне решающей, и тогда еще поглядим».
1: Александр ответил Куракину, что его точка зрения меняет всю политику кабинета, и принять ее нельзя.
2: Но старый князь, дипломат екатерининской школы, смотрел дальше своего императора и оказался прав.
1: В конце совещания Александр, явно смущаясь, сказал, что брат его жены, принц Карл Баденский, венчается в Париже со Стефанией Богарне, из чего следует неизбежный вывод. Старинный дом Романовых невольно оказывается родственным династии Бонапартов.
2: «Но это не окажет влияния на политику моего кабинета», сказал царь в конце, и сказал он это твердо. Далее события следовали стремительно. Наполеон из немецких княжеств на правом берегу Рейна образовал мощное сцепление государств – Рейнский союз, объявив себя протектором союза. Франц Габсбург был вынужден после этого сложить с себя титул германского императора, ибо в Германии он перестал быть хозяином. И сохранил за собой титул лишь императора Австрии.
1: Далмацию со славянским населением Наполеон подчинил итальянскому королевству, а королем был сам. Наконец, из Берлина последовал крик отчаяния. Это прусский король, изнывая от страха перед Францией, потребовал от той же Франции разоружиться и распустить Рейнскую конфедерацию. Наполеон велел отсчитать 24 тысячи франков.
2: «Почему так мало?» — изумился секретарь Бурьен. «Вполне хватит, чтобы раздавить лягушек в Берлине».
1: Этих денег хватило. Двумя ударами, под Йеной и Ауэрштеттом, всего за 8 дней полностью было уничтожено мнимое могущество Пруссии, укрывшейся за ватными бастионами прошлой славы Фридриха Великого. Берлин жил еще в неведении о разгроме армии, и добрый булочник Михель наивно рассуждал перед добрым колбасником Фрицем.
2: «Как твоя дочка Гретхен? Наверное, ее жених загулял в Париже. Уж он-то привезет ей вкусных конфет».
1: В их беседу вмешался почтальон Клаус.
4: «Вчера у гальских ворот я видел солдат, все в зеленом. Оборваны, грязнули страшные, воняет от них псиной».
2: «В зеленом? И грязные? Так это же русские».
4: «Но они разорались по-французски».
2: «И что? Все русские офицеры знают французский».
1: Вдруг на безлюдной Фридрихштрассе показался странный человек. Холщовые штаны в дырках, черные от грязи. От обуви остались одни ошметки. Длинная сабля волочилась по земле фута на два за ним. Он держал под локтем громадную буханищу хлеба, которым и кормил своего чистого пуделя, преданно не спускавшего с него глаз. Но не это, а другое поразило берлинцев. Странный человек курил трубку.
4: «Смотрите, смотрите! Он курит на улице и ничего не боится! Откуда он такой взялся? Куда смотрит полиция?»
1: На шапке этого человека вместо кокарды красовалась большущая ложка. Скоро приметили еще странных людей, и все они с ложками. На берлинцев они не обращали никакого внимания, и, войдя в парк, сразу начинали ломать ветки для строительства шалашей. Улица заполняла множество людей. Все курящие, все с собаками, все с ложками. Некоторые тащили на штыках булки, возле их поясов болтались задавленные гуси и курицы. Наконец, один старик-немец догадался.
5: «Добрые берлинцы! Это же они! Французы!»
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Раздался страшный бой французских барабанов. От грохота звенели стекла в окнах мещан. Это от Темпельгофа двинулась в улицы Берлина зловещая толпа в громадных медвежьих шапках. Все загорелые, все босые, а длинные черные бороды свисали до пояса. Каждый из них тащил на плече громадную секиру, какими пользуются мясники при разделке мясных туш. Немцы приняли их за палачей Наполеона, но это были саперы. За ними ехал на лошади красивый офицер, разряженный как петух, и жонглировал длинным штоком, украшенным рубинами и стразами. Тамбур-мажор! Берлинцы ошалели совсем.
5: «Как эти поганые оборванцы, давно не стриженные, давно не мытые, с псами и ложками, могли победить наших могучих героев с исправно напудренными буклями?»
1: Наполеон остановился в Сан-Суси. К его ногам маршалы побросали 340 знамен армии Пруссии, а Даву сказал:
4: «Разве это знамена? Теперь это тряпки».
1: Наполеон принял за ужином старейшего генерал-фельдмаршала Вильгарда Меллендорфа и был с ним очень любезен.
4: «Я счастлив видеть у себя героя времен Фридриха Великого. Сколько же вам лет, господин фельдмаршал?»
6: 82 года. Не пора ли в отставку? Скажите, сир, от кого мне теперь получать пенсию на старость? От своего короля и от вашего французского величества?»
1: Наполеон со смехом потом рассказывал:
4: «Странный народ эти прусские генералы. Я их разбил, я их уничтожил, опозорил, а они не стыдятся клянчить у меня пенсии. Один дурак, раненый в задницу при бегстве от Йены, пожелал даже стать кавалером почетного легиона».
1: Наполеон смеялся напрасно. В 1814 году его же генералы, разбитые русской армией, просили для себя орденов у Александра, который справедливо ответил, что Россия еще не завела орденов для награждения побежденных. В покоях Сан-Суси Наполеон подписал знаменитый декрет о континентальной блокаде, чтобы ни одна из стран Европы не смела торговать с Англией. В хорошем настроении он утверждал:
4: «В политике нет преступлений. Есть только ошибки. Для нас не будет ошибкой, если, взяв Берлин, мы возьмем и Варшаву, которая является ныне провинцией Пруссии».
1: Положение в Польше было тогда архисумбурным. В канун Аустерлица на базарах Варшавы торговки овощами говорили пруссакам:
4: «А вот придут русские, мы вас прогоним».
1: Теперь, когда Наполеон был в Берлине, они говорили русским:
4: «Вот придут французы, вы сами убежите».
1: Наполеон призвал Мюрата, Ожеро, Ланна, Даву.
4: «Поляки — мелочь», — заявил он. «Польша — труп, смердящий на пороге России. И мы попробуем гальванизировать его ради наших великих целей. Седлайте коней. Я догоню вас на марше, Мюрат», — обратился он к Шурину. «Ты, как знаток женщин, приготовь для меня в Варшаве молоденькую даму, обязательно знатного рода. К моему приезду устрани все предварительные затруднения, ибо у меня нет времени на уговоры женщин. На всякий случай, Мюрат, вот тебе футляр. Откроешь его перед избранной тобой дамой моего сердца».
1: В футляре лежала драгоценнейшая парюра из бриллиантов, которая украсит голову очаровательной пани Валевской. Поляки обманывались в своих надеждах. Наполеон меньше всего думал об их независимости.
4: «Мне нужен в Польше лагерь, а не политический форум», — писал он.
3: Я не намерен плодить лишних якобинцев и разводить новые очаги республиканства. Я желаю видеть в поляках дисциплинированную силу, которой и стану меблировать поля своих сражений».
1: Осенью 1806 года поляки впервые услышали на своей земле гневные окрики французских патрулей.
3: «Кто идет?»
1: Когда кавалерия Мюрата застряла в непролазной грязище, он с бранью учинил выговор генералу Яну Домбровскому.
3: «Как ты смеешь это болото называть отчизной?»
1: Презрение к Польше, высказанное Наполеоном, уже определилось. Но поляки были так рады избавиться от гнета Пруссии, что они радостно встречали французов. Маршал Даву был озабочен, чем накормить своих голодных солдат.
3: «Несчастная страна! В ней нет даже хлеба!»
1: Французы твердо запомнили диалоги с поляками.
3: «Хлеба, матка, хлеба!»
1: — требовали они.
3: «Нема хлеба!» — следовал горький ответ. «Вода, вода!»
1: «Зараз, зараз!» — сейчас соглашались поляки. Даву раскрыл свою душу перед Мюратом.
3: «Послушай, если ты стал великим герцогом у немцев, а Луи Бонапарта сделали королем в Голландии, почему бы мне, а я не хуже вас, не стать королем у поляков?» «Попробуй, но ты не выберешься из грязи».
1: Граф Иосиф Понятовский, племянник последнего польского короля, имел больше всех других прав на престол. И Даву, заподозрив в нем соперника, стал покрикивать на него.
3: «Почему лакеи в Польше, открывающие гостям ворота, носят на плечах эполеты, какие у маршалов Франции?»
1: «Мои лакеи носили такие же эполеты еще задолго до того времени, когда их надели маршалы Наполеона. Мне желательно знать другое. Почему ваш маршал Ней в таких чудесных эполетах грабит подряд всех поляков в провинции?»
3: Грабеж начался сразу же. Мортье требовал от поляков 200 талеров в день, генерал Вандам 300 талеров, Иероним Бонапарт, брат императора, требовал для себя 400 талеров.
1: Однако польская аристократия еще не унывала. Для французов продавали в Варшаве мороженое. Графиня Тышкевич, сестра Понятовского, сидела в киоске Абукир в память египетской экспедиции Наполеона, а графиня Потоцкая, румяная как заря, отпускала порции в киоске под названием Аустерлиц. Наполеон принял депутацию панов от Варшавы, заложив руки в карманы. Речь он начал словами о необходимости провианта для его армии, а закончил ее очень странным выражением.
3: «Все это пустяки. У меня французы

0: сопротивлялась не дольше, нежели маг под ульмом, увлек в романтику флирта всех французов без исключения. Мюрат оказался самым пылким из кавалеров, и он доказал это, взламывая ночью топором двери спальни графини Потоцкой, усталой за день от продажи мороженого. В эту осень Варшава стала центром вселенной. Сюда на поклон новому божеству съезжались короли, герцоги, принцы, политики всего мира. Толеран, чем-то озабоченный, едва цедил слова через зубы. Однажды Потоцкая слышала, как он окликнул Бертье вопросом. «Не слишком ли мы далеко забрались, Бертье?» «Почему вы спросили меня об этом?» «Потому, Бертье, что вы умнее других». Серые осенние дожди шумели за окнами дворцов. Толеран постукивал по столу вчетверо сложенной бумагой. «Я имею известие большой важности. Наш император еще не знает, что русский кабинет объявил нам войну». Наполеон встретил это известие спокойно. «Александр — глупый заяц, в голову которого попала дробинка, и он теперь бежит прямо на охотника, заряжающего ружье свежей дробью. Пук! И нет зайчика!» Тадеуш Костюшка проживал тогда в Париже. И как ни пытался Наполеон вовлечь его в свои авантюры, патриот отверг все его посулы. «Это тиран», — говорил Костюшка об императоре. «Наполеон думает только о себе, ему ненавистны не только народы, но и самый дух их независимости. Дураками будут те поляки, что сунутся в его вербовочные конторы». Адам Черторыжский доложил об этом Александру. «Костюшка прозорлив, но я, государь, прозорлив тоже. Теперь, когда военные распри вовлекли в политику и Польшу, я, природный поляк, не смею более заведовать иностранными делами русского государства. А ведь случилось-то страшное. Наполеон, как проблеск молнии, пронзил Европу и объявился вдруг стоящим у ворот России. Было от чего растеряться. Подобный тем бичам, кои насылаются на людей гневом небесным, он промчался среди ошеломленных народов, сокрушая тропы, уничтожая города, одинаково свирепствуя в дворцах и хижинах против сильных и против слабых», — писал тогда современник. Писал не жалкий обыватель, генерал.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение слушайте 1 января в это же время.

0: Дневная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Противостояние. Императорские орлы, штандарты гвардии Наполеона, уже раскинули позлощенные крылья возле русских границ. Кутузов был лишен доверия, о нем даже не поминали, дабы не вызвать неудовольствия царя. Но среди военных все понимали. При скорости маршей Наполеона нашествие угрожает Вильно или Смоленску. Эти главные стратегические направления могли вывести французов сразу к Петербургу или сразу к Москве. Следовало упредить удары врага. Александр метался. «Именно сейчас мне не хватает генерала Муро. Сумев противостоять гению Суворова, он, знающий Наполеона, как...»

0: никто способен противостоять его наглости.
1: Главнокомандующего не было, а война уже началась. Два русских корпуса перешли границу возле Гродно. Одним командовал Леонтий Бенниксон, уроженец Ганновера. Вторым — Федор Буксгерден, уроженец острова Эзель. Генералы были единодушны в одном — в неисправимо лютой ненависти, какую они издавна испытывали друг к другу. К ним присоединился и прусский корпус генерала Антона Листока.
0: «Со мною, — сообщил Листок, — 14 тысяч штыков. Это все, что я мог выцарапать у своего короля».
1: О том, что Бенниксен с Буксгерденом грызутся над славой, как собаки над мозговой косточкой, Петербург был подробно извещаем от графа Петра Александровича Толстого, посланного на войну ради их укрощения. Толстой докладывал, что генералы распустили треть армии, их солдаты, сытости не знавшие, копают на полях гнилую и мерзлую картошку. «Давно льют дожди, а дороги гибель. Если не хочешь утонуть на дороге, сворачивай с нее в сторону». Александр был явно растерян, но имени Кутузова не вспоминал.
0: «Что нам делать? Где я найду командующего? Как можно открывать войну, уповая на двух обормотов?»
1: Ему подсказали Михаила Каменского, воевавшего еще под началом Потемкина и Суворова. 56 лет подряд он отстаивал репутацию лучшего полководца России. Одна беда с ним.
2: «Ваша бабушка, — сказали царю, — блаженной памяти Екатерина Великая, — всегда изволили считать Каменского умешенным».
1: Каменский стал главнокомандующим. 3 недели он тащился до Вильны, потом из кареты пересел в дровни, поволокся по грязи дальше, разглядывая солдат, копавших на полях картошку. Прибыв на войну, Каменский доложил в Петербург, что совсем ослеп, в Пруссии не бывал, городов ее не знает, немецкого языка тоже. Что делать? Наполеон, прибыв к армии, был озадачен.
0: «Бертье, кто же такой Каменский?»
1: «Называет себя соратником Суворова».
2: «Тогда, Бертье, с ним надо быть осторожнее».
1: «Подумаем, читатель. Человек 56 лет выковывал свою репутацию для пантеона бессмертных, а командовал армией всего 7 дней. За 1 неделю Каменский успел развалить даже то, что не успели организовать для обороны ни Бенниксен, ни Буксгевден, ни тем более Листок». Что он там вытворял, уму непостижимо. Армия под руководством Каменского не знала, куда ей деваться. Сегодня говорили, что пойдут прямо на Силезию, завтра обещали оборонять Кёнигсберг. Но имя Суворова невольно гипнотизировало Наполеона. В каждой глупости Каменского, совсем не понимая его сумасбродных маневров, Наполеон тщетно пытался разгадать те проблески гениальности, что определяли высокое искусство Суворова. Каменский в этой войне добился невозможного. Он сбил с толку не только свою армию, но ему удалось сбить с толку и самого Наполеона. Вся эта странная процедура под дождем и снегом, среди болот и лесов, завершилась в ночь на 14 декабря 1806 года. Как раз в эту ночь разбушевалась снежная буря. Она сметала бивуаки русских и французов. Каменский закончил свое письмо к царю, откровенно признав в нем, что он, да, ума не имеет. После этого ума не имевший вызвал Бенниксона.
0: «Таких, как я, — сказал он, — в России тысячи, и не понимаю, почему именно меня наказать решили».
1: «Такой один, — ответил ему Бенниксон.
0: Спасайся, уводи армию прочь отсюда, иначе мы все погибнем».
1: Буксгевдену он приказал.
0: «Бросай артиллерию, черт с ней, топи пушки в реках, отступать, немедленно! Наполеон-то от Бога, наказание Господне. За грехи наши, за грехи. Он как даст, только короны летят. Нам ли сирым тягаться с ним? Этакого-то зверя лучше не задирать».
1: Бертье, сильно озабоченный, вошел в палатку.
0: «Что случилось?» — встревожился Наполеон.
1: «Каменский затевает против нас что-то серьезное. На русских аванпостах движение. Я вижу огни. Там жгут пучки соломы. Слышны какие-то крики, вроде кричат «Ура!»
2: «Этот Каменский задал нам хлопот, Бертье».
1: «Да, с ним лучше не связываться. Может, целесообразнее сразу отступить, оставив в арьергарде Лан?» Наполеон был небрит. 2 дня не обедал. Его лошаки с кухней и посудой бесследно исчезли в глубокой грязи, а с ними утонул и повар. Посреди дороги. Наполеон уже давно подозрительно чесался, его гардероб тоже пропал.
0: «Проклятая страна!» — ворчал император. «Теперь я понимаю Генриха Валуа, который улизнул из Варшавы в Париж, чтобы только не быть королем в этой местности».
1: Наполеон отступил. Он выехал в Голымин, велев Ланну с его крепким корпусом упредить противника.
0: Бенниксон, назло Буксгевдену, оставил свой корпус на топких гатях близ Пултуска. Он указал Буксгевдену примкнуть к нему, но Буксгевден, назло Бенниксону, отвел свои войска подальше от него.
1: Хлеба не было. Из походных церквей солдаты растащили все просвиры и сживали их за милую душу.
0: Громадные форшпаны, прусские телеги, по самые оси вязли в сырой глине.
1: Встретив отряд французов, екатеринославльские гренадеры возмутились.
3: «Они нас еще на штык хотят брать? Ах, мать их всех за ноги! Покажем недоноскам, как надоть!»
1: Перевернули ружья и погнали французов прикладами.
0: Сражение при Пултуске началось. Над враждующими колоннами кружил мокрый снег, под ногами чавкала болотная слякоть. Русские почти целиком уничтожили весь корпус Ланна, за компанию с ним, кажется, раздергали и части Даву. Пространство на 20 верст в округе было усеяно утонувшими в грязи ранеными, меж кочек торчали хоботы поникших пушек.
1: Французы оставили обоз, из фургонов которого победители растаскивали вино и закуску.
0: Возле Остроленки Бенниксон встретил Буксгевдена. Они схватились за шпаги, чтобы прояснить личные отношения.
4: «Зачем ты спалил мосты через Нареву?»
0: «Чтобы никогда больше не видеть тебя!»
1: Но тут подоспел граф Петр Толстой.
0: «Именем государя разойдитесь, господа!»
1: «Граф Буксгевден, вам велено ехать в Ригу. Имею распоряжение из Петербурга. Командующим остается генерал Бенниксон».
0: Виною тому сам Бенниксон. Он порадовал царя победой при Пултуске, наврав ему, что разбил не Ланна, а самого Наполеона. С тех пор величал себя так: «Победитель непобедимого».
1: Неизвестно, кому пришла благая мысль. Офицерам можно голов не пудрить, а солдатам коз более не носить.
0: Но указ об этом состоялся, когда армия двинулась на Кёнигсберг.
1: «Они отходят на Кёнигсберг», — доложил Бертье.
4: «Бенниксона перехватим на марше».
1: «Я солидарен с вашим мнением, сир».
4: «Но прежде дадим банкет», — сказал Наполеон.
0: Когда генералы сели за столы, каждый на тарелке под салфеткой обнаружил банковский чек на 1000 франков. Вполне приличный аванс, выданный вперед за будущую храбрость. Наполеон в таких случаях денег не жалел. Предстояла битва, от мужества генералов зависел успех. Они спрятали чеки в карманы мундиров, потом дружно кричали «Вив л'Ампео! Да здравствует император!»
1: Прейсиш-Эйлау. Таково это место, где русская армия скрестила оружие уже не с маршалами императора, а с самим Наполеоном, разбившим свою ставку посреди городского кладбища.
0: Кладбище, конечно, не лучший командный пункт на этом свете, но между массивных надгробий можно было укрыться от несносного морозного ветра. Зима выдалась очень суровой, снег был на диву глубок, противники палили из пушек, а кавалерия рубилась в атаках, даже не подозревая, что под откатом орудий и ударами копыт не земля, а толстый лед застывших озер и прудов.
1: Откуда командовал Бенниксон, неизвестно, ибо он исчез. Его нигде не могли найти, и русская армия, предоставленная самой себе, сражалась по вдохновению тех генералов, имена которых навсегда остались дороги нашему сердцу.
0: Багратион, Ермолов, Барклай де Толли, Раевский, Тучков, Дахтуров, прочие.
1: А победитель непобедимого явился позже, когда пришло время сплетать лавровые венки на свою голову.
0: Русские вломились в улицы прусского города.
4: «Сульт!» — крикнул Наполеон. «Вышвырните их оттуда! Все смотрите на Сульта! Сейчас он станет велик!»
1: Барклай де Толли был ранен в руку.
4: «Сомов!» — кричал он своему помощнику. «Только не отступать!»
1: Уличный бой всегда ужасен, и солдаты потащили Барклая в переулок. Он и сейчас, истекая кровью, все еще звал Сомова.
4: «Держать каждый забор! Каждое дерево!»
0: Наполеон все время спрашивал у Бертье.
4: «Где же пленные? Сколько их взято?»
0: Бертье он просто надоел этими вопросами.
4: «Да какие тут пленные, если все держится на штыках? Убивают всех подряд, никого не щадят, ни мы, ни они. Вы посмотрите, сир, что они там вытворяют!»
0: Русская армия широким полукругом плавно, но жестко охватывала фланги французов.
1: Наполеон, почуяв опасность, выдвинул корпус Ожеро, и корпус полег замертво, а сам Ожеро, весь израненный, едва выбрался живым.
4: «Если б не эта пурга», — оправдывался он, — «ради чего мы сюда забрались? Что нам тут надо?»
1: Дохтуров вел конницу прямо на кладбище.
4: «Вот он!»
1: — и палашом указывал на императора. Наполеон увидел близ себя плещущие взмахи палашей и кромсающих его ворчунов. Он растерянно озирался.
4: «Версия, что такое? Это не бой! Резня!»
1: Мюрат, спасая Шурина, стронул лавину доблестной кавалерии. Он опрокинул ряды русской инфантерии, но ничего не достиг и пошел обратно, впервые узнав, что против урагана его неистовых сабель русские умеют выставлять жалы штыков. Они вышибают всадников из седел, вспарывают животы лошадям. Но с другой стороны кладбища Прейсиш-Эйлау князь Петр Багратион ударил своей конницей. К Наполеону уже подвели лошадь. Он видел бегущих солдат гвардии, призывая их:
4: «Не терять знамен! Берегите моих орлов!»
1: Мимо него пронесло в седле умирающего казака, который, уже ослепленный смертью, уносил как раз императорского орла, размахнувшего блестящие крылья. Бертье доложил, что корпус Нея на подходе. Еще немного, и можно пускать в дело корпус Даву. Ней, оглядев поле битвы, сказал перед атакой: «Великий Боже, что нам даст этот день?» Наполеон выпустил и Даву в эту мясорубку сражения.
4: «Смотрите на Даву! Он сегодня станет велик!»
5: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Русским было сейчас все равно, какого зверя выпустит Наполеон из клетки. Ожеро, Нея или Даву. Пушки батарей Ермолова и Раевского работали так, что в воздухе кружились обломки оружия, взлетали каски и кивера, оторванные ноги лошадей и руки всадников, сжимающие сабли. Даву отошел. Наполеон почуял нутром, что дух его армии уже поколеблен в атаках, которые не дали ему никаких результатов. Он уже фантазировал, что сказать в бюллетене для парижан, для Европы, для всего мира.
2: «В самом деле, что тут скажешь?»
4: «Где же пленные? Где пушки? Где знамена?»
1: Трофеев не было, а снег к вечеру стал коричневым от крови, которой в этот день не жалели ни русские, ни французы. Трупы лежали грудами, да, это бойня. И нельзя закончить ее. И только ночь смогла прекратить резню. Бенниксен созвал генералов, спрашивал, как поступать далее.
2: «Утром начнем все сначала», — сказал Ермолов, как всегда мрачный. «Начнем с первого выстрела до последнего».
4: «Мы уже победили!» — воскликнул пылкий Багратион. «В этом нет сомнений! Не будем ждать утра! Сейчас!»
1: Граф Петр Толстой был осторожен в выводах. «Господа, Наполеон сегодня не победил нас». По законам того времени победившим считался тот, кто оставался ночевать на поле битвы. Бенниксен отвел свою армию ближе к Кёнигсбергу, а Наполеон, обрадованный, отправил в Париж хвастливый бюллетень о своей победе. Дабы пресечь сомнения журналистов, он 8 дней подряд еще морил голодом и морозил своих солдат у Прейсиш-Эйлау, этой долгой стоянкой доказывая Европе правдивость своего лживого бюллетеня. В 1809 году, беседуя в Вене с военным атташе А.И. Чернышовым, Наполеон признался: «Если я назвал себя победителем при Эйлау, то лишь потому, что вам угодно было отступить». Он никого не обманул. Его армия не могла опомниться после битвы. Нервное потрясение было слишком грандиозно, и Наполеон все время допытывался у Бертье: «Отошел ли Бенниксен? Далеко ли?» Разом началась оттепель. Всю солому с крыш обобрали, скормив ее несчастным лошадям. Госпитали Кёнигсберга были забиты русскими ранеными, из коих многое до сих пор не получали перевязки. Около 10 мрут каждодневно. Это слова очевидца. Бенниксен расписал в донесении свою, конечно, победу, чтобы царь порадовался. Он депешировал ему, что отсылает в Петербург 12 императорских орлов.
4: «Несите их все сюда! Курьеры ждут!»
1: Из 12 орлов нашли только 5. И Ермолов сказал: «Остальных не ищите, их уже пропили».
4: «Как пропили?» — обомлел Бенниксен. «А так».
1: Выяснилось, что солдаты, не понимая ценности священных для Наполеона реликвий, обменяли его орлов на водку в прусской деревне. Не будем судить их за это. Продрогшие на морозе, они хотели согреться. Но зачем орлы французской гвардии нужны в крестьянском хозяйстве, кто знает? Наполеон в эти дни говорил Бертье.
4: «Нашей длинной веревке пришел конец. Выхода нет, и надо призвать в армию молодежь набора 8-го года».
1: Бертье сказал, что преждевременная конскрипция вызовет во Франции тревожный резонанс. «Не лучше ли нам подумать о мире?» Наполеон жил в избушке. Вьюга наметала сугробы. Вчера солдаты кричали ему: «Папа, хлеба!» Они кричали по-польски. И он ответил им словами поляков:
4: «Нема хлеба!»
1: А где-то там, за снежными равнинами, лежала загадочная страна, которая на смену павшему легко ставила 10 новобранцев. Убей их 10, из-под снега вставали 100.
4: «Прежде чем говорить о мире, Бертье, мы должны рассчитаться с русскими за Прейси-Шейлау. Париж я могу обмануть, но вас-то не обманешь. Да, мы проиграли».
1: Весною 1807 года Александр выехал на войну. Цесаревич Константин вел гвардию, включая и полк кавалергардов. Гаврила Державин, уже совсем дряхленький, проводил всю эту кампанию в боевой поход виршами.
6: «Ступай и победи никем непобедимых! Обратно не ходи без звезд на персях зримых!»
1: По прибытии к армию царю показали войска, и они выглядели хорошо. Он не знал правды. Цесаревич открыл брату глаза. В соседнем лесу прятались по кустам голые люди.
7: «Кто вы такие?» — спрашивал царь.
4: «Почему голые?»
8: «Мы не знаем. Нам так велено. Мы не виноваты».
1: Оказывается, чтобы привести в божеский вид часть войска для царского смотра, Бениксон другую часть армии раздел, ибо на всех солдат не хватило ни обуви, ни порток, ни мундиров. В ответ на упреки, что армия голодает, Бениксон нахально отвечал императору:
4: «Ну и что? Все так? Я ведь тоже имею к обеду лишь 3 блюда».
1: Александр поселился в Тильзите, где между братьями произошла очень бурная ссора.
4: «Бениксон — жулик и злодей», — говорил Константин, не вынимая изо рта сигары. «Послушай, что говорят в армии. Один раз ты загнал ее под Аустерлиц, где она погибала за венских трясунов. Теперь ты спроворил ее под Кёнигсберг ради голубых глаз королевы. Так судят офицеры. А на солдатских бивуаках судят эдак, что лучше мне помолчать».
1: Император жаловался потом князю Куракину.
4: «Как люди не поймут, что нам нужен заслон? В 5-м году я спасал Австрию, ограждавшую Россию с юга. Теперь я вступаюсь за Пруссию, чтобы не лишить страну заслона на севере. Нельзя же нам допустить, чтобы мы, русские, граничили с наполеоновской Францией. Она уже здесь».
1: Стратегически император рассуждал правильно.
4: «Ваше Величество», — отвечал ему вельможа, «если бы вы так и объяснили народу в своем манифесте о войне. Вместо этого Синод велел возгласить в храмах Божиих, что Наполеон — исчадье сатаны, совокупившегося с блудницей египетской, анафемы ему на многое лето. Теперь случись замирение, как же вы из антихриста Херувима лепить станете?»
1: Куракин тоже рассуждал здраво. Между тем Тильзит уже наполнялся слухами. Поговаривали, что Бениксон наголову разбит Наполеоном, армия отступает. Кёнигсберг уже сдан. Все чаще поминался городишко Фридланд. В ставке царя, громыхая пудовыми ботфортами, вдруг появился граф Петр Толстой мрачнее тучи.
4: «Сущую правду потребовал от него император». «Правда такова», — отвечал Толстой. «Войска наши опрокинуты в реку Алле. Багратион отошел по горящим мостам, а князь Горчаков не мог помочь отделенный от него озером. Бениксон валялся на земле, жалуясь на разлитие желчи. От самого начала баталии у Фридланда мы были прижаты к реке».
1: «К реке?
4: Какой же балбес избрал эту позицию?» «Бениксон. Для Бонапартия этот день был юбилеем Маренго, и он отпраздновал его под Фридландом. Войско вашего величества сражалось геройски. Можно лишь дивиться, что французов положили в таких условиях не меньше, нежели они уклали на берегу наших. Преследовать нас они не решились. Наполеон хлопочет о мире и встрече с вами».
1: «Что же нам, Толстой, уходить за Неман?»
4: «Да, и сжигать мосты. Я не сказал, ваше величество, главного. Конница Мюрата быстрым аллюром спешит в Тильзит».
1: «Тильзит, Тильзит.
4: Святый Боже, что творится?»
1: Эта беседа состоялась в прусском местечке Алита, где император инспектировал дивизию князя Лобанова-Ростовского. По слухам, Наполеон уже выслал Дюрока в ставку Бенниксена, и Дюрок не говорил с ним о перемирии. Он настаивал на мире и дружбе, из чего слагался вывод – Наполеон желал большего – союза с Россией. Александр поразмыслил об этом.
4: «Хорошо. Пригласите сюда Лобанова-Ростовского».
1: «Князь», – сказал он ему, – «ты поедешь к Наполеону ради прелиминарных переговоров о мире. Но помни, Дмитрий Иванович, если что исполнишь не так, я сразу же дезавуирую тебя в политике, и ты будешь виноват у меня с ног до головы».
4: «Князь Лобанов – солдат. Грубый, нескладный».
3: «Вот как!» – расшумелся он. «Сижу я у себя в имении. На заводе винном гоню водку для казенных надобностей. Вы меня зовете на дивизию. Не успел ее построить, как мне вдруг ехать к Бонапарту и рассуждать с ним о мире».
1: «Моли Бога», — ответил Александр, «чтобы после этого мира не сослал я тебя обратно на заводы водочные». Сунулся было к царю и Бенниксен.
4: «Государь, прикажите, что далее мне делать?»
3: «Убираться отсюда ко всем чертям!»
1: Бенниксен быстро нашел чертей. Он стал ужинать у английского посла Говера, который потащился за царем в Пруссию, чтобы шпионить за русской ставкой. Напоминаю, что Бенниксен — ганноверец, а Ганновер — древняя вотчина британских королей на континенте. Не тут ли и зашевелились черти? Ужин и не повод для обвинения Бенниксена в предательстве. Но историки еще не разрешили каверзного вопроса. Кто продал Англии тайны Тильзитского соглашения? Почему Лондон буквально через несколько дней уже знал в подробностях все его секретные статьи? Барклай де Толли, тяжко раненый при Эйлау, был отвезен пруссаками в Мемель для лечения. В тамошнем госпитале его навещал знаменитый историк античного мира Бартольд Нибур, спасавшийся от французов в Пруссии. Между ними однажды возникла беседа, о которой наши историки, очевидно, просто забыли. Нибур спросил Барклая, как бы он действовал против Наполеона, если бы Наполеон решился вступить с армией в просторы России. Барклай к ответу был готов.
4: «Я бы избегал генеральных сражений, чтобы, отступая, увлекать Наполеона вглубь русских пределов. При этом я постоянно бы ослаблял Наполеона частыми, но короткими ударами с флангов, сохраняя свои войска в порядке. Я изматывал бы Наполеона бесплодными маршами до тех пор, пока он не нашел бы места для своей Полтавы».
1: Наверное, Нибур эти слова записал, иначе они не дошли бы до нас. Но речь Барклая, не есть ли это заранее осмысленный пролог к будущему? Кутузов в канун Аустерлица тоже ведь, не страшась расстояний, хотел вытянуть Наполеона из Моравии в Галицию, чтобы там и уничтожить. В совпадении планов двух полководцев я хочу видеть некую солидарность в их общей, великолепной стратегии.
5: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дорогая радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Это было в Тильзите. Неман стал демаркационной линией. Обычно ясный в преследовании противника, на этот раз Наполеон вел себя нарочито пассивно. Французы не мешали русским спокойно отойти за Неман и протащить через мосты громоздкие обозы. Лишь убедившись в том, что русские справились с этим нелегким делом, Наполеон 19 июня въехал в притихший Тильзит. В этот же день въехал в Тильзит и князь Лобанов-Ростовский, которого с нетерпением ожидал маршал Бертье. Бертье встретил князя как лучшего друга. Он поразил Дмитрия Ивановича своей откровенностью. «Задали вы нам хлопот», — сказал он, смеясь. «При Каменском мы устали от его фокусов, подозревая ловушки там, где их не было. Бениксен при Фридланде поставил свою армию на Алле в такое положение, что мы долго не могли поверить в его ошибку. Нам все казалось, что это делается нарочно. Итак, вы прибыли с миром, генерал?»
3: «О мире могут судить дипломаты», — ответил князь.
2: «Мы же, генералы, можем договориться лишь о перемирии». Радость на лице Бертье померкла. Стало ясно, что он ожидал от русских гораздо большего. Лобанов-Ростовский заявил далее, что ни мира оскорбительного для русской чести, ни изменения границ Россия никогда не допустит. «Мой император», — сразу вспыхнул Бертье, — «и не помышляет об этом. Мы, французы, почитаем обидным для себя даже намек на изменение ваших российских пределов». Пока все складывалось хорошо. За обедом Дмитрий Иванович грубовато, но честно заметил Бертье, что бюллетени, посылаемые в Париж императором, далеки от истины, а в номере 58-м искажена правда о битве при Прейсе-Шейлау.
3: «Свои потери вы сократили в 4 раза, а наши увеличили в 5 раз. Если вам верить, так вы взяли у нас 18 знамен. Вы хоть одно русское знамя видели?»
2: «Ни одного», — ответил Бертье, улыбаясь. «Я согласен, наши бюллетени для публики фальшивы. Зато императору мы докладываем только правду. Вы же в своих бюллетенях обманываете не только себя, но и свое правительство. А народ русский должен сам гадать на кофейной гуще, где же истина, а где вымысел. Так что же лучше?» Бертье велел принести из кабинета портфель, показал из него доклады Наполеону генералов и маршалов, и князь Дмитрий Иванович своими глазами убедился, что все доклады были справедливы. Без прикрас, без хвастовства. В этот момент открылась дверь. Явился Наполеон.
3: «Бертье, вы уже продали мои тайны? Хорошо ли это?»
2: Затем, подойдя к русскому генералу, он вгляделся в его жесткое топорное лицо.
3: «Я вас знаю и одобряю выбор вашего государя. Бертье, велите открыть шампанское».
2: Он взял карту Европы и перегнул ее пополам так, что сгиб карты пришелся по меридиану Варшавы.
3: «Ради чего мы спорим? К чему кровопролитие? Вот естественная граница между нами. К востоку от Вислы все ваше, но к западу от Вислы уже мое».
2: Наполеон беззаботно чокнулся с князем бокалами.
3: «За вашего императора!»
2: Бертье заметил ордена и золотое оружие князя. «Сразу видно, что вы немало воевали». Лобанов-Ростовский перечислил свои награды.
3: «За Очаков, за Измаил, за Мачин, за штурм Праги. Увы, все это в иные времена, при матушке Екатерине».
2: Вспомнив младость, он даже прослезился. Наполеон распахнул двери и стал звать своих генералов и маршалов.
3: «Идите сюда, идите! Вот вам пример верности! При имени Екатерины генерал плачет! Хотел бы я знать, будете ли плакать вы, когда меня не станет?»
2: Вечером император навестил Талейрана.
4: «Поется новая любовная ария?» — спросил тот.
3: «Хочу составить любовный дуэт с Александром. Сейчас мне это нужно».
2: Он помолчал, явно гордясь успехом.
3: «Я все-таки математик и знаю, что минус на минус всегда дает плюс. Вот и результат. Минус Голландии с Бельгией, минус Австрия, минус Италия с Пруссией, а в итоге не дурной плюс».
2: И при этом Наполеон показал на себя.
4: «Кого же готовить послом для Петербурга?»
3: «Пока пошлем Савари на разведку».
2: Талейран понятливо кивнул. Убийство герцога Энгиенского еще не забыли в салонах петербургской знати. И послать туда главного убийцу значило испытать чувство Александра, проверить прочность тех уз, которые в Тильзите император Наполеон собирался наложить на Россию. Но Толейран мыслил уже и далее. Несомненно, тильзитский мир возведет Наполеона на вершину его могущества, зато после Тильзита он начнет скатываться с вершины все ниже и ниже. Не пора ли и предать его здесь, в Тильзите? Много позже, уже на острове Святой Елены, Наполеона спрашивали, в какой момент жизни он испытывал всю гигантскую полноту счастья? Подумав, узник Европы отвечал: «Пожалуй, это было в Тильзите». Накануне Англия отказала России в пустяковом займе, хотя Петербург и просил-то всего 6 миллионов фунтов стерлингов. Английский посол Говер имел наглость сказать, что России достаточно 2 миллионов 200 тысяч фунтов. Но она обязана разделить эту сумму между Пруссией и Австрией. Вот тогда-то Александр, обычно сдержанный, высказал Говеру все, что он думал об Англии. «Наполеон прав, презирая вас за ваши торгашеские нравы». Говер осмелился заявить, что Россия не имеет права вступать в сепаратные переговоры с Наполеоном без участия в них Англии, а царь отказал ему в аудиенциях. «С этого момента вы для меня не существуете». Разрыв с Англией назрел. Однако в Петербурге дамы и господа слишком привыкли к союзу с англичанами. Александра обвиняли чуть ли не в предательстве. Даже сестра царя Екатерина Павловна, у которой с братом были такие же отношения, как у Наполеона с падчерицей Гортензией, написала в Тильзит, что свиданием с Наполеоном он подчинится ему. «Мы», — писала сестра, подразумевая Россию, — «принесли огромные жертвы, а зачем?» Александр в эти дни сблизился с бриллиантовым Куракиным, сделав старика поверенным своих сомнений. Он повторил перед ним то, что ответил сестре. «Пусть Бонапарт не думает, что я дурак. Я буду смеяться последним, в Париже. Он еще не знает, как страшен русский народ, если его затронуть. Сейчас призыв к миру исходит не от России. Франция сама лезет ко мне в кабинет. А вы, Александр Борисович, оказались тогда правы на совещании. Бывают обстоятельства, когда следует руководствоваться одним лишь побуждением — безопасностью Отечества. Пусть это побуждение и станет главным в нашей политике». Совместно они обсудили главные мотивы к вынужденному миру. Бениксен армию развалил. Налицо 46 тысяч штыков, а по спискам должно быть все 100 тысяч. Англия не союзник, а скрытый завистник, помощи от нее ждать в этих условиях глупо. Наполеон у границ России, и сейчас он сильнее. Коалиция распалась, а без помощи других государств Европы нет смысла втягивать русский народ в новые и длительные кровопролития. Вывод — идти на мир, каков бы он ни был. Но все-таки, князь, я попробую уговорить Наполеона на сохранение Пруссии, которое надобно вроде пограничного барьера. Нельзя допустить его уничтожения.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Перемирие было подписано, и Александр его ратифицировал. Однако Бертье, выражая волю Наполеона, настаивал перед Лобановым-Ростовским на личной встрече монархов. Наполеон снова пил шампанское с русским генералом.
3: «Я и ваш государь, мы должны объясниться. Франция нуждается не только в мире с Россией, но и в дружбе с нею», — ласково убеждал он. «Если вам угодно, я хоть завтра отрежу от Пруссии самый жирный кусок для вашего государя».
2: Наконец он послал к царю адъютанта Дюрока. «Я прибыл договориться о свидании. Чтобы ни вашему величеству, ни моему императору ничто не мешало, и не было бы лишних свидетелей, мой император предлагает встречу посреди Немана на плоту. Я жду вашего ответа». Александр не стал возражать, хотя и понимал, что свидание на плоту, окруженном водою, вызовет немало кривотолков в русском простонародье. Странно, что у Наполеона все было готово к встрече. Посреди плота устроен павильон, украшенный буквами А и Н. Утром следующего дня император Александр прифронтился. Он был при шпаге и поясном шарфе. На берегу Немана царь прошел в корчму, уже разоренную войсками. От крыши остались одни лишь стропила, и уселся возле окна, сложив на столе перчатки, шляпу с белым плюмажем и черным султаном на гребне. Прусский король, ко всему излишне внимательный, уже стал обижаться.
3: Почему на павильоне не видно моей буквы «Ф»?»
4: «Не мы, русские, этот плот сооружали».
3: «Значит, меня не будет на переговорах?»
4: «Из наличия букв сделайте вывод сами». Вдоль противоположного берега выстраивались шпалеры французской гвардии, толпились любопытные горожане. Раздались звуки фанфар, верхом на лошади скакал Наполеон в окружении свиты и маршалов. Александр не спеша натянул перчатки.
3: «Ну, мне пора. Сейчас все должно решиться».
4: Он отплыл на убогой рыбацкой лайбе. Для его гребцов едва нашли белые шаровары. Наполеон отчалил на красивой ладье, его матросы были в киверах, куртки расшиты золотыми бранденбурами. Наполеон стоял на носу ладьи, скрестив на груди руки, как и положено ему, Наполеону. Он первым выскочил на плот и подал руку Александру. Первые слова, сказанные ими, навеки потерялись в шуме голосов и криков радости с берегов реки. Историки сумели реконструировать лишь вторые или третьи их фразы. Александр якобы сказал: «Я ненавижу Англию не менее вас».
3: «Если так», — отвечал Наполеон, — «мы поладим».
4: Сколько лет прошло с той поры, а Франция до сих пор не опубликовала документов об этом свидании. Если они и были, то, вероятно, уничтожены. Россия оказалась счастливее. По крохам, но кое-что все-таки собрали и сохранили. Когда императоры сделались друзьями, Талейран, веселый и предельно ласковый, объявился перед князем Куракиным с портфелем.
3: «Что могут понимать политики наши цезари?» — сказал он, бравируя легкомыслием парижанина. «Пусть они и далее исполняют свой любовный дуэт, но мы с вами, дорогой коллега, должны всю музыку Тильзита переложить на секретные ноты. Никаких, конечно, свидетелей, и даже кошку попросим удалиться за двери. Итак, я буду вашим секретарем, а вы станете моим. Попишу я, устану, затем попишете вы».
4: Тильзит был объявлен нейтральным городом. Его гарнизон составили батальоны русской и французской гвардии, для которых пароль сделался общим. По утрам граф Петр Толстой, ворчливый, шел справляться у Бертье о драгоценном здоровье Наполеона, а Дюрок приходил спросить о драгоценном здоровье Александра. С бивуаков башкирской конницы иногда взлетали тонкие стрелы, пронзая летящих над городом птиц, что вызывало всегда бурю восторга среди французов. Донские казаки по ночам упивались ворованному противнику шампанским и бордоским. Наполеон, без охраны и свиты, заложив руки за спину, шагал по городу в гости к царю, а царь, тоже без охраны, ходил обедать к Наполеону. Александр в гостях у французов ел все, что дают, а Наполеон в гостях у русских никогда ничего не брал со стола. Боялся отравы. Желание побывать в Тильзите, нейтральным и закрытым, чтобы подивиться на императора французов, было у русских офицеров очень велико. Многие, чтобы обмануть стражу, селились в городе под видом проезжих купцов с товарами. Князь Сергей Волконский, будущий декабрист, нарядился под прусского мещанина, навесил на шею лоток и вошел в Тильзит, торгуя булками и конфетами. Он даже растерялся, когда в одном из французских офицеров узнал Михаила Орлова.
3: «Мишель, в чем дело? Почему ты одет в чужое?»
4: Орлов огляделся вокруг и шепнул по-русски:
3: «А ты, Серж, тоже не в своем. Помалкивай».
4: Среди русских в Тильзите можно было встретить и бесшабашного Дениса Давыдова. Но был ли он весел тогда? Вряд ли. В своих мемуарах он писал: «1812 год стоял посреди нас, русских, со своим штыком в крови подуло, со своим ножом в крови по локоть». Александр, покидая Тильзит, с изысканной любезностью сказал: «Вы так много уже видели, но после красот Италии вам необходимо видеть нашу Москву, наш сказочный Петербург. Я извещен, что вы не выносите даже малейшего холода, но я обещаю отапливать ваши комнаты до состояния египетской температуры. А потом ждите меня в Париже». Вряд ли упоминание о Египте было полезно для настроения Наполеона, и весь день император оставался мрачен. Вечером он просил Савари остаться для беседы и сказал ему:
3: «Этот лысеющий Бонвиван где-то и когда-то успел меня уже обмануть». «Но где? Но когда?»
4: Александр I, сходя на плот Наполеона, доказал, что он способен быть сильным и прозорливым политиком. Недаром же в европейской дипломатии того времени о нем сложилось такое мнение, что в политике русский царь тонок, как кончик булавки, остер, как бритва,
2: и фальшив, как пена морская. Он сумел в Тильзите обворожить Наполеона, оказавшись в конечном итоге умнее его, изворотливее, дальновиднее. Мир. Но теперь снова будут разрываться карты Европы.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: А в Петербурге холодно. Алексей Михайлович Пушкин, генерал и писатель, на почтовой станции в глуши России узрел на стене гравюрный портрет Наполеона. Он спросил станционного смотрителя:
5: «На что, друг, мерзавца у себя повесил? Не ровен час он с фальшивой подорожной объявится на станции лошадей требовать. Я его, голубчика, вмиг с портрета разоблачу. Свяжу и представлю по начальству».
2: «А это другое дело», — сказал Пушкин, довольный таким ответом, и велел подавать ботвинью с зеленым луком. После Тильзита русским людям было свыше указано, чтобы впредь не вздумали Наполеона называть Бонапартием. Но указ не дошел до барских псарин, и помещики показывали гостям щенят новорожденных, держа их за шкирки.
5: «Эва! Моя красноподпалая сука-задира от брыластого прохвоста родила! Сучку назвал Жозевкой, кобелька Наполеошкой!»
2: Объяснить народу мир с Францией было очень трудно, ибо русские не забывали громких побед Румянцева, Потемкина, Ушакова и Суворова. Неграмотные мужики чесали в затылках:
5: «Не иначе, как нечистая сила. Недаром нашто с ихним-то посередь речки плоты сколачивали. Не к добру».
2: Купцы на столичной бирже судачили:
5: «Да какой же это мир, ежели наш к Наполеону покатил, а не сам Наполеон приехал нам кланяться?»
2: Александра, по возвращении его из Тильзита, петербуржцы встретили неприязненно. Но генерала Савари они встретили с неприкрытой ненавистью. Савари был обязан переломить антифранцузские настроения в Петербурге, чтобы расчистить дорогу к сердцу царя тому послу, который займет его место уже основательно. На городской заставе Савари долго томили, перерыв весь его багаж. В 5 домах столицы отказали в квартире. Пришлось остановиться в гостинице «Лондон». Визитные карточки в домах аристократии остались лежать в передних без ответа. На 30 визитов Савари отозвались лишь 2 человека – князь Лобанов-Ростовский, сам причастный к кухне Тильзита, и граф Петр Александрович Толстой, собиравшийся ехать в Париж русским послом. Теперь для ведения иностранных дел понадобился граф Николай Румянцев, удобная для Наполеона подсадная утка, ибо Румянцев давно выступал за союз с Францией. Но при свидании с Савари он сразу дал ему отпор. Савари посчитал, что мнение царя в России – это и есть мнение общества.
5: «У нас во Франции все решает император. А если между ним и обществом вырастает пропасть, ее быстро засыпают свежей землей, прокладывая поверху бульвар для забвения пропасти».
2: Как в России хорошо поставлено дело парадов, так во Франции отлично организована печать, раздавливающая любое мнение, сказал Румянцев. «Но пусть вам не кажется, что вы пали в страну, где правит деспот. Наш император, в отличие от вашего, ничего не может сделать без нас, а мы, дворянство, никогда бы не потерпели его самовластия». Наполеон предвидел, что Савари в Петербурге будет трудно. Считая себя большим знатоком дамских нарядов, император нагрузил посла сундуками с платьями, которые сам же и отобрал. Императрица Елизавета, женщина скромная, угнетенная постоянными изменами мужа, не польстилась на дары донайцев, зато содержимое сундуков имело большой успех в доме Марии Антоновны Нарышкиной. Наполеон, действуя через Савари, лично указывал этой фаворитке царя, что сейчас модно в Париже. Он издалека осыпал ее жемчугами и бриллиантами. Александр предоставил Савари гондолу, роскошно убранную, которая ожидала посла у набережной возле Марсового поля. Гребцы с песнями быстро доставляли Савари на каменный остров, где император проживал на даче, подальше от суеты столицы. За столом прислуживали черкесы с кинжалами. Беседовать с послом Александр выходил в осенний сад. «Передайте своему императору, — сказал царь, — что после моего разрыва с Лондоном я не стану заискивать и в дружбе венской. Поверьте, никогда не спал на трехспальной кровати. Думаю, граф Толстой вполне устроит Париж своей откровенностью старого солдата. Но кого же следует ожидать в Петербурге на ваше место? Мне нравится Дюрок,
4: Я люблю и Армана Калинкура. С трудом верится, что этот милейший человек причастен к убийству герцога Ингиенского».
2: Савари внутренне сжался. Он ответил, что Калинкур, страстно влюбленный в Адриенну Канизи, вряд ли покинет Париж. Однако Наполеон не терпит браков с разведенными дамами.
4: «Странно. У меня при дворе полно разведенных женщин, и мадам Канизи, став женой Калинкура, никогда не будет отвергнута нашим обществом», — обещал Александр.
2: Настала очень морозная зима. Петербург замело высокими сугробами. В самые последние дни 1807 года в Петербурге появился маркиз Калинкур, облаченный в громадную шубу. Новый посол казался раздраженным и сдерганным.
4: «Император все-таки уговорил меня ехать сюда. Один раз он обещал не препятствовать моему счастью, если я вывезу из Бадена герцога Ингиенского, но слова не сдержал. Теперь он поклялся, что Адриенна будет моей, если я займу посольское место в морозах русской столицы. Я привез с Савари очень много денег и очень сложные инструкции».
2: После долгой дороги Калинкуру было приятно прислониться спиною к горячей печке. За окнами сверкала замерзшая Нева, в изморозе цепенели четкие, как гравюрные линии, реи и снасти застывших кораблей. Савари предупредил Калинкура:
4: «Можете жить здесь спокойно. Я не брал на себя вину за расправу над герцогом Ингиенским, но я посеял в высшем свете Петербурга слухи, будто вы совсем не причастны к этому убийству. Однако, маркиз, вы напрасно доверились нашему императору. Теперь ждите, что он сошлет мадам Канизи куда-нибудь подальше от Парижа, и вы не скоро ее увидите».
5: «Он не посмеет издеваться над моими чувствами!»
2: Оторвавшись от печки, Калинкур подошел к окнам.
4: «Как вы думаете, Савари?» — вдруг спросил он.
2: «Где сейчас хранится таинственный ключик всей европейской политики?»
4: «Надо полагать, в Париже?»
2: «Сомнительно.
4: Ключ здесь, в Петербурге».
2: «Не думаю, чтобы император согласился с вами. Между тем, я лишь повторил мнение Наполеона». Вечером они оба ужинали без лакеев.
4: «Помимо исполнения инструкции и траты денег, — сказал Савари, — вам предстоит одно щекотливое дело».
2: «Не пугайте меня, Савари».
4: «Но вы должны знать, что Петербург устроил настоящую охоту за генералом Муро. Я недавно обедал у царя, оказавшись соседом князя Багратиона, и этот бравый генерал уверенно ставил Муро выше нашего императора. А сейчас русский кабинет тайно хлопочет о призвании Муро на русскую службу».
2: «Как далеко зашли эти происки?»
4: «Очень далеко, вплоть до Филадельфии».
2: «Откуда вам это известно?»
4: «От фаворитки царя. От Нарышкиной. Эта нимфа сама проболталась, будто к Муро в Америку уже послан доверенный человек, дабы побудить его к переселению в Россию».
2: Калинкур бесцельно передвинул подсвечники на столе. Он еще не согрелся и налил себе чуточку старки.
4: «Из Петербурга в Америку может быть отправлен только такой человек, который лично знал Муро».
2: «Кто же он?»
4: Остроносое лицо Савари лоснилось в потемках.
2: «Этого, — сказал он, — мадам Нарышкина, наверное, и сама не знает. Я не терял здесь времени даром и перебрал всех русских, бывавших в Париже после Амьенского мира. И не нашел никого, кто бы годился для такого опасного поручения».
4: Калинкур раскурил от свечи испанскую сигару.
2: «Я не верю в это, — ответил он. —
4: И никогда Муро, заядлый республиканец, не станет служить монархом. Скоро мы увидим генерала Муро, командующим американской армией. Сам республиканец, он охотно согласится служить республиканцам».
2: На этом, Савари, и закончим наш очаровательный ужин.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Дорогая радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Часть третья. Под шелест знамен. «Моро! Моро в нашем лагере! Вы его, конечно, нарисуете!» — слышу я со всех сторон. Этот человек, почитаемый всей Европою и столько лет восхищающий ее своим прямодушием, проскакал мимо нашей колонны. Александр Чичерин. Дневник. Третий эскиз будущего. От великого до смешного. Весной 1814 года Наполеон не заметил или не хотел замечать, что русские, устремленные к Парижу, теперь явно игнорировали его самого и его армию. Он не верил или не хотел верить, что союзники отважатся на взятие Парижа. Император, казалось бы, логично доказывал маршалам. «А что им это даст? Стратегическая ценность Парижа такова же, как и любого иного города Франции. Я взял у русских Москву, но это не явилось для них концом России». Очевидно, Бертье был ближе к истине. Но у России два сердца — Москва с Петербургом, а Франция живет одним, больным и старым — Парижем. Пока русские и пруссаки воевали, не щадя крови, Австрия была озабочена даже не стратегией войны, а политическими интригами, чтобы затянуть войну ради своих выгод. Но канцлера Меттерниха тревожила и судьба тех сундуков, которые вывозила из Парижа императрица Мария Луиза. Он вызвал к себе одноглазого графа Адама Нейперга, который даже с черной повязкой на лбу оставался опасен для женщин. «Все, что вы сейчас услышите, согласовано с мнением императора Франца. Когда он отдавал свою дочь за Наполеона, брачный контракт не учитывал сердечных чувств. Таким образом, граф, любое ее поведение морально всегда оправдано». «Я вас отлично понял», — ответил Нейперг канцлеру. «Приложите все старания, чтобы память о Наполеоне поскорее исчезла из ее сердца. Из Тюильри она вывозит гигантские сокровища. Запомните номера ящиков, второй и третий. В них бриллианты. Одни бриллианты, граф». «И это я понял», — поклонился Нейберг. Наполеон, бесплодно маневрируя южнее Парижа, отсылал жене бюллетени, уверяя в них Францию о своих новых победах. 2 апреля Мария Луиза, покинувшая Париж, была уже в Блуа, где народ встретил ее отчужденным молчанием. Бюллетеням никто не верил. Русской ставке было тогда не до сокровищ Наполеона, но Александр для охраны Марии Луизы послал графа Павла Андреевича Шувалова, который сумел вызвать большое доверие у растерянной и запуганной женщины. Францией тогда управляло правительство Талейрана, который тоже охотился за бриллиантами. По его приказу, кортеж императрицы настигла особая комиссия, которая распотрошила весь обоз, избавив ее от 10 миллионов франков. «Это мои последние!» — горько рыдала Мария Луиза. «У нее отобраны, равно как и все золотые и серебряные вещи, до последней ложки. Когда она села в тот день,

0: Вскоре приказом из Ставки его отозвали в Фонтенбло, чтобы сопровождать Наполеона на остров Эльбу.
1: «Вы последуете за мужем?» — спросил он женщину.
0: «Нет», — резко вмешался Нейперк.
1: «Ее французское величество, в прошлом австрийское высочество, а традиции дома Габсбургов повелевают ей исполнить волю родителя».
0: Перед отъездом Шувалова женщина плакала.
2: «Умоляю, не покидайте меня. Я окружена врагами, вокруг какие-то козни. Я ничего не знаю в этой жизни. Меня все грабят, унижают, бесчестят. Этот Нейперк, умоляю».
1: Ну а что мог ответить ей Шувалов? «К сожалению, у меня приказ. Надо ехать».
0: Шувалова сопровождал фельдъегерь Семен Кулеваев, происхождение мужицкого, бывший курьер, человек семейный.
3: «Где ж это видано, чтобы жена за мужем не ехала? Да у нас в деревне такую курвишу любая курица залегала бы».
0: Фонтенбло приближалось. Шувалов ответил.
1: «Помолчи, Сема, что ты понимаешь? Бедную девочку ее привезли в Париж как овцу на заклание. За что осуждать ее? Чем она виновата, что явилась жертвой коварства Меттерниха и Шварценберга? Давай лучше пожалеем ее».
0: Дорога была наезженная, кони бежали хорошо. Даже солдаты понимали вздорность маневров Наполеона. Здравый смысл диктовал. Защищать Париж надо не вдали от Парижа, а как можно ближе к Парижу. Но император, пребывая в мире расплывчатых иллюзий, уже не имел здравого смысла.
1: «Если я погибну, — говорил он, — под развалинами моего трона погибнут и все».
0: Император был извещен о разладах военных и политических между Веною и Петербургом, отчего и питал надежды на развал коалиции. Его малость отрезвил приезд из Шантильона маркиза Армана Калинкура, он же и герцог Винченский. Калинкур не стал щадить императора и честно сказал, что никто не желает мира с Францией, пока он, император, не отречется от престола. Наполеон испытал страх, но еще больший страх угнетал маршалов.
1: «Не надоело еще таскаться по дорогам и таскать за собой у нас?» — бурчал Ней. «Если ему желательно погибнуть, так пусть удавится, только бы оставил Францию в покое».
0: Никакого почтения к своему суверену маршалы давно не испытывали.
1: Бертье говорил: «Присмотритесь, он уже сумасшедший!»
0: Стало известно, что Мармон и Мортье разбиты русскими при Фершампенуазе на подступах к Парижу.
1: «Что же нам делать?» — тускло спрашивал Наполеон.
0: «Заключать мир», — отвечал Бертье. Наполеон машинально перебрал на столе бумаги.
1: «Да, да, мир. Но когда я произношу это слово, мне уже никто не верит. Я прикажу играть Марсельезу. Я верну Францию к временам революции. Я верну ей те лозунги, что забыты. Я отворю тюрьмы. Свобода, равенство, братство!»
0: «Он уже бредит», — говорил Бертье маршалом. Наконец, сознание Наполеона обрело прежнюю ясность. Париж — центр общественной мысли Франции, а Франция со времен революции привыкла думать головою Парижа. Сдать Париж, потерять Францию, потерять все. Он принял решение.
1: «Через Фонтенбло, всей армией, на Париж!»
0: Без отдыха, без сна, без пищи армию гнали форсированным маршем вдоль левого берега Сены. Люди с лошадьми падали в грязь, изможденные усталостью. Юные конскрипты плакали, пушки кидали с мостов в реки, взрывали зарядные фуры, под проливными дождями вперед. 30 марта гвардия тоже выдохлась и полегла на землю. Наполеон призывал:
1: «Вставайте! Осталось совсем немного!»
3: «Иди сам!»
0: — отвечали ему бесстрашные ворчуны. На почтовой станции запрягли в коляску свежих лошадей.
1: «Кого взять с собою?»
0: Наполеон окликнул двух.
1: «Бертье и Калинкур, вам со мною!»
0: В пути он говорил им:
2: «Неужели все кончено? Неужели и Париж? Ах, Париж!»
0: Кучер громко объявил о следующей станции.
3: «Ла Кур де Франс! До Парижа 20 миль!»
0: Бертье зорко всматривался в ночную дорогу.
1: «Калинкур, нам лучше выйти. С пистолетами».
0: Не прошло и минуты, как их коляска оказалась в окружении множества людей, молча бредущих куда-то. Ехала кавалерия, смачно поскрипывали лафеты пушек. Наполеон спрыгнул на земь.
1: «Бельяр, неужели вы?» — удивился он.
3: «Да, я. Генерал Бельяр», — отвечали из тьмы.
1: «Где армия Мортье?»
3: «Вы стоите посреди этой армии».

0: Мормона?
1: Мормон увел ее к чужим бивуакам.
0: Предатель! Кто в Париже?
1: Русский и Блюхер.
0: Где сын? Жена? Правительство? Брат Жозеф?
1: Все бежали за Луару.
0: Кто позволил им?
1: Вы, ответил Бельяр, будто выстрелил. Самая немыслимая брань. Все самое омерзительное, что придумал человек для осквернения ближнего своего. Все это бурно извергалось Наполеоном на головы Бельяра, Калинкура, Бертье и даже Кучера, на весь Париж, на всю Францию, на всю его армию.
0: «Я дал им славу, а они — зажравшиеся скоты! Я их всех поднял из ничтожества! Они оказались недостойны меня! А мой брат Жозеф — грязная свинья! А этот мормон! Они всем обязаны мне! Я дал им все! О, проклятая нация!»
1: Остановились солдаты, офицеры. Молча они слушали, как беснуется император. Он кричал, чтобы они поворачивали обратно, на Париж. Их ждет новая слава. Его колчан еще насыщен стрелами. Он будет на Висле. Он вернется в Москву.
2: «А лошадей менять?» — спросил вдруг кучер.
1: «К чему?» — ответил ему Калинкур. Наполеон толкал солдат, бил по лицу офицеров.
0: «Назад, ублюдки! В Париж! Вы слышали?»
1: Перед ним возник отважный генерал Бельяр. «Никуда они не пойдут».
0: «Почему не пойдут?»
1: «Я, генерал Бельяр, запрещаю им это. Мы покинули Париж по условиям капитуляции и обратно не вернемся».
0: «Какой подлец сдал Париж на капитуляцию?»
1: «Это сделали честные французы», — ответил Бельяр. «А честные люди другой нации приняли ее от нас». Наполеон, поникший, побрел прочь. Он двигался вдоль шоссе посреди обозных телег. Он громко требовал.
0: «Где мой экипаж? Где лошади? Куда все делось? Где моя армия? Где жена? Куда дели сына?»
1: Калинкур сказал начальнику станции. «Ничего не бойтесь и ничего ему не давайте. Он сейчас перебесится, а потом притихнет. Как всегда».
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Наполеон дошел до колодца и сел на его край, погрузив лицо в ладони. В такой позе и застыл. Бельяр спросил, «А он не кинется туда, вниз головой?» «Нет», — успокоил его Бертье равнодушным тоном. «Великому человеку колодца мало. Ему нужен великий океан». Наполеон около получаса пребывал в глубокой прострации. Наконец встал от колодца, даже оживленный.
0: «Вон там я вижу костры. Их много. Чьи они?»
1: Это были костры русских бивуаков, выдвинутых от рубежей Парижа. И Наполеон долго наблюдал за их огнями.
0: «Ладно», — сказал. «Едем обратно. Фонтенбло».
1: 4 апреля в его кабинете собрались маршалы. И Наполеон занялся обычной арифметикой, подсчитывая резервы, сколько приведет в Фонтенбло принц Евгений, Сульт, Ожеро, Груши.
0: «Еще одно усилие, и наша честь спасена!»
1: Он рисовал картину боев на улицах Парижа, уже видел гибель русских в водах Рейна. Макдональд не выдержал.
0: «Париж?
1: Но в его развалинах мы будем осуждены сражаться на теплых трупах наших жен и детей. Не хватит ли?» «А солдаты за нами не пойдут», — добавил Ней.
0: «Они пойдут за мною!» — выкрикнул Наполеон.
1: «Нет», — возразил решительный Ней. «Хватит мечтать о битвах. Есть один способ к миру. Ваше отречение». Слово было произнесено, и Наполеон покорился. Но с каким презрением ответил он своим маршалам?
0: «Вы пожелали мира? Наваляясь на пуховых постелях, вы подохнете раньше, нежели у бивуачных костров».
1: Коляска Шувалова въехала в ворота Фонтенбло. Прошло ведь всего-то 15 лет с тех пор, когда, бросив армию в Египте, Бонапарт высадился во Фрежюсе, и ликующие толпы французов встречали его, спешащего от Фрежюса, к славе и власти, какая даже не снилась никаким властелинам мира. Теперь история, эта вредная старушонка, беззаботно и даже весело раскручивала его судьбу в обратную сторону. Наполеону суждено ехать во Фрежюс, откуда и плыть в первую ссылку на остров Эльба. Павел Андреевич Шувалов депешировал в Ставку, что подробности путешествия Наполеона до Фрежюса могут одновременно и поднять волосы дыбом и заставить лопнуть от хохота. Шувалов застал императора за сборами в дорогу. Во дворе дворца Фонтенбло громадный фургон был заполнен только золотой монетой. В другие распихивали мебель, бронзу, скульптуры, зеркала, ценные книги. Он принял русского комиссара в старом зеленом мундирчике, небритый. Под носом Наполеона было все желто от нюхательного табака.
2: «Ну что ж, все закончилось не так уж плохо», — сообщил император Шувалову с улыбкой. «Я начал с 6 франками в кармане, а сейчас увезу миллионное состояние».
1: Шувалова охватил тихий ужас. Европа наполнена рыданиями вдов и сирот, города в развалинах, деревни в прахе, поля растоптаны кавалерией, а этот господин, забывая вытирать у себя под носом, подсчитывает свои доходы. Павел Андреевич представился коллегам-комиссарам: венскому барону Коллеру, британскому полковнику Кэмпбеллу, пруссаку Вальдбургу. Наполеон был крайне приветлив с Шуваловым, но всю любезность он дарил только Кэмпбеллу, только Англии.
2: «Англичане — единственная нация, способная управлять Европой. Если меня кто обидит, я брошусь в объятия Англии. Вы знаете, почему я так охотно еду на Эльбу? Чтобы там, под охраной нашего доблестного флота, чувствовать себя гражданином лондонского предместья».
1: Подобные речи глубоко оскорбляли французов. Калинкур, когда он жил в Петербурге, часто гостил в доме Шуваловых, и потому теперь он дружески предупредил Павла Андреевича, чтобы тот ничему не удивлялся.
2: «Здесь уже невозможно распознать, где кончается гениальный трагик и где начинается бездарный комедиант».
1: Наконец, в день отъезда, 20 апреля, Наполеон решил дать несчастной Европе свой последний концерт. Начал он с берлинского комиссара, спросив его, имеются ли у Пруссии войска по маршруту от Фонтенбло до Фрежюса.
2: «А если их нету, так на кой черт вы мне нужны?»
1: Затем он обрушился на Австрию.
2: «Коллер, куда вы дели мою жену? Ваш император Франц — порядочная скотина. Он, я знаю, желает развода дочери со мною. Теперь я стал ему не нужен. А царь Александр уже визитировал мою жену, и я хорошо знаю, чем визиты к дамам кончаются».
1: Потом на ковер, украшенный золотыми пчелами Наполеоновской империи, был вызван и Шувалов.
2: «Нашли дурака!» —
1: кричал Наполеон, разрывая на столе груду депеш, как петух разрывает навозную кучу.
2: «Это все письма честных французов, согласных умереть за меня! Куда мне ехать? Зачем? Старая гвардия построена на дворе. Я спущусь к ветеранам и скажу: «Ворчуны, мое отречение недействительно! Меня оскорбили, пусть лучше вырвут у нас из груди сердца, но мы еще посмотрим!»
1: Именно в этот момент вошел адъютант, граф Буши.
4: «Гофмаршал указывает, что вам время ехать».
1: Наполеон в ярости дубасил по столу кулаком.
2: «С каких это пор я должен зависеть от механического расположения стрелок на часах своего гофмаршала?»
1: Концерт закончился, Фонтенбло осталось позади. Шестерка лошадей увлекала громадный дормес императора, за ним следовали кареты комиссаров. Австрийский эскорт за Руанном сменила казачья сотня, мчавшаяся с гиканьем, пронзая перед собой воздух длинными пиками. Бородатые дяди бесцеремонно заглядывали в окна дормеза, спрашивая:
5: «А иди тут-то на пулевон! Энтот, что ли?»
2: «Я знаю эту публику», — говорил император Шувалову. «Они в ближайшей деревне напьются вина и пьяные снесут мне голову, а виноватых потом никогда не сыщешь».
1: Шувалов жестом руки остановил сотню на шоссе.
6: «Братцы, поворачивайте, и без вас обойдемся!»
1: Когда казаки отстали от них, Наполеон сказал:
2: «Если бы в моей армии служили казаки, я бы дошел с ними до Пекина и сейчас был бы китайским императором».
1: Но, памятуя о предупреждении Калинкура, русский комиссар уже ничему не удивлялся. Начинался Прованс, где жители городов грозили Наполеону кулаками, и, кажется, только теперь он стал сознавать, что все эти годы его престол держался на страхе, который он внушал французам. Перед Авиньоном собралась толпа жителей.
7: «Смерть тирану! Зарезать убийцу! Смерть ему!»
1: Шувалов докладывал в Ставку, что при въезде в Оргон увидели громадную толпу, собравшуюся подле виселицы. На виселице висел манекен военного, весь окровавленный. На животе виднелась надпись, составленная из самых ужасных ругательств, посвященных Наполеону. Сразу посыпались стекла. Старики на провансальском наречии командовали:
7: «Ломай двери! Тащи сюда! Сейчас повесим!»
1: Под градом камней трещали стенки Дармеза. Аргонские вдовы вытянули-таки Наполеона на дорогу. Матери погибших солдат рвали жидкие волосы императора, плевали ему в лицо.
7: «Палач! Верни наших мужей! Где мой сын?»
1: Орден почетного легиона с хрустом расстался с мундиром императора. Некто Дюкрель тряс его за шиворот.
7: «Кричи с нами! Да здравствует король! Кричи с нами, иначе я выпущу из тебя все кишки!»
1: Шувалов с Коллером решили занять оборону.
7: «Кулеваев, помогай!» — взывал Шувалов.
1: Я в расшитом золотом мундире бросился рассыпать удары направо и налево, и чтобы самому не удостоиться чести висеть вместо манекена, выставлял на показ русскую кокарду, крича вместе с тем, что я русский. После чего провансальцы стали качать его и Кулеваева с возгласами:
7: «Виват Россия! Избавительница от тирана!»
1: Как вам нравится этот фарс? Кулеваев расскажет вам немало подробностей, забытых мною. Пока, до свидания. За Аргоном Наполеон, готовясь к встрече с народом, переодел графа Бертрана в свой мундир с белым пикейным жилетом, нахлобучил на него свою знаменитую треуголку, воспетую поэтами мира.
7: «Этим вы докажете мне свою преданность», — сказал он Бертрану,
1: а сам переоделся курьером и даже нацепил на шляпу роялистскую кокарду.
7: «Я же поеду с почтальоном».
1: Дул мистраль. Дорога велась меж сосен и громадных камней. Тележка почтальона поднимала тучи пыли. Наполеон обогнал кортеж под видом своего же курьера.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: В сельской гостинице «Ла Каладе» жарко пылали камины, на вертелах жарились индюшки. Наполеон представился пожилой хозяйке.
7: «Сэр Ноэль Кэмпбелл, есть ли у вас комната?»
8: «Ах, боже, устроит ли вас наше удобство?»
1: На поясе женщины бренчали кухонные ножи и длинные вилки. Комнатенка оказалась жалкой клетушкой, но император одобрил ее, сразу проверив работу замка.
8: Хозяйка спросила: «Не встречался ли вам в дороге Бонапарт? Как могли такого злодея отпустить на Эльбу? Говорят, он проскочил Аргон, но живым из Франции все равно ему не выбраться».
7: «Вот этим ножом», — показала хозяйка на самый длинный, — «я сама зарежу его, стоит ему тут появиться». «За что вы так ненавидите его, мадам?»
8: «Вы еще спрашиваете», — расплакалась женщина. «У нас была дружная работящая семья. Нам все в округе завидовали, а где она теперь? Мужа убили еще при Маренго. Двух сыновей я лишилась под Иеною и Ваграмом. Был еще тихий заика пасынок, но его кости Наполеон оставил под Смоленском. Я совсем одна теперь на этом свете. А хозяйство видите, какое большое? Кому же его? Неужели достанется соседям?»
1: Скоро в Ла-Каладе въехал отставший кортеж со свитой и комиссарами. Все камни жителей достались карете, в которой ехал несчастный Бертран. Наполеон предупредил комиссаров и свиту, чтобы здесь его называли Кэмпбеллом.
6: «А как же теперь нам называть Кэмпбелла?»
7: «Как угодно, но императора среди нас нету».
6: «Интересно, куда он делся?» — хмыкнул Коллер.
7: «Я не знаю», —
1: ответил Наполеон, сумрачный. Во время обеда, не притронувшись к еде, он расколотил об стенку стакан с вином. Бертран в одежде императора чувствовал себя на лавке харчевни как преступник на последней ступеньке эшафота. Гостиница была окружена громадным скоплением народа. Крестьяне держали вилы и косы.
7: «Мы в осаде, нам не выйти!» — шептал Бертран.
1: В окна заглядывали люди, державшие в руках наполеондоры и пятифранковые монеты с чеканным профилем императора. Эти портреты на деньгах они сравнивали с лицами гостей за столом. Наполеон прятался за чужие спины.
7: «Я проклинаю свое прошлое тщеславие! Если бы можно было начать жизнь сначала! Ах, зачем я в одни славы пожелал чеканить на монетах свое изображение?»
1: Запертые в сельской харчевне, окруженные враждой и ненавистью жителей, весь день сидели у стола. Надвинулась ночь. Толпа не разошлась. За окнами вспыхнули факелы.
6: «Надо выбираться», — сказал Шувалов.
9: Бертран умолял Кулеваева облачиться в мундир императора, но Кулеваев не соглашался ни за какие деньги.
10: «У меня двое деточек и жена на сносях. Ежели меня здесь разорвут, на что они, бедные, жить-то станут?»
9: Наполеон выпросил у Коллера австрийский мундир, у графа Вальдбурга — прусскую железную каску. Шувалов подарил ему плащ русского кавалергарда. В таком виде император Франции превратился в немыслимый гибрид, составленный из форменных одежд стран антинаполеоновской коалиции. Это ли не злая насмешка судьбы? Но тогда всем было не до юмора. Толпа раздвинулась у дверей, образуя узкий проход, через который пропускала всех по одному, гуськом. При этом крестьяне, имея в руках монеты, вглядывались в лицо каждому. Но императора не узнали.
10: «Куда же он делся?» — недоумевали люди.
9: Ночь провели в пути. Наполеон ехал теперь в карете Коллера. При въезде в деревню он просил его как можно громче петь немецкие песни. Коллер отказался.
10: «Для этого я не имею голоса». «Ну тогда свистите!» — просил его Наполеон.
9: На рассвете со свистом проехали через сонный Вечером достигли Бульду. Близ города Люка, где брата ожидала Полина Боргезе, уже безнадежно больная, но еще красивая, Наполеон жаловался на острейшую диарею.
10: «Мне вчера не следовало увлекаться омаром!»
9: Английский комиссар сказал графу Шувалову:
2: «Диарея не от омара, а от страха. А что нам делать, если гарнизон Эльбы ответит на приезд императора огнем с крепости? Не увезти ли нам его сразу на Мальту?»
9: «Думаю, что Мальта надежнее Эльбы», — ответил Шувалов и пророчески предупредил ставку.
2: «Этот человек, Наполеон, не отказался от своих грандиозных планов. Он ожидает, что обстоятельства снова призовут его во Францию».
9: Скоро возникло и море. Шувалов в конце пути суммировал впечатления о Наполеоне. Вывод, сделанный им, никак не украшал бывшего императора. Наполеон в опасности становился жалок, презрен, почти гадок. Но стоило Фортуне чуть улыбнуться ему, как этот же человек мгновенно преображался. Снова невыносимо гордый, презрительно надменный ко всем людям, он требовал лести, повиновения, почестей. Во Фрежюсе русский комиссар, ссылаясь на инструкции, отказался следовать на Эльбу, и Наполеон отпустил его.
10: «Я лично нанес России большое оскорбление», — сказал он. «И потому я теперь не имею права жаловаться на все то, что она сделала против меня и моей власти».
9: В 1912 году потомки Шувалова экспонировали на московской выставке 1812 год саблю, которую Наполеон подарил их предку на прощание. Каталог Всероссийской выставки 1812 год. Здесь уместно добавить, что обстановка Наполеона с острова Эльба была куплена нашим соотечественником Анатолием Николаевичем Демидовым, женатым на Матильде Бонапарт, племяннице Наполеона I. Впоследствии вся эта коллекция была распродана с аукциона и разошлась по частным собраниям Европы и Америки. На клинке ее имелась надпись: «Н. Бонапарт, первый консул, Французская Республика». Фрежюс — рыбацкая деревня на лазурном берегу Франции. Но как много значила она для судьбы Наполеона.
10: «Я снова вернулся на то место, откуда 15 лет назад начал свой путь к бессмертию».
9: Но сесть на французский бриг для следования на Эльбу он отказался.
10: «Почему он без пушек? Узнаю проделки грязного Талейрана, унижающего меня даже в этом случае. Ему бы надо помнить, что я владею всеми тайнами Франции. Если я надумаю их продать, Англия сразу же выложит мне за них 3 миллиона».
9: Он отплыл на английском фрегате, а когда миновали Корсику его детства, император долго махал ей шляпой.
10: «Прощай, Аяччо, давший миру такого гения!»
9: Жители Эльбы, рыбаки и шахтеры никогда не надеялись, что их островок станет государством, а гавань Порто-Феррай — столицей. Приветствуя суверена, они радовались, что теперь оживится торговля, еды станет побольше. Три унылых старика играли Наполеону на скрипках, веселая старуха играла на фаготе. Все было похоже на деревенскую свадьбу, а рудокопы с детьми и женами держали в натруженных руках цветочки, застенчиво улыбаясь. Бедные люди, их можно понять. Из нищенских лоскутьев старого бархата они даже приготовили балдахин, в тени которого водрузили престол, обычное кресло, украшенное розетками из разноцветных бумажек. Наполеон, едва ступив на берег, сразу утвердил знамя нового государства Эльба с тремя пчелами, залетевшими на остров из дворцов Тюильри и Сен-Югу. Вскоре прибыла гвардия, закладывали причалы, строили шоссе, и бедняки Эльбы возненавидели Наполеона, обложившего их непомерными налогами. На армию, на флот. Но зачем нужна Эльбе армия? Зачем ей флот? Им и без того плохо живется. Всегда далекий от лирики, Наполеон украсил спальню дешевой картинкой. Два голубка миловались над его кроватью. Он слал жене пылкие призывы, но Мария Луиза уже познала любовь Нейперга. Она не желала больше видеть сына, рожденного от Наполеона. И на что ей нужен этот сумасброд, даже в любви, думающий только о себе? Сейчас молодую женщину больше беспокоила ее собачка Бижу, которую укусила в лапку противная оса. Помнится, что в «Зените славы» Наполеон сказал: «Сила никогда не бывает смешной». Но, бежав из России, он поправил себя: «От великого до смешного один шаг». История подтверждала этот жестокий афоризм.
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Филадельфия. Встречи. Изгнанник не эмигрант. Он еще живет надеждой на возвращение. А страна, приютившая его, как бы ни была она хороша, кажется лишь временной остановкой на незнакомой станции, где за деньги накормят, позволят выспаться, сменят лошадей, и завтра ты можешь ехать далее. Примерно такое же чувство испытал и Моро, ступив на берег Америки. Самое удивительное, что слава победителя при Гоген-Линдоне, слава республиканца, гонимого Наполеоном, дошла до Филадельфии, где Моро встречала манифестация горожан, устроивших ему народное чествование. Моро ни слова не знал по-английски, но какой-то француз-эмигрант подсказывал генералу, что говорят ораторы, один за другим залезавшие на бочку. Последний из выступавших запомнился последнюю фразой. «И теперь свободная Америка может называть себя великой страной Вашингтона, Костюшки и Моро!» Моро был растроган подобным сравнением. «Благодарю», — отвечал он. «Обычно из Европы люди бегут к вам в поисках свободы. Со мною иначе. Меня выслали к вам за любовь к свободе, да еще оплатили дорогу». В ожидании семьи Моро остановился в Филадельфии, бывшей столице штатов, где задавали тон богомольные квакеры-пуритане. Моро, давний поклонник деизма, всегда был далек от церкви, но выбирать не приходилось. Филадельфия — новые Афины нового света. Здесь была превосходная библиотека, старейший в стране университет, театр и музеи. Тут со времен Пена, основателя Пенсильвании, сложилось своеобразное общество. Здесь, наконец, Томас Джефферсон впервые провозгласил Декларацию независимости с приятными для Моро словами о том, что все люди сотворены равными. Теперь Джефферсон, бывший ранее посланником в Париже, был третьим по счету президентом Штатов. И генерал Моро охотно принял от него приглашение к обеду в Белом доме. На вопрос об Аустерлице он ответил президенту кратко. «Мне жаль репутации Кутузова, но поражение объяснимо. Когда все распоряжаются, тогда кто же командует?» «А что вы скажете о конце прусской славы?» «Известие о разгроме Руссии не удивило меня. Генералам от экзерциции не победить генералов от революции». Джефферсону было за 60, но выглядел он бодро. Жил он в скромной простоте. Стол президента ничем не отличался от стола простых американских горожан. На первое, как водится, подали вареную ветчину с укропом. Миссис Джефферсон сама подливала Моро персиковой водки. В тарелках лежали соленые пикули и вареные фрукты. Под конец обеда подали жареных цыплят с отварным картофелем. Весь этот гастрономический кавардак не мешал беседе. Выслушав рассказ Моро о порядках во Франции, президент сказал: «Могу вам посочувствовать. Вам было при Наполеоне нелегко. Впрочем, мне это знакомо. Когда я при Вашингтоне был статс-секретарем, меня в Филадельфии подвергли страшному остракизму, и во всем городе только три семьи не боялись меня принимать. Я тогда требовал очень крутых мер, как Марат, как Робеспьер. Я спешил узаконить права гражданских свобод. А почему я так спешил?»
3: «Не догадываюсь», — отозвался Моро.
2: «Я спешил оформить свободу, пока наши президенты еще не изгадились в коррупции и торгашеских интересах, пока их еще не коснулись подкупы и взятки, пока идеалы свободы еще не были осквернены».
3: «После меня», — сказал Джефферсон, — «конгрессмены не будут судить о народе свято, как сужу я. Мы, американцы, обязательно скатимся под гору демократии, а наши президенты перестанут считаться с правами народа. А наш народ забудет обо всем на свете, занятый одним делением денег, и свобода Америки погибнет в конвульсиях».
4: Пусть читателя не удивляет предвидение Томаса Джефферсона. Его политические воззрения давно уже фальсифицируются историками США, о многих пророчествах третьего президента попросту умалчивают. В приведенном тексте я цитирую подлинные высказывания Томаса Джефферсона.
3: Джефферсон предупредил Моро, чтобы он был осторожнее в письмах, которые посылает в Европу.
2: «Если можете, вообще не пишите. Все корабли обыскиваются англичанами, французы тоже не безгрешны. И знайте, что в Филадельфии, как и в Нью-Йорке, немало шпионов в Фуше, а они вас не оставят в покое. Связи с Европой у нас хаотичны, даже я, президент, по году ожидаю ответа из Петербурга». Он сказал, что сейчас Америка нуждается в дружбе с Россией, ибо, сообразно пространствам, эти две страны, Россия и Америка, в будущем должны управлять миром.
3: «Но я жду нападения со стороны англичан. У нас немало отличных моряков, наши корабли превосходят английские, но мы не имеем армий. Моро, еще стаканчик персиковой водки?»
2: «Она превосходна», — не отказался Моро.
3: «Выпьем», — сказал президент. «Я хочу просить вас, генерал, помочь Америке в ее борьбе за свободу».
2: «Как республиканец, сидящий за столом в доме президента республики, я не откажу вашей стране в своих военных услугах, если угроза нападения англичан возникнет».
4: У старого негра он купил большую курчавую собаку по кличке Файв. Животное сразу полюбило хозяина.
3: «Что будем делать, Лагари?» — спросил Моро.
2: Начальник штаба Рейнской армии знал, что делать.
4: «Бежать», — отвечал он.
2: «Ты уже бежал из Франции в Америку.
3: Теперь побежим из Америки во Францию.
2: И тебя там сразу посадят в Лафорс.
3: Лучше уж в Лафорсе, чем здесь мучиться».
2: Разочарование для них наступило скоро. Моро и Лагари не стоило большого труда разобраться в новом мире. Как революция во Франции подняла кверху всю муть буржуазии с ее алчностью, так и революция Вашингтона выдвинула барышников-бизнесменов. Меркантильный дух составлял основу очень хлопотливой жизни американцев, для которых цены на щетину или свиное сало были важнее всяческих идеалов. Моро, как и Лагари, возмужал в стране строго национальной, где пикардиец мало отличался от вандейца, а здесь они невольно терялись среди разноязычных людей, объединенных лишь стремлением к наживе. Приезд семьи Моро ускорил разлуку с Лагари, который не хотел быть вроде нахлебника в чужом доме, хотя мадам Гюло и появилась в Филадельфии с немалыми деньгами. Лагари захотел бродяжить.
3: «Обещай мне», — сказал Моро, — «ты не уедешь во Францию без моего согласия. Филадельфам держаться вместе».
2: Моро приобрел на имя жены усадьбу Моррисвиль на красивом берегу Делавера. Пытался настроить себя на заботы американского фермера, а близость реки приучила его к рыбной ловле. Моррисвиль устраивал его и потому, что лежал как раз посередине между Нью-Йорком и Филадельфией, что было удобно для молодой и элегантной Александрины, не желавшей прозябать в глуши пенсильванской провинции. Моро не стеснял ее женской свободы, а жена никогда не давала поводов для ревности. Вообще, после Тампля Александрина, кажется, стала испытывать к мужу чувства более серьезные, нежели раньше, когда она выпорхнула в свет из пансиона Кампан.
5: «Я», — сказала она как-то со вздохом, — «могла думать о своем будущем что угодно, но мне бы и в голову никогда не пришло, что мои дети могут стать американцами».
3: «Тебе здесь не нравится?»
5: «Тяжело. Я чувствую, что чужой климат погубит меня. И мне очень жалко детей».
2: Она заплакала. Беда не замедлила прийти сразу. Сначала умерла, почти не болея, теща. Затем в Моррисвилле появился еще один холмик земли. Умер их мальчик. Александрина упрекала мужа. «Зачем они не остались в Мадриде?» Со всей страстью осиротевшего сердца матери она нянчилась с дочерью, которая и росла вся в мать, очень красивой девочкой. Зиму супруги проводили в уютной Филадельфии, где в парке Фэйрмаунт давали концерты в честь Моро, в клубах устраивали вечера в честь его жены. Александрина сказала:
5: «У тебя слава, дорогой мой, большая слава».
2: «Тем отвратительнее ее изнанка», — нахмурился Моро, чувствуя, что даже здесь за ним следят парижские агенты. Английский язык не давался. Чтобы общаться с земляками, Моро в Нью-Йорке вступил во французскую ложу масонов, где работали эмигранты-аристократы. По правде сказать, в ложе не столько совершенствовали свой дух, сколько перемывали кости героям своего времени. Моро оценил общество масонов, имевших свои потаенные каналы для связи с Францией, и потому новости до ложи доходили гораздо быстрее, нежели до редакции газет. Именно в ложе Моро узнал о депортации мадам де Сталь из Франции. За нею последовала ссылку и Жюльетта Рекамье. Ложа, по сути дела, была политическим клубом. Каждый масон имел право открыто полемизировать. Моро даже среди роялистов отстаивал свои взгляды.
3: «Прекрасная армия Франции превращена Наполеоном в хищную орду. Но я еще не забыл бескорыстных побед республики», — говорил Моро. Помню, мы вошли в Амстердам при сильном морозе, не имея чулок и обуви, обернувшись соломою и газетами. Голодные, мы не тронули ни одной лавки в городе, не постучались ни в одну из дверей. Мы стояли на снегу и дрогли, пока сами жители не сжалились над нами, пригласив к своим очагам. А что теперь? Мне, французу, больно думать, что вся Европа уже переполнена к нам ненавистью.
4: Ги де Невиль, убежденный роялист, пытался доказать, что Франция и французы перед Европою не повинны.
3: Присмотритесь, ради кого Наполеон перекраивает Европу? В самых лучших дворцах, лучших городов мира рассажены родственные ему трутни. Из французов только один, Мюрат, а остальные сплошь корсиканцы. Так не вернее ли говорить о корсиканском засилии бонапартов в Европе?
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
4: В тот день Ги де Невиль покинул ложу вслед за Моро. Он сообщил, что недавно с трудом унес ноги из Парижа. Моро вел себя чересчур скованно, и Ги де Невиль сказал:
3: «Стоит ли нам играть в прятки? Не думайте, что я служу у Фуше, нет, я совсем из другой конторы. В подтверждение этого напомню о письме короля, врученном вам мадам Блондель в отеле Шайо. А письмо из Метавы доставил я».
2: «Как же сложилась судьба этой женщины?»
3: «Но вам она безразлична», — сказал роялист.
2: «Вы плохого мнения о своих противниках».
4: Ги де Невиль сказал, что Блондель была схвачена лишь 1 ноября 1800 года и замучена в подвалах у Савари.
3: «Как видите, генерал, мы тоже имеем своих героев. Но теперь я обязан сделаться министром при королях, чтобы заставить испытать ужас тех людей, которые принудили меня испытывать страх. А кем вы будете при королях?»
2: «Я останусь фермером в Америке», — ответил Муро.
4: Он вернулся домой. Александрина смолчала, что его ожидает приятная встреча. Муро поднялся в кабинет. В его кресле сидел Доминик Рапотель.
3: «Как?» — вскрикнул Муро. «Как ты здесь оказался?»
2: «Адъютант должен оставаться при своем генерале». Моро наклонил перед ним свою голову.
3: «Смотри, мне уже на пятый десяток, а еще ни одной сединки. Что с тобой, Рапотель? Почему посидел?»
2: «Мне пришлось покинуть Морле ночью. И бежал. А донес на меня в полицию мой же родной брат, с которым я уже дуэлировал, но все наши расчеты еще впереди».
4: Моро обнял Рапотеля, расчувствовался.
3: «Бедняга! Но я не отпущу тебя, как отпустил бродягу Лагори, и он пропал. Как хорошо, что я тебя вижу».
4: В этот вечер Александрина растрогала его. «Помнишь, как хорошо было нам в Страсбурге? Так тихо, только на подоконниках, осыпанных снегом, ворковали голуби. И ты катал меня в саночках. И мы целовались возле той церкви, где в гробах с коньяком лежали давно угасшие любовники. Ах, милый, зачем мы не ценили те дни?»
2: «Я знал, что ты еще вспомнишь Страсбург».
4: По субботам, бывая в Филадельфии, генерал Моро регулярно навещал библиотеку, где для него откладывали книги, приплывшие на кораблях из Европы. Он любил эти дни, проведенные в отреченности. Тихий шелест страниц действовал на Моро благотворно, как шум ручья, как нежный шепот жены. Обычно в библиотеке бывало безлюдно, никто не мешал, и сегодня возле камина он застал лишь молодого человека, лицо которого на миг показалось знакомым. Моро не успел еще обложиться книгами, как этот человек оказался рядом.
3: «Я не хотел тревожить вас дома, но узнал, что по субботам вас можно застать в библиотеке. Я прибыл из Петербурга. Да, не удивляйтесь, при мне нет никаких бумаг, в которых было бы упомянуто ваше или мое имя. Это стало необходимо, ибо корабли в море задерживают, пассажиров обыскивают. Постарайтесь вспомнить меня. Это очень важно».
4: Молодой человек представился графом Федором Петровичем Палином. Федор Петрович Палин, 1780-1863. Позже был послом в США и Рио-де-Жанейро. Одесский знакомый Александра Сергеевича Пушкина, которому приписывается двустишие «Аристократом ходит бер, а Палин корчит демократа». Впоследствии Федор Петрович Палин был активным сторонником освобождения крестьян от крепостного ига. «Вы меня можете помнить еще юным камер-юнкером, а сейчас я уже камергер высочайшего двора императора Александра».
2: «Где-то я вас видел», — согласился Муро.
4: «Я был представлен вам в салоне мадам де Сталь русским послом Морковым. Вы были тогда с женой, и, надеюсь, если не вы, то она вспомнит меня. Это нужно для всех нас».
2: Пален просил не отказать в беседе, ради которой ему пришлось проделать долгий и опасный путь от Петербурга до Филадельфии. Тогда было очень жаркое лето 1807 года. До Америки только что докатилась весть о битве у Прейси-Шейлау, в которой Наполеон не стал победителем. О поражении при Фридланде и Тильзитском мире еще ничего не знали. И это незнание решило судьбу Моро не так, как хотелось бы, наверное, ему и России.
4: Пален появился в доме Моро. «Погоня за вами», — так начал он, — «повелась сразу же, как ворота Тамгош открылись перед вами, точнее, с Мадрида. К сожалению, тамошний посол, знакомый вам барон Строганов, с письмом царя на ваше имя кинулся в Барселону, но увидел на горизонте лишь паруса, которые унесли вас в Америку. При дворе стали искать человека, который бы знал вас лично, и обнаружили меня. Но тут последовала война, грянул Аустерлиц, и мне пришлось ожидать новых инструкций».
2: Пален объяснил цель приезда. «Россия хотела бы иметь Моро в своих полководцах. Мне поручено передать, что если вы устали от службы, вам будет предложено право убежища, а жалование от нашей казны вы будете получать по чину».
4: Моро без улыбки выслушал Палена и сказал: «Предлагая мне службу в прежнем моем чине, ваш император невольно унижает свою армию. Разве у России нет своих полководцев, способных отстоять родину от Наполеона, если он нападет? Вот хотя бы и ваш Кутузов».
2: «Кутузов осрамился при Аустерлице».
4: Моро отложил трубку и взялся за сигару. Лежащий под столом Файв чихнул от крепкого дыма. Ошейник пса был оснащен выразительной надписью: «Принадлежу гражданину Ж.В. Моро».
3: «У любого генерала, — сказал Моро, — есть не только победы. Не забывайте, я ведь тоже был разбит Суворовым. Проследив же за Кутузовым в его блистательном отходе к Альмюцу, я распознал в нем великого мастера эволюции, которым позавидовал бы и Наполеон».
4: «Да», — кивнул Моро. «После французской ваша армия для меня наиболее привлекательна. Но разве ваш кабинет не знает о моих сугубо республиканских убеждениях? Я остаюсь веренным до конца».
2: Пален был проинструктирован превосходно. «Петербургу это известно, и вам в России будет позволено не только сохранять свои убеждения, но даже не скрывать их. Что вас еще тревожит?
4: Наш климат? Он здоров. Свой язык вы будете слушать всюду, даже в глухой провинции».
2: Моро отказался. И не потому, что изгнание еще не утомило его. Известный французский писатель так писал об этом разговоре: «Сознание Моро, природная прямота бретонца и французский патриотизм говорили громче желания отомстить личному врагу. Пален понял, что ввиду таких благородных мотивов настаивать бесполезно, но просил Моро изложить их письменно для императора Александра». Моро присел к столу со словами: «Я так и напишу, что прими я предложение от России, и тогда вся продажная пресса Наполеона станет внушать французам гнусную мысль о моей подкупности. Монитер выставит меня к позорному столбу, завистником славы Наполеона». Моро писал долго. Под письмом он проставил дату 12-23 июня 1807 года. До Тильзитского мира оставалось 4 дня. О нем в Филадельфии узнают еще не скоро. Пален попросил перо и бумагу для себя. Он тут же снял с письма Моро точную копию, оригинал же вернул автору.
6: «В копии я убрал ваше обращение к императору, я снял внизу и вашу подпись. Так будет лучше.
4: В мире тревожно, а я не имею права подвергать вас лишним опасностям, даже если буду схвачен в море агентами полиции Фуше».
3: «Я вполне оценил благородство вашей предусмотрительности», — сказал Моро. «Теперь, мой юный друг, я угощу вас персиковой водкой, которой вы, русские, не нюхали».
2: За столом, в присутствии жены и Рапотеля, он говорил о войне, что подкрадывается к берегам Америки.
3: «Белый дом нуждается в крепких отношениях с вашей страной. Напомните царю, что президент Джефферсон будет рад видеть у себя в Вашингтоне русского посла и его консулов».
2: Пален вскоре отплыл в Европу, а Рапотель однажды вернулся домой в ужасном состоянии. Газеты писали о мире в Тильзите. Это известие потрясло и генерала Моро.
3: «Очевидно, у русских дела плохи».
4: «И потому мне захотелось в Россию».
3: «Зачем, дружище?»
6: «Я должен сражаться. Заодно с русскими».
2: Александрина оторвалась от зеркала, легкой походкой пересекла всю комнату из угла в угол.
4: Ее фигуру обтягивал фиолетовый муслин, под тяжелой шапкой черных волос блестели громадные глаза креолки. Она сжала кулачки перед мужем.
7: «Зачем? Зачем ты отказался ехать в Россию? Моро! Ах, Моро, неужели мы осуждены умирать здесь?»
3: «Зачем же здесь? Я хочу умереть во Франции!»
4: Это вернулся из странствий Виктор Лагори. Он не очень-то охотно рассказывал о себе.
3: «Хотел разбогатеть. Думал, страна богатая, а почему бы и нет? Повидал много, но вернулся нищим. Помоги мне. Я обязательно должен быть во Франции».
4: Моро догадывался, какой червь точит сердце этого хорошего человека, но возражать ему не стал.
3: «Пожалуйста», — сказал он со вздохом. «Деньги я переведу на банкирский дом Шрамма в Гамбурге. Будь осторожнее. Не горячись напрасно. Чтобы запутать полицию, открой счет в банке Перего. Где ты остановишься в Париже?»
8: «На окраине. В доме монахинь Фильентинок».
3: «Ты мало похож на монаха. Но там живет с детьми и мадам Софи Гюго». «Я так и думал», — сказал Муро. «И понимаю твое желание разбогатеть. Очень рад, что ты остался бедным».
8: «Но почему, Муро?»
3: «Бедные осторожнее богатых. Понял?»
4: В нем была житейская мудрость, которой, возможно, и не обладал Лагари. Вскоре после его отплытия из Америки Моро привел в дом негритянского мальчика.
3: «Негодяи линчевали его отца. С трудом я вырвал его из рук злодеев. Смотри, он еще трясется от ужаса. Пусть он останется с нами и заменит нам сына».
4: Александрина с детства видела черных только рабами и быть приемной матерью негритенку не пожелала.
8: «Пе! Ну, если ты хочешь, я буду с ним добра».
4: Мальчика звали Чарли. Он быстро освоился в доме своего босса, сдружился с его дочкой, а однажды сказал:
8: «Господин, наденьте на меня красивый ошейник, какой носит ваш Файв, тогда никто из белых меня не обидит».
3: «Ты не собака, Чарли», — ответил Муро. «Помимо Америки есть и другие страны, где тебя никто никогда не обидит».
4: Непостижимо быстро Чарли заговорил по-французски. Но мальчик не знал, что ему предстоит освоить еще один язык — русский. И тогда вся его жизнь повернется в иную сторону.
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Ампир. Империя. Чем выше восходила звезда Наполеона, тем все выше поднималась и женская талия. Ему так нравилось. После Тильзитского мира пояс перехватывал бюст уже возле подмышек, и дальше поднимать его было некуда. Не скоро еще, после Венского конгресса, талия женщин стала возвращаться на то естественное место, где находится и поныне. Но встреча двух армий в Тильзите наглядно отразила разницу между празднично-карнавальным антуражем войска Наполеона и тусклой обыденностью русской формы. В 1808 году Александр ввел эполеты. Хотя офицеры встретили это новшество с явным недовольством, в блеске новых мундиров усматривали французские ливреи. «Но мы же не швейцары», — говорили они. Федор Палин морозным утром вернулся в Петербург. Россия вступала в войну со Швецией, чтобы укрепиться на Балтике. В морях по-прежнему разбойничала Англия. Наполеон вторгся в Испанию. Короли Португалии спасались от него в Рио-де-Жанейро. Александр спросил Палина, каковы его политические выводы из посещения Америки. И молодой камергер, далеко не глупый человек, ответил: «Именно нашими днями следует датировать начало эпохи, наиболее благоприятной для Америки, которая выходит из своей летаргии». По мнению Палина, нападение Наполеона на Испанию и Португалию вызовет скорый развал их южноамериканских колоний. Очевидно, там возникнут новые государства, а уж Мексика-то первой возьмется за оружие. Осмелюсь напомнить, что Моро, вхожий в семью президента, дал мне понять, что Штаты нуждаются в более прочных связях с Россией. Джефферсон писал мне: «Благодарю, граф». Разговор окончен. Александр принял Румянцева, сказав, что обстановка после Тильзита уже не требует спешного прибытия Моро, и потому его требует спешного прибытия Моро, и потому его отказ от русской службы не слишком-то огорчителен для Петербурга. Румянцев перешел к насущным делам. Наполеон брата своего Жозефа, словно редьку какую, с престола в Неаполе пересаживает на престол в Мадриде, а в Неаполе королем будет принц Мюрат. Им кажется, что они играют в шахматы. Король сюда, королева туда. Кто годится в консулы для Филадельфии? Румянцев назвал коллежского асессора Андрея Дашкова. «Готовьте его в дорогу», — велел император. «А графа Федора Палина мы отправим посланником в Вашингтон». Александр спросил, каковы новости из Парижа. «Граф Толстой подтверждает прошлогодние слухи, якобы Наполеон разводится с Жозефиной. Намедни в Тюильри ждали спектакля, но они не явились, всю ночь скандалили». Александр вник в депешу Толстого. В пылу увлечения он, вероятно, сказал ей, что она его вынудит усыновить своих побочных детей. Жозефина живостью схватилась за эту мысль, выказав готовность признать их своими. Дело, по-видимому, на том и остановилось.

0: Александр отложил депешу. «А где перлюстрация курьерской почты Калинкура?» В рассекреченной депеше французского псла он с удивлением прочитал. «Великая княжна Екатерина Павловна выходит замуж за нашего императора Наполеона и сейчас усиленно учится танцевать наши французские контрдансы». «Сплетня», — сказал царь, но выглядел смущенно. Был месяц март, а в мае началось восстание в Мадриде. Наполеон привык побеждать образцовые армии, но теперь ему предстояла встреча с разгневанным народом, который победить невозможно, даже гению. Европа в туне ожидала, что скажут Александр с Наполеоном при свидании в Эрфурте. Чтобы подавить Россию с позиции силы, Наполеон заранее провел новую конскрипцию, увеличив армию на 100 тысяч штыков. Об этом русский посол граф Толстой узнал на охоте в Фонтенбло, когда ехал в одной карете с маршалом Неем. Он сказал: «Сегодня же вечером я отправлю курьера в Петербург, чтобы Россия позаботилась о рекрутировании 150 тысяч молодых парней из деревни в армию». Ампир – порождение империи Наполеона. Воскрешая образцы древней классики, он лишь тешил свое вулканическое честолюбие. Дело не ограничивалось подтягиванием женской талии до уровня подмышек. Жители Помпеи, засыпанные пеплом Везувия, никогда не думали, что детали их быта возродятся стараниями императора. Но удачно было лишь подражание древним образцам, точное их копирование. А манерный классицизм эпохи Наполеона породил массу бесполезных вещей: столиков, за которыми нельзя работать, кушеток, на которых нельзя отдохнуть. В античных светильниках никогда не возжигалось маковое масло. Алебастровые вазы не ведали запаха цветов. Дамы позировали на ложах, созданных, казалось, для пыток тела. Их руки опирались на золоченые морды львов или грифонов. Мужчины напряженно застывали в креслах, ножки которых изображали пылающие факелы. «В искусстве нужна дисциплина, математика», — утверждал Наполеон, — и возникла черствая геометрия неудобной мебели, в подборе паркетов треугольники, ромбы и трапеции убили овальность линий. Новая военная знать обставляла себя не тем, что красиво, а тем, что подороже. Маршалы лепили золото везде, где не надо, лишь бы сверкало. Фабрики в Лионе мотали длинные версты шелка, но если старая аристократия обтягивала шелком стены, то новая знать собирала его в пышные драпри, составляя безвкусные банты вокруг капителей колонн. В этом нелепо-чудовищном мнимо-классическом мире Парижа граф Петр Александрович Толстой чувствовал себя тоже нелепо. Своим явным презрением к Наполеону и его клике посол чем-то напоминал Моркова, только Морков был хитрее его и тоньше, а Толстой, воин до мозга костей, не боялся выказывать свою неприязнь открыто. Толстой вступил под своды Тюильри русским солдатам, публично говоря о превосходстве русской армии над наполеоновской. Маршал Даву, оскорбленный этим, уже схватился за шпагу, а Толстой не замедлил тут же обнажить свою, но их спор пресек сам Наполеон.
1: «Оставьте!» — крикнул он. «Толстой прав! Русский солдат, конечно, лучше французского. Ему говорят «марш», и он пошагал. А нашему дураку надо еще полчаса объяснять, зачем идти, куда идти и что из этого получится».
0: Суворов когда-то сложил о Толстом самое лестное мнение, как о генерале и дипломате. «Такие люди, — писал наблюдатель, — как бы ничего не помня, ничего не замечая, за всем следят глазами зоркими, ни на минуту не теряя из виду польз и чести своего отечества». Петр Александрович тихо и незаметно все-таки нащупал потаенные связи с военным министерством Франции, доставляя в Петербург важные сведения о захватнических планах Наполеона. В отеле «Кассини» на Вавилонской улице он говорил, что война неизбежна.
1: «Но пусть волк только не лезет в русскую псарню, тут ему и конец. Останется одна изгрызенная шкура».
0: Узнав, что Калинкур помещен Александром в прекрасном дворце, Наполеон купил для Толстого особняк-развалюху, расхваставшись, что истратил на него миллион. Это было вранье. Толстой доплатил из своего кармана 40 тысяч франков на ремонт трущобы, и то с трудом выкроил себе комнатенку, служившую ему кабинетом и спальней. Сознательно унижая посла России, император, кажется, надеялся поскорее от него избавиться. Толстой большое значение придавал событиям в Испании, где народная война

0: У нас, поверьте, достаточно сил». На пальце Меттерниха красовался вульгарный перстень, сплетенный из волос Каролины Бонапарт, жены Мюрата. Она была его любовницей, что выводило Наполеона из себя.
1: «Вы будете разбиты», — отвечал Толстой. «Без нашей армии вас растопчут. Наполеон вас бил и будет бить». «Позвольте, например, Испании...» «А вы не испанцы», — огрызнулся Толстой.
0: Из Парижа он надоедал Александру постоянными призывами крепить армию. «Еще есть время», — заклинал он царя. Наполеон не терпел Толстого и по той причине, что уже понял. Он разгадан Толстым. Толстой проник в его планы. Этот внешне грубый солдат, вроде одухотворенной Кассандры, пророчески предвидел 12-й год.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: После охоты в Фонтенбло разговор был продолжен.
1: «Так почему вы после моей конскрипции на 100 000 штыков решили усилить себя на 150 000?
0: Друзья должны оставаться равными в силах».
1: «Моя личная дружба с вашим императором — верный залог прочного мира в Европе», — сказал Наполеон.
0: Толстой рубил с плеча, как рубят на Руси дрова.
1: «Ваша личная дружба — ваше личное дело. Но я сужу о дружбе не по разговорам, а по существу тех интересов, которые определяют политику как России, так и Франции».
3: «Ладно», — примирительно ответил Наполеон. «Я предпринял конскрипцию, чтобы Вена не смела вооружаться. Мы живем и работаем не для потомства, а хотя бы ради того, чтобы обеспечить мир для жизни нашего поколения. Успокойтесь. Кому нужны ваши клюквы и снежные сугробы? История не знает примеров, чтобы южане покушались на страны севера. Напротив, это вы, северяне, завидуете нашему чудесному климату».
0: Фуше сделал Толстому предложение поиграть на бирже. Он сказал, что банкиры и его приятели подскажут верные пути к обогащению, если он сообщит сведения о том, как русский двор воспримет брачные намерения Наполеона по отношению к сестре русского царя, Екатерине Павловне.
1: «Можно ли сомневаться в выигрыше?» — спросил он.
0: Это была не только провокация, но и подкуп.
1: «Сейчас», — ответил Толстой, — «скачки денежного курса на ваших биржах зависят не от того, какая изба пляжет с Наполеоном, а лишь от ярости испанской гверильи».
0: Черный перстень из волос сестры слишком уж резал глаза императору. Наполеон нарочно грубил Меттерниху, но тот оставался невозмутим и вежлив.
1: Даву предложил: «А что, если в момент вашей беседы я разбегусь и как следует тресну венского посла ногою под зад?»
3: «Тебе так хочется?» — спросил Наполеон.
1: «Уверен, что на лице Меттерниха даже в этом случае сохранится приятная улыбка».
0: Меттерних. Этого человека понимал один Талейран. Талейран был не удел, но увяз в политике глубоко, как червь в яблоке, и Наполеон не мог без него обходиться. Он знал, что Талейран уже боится расширения империи, однако решил взять его в Эрфурт, как ловкого редактора документов. Уступая русскому царю Финляндию и Молдавию, император хотел заручиться его согласием на свободу рук в делах возмущенной Испании и вооружавшейся Австрии.
3: «Ваши проекты о будущем Европы, — диктовал он Талейрану, — должны быть ясны для меня и непроницаемы для Александра. Я беру в Эрфурт кучу королей, но венский Франц пусть посидит дома, а граф Толстой в Париж уже не вернется».
0: Александр покинул Петербург с Румянцевым и Калинкуром. Стоило им переехать в Вислу, как они сразу попали в окружение французских мундиров. Вблизи от Эрфурта два императора устроили фальшивую сцену нежных объятий и лобызаний. После чего верхом на лошадях въехали в город. Их свиты перемешались в разноцветный букет, пушки салютовали, колокола звонили, артисты комедии «Францесс» во главе с пылким бонапартистом Тальма хором выкрикивали:
3: «Честь и слава нашим императорам!»
0: Франц не замедлил прислать в Эрфурт генерала Карла Винсента с никчемными поздравлениями монархам, которые были ничем иным, как предлогом для появления в Эрфурте. Талейран, заметив гибкость спины Винсента, упрекнул его. «Пристало ли Великой Австрии гнуться так низко?» Свидание в Эрфурте, по мысли Наполеона, должно стать апофеозом его величия. Было учтено все, вплоть до акустики театрального зала, чтобы полуглухой Александр слышал каждое слово. 15 трагедий подряд Наполеон включил в репертуар. С убийствами в финалах и клятвами в верности,
3: но вкусом гостей

0: сил. Германия уже высоко ценила Шиллера, а Россия — фон Визина, и потому пустопорожняя риторика оставила зрителей равнодушными. Публика заметно оживилась, когда русский офицер Сашка Бенкендорф, будущий шеф жандармов, буквально из-под носа Наполеона увез в Петербург его пышнотелую любовницу, знаменитую актрису Маргариту Жорж, а следом за нею изменил Франции и ее муж, балетмейстер Луи Дюпер. Калинкур спросил Наполеона, стоит ли поднимать шум о возвращении перебежчиков. Наполеон сказал: «Не стоит». В числе массовых развлечений была устроена поездка на поле битвы при Йене, где Наполеон уничтожил могущество Пруссии. Поле битвы было заранее украшено кострами и палатками. Наполеон с картой в руках показывал царю, как он двигал колонны, как убегали от него пруссаки. «Остальное вам известно», — сказал он. Политические прения хранились в секрете, переговоры были трудными, иногда Талейран с Румянцевым засиживались до 2 часов ночи. Александр проводил вечера в доме княгини Терезы Турны Таксис, которая к его приходу накрывала стол к чаепитию с самоваром. Наполеон был усерднее царя. Чтобы сберечь тайну переговоров, император не поленился своей рукой перебелить черновик союзного договора, который торжественно и вручил Александру со словами: «Берегите его от чужих и недобрых глаз». Но Александр уже не считал глаза австрийца Винсента чужими. А Винсент намекнул Талейрану, что проник в тайну переговоров. Кажется, этого момента и ожидал хитрый Талейран. Однажды после очередного спектакля в театре он оказался возле кареты русского императора. «Я мог бы полагать, что эрфуртское свидание устроено лишь для забавы императоров, если бы не Винсент». «И что же сказал вам Винсент?» «Вполне разумные вещи. Есть ли смысл для русского кабинета усугублять трудности Австрии в борьбе с Францией? Признаться, я склонен мыслить наподобие Винсента». Александр воспринял эти слова как политический зондаж его сердца. Талейран давно созрел для измены, за деньги, конечно, ибо без денег Талейран ничего не делал. Когда царь появился у Турны Таксис, Колченогий его ждал. «Азартный игрок!» — пустился он в рассуждение о своем императоре. «Стоит ему поставить под ружье 100 000 солдат, как он уже сгорает от нетерпения. Где бы устроить войну? Так заядлые картежники не могут выносить даже вида денег. Они должны сразу поставить их на карту». «Ради чего вы сюда приехали?» — вдруг спросил Талейран императора. «Если за тем, чтобы спасти Европу, вы могли бы управлять миром из Петербурга. Рейн, Альпы и Пиренеи Франция обрела без побед Наполеона, а то, что завоевал Наполеон, французам недорого. Усталые от кровопролития, они спокойно вернут европейцам все, что захвачено Наполеоном. Меня, признаюсь, поначалу беспокоила проблема женитьбы Наполеона на вашей сестре, но теперь-то я вижу, как вы к этому относитесь. Вы никогда, — настаивал Талейран, — не станете спасителем Европы, если позволите Наполеону увлечь себя его фантазиями о разделе мира, к чему он стремится. Но вы спасете Европу, если уже сейчас в Эрфурте окажете стойкое сопротивление его планам». «Кстати, — спросил Талейран, — если Толстой оказался столь неугоден при дворе нашего сатрапа, кем вы замените его? Лучше всего, я думаю, соорудить в Париже великолепную и дорогую ширму, за которой мне будет удобнее действовать заодно с вами». Александр ответил, что лучше князя Куракина, сверкающего бриллиантами, для этой цели и не сыскать. «Пока он ослепляет Тюильри блеском и манерами учтивого маркиза, мой неприметный секретарь Карл Нессельроде будет связан непосредственно с вами. Россия уже несла тяжесть 3 войн. С Турцией, Персией и Швецией. Теперь Наполеон навязывал союзнику еще 2 войны, с Англией и Австрией. Александр отделывался от назиданий брата улыбками или делал вид, что не слышит. Наполеона он вывел из равновесия. Искренне или притворно, это не столь уж важно, но император Франции сорвал с себя шляпу, в бешенстве топтал ее ногами. «Вот так! Вот так!» — выкрикивал он в ярости. «Я растопчу врагов и горе тем, кто не согласен со мною!» Александр досмотрел сцену бешенства до конца. «Я упрям тоже», — сказал он. «А мои экипажи заложить недолго. Если желаете мне угрожать, я велю шталмейстеру запрягать лошадей, и меня уже не будет в Эрфурте». Наполеон потом жаловался Калинкуру.
1: Слухи о глухоте этого византийца слишком преувеличены. Царь не слышит лишь то, что ему не хочется слышать.
0: Оба императора порядком надоели один другому, а Наполеон не мог найти объяснение стойкости Александра, день ото дня возраставшей. Внешне они поддерживали декорум приличия, но, садясь в карету, издевались над своими министрами, скабрезничали о своих любовницах, тогда как политики думали, что именно в карете-то и творится тайное тайных судеб Европы. Документы эрфуртских переговоров были наполнены дипломатическим туманом, который вскоре обратится в батальный дым. 2 октября Наполеон верхом провожал Александра по дороге на Веймар. После взаимных клятв и сентиментальных признаний в любви два императора простились навсегда. Наполеон еще очень долго смотрел вслед русским экипажам, спешащим прочь, подальше от Эрфурта. Обратно в Эрфурт Наполеон вел лошадь шагом, погруженный в тягостные раздумья. При нем тогда был Савари, и Наполеон только один раз прервал молчание странным вопросом к нему. «Савари, неужели я обманут? Но я уже не могу остановиться. Я все время должен идти вперед. Если остановлюсь, я сразу упаду. А я боюсь упасть, Савари».
2: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп. Продолжение.
1: «Как моя армия? Как мой народ?» Такую фразу не раз слышали от Наполеона. Время до Эрфурта и после Эрфурта было для императора тем главным временем, когда и пышно, и светло звезда судьбы его сияла, а слава жадно целовала его высокое чело. Писал поэт Бенедиктов, ныне прочно забытый. Европа к тому времени уже имела двух сумасшедших королей. Англия — Георга III, Швеция — Густава IV. Никто не считал нормальной королевскую чету в Испании, да и в головах венских Габсбургов тоже не все было в порядке. А был ли нормален Наполеон? «Один мой мизинец мудрее всех голов на свете», — вполне серьезно утверждал он, уже не раз проговариваясь о своем божественном предопределении. Если это мания величия, то, простите, таких людей вяжут в смирительные рубашки и отправляют туда, куда надо. Но сейчас ему хотелось бы скрыть правду. Целая армия Дюпона, окруженная в Андалузии испанцами, сложила знамена и оружие. «И перед кем?» — бушевал Наполеон. «Перед этой грязной и нищей сволочью? Дюпона мало изрубить саблями, его надо утопить в бочке, наполненной плевками моей гвардии!» Была пора, как взмах его руки, одно движение, нахмуренную бровью, могло стянуть и разметать полки, измять венцы и мир забрызгать кровью. Опять Бенедиктов. У него бывали удачные строчки. Париж привык к победам. Обычно с утра звучали фанфары, под мощные возгласы боевых литавр шла в медвежьих шапках старая непобедимая гвардия. За нею ехал он, внешне отрешенный от всего на свете. За императором, подбоченись в седлах, горцевали его маршалы. Бойко двигалась бравая пехота, улицы Парижа заполнял цокот копыт неустрашимой конницы. «Ах, как это все радостно! Мы, французы, снова победили, а подлый враг лежит во прахе, догнивая в лужах крови. Ну, так ему и надо». Вандомскую колонну изваяли из пушек, добытых при Аустерлице. А на самом верху колонны стоял он сам, величественный, как всегда, Наполеон. Да, внешне все было великолепно. Французская армия представлялась нерушимым монолитом, который не расколет даже молнии, упавшие с небес. Но это только казалось. В ближайшем окружении Наполеона давно сгустилась и без того душная атмосфера ажиотажа, рвачества, стремления во что бы то ни стало выдвинуться. Наполеон поощрял этот вызывающий карьеризм. Честолюбие глодало души маршалов, и оно было весьма примитивно. Почему Массена получил 2 миллиона, а мне дали только 600 тысяч франков? Подобные речи звучали открыто, никто не стеснялся. Наживо стало главным двигателем карьеры, а любое недовольство среди генералов император быстро гасил подачками. Перед приездом в Париж графа Толстого маршалам раздали 12 миллионов франков. Просто так, чтобы служили вернее. Империя обогащалась войнами, золотые дожди обливали военную и чиновную элиту. Девичье приданое в 100 тысяч франков вызывало при дворе Наполеона бурные веселья. «Этого не хватит даже на лошадей!» А на упряжку лошадей тратили тогда столько, что на эти деньги можно было построить фрегат с пушками. Маршалы были и спекулянтами. Тесно связанные с буржуазией, они биржевыми плутнями постоянно увеличивали свои состояния, и без того колоссальные. Но это еще не все. Мюрат мечтал, что Наполеон нарвется на шальную пулю, и он, Мюрат, займет место императора. Бернадот ненавидел Наполеона, и он убил бы его, если бы представился удобный случай. А сам Наполеон давно мечтал избавиться от Бернадота. Время было безжалостно. Очень сильные ощущения, страстное желание славы, погоня за счастьем, постоянное ожидание гибели — все это сказывалось на людях, и эпоха Наполеона отметила Францию особым роком — преждевременным старением мужчин. Это и понятно. Но была еще одна страница в летописи Великой Армии, о которой наши читатели извещены плохо. Еще во времена революции Лазар Карно из лучших побуждений разрешил женам солдат селиться в казармах. В этом не было тогда ничего зазорного. Вспомним, что в русских полках солдаты тоже селились с женами. Но времена изменились. Блаженная простота якобинских нравов подчинилась диктатуре военного абсолютизма. Жены остались дома, а за громадной армией Наполеона шумными толпами двинулись тысячи и тысячи женщин совсем иной нравственности. Генералы возили в обозах целые гаремы. Мюрат выискивал место для штаба только там, где замечал хорошеньких женщин. Даву умудрялся таскать на войну жену и митрессу. Массена имел очень стройного адъютанта, хотя все знали, что орден почетного легиона покоится на чересчур высокой груди. Однажды адъютант забыл на бивуаке клетку с попугаем, и Массена на целый час задержал движение корпуса. Наполеон боролся с этим явлением, но оказался бессилен, и, наконец, взял с маршалов слово. «Хорошо», — обещали они ему. «Отныне в походах будем иметь не больше двух митресс». Обычно судьба этих женщин была печальна. Забытые где-либо маршалом, они становились добычей офицеров, падали все ниже и, наконец, избитые каким-нибудь пьяным капралом, присаживались у солдатского костра. Привязанные к армии, как собаки, к будке, они снимались с места, едва лишь барабаны били поход, и двигались за грабь армии Наполеона, вырывая из рук поклонников куски материй, чужие кошельки, вдевали в уши чужие серьги. По приказу Наполеона их стригли наголо, выставляли нагишом у позорных столбов, их вымазывали с ног до головы краской, которая не смывалась в течение полугода. Но даже опозоренные, обритые наголо, испачканные зловонной краской, они шагали за армией Наполеона, готовые на все ради пищи, вина и любви. «Ну а как император? Святой он, что ли?» За ним ведь в каждой компании 8 гренадеров с ружьями носили паланкин, плотно обшитый непроницаемым коленкором. Такие носилки втаскивали за ним в его покои по всем столицам Европы, а знаменитая собачья графиня продержалась при нем с 1805 года до самого краха его империи. В дни мира Наполеон где-то прятал женщину как сокровище, но стоило начаться войне, как гренадеры снова впрягались в носилки. Сейчас они снова потащили собачью графиню дальше. «Испания будет моей провинцией», — утверждал Наполеон. «Голодный человек думает одно, а после обеда говорит другое. В этом и заключена великая правда власти над людьми. Кто из верховных существ не осознал этой дурацкой истины, тот погибнет», — рассуждал император. Все признаки бедности и отчаяния строго карались. Полиция безжалостно хватала всех нищих, отправляя их в богадельни, похожие на тюрьмы, где их принуждали к труду на фабриках. Капиталисты угнетали рабочих как хотели, а любое недовольство пресекалось отговоркой. «Все это временное явление, вызванное войной. Вот наступит мир, и число рабочих часов будет сокращено». Но империя не вылезала из войн, и потому закабаление пролетариата постоянно усиливалось. Фабриканты требовали от рабочих просыпаться в 5 часов утра, а в 6 утра станки уже крутились как бешеные. Чтобы рабочие не вздумали менять место работы или убегать с фабрик, Наполеон закабалил их введением рабочих книжек, заверяемых в полиции. Без этого фискального документа пролетарий был телом, из которого изъяли душу. Только рабочая книжка могла дать труд, дать и хлеб. По сути дела, Наполеон ввел на производстве крепостное право. Пролетариат образовывал свои тайные коммуны, похожие на масонские ложи. Рабочие обменивались между собой тайными знаками, имели свои обряды, распевали тайные гимны. Постоянные войны лишили французов уверенности в завтрашнем дне. Возникло тревожное чувство неустроенности, ожидание худшего. Браки заключались наспех, в перерывах между победами. Лихорадочная торопливость в любви сначала вызвала во Франции очень высокую рождаемость. Но стоило Наполеону не победить русских, стоило восстать народу Испании, как рождаемость резко сократилась. Женщины из простонародья рассуждали так. «А я не нанималась ему рожать пушечное мясо».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Францию изнуряли хронические конскрипции. Все лучшее и самое здоровое Наполеон отбирал для пополнения армии. Без жалости оголялась деревня, поставлявшая отважную пехоту и лошадей для кавалерии. Воины требовали все новых жертв. Горы трупов складывались на полях битв с такой же невозмутимой легкостью, с какой рачительный хозяин складывает дрова. Обескровив народ Франции, император невольно денационализировал армию, ставя под свои знамена немцев, поляков, итальянцев, саксонцев, даже албанцев и татар, что никак не улучшало армии, доставшейся ему от директории еще единоязычной. Конскрипции все чаще делались досрочно. Наполеон выдерживал подростков в гарнизонах, оккупированной Германией. Для придания мужества новобранцам рисовали усы углем. Закон был жесток. Раз попав в армию, француз домой не возвращался. Богадельни не вмещали всех изувеченных. Но богатых война щадила. Чтобы спасти свою поросль от истребления, они имели право за деньги нанимать бедняка. Конскрипты слабого здоровья погибали на первом же марше, не выдерживая тяжести ранца и оружия, неудобства одежды, голода и жажды. У себя дома французы славились экономией, зато, попав в чужую богатую страну, они теряли чувство меры, отчего возникала высокая смертность от заворота кишок и кровавых поносов. Ядром армии Наполеона была его старая гвардия, которую лучше одевали, лучше кормили, ворчуны обращались к императору на «ты». Он бросал их в бой лишь в самые критические моменты. Уже закоснелые в побоищах, люди отваги и риска, ветераны видели в войнах законный повод для добычи, а молодые конскрипты, глядя на них, били обывателя по зубам, чтобы получить с побежденного деньги или золото, совали людей пятками в пламя костра. Разговоры были такие. «Люди как снопы. Чем больше колотишь, тем больше с них сыплется. Вперед, французы! Нам сам черт не брат!» Сразу после Эрфурта, с оглядкой на Австрию, хотя и запуганную, но вооруженную, Наполеон двинул в Испанию армию в 250 тысяч солдат. На самой границе с Пиренеями, в замке де Марак возле Байоны, императора настиг курьер из Петербурга, князь Никита Волконский. Н.Г. Волконский, 1781-1845. Генерал, родной брат декабриста С.Г. Волконского и князя Н.Г. Репнина-Волконского, героя знаменитой атаки кавалергардов при Аустерлице. Передав почту от царя, он был зван к столу самого Наполеона, который неумеренно нахваливал русскую армию. «Будь я на месте Александра, я бы давно водрузил свой престол посреди Азии». Потом он разрезал яблоко пополам, передал вторую половину Никите Волконскому. «Мир тоже круглый», — сказал Наполеон. «Россия и Франция всегда будут в дружбе, если разделят Европу, как это яблоко». На лестнице Волконского нагнал запыхавшийся дюрок. «Это вам подарок от нашего императора». Садясь в карету, князь Никита открыл футляр, в котором лежало дешевенькое колечко с паршивеньким бриллиантиком. Считая такой дар оскорблением для офицерской чести, Волконский отдал перстенек конвойному жандарму. «Возьми, драбант, от русского офицера!» Он поскакал на родину, а Наполеон двинул свою громадную армию через Пиренеи. Недавно свергнув испанскую династию, император решил, что с династией кончилась и сама Испания, тело без головы. К его удивлению, народ имел свою голову на плечах, и эта голова была не хуже королевской. Испания, слабая при бурбонах, вдруг обрела страшную силу в народной войне, гверилье. Мюрату пришлось разить картечью женщин на улицах Мадрида, вонзать штыки в испанских детей, метавших в него булыжники. Один испанец с навахой в руке бросался на батальон французов и резал их до тех пор, пока не падал замертво. Такова сила гверильи. Европа взбурлила радостью, надеждами. Героизм испанцев воодушевлял всех. Наконец возмущалась и совесть честных французов, уже предчувствовавших распад своей баснословной империи. Когда все это кончится? Когда Франция перестанет платить честолюбию корсиканца самый страшный налог на свете — кровью? Жозеф Бонапарт удержался на испанском престоле лишь 8 дней и бежал из Мадрида в ужасе. «Испания, — утешал его Наполеон, — еще не предел моей власти. С горы Гибралтара мы скоро увидим Африку». Там, где французы не могли пройти, он слал на смерть эскадроны польских улан. Сами порабощенные, они с бесподобной лихостью порабощали других. Гигантские обозы с награбленным добром тащились за армией. Наглядное доказательство боевых успехов. Самые безобразные инстинкты, сдерживаемые доселе воспитанием, литературой, религией, император выпускал из людей наружу, как злого джинна из сосуда. И любое зверство поощрял знаками почетного легиона. Французы занимали города без жителей, деревни без крестьян. Испанцы, уходя в партизаны, рубили бочки с вином, раскалывали кувшины с оливковым маслом. Повстанцев убивали, из их животов выматывали наружу кишки. Деревья обвешивали телами гверильясов так, что не выдерживали ветви, но Испания не сдавалась, сопротивление народа усиливалось. Жозеф, растерянный, говорил брату: «А что дальше? Жордан подсчитал, что мы должны держать корпус в 50 тысяч штыков только для охраны курьерской почты между Мадридом и Парижем. Одумайся! Ты погибнешь сам, с тобою погибнем и все мы!» В декабре Наполеон, довольный, вступил в Мадрид.
2: «Вы просто не умеете воевать!» — накричал он на маршалов. «За что я плачу вам деньги? Я дал вам величие, но всегда могу сделать из вас почмейстеров!»
1: Ему доложили. Офицер из корпуса маршала Сульта, по фамилии Аржантон, сорвал с себя эполеты. Он не был пьян. Его речь была разумна.
3: «Почему мы, французы, решили, что мы лучше всех других людей на свете?» — спрашивал Аржантон. «Все беды Франции от этого подлого корсиканца. Пока оружие в наших руках, повернем его против Наполеона. Пора уже свергнуть безумного императора и призвать из Филадельфии генерала Муро. Муро и никого другого, ибо Муро — честный республиканец».
1: Жордан, искренне желая спасти Аржантона от неминуемой казни, пытался представить его сумасшедшим.
2: «Нет», — ответил Наполеон. «Если этот подонок додумался до возвращения Моро, значит, он не сумасшедший».
1: Аржантон без страха встретил смерть возгласами.
2: «Да здравствует Моро! Да здравствует ри...»
1: Плотный залп оборвал последнее слово. Савари сказал, что с казнью поспешили. От таких аржантонов с их призывами к Моро натянуты потаенные струны до филадельфов, до Филиппа Буонаротти, даже до генерала Лагари.
2: «А где же Лагари?» — оживился Наполеон.
4: «Если бы знать. В банкирской конторе Шрамма в Гамбурге вдруг обнаружился вклад на его имя. Но затем все денежки куда-то бесследно исчезли. Будем искать».
1: Имя генерала Моро было исключено из истории. Его изъяли изо всех книг. Оно преследовалось в печати. Знавшие Моро отрекались от знакомства с ним. Каково же было Наполеону прослышать в Мадриде, что испанская хунта, руководящая восстанием народа, послала в Америку страстный призыв именно к генералу Моро: «Вернись! Помоги нам!» Савари сказал, что крайне подозрителен и полковник 9-го полка Жак Уде, но он такой опытный конспиратор, что его не уличить.
2: «Подозрителен и Руже де Лиль, автор Марсельезы. Он, кстати, двоюродный брат якобинского генерала Мале». «Сколько же их?» «Исключительных?» — спросил Наполеон.
1: В дурном настроении он недолго оставался в Мадриде.
2: «Все эти хваленые столицы Европы — дерьмо!» — было им сказано. «Они падают к моим ногам, как перезрелые орехи».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Найти потери. 4 человека. Дабы покончить с брачными химерами Наполеона, Александр срочно окрутил сестру Екатерину с принцем Георгом Ольденбургским. Принц был неказистый сморчок, кривобокий, косноязычный, весь в угрях и прыщах. Рядом с ним возвышалась красавица-невеста, умная, статная, властная, отлично понимавшая, что ее выдают за этого гугнявого только за тем, чтобы ее красота не досталась парижскому минотавру. Калинкуру царь объяснял даже с юмором. «Франция не может на меня обижаться. Чем же я виноват, если моя сестрица безумно влюбилась в этого удивительного красавца, принца Ольденбургского?» Толстой после Эрфурта во Францию не вернулся. Его место в Париже с барственной неторопливостью осваивал Куракин, ослепивший Сен-Жермен своими бриллиантами. Нессельроде готовился ехать в Париж для тайной связи с Толейраном, который за наличные будет продавать все то, что узнает от Фуше. Александра ошеломило известие, что Наполеон вдруг покинул Мадрид и бросился в Париж со скоростью почтового курьера. На приеме в Тюильри он осыпал Толейрана самой отборной бранью.
2: «Вор! Мерзавец!» — кричал он ему. «Вы всю жизнь занимались предательством! На что рассчитываете теперь?»
1: В каскаде ругани не был забыт и герцог Кингиенский.
2: «А этот несчастный!» — вопрошал Наполеон. «Кто, как не вы, подстрекал меня с ним расправиться? Я расколочу вас, как стекло магазинной витрины. Я повешу вас на решетке Карусельной площади. Пусть все французы видят, какая вы грязь! Какая вы грязь в шелковых чулках!»
1: «Все это странно», — сказал царь графу Толстому, передавшему подробности скандала. Первая мысль была такова. Наполеон что-то узнал о тайном сговоре с Толейраном в Эрфурте. Но Толстой выдвинул иную версию, ближе к истине. Очевидно, Толейран поступил на содержание к Меттерниху, чтобы секреты Наполеона продать и Австрии. «Возможно, — сказал царь, — чтобы получить с двух клиентов сразу». Для русского кабинета был теперь насущен главный мучительный вопрос. Если Австрия тоже станет вассально диктату Наполеона, тогда Россия останется в Европе один на один со всей внушительной мощью Франции.
2: «Потому-то, — доказывал Румянцев, — мы ныне обязаны поддержать ретивость Вены даже в нарушение трактатов, и Тильзитского, и Эрфуртского, пусть их мухи обкакают. Но прежде избавим себя от возни с турками, персами, шведами».
1: Балтику сковало крепчайшим льдом. Барклай де Толли и князь Багратион готовили армию для перехода по льду через море, чтобы, ступив на берега Швеции, принудить Густава IV к миру. Вена прислала в Петербург Карла Шварценберга, имевшего честь быть дважды битым генералом Моро на Рейне и на Дунае. Человек дурной военной репутации, Шварценберг желал обрести славу дипломата. Перед царем он сознался, что Австрия преисполнена желанием реванша, и на этот раз империя Габсбургов подготовилась к войне замечательно. «Нам уже нестерпимо жить в страхе перед нападением. На этот раз мы первыми нанесем предупреждающий удар, а обстановка на горизонте Европы отмечена благодатными для нас грозами. Стоило Наполеону покинуть Мадрид, как все его маршалы перегрызлись между собой. В Испании бушует восстание. Мужество Сарагосы подает венцом добрый пример».
3: Румянцев понимал нетерпение Вены, понимал даже искренность Шварценберга. Наполеону предстоит война на трех фронтах сразу. Против Австрии, против народа Испании и, наконец, в Португалии, где высаживаются англичане во главе с Веллингтоном. Но Румянцев не скрывал от Шварценберга, что Россия, союзная Франции, должна в случае войны выставить против Австрии свой корпус со стороны Галиции.
2: «Вене это известно», — ответил Шварценберг, похожий на сытого, перекормленного Борова с лицом вроде окорока. «Но мы уповаем на вашу умеренность в боевых делах».
1: «Россия», — утешил его Румянцев, — «пожалуй, больше всех заинтересована в целостности вашего государства, и не мне объяснять вам, почему так. Вы и сами догадываетесь. А потому мы тоже просим войска герцога Фердинанда в Галиции сохранять скромную умеренность в делах батальных». В марте месяце, когда русская кавалерия, перейдя море как посуху, уже горцевала в окрестностях Стокгольма, король шведский Густав IV
3: лихорадочно перелистывал «Апокалипсис», хотел в бумагах древних астрологов найти точную дату, когда же Петербург падет в тартарары.
2: Шведам все это надоело. Драбанты ворвались в покои короля и сказали, чтобы убирался куда желает. Война с Россией никому не нужна, а на престола не посадят старого адмирала, герцога Зюдерманландского с именем Карла XIII.
3: В эти дни Александр вызвал князя Никиту Григорьевича Волконского и спросил, что он натворил в Шато-де-Марак, где встречался с Наполеоном.
2: «Я и пьян-то не был», — отвечал князь Никита. «Я ведь уже докладывал вашему величеству о беседе с Наполеоном за обедом, о том, как он разрезал яблоко пополам». «Забудь ты это яблоко. Ты обязан вспомнить, что в Байоне случилось еще такое, о чем ты умолчал».
3: «Вспомнил», — сказал Никита Волконский, и поведал, что Дюрок передал ему на лестнице дешевенький перстенечек, какому в магазине на Невском и цена-то всего рублей в 10, не больше.
2: «Клянусь вам честью офицера», — сказал Волконский. «Если бы вы подарили мне такую безделицу, я бы отдал ее своему кучеру. Не пойму, в чем дело?»
3: Александр пояснил. Жандарм, которому достался этот дрянной перстень, стал всюду им хвастать, как подарком Наполеона. И Наполеон сразу пробил тревогу, усмотрев в поступке Волконского оскорбление его величества.
2: «Ты, конечно, прав», — сказал царь. «Но Петербургу сделан официальный запрос из Парижа. Наполеон во всем ищет предлог для конфликта с нами. А я совсем не хочу лезть на рожон, как лезет эта несчастная Австрия».
3: При этом он подарил Волконскому драгоценный перстень с редкостным бриллиантом.
2: «Это для твоего кучера. Возьми».
3: 9 апреля Австрия объявила войну Франции. 13 мая Австрия сдала Франции столицу — Вену. Габсбурги разбежались. 8 дюжих гренадеров протащили в покое Наполеона паланкин, внутри которого греховно затаилась собачья графиня. Было темно и жутко. Но потеря столицы не лишила австрийцев мужества. Эта война не была похожа на прежние войны Австрии, и Наполеон от начала ее ощутил возросшую стойкость государства, армию которого поддерживал Ландвер, народное ополчение. Наполеон велел германским вассалам из Рейнского союза поставить для французской армии 100 000 штыков.
2: «Я посмотрю, как немцы станут валтузить немцев!»
3: В запасе он хранил 3 миллиона пищевых рационов, 200 000 пар обуви. Каждый солдат имел по 200 патронов на ружье. Французы творили чудеса храбрости. Эрцгерцог Карл, генералиссимус Австрии, уже давно был подавлен гением Наполеона и, оставив Баварию, удалился в Богемию. При штурме Регенсбурга маршал Лан, подавая пример солдатам, первым приставил к стенам крепости штурмовую лестницу. Наполеона тут ранило шальной пулей в ногу. Мамилюк Рустам кинулся к императору, но тот отверг его помощь.
2: «Молчи! Это не первый раз со мною! Молчи!»
3: Лан лишь недавно прибыл из Арагонии, где устроил резню в Сарагосе. Горожане Сарагосы сражались рядом с солдатами. Их пример воодушевил и жителей австрийского Эберсберга. Они тоже взялись за оружие. Наполеон велел Ланну устроить для них вторую Сарагосу, и Савари потом вспоминал:
2: «Представьте все эти трупы, изжарившиеся в пожаре, истоптанные копытами лошадей, искрошенные колесами пушек. Мы шли по каше жареной человечины, издававшей невыносимое зловоние. Пришлось поработать лопатами».
3: Опередив неприятеля, Наполеон, следуя правым берегам Дуная, занял Шонбрунский дворец и Венский Пратер, предместье столицы. На другом берегу Дуная колебалось море огней. Это светили костры армии генералиссимуса Карла. Бертье доложил: «Мосты через Дунай уничтожены».
2: «Справимся», — ответил Наполеон. «Австрия захотела пощечин. Я их надаю справа и слева, и вы увидите, как она будет благодарить меня, спрашивая, что мне еще угодно. А ночью, Бертье, мы дадим Вене хороший концерт из пушек».
3: Прячась от бомб, разносивших город, Бетховен сидел в подвале, обложив голову подушками, чтобы спасти от разрушения остатки гениального слуха. Знаменитый Йозеф Гайден умирал, к нему пробрался французский гусар Сулеми, в утешение композитору он исполнил арию на его музыку.
4: «Это прекрасно», — благодарил Гайден. «Но музыкальное сопровождение из бомб и ядер
3: ни к черту не годится.
1: Во дворце Шонбрунна император с факелом в руке ходил по картинным галереям, рассматривая древние портреты Габсбургов, и удивлялся.
3: Как эти шлепогубые длинноносые много веков держали мир в страхе?
1: В парках Пратера умирали раненые лошади. В музыкальных киосках солдаты распивали бочки с вином. В ресторанах победители играли на бильярде. Солдаты рубили на дрова фруктовые деревья. Окна в домах были выбиты, двери сорваны. Наполеон часто взирал на другой берег, где пылали костры вражеской армии. Дунай возле Вены — немыслимая путаница протоков и островов, среди которых остров Лобау был главным. Отсюда уже рукой подать до Асперна и Эслингена, где засели австрийцы.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: На лодке император поплыл утром на Лобау. Разделяя с ним опасности, на веслах сидел русский военный атташе, полковник Александр Чернышов, которому Наполеон почему-то всегда доверял.
2: «Моя армия», — признался он Чернышову, — «уже не та, что была при Аустерлице. Краткий штыковой удар ва-банк я вынужден заменять продолжительной канонадой, увы».
1: Бернадот вел из Дрездена саксонскую армию. Он удачно отразил нападение эрцгерцога Карла. Но успеха еще не было. По реке плыли горящие барки и даже ветряные мельницы, которые Карл спускал вниз по течению, как брандеры. И они сокрушали переправы, наведенные французами. Массена уже разворовал казенные деньги, однако Наполеон простил ему все за геройское поведение при штурме Асперна.
2: «Смотрите! Все смотрите на Массена! Кто не видел Массена при Асперне, тот вообще ничего в жизни не видел!»
1: Окопов не было. Французы сооружали брустверы из трупов. Маршал Лан с небывалым мужеством штурмовал Эслинген и, наверное, взял бы его, но вражеское ядро разворотило ему оба колена сразу. Дико кричащего от невыносимой боли его потащили на ампутацию. Наполеон требовал от врачей:
2: «Оставьте моему льву хотя бы ногу!» «Какие ноги? Отрежем обе под самый пах!»
1: Наполеон заметил внимание на лице Чернышова.
2: «Да, времена переменчивы», — сказал он. «Вы же сами видите, что австрийцев не узнать!»
1: Все летело кувырком. Все усилия были напрасны. Генералиссимус Карл разгромил французов. Они спасались на острове Лобау. Пылающие барки врезались в понтонные мосты, тараня их, воспламеняя их, и Массена с трудом собрал войска на пятачке Лобау. Артиллерия австрийцев обкладывала так густо, что труп лежал на трупе.
2: «Сомкни ряды! Стоять!» — командовал Массена.
1: Потом сказал Чернышову:
3: «Зачем мне все это сдалось? Я давно мог бы жить кум-королю, а вместо этого... сами видите».
2: «Что он вам наболтал?» — спрашивал Наполеон.
1: «Массена фырчит, как всегда», — ответил Чернышов.
2: «Чтобы он не фырчал, делаю его герцогом эслингенским. И пусть он держит Лобау, пока не сдохнет».
1: Как он не выкручивался в своем бюллетене для монитора, парижане и вся Европа поняли: непобедимого побеждают. Народам Европы казалось, что близок час их освобождения. Бертье сообщил, что Лан еще жив. Он желает что-то сказать, очень важное. Наполеон опустился на колени перед постелью, на которой лежал не человек, а обрубок человека. Сын конюха, маляр по профессии, он умирал в чине маршала с громким титулом герцога Монтебелло. Императора затрясло от рыданий.
5: «Лан, это я, твой генерал Бонапарт!»
3: «Ты нашел меня пигмеем, а сделал гигантом», — сказал Лан. «Я умираю. Смерть! Прошу тебя, Бонапарт, дай покой Франции! Аустерлиц, Йена, Эйлау! Наконец, это Сарагоса! Где конец, Бонапарт?» — спросил Лан. «Ты уже велик. Я умираю. Не хватит ли того, что ты получил? Если не щадишь свою славу, пощади Францию, людей!
5: Лан, я спасу тебя! Чего ты хочешь?»
3: «Похорони меня с другом. Он рядом».
1: В соседней комнате лежал мертвец.
3: Наполеон откинул косынку с его лица. Это был Буде. Тот самый Буде, атака которого спасла от поражения Примаренго.
2: «А кто вон там, в углу?» — спросил Наполеон врача. «Можете взглянуть. Полковник Жак Уде. Странная смерть. Он изрешечен пулями, и все пули в спину». «Ничего странного», — ответил император.
6: Жак-Жозеф Уде, республиканец, основатель общества филадельфов. Ф. Буонаротти включил его в список великих людей, выступавших против тирании за свободу народа. Ж. Фуше позже сообщал, Уде заманили в западню, где-то в темноте подвели под оружейный огонь, и есть подозрение — огонь жандармов. В мундире сержанта, чтобы не привлекать внимание австрийских стрелков, Наполеон окружил себя инженерами и саперами. Объезжая позиции, он намечал новые места переправ, расставлял батареи. Его стараниями остров Лобау, уже проклятой армией, превратился в мощный плацдарм для решающего рывка к новой славе — к Ваграму. В ночь на 5 июля над Дунаем разразилась гроза с молниями, а 120 пушек Наполеона усилили этот стихийный ад. Под грохот неба и артиллерии, при вспышках молний и выстрелов, его войска снова перешли на левый берег Дуная. Утром генералиссимус Карл отодвинул свою армию к местечку Ваграм. Ваграм близок к Вене, поэтому крыши столицы, садовые террасы и даже колокольни храмов были переполнены горожанами, наивно уверенными, что взмахи платков увидят от Ваграма, что солдаты Карла услышат их крики.
2: «Храбрые австрийцы! Вы должны победить!»
3: Наполеон сумрачно смотрел на Бернадотта.
2: «Продвинешь своих саксонцев между Адеркла и Зюшенбруном, слева от тебя Легран, справа принц Евгений».
3: «Значит, мне центр», — понял Бернадотт. На виду жителей Вены император распахнул во всю ширь гигантский красочный веер своих корпусов, дивизий, полков, эскадронов, и все это безбожно сверкало на солнце, полыхало яркой медью кирасы, касок, мерцало тысячами палашей и сабель. Треть миллиона людей была до предела спрессована на малом пространстве, почему Наполеон, даже не сходя с места, мог визуально наблюдать, что творит на левом фланге Массена, как идут справа дела у Груши.
2: «Бертье», — сказал он, — «вы у меня князь Невшательский. Думаю, вам не повредит титулы князя Ваграмского».
7: «Я счастлив принадлежать вам, сир».
3: Карл опрокинул левый фланг Массена, но Бертье, знающий свое дело, спас положение резервами. Бернадотт, занимая центр, принял на себя ураган австрийской канонады. А шапки его саксонцев вместе с головами взлетали кверху, будто мячики. Соседние деревни застилало рыжее пламя, дым пластами шатался над рядами кичливых султанов гвардии. Было 8 часов вечера. Бегущая дивизия итальянцев приняла саксонцев за австрийцев, покрыв их залпами из ружей. Удино был отброшен назад, Макдональд тоже пятился. Бернадотт страшным усилием продвинул свое войско до Ваграма, но австрийцы выбили его из улиц, из домов, из хлевов, из канав, из подвалов, с огородов. Темнело, бой затихал. Бернадотт на усталой лошади отыскал Бертье.
7: «Какой мудрец придумал всю эту кутерьму?»
2: «Диспозиция одобрена его величеством». «А ты, Бертье, разве не мог ее исправить?» «Иди к черту, завтра начнем все заново».
3: Около полуночи артиллерия закончила свой диалог. Разгорелись косты, воровато согнувшись во тьму ушли мародеры. Бернадотт не был ранен, но одну пулю нашел у себя в кармане, вторая застряла в сапоге у пятки. Аптеки пропали, врачи тоже. Раненых никто за ночь не напоил, не убрал. А утром эрцгерцог Карл сам напал на французов, боковым охватом силясь отрезать их от переправ на Дунае, от острова Лобау. Бернадотт опять угодил в такую свалку, что его саксонцы разбежались, а, глядя на союзников, побежали и войска принца Евгения Богарне. Однако генералиссимус Карл, отводя крыло армии, обнажил центр, и Наполеон вмиг сообразил.
2: «Ларистон, 100 пушек и в эту брешь!»
3: Затем пустил в дело конницу Нансути. Саблями она проложила себе широченную аллею, словно прорубая в густом лесу просеку. Одновременно с этим в реве пушек Ларистона Даву сделал разворот на Ваграм, и тогда австрийские войска начали отступать. Но отступали в порядке, энергично отбиваясь в арьергарде. Наполеон требовал гнать, добивать. Бертье возражал. «Нельзя! Все поле битвы заполнено ранеными, они без воды, без помощи. Что с ними будет?»
2: «Оставим их умирать!» — приказал Наполеон.
3: Бернадот вышел из боя с безумными глазами.
5: «Преступление! Я требую суда!» — орал он. «Я знаю, чьи это проделки! Мой корпус сознательно дважды ставили под тучу бомб и ядер, чтобы избавиться от меня! Не возражайте мне! Я догадываюсь, кому это нужно!»
3: Наполеон велел ему убираться из армии в Париж.
2: «Будьте счастливы, маршал!» — говорили Бернадоту саксонцы, прощаясь с ним.
5: «Мы не забудем, что вы вступились за нас. Вся Саксония будет помнить ваше доброе сердце».
3: Гайден умер. А гусара Клемана Сулеми, того, что пел ему, разорвало в куски бомбы при Ваграме. Во главе великого герцогства Варшавского Наполеон поставил короля Саксонии, своего верного вассала, а юмор варшавян в те годы был унылым. Герцогство Варшавское, монета прусская, король саксонский, кодекс французский. Польский корпус князя Иосифа Понятовского врубился во Львов, а венский герцог Фердинанд протолкнул свою армию в Варшаву. В этой политической путанице России предстояло вступить в войну с Австрией, при этом нельзя австрийцев разбивать, чтобы не ослабить их армии, нельзя поддаваться на провокации польской шляхты. Эту архисложную задачу блистательно разрешил князь Сергей Федорович Голицын, возглавивший русский корпус в Галиции. Прекрасный шахматист, гуляка в жизни, давний приятель баснописца Крылова, этот генерал был себе на уме. Перед австрийцами он отводил свой корпус в сторону, иногда даже слал к Фердинанду гонца с просьбою: «Сегодня ночью я вас атакую, вы, пожалуйста, отступите заранее, сами». Однажды они встретились.
2: «Какие новости, князь?» — спросил Фердинанд.
5: «У меня сын, дурак, женится. По этому случаю я должен побывать на его свадьбе. А пока я отсутствую, вы уж, пожалуйста, прекратите все военные действия».
2: «С удовольствием!» — повеселел Фердинанд.
3: Наполеон, конечно, понял результаты свидания в Эрфурте, но придраться не мог. Россия, как и обещала, ввела корпус в 30 тысяч штыков. Войну Австрии она объявила. В этой странной войне русская армия потеряла 4 человек. Зато обрела Тернопольский округ, земли древних русичей.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Кануны. Рапотель отыскал Тернополь на карте. Американские газеты писали, что Шонбрунский мир заключен Наполеоном подозрительно скоро, ибо война в Испании, мятеж горцев в Тироле, пробуждение немецкого патриотизма — все это подстегивало его величество, как осла, перегруженного кладью. Крепостные валы, ограждавшие Вену, по его приказу взорваны. Австрия уже обессилена контрибуциями. Наполеон отнял у Франции около 4 миллионов подданных, и положение их тяжкое. Французы избивают всех, кто не родился французом. «Это конец», — сказал Муро адъютанту. «Европа на повороте. Лозунги революции, сгаженные Наполеоном, сейчас станут возрождаться заново. Но они воскреснут уже на иных знаменах. Монархи Европы сами, тираны и деспоты, воспримут наши старые призывы к народам о свержении тирании, чтобы сплотить людей под своими знаменами. Задумался ли Наполеон хоть однажды об этом? Вряд ли. Но политически он уже проиграл. А какие лозунги может он дать Франции?» Рапотель задумчиво рисовал лошадок. «Вы будете отвечать хунте?» — спросил он. В широких окнах Моррисвилля виднелся лес, текла широкая река, в саду под старыми вязами весело играли его дочь Виргиния, его бой Чарли, его добрая собака Файв.
3: «Стоит ли? При испанском штабе Жозефа начальником мой друг Журдан. Оба мы из одного якобинского клуба. Он будет бить меня, а я должен бить его. Глупо. Это еще не все, Рапотель. Вернись я в Испанию, я стану подчинен хунте, которые заправляют кардиналы и изуверы, фанатики-инквизиторы. Могу ли я, отвергающий церковь деист, зависеть от них?»

0: Собрание напоминало оргию, будто шайка разбойников выдвигала самого отважного атамана. Кандидаты от штатов выкатывали на улице бочки с вином, бесплатно поили избирателей, а избиратель, выпив на дармовщинку, получал сочный поцелуй от жены кандидата, вроде бутерброда. На место благородного Джефферсона в президенты прошел Джеймс Мэдисон, богатый плантатор-рабовладелец, что не мешало ему называть себя республиканцем. Моро был давно с ним знаком, и при встрече в Нью-Йорке президент сообщил генералу, что эта проклятая Англия размахивает трезубцем Нептуна у берегов Америки. «Вы, Моро, уже присмотрелись к нашей армии?» Моро ответил «Да, он уже присмотрелся».
1: «Смею думать, что в Запорожской сечи дисциплины и умения воевать было больше. По сути дела, у вас нет армии. Вместо нее вы развели шайки бродяг, которые шляются по стране, думая об одном, где бы выпить и закусить». «Джеймс», — сказал Моро, — «выкладывайте все на чистоту».
0: Мэдисон сказал, что Эрскин, посол английского короля, страшный алкоголик. На банкете в Белом доме он в пьяном виде кричал, что Лондон не пожалеет денег, лишь бы переманить генерала Моро на королевскую службу.
1: «Хотя бы в колониях, в Индии».
0: Моро с крайним возмущением ответил, что подобное предложение считает оскорбительным для себя.
1: «Помогать Англии значит быть ее сообщником в угнетении других беззащитных народов, но я им не слуга».
0: Мэдисон со смехом признал, что бурная реакция Муро доставила ему несравненное удовольствие.
1: «Это дает мне право расшуметься по миру, будто генерал Муро согласен командовать американской армией, и возможно, что ваше имя заставит Англию быть поскромнее».
0: Александрина не домогала. В Моррисвилле она почти не жила, чтобы не видеть могил матери и сына. Конечно, балы и концерты, женские пересуды и покупки в магазинах – все это приятно для молодой женщины, но Александрину, как и ее мужа, угнетало отсутствие того культурного общества, к которому она привыкла в Париже. Им, европейцам, было трудно прижиться в стране, где газета заменяла литературу, а любое ремесло ценилось выше искусства. «Хочу во Францию, очень», – жаловалась жена.
1: «Не страдай». «Мы еще вернемся», — утешал ее Муро.
0: На речных притоках Делавера он сооружал ветряные мельницы, разводил в саду помидоры, даже плотничал. Но все это была лишь жалкая подмена настоящего дела. Муро не покидали мрачные мысли, беспокоило и состояние Александрины. Только верный Рапотель не поддавался унынию, все чаще поговаривая, не пора ли вскочить в седло, пришпоривая лошадь. Он уже предчувствовал, что генеральная битва народов еще впереди.
1: «А если я сам предложу себя России?»
0: Моро ответил, не станет ли он враждебен своему народу, если в рядах русской армии выступит против Франции.
1: «Я смотрю на все это иначе. Если бы, допустим, в эмиграции возникла армия из французов-республиканцев, о, с каким бы восторгом я слушал шелест ее знамен!»
0: Для Рапотеля сомнений не существовало.
1: «Где эти республиканцы?» «Кричали много, да, но Бонапарт быстро задарил их титулами, имениями, миллионами. Массена превратился в грабителя. А Жеро, чтобы не страдать совестью, просто спивается. Но почему мне, французу, не быть заодно с русскими? Начни Россия войну с Францией, и она начнется не для того ведь, чтобы насолить французам».
0: Иногда Муро виделся с Гиденевиллем, ибо идейных противников он умел уважать. Этот умный роялист, имевший связи с Лондоном, тоже делал попытки заманить Моро в армию короля, но уже не для колоний, а в Португалию.
1: «Зачем? У них ведь там герцог Веллингтон».
0: «Веллингтон и останется Веллингтоном, а ваше имя слишком известно Франции. Появлением в Португалии вы сможете внести разброд в сознание французских солдат. Никто из французов еще не забыл о вашем конфликте с Наполеоном».
1: «Какой там конфликт?» — отмахнулся Моро.
0: Ги де Невиль, кажется, потерял терпение.
1: «Моро», — сказал он, — «в Париже не имеется второй Бастилии, чтобы из ее камней мастерить дамские брошки. Вы закоснели в своем республиканстве, и не граничит ли оно с житейским отчаянием? Подумайте о больной жене».
0: Моро ответил. Ему легче видеть Александрину в гробу. Он своими руками выкопает ей могилу в парке Моррисвилля, нежели изменит своим гражданским убеждением.
1: «При чем здесь конфликт с Наполеоном?» «У меня конфликт со временем, в котором я живу вместе с Наполеоном. Два человека, две идеологии, отсюда и конфликт.
0: Обрети я завтра власть над Францией, я бы сохранил Бонапарта.

0: для армии Франции, ибо я признаю его достоинство полководца. Кто, по-вашему, лучше? Он или вы? Это не академический вопрос. Он даже бестактен. А мы с Бонапартом не гладиаторы, чтобы сравнивать свои дарования на открытой арене перед публикой. Думаю, Наполеон одарен более меня, и потому его таланты слишком дорого обходятся человечеству. Но он уязвим. Да, уязвим, повторил Моро. Его ахиллесово пята не заколдовано.
1: Продайте этот секрет англичанам.
0: Никогда, ответил Моро. Мое знание Наполеона — это тоже оружие, и я могу вложить его лишь в добрые руки.
2: А мы сегодня приглашены в гости.
0: К кому, моя прелесть? Спросил Моро.
2: Хе, не скажу, но ты будешь рад.
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Вечером лошади провезли их через тихий Фейермаунт, обстроенный уютными особняками времен английского господства. Карета остановилась возле виллы, в которой недавно поселился русский генеральный консул Андрей Яковлевич Дашков. Консул оказался еще молодым человеком, очень радушным. Его жена, которую он называл Дженни, постаралась увлечь Александрину к себе, чтобы не мешать мужской беседе. Моро сказал хозяину, что открытие консульства России в Филадельфии обрадует президента. «Дело за открытием посольства». «Да, посол уже в пути. Вы его знаете», — напомнил Дашков. «Это камергер и граф Федор Палин». «Не тягостно ли было путешествие в океане?» «Плыли 68 дней. Дважды попали в штиль, трижды отбили абордажи. Я так и не понял, — сказал Дашков, — кто на нас нападал. Но стрельбы, воплей и ужасов было достаточно». «Простите, я стрелял тоже. Кстати, я доставил вашему превосходительству поклон из России. Не знаю, как выразить по-французски наше выражение «скажи поклон, Моро». Поклон от князя Петра Ивановича Багратиона».
4: «Спасибо за память обо мне. Тех дней в Италии не забыть. Я следил за его успехами. Мне казалось, что Багратион, соратник Суворова, станет военным министром».
0: «Этот грузин слишком горячий, шумлив. В Петербурге сейчас выдвигается в министры князь Барклай де Толли».
4: «Не мне судить о достоинствах Барклая, но этому человеку предстоит вынести тяжкое бремя. Сейчас я почти уверен, что следующая война Наполеона будет с вами. Вы, русские, единственные в Европе, сумевшие охранить свою честь и свои ресурсы. Наполеон не может развивать свою агрессию далее, пока существует такая страна — Россия».
0: Дашков поддакнул, что победы корсиканца становятся хроническим бедствием Европы, но Моро сохранил мажорное настроение.
4: «Все мы знаем, что порох изобрел монах Бертольд Шварц, но кто знает его конец? Посаженный на бочку с порохом, он был вознесен взрывом под небеса. Так что, месье Дашков, даже в победах Наполеона уже завелся червь его будущих поражений».
0: Появление жен прервало их беседу, гостей звали к столу. Александрина жаловалась на вредный для нее климат Америки.
5: «В чем дело?» — отозвался Дашков. «У нас в России есть Крым, есть блаженная Украина, наконец, минеральные воды, а климат не хуже французского».
4: «У вас есть еще и Камчатка», — заметил Моро.
5: «О, у русских все есть», — засмеялся Дашков.
0: Александрина обещала Дженни услуги своей портнихи, обещала подыскать камеристку со знанием немецкого языка. Оставив женщин щебетать о пустяках, мужчины от стола проследовали в комнаты консула. Дашков выложил перед Моро пакет. «Исполняю свой долг», — важно произнес он. Моро ощутил вдруг неясную тревогу.
4: «Могу я знать, от кого этот пакет?»
0: «От вашего друга, князя Понте-Корво». Так титуловался ныне бывший якобинец Бернадот. Моро весь в нервном напряжении не прикоснулся к пакету.
4: «Какие же пути привели его в ваши руки?»
0: «Я только исполнил роль почтальона», — сказал Дашков. «Могу подсказать и адрес в Стокгольме, пользуясь которым вы можете связаться с самим Бернадотом».
4: «Но при чем тут Стокгольм?» — удивился Моро.
0: «Это не мои связи. Это связи мадам де Сталь». Когда гости прощались с любезными хозяевами, Дашков просунулся головой в ароматные потемки кареты Моро. «Совсем забыл спросить вас о главном. Каков здесь, в этой стране, церемониал представления президенту?»
4: «А никакого», — отвечал Моро.
5: «А мундир? А треуголка? Быть ли при шпаге?»
4: «Это как вам удобнее. В одежде тут демократия». Карета покатила домой. Двери открыл им Чарли. Файв встретил их радостным лаем. Моро прочел письмо Бернадотта. «Странная Гасконада», — сказал он. «Странная». Летом 1809 года, едва вступив в Вену, Наполеон стал угрожать Петербургу разрывом. Каленкур, явно смущенный, передал царю, что его великий император более не ценит союз с Россией. Александр сразу вызвал Румянцева. «Не наша ли это глупость? Когда здесь был этот хряк Шварценберг, мы гарантировали ему наше бездействие в войне, и корпус князя Голицына действительно не заливал Австрию кровью. Но я тогда сглупил, лично отредактировал протокол беседы со Шварценбергом, и теперь, надо полагать, Наполеон нашел его в Шонбрунском кабинете Франца. Государь, сейчас до разрыва не дойдет. У Наполеона столько разных дел, как у паршивой сучки Блох». «Пожалуй», — согласился Александр. «Если что нового». Румянцев сказал, что пани Мария Валевская беременна от Наполеона. На это царь отвечал ему с раздражением, что его Нарышкина тоже беременна. «К сожалению, Николай Петрович, эти новости не могут стать событием для Европы». На пороге его кабинета вскоре появился Арман Каленкур, расстроенный, и сказал, что служить более не в силах.
5: «В чем дело, Каленкур? Объяснитесь. Я настолько уже свыкся с вами, что мне потерять вас жаль».
4: Наполеон сослал в глушь Нормандии мадам Канизи, которую посол страстно любил. Но ведь, назначая маркиза в Петербург, он же сам и обещал дать разрешение на брак с нею. На глазах Каленкура вдруг блеснули злые слезы.
6: «Как он не понимает, что я обладаю всеми секретами его же государства, и, будучи оскорбленным, я могу сразу предать его, чтобы отомстить за все сразу! За все!»
4: Александр резким голосом отвечал ему.
5: «Нет, вы не сделаете этого, Каленкур. Все, что нужно мне знать, я все это знаю. Хорошо знаю. Без вас».
4: Он не пугал Каленкура. Он сказал правду. Русская агентура во Франции работала намного лучше французской в России. Теперь же, после явной измены Талейрана и Фуше, Петербург ожидал усиленного наплыва свежей информации. Политическая служба русского кабинета Александра I, к чести его, никогда не ежилась от страха, докладывая царю правду, только правду, как бы она горька ни была. Таким образом, в русской столице знали многое. Даже очень многое. Барклай де Толли, человек холодный, рассудительный, строгий, замкнутый, как раз принимал у себя в министерстве полковника Александра Чернышова, прикатившего из Вены, чтобы навестить родню, чтобы потанцевать.
5: «Ну?» — сказал ему Барклай, глядя сурово.
4: Молодой полковник был очень красив. В него парижанки влюблялись напропалую, а близость к Наполеону вполне устраивала ловкого военного атташе. Чернышов пронаблюдал войну из шатра самого Наполеона через оптику его же подзорной трубы. И теперь, зная то, о чем не пишут в газетах, он сказал Барклаю, что техника у французов никудышная. Наполеон использует старье, еще королевское оружие. Пушки у него образца 1765 года, оружие образца 1777 года. «Вы и сами знаете, что при Аустерлице, при Айлау и Фридланде император, объезжая поля битв, указывал Дюроку или Савари переворачивать трупы своих солдат. Все сражены нашей картечью. Как не может он пересилить флот Англии, так ему никогда не порешить нашей славной артиллерии». Вечером в Зимнем дворце состоялся бал, и Александр, заметив флиртующего Чернышова, погрозил ему пальцем.
5: «Смотри мне, не попадись на женщинах».
4: В буфете дворца сидел любитель выпить Шувалов.
5: «Не пей», — сказал ему царь. «Иди за мной».
4: Павел Андреевич Шувалов был другом его юности. В служебном формуляре он уже имел Варшаву, Нови, Сен-Готард, Аустерлиц, Ултуск, Торнео, шведскую Вестерботнию. Через 5 лет ему запишут и дорогу с Наполеоном от Фонтенбло до Фрежюса. Они уединились в запертом кабинете.
5: «Чернышов говорит, положение Бернадотта при Наполеоне стало опасно. Они, это не секрет, всегда враждовали, но теперь Бернадотту грозит не только опала. Фуше тоже».
4: «Да, я знаю», — ответил Александр. «Но тебе предстоит ехать в другую сторону, в Вену.
5: Надо признать, что при Ваграме Наполеон разбил не только Австрию. Он разбил нашу политику, наши надежды.
4: Вена превращается в покорного лакея Франции. И этим она еще больше усиливает Наполеона. Инструкции получишь у Барклая и Румянцева. Учить не стану. Мало спрашивая, узнаешь больше. Шварценберг сейчас в Париже посольствует, а ты в Вене побаивайся Меттерниха. Это гадина вредная и умная. Меттерних ненавидит Россию.
6: Перед отъездом в Париж явился и Чернышов. Я, доложил он царю, заинтересован в общении с Антуаном Лавалетом, женатым на Эмилии Богарне, племяннице Жозефины. Лавалет ведает всеми почтами империи, через него проходит самая секретная корреспонденция Наполеона, а в почтовом ведомстве чиновники бедны и продажны.
4: Александр благословил его пожеланием. Если планы Наполеона о войне с Россией уже существуют, они должны лежать вот здесь, на моем столе. Потом проси у меня, что хочешь. Я для тебя все сделаю. Была очень снежная зима. Близился 1810 год. У Калинкура подавали к столу свежайшие груши по 100 рублей за штуку. Его знаменитый повар Тардюф, позже воспетый Пушкиным, угощал русских гостей яствами, секрет которых оставался никому неизвестен. Барклай де Толли, человек небогатый, одну из таких груш принес в подарок жене, после чего удалился к себе в кабинет для работы. Адъютант известил министра, что пришла почта из Филадельфии. «Я не политик. Несите канцлеру Румянцеву. На этот раз почта касается вас». Дашков переслал просьбу Рапотеля о зачислении его на русскую службу в прежнем чине капитана. Адъютант сказал: «Но стоит ли принимать его? Рапотель, как и его генерал Моро, оба они отпетые республиканцы». В лице Барклая де Толли ничто не дрогнуло. «Если в великой русской армии служат отпетые монархисты, я спокойно переварю в армии и отпетого якобинца. Посылайте в Филадельфию мое согласие и 12 тысяч рублей на путевые издержки. У меня все, ступайте». Гроза 12-го года еще спала. Еще Наполеон не испытал великого народа. Еще грозил и колебался он. Это уже не Бенедиктов. Эти намного лучше.
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Пожар в Париже. Даже со штукатуркой в казармах обращались бережнее, нежели Наполеон с шедеврами живописи. На картине Давида, изображавшей раздачу орлов гвардии, он сначала велел замазать гения, осеняющего с небес его маршалов славой. Гения замазали, но стало непонятно, отчего маршалы пялятся в пустое небо. На этой же картине сидела в кресле Жозефина. «Наверное, — предположил Наполеон, — моей новой молоденькой жене не совсем-то будет приятно видеть старую».
2: «Так будем вписывать в кресло молодую?»
1: «Нет, Давид, замажьте пока старую». На картине осталось пустое кресло.
2: Исподволь уже готовился брак с венской принцессой. Умные люди тогда предсказывали, через 2 года Франция будет воевать с той державой, с которой император не породнится.
1: Наполеон жил по-прежнему экономно. Все остатки из цивильного листа он сваливал в подвалы Тюильри, где у него хранился личный запас золотом. Жозефина не походила на мужа, справляя 300 шляп и 600 платьев в год. Ее гомерические расходы не укладывались ни в какие бюджеты. Она уже смирилась с мыслью о разводе, беспокоясь лишь о том, сможет ли транжирствовать далее. В январе 1810 года Наполеон вызвал Карла Шварценберга. «У меня нет времени для поэзии», — сказал он послу. «Даю вам несколько часов для составления брачной конвенции. Считайте, что я, император Франции, влюблен в принцессу Марию Луизу, юную дочь вашего императора Франца».
2: «Чудно, дивно, превосходно! Габсбурги только того и ждали, чтобы бросить в пасть ненасытному зверю сладкий и нежный кусок от своей плоти». Наполеон в последний раз ужинал с Жозефиной, которая жаловалась, что у нее несколько миллионов долгов. Наполеон обещал расплатиться. Он сказал, что дарует ей титул «вдовствующей императрицы», «Елисейский дворец в столице», «летом она может проживать в Мальмезоне», «он дарит ей замок в Наварре».
1: Последний раз за ними затворились двери спальных покоев. Всю ночь Наполеон рыдал, как ребенок. Он кричал, что не в силах с нею расстаться. Утром Жозефина сказала маркизе де Куаньи: «Вот уж не думала, что в одном человеке столько влаги. Поверьте, от его слез моя постель стала насквозь мокрой». В рядах старой гвардии слышался ропот ворчунов. «Зачем бросает старую и берет молодую? Старая всегда приносила ему удачи, а с молодой он пропадет».
2: Мария Луиза горько рыдала в Вене, понимая, что над нею совершают грубое насилие. Она не соглашалась ехать в Париж. Отец с мачехой натравили на нее свору красноречивых иезуитов. Папский нунций угрожал ей карами небесными.
3: «Вы обязаны спасти Австрию. Наполеон не станет воевать с Веной, обходя ее стороной, двинется на восток».
1: В словах нунция угадывались потаенные мысли Меттерниха.
4: «Нашим унижением приходит конец», — писал он. «Теперь в Петербурге станут чесаться хуже собак».
1: Первым ощутил это Куракин, когда Дюрок не пустил его в Тюильри. «Его Величество не может принять вас. У него уроки танцев. Наш император изучает венские вальсы». Теперь и Шварценберг посматривал на Куракина свысока, как толстомордый бульдог на ничтожную болонку. Князь Куракин и впрямь был только удобной для Петербурга ширмой, в тени которой Нессельроде перенимал информацию, получаемую от Толейрана, а Чернышов, ловко интригуя, через женщин похищал секреты империи. Атташе уже подкупил чиновника Мишеля, который сообщил потрясающую новость. Наполеон распорядился, чтобы связь Парижа с Петербургом отныне держалась не курьерами, а обычными почтовыми депешами.
4: «Разве такое возможно?» — не поверил Чернышов.
1: «Да. Наполеон рассчитывает на то, что депеши будут перлюстрированы в Германии, их смысл дойдет до русского кабинета, а в депешах будет выражаться уверенность императора в прочности русско-французского союза».
2: Стало ясно. Наполеон заранее усыпляет бдительность Петербурга. Мишель был мелюзгой, но он имел доступ к тайнам империи, и он сказал, что Калинкура убирают из Петербурга.
1: «И кто же займет его пост?»
4: «Очевидно, генерал Лористон. Он, по мнению императора, не имеет тех сомнений, какие делают Калинкура чересчур подозрительным.
1: С вас 500 франков, месье Чернышов».
2: 1810 год стал роковым.
1: Развод с Жозефиной и надежды Наполеона иметь наследника от юной жены переменили многое. Император уверился в том, что пока существует Россия, он никогда не будет спокоен за будущее своей династии.
3: «Русские женщины, — говорил он, — ежегодно производят 500 000 детей, будущих солдат. Россия не союзник, это мой главный соперник, и пока она не подчинилась моим планам, я не могу двигаться далее».
1: Подумав, он добавил:
3: «А если я не двигаюсь, я сразу падаю».
1: Сверхсекретный план нападения на Россию был закончен 4 марта, и этот документ скоро лежал на столе кабинета русского императора в Зимнем дворце. Наш маститый историк Евгений Торле писал о миссии Чернышова, что этот ловелас, внешне легкомысленный, узнавал в Париже такое, что Толейрану с Нессельроде и во сне даже не снилось. По магистралям Франции днем и ночью катили почтовые дилижансы, окрашенные в зеленый цвет. Цвет империи, цвет мундира Наполеона. На их лаковых боках, казалось, не хватало лишь золотистых пчел. Францию было теперь не узнать. Страна раскинулась на 130 департаментов, вобрав в себя области соседних народов. Голландию Наполеон счел французской землей на том основании, что в голландской почве обнаружены следы выноса ила из французских рек. Франция становилась похожа на придаток той империи, которую Наполеон склеил из покоренных земель. Понимая всю несуразность этого казуса географии, он просил называть его «императором Запада», а Францию — старыми департаментами, при этом новые кормили и обслуживали старые. Бравый маршал Даву, командуя в ганзейских городах Гамбурге, Любике и Бремене, именовал свой округ еще проще: «Мы живем в 32-й дивизии». Военный абсолютизм всегда ужасен. Покоренные народы сами и оплачивали работу той гигантской машины, которая их же и покоряла. Какой там Пипин Короткий, какой еще Карл Великий? Наполеон превзошел всех. Его империя разлеглась от Лиссабона до Варшавы, от берегов нынешней Югославии до границ Курляндии. Польша — передовой форпост, придвинутый вплотную к рубежам России. Но уродливая экономика Франции, подчиненная лишь войнам, погружала страну в глубокие кризисы, из которых, казалось, не было выхода. Элита промышленности, торговли и банков просила Наполеона ослабить гнет континентальной блокады.
3: «Если вам так тяжело живется, я могу поправить ваши делишки взятием Москвы, Риги и Петербурга».
1: «Ваше Величество, изволите шутить?»
3: «Нет. Каждый кризис — отличный повод к войне».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Бертье отъехал в Вену, где во время обручальной церемонии изображал отсутствующего жениха. Наполеону ведь некогда заниматься такими пустяками. Невесте был вручен миниатюрный портрет императора Запада, осыпанный бриллиантами на сумму в 500 000 франков. Мария Валевская готовилась к родам. Ее беременность служила для Наполеона вернейшим залогом того, что он еще способен быть отцом. Обладая работоспособностью пчелы, император временами развивал чудовищную энергию, но иногда уже впадал в нездоровую сонливость. Брак с молоденькой принцессой оживил Наполеона, и он еще никогда не был так любезен с Меттернихом.
3: «Дочь вашего императора вернула мне приятное ощущение молодости. Я никогда не забуду ваши услуги».
1: «Вена отдала вам самое драгоценное, что она имела», — отвечал Меттерних, после чего добавил, что Россию пора удалить из Дуная, из берегов Черного моря.
3: «Если вы желаете воевать с Россией», — бодро откликнулся Наполеон, — «я не останусь нейтрален».
1: Для Меттерниха этих слов было достаточно, чтобы проникнуть в тайные умыслы Наполеона. И вечером во дворце посла Шварценберга он сделал вывод, что можно готовить бумаги для Австро-Французского союза против России.
3: «Мы удивим ее нашей черной неблагодарностью».
1: По случаю бракосочетания Наполеона с Марией Луизой во дворце австрийского посольства готовили празднество. В саду была сделана для танцев пристройка, большая закрытая галерея, наскоро сколоченная из досок, но украшенная тканями и растениями. Среди множества богачей парижского бомонда Куракин выделялся золотым кафтаном, который был сплошь облицован крупными бриллиантами. Жену своего консула, кокетливую красотку Лабенскую, он удивленно спрашивал:
5: «Душенька, почему на меня все так смотрят?»
1: Пытаются оценить, князь, сколько деревень с мужиками продали вы, чтобы ослепить всех своим кафтаном.
4: А я и сам не знаю, вздохнул Куракин.
1: Из-за болезни ног князь двигался, как черепаха, сверкая подобно языческому идолу. Полина Шварценберг объявила гостям, что бал откроется венским вальсом, парой Наполеона с молодой императрицей. Куракин сказал Лабенской:
3: «Любопытно, впрок ли пошли ему уроки танцев?»
1: Сад и павильон осветились лампионами. Шварценберг велел запустить в небо фейерверк, когда приехал Наполеон. Музыка заиграла, и от одной паршивой свечки, выпавшей из канделябра, разом вспыхнула матерчатая обивка. Меттерних крикнул:
4: «Спасайте нашу гордость Европы!»
1: и поспешно выбежал прочь следом за императором и Марией Луизой. Стены павильона обтягивало полотно, расписанное масляной живописью, и оно разгорелось со свистом, как порох. Смельчаки руками отдирали от стен обивку, затаптывали пламя ногами, но все было тщетно. Пламя, буйно ревущее, мигом охватило весь павильон. Началась паника. Людское орущее стадо ринулось к выходу в сад, но в единственных дверях павильона толпа не могла протолкнуться. Самые угодливые кавалеры стали мерзавцами. Они кулаками отпихивали женщин, обрывали им шлейфы платьев. А русский посол сохранил врожденную вежливость, почти немыслимую в этих условиях. Даже трудно поверить, на что способен хорошо воспитанный человек, уважающий женщин. Куракин считал нужным не только пропустить дам впереди себя, но и удостоить каждую церемонного поклона. Уже охваченный пламенем, посол России в этом скотском кавардаке оставался единственным рыцарем. Многие женщины выскочили на улицу нагишом, платья на них сгорели. Очевидец этого бедствия, брат посла Алексей Куракин, извещал друзей в Петербурге, что в две минуты здание рухнуло. «Сегодня вынули из праха тело княгини Полины Шварценберг. Она пыталась спасти детей. До такой степени обезображена, что ее узнали только по ожерелью и кольцам. А госпожа Лабенская при смерти». Куракина спасла случайность. Уже рушился потолок, пока он там кланялся, но тут какие-то молодые звери, жаждущие спасения, ринулись вперед, увлекая за собой посла. Дымясь и полыхая огнем, Куракин обрушил перила, его схватили за ноги, выволокли в сад. Наполеон спросил:
4: «Кто это? Неужели русский посол? Воды, воды!»
1: Воды не было. Золотое шитье на кафтане посла расплавилось, образовав вокруг тела некий раскаленный панцирь, и когда люди пытались содрать с князя одежду, то обжигались. Так была горяча она, словно сковородка. Куракина спасли бриллианты. Пока не перегорели все нитки, пока бриллианты не осыпались с него, он еще выносил пламя, хорошо бронированный слоем алмазов. Но пострадал жестоко. У посла обгорели уши, с левой руки кожа слезла, как перчатка. Кроме того, посла здорово помяли в давке. На следующий день Париж наблюдал выезд Куракина на дачу в Нельи. Впереди шел легион поваров и лакеев, врачи и артисты. Играли оркестры, дюжи и лакеи несли золотой паланкин, в котором расположился Куракин, весь перебинтованный, а за ним шагали члены посольства, с ними и веселый полковник Чернышов.
3: «Глупые люди», — говорил Куракин художнику Руа, делавшему портрет с обгорелого посла. «Все меня спрашивают о том, сколько стоили бриллианты, потерянные мною в пожаре, и никто еще не спросил. Сашка, небось тебе жарко было?»
1: Пламя этого пожара видели и на окраине Парижа, даже в старинном саду бывшего монастыря фиентинцев. Маленький Виктор Гюго, ему было тогда 8 лет, забыл своего отца, бросившего семью ради молодой итальянки. Зато мальчик обожал крестного, Виктора Логари, как родного. Логари скрывала от полиции Софи Гюго, много лет влюбленная в этого человека. Она прятала его от посторонних глаз в руинах старой часовни, в самой глубине сада. Он появлялся в ее комнатах тайком, всегда неожиданно. Женщина принесла ему свежие газеты. Наполеон по случаю своего брака объявил амнистию. Лагори решил покинуть убежище, а мадам Гюго убеждала его:
5: «Не делай такой глупости. Какая амнистия? Подумай сам, что осужденные по делу Моро, Пешегрю и Кадудали давно отсидели все сроки, но хоть одного из них выпустили?»
1: Лагори ответил, что это было при Фуше.
4: Но сейчас-то вместо Фуше министром полиции стал Рене Савари, герцог Ровиго, знающий меня как солдата.
1: Савари принял Лагари почти с восторгом.
4: «Приятель, где же ты пропадал все эти годы? Меня даже император спрашивал, куда же делся этот бродяга Лагари?»
1: «Скрывался, да, ибо не люблю сидеть в тюрьмах. Теперь амнистия. Хотя и приговорен заочно к смерти, но...»
4: «Да перестань!» — смеялся Савари, излучая радость. «Я тебя знаю. Будь спокоен. Живи. Никто мешать не будет».
1: Лагари вернулся к любимой женщине, распевая: «От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя. Куда бы ни пошел, везде мой дом. Чужбина мне, страна моя родная».
4: «Ну вот и все», — сказал он ей. «Савари — это не гиена Фуше, он принял меня хорошо. Теперь я свободен».
1: В дверях квартиры появились 4 агента.
4: «Генерал Лагари, не с места! Именем императора!»
1: Без суда и следствия его затащили в замок Лафорс. Савари сам и сказал ему, что заключение пожизненно.
4: «Не обижайся на меня, Лагари. Лафорс все же лучше Каенны, где даже тарелка с супом, еще не остывшим, уже шевелится от обилия москитов».
1: В тюрьме Лагари встретил генерала Мале.
6: «Какие новости от Моро?» — шепнул тот.
4: «Моро расстрелял бы меня, узнай он только, как я глупо попался. Ведь я готовил тебе побег. Утешься, Лагари. Я сам устрою тебе побег. Лишь бы Наполеон убрался из Парижа подальше».
1: Кто бы мог подумать, что эти люди на целых 3 часа отберут Париж у Наполеона, возвращая его в лоно республики.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: «Быть беде всенародной». Перед отъездом Рапотеля в Россию генерал Моро много писал, желая, чтобы написанное им попало в руки Барклая де Толли для ознакомления. «Может, русским, — говорил он, — пригодится и мое мнение». Дашков обещал переслать записку Моро с дипломатической почтой. При консуле в Филадельфии появился секретарь Павлуша Свиньин, очень быстро набросавший с натуры портрет Моро, и Моро одобрил рисунок. «Вы очень талантливый, мой юный друг». «Я стараюсь», — отвечал Свиньин. Этого человека, казалось, собрали по кусочкам, словно мозаику из различных узоров смальты. Окончил благородный пансион в Москве, Академию художеств в Петербурге, плавал переводчиком на эскадре Синявина, побывал в плену у англичан, занимался матросской самодеятельностью, стал академиком за картину «Отдых после боя» князя италийского графа Суворова. Он же писатель, дипломат, хороший литограф и на все руки мастер. Все это в 24 года. «Если вы не сломаете себе шею на приключениях», — предрекал ему Муро, — «вы очень далеко пойдете». Свиньин, которому суждено стать еще и прототипом Хлестакова в комедии Гоголя «Ревизор», отвечал Муро: «Я стараюсь, но кто это видит?» П.Н. Свиньин, 1787-1839. Впоследствии издатель журнала «Отечественные записки». Его акварели американского цикла изданы в США в 1930 году. В 1953 году Русский музей в Ленинграде приобрел два альбома Свиньина, в которых встречаются зарисовки генерала Муро, его имение Моррисвиль и прочее. Моро предсказывал нападение Наполеона на Россию ранней весной 1812 года. Моро допускал отход русской армии, анализировал тактику Наполеона. «Он привык наваливаться всей массой и, не щадя резервов, сразу опрокидывает неприятеля на спину. Зато он теряется и даже приходит в замешательство, встретив упорное сопротивление. Корсиканский темперамент плохо приспособлен для долгого противоборства. Секрет успеха Наполеон видит в одном решающем сражении. Но он легко победим, если не делает того, что тактически выгодно для Наполеона». «Так неужели нам отступать?» — возмутился Свиньин. Моро ответил, что своими отступлениями он обрел славу нового Ксенофонта и в умелом отходе не видит ничего для себя позорного. Европейские страны, по его словам, побеждены Наполеоном еще и потому, что у них отсутствовал немаловажный фактор пространства, необходимый для маневра. Их армиям просто некуда было отступать. «Вы же, русские, можете ретироваться далеко, и с каждой милей, нагоняя вас, Наполеон будет ослабевать. Генеральная же битва у границ ничего вам не даст, но она много даст Наполеону». Моро так горячо хотел бы помочь России, что Дашков известил канцлера Румянцева: «Вот удобный момент для привлечения его к нашим делам. Госпожа Моро, — писал он, — получила блистательное образование в Париже. Она никак не может приспособиться к здешнему грубому обществу, ее слабое здоровье страдает от климата». Сам же генерал Моро, несмотря на сильный характер, видимо, тяготится бездействием. По его понятиям, — сообщал Дашков, — есть только две армии, русская и французская, но последняя уже развращена. Моро признал, что Россия, пожалуй, единственная страна в мире, где он мог бы пользоваться наибольшим счастьем. В консульстве сочли нужным поговорить с Рапотелем. «Вы уезжаете, а Геркулес остается с женским веретеном своей прекрасной царицы Амфалы. Что скажете?» Рапотель сказал им такое, что они ахнули. «Мой генерал еще не знает, что его Амфала отправила в Париж на имя генерала Дарю просьбу о дозволении ехать во Францию, дабы там воспользоваться услугами врачей на водах в Бараже или Пломбьере. Беда в том, что Моро так нежно любит свою жену, что не станет мешать ее капризам». Павлуша Свиньин пылко упрекал Рапотеля: «Почему вы, капитан, не предупредили генерала?» «Жаль его огорчать. Он и так слишком несчастен». Дашков ответил: «Разобщение семьи Моро опасно для самого Моро». В тот же день он написал Румянцеву, что мадам Моро едет в Париж не ради примирения мужа с Наполеоном. «Разве что чудо может примирить их. Моро не скрывает своего гадкого мнения о Бонапарте, а у него здесь так много шпионов, следящих за ним». Дашков спросил Рапотеля: Вы едете через Стокгольм, а в этом случае возможно, что вы встретите там Бернадотта. Однако мадам Моро своим капризом поставила всех нас в дурное положение. Да, согласился Рапотель, читая мысли консула. Если мадам Моро окажется во Франции, мой генерал вряд ли вступит на русскую службу, ибо Наполеон всегда способен выместить свою злобу даже на женщине с ребенком. Вот именно. Это нас и пугает, сказал Свиньин. Все-таки вы, Рапотель, скажите генералу о жене его. Рапотель отложил этот разговор с генералом до самого дня расставания, когда матросы уже ставили паруса. «Даже если и так», — ответил ему Моро, — «я буду располагать судьбой, как велит мне совесть гражданина». Дома он мягко упрекнул Александрину за обращение к Дарю, которого не уважал. «Опять твои креольские фокусы».
2: Александрина, плача, доказывала, что лечение на водах — лишь предлог для возвращения во Францию. Ее беспокоит, что в Америке невозможно до образования дочери. «Ей уже 8 лет, и ты даже не заметил, как они проскользили мимо нас. Самые проклятые годы! А что ты? Или ты решил навсегда остаться Велизарием?»
1: Моро не хотел обижать Александрину. «Файв!» — позвал он любимую собаку и запустил пальцы в шерсть на загривке пса, лаская его. «Нет, я не Велизарий», — сказал он жене. «Велизария ослепили, а меня только изгнали. Я все вижу». «Все понимаю. Конечно, разлука с тобой и дочерью — тяжкое испытание, но я не буду тебя удерживать. Поезжай, если хочется. Мы встретимся во Франции, но Франция тогда будет уже другая. Без Наполеона». Вечером он снова перечитал письмо Бернадотта, потом из шкафа достал свою старую саблю. Моро долго сидел молча, опустив подбородок на тяжелый эфес оружия. Бронзовая гарда эфеса была украшена выразительной головой гальского петуха с широко разинутым в крике клювом. «А для чего?» — кричат петухи. «Чтобы будить людей». «Я уже проснулся», — тихо сказал Моро. Бернадотт писал Моро, что все великие события — лишь дело случая. Слепой рог хватает людей за волосы и влечет их в неведомое. Когда он выбивал англичан с острова Вальхерн, ему попались в плен шведы, союзные Англии, и они вернулись домой, разнося по Швеции молву о его гуманности. При Ваграме Наполеон дважды ставил его и саксонцев под убийственный огонь пушек, и битва завершилась скандалом с императором. Бернадотт уехал в Париж, когда англичане высадились у Флиссингена. Фуше сам возглавил оборону страны. По его приказу Бернадотт выбросил англичан с материка в море, и ярость Наполеона уже не знала границ. Он злился на Фуше и Бернадотта не потому, что англичан с позором прогнали, а потому, что Франция оказалась способна побеждать без вмешательства его гения. Для Фуше это закончилось отставкой, а Бернадотта спровадили в Рим, откуда он, пользуясь услугами мадам де Стали, отправил это письмо в Филадельфию. Этим дело не кончилось. Шведский король Карл XIII уже старый, детей не имел. В Риксдаге возникли прения, кому наследовать престол. Обнажив шпаги, офицеры горланили, что они не забыли человеколюбие маршала Бернадотта. «И пусть он станет королем нашим!» Растерянный Карл XIII усыновил Бернадотта, сделав его наследником престола. С якобинской татуировкой «Смерть королям» будущий король Швеции последний раз вошел в кабинет Наполеона. На столе уже лежал текст клятвы Бернадотта, дабы Швеция в союзе с Францией отомстила России за потерю Финляндии. «Подпишись!» — велел Наполеон, заранее уверенный, что все им сказанное будет немедленно исполнено.
3: «А я уже не маршал Франции!» — захохотал Бернадотт. «Но ты же француз!»
4: «Теперь я швед!»
5: «Ваше высочество, обещайте, что Швеция...»
4: «Швеция ничего не обещает вашему величеству!»
2: Кратко и ясно.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Мария Луиза была уже беременна. Тысячи поэтов Франции слагали торжественные оды, воспевая в них священное чрево императрицы. Газеты, судившие об этом событии жалкой прозой, закрывались за вредные направления. Особая государственная комиссия следила за тем, чтобы поэты, брецая на кимвалах, не судили о зачатии наследника слишком откровенно. Авторов удачных дифирамбов награждали денежными призами. Никто еще не знал, что родится, но то, что еще не родилось, Наполеон заранее титуловал римским королем. Деспотизм всегда очень страшен вблизи, но в отдалении он способен вызывать смех. Бернадот повидался с полковником Чернышовым. «Известите Санкт-Петербург, что я, став человеком севера, огражу Россию с севера же, только бы ваш Кутузов поскорее развязался с турецкой войной на юге». Наполеон тоже повидался с атташе Чернышовым. Разговаривая с ним, он вращал перед собой шар глобуса.
5: «Вот большая комета», — показал он на Россию. «Но я уже перестал понимать ее эволюции. Кажется, ее пути расходятся с моей кометой, потому я обязан принять некоторые меры, чтобы мы случайно не столкнулись во Вселенной».
2: Теперь Чернышов напугает Куракина, а Куракин станет пугать Александра.
5: Что ж,
2: пора пригласить Ларистона.
5: «Калинкор утверждает, что я сделал его своей марионеткой. А как бы он хотел, чтобы я стал марионеткой в руках Калинкура? Вам, Ларистон, предстоит побыть в Петербурге именно моей послушной марионеткой. Все мои инструкции можно легко уложить в одном слове — молчать!»
2: Но как молчать? Ларистон ведь знал, что гигантские армии империи уже концентрируются за Одером, и в Петербурге посла Франции изведут дотошными запросами.
5: «Что я могу сказать в оправдание, сир?» «Вы скажете, что Россия введена в заблуждение. Вам, конечно, не поверят. Тогда вы сознаетесь, что Франция проводит маневры. Вам снова не поверят. Тяните время сколько можете. Наконец, ответите Румянцеву, что я передвигаю войска, дабы пресечь возможные волнения в Пруссии. А это есть наше дело, и пусть русские в мои дела не вмешиваются».
2: Ларистон отъехал, а Калинкур вернулся в Париж, где император встретил его оскорбительно агрессивно.
5: «Ха! Вы стали русским! Вас купили! Вы продались!»
2: «Меня?» — огрызнулся Калинкур. «Можно считать русским в той же степени, в какой князя Куракина вы считаете французом. Я уже предчувствую развитие событий, как в Петербурге предчувствуют их тоже. Позволю заметить, что Россия не германское герцогство, какое легко обратить в вассала. Вы сталкивались с русским солдатом на чужой земле, но вы не знаете, каков он на своей. Наконец, и крестьянство...»
5: «Не пугайте меня, Калинкур! Россия развалится сама по себе. Крестьяне разбегутся, а дворянство, боясь разорения, заставит Александра подписать мир на любых условиях. Иначе они придушат его, как придушили и папеньку».
2: Калинкур процитировал слова Александра, сказанные им на прощание. «Я не сделаю первого выстрела. Я допущу вас перейти Неман. Испанцев нередко разбивали в бою, но они не побеждены, а ведь у них нет ни нашего климата, ни наших ресурсов. Я скорее отступлю до Камчатки, чем уступлю в чем-либо. Наполеон еще не знает моего народа».
6: В середине чтения Наполеон вставил:
5: «Эти чертовы дела в Испании мне дорого обходятся».
2: Затем он отвечал Калинкуру:
5: «Александр слишком обворожил вас любезностями. Вы привыкли там в Петербурге танцевать, мотать мои же деньги на представительство и совсем потеряли голову. Между тем все уже ясно. У меня теперь обеспеченный тыл. Не станет же император Франц бить меня по затылку, ибо какой же дедушка будет воевать со своим зятем, если речь идет о сохранении престола для его же внука?»
2: Римский король уже явился на сцену истории. И Калинкур слышал в Петербурге, что говорили русские. Как бы этому корольку не пришлось быть нищим студентом в Вене. Бесполезный разговор продолжался 5 часов. Он ни к чему не привел, ибо Калинкур остался убежденным противником войны с Россией, а Наполеон снова запретил ему жениться на мадам Канизи, доказывая, что нельзя быть счастливым с женщиной, которая бросила своего мужа. Калинкур чуть не плакал.
5: «Но она бросила его ради любви ко мне!» «А вас бросит ради любви к другому! Не спорьте, я стою на страже, Калинкур, вашего же счастья!»
2: Блестящие приемы в Тюильри уже закончились, ибо молодая жена скучала в обществе французов. Изменилось и отношение к русским. Их стали считать слишком дикими. Светское общество Парижа стало собираться в салонах Сен-Жермена, где бывало князь Куракин. Играя с дамами в шарады, он смотрел фокусы дрессированных собачек. Наполеон сказал:
5: «Этот старый мод столь беспечен, будто он приехал на курорт подлечить свой желчный пузырь. Мне очень жаль этого вельможу века Екатерины, но курс его лечения закончится плохо. Моей жене прискучили все эти татарские рожи».
6: Он решил устроить Куракину такой же всеевропейский концерт, каким ранее уже отпотчевал Уитворта и Меттерниха, объявляя войну Англии и Австрии. Куракин был поставлен камергерами в центре ковра, украшенного пчелами.
3: «Куда делся ваш секретарь Нессельроде?»
6: Нессельроде благоразумно отбыл в Вену, где склонил выю перед Меттернихом, на которого он уже тогда молился.
3: «А куда же делся ваш атташе Чернышов?»
6: Чернышова и след простыл. При обыске в его квартире сыщики подняли ковер. Их зашатало от ужаса. Под ковром весь пол был выстлан секретными документами Наполеона.
3: «Я не понимаю», — сказал Наполеон, — «ради чего вы остаетесь в Париже? На что вы, русские, надеетесь? Где ваши друзья или союзники? Швеция? Но вы отняли у нее Финляндию. Пруссия? Но в Тильзите вы отхватили от нее Белосток. Может, Австрия? Но я отрезал от нее Тернополь, и вы его алчно проглотили. У вас был только один друг — это я. Европа не станет ждать нашествия ваших полчищ. Объединенные народы Европы упредят ваши коварные удары из-за угла».
6: Бедный Куракин. Не в его-то годы переносить такое. Да и что он видел в этом Париже? Пожар у Шварценберга до фокуса собачек, а в конце всего еще и этот концерт.
3: «Ваше Величество», — ответил он Наполеону, «как посол великой державы, сохраняя достоинство этой державы, я вынужден затребовать у вас паспорта». «А, — обрадовался Наполеон, — вы и сами проговорились. Теперь все видят, что вы желаете войны со мною. Вы ведете себя как Пруссия перед Йеной. Я не желаю вам зла, князь, но вы еще не раз пожалеете об этом разговоре».
4: «Ваше Величество, не пожалейте о нем сами».
6: Накануне этих событий, еще весной 1811 года, оренбургский губернатор докладывал в Петербург, что жители Бугуруслана наблюдали на небесах пучок из шести ярких линий, будто стрелы в колчане, они быстро сблизились между собою, а затем, расходясь, исчезли в мировом пространстве. Вслед за тем над Россией и над Европой явилась необычная комета красного цвета с длиннейшим хвостом. Ее отлично видели также в Сибири. Эта комета, очень большая, имела плотное ядро, будто сгусток раскаленного металла. Она тащила за собою по горизонту яркий хвост.
4: «Я за всю жизнь, — писал очевидец, — подобные кометы не видывал. Все лето, вплоть до осени, она горела на нашем небе».
6: Впрочем, тогда никто еще не думал о летающих тарелках. Публика в Петербурге гуляла по набережным даже ночью, любуясь небывалой спутницей Земли, освещавшей половину неба.
4: Однако с появлением этой кометы сами по себе загорались леса, пожары истребляли города и села, в Туле сгорел знаменитый оружейный завод. Во французской провинции Шампань был отмечен тогда небывалый урожай прекрасного винограда, овощи на огородах росли крупнее обычных.
6: Дело специалистов объяснить странности этого явления. А я, очень далекий от понимания таких вещей, могу лишь сослаться на мемуары современников. Кстати, в России старики-крестьяне встретили комету с подозрением.
4: «Это не к добру. Быть беде всенародной».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Большой разъезд. Бертье доложил, что Кутузов с малыми силами пленил на левом берегу Дуная большие силы турок, а теперь отъезжает в Бухарест, дабы принудить султана к миру. Ответ Наполеона.
2: Как понять этих грязных собак, этих турецких мерзавцев? Кто мог предвидеть, что они допустят разбить себя? Но это не изменит моих планов, добавил он.
1: В январе 1812 года маршал Даву разграбил шведскую Померанию. Риксдаг, избирая Бернадотта, не думал, что Наполеон обидит своего бывшего маршала. Карл XIII, уже выживший из ума, восседал на троне. По бокам его он велел поставить два кресла. В них расположились

0: Будущая королева Швеции ответила: «Очень приятно. А я дочь трактирщика из Марселя».
1: Шведов тешила идея реванша, чтобы с помощью Франции вернуть Финляндию, закидать крыши Петербурга ядрами с кораблей.
0: Бернадотт навестил русское посольство в Стокгольме, где его радушно принял барон Григорий Строганов, еще не успевший вручить верительных грамот.
1: «Вы их вручите мне, ибо мой папа уже ничего не соображает», — сказал Бернадотт. «А мы с вами должны поладить. У шведов свихнулись головы. На улицах открыто порицают Россию. Я переломлю эти настроения. Я укажу Швеции новую цель — унию с Норвегией. Отсюда, из тиши Стокгольма, тщетность Наполеона видна еще лучше. Сообщите в Петербург, что если Наполеон осмелится начать войну с вами, ему придется считаться со мною и шведской армией. Я отомщу ему за все. Даже за то, что моя жена любила его. Но прежде мне крайне необходимо повидать вашего государя, хотя бы в Або». Естественно, возник разговор о Моро. «Я снова напишу ему», — обещал Бернадотт. «Думаю, что сейчас, именно сейчас Моро следует быть в Европе». Но в Европу уже отплыла Александрина Моро.
0: Ларистон перед Румянцевым делал большие глаза.
2: «Вас ввели в заблуждение», — горячо доказывал он.
0: «О каких передвижениях войск вы толкуете? Этого не может быть. Ради бога, проверьте свои источники информации».
3: Барклай де Толли четко докладывал Александру.
1: «Наполеон собирает за Одром армию, размеры которой превосходят всякое воображение. Одних только лошадей мобилизовано 180 тысяч. Попутно армия гонит миллионы голов убойного скота, и вся эта орава мяса пронумерована как полки и батальоны».
3: «Очень может быть», — сказал Александр.
0: «Ларистона более не теребите. Мы все узнаем и сами».
3: Румянцеву он показал письмо прусского короля, который слезно умолял простить его. Этот слезняк в политике, обуянный страхом, включил свою армию в состав великой армии Наполеона, а теперь просил у царя извинения.
1: «Вызывайте австрийского посла», — велел царь.
3: Венский посол Сен-Жульен или ничего не знал, или умело притворялся. Николай Петрович Румянцев, ловко маневрируя словами, пытался выудить из него, если не правду, то хотя бы намек на правду. Останется ли Австрия нейтральна? Сен-Жульен, увертываясь от прямых вопросов, заклинал Румянцева, что Габсбурги еще никогда не пылали такой любовью к России. После этого Александр показал канцлеру копию с договора Меттерниха с Наполеоном. «Австрия обязана ударить по России со стороны Галиции. Командовать корпусом будет князь Карл Шварценберг». Этот разоблачительный документ раздобыл в Вене атташе граф Петр Шувалов. Александр сказал, что теперь сам будет разговаривать с Сен-Жульеном.
1: «Я очень рад», — сказал ему царь, — «что блистательная Вена симпатизирует моему кабинету. Мне это приятно».
2: «Ваше Величество, иначе и быть не может».
1: «Но иначе бывает».
3: К носу венского врунишки был представлен текст австро-французского договора о совместном нападении на Россию.
1: «Вам нечего сказать?» — спросил царь. «Тогда я стану говорить. Записывайте. Если император Франц намерен ограничиться комедией, я буду довольствовать себя тем, что мне известно об этой комедии. Но если он пошлет против России войска, это ему дорого обойдется. Вы быстро забыли благородное поведение князя Голицына, когда он не стал бить вашего Фердинанда в Галиции. Вена должна знать. У России всегда найдется 6 лишних дивизий, дабы устроить веселый пикник на лужайках Пратера. Эти 6 дивизий, клянусь вам, дойдут до Вены даже в том случае, если армия Наполеона доберется живой до Москвы. Записали?»
3: В конце марта Бернадотт прислал в Петербург графа Левенхольма подписать союзный трактат между Швецией и Россией.
1: «Спасибо Бернадотту», — сказал царь, ратифицируя его. «За это мы гарантируем Бернадотту унию с Норвегией».
3: Было объявлено, что главная квартира переносится в Вильно. Михаил Орлов просил у царя срочной аудиенции. Еще в Тильзите он оказал армии большие услуги, и Александр запомнил умного и храброго кавалергарда.
1: «Итак, я слушаю вас, поручик».
2: «Государь, насколько я знаю историю России, она никогда не имела денег, а привыкла воевать в долг. Но теперь не останемся ли мы должны не только Англии, но и своему же народу, уже достаточно обнищавшему?»
3: Орлов предъявил две ассигнации, каждая в 25 рублей.
2: «Вы можете отличить их?» Одна из них на

0: Настоящее. Царь не заметил между ассигнациями никакой разницы. Однако, пояснил Орлов, настоящее подписано от руки, а на фальшивой подпись гравирована. Уликой фальши служит вот этот, едва заметный штрих, пересекающий букву «Х». Я проверил слухи. В обозах Великой Армии едут 34 фургона с такими вот денежками. Александр сказал, что с этим следует мириться. Денежную реформу можно провести лишь после победы. На это Орлов ответил, что страну ожидает финансовая катастрофа.
1: «И когда? Когда мы ожидаем нашествия?»
0: «А как быть?» — ответил Александр. «Не можем же мы именно сейчас подорвать доверие к нашему рублю». Орлов в ту пору состоял адъютантом при князе Петре Волконском, квартирмейстере армии. Александр указал ему: «Повидаемся в Вильно. Вы мне еще пригодитесь. Поезжайте через Шавли, проведайте обстановку в Литве». За Шавли встретился знакомый полковник Иван Дибич из корпуса Витгенштейна, прикрывавшего пути к столице от Курляндии. Подле Дибича ехал на лошади незнакомый офицер.
2: «Иван Иванович, а кто с вами?» — спросил Орлов.
3: «Карл фон Клаузевиц, прусак. Он бежал от своего короля, дабы не служить Наполеону. Светлая голова, но жаль, — сказал Дибич, — по-русски не смыслит».
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Проезжая Литвой, Михаил Федорович был угнетен картинами бедности жителей. Даже ксёнзы жаловались, что не стало селедки. Весна была холодной, зелень не прорастала. Вильно встретил его музыкой, бальными вихрями, красотою польских пани и паненок. Орлов слышал, как Александр, беседуя с графиней Шуазель Гуфье, сказал:
2: «Генерал Муро — моя давняя симпатия. Воистину честный человек».
0: К столу виленских аристократов подавались апельсины и ананасы, выращенные в зимних теплицах Закрита. От свежих роз струился тончайший аромат. Князь Петр Волконский ждал своего адъютанта.
2: «Меттерних напуган, но, кажется, решил играть в шахматы на двух досках сразу. С нашим государем и Наполеоном. Он прислал сюда послом Лепцельтерна».
0: Лепцельтерн, родственник Нессельроде, в беседе с царем вел ухищренную политику канцлера Меттерниха.
2: «Между нашими кабинетами не должно быть недоразумений, и корпус князя Шварценберга будет послан в Россию лишь для создания видимости, что мы остаемся союзны Парижу. Чем вы можете заверить свое обязательство?»
0: «Чем угодно», — склонился Лепцельтерн. Вену не следовало выпускать из ежовых рукавиц.
2: «Тогда пусть мой посол остается в Вене, а силы корпуса Шварценберга да не превысят сил корпуса князя Голицына».
0: Орлов ужинал с генералом Балашовым, который остроумно рассказывал, как он выживал из Ревеля эскадру адмирала Нельсона. Барклай де Толли мало ел, скромно пил. Он сообщил в разговоре, что у него в министерском портфеле лежит до 20 проектов, как победить Наполеона. «Пишут разные люди, но особенно забавно, что среди всех планов два начертаны полководцами Франции — Моро и Бернадотом. Оба они из кабинцев. Кстати, они-то лучше всего и разгадали слабости Наполеона и его армии».
5: Перед тем, как покинуть Париж, Наполеон одобрил проект Храма Славы, который должен украсить высоты Монмартра, отражая величие его власти. Наполеона перед отъездом навестил министр военных снабжений граф Лакюэ де Сессак.
6: «Увы, все чрезвычайные фонды страны исчерпаны. Где вы возьмете сир денег на войну с Россией?»
2: «Ну, Сессак, — смеялся Наполеон, — я предлагаю вам экскурсию в мои подвалы, где собраны богатства Галконды».
0: В подвалах Тюильри хранились его личные запасы. 380 миллионов франков золотом. Конечно, сверкающая Галконда ослепила Лакюэ де Сессака, но никак не образумила.
6: «Через два месяца здесь будет пусто. Турецкая империя богаче Франции, янычары дерутся не хуже ворчунов, но русские устраивают султанам постоянные кровопускания. Надеюсь, сир, вы хорошо изучили походы короля Карла XII?»
2: «Шведский король не знал географии. Идя на Москву, незачем было ему соваться в Полтаву. Если я тронусь на Киев, Россия схвачена за ноги. На Петербург я держу ее за глотку. И только владея Москвой, я могу заверить весь мир, что Россия лишилась своего сердца».
0: Франция напоминала гигантское депо для заготовки пушечного мяса.
5: Но голод уже выедал страну изнутри, подобно крысе, выжирающей головку сыра, чтобы оставить от него лишь корки. Провинции обнищали, торговля заглохла. Конскрипты, дезертируя, прятались по лесам. Как раньше рабочие восхваляли консула Бонапарта за порядок и дешевизну продуктов, так теперь они проклинали императора Наполеона за развал в стране и дороговизну. Нормандия уже восстала. Франции угрожала новая Вандея на новый лад. Знал ли это Наполеон? Да, знал, и скрывался от народа в загородном Сен-Югу. Отсюда же он и отъехал в Дрезден с неразлучным Бертье.
2: «Армия всегда живет лучше народа», — разглагольствовал он в дороге. «Но это страшное чудовище. Оно растерзает меня, если не кинуть ему добычи. Я дам им Россию».
5: При свете факелов въехали в Дрезден, переполненные королями и придворными, ждущими появления светила. Здесь Наполеон последний раз в жизни надышался фимиамом, который бесстыдно кадили перед ним. Не помещаясь на земле, император уже был на седьмом небе. Пояс Ориона переименовали в пояс Наполеона. Театр Дрездена был украшен видом солнца с надписью «Я уже не так прекрасна, как Наполеон». Именно в Дрездене Наполеон пришел к выводу, как бы подводя главный итог всей своей жизни.
2: «Я достиг того могущества, что в один месяц смогу расходовать 25 тысяч людей. Помножим эту цифру на 12, и станет ясно, что в год я могу уничтожать 250 000. Много это или мало? Я сам не знаю. Но я уже настолько велик, что для меня нет глупой необходимости задумываться о гибели лишнего миллиона».
5: Бертье сказал баварскому королю, что император рассуждает о людях как о бездушных ядрах. Пожалуй, даже интенданты о запасах обуви на складах судят с большей бережливостью, нежели он о людях. Французы уже растворились в массе великой армии. Среди вестфальцев, пруссаков, баварцев, вюртембержцев, гессенцев, кроатов, саксонцев, голландцев, иллирийцев, датчан, швейцарцев, испанцев и португальцев. Дрезден провожал Наполеона набатом колоколов, мощными хоралами поющего духовенства. «Что ж, молитесь, жирные прелаты, Мадонне розовой своей, спешите! Русские солдаты уже седлают лошадей!» За Торном император попал в самую непролазную гущу своей армии. Карета с трудом прокладывала путь среди орудий и лошадей, шагающей инфантерии, рысящей конницы. Из фургонов солдаты на ходу перекладывали в ранцы патроны и сухари, походные мельницы перемалывали зерно в муку, ревели стада обреченных быков и коров, блеяли овцы. На земле несчастной Пруссии, уже шатавшейся от разорения, немцы великой армии грабили немцев же. Они срывали с крыш солому, били горшки на кухнях прусачек, тащили за ноги визжащих поросят. Вот и Польша. Наполеон обещал полякам освобождение, и герцогство Варшавское вмиг освободилось от хлеба и денег, от лошадей и сена. Житницы опустели, петухи перестали будить людей, цыплятки уже не бегали по дворам.
2: «Вив л'ампереур! Да здравствует император!» — орали пьяные солдаты.
5: На берегах пограничного Немана бивуачили польские уланы. Ни один француз не смел там появиться, чтобы не настораживать русских. В ночь с 22 на 23 июня, ночуя возле погасшего костра, уланы проснулись от топота копыт. Из тумана вырвались всадники — Наполеон, Бертье и Дюрок. С ними был Калинкур в сюртуке при шляпе. Император и Бертье скинули мундиры, облачились в польскую форму. Все трое по мокрой от росы траве прошли к реке. Слева виднелись костелы и ворота древнего Ковна. Река текла спокойно, в камышах чуть всплескивала сонная рыба. На берегу стояла изба-развалюха, из ее окошка, затянутого паутиной, Наполеон и Бертье разглядывали противоположный берег. Наполеон шепнул.
7: «Россия! Я впервые вижу ее! Так близко!»
5: «Как там тихо и пустынно», — сказал Бертье.
7: «Да, они спят, еще ничего не знают».
5: «Почему вы перешли на шепот, сир?»
7: «Как и вы, Бертье».
5: От дверей раздался звончайший голос Калинкура.
2: «Я заклинаю вас, не переходите Неман, не будите сон России! Мы погибнем, если эта страна проснется!»
5: Паутина на окошке вдруг стала вибрировать. Это паук приступил к своей дневной работе.
3: «Все хотят есть», — сказал Дюрок и засмеялся.
5: Через полгода русские люди будут читать на заборах афиши о поимке главного военного преступника.
3: «Приметы сего человека. Он росту малого, плотен, бледен, шея короткая, толстая, голова громадная, волоса черные. Ловить и приводить в полицию всех малорослых».
5: О, сколько было тогда поймано Наполеонов. А потом в участке под розгами доказывай, что ты не Наполеон.
8: «Христом Богом прошу, смилуйтесь! Не был я Наполеоном и никогда не буду! На что нам все это? Да у меня детки и жена брюхата! Мне бы только до базара, чтобы, значит, порося продать! Видит Бог, какой я Наполеон!»
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: Наше дело правое. 26 июня, сохраняя порядок и суровое безмолвие, русская армия покинула Вильно. Перед тем, как Ставка собрала все документы, Александр снова повидал Орлова. «Сопроводите генерала Балашова, едущего к Наполеону с письмом, и вы сами понимаете смысл моей просьбы». Парламентеры галопом вымахали к аванпостам неприятеля. Гарнист исполнил сигнал «не стрелять». Русским офицерам завязали глаза, их повели за руки, как водят малых детишек. Наконец, повязки с лиц были сорваны. Балашов и Орлов увидели перед собой грознолютого маршала Даву. «Не лучше ли мне счесть вас пленными?» — спросил он. Балашов показал пакет от Александра к Наполеону. «Я сам передам его императору», — протянул руку Даву. «Нет», — возразил Балашов. «Я должен не только лично вручить письмо Наполеону, но имею и устное поручение». Даву замешкался, глянув на генерала Ромёфа, и в этот момент Орлов понял, что Ромёф правды не скажет. «Мы не знаем, где император», — произнес Ромёф. «Все они знали. Наполеон от переправ возле Гродно уже двигал армию к Вильно, не желая принимать посланца царя, пока столица Литвы не будет им занята. Он часто справлялся у Бертье, сколько тысяч пленных взято».
3: «Тысяч?
2: Русские не спешат сдаваться. Нам достался только пьяный гусар, спавший с бабой на сеновале. Он устроил нам в штабе тарарам, как в хорошем трактире». Последним уходил из Вильно граф Орлов Денисов, донской казак. Французы с криками радости врывались в город, когда он еще рубился на площади, выбив саблю из рук графа Сегюра. При этом казачий полковник Ефремов со словами «А ну-кась!» перевернул пику тупым концом и так треснул принца Гогенлое, что тот, расставшись с седлом, сокрушил каской доски забора. Плененный он жаловался.
3: «Багаж пропал! Мы без него не можем!»
2: Наполеон, между тем, подъезжал к Вильно, терзая Бертье вопросами о трофеях.
3: «Где люди? Где пушки? Почему они не сдаются?»
2: «Зато наш генерал Сен-Женье уже сдался со всеми пушками и солдатами. Теперь сир из русского арьергарда казаки настойчиво требуют, чтобы мы вернули багаж пленных».
3: «Верни мы им багаж, так они пропьют его!»
2: На постоялом дворе Бертье раскатал карты.
3: «Что вы думаете делать, Бертье?»
2: «На вашем месте я ограничился бы занятием Вильно, и Калинкур, кстати, солидарен со мной в этом мнении». Наполеон сразу же вышел из себя.
3: «А, Калинкуру не терпится к Канизе, а вам, Бертье, тоже захотелось под одеяло к маркизе Висконти?»
2: «Это невыносимо, наконец!» — спылил Бертье, срывая со стола карты.
3: «Почему мне? Именно мне влетает больше других! Потому что я постоянно у вас под рукою!»
2: Наполеон ласково потрепал его за ухо.
3: «Ну-ну, Бертье! Нельзя же быть таким горячим!»
2: Еще на понтонной переправе он поздравил свою армию со вступлением на землю неприятеля. Поздравление императора стало сигналом к грабежу. Кавалерия на своем пути сжала весь хлеб, еще недозрелый. Кто из горожан не успел запастись мукой, тот сразу ощутил голод. Женщины прятались, их насиловали. Лошадей загоняли даже на чердаки, их реквизировали. Лавки закрылись, все было расхищено. Аристократам тоже досталось. Из окон с треском летали на мостовые полнозвучные рояли и нежные арфы. Разломанные паркеты служили хорошей растопкой для солдатских кухонь. Вильно мигом обезлюдил, а жаловаться некому. Наполеон вступил в омертвелый город, не заметив в жителях даже примитивного любопытства к своей почтенной персоне. Он занял дворец, который только что покинул Александр, и отсюда осуждал поляков и виленцев за отсутствие патриотизма в народе.
3: «Где молодежь? Где лошади? Где хлеб и деньги?»
2: На счетах своей бухгалтерии Наполеон заранее уже списал в расход 20 тысяч солдат, убитых при взятии Вильно, но русские отошли, не приняв боя. Война начиналась как-то не так, как он привык начинать. Наполеон велел устроить бал. Император никогда не был оригинален в общении с дамами. Каждый он задавал стереотипные вопросы.
3: «Вы замужем? Давно ли? Сколько у вас детей? Надеюсь, они жирные? Они толстые?»
2: Он не был похож на человека из легенды. Маленький, с выпирающим брюшком, волосы прилизанные, лицо тускло-бледное, улыбка редкая. Для него ставили подобие трона с подушкой для ног, которую он сразу отпихивал, резко командуя:
3: «Дамы, садитесь! Дамы, почему не танцуете?»
2: Русские, оставив Вильно, отказались от генеральной битвы на рубежах, и потому Наполеон решил представить визит Балашова как яркую победу своего могучего духа перед сломленным духом российской армии. Известны его слова, сказанные Бертье:
3: «Александр уже струсил, и через 2 месяца Россия будет лежать у моих ног».
2: В кабинете сквозняк хлопал оконной форточкой, когда он принял Балашова. Вот и самая достоверная фраза, которой начал беседу Наполеон:
3: «Из этой же комнаты Александр отправил вас ко мне, и разве не удивительно, что вы встретили меня в этой же комнате?»
2: При этом он закрыл форточку, но сквозняк распахнул ее снова.
3: «Ради чего мы воюем? Если Александру так уж хочется побеждать, пусть он бьет монголов или персов».
2: С небрежным видом Наполеон вскрыл пакет. Александр в письме указывал ему, что Россия не давала Франции никаких поводов для войны, и вся ответственность за эту войну целиком на совести французского императора.
3: «Я, — сказал Наполеон, — не затем пришел в Вильно, чтобы дискутировать о морали. Я не виноват, если сам Рок управляет вашей страной, вышедшей из азиатских кочевий. Я лишь устраняю все то, что мешает моим порядкам в Европе».
2: Балашов ответил: «Его визит — это крайняя уступка России, и впредь Россия уже никогда не станет вступать в переговоры о мире». Наполеон отвечал ему с большой грубостью:
3: «Мне смешно. Те времена, когда Екатерина бросала Европу в трепет и открывала в Париже модные лавки, давно кончились. Вы уже погублены мною. Я разделил ваши армии. Барклай с князем Багратионом больше никогда не увидятся».
2: Сквозняк стучал форточкой. Тогда Наполеон сорвал ее с петель и вышвырнул на улицу, прямо на голову прохожих, словно желая показать Балашову, как он умеет устранять все то, что ему мешает. Он сказал очень спокойно:
3: «Не глупо ли требовать от меня, чтобы я вернулся за Неман? Все, что мною занято, остается моим. Это мое ремесло, ремесло солдата. Ладно, увидим, чем все кончится».
2: За обедом в присутствии Балашова он бесцеремонно глумился над Бертье и Дюроком, делая из них каких-то болванчиков. А Калинкура спросил: «Правда ли, что Москва — это большая деревня, переполненная церквами?» Калинкур сказал, что в Москве множество дворцов, каких нет в Вене и Париже.
3: «А церквей, да, много», — хмуро добавил он.
2: После обеда Калинкур увлек Балашова в свой кабинет.
3: «Вы должны быть тверды», — сказал он наедине. «Если бы вы знали, какой у нас падеж лошадей, все шляхи покрыты их трупами. Армия разбегается, мародерствуя. В вашей победе сейчас заинтересована не только истощенная Франция, но и вся Европа. Передайте поклон моим друзьям в Петербурге».
2: Балашову в ставке императора было все-таки легче, нежели Орлову в ставке маршала Даву. Орлов заметил, что его высокомерие является неизбежным следствием почестей, на которые он надеется в случае победы. Даву поставил Орлова под строгий контроль своего штаба. Малейшая оплошность поручика могла обернуться трагедией. Орлова больше всего интересовал дух неприятеля, настроение его командиров. Французы почему-то решили, что Балашов привез мирный договор, и дело лишь за росчерком пера Наполеона, а тогда им не грозит погружение в зеленую бездну русских лесов, где таинственно для них сейчас перемещаются в просторах родины две русские армии Барклая и Багратиона. Генерал Ромеов наивно выпытывал у Орлова:
4: «Мы не знаем, что и думать. Неужели вы откажетесь подписать мир с нашим великим императором?»
3: «А вы? Вы согласны на мир, Ромеов?»
4: «Хоть сейчас», — отвечал несчастный Ромеов,
2: которому судьба уже предписала гибель при атаке на Бородино. Адъютант маршала Даву, польский офицер Задера, поразил Орлова скорбным прямодушием отчаявшегося патриота. «Несчастная Польша, избравшая себе в палачи императора французов. Все поругано, как на псарне, все разграблено. А нас еще вынуждают участвовать в чужих преступлениях. Ах, матка Боска, не послушались мы мудрого Костюшки!»
3: «Задера, ко мне!»
2: — раздался гневный клич Даву. При следующих свиданиях Задера делал Орлову знаки, предупреждая, что общение с ним запрещено. Но Даву было не удержать генерала Сорбье, который с бутылкой Старки сидел на лафете пушки и орал пьяный на всю улицу.
5: «Они там с ума посходили! Надо быть безумцем, чтобы забираться в Россию! Я уже вижу свои кости без плоти, догнивающие в лесном овраге! Бедная жена, бедные дети!»
2: Генерал Роге открыто проклинал императора. Мюрат брюзжал, а принц Евгений Бугарне, пасынок Наполеона, впал в уныние. Даже отчаянные сабриташи, которым давно уже нечего терять, кроме головы, даже эти закаленные рубаки испытывали тревогу. Кто же радовался? Пожалуй, одни лишь молодые офицеры, жаждущие приключений в экзотической стране России. Их напыщенный оптимизм оправдывался надеждами на добычу, на повышение в чинах, на успех у женщин в будущем. Орлов с жалостью смотрел на этих молодцов. «Скоро вы поумнеете, но вернетесь ли в Париж? Вряд ли».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Обедая при штабе Даву, поручик стал подшучивать над офицерами, не пощадив и генералов. А Даву, не вытерпев, ударил по столу так, что бокалы запрыгали.
3: «Фи, поручик, что вы там говорите?»
2: Орлов в ответ трахнул по столу так, что ножки стола подкосились, а соусник разлетелся вдребезги.
5: «Фи, маршал, а что вы говорите?»
2: Даву был ошарашен. Эта пикировка маршала с поручиком с наглядным показом физической силы произвела на французов сильное впечатление. Орлов выехал в Вильно, где его поразили разрушения в городе, запуганный вид жителей. «Вильно», — писал он, — «имеет вид города, взятого штурмом. Лавки закрыты, по улицам ходят только солдаты, евреи арестованы». Он застал в городе чиновников, не успевших бежать с армией, они спрашивали его, что им делать. Орлов советовал: «Пусть ваши жены берут детей и нагоняют армию, которая примет их как должно. Вам же, господа, советую оставаться на местах, дабы посильно вредить неприятелю». Балашову он доложил, что в армии противника пищевых рационов осталось на 20 дней и точка.
5: «А что они дальше жрать станут? Землю? Всех лягушек переловят, награбятся. Жаль лошадушек», — вздохнул Орлов. «Все поля и дороги вымощены их телами, даже конница Мюрата едва таскает ноги».
3: «Ну, так им и надо», — мстительно ответил Балашов.
2: Орлов выведал немало. Путем умозаключений он проник и в помыслы Наполеона, а богатая интуиция культурного человека, помноженная на аналитический ум, скоро уже даст в руки полководцев России материал для тех планов, которые давно тревожили холодный разум Барклая де Толли. Перед отъездом из Вильно поручик встретил Наполеона на ступенях крыльца. Император громко прищелкнул пальцами.
3: «Где-то я вас уже встречал», — сказал он.
2: «Возможно, в Тильзите, сир».
3: «Но выглядели вы тогда иначе. Совсем иначе».
2: «И это возможно, сир», — не возражал Орлов.
3: «Я запомню вас, поручик. В следующий раз я сразу же сочту вас своим военнопленным».
2: Вернувшись в главную квартиру, Михаил Федорович дал императору полный отчет о виденном, особо отметив: «Наполеону и его маршалам не удалось даже окружить нас, как ни старался Мюрат, загнавший свою конницу. Наконец, генералы обескуражены отсутствием с нашей стороны упорного сопротивления. Они не понимают этой войны».
1: «Ну, пусть не понимают и дальше», — сказал царь.
2: 22 июня в Видзах было созвано экстренное совещание в главной квартире. Среди высших военачальников сидел и поручик Орлов. Так высоко ценили тогда его знания противника. Но за этим же столом Орлов увидел и того прусского офицера, которого однажды встретил по дороге в Литву.
3: «Вы были с Дибичем. Я забыл вашу фамилию».
2: «Клаузевиц», — был ответ. «Карл фон Клаузевиц. Пустое имя могу дополнить собственной характеристикой. Изменник своему королю, я никогда не стану изменником Отечеству». После совещания Александр отличил Орлова. «Отныне вы мой флигель-адъютант с зачислением в свиту. Теперь вы вправе, поручик, входить ко мне без доклада в любое время дня и ночи. Если я сплю, разбудите меня». Орлов был хорош собою, богат и знатен. Силы непомерной, одной рукой шутя останавливал карету. Волосы офицера свисали на лоб, такая прическа называлась тогда «Эсперанс». Впереди его ожидала ослепительная карьера. И никто ведь не думал, что этот молодой человек, могущий войти в спальню царя даже ночью, откроет новую страницу русской истории. Станет первым декабристом в России. Наполеон со свитой выехал в Закрет, где собирался отдохнуть, отчего, как на курорте. Его сопровождали Дюрок и Бертье, Ней и Бессьер, не понимавшие, почему их великий император застрял в этой никудышной Литве, с которой уже содрали последнюю рубаху. Богатое имение Закрет, лежавшее под Вильно, славилось в ту пору как Сен-Югу под Парижем, как Сан-Суси под Берлином, как Царское село под Петербургом. Вот и приехали. Дюрок разочарованно свистнул. «Не пьян ли кучер? Не ошибся ли дорогой?» От Закрета осталась груда развалин. Под копытами лошадей-маршалов сухо трещали выбитые плашки разноцветных паркетов. Все тропические теплицы разбиты, апельсиновые деревья выдернуты из кадок. Император наступил на сгнивший в земле ананас и, понюхав увядшую розу, спросил растерянно.
3: «А почему в Закрете не работают фонтаны?»
2: В чашах фонтанов кисли солдатские нужники.
3: «Ну что ж», — рассудил Наполеон, — «отдохнуть здесь не удастся. Но я думаю, в Закрете можно разместить госпиталь для раненых солдат. Жаль, нет с нами Калинкура. Я бы сунул его носом в один из этих фонтанов и спросил, неужели и теперь русский царь Александр не заключит мира?»
2: Кавалькада всадников развернулась на Вильно, за ними поспешала карета императора. Цезарь оставался в гибельном плену цезаристских воззрений. Ему казалось, что Россия и царь — одно неразлучное целое. Главное в этой войне — запугать царя, а народ, великий русский народ, смириться со всем, лишь бы царь-батюшка оставался доволен. Дюрок в этом сомневался. История не однажды страдала и от самолюбия монархов. А потому, по его словам, не следует думать, что русский царь был счастлив при Аустерлице и в Тильзите. Наполеона он только рассмешил.
3: «Ха, Дюрок! 2 месяца, говорю я вам!»
2: Отношения его с маркизом Калинкуром были натянуты, и Калинкур, не умеющий не переживать, убеждал Бертье.
3: «Хоть вы-то остановите его! Он потерял чувство осторожности, свойственное даже тиграм и крокодилам!»
2: «Ах, маркиз!» — отвечал постаревший Бертье, хлопоча над грудами штабных документов.
3: «Мне от императора уже влетало не раз. Попробуйте сами остановить его!» «Ну, а если мы остановим?» — спросил Калинкур.
2: «Он упадет», — ответил Бертье. Наполеон сам и вызвал давно назревавший скандал.
3: «Вы, кажется, опять мною недовольны?» — спросил он Калинкура, складывая на груди руки. «Александр умеет обращаться с послами. Что скажете в защиту русского кабинета?»
2: Лицо дипломата исказилось, когда император, держа его за пуговицу, повторял.
3: «Вы русский? Сознайтесь, вы стали русским?»
2: На это Калинкур с дерзостью отвечал.
3: «Вы разучились слышать правду. Но я лучше других французов, которые привыкли аплодировать вам в любом случае. Я горжусь тем, что не принадлежу к числу подхалимов, толкавших вас к походу в Россию на гибель армии».
2: Наполеон, поняв, что перешел грани дозволенного, стал убеждать маршалов в том, что его поход на Россию — самое политичное, самое разумное предприятие в его карьере.
3: 2 месяца, и с Россией будет покончено!» «Нет!» — крикнул Калинкур. «С нею никогда не будет покончено! Я требую отставки! Посылайте меня хоть под ножи в Испанию, только бы подальше от вашего величества!»
2: «Тише, тише!» — дергал Калинкура сзади Дюрок. Наполеон не привык к сопротивлению.
3: «Калинкур, вы мне уже надоели! Что вы придираетесь к каждому моему слову? Мы же с вами старые друзья!»
2: Он поспешил в кабинет. Двери захлопнулись. Но бегство императора не остановило Калинкура.
3: «Он боится правды. Он не знает русских, как изучил их я, его же посол. Не глупо ли судить о России по картам и анекдотам? Дюрок, черт возьми, да отпустите же меня!»
2: Позже он писал в своих мемуарах. «Герцог Истрийский, Бессьер, тянул меня за одну полу, а князь Невшательский, Бертье, за другую. Оба они уговаривали, они умоляли меня не отвечать, тщетно пытались увести». Калинкура с большим трудом успокоили. Маршал Ней говорил, «Счастье никогда не изменяло нашему императору.
4: С ним всегда везло. А вдруг повезет и теперь? Не пройдет и двух месяцев, как мы узнаем, кто прав, вы или Наполеон.
2: Неожиданно раздался едкий смех Бертье.
3: «Дались вам эти два месяца! Вы все тут ненормальные! Не лучше ли нам напиться, чтобы ни о чем не думать?»
2: Наконец, император выступил с гвардией из Вильно. Жуткое молчание лесов и болот обступало со всех сторон, а где-то невидимые и неслышные кружили в путанице непролазных проселков русские армии, сходящиеся к Смоленску. В одной из русских деревень старуха швырнула в Наполеона камень.
3: «Она безумна», — сказал император. «Но где же трофей? Почему я не вижу знамен и пушек? Где же пленные?»
2: Проливные дожди расквасили дороги в липкую жижу. В ней застревали орудия. Потом нахлынуло нестерпимое жарище, выжигавшее траву и овсы. Начался кровавый понос. Из великой армии он хлестал ручьями. Наполеон утешал молоденькую жену в письме.
3: «Страна прекрасна, и меня уверяют, что так будет и до самой Москвы».
6: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: На перепутьях. Разделенные большим расстоянием, две русские армии соединились в Смоленске, и Наполеон радостно воскликнул: «Наконец-то они мне попались!» В соборе шла благодарственная служба в присутствии Барклая и Багратиона. Поспели яблоки, их урожай был необычен. Грудами плоды лежали на улицах Смоленска. Колокола храмов звонили, оркестры играли, пахло яблоками. Наполеон вышел к Смоленску. «А ну-ка, устройте мне фейерверк!» — потребовал он. Смоленск был зажжен бранскугелями. Город запылал, высокими свечками сгорали древние храмы. Калинкур дремал у костра и был разбужен голосами. «Смотрите, Бертье!» — восхищался Наполеон. «Какое прекрасное зрелище! Смоленск, как извержение Везувия! Теперь нет сомнений, что здесь я приму от царя мир!» Но Барклай де Толли увел свои войска московской дорогой. Ночью завязался бой с русским арьергардом у Валутиной горы, и Наполеон велел Жюно идти на поддержку Нея. «Вы еще не маршал? Вот случай отличиться! Все, все смотрите на Жюно! Это лев! Сейчас он страшен!» Мюрат, тоже из породы львов, уже разграбил все ризницы смоленских соборов, так что не хватало кортежа карет для размещения золота, серебра и ценностей. Жители города жаловались князю Понятовскому, что их грабят, их раздевают на улицах, но князь ответил: «Грабили москалей и будем грабить, зато у вас будет французская конституция, а теперь пошли вон, дураки!» Из курьерской эстафеты, прибывшей из Парижа, Наполеон узнал, что в Бордо пришел корабль. На этом корабле приплыли жена и дочь Моро. По другим сведениям, это известие было получено Наполеоном не в Смоленске, а уже в Москве, в начале сентября. «Девочке 8 лет», — напомнил Бертье. «А что им нужно в моей Франции?» Мадам Моро писала Дарю, что нуждается в лечении. «Прекрасно!» — воскликнул Наполеон. «Моро сам лезет в мою западню! Арестовать его жену с ребенком вместе! Держать их в Винсентском замке на хлебе! Моро слишком любит их, он придет по их следам, будет валяться у меня в ногах! Я растопчу его, Бертье! Превращу в грязь, в слякоть!»
2: Жюно не стал маршалом, спятив у горы Валутиной.
3: «Пустите меня! Пустите к жене!» —
2: плакал он. Жюно в лесах под Смоленском потерял разум. Он не пошел на помощь маршалу Нею, который не мог понять, как обычная стычка с арьергардом у Валутиной горы вдруг сама по себе разрослась до масштабов кровавой битвы. Непонятное для опытного Нея, эта битва не стала понятнее от слов Наполеона, который прискакал к Валутиной горе, потом сказал:
1: «Мои маршалы начинают трепать меня по всяким пустякам! В чем дело? Окружайте их всех, пленяйте их!»
2: Калинкур записал тогда фразу Наполеона:
1: «Барклай сошел с ума! Его арьергард будет взят нами, если только Жюно ударит в него!»
2: Но Жюно не полез в бурелом и за Неем. Вместе с канцлером Александр торопливо выехал в Або, куда плыл морем и шведский кронпринц Бернадот. Но корабль его задержала буря. Бывший якобинец оставил папочку умирать. Все дела королевства он быстро прибрал к своим рукам. Бедным шведам не дано было знать, что их будущий король уже наладил работу тайной полиции, ибо уроки общения с Фуше и Саварини пропали для него даром. Александру было забавно познакомиться лично с человеком, который свалился на престол Швеции, как клоп падает с потолка.
4: «Как вы освоились с новым положением?»
1: «Очень быстро», — отвечал Бернадот. «Недаром же существует древняя истина. Не мы от королей, а короли от нас».
2: Время было дорого, и Бернадот понимал, что продвижение Наполеона к Смоленску обязывает царя сидеть в Зимнем дворце, а не кататься по финским захолустьям для свиданий.
1: «Мне известно серьезное положение в России», — сказал Бернадот. «Не менее оно серьезное и в Швеции, где еще немало рыцарей мечтают о турнире с вами. Я так много воевал, что мне это дело опротивило. Когда я стану королем, я скажу шведам, пусть эта война станет для них последней. Но прежде хочу слышать, чем я могу помочь вашей стране».
2: Царь ответил, что Швеция нейтральна, и этого пока достаточно.
1: «Нет», — горячо возразил гасконец, — «я не желаю оставаться нейтральным, если идет война с Наполеоном».
2: Во время их беседы вошел тихий Румянцев.
1: Смоленск сдан. Барклай отходит к Москве. Бернадот предчувствовал, что по следам русской армии тронется и Наполеон, ибо он еще не получил победы над русскими, а без уничтожения противника он не мыслит войны. Александр ответил, что ему очень трудно объяснить в стране постоянное отступление Барклая, ибо народ порицает Барклая как изменника. Он вынужден передать армию Кутузову. Этот старик популярен в нашем простонародье. Так чем же я могу вам помочь? Бернадот рассуждал конкретно, как полководец. Со времен войны со шведами Россия держала в Финляндии гарнизоны на случай нападения. «Сейчас эти ваши войска, — сказал Бернадот, — просиживают последние штаны по финским хуторам в бездействии. Отводите их сразу в Курляндию, против маршала Макдональда, идущего на Ригу, против Йорка и Клейста. А я заверяю вас, что мои шведские бузатеры будут сидеть дома и помалкивать». Этот благородный жест Бернадота усиливал армию Витгенштейна сразу на 10 тысяч штыков. Море еще сильно штормило, но Бернадот, высказав главное, уже заторопился в Стокгольм. После его отплытия Александр признался Румянцеву: «Все монархи предали меня, поставив Наполеону войска для надругательства над Россией. А этот якобинец, сорвавшийся с виселицы, оказался порядочнее всех монархов. Спору нет. Мы, благодарные, закрепим на престоле Швеции эту новую скороспелую династию Бернадотов». Румянцев доложил, что в Або на корабле Бернадота прибыл и капитан Рапотель. Он просит подорожную до Петербурга, деньги у него водятся, а по-русски он не бум-бум. «Зовите его ко мне», — распорядился Александр. После якобинца короля предстал второй якобинец в чине капитана. Александр с места в карьер поздравил его с чином полковника русской армии, просил изучать русский язык. Рапотель, воюя в Германии, свыкся с языком немецким. «Вот и хорошо», — сказал Румянцев. «На стороне России доблестно сражается немецкий легион. Вместе с финскими гарнизонами вы поплывете до Ревеля, а мы обеспечим ваше появление в отрядах Дибича хорошей рекомендацией. Мы понимаем, что адъютант генерала Муро не может быть плохим офицером. Счастливого вам пути, колонель!» Отправив Рапотеля, царь велел Румянцеву: «Сразу пишите Дашкову в Филадельфию, чтобы Муро ехал в Стокгольм, а Бернадот все уже знает. К тому времени, как Муро будет с нами, мы уже выберемся за Вислу, и Муро окажется, кстати, если не в России, так в Европе». К этому времени семья Муро находилась в Бордо. Жюно не пришел. В дело при Валутиной горе врезался Мюрат с кавалерией, но получил отпор от казаков Орлова-Денисова, и тот кратко и убедительно доказал Мюрату, что русские держатся в седлах крепче его французов. Боевые порядки Нея трещали, как и лесные буреломы. К ночи генерал Павел Тучков повел солдат в рукопашную, на ура! Генерал шел впереди и первым получил штыковой удар. Не один раз французы всаживали в него штыки. Удар прикладом по голове избавил Тучкова от сознания. Луна осветила золотое шитье мундира, и он очнулся от возгласа: «О, генераль!» Французы отвезли Тучкова в госпиталь Смоленска. Его судьбой озаботился сам Наполеон, и потому для Павла Алексеевича нашлись даже бинты. Но рядом с ним врачи обкладывали раны французов сеном или соломой. Санитары рвали на перевязке древние акты смоленских архивов, бинтовали раны бумагами времен Лжедмитрия, эпохи Петра Великого и веселой Елизаветы. Трое суток подряд, не умолкая, над горящим Смоленском надрывно рыдали церковные колокола. Для Тучкова отвели в городе избу, где оставили для поправки, взяв расписку, чтобы не вздумал бежать. Его должны отвезти в Нанси.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Вечером кто-то вошел с улицы, по-французски справившийся о здоровье. «Я, — вспоминал Тучков, — не обращал большого внимания, полагая, что то был какой-нибудь французский офицер. Отвечал ему на вопрос сей кое-как обыкновенной учтивостью. И вдруг по-русски: «Вы разве не узнали меня, Павел Алексеевич?» Тучков увидел перед собой Михаила Орлова. «Вы-то как сюда попали? Тоже в плену?» «Нет», — рассмеялся Орлов. «Поздравляю вас с новым командующим армией, Голенищевым Кутузовым, который прислал меня парламентером, дабы о вас справиться.
2: Сердце мое затрепетало от радости, услышав неожиданно звук родного языка. Я бросился обнимать его, как родного брата. Орлов дал Тучкову выплакаться на его груди. «Все образумится», — утешал он генерала. «Ваши братья кланяются, а дома у вас все здоровы. Мы отходим на Москву».
1: О пребывании Орлова в Смоленске было доложено Наполеону, и он встретил флигеля-адъютанта с улыбочкой.
2: «Что-то мы стали часто встречаться. Я еще не надоел вам?»
1: Орлов молча поклонился, и Наполеон заметил на его груди завитой жгут пышного аксельбанта.
2: «Раньше у вас его не было. Вы уже в свите государя?» «Поздравляю, Орлов, и от души радуюсь за вас. Но ваше особое положение при священной особе императора позволяет мне быть с вами предельно откровенным. Согласны ли вы слушать старого ворчуна?»
1: «Да, сир», — согласился Орлов.
2: «Но прежде обещайте, что мои слова в точности будут доведены вами до слуха вашего благородного государя».
1: «Несомненно, сир». В минутной паузе Орлов внятно слышал скрип сапожек императора и противный треск пожаров. Внутренне он готовил себя к восприятию той перемены, какая должна произойти в сознании Наполеона, потерпевшего крах в стратегии. Теперь он станет искать не военного, а политического решения. И если не сыщет решения в политике, то будет вынужден вернуться опять-таки к военному разрешению войны. Наполеон нюхнул табачку, протянул табакерку.
2: «Прошу! И долго вы собираетесь отступать? Неужели непонятно, что этим отступлением русские полководцы бесчестят и позорят свою армию? Вы дрались на дуэлях, Орлов?»
1: «Как и все молодые офицеры, сир».
2: «И что делали после поединка?»
1: «Пили шампанское, становясь друзьями».
2: «Именно это я и предлагаю вашему царю».
1: Наполеон пустился в длиннейшие рассуждения, что ему надоело гоняться за Барклаем, а теперь за Кутузовым, как за солеными зайцами. Лучше честно скрестить оружие.
2: «А когда мы скрещивали его нечестно, сир?» «Ну, хорошо», — мягко произнес Наполеон и даже потрогал аксельбант на груди Орлова. «Теперь, — сказал он, — я согласен на мирный диалог даже без генеральной битвы».
1: Вот оно, политическое решение. Созрело. Орлов напомнил о приезде Балашова в Вильно.
2: «Надеюсь, он предупредил, Ваше Величество, что визит его — крайняя уступка России». И могу заверить, сир, что Россия не станет рассуждать о мире до тех пор, пока хоть один ваш солдат останется на русской земле с оружием.
1: Орлов возвращал его к военному решению, и Наполеон стал волноваться. Его сапожки скрипели отчаянно.
2: «Орлов, не смейте дерзить мне! Я напишу государю, и он вас накажет. Я немногого и требую от вас. Донесите до своего царя, что я согласен распить шампанское». Наконец, его заблуждения извинительны, а я люблю и уважаю русских.
1: Вы этот тезис и доказали, сир.
2: Оставьте дерзости. Вы сейчас в моих руках. Я могу позвонить, и вы поедете в Нанси следом за Тучковым. Но я могу при встрече с Александром дать вам и самую лучшую аттестацию, что ускорит вашу карьеру.
1: Орлов ответил ему, что помириться с царем он может, но вряд ли он способен сейчас примирить разгневанный русский народ.
2: «С таким характером, Орлов, вы карьеры не сделаете», — ответил Наполеон, вроде бы даже с искренним сожалением. «Так где же вы решили заканчивать войну? На Иртыше? На Камчатке?»
1: Орлов глянул на карту, накрыл Париж ладонью. «Разве этот город плох для подписания мира?»
2: «А это же смешно!» — воскликнул император, не смеясь. «Я скоро буду в Москве, а вы станете паиньками. Я уже не сержусь на царя. Я простил его. Прощаю и вас, Орлов».
1: «Сир, а я-то чем провинился?» Отпуская Орлова, Наполеон все время с настойчивостью, почти заискивающей, просил, очень просил Орлова убедить Кутузова и царя в необходимости мирного решения войны. И в этот момент Наполеон совсем не был похож на того самоуверенного властелина Европы, каким жители Европы привыкли его постоянно видеть. Обо всем этом Михаил Федорович и доложил Кутузову, который велел Орлову нагнуться.
5: «Я тебя, сынок, поцелую. Иди с Богом, отдохни».
1: Далее было Бородино. Далее была Москва. Расстояние от Москвы до Парижа курьерская почта Наполеона покрывала ровно в 15 дней, с поправками в 2-3 часа.
2: Пока в эту регулярность не вмешались казаки графа Платова, иные эстафеты прибывали в Москву даже за 14 дней, после чего курьеры сваливались как мертвые. Франция, да, пожалуй, большая часть Европы, жила в полном неведении того, что стало с великой армией. Но бюллетени императора были успокоительны. Русские побеждены, а Москва — город богатый. В таком же неведении находилась и Александрина Моро, задержавшись с девочкой в гостинице «Бордо», где и ожидала из парижской канцелярии Дарю позволение ехать на воды. Конечно, откуда же было знать женщине, что где-то скачет курьер из России, а в его сумке лежит распоряжение императора о заточении ее в казематах Винсентского замка. Бискайский залив по ночам громыхал зимними штормами. Крыши вечернего города поливали затяжные дожди. В саду гостиницы мокли опавшие сливы. Уложив дочь в постельку, Александрина распустила перед зеркалом длинные волосы, тоже готовясь ко сну. В дверь крепко постучали.
6: «Я не одета», — предупредила Александрина.
2: Мужской голос со странным акцентом ответил, что сейчас это не имеет никакого значения, и дверь открылась. Незнакомый человек от порога сказал:
6: «Ключ, мадам. Закройтесь изнутри. У нас нет времени, но вы должны безоговорочно довериться мне».
7: «Кто вы?»
6: — испугалась Александрина. «Я не могу назвать вам себя, но это и не столь важно. Сейчас вас арестуют. Спасение только в бегстве».
2: Со стороны сада что-то звякнуло в стекло, и она увидела верх садовой лестницы, поднятой до второго этажа.
7: «Не понимаю, что все это значит?»
2: Незнакомец стоял спиной к дверям, решительный. «Внизу полно переодетых сыщиков. Если мы спустимся в вестибюль, вы с ребенком и я с вами будем все арестованы. Остался последний путь, через окно». Инстинкт подсказал Александрине, что этому человеку не только можно, но даже необходимо довериться.
7: «Но я же с ребенком. Я его не оставлю».
6: «Открывайте окно, мадам. Садовник наш друг. Я спущу вашу дочь на руках. Ради всех святых заклинаю спешить».
2: Они оказались в темном саду. Садовник шепнул:
6: «За мною! Мы проскочим в другую калитку».
2: У калитки их ждал кабриолет. Лошади рванули. Александрина, еще не осознав опасности, сказала:
7: «Но вы же, сударь, не француз».
2: В темноте кареты блеснули белки глаз незнакомца.
6: «Я итальянец, но что это меняет? Ваш супруг боролся за свободу Франции, как я борюсь за свободу Италии».
2: Кучер бешено гнал лошадей в сторону моря. Оглушительный ливень гремел поверху кареты. Шум моря нарастал. Кабриолет остановился на мокром причале. Возле него волна, идущая с моря, раскачивала загадочный парусник. Александрина крепко-крепко прижала к себе девочку.
7: «О, Боже! Куда же плывет корабль?»
6: «Успокойтесь. Вы будете в Лондоне».
7: «Я хочу вернуться к мужу, в Америку».
6: «Поздно. Генерала Муро в Филадельфии нет».
7: «Где же он?»
6: «Он плывет вам навстречу, и когда встретитесь с ним, не забудьте сказать ему: Филадельфы исполнили свой долг. Запомните это имя, мадам. Филипп Буонаротти».
2: За волноломом уже начиналась страшная качка.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Курляндии, откатилась до Риги перед натиском французской армии Макдональда, прусских колонн Йорка и Клейста. Пепел московского пожара, казалось, осыпал и Петербург. Не было свадеб и танцев, на мертвелых улицах тишина, редкие прохожие. Роскошь исчезла. Офицеры гвардии демонстративно шили мундиры из грубого сукна солдатских шинелей. Банк и ломбард пустовали. Никто не имел денег. Богатые люди, дабы иметь монету, сдавали в лом на монетный двор старинные сервизы, а бедные кормились, чем Бог послал. На лицах жителей застыла глубокая печаль. Храмы переполняли верующие. От множества свечей, пылавших неугасимо, в церквах было жарко, как в бане. Люди взывали о здравии фельдмаршала Кутузова, о спасении родины от супостата. Но в настроении столицы все разом изменилось, когда до берегов Невы дошла весть об отступлении Наполеона из Москвы.
1: «Побежал-таки, окаянный! В клетку бы его!»
0: После бегства Наполеона русские мужики еще долго снашивали мундиры ворчунов с галунами. Детишки играли султанами скиверов. Даже в начале 20 века на зипунах крестьян видели пуговицы с номерами дивизии Великой армии Наполеона. Из сабель кавалерии Мюрата получались отличные кухонные ножи или косы для полевых работ. Сельские кузнецы перековывали медные кирасы в большущие сковороды для жареной яичницы. В деревне ничто даром не пропадало. Осень была теплая, благодатная, и никто из французов не хотел верить в русские морозы. «Здесь как в Фонтенбло», — говорили они, радуясь. Стужа в этом году началась позже обычного, но внезапные морозы для русских были столь же губительные, как и для неприятеля. Проиграв сражение на путях к Смоленску, Наполеон мчался дальше, прочь из России. Он обгонял свою армию, скользя полозьями саней по трупам, быстро заметаемым снегом. Волчьи стаи бежали следом. Русь еще не ведала такого засилия хищников. Это был крах. Но даже не полководца, но даже не политика. Это был закономерный проигрыш игрока-авантюриста, уже не способного мыслить реально. Всем понятно, почему царь дал Кутузову титул князя Смоленского. Зато всем смешно, что Наполеон присвоил маршалу Нею титул князя Московского. Под Оршей, пока донцы графа Платова насмерть бились с Даву, император сжигал свои бумаги, велел бросать в пламя костров и знамена. При нем была доза яда, чтобы отправиться на тот свет сразу, если казаки схватят его за шкирку. Одет он был в богатые шубы, ни холода, ни голода не терпел, а окошки кареты занавесил, чтобы не видеть, как истребляются остатки его былого величия. Он мечтал о воздушном шаре, который унес бы его из России.
1: «Калинкор», — сказал он, — «положение сейчас таково, что я могу внушать почтение Европе только из залов Тюильри. О моем отъезде никто не должен знать. Я буду называться фон Ренсвалем, бывшим секретарем маркиза Калинкура».
0: Дипломат понял. Наполеон желает опередить в Париже известие о гибели великой армии. Он отмолчался.
1: «Вы поедете со мной, и думаю, что нам в дороге не будет скучно. Армия доберется до Вильна, там пополнит запасы и преградит русским ордам дорогу в Европу».
0: Император тайно покинул армию в Сморгоне. Вослед ему неслись проклятия ветеранов.
1: «Он бросает нас с Мюратом, как в Египте бросил с Клебером!»
0: Калинкур был удивлен. Наполеона в дороге терзала лишь одна мысль. Как бы его не поймали, как бы проскочить до Парижа неузнанным. Даже в Вильно не знали о проезде императора. Он завтракал в предместном трактире, долго рассказывая дурацкие анекдоты, над которыми сам и смеялся. За это время на улице кучер замерз.
1: «Что за беда?»
0: Покойника спихнули с облучка наземь, его место занял другой. Проскочив на большой скорости Варшаву и Пруссию, император задержался в Бунслау для ремонта саней. На постоялом дворе он накупил вороха дешевых стеклянных побрякушек для своей Марии Луизы и сказал, что молодых женщин иногда следует баловать. Впрочем, половину этого барахла он тут же подарил Калинкуру.
1: «Может, я еще разрешу вам жениться на мадам Канизи, хотя не вижу проку от разведенной женщины».
0: 17 декабря 1812 года, когда часы над Францией готовились отбить полночь, император подъехал к Тюильри, где его никто не ждал.
1: Швейцар с фонарем в руке не узнал ни великого императора, ни его спутника.

0: охотника. Калинкур с трудом уговорил открыть им двери. За день до их возвращения газета «Монитор» опубликовала бюллетень номер 29, в котором Наполеон возвещал о победах над Россией, о том, что его подвели лошади, ему мешали морозы. Наполеон вызвал к себе министра военных снабжений графа Лакюэ де Сесака. Потребовал «Мужчин и лошадей! Через 3 месяца я должен иметь новую армию в 500 000 человек! Вы читали мой бюллетень? Кажется, вы оказались правы, когда в подвалах Тюэлии пытались предостеречь меня. Но я был ослеплен фортуной. Мне ведь всегда так везло! Мне так везло! Весною начнем все сначала. Моя армия остается в Вильно, и я, поверьте, никогда не чувствовал себя так хорошо, как сейчас».
1: Орлов-Денисов последним оставил Вильно и первым ворвался на эти промерзлые улицы. Казаки хотели рубить справа налево, но, осмотревшись, поняли — рубить уже некого. Город был свалкой мертвецов. Полуживые еще ползали по снегу, на кострах обугливались трупы замерзших, громоздились штабеля умерших, а в домах, занятых под госпитали, разбитые окна были заделаны ампутированными конечностями.
0: «Вот это мармелад!» — сказали казаки. Орлов-Денисов проскакал через город. На окраине его, в низине Понари, выводящей дорогу в горы, раскинулся целый табор отступающих французов. Лошади не могли преодолеть крутизны, скользили, падали, умирали, их пристреливали. Обратно в низину скатывались с горы пушки, давя несчастных, громыхали тяжелые фургоны с добром, раздавливая упавших. И граф Орлов-Денисов крикнул на батареи.
2: «Чего разинулись, мать растак? Бей в эту ярмарку, никогда не промахнешься, зато Георгия заработаешь!»
1: Понари стали второй Березиной. Дорога в гору буквально была выслана золотом из разбитых фургонов Наполеона и его маршалов. Драгоценные кружева лежали пышными грудами. Здесь же, по уверению самих французов, они потеряли массивный золотой крест с колокольни Московского собора. 30 ноября Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, князь Смоленской, въехал в Вильно, потрясенный увиденным.
3: «Господи, да что же это такое?» — говорил старик, всплескивая руками. «Ведь я тут губернаторствовал, чистенький городочек был. Матерь моя, Пресвятая Богородица!»
1: Пленных заставили убирать трупы. Крючьями цепляя покойников, они просто шалели от удивления. Из отрепьев так и сыпались часы, бриллианты, слитки золота, жемчуга. По ночам казаки тайком от начальства примеряли на себя мундиры королей и маршалов. Они хлестали пикантное клавужо из фургонов Наполеона. Отрыгивали благородным шамбертеном.
2: «Вкуснота! И в нос шибает, а дух не тот!»
1: В декабре Александр приехал в Вильно, где его встречал Кутузов. Через лорнетку, разглядывая павших французских лошадей, император удивлялся отсутствию хвостов.
0: «Михаил Илларионович, отчего они англизированы?»
2: «Англизированы, да, только на русский манер. С голоду они, бедные, хвосты одна другой обгрызали».
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Был устроен парад. Кутузов обратился к войскам.
2: «Сотоварищи мои! Я счастлив, предводительствуя вами, русскими, а вы должны гордиться именем русских, ибо сие имя было, есть и будет знаменем победы!»
1: Яркие лампионы над Виленским замком высветляли слова «Спасителю Отечества». Они относились к Кутузову, и Александр, хотя он и не любил старика, на обеде провозгласил:
0: «Вы спаситель не только России, но и всей Европы!»
1: 25 декабря 1812 года торжественным манифестом по всем городам и весям России было всенародно объявлено, что Отечественная война завершилась победой. Но за войной Отечественной неизбежно следовала другая.
0: «Без нас Европе не быть свободной», — рассуждали тогда офицеры. «Наполеон опять наберет мужиков и лошадей, даст пинка королям всяким и начнется бойня сначала».
2: «Не совершаем ли мы непоправимые ошибки?» — возражали иные.
0: «Наполеон по башке получил и больше на Русь не сунется. Так не лучше ли нам, русским, иметь в Европе одного ласкового льва со стриженными когтями, нежели свору голодных и злобных шакалов?»
1: Кутузов в беседах с царем предупреждал его.
2: «Мы тоже изнурены. Мороз да бескормица кусали нас не меньше французов. Я привел в Вильно толику войско, с которым даже Пруссию или Польшу от французских гарнизонов нам не избавить. Подтянем резервы, государь. Обновим пушечные парки. Ремонтируем кавалерию. Наконец, и обувка нужна. Мы же тут все пооборвались, обносились и прохудились».
1: С 1 января 1813 года на русской земле не сохранилось ни одного вооруженного неприятеля, зато уцелели разоруженные, которые потом, оттаив в дворянских усадьбах, так и прижились в России навеки. Гувернерами, кондитерами, садоводами, музыкантами, танцмейстерами, наконец, просто нахлебниками. Россия пострадала от нашествия жестоко, но она оберегла свои интеллектуальные силы, способные быстро восстановить и потери материальные. Никогда еще не был таким ярким пламень русского патриотизма в народе победителя. Именно в эти дни на весь русский народ, на всю его армию ложилась сугубая ответственность за освобождение Европы, в которой еще властно хозяйничал Наполеон со своими вассалами. Русский кабинет неустанно вел психологическую войну. Корабли Балтийского флота блуждали у берегов Франции, оставляя возле городов и гаваней пакеты листовок, в которых призывали галлов сбросить с себя ярмо корсиканского насилия, не давать обезумевшему от крови императору мужчин и лошадей. Голенищев-Кутузов напомнил царю о недавнем расстреле в Париже республиканских генералов Мале и Лагори.
2: «Костер погас, но искры его еще светят в свободе. Не может так быть, чтобы умнейший народ Европы покорялся извергу слепо и безголосо, подобно скотам бездушным».
1: «Муро на пути в Европу», — скупо ответил Александр. Снежная вьюга исхлестала все лицо Рапотеля.
5: «Клаузовиц, вы что-нибудь видите?»
6: «Движение колонны, большой, прямо на нас».
5: «Это случайно не маршал Макдональд?»
6: «Макдональд уже отвел войска до Тильзита. Это выбираются на родину мои земляки, корпус генерала Йорка».
5: «Йорк? Разве он не шотландец?»
6: «Обычный славянин Кашуб, опрусаченный в казармах настолько, что ничего не помнит, кроме своего короля».
1: Дибич выехал навстречу Йорку. Вьюга кончилась. Морозило. Сверкали снега. На чистом небе яркие чистые звезды.
6: «Хальт! Кто идет?»
1: — крик из прусской колонны.
6: «Мы идем!» «Русские!» — отвечал Дибич.
1: Впереди проступила мощная фигура самого Йорка.
6: «Иду я и разнесу любого, кто помешает мне!»
1: Дибич поднял руку, задерживая его движение.
5: «К чему притворяться?» — сказал он. «У меня под знаменами мало людей и пушек, у вас их много. Вы можете опрокинуть нас с дороги, но...» «Что дальше, Йорк?»
1: Клаузовиц тронул свою лошадь ближе к Йорку.
6: «Ваше превосходительство, не станете же вы проливать прусскую кровь на прусской земле ради спасения маршала Макдональда и его солдат, угнетавших народ Пруссии?»
5: «Ах, это вы, Клаузовиц!» — узнал его Йорк.
6: «Русские вас здорово приодели. Не пожалели и полушубка с валенками. Вы для меня не пример. Я подчиняюсь воле своего короля».
5: «Но король подчинил себя и Пруссию воле императора Наполеона. Так не пора ли вам, генерал, стать умнее? И когда вы рассудите этот казус, тогда я стану для вас примером».
1: В руках Йорка блеснули пистолеты, большие курки которых были украшены головками наполеоновских оров.
6: «Прочь с дороги! Застрелю! Я сидел в крепости еще при Фридрихе Великом, так теперь, когда моя голова посидела, не сидеть же мне в Кюстрине и при внуках его!»
1: Рапотель вывел лошадь из глубокого сугроба.
5: «Все-таки поговорите сами», — сказал он Дибичу.
6: «Йорк!» — гаркнул Дибич. — «Я уже отрезал вас от Макдональда. Могу отрезать от обозов и пушек. На это у меня сил хватит. Йорк, я ведь тоже кончал кадетский корпус в Берлине». «Нет, Йорк, Россия не нуждается в завоевании Пруссии. Она стремится едино лишь к освобождению ее».
1: Йорк убрал пистолеты в седельные кобуры.
6: «Ну хорошо. Я ведь тоже не хочу драться. Ночь холодная. Разойдемся. Разведем костры. Подумаем».
1: Ночью казаки перехватили французского офицера с письмом Макдональда, который требовал от Йорка ускорения марша к Тильзиту.
5: «Дружище», — сказал ему Рапотель,
1: Зачем ваш маршал расстреливает солдат за их разговоры о бегстве Наполеона?
6: Вранья! И мы не верим русским бюллетеням. Скоро поверите. Находясь в русской армии, я знаю положение в армии Наполеона лучше вас, французов.
1: Простите, с кем говорю? Спросил офицер.
6: Полковник Рапотель, адъютант генерала Муро.
1: Муро? Не может быть.
6: В этой войне все может быть. А вам, французам, не хватит ли быть рабами, впряженными в триумфальную колесницу?
1: Под утро началось братание русских солдат с пруссаками. Йорк не кстати получил письмо от короля.
6: «Не перетягивайте веревку! Наполеон есть великий гений!»
1: Йорк, тугодумный, еще колебался. Он звал Клаузевица и Дибича. В избе на окраине местечка Таурогин они распивали литовскую водку.
6: «Если король меня расстреляет, — сдался Йорк, — прошу озаботиться судьбою моей вдовы и детей. Я понимаю, что прусский офицер должен думать сначала о Пруссии».
1: Он сказал, что завтра будет ждать их на Паширунской мельнице.
6: «Пусть я стану тем роковым камнем, что сдвигает лавину».
1: В последний день 1812 года на Паширунской мельнице Йорк подписал с русскими конвенцию. Его корпус отделялся от армии Макдональда, готовый выступить за свободу Пруссии. Раздался жуткий скрип. Это ветер развернул крылья мельницы, и она со скрежетом провернула круг тяжелого жорного. Клаузевиц сказал Рапотелю, что поворот колеса истории свершился.
6: «Мне хотелось бы, чтобы все немцы Германии даже через 100 и через 200 лет помнили этот день.
1: Бедный Михель! Все хотели сожрать плоды труда твоего, все хотели выспаться с твоей бедной Эльзой, и только одна Россия бескорыстно пришла на защиту маленького обиженного немца. Да будет проклят тот, кто в будущем оскорбит память этого дня!» «Крутитесь, крылья мельницы! Вращайтесь, жернова истории!» В убогом трактире Вельковишек, где отъедались офицеры Наполеона, счастливые от сознания, что России им больше не видать, вдруг появился страшный солдат в лохмотьях, бородатый, с закопченным лицом. Он приставил ружье к стенке.
7: «Господа, покормите меня! Пустите к печке!»
1: Он отряхнул с себя в шеи, и ему закричали:
7: «Иди, иди отсюда! Откуда ты взялся такой?»
6: «Я арьергард великой армии великого императора. Неужели не узнаете меня? Я маршал Ней, князь московский».
7: «Арьергард? Так где же сам арьергард?»
6: «Я и есть арьергард».
1: И Ней накинулся на еду.
6: «Мужчин и лошадей!» требовал Наполеон.
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Ночная радиокнига.
1: Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
2: В котле Европы. К весне 1813 года Наполеон уже был способен расправить крылья своих орлов над рядами новой полумиллионной армии. Конскрипция была жестокой. Да призывники стали призывниками. Этих нежных юношей, почти мальчиков, прозвали Мариями Луизами. Наполеон взял из казны 300 миллионов. В подвалах Тюильри у него осталось еще 160 миллионов. Его личные деньги.
3: Этого пока хватит, чтобы вернуться на Вислу.
2: По дорогам провинции шатались конные жандармы, вылавливая дезертиров. Чтобы избежать конскрипции, деревенские парни клещами выламывали себе передние зубы, отрубали себе пальцы. Наконец, поскольку молодоженов не брали в армию, все мужчины мигом переженились. Когда невест не осталось, на расхват пошли под венец с юношами и вдовы и старухи.
3: «Берте», — указал Наполеон, — «всех беззубых и беспалых взять тоже. Они вполне могут служить в обозах».
2: Люди тогда понятия не имели о тотальной войне, но именно такую войну император для них и готовил. В январе 1813 года Наполеон снова виделся с флигель-адъютантом Михаилом Орловым, присланным в его ставку. Но зачем Орлов ездил, о чем говорил с императором, это навеки осталось тайной. Течение рек Европы как бы заранее определяли естественные этапы освобождения. Висла, Одер, Эльба и Рейн – старая граница Старой Франции. Висла была уже за нами. Князь Шварценберг оставил Варшаву, но, щадя самолюбие гоноровых поляков, русские войска в Варшаву не входили. Освобождение начиналось с Пруссии. Шумели в первый раз германские дубы. Европа корчилась в тенетах. Квадриги черные вздымались на дыбы на триумфальных поворотах. Кутузов привел в Калиш всего 18 тысяч солдат.
3: «И это все?» — спрашивали его. «Грязь на дорогах задерживает подход резервов».
2: Стратегия совмещалась с политикой. Англия уже воевала с Америкой, оружие продавала России за наличные. Князья Рейнского союза продолжали кланяться в сторону Парижа, как мусульмане в сторону Мекки. Бернадот еще не высадил в Померании шведских десантов. Меттерних не верил в поражение Наполеона. Сначала он решил, что бегством из России тот выманивает русских на легендарные поля аустерлицев и ваграмов. По мнению Меттерниха, пусть Россия и Франция бьются до потери сознания, а потом Австрия во всем ее блеске займет в обескровленной Европе первенствующее положение. Наполеона он хотел заменить на престоле Франции его австрийской женой Марией Луизой, а уж с нею-то Вена всегда поладит. Но, как бы в отмщение планам Меттерниха, уже раскручивались крылья Паширунской мельницы. Пруссаки еще не убивали оккупантов, но уже стали поколачивать. У французов отнимали ружья со словами «Поносил и хватит! Теперь будем носить их мы!» Пруссия, независимо от решения короля, строилась в колонны. Рядом с профессором шагал булочник, подле учителя вышагивал парикмахер. Фридрих Вильгельм III просил у Наполеона прощения за измену Йорка, обещал его повесить, а перед Кутузовым он льстиво заискивал. Полководец нуждался не в короле, а в народном ополчении Пруссии, высоко оценивая отвагу старого Блюхера, светлые головы Шарнхорста и Гнейзенау. Эти замечательные в прусской истории люди, уже опозоренные Наполеоном, клялись: «Кровью смоем позор Йены и Ауэрштетта!» Наполеон забросал Пруссию листовками.
3: «Я недоволен вами», — писал он. «Я оказал вам честь, возвысив вас до французов. Но я могу и лишить вас благ моей конституции. Я опустошу ваши земли, заселив их другими народами. Вы настрадаетесь».
2: Фридрих Вильгельм от подобных угроз трепетал.
4: «Ах, бедная моя Луиза», — прослезился он. «Какое счастье, что ты не дожила до этих ужасных дней».
2: Александр припугнул коллегу. Если и далее сдерживать гнев народа против Наполеона, то весь гнев Пруссии может обернуться против короля. А тогда, возможно, и революция. Наверное, революции он боялся все-таки больше Наполеона, а потому уступил. Кутузов оформил боевой союз с Пруссией, из Калиша он обратился к пруссакам с воззванием.
3: К оружию, братья!»
2: Кавалерия Чернышова ворвалась в улицы Берлина. Жители Дрездена вывезли саксонского короля из города на тачке, как вывозят мусор на свалку. Одер остался позади. Эльба уже слышала шелест знамен России и Пруссии. Русские партизаны вломились в Гамбург. Горожане сами разделались с гарнизоном французов, но, стреляя в них, они кричали странные слова.
3: «Ура! Теперь-то мы попьем кофейку с сахаром!»
2: Кутузов долго смеялся, когда ему рассказали об этом.
3: «Кому что дорого! Немцы без кофе дня не проживут, как мы, грешные, без чаю. А Наполеон кофе пить запретил».
2: Полководец готовился ехать в Дрезден, где саксонцы рады были его видеть гостем. Лейб-медик Виллис давно внушал Кутузову.
5: «Не пренебрегайте шинелью, ваше сиятельство. Что вы как поручик в одном мундирчике?»
2: Но старик верхом поехал в Дрезден опять в мундире. Александр пригласил его в свою теплую карету. Качаясь на мягких диванах, Кутузов снова доказывал, что надобно усилить политический нажим на коварную Вену, ибо с одними пруссаками пройти Европу из конца в конец — иметь неприятности.
3: «Легче всего лезть за Эльбу, но как воротимся, будет рыло в крови».
2: Именно так он и сказал царю. Но Вена еще уклонялась от союза. Таурогинское соглашение Йорка с русскими, Калишское воззвание Кутузова к пруссакам — все это казалось Меттерниху и прочим Меттернихам актами разрушительного, почти якобинского значения. Народ, по их мнению, должен оставаться за оградой политики. А партизанская война из лесов России была уже перенесена Кутузовым на просторы Европы, где и городов побольше, и дороги получше. Как иголка, блуждающая в теле человека, пока она не коснется его сердца, так же для Наполеона были очень опасны глубокие, всегда неожиданные уколы партизан в тылу его армии, на его же коммуникациях. Конечно, русским партизанам помогало превосходное знание французского и немецкого языков, их гуманное отношение к жителям. Вскоре из кавалерийского рейда на берегах Заале вернулся богатырь Михаил Орлов, уже в чине ротмистра гвардии.
6: «Ваше сиятельство», — доложил он Кутузову, — «своими глазами вчера видел Наполеона. Скакал, как бешеный, с дюроком и мамилюками. На Заале уже собраны его силы, и ударь он покрепче, боюсь, не примкнула бы к нему и Вена. Ожидаю от Меттерниха всяческих пакостей».
2: «А вы не больны ли, ваше сиятельство?»
3: «Что-то не дужится, но терпеть можно».
2: Не доехав до Дрездена, Михаил Илларионович остановился в селесском городишке Бунслау, где прусский майор фон Марк уступил ему второй этаж своего дома. Был апрель. По утрам пели птички. Встревоженный, в Бунслау приехал Виллис, лучший врач армии. А прусский король срочно прислал к больному своего лейб-медика Гуфеланда. И тот сказал Виллису:
7: «Простите, коллега, я вас оставлю. У меня репутация лучшего врача в Европе, и на старости лет не хотелось бы запятнать ее смертью столь великого человека».
2: Весь израненный в битвах, истощенный волевым напряжением героики 1812 года, Кутузов отвергал все лекарства.
3: «Съешь сам, если ты меня любишь», — говорил он Виллису.
2: Он еще был способен диктовать адъютантам по нескольку страниц кряду, все помня, не ошибаясь в деталях. Но подписывать бумаги уже не мог. Царь встал перед ним на колени. «Простишь ли меня, Михаил Илларионович?»
3: «Я уже простил тебя, государь», — ответил полководец. «Но зато Россия никогда не простит».
2: Он ушел из жизни непобежденным. Его имя навеки осталось свято в русском народе. Его похоронили на Невском проспекте Петербурга, в Казанском соборе, куда свозили военные трофеи. И он спит мертвым сном под шелест знамен поверженного противника. Но после его кончины русская армия стала терпеть поражения, непростительные для ее чести. Дрезден, как и вся Саксония, нравился русским. Всюду чистота, саксонки очаровательны, еда в трактирах дешевая, вкусная, ребятишки с горшками ходили по русским караулам, угощая солдат горячим супом.
5: «Меня прислала к вам мама, попробуйте, это она сварила для вас», — говорили они.
2: Зазевайся офицер или солдат на улице, его сразу обступали добрые, вежливые люди, иные знали русский язык.
8: не угодно ли помощь? Если вам стало скучно, не навестите ли мою семью? Мы вместе пообедаем, выпьем пиво».
2: Командующим русско-прусской армией был назначен генерал Витгенштейн. Лейб-медик Виллис застал его в Дрездене.
9: «Кутузова нет. Государь просил не разглашать войскам это печальное известие до тех пор, пока вы, Петр Христианович, не одержите над Наполеоном хотя бы одну победу».
2: Наполеон через лазутчиков все уже знал.
8: «Прекрасная новость!» — воскликнул он, обращаясь к Бесьеру. «Вы, герцог, оповестите об этом наши войска, чтобы ни один я пыхтел здесь от радости».
2: Бесьер, герцог истрийский, командовал его кавалерией. Честный человек, он сказал, что благороднее будет послать трубача в русский лагерь с соболезнованием.
8: «Не будь бабой!» — обругал его император. «Дюрок, пошли лазутчиков, и пусть они испортят настроение русским».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
2: Наполеон сильно сдал. Он как-то обрюзг, отяжелел, сделался сонливым. Бертье стал многое забывать, путался в бумагах, брюзжал. Наполеон выехал из Веймара к армии со словами:
8: «Наполеона нет! Я снова генерал Бонапарт!»
2: Сражение при Люцине открыли русские. Им противостоял маршал Ней, на глазах которого Бесьера убило ядром. Это же ядро повалило еще кого-то, но кого? Ней не рассмотрел.
8: «Послать гонца по шоссе к Веймару, чтобы император пошевеливался!» — кричал Ней. «Пусть он не думает, что здесь фуражиры дерутся из-за сена! Сейчас будет бойня!»
2: Наполеон прискакал, а Ней был уже весь в крови.
8: «Ты ранен?» — спросил император.
9: «В ногу! Это кровь лошадей, убитых подо мною!»
2: Юные Марии и Луизы не отваживались бежать под градом русских ядер, и тогда Наполеон сам повел их за собой.
8: «Или вы решили прожить 100 лет? Не выйдет! Чего бояться? Кому придет свой час, тот умрет и без помощи ядер!»
2: Он все время подтягивал в зале резервы, и к вечеру его силы намного превысили мощь союзников. Когда царь ехал с поля битвы, ему освещали дорогу фонарем, чтобы конь не наступал в темноте на умирающих. Рано утром он разбудил прусского короля и сказал, что сражение при Люцине нет смысла возобновлять вторично. Лучше отступить. Фридрих Вильгельм предался отчаянию.
8: «Я знал, чем это кончится. Наполеон велик, а все мы ничтожны. Шарнхорст, вы слышите меня?»
2: Шарнхорст, раненый при Люцине, лежал в соседней комнате и еще не знал, как близка его смерть.
9: «Я все слышу», — ответил он. «Если Аттила Модерн, современный Аттила, пойдет на Берлин, сжигайте его, как сожжена и Москва, только не порывайте с Россией, она последняя надежда нашей Пруссии».
2: Наполеон вступил в Дрезден с саксонским королем, покинувшим свою столицу на грязной тачке. Не зная, чем умилостивить зверя, горожане прислали к императору депутацию почтенных людей, чтобы он отказался от мщения городу.
8: «Не распинайтесь!» — оборвал он их речь. «На окнах ваших квартир еще висят гирлянды, развешанные в честь татарских полчищ Александра. Мостовые Дрездена еще осыпаны цветами, которыми ваши же дочери закидали казачьих лошадей. Кого хотите обмануть? Меня? Стыдитесь, господа!»
2: Утром 8 мая в замке Вушен, где расположилась главная квартира царя, услышали залпы пушек со стороны Бауцена.
8: «Теперь он от нас не отвяжется», — сразу приуныл прусский король. «Зачем я связался с русскими? Французы снова загонят меня в Мемель, где я буду сидеть на одной салаке с вареным картофелем. Ужас, ужас!»
2: Александр велел Витгенштейну поспешить к войскам.
9: «Скачите к Бауцену, я выезжаю за вами».
8: «Но я не могу покинуть ваше величество».
2: Командующий как прилип к царю, так уже и не отлипал во все время битвы. Сам не решался командовать, зато бравым голосом четко передавал приказы императора. Александр заметил вдали маршала Нея со свитой, крикнул на батареи:
8: «Никитин, видишь ли ты эту блестящую кучу генералов? Свали мне хоть Нея, я ничего для тебя не пожалею».
2: Ней доложил Наполеону:
8: «Опять эти дьявольские батареи Никитина! Вчера Бессера, а теперь Дюрока! Можете полюбопытствовать сами, сир. Дюрок таскает по земле все свои кишки».
2: Дюрок, почти обезумев, старался запихнуть в себя обратно выпадающие внутренности, уже измазанные в грязи.
10: «Сир!» —
2: вопил он.
10: «Это конец! Конец! И не только мне, всем конец! Разве Лан не просил вас перед Ваграмом? Теперь прошу я, не мучайте больше Францию! Я так хочу еще жить, сир! Застрелите меня, сир! Это конец!»
2: Наполеон понял, что хирурги тут не помогут.
8: «Терпи, Дюрок. У каждого из нас своя судьба».
10: «Яду! Отравите меня! Застрелите меня! Умоляю! Даже раненых лошадей и тех пристреливают из жалости!»
8: «Нет, Дюрок. Умри сам!»
2: Наполеон снова побеждал, но уже не мог закреплять свои победы кавалерии, которая почти вся полегла в сугробах России. Был уже 5 часов вечера, и генерал Витгенштейн, охрипший от крика, признал свое поражение.
10: «Ваше Величество, не пора ли вам заменить меня графом Милорадовичем или Барклаем де Толли? Счастлив служить вам, но вы и сами видите, что Баутсен мною проигран».
2: «Хорошо», — ответил царь, и через подзорную трубу он долго разглядывал Наполеона. «Я не желаю быть свидетелем своего поражения. Воля Господня, прикажите отступать». Наполеон, заложив руки за спину, издали невооруженным взором молча пронаблюдал, как на лошадях отъехали прочь русский царь и прусский король. Саксония оставалась в его руках. Он стал подсчитывать свои потери и ужаснулся.
10: «Еще один Люцин, еще один Бауцин, и мы, Бертье, можем укладывать ранцы. Каковы же наши успехи, Бертье?»
2: Бертье сказал: «Пленных нет, трофеев нет. Русские и прусаки отступили в идеальном порядке, не потеряв и фургона».
10: «Как?»
2: — удивился Наполеон.
10: «Эти негодяи не оставили мне даже гвоздя с веревочкой! Хорошенькая война!»
2: Меттерних прислал ему поздравления с победами, но предупредил. Боевой союз Австрии с Францией был действителен до тех пор, пока эти страны сражались с территорией России. Наполеону много не надо, чтобы понять этот намек.
10: «Мерзавцы!» — сказал он. «Я дал их Шварценбергу жезл своего маршала, хотя в Париже из него мог бы сделать швейцара. Пусть этот Боров прется куда хочет, куда придет, оттуда и убежит. Нет, я не побежден. Барклай с Блюхером могут отрезать меня даже от Франции. Для меня важнее всего остаться здесь, на Эльбе, у Дрездена и Лейпцига».
2: Однако обоюдное истощение требовало перерыва в боях. Потому в Плесвице маркиз Калинкур договорился с русскими о временном перемирии. Наверное, ему, блистательному дипломату Толейрановской школы, было неловко вести переговоры с молодыми адъютантами царя, Михаилом Орловым и графом Павлом Шуваловым. Опечаленный, он им сознался:
11: «Вы напомнили мне самые счастливые дни моей жизни. Петербург весь в снегу, волшебная музыка балов, оголенные плечи красавиц. О, как бы хотелось вернуть эти блаженные дни! Но уже все кончено. Император прав. Он упадет, если остановится».
2: «Остановить же невозможно».
8: «Разве он не остановлен?» — спросил Орлов.
2: «Но еще не падает», — ответил Калинкур.
11: «Он еще велик, как и вандомская колонна в Париже, спаянная из стволов ваших же пушек, отгремевших при Аустерлице».
2: Меттерних встретился с Наполеоном в Дрездене, где еще недавно он, льстящий, провожал императора в поход на Москву. На этот раз все было иначе. Иным казался и Меттерних.
10: «Вы захотели войны?» — хохотал Наполеон. «Именно вас мне и не хватало. Я разбил прусских и прусаков, теперь очередь за вами. Увидимся в Вене. Я расколочу все стекла в окнах вашего Шанбруна. Мой сынок, римский король, давно уже спрашивает: «Папа, когда пойдем лупцевать венского дедушку?» Я женился на дочери вашего императора, хотя сердце уже тогда подсказывало мне: «Не делай этой глупости, ибо Вена изменчива, как и все ваши венские женщины».
2: «Мир или война зависят от воли вашего величества».
10: «Так чего вы хотите? Чтобы я отказался от завоеваний? Рожденные на престолах вправе быть разбитыми. Даже разбитые вдребезги, они утешаются возвращением на свои престолы. Но я, сын звезды счастья, я так не могу, нет», — сказал Наполеон. «Я существую до тех пор, пока меня боятся. Моя армия, да, простудилась в России, но она верит в меня».
11: «Ваша армия устала. Она тоже мечтает о мире».
10: «О мире могут мечтать только мои маршалы, скучающие по своим перинам. Я же видел, Меттерних, как самые храбрейшие плакали под Смоленском, как молочные младенцы».
2: Меттерних рассуждал продуманно. Если у Наполеона и поражение, и победа одинаково ведут только к войне, а мир является лишь передышкой, Европе никогда не видать мира. «Поберегите хотя бы свою нацию», — сказал он.
8: «Молчать», — ответил Наполеон. «Вы имеете дело с человеком, для которого 1 или 2 миллиона людей ничего не значит».
2: Он отпустил грязное выражение, и Меттерних постыдился запечатлеть его в записи этой беседы.
8: «В походе до Москвы я сохранил французов. Я спас всю старую гвардию. За меня расплачивались поляки и вы, немцы. Вы, Меттерних, не пожалели для меня своих же немцев. Так не смейте сейчас жалеть и моих французов». «Да-да», — вызывающе продолжал Наполеон. «Я теперь жалею, что женился на вашей эрцгерцогине. Но ваш император... А, кстати, чем он сейчас занят?»
2: «Играет на скрипке в оркестре на водах Теплица».
8: «Пусть играет и дальше. Надеюсь, он и без вашей подсказки допрет своему мишкам, что, свергая с престола меня, своего зятя, он свергает свою же дочь».
2: Помолчав, Наполеон спросил:
8: «Выкладывайте, за сколько продались Англии?»
2: Меттерних, даже оскорбляемый и обруганный, умудрялся хранить невозмутимое спокойствие, что делало ему честь. «Я ехал в Дрезден, сир, глубоко жалея вас как великого человека. Теперь я окончательно убежден. Вы погибли». Наполеон сложил на груди руки, спокойный.
8: «Если даже и так, то под руинами моего престола я без жалости похороню весь этот паршивый мир».
1: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Глава из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Генерал Моро с нами! Казнь генералов Лагори и Мале потрясла Моро. Он долго не мог взять себя в руки. Он желал мести. Стревожен мертвых сон. Могу ли спать? Тираны душат мир. Я ль уступлю? Созрела жатва. Мне ли медлить жать? После позора в России, писал Моро, Наполеон станет посмешищем Европы. Несмотря на безумные предприятия, он еще понимает войну лучше тех, кто действует сейчас против него. По слухам из Европы, по письмам от Рапотеля, он пытался разгадать ход событий. В американских газетах уже писали о голоде в Нормандии. На дорогах Франции появились бродячие скелеты. В департаменте Юра люди поедали падаль. В департаменте Сомма целая армия в 50 тысяч нищих, обезумев от голода, громила богатые фермы и замки. Наконец, в городах Франции появились воззвания. «Мира! Война тирану! Народ, восстань! К оружию!» В эти дни мадам де Сталь через редакции американских газет переслала ему письмо Бернадотта, а Дашков вручил послание императора Александра. «Каковы ваши условия на русской службе?» Вопрос Дашкова показался Моро бестактным. «Это не я Россия, а Россия оказывает мне честь, приглашая стать под ее знамена. Какие ж тут условия?» Остерегаясь шпионов, он всюду утверждал, что не покинет Америки, пока не вернется жена из Франции. А Дашков тем временем приготовил ему фальшивый паспорт на имя Джона Каро, жителя Луизианы. Отплытию в Европу мешала война. Английский флот блокировал берега США, топя все корабли, выходящие из гавани. Россию эта война никак не устраивала. Она нарушала американскую торговлю через Одессу, и царь выступил посредником в переговорах. Делегация конгрессменов готовилась плыть в Петербург на корабле «Нептун», и британский адмирал Кокберн соглашался пропустить «Нептун» через линию своей брандвахты. Дашков предложил. «Может, и вы, Моро, поплывете с делегатами?» Моро сказал. Французский посол Сесюрье не сводит с него глаз, а многие конгрессмены — его приятели. «Все эти янки — страшные трепачи, особенно когда они выпьют. Джон Каро будет сразу разоблачен. Сесюрье даст знать в Париж о моем отплытии, и тогда судьба Александрины может завершиться скверно». Павлуша Свиньин предложил свой вариант побега. «У меня есть на примете быстроходный бриг «Ганнибал». Вы, Андрей Яковлевич, можете готовить почту для Петербурга, а этого зазнавшегося Кокберна я беру на себя». Свиньин с апломбом будущего Хлестакова сумел доказать Кокберну, что от плавания Ганнибала в Петербург зависит судьба всей войны в Европе, и непреклонный адмирал согласился пропустить корабль через кольцо морской блокады. Море затянул туман, а шкипер спрашивал Свиньина. «Так мы плывем в Петербург, сэр? Но бросим якоря в шведском Гетеборге». Сначала был шторм, и Моро отлеживался в каюте, читая книги. Вместо трубки курил гаванские сигары. Ганнибал, отличный ходок, быстро летел под парусами. В пути случился пожар, который, к счастью, и загасили совместными усилиями команды и пассажиров. Чарли не раз говорил Моро.
2: «Господин, почему мне так страшно?»
1: «Не бойся, мальчик, все хорошо. Но если нас поймают французские корсары, ты, дитя мое, отвернись, когда меня станут вешать. И не бросай Файфа. У него никого нет». Услышав свое имя, верный пес, лежа под койкой у генерала, начинал молотить хвостом. Плавание складывалось удачно. В конце июня завиднелись норвежские берега. На подходах к Гетеборгу английский крейсер остановил Ганнибала ядром, выстреленным под нос. «Обещаю вам, — сказал Павлуша Свиньин, — что я этого английского невежу заставлю сейчас же извиниться». На шлюпке он отправился в сторону крейсера. Что там наболтал, за кого себя выдал, неизвестно, однако на борт Ганнибала скоро поднялся сам британский командор. «Честь имею, — представился он Моро. — Капитан фрегата Гема Дрей Джеймс Чаттон. Чем могу служить?» Павлуша за его спиной делал какие-то знаки. Но Швеция была уже рядом, и Моро не стал предъявлять фальшивый паспорт, назвавшись своим подлинным именем. «Тогда, — сказал Чаттон, — я не жалею того ядра, что запустил под ваш форштевень. Англия уважает вас, и могу порадовать, ваша супруга уже в Лондоне. 27 июня Моро, Свиньин, Чарли и Файф сошли на берег в Гетеборге, где губернатор Эссен отвел для них дом с прислугою. Он же сообщил, что Бернадот уже высадил шведские десанты в Померании, с нетерпением ожидая своего друга. В крепости Штральзунд кронпринц Юхан выступал в окружении множества генералов и важных придворных, как настоящий король. Жестом он удалил всех, чтобы обнять Моро.
3: «Прости, но приходится блюсти этикет».
1: «Ты смеешься?» Моро напомнил Бернадоту о татуировке «Смерть королям», с которой королю в общую баню с верноподданными не сунутся.
3: «Не смейся», — ответил Бернадот. «Такое же клеймо было и на груди Мале, расстрелянного с твоим лагари».
1: Моро поделился с ним планами. Он мечтал выступить против Наполеона во главе французского легиона, рассчитывая набрать его из числа пленных в России.
3: «Ты мыслишь в духе времен революции», — отозвался Бернадот. «А сейчас для французов понятие славы дороже патриотизма. Они не пойдут за тобою. Им стало противно республиканская дисциплина и честность гражданская. Наполеон за эти годы развратил их грабежами и насилиями, а ты... Не будь наивен, Моро. Как ты можешь с этим бороться?»
1: «Я бы расстреливал», — сказал Моро.
3: «И получил бы пулю в спину. Не забывай, что традиции рейнской армии — это только прошлое Франции».
1: «Неужели его не вернуть, Бернадот?»
3: «А кто же возвращает людей к прошлому?»
1: Утром Моро был разбужен знакомым голосом.
3: «Рапотель, Рапотель!» — обрадовался он. «Дай посмотрю на тебя. При мне ты не скоро стал бы полковником».
1: Рапотель сказал, что за участие в подписании Таурогенской конвенции он причислен к штатам царской свиты. Во французской литературе принято мнение, что Рапотель получил в России звание флигеля-дьютанта, но русские источники не подтверждают этих сведений, хотя и признают близость Рапотеля к свите императора. Файф, громко лая, положил лохматые лапы на плечи Рапотеля, и тот дал ему облизать свое лицо. Чарли стоял в сторонке, блаженно и глупо улыбаясь, получив замечание от Моро.
3: «Перестань ковырять в носу, это так некрасиво!»
1: Сначала Моро спросил, каким образом Александрина вдруг оказалась в Лондоне. Рапотель сам не мог догадаться. Но, судя по ловкости, с какой ее выкрали из-под носа ищеек Савари, тут не обошлось без филадельфов. Стоит ли теперь волноваться? На водах Бата она поправится. Он сказал, что Александр ждет Моро в Праге.
3: «Но у вас будет русский адъютант, Мишель Орлов».
1: Берлин встретил генерала народным ликованием.
4: «Моро с нами! Да здравствует Моро!»
1: Будущий декабрист князь Сергей Волконский до старости не забыл тех дней. Моро был предметом восторженности берлинских жителей в пользу его. При месте жительства его было беспрерывное стечение народа и в пользу его манифестации, и беспрестанно вызывали его на балкон его дома восклицаниями народа. Моро смущенно спрашивал Рапотеля:
3: «В чем дело? Отчего мне такие почести?»
4: «Когда садишься обедать с чертом, надо прихватить ложку побольше. Вот вы и есть такая большая ложка для обеда с Наполеоном. Как же не понять, что шведы, немцы и русские надеются видеть вас главнокомандующим армиями всей коалиции против Наполеона? А такое высокое положение в войсках коалиции сопряжено со званием генералиссимуса».
1: Моро ответил Рапотелю, что ему страшно входить в славную семью Валенштейна, Ришелье, принца Евгения Савойского и, наконец, знаменитого Суворова.
3: «Суворов и на том свете поколотит меня».
1: От лазутчиков Бертье узнал, что в обозах русской армии тащатся вазы с банными вениками и мочалками. Яркое свидетельство тому, что Россия взялась за войну основательно. Наполеон еще не верил, что император Франц объявит войну ему, своему зятю, черта корсиканца, убежденного в святости семейного клана. Мармон допытывался у Бертье, где же предел его ненасытности? Неужели наша судьба прыгать в могилу за этим сумасшедшим? Маршалы требовали от императора уже не военного, а политического решения. Наполеон отчитывал маршалов за их пассивность.
4: «Вы без меня как дети без няньки. На что вы способны? Теперь вы обогатились в походах, вас окружает царственная роскошь, прелести бивуаков вам стали противны? Я начну все сначала. Я окружу себя молодежью из простого народа, который еще не думает о титулах и замках. С ней я открою новую свою историю, с новых побед. Без вас!»
3: Плесвицкое перемирие затягивалось. Наполеон согласился на мирную конференцию в Праге, надеясь, что пока дипломаты болтают, он подтянет резервы. Но союзники тоже усиливались. Меттерних выдвинул перед Францией условия к миру, которые, он знал это, для Наполеона заведомо неприемлемы. Прага встретила русских недружелюбно. Почетом здесь пользовались австрийские офицеры. Все страстями в руках, высокомерные и кичливые. Войска коалиции состояли из трех армий. Богемскую возглавлял князь Шварценберг, Силезскую — генерал Блюхер, а Северную — кронпринц Бернадот. В каждой из трех армий сражались русские.
0: Ночная радиокнига. Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
3: Прусская армия, раньше годная лишь для парадов, теперь для парадов не годилась, но стоило Блюхеру рявкнуть «Форвардс!» Его парни, как бешеные, кидались в штыки. Даже Наполеон пугался их натиска. «Эти скоты кое-чему научились», — говаривал он. Оставался один день до конца перемирия. Орлов с утра намылил щеки, начал скоблить себя бритвою. К нему вошел неизвестный господин, очень моложавый, в синем дорожном полуфраке, при шпорах. Увидев Орлова, страдающего перед зеркалом, он бросил перчатки на дно своего цилиндра, который ловким движением отправил точно на подоконник. «Не так, не так!» — сказал он нервно. «Ну кто же так делает?» Двумя взмахами бритвы он моментально омолодил лицо Орлова со словами: «Вот только теперь вы вполне годитесь в адъютанты генерала Моро». Орлов в удивлении привстал с кресла.
4: «Обычно адъютанты представляются своим генералом».
3: «Ничего плохого, если генерал представится своему адъютанту. Я только что из Берлина. Рапотель подсказал, где найти вас в Праге. Вы, Орлов, уже завтракали?»
4: «Вы меня побрили, а я вас покормлю».
3: «Превосходно», — согласился Моро. «Не вы ли автор Плесвицкого перемирия? И что хорошего сказал вам Калинкур? У меня от его слов волосы встали дыбом. Мне и Шувалову он задал вопрос: когда вы, русские, побьете нас столь хорошо, чтобы наш дикарь образумился?»
4: Моро выплюнул на ладонь косточку от вишни.
3: «Вот одна такая дробина, угодив в Наполеона, способна принести всей Европе долгожданное спокойствие. Но среди его маршалов не сыскать нам Курция, согласного кинуться в пропасть. Им страшно с ним, но еще страшнее без него».
4: Орлов спросил его об отношении к войне. Моро сразу же сказал, что вопрос поставлен неправильно.
3: «К войне можно относиться двояко: глазами Марса или сердцем Макиавелли. Если вас тревожит политическое будущее войны, то вы спешите заглянуть в бездну загадок.
4: Разве не ясно, что борьба идет за свободу?»
3: «В моем представлении, — ответил Моро, — любая война — линия, вытянутая в бесконечное пространство. Разве мы способны предвидеть, что ждет прямую там, где мы еще не бывали? Так же и с войнами. Начиная войну с одной целью, в конце ее народы приходят к обратным результатам. В истории бывало, что борьба за свободу оборачивалась народом новым закабалением, еще более худшим. А иногда бывало и так: народ, брошенный в войну силами тирании, вдруг освобождался от тиранов. Да, мы сражаемся за свободу, но в конце этой борьбы, Орлов, будьте готовы к новой». «Какое правительство, — писал в эти дни Моро, — следует установить, если будет разрушено существующее, Наполеона? Я не знаю, какие господствуют взгляды в этом отношении в стране, которую роялизировали в продолжении 10 лет. Что же касается меня, то я совершенно свободен от предрассудков». С политикой они покончили, перешли к делам батальным. Орлов, к слову, помянул многих полководцев России, сознательно умолчав о Суворове, что не осталось незамеченным генералом Моро. «Не надо щадить мое самолюбие. Потерпев поражение от Суворова, я не изменил к нему отношения. Будь я на месте Наполеона, я бы ставил в Париже не вандомскую колонну, а именно памятник вашему полководцу. Ведь если приглядеться к сатанинской кухне Бонапарта, легко заметить, что самые горячие блюда он готовит по рецептам Суворова. Не удивляйтесь. Бонапарт еще в начале карьеры многое похитил из его тактики, но замаскировал это столь непроницаемым флером, что не всякий теперь догадается. где тут Бонапарт, а где Суворов?
4: Поверьте моему опыту, Орлов. Когда историки будущего станут ковыряться в победах Наполеона, они вскроют их первоисточник — победы вашего Суворова.
1: Знакомые с авторитетным мнением Моро, декабристы придерживались таких же взглядов на развитие военной школы армии Наполеона. Прокофьев Е.А. «Борьба декабристов за передовое русское военное искусство». Издательство Академии наук СССР, 1953 год.
4: В конце Пражской конференции Меттерних отверг все мирные предложения Калинкура, жестко указав ему:
3: «Вы опоздали. Срок перемирия истек.
4: От пригородов Праги и далее, через холмы и леса, сразу запылали громадные костры, видимые очень далеко. И пламя этих костров возвещало народам Европы, что война продолжается». Меттерних объявил: «Австрия примыкает к коалиции».
3: «Вене уже надоело смотреть на войну из окошка. Наш император скорбит о положении своей дочери Марии Луизы».
4: Французы укрепились с армией в Дрездене. Через ночной город передвигалась артиллерия. Канониры шагали с зажженными фитилями, отчего было еще страшнее. Несчастные саксонцы, боясь репрессий, торопливо сжигали карикатуры Наполеона, брошюры о французских зверствах. Вступив в войну, Австрия заполонила коммуникации нескончаемыми обозами. Со стороны казалось, что вся империя Габсбургов переставлена на колеса. С хрипучим табором не было конца, а союзники не могли продвинуть свои войска, дороги плотно забиты. Самой армии Шварценберга пока не было видно, зато из края в край перемещались телеги и фуры, из которых торчали прически женщин и головы детей, следующих за солдатами, дабы подбирать добычу.
3: «Глядя на это, — сказал Орлов царю, — я вижу наших казаков благороднейшими рыцарями. Даже в армии французов мародерство намного пристойнее. Их жены остаются возле домашних очагов, а детям они не показывают ужасы войны».
4: Александр навестил Моро в 8 часов утра, когда генерал еще был в постели. Жестом царь предупредил, что вставать не обязательно. Кстати, Доде считал, что именно в это утро Моро подал царю совет уклоняться от битвы лично с Наполеоном, но всегда навязывать бой его маршалам. Так это или нет?

0: его словами. «Мы, конечно, не забыли унижение при Гоген-Линдене. И все-таки я благодарю вас за человеколюбие, правил которого вы всегда придерживались в войне с нами. Ваша славная рейнская армия не разбила на кухнях моих верноподданных ни одного горшка, не задрала юбки ни одной девицы. Поверьте, Моро, я говорю это вам от чистого сердца». Бернадот уже вошел в среду монахов Европы, которые, кажется, простили ему якобинское прошлое. Но с Моро было все иначе, и, сидя между двумя императорами, генерал ощущал некоторую скованность. Проницательный, как бестия, Александр искусно перестроил разговор с войны и политики на театральные новости. Серьезный разговор состоялся позже, в покоях Александра, где царила его обаятельная сестра Екатерина Павловна, глядевшая на Моро с большим женским любопытством. Моро догадался, что именно женщина станет говорить все то, что не хотел бы говорить Александр. Но беседу начал именно он, с вопроса. «Как вы относитесь к Шварценбергу?»
1: «Раньше», — ответил Моро, — «я сам не стал бы его даже бить. Я послал бы против него любого дежурного генерала при штабе, и от князя Шварценберга уцелела бы лишь память в аристократическом готском альманахе». «Пожалуй», — сказал царь с улыбкою. «По милости вены у меня по ночам уже шевелится под головой подушка. Сейчас австрийцы выдвигают именно Шварценберга. Создание любой коалиции всегда процедура противная, ибо каждый из союзников прежде думает о себе.
0: А как вы мыслите об Англии?»
1: «Англия на особом положении в Европе. В коалиционных войнах она может позволить себе проиграть все сражения, но зато выигрывает последнюю, самую последнюю битву, чтобы предстать перед Европой в ореоле главного победителя».
0: «Боюсь, что так и случится», — сказал царь, глянув на сестру. «Вы, конечно, и сами уже догадались о той роли, которую я предназначал вам, вызывая вас из Америки».
1: «Да, государь. Вызвать человека из Америки — это не то, что позвать человека из соседней комнаты».
2: «А я давно уважаю вас», — подхватила Екатерина Павловна. «На мне от Меттерниха шевелится даже одеяло. Нашей доблестной армии не пристало, чтобы ею командовали из Вены всякие оборотни. Не станем поддерживать и Блюхера. Очень милый и храбрый старик, но он пользуется головой Гнейзенау. Теперь и Бернадотте. Он не имеет значения в коалиции, ибо в Померании выставил шведскую армию в скуднейших размерах. Вот и получается, что один лишь вы, давний соперник Наполеона, способны возглавить все армии коалиции».
0: Рапотелю и Орлову, своим адъютантам, Моро жаловался, что плохо высыпается. По ночам его опять преследует давний кошмар. Дороги отступления, разбитые конницей, и кузнечный фургон, опрокинутый в канаву, из которого неопрятные груды вывалились на дорогу новенькие подковы и гвозди.
1: «Это нервы», — утешил Рапотель. «Каждому из нас не грех почаще вспоминать ту надпись, что была на кольце мудрейшего царя Соломона. И это пройдет».
3: «Не все в жизни проходит. Я никогда не был суеверен, но этот проклятый ящик мучает меня уже много лет. Я избавлюсь от него, увидев его пустым, и усну спокойно».
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
0: Ядро. Костная, реакционная империя Габсбургов не могла смириться с тем, чтобы ее войска подчинились генералу Моро, республиканцу. Меттерних соглашался ввести Австрию в состав коалиции при неукоснительном условии. Все союзные армии обязаны быть под жезлом их маршала Шварценберга. Александру, очевидно, было неудобно перед Моро, и Екатерина Павловна снова звала его к себе на чашку чая.
2: «Мы в дурацком положении», — сказала она. «Вы и сами понимаете, что неуступимый Вене с их Шварценбергом, и коалиция сразу даст такую трещину, что потом ее не заделать никакими клятвами. А мы так рассчитывали на вас».
0: Моро ответил, что служить под окрики битых им австрийских генералов он не намерен.
3: «Я совсем не желаю переносить те унижения и муки, что сократили жизнь великого Суворова».
2: «Потому-то», — сказала Екатерина Павловна, — «мы предлагаем вам пост военного советника при русской ставке».
3: «Благодарю. Покидая Филадельфию, я ведь заранее согласился на все условия, какие мне предложит Россия».
2: «Ах, милый Моро»,
0: — удрученно произнесла женщина, подливая ему в чашку сливок.
2: «Все было бы иначе. И этот мерзавец Меттерних не мог бы ни к чему придраться, если бы вы хоть на время войны отказались от своих убеждений».
3: «Научите, как это делается», — пошутил Моро.
2: «Об этом вам...»

0: Лучше всего расскажет Бернадот.
1: Сум квикве. Каждому свое. Бернадоту светит королевская корона, а у меня фригийский колпак якобинца, который еще с юности приколочен к моей голове большими гвоздями. Моро был оскорблен, но, подавив в себе самолюбие, он с чистой совестью остался советником при главной квартире, допущенной ко всем секретам русских штабов. Под стенами Дрездена, занятого войсками маршала Сен-Сира, возникла неприличная ситуация. Русская армия, главная ударная сила в Европе, больше всех сделавшая для разгрома Наполеона, подпадала под влияние тупой бездарности Шварценберга. Наполеон находился в Лузации, угрожая оттуда вторжением в чешскую Богемию, и Александр в беседе с Муро выразил уверенность, что ожидать его возле Дрездена нет смысла. «Он там завяз вроде почтальона в грязи. А я вас прошу ради соблюдения формы представиться князю Шварценбергу и его внушительным менторам, Лангенау и Радецкому». Орлов при этом перевел для Муро русскую пословицу: «Назвался груздем, полезай в кузов». Он держал под усы лошадь генерала, накрытую под седлом вольтрапом из голубого бархата, расшитого золотыми колосьями. Муро дал лошади шпоры, за ним поскакал Орлов. Между всадниками, вывалив из пасти красный язык, мчался неутомимый и верный Файв. «Мне это противно», — вдруг произнес Муро. «Я вам сочувствую, генерал», — ответил Орлов. Шварценберг не желал видеть Муро. А его генерал Радецкий еще не забыл Гогенлиндена, где был опрокинут французами, и он, кажется, намеренно оскорбил Муро. «Для меня вы перебежчик. Я с удовольствием передал бы вас в лагерь Наполеона, и пусть он вас судит». Лангенау был помешан на географии. Он пытался доказать Муро, что в искусстве поражения противника главное условие — это овладение истоками его рек.
2: «Надо же так!» — восхитился Муро. «Теперь-то я понял, в чем причина поражения Наполеона в России. Ему бы глупому захватить те родники, из которых берет начало русская Волга, и тогда русские сами бы сложили оружие».
1: Муро с Орловым молча возвращались обратно в ставку. Вдали виднелся гигантский мост через Эльбу, ведущий в Дрезден, зелень Королевского парка. Между живописных саксонских деревушек петляла дорога на Баутцен. На открытых полянах среди садов перебегали французские стрелки.
2: «Среди них, — сказал Муро, — наверняка есть и такие, что были со мною при Нове и Гогенлиндене. Что за судьба?»
1: Сражение под стенами Дрездена постепенно ожесточалось. В открытом поле Александр устроил военное совещание. На траве раскинули походный стол. Чтобы ветер не унес карты, их придавили по углам камнями. Муро явился с русскими генералами. Был приглашен и Шварценберг со своими менторами. Стали говорить, что пока Наполеон околачивается в Лузации, можно смело предпринять штурм Дрездена.
2: «Сен-Сир не выдержит натиска и сдаст город». «Сен-Сир, — ответил Муро, — это мой давний ученик, и не пойму, почему вы столь дурного о нем мнения. Я предлагаю не штурм Дрездена, при котором наша армия расплющит лоб о стены города, а лишь обложение его с батареями».
1: Русские поддержали Муро, а Шварценберг обещал, что во время обложения устрашит Наполеона своими демонстрациями, маневрируя с обозами. Муро с раздражением сказал:
2: «Наполеон не тот человек, которого можно устрашить маршами, да еще с обозами. Зато его демонстрации уже не раз вынуждали противников оставлять позиции».
1: Казалось, на том и порешили. Но в штабе богемской армии ночью Лангенау убедил Шварценберга составить диспозицию к утреннему штурму. Вернее, даже не штурм, а лишь попытку к штурму они желали обратить опять-таки в демонстрацию силы. Диспозиция была составлена по всем правилам бюрократического идиотизма. Первая колонна марширует влево, разворачиваясь направо. Вторая колонна марширует направо, после чего разворачивается налево. Курьеры с приказами поскакали, а союзников даже не оповестили. Но именно в это время Наполеон, словно метеор, летел к Дрездену. Баутценское шоссе не могло бы пропустить через себя целую армию, которая при движении единой колонны вытянулась бы в длиннейшую кишку. Наполеон расчленил армию на ряд отдельных укороченных колонн, двинув их фронтально, проселками, но в общем направлении на Дрезден. Было еще темно. Муро проснулся от грохота артиллерии. В соседней комнате Рапотель уже заряжал пистолеты.
3: «Что случилось?»
2: Ты не знаешь? Сам удивлен, но дело, кажется, разгорелось.
1: Странно.
2: Надо поспешить. А где мои сигары?
1: В карман серого пальто Муро опустил коробку сигар, набросил на голову высокий цилиндр. Причуя дорогу, Файв радостно визжал. К удобным сапогам американского фермера Муро прицепил шпоры, и только эти шпоры выдавали в нем военного человека.
2: Было туманно. Впереди слышалась канонада.
1: Спрессованный угар сгоревших порохов наполнял долины дымом, в котором метались фиолетовые языки пушечного огня.
2: Моро придержал лошадь. Он увидел кузнечный фургон, опрокинутый взрывом в канаву.
1: Дверцы его были сорваны с петель, а внутри фургона зияла странная пустота.
2: «Что вы остановились?» — спросил Рапотель.
3: «А куда же делись все гвозди? Куда подковы?»
2: «Да их уже растащили! Спешим, генераль!»
1: В пороховом чаду битвы, словно в тумане, качались высокие метелки гусарских султанов, похожие на камышовые стебли, растущие из чудовищного болота. И гусары исчезли. На Ретницких высотах было тесно от множества штабных офицеров, окружавших Барклая и его помощников.
2: «Видите, что творится?» — сказал Барклай, поворачивая к Муро свое плоское бледное лицо. «Шварценберг начал штурм, не предупредив нас. За ним уже послали».
1: Александр, свесясь из седла, беседовал с лазутчиком, сообщившим, что Наполеон уже в Дрездене со своей армией. Заметив Моро, император вытянул руку в сторону битвы.
3: «Что за бедлам? Неужели такими вот вивисекциями я должен расплачиваться за дружбу с Веною?»
2: «Сир», — отвечал Моро,
1: «у России не 10 армий, а всего одна, и ее надобно поберечь. Велите Барклаю ослабить давление Мортье на левом фланге.
2: А справа дивизии Нея?»
3: «Тоже неплохо, черт побери. Надо выкручиваться.
2: Возможно ли отменить эту дурацкую диспозицию?»
1: «Если поспешить, то да». Громы артиллерии сотрясали почву и воздух.
2: Испуганный Файв крутился между ног лошади своего хозяина.
1: Панорама обширной битвы прояснялась. Шварценберг прибыл вместе с Лунгенау. Оба пристыженно жалкие, сами не понимающие, что они натворили. Теперь всю вину сваливали на Наполеона, который, не спросясь у них, дураков, проник в Дрезден, а не остался торчать в Лузации. Моро возвысил голос на Шварценберга и на его паршивую няньку Лангенау.
3: «Кто вам позволил изменять решение военного совета армии всей коалиции? На что вы, господа, рассчитывали? Или на свой гений, или на энтузиазм союзных армий?»
1: Шварценберг ответил, и довольно-таки резко, что «энтузиазм» — слово из лексикона якобинских клубов, а в его армии энтузиазм заменяется послушанием. Грубый намек вывел Моро из терпения. Он швырнул под ноги шляпу, которую и поддал носком фермерского сапога.
3: «Теперь-то я понимаю, почему французы колотят вашу милость 17 лет подряд. Отменяйте диспозицию!»
2: «И быстрее!» — поддержал Моро царь.
1: Шварценберг с Лангенау покинули Ретницкие высоты, и оба они пропали.
4: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: В русской армии все делалось на бешеном аллюре ординарцев и адъютантов. Но в австрийской все проходило через канцелярию. Пока они там писали и переписывали, еще 4 колонны во исполнении их ночной диспозиции вломились в рукопашную, погибая от чужой глупости.
2: «Михаил Богданович», — окликнул царь Барклая, — «вы оставайтесь здесь, а я с Муро проеду до батареи Никитина».
1: Всадники спустились с горы. Узкая тропа вела их вниз между камней и кустарников.
2: Александр сказал: «У меня сегодня очень нервничает лошадь. Прошу вас, поезжайте впереди, а Рапотель за мною».
1: «Извольте, сир», — ответил Муро, занимая место впереди царя.
3: «Поверьте моему опыту...»
1: Эта его фраза осталась незаконченной. Французское ядро обрушилось с высоты. Оторвав правую ногу, оно пробило седло. Пробив седло, пронзило насквозь и лошадь. Пройдя через лошадь, раздробило и левую ногу. Сначала упал Муро... Сверху его придавило животное.
2: «Муро!» — крикнул Александр. «Что с вами?»
3: «Это смерть!» — простонал Муро.
1: Рапотель в ужасе закрыл глаза ладонями.
2: «О, Боже!
5: Почему не я выехал вперед?
6: Лейб-медик Виллис никогда не покидал ставки. «Спасите хоть голову, Мро», — велел ему царь.
2: «Боюсь, что только голова и останется», — примчался Орлов. Из казацких пик он, человек бывалый, ловко соорудил носилки, а Виллис указал ему: «В деревню Нетниц, до ближайшего дома».
6: Правая нога, оторванная ядром, осталась в кустах. Крестьянская семья в Нетнице, увидев Муро, разом сгребла всю посуду с обеденного стола, на котором Виллис сразу же начал обрабатывать обрубок ноги. Муро во время операции алчно сосал крепчайшую сигару. Два больших ядра, дымно воняя, разнесли весь угол дома, но мужественный врач не прекратил работы.
2: «Левую ногу не спасти», — предупредил он.
5: «Так отрежьте ее, только скорее!»
6: Появился Павлуша Свиньин. Муро просил дать вторую сигару.
5: «Мошенник Бонапарт!» —
6: произнес он со страшным надрывом.
5: «Он и здесь оказался счастливее меня!»
6: Из мемуаров Наполеона, сочиненных им на острове Святой Елены.
2: «Местный крестьянин принес королю саксонскому валявшуюся на поле битвы ногу вместе с сапогом и высказал догадку, что ранен какой-то важный офицер. Полагая, что по сапогу можно узнать, кто именно ранен, король прислал этот сапог мне. При осмотре его удалось установить одно. Сапог не был английского или французского изделия».
6: Оторванную ногу разглядывали маршалы и генералы.
2: «Удивляюсь», — сказал Бертье. «Такой странной обуви с таким сложным рантом в Европе вообще не производят».
6: Ординарец Гурго вдруг суматошно закричал:
2: «Собака! Откуда взялась эта дикая собака?»
6: С поля битвы в шатер императора забежал громадный пес и, сильно перепуганный, дрожа, забился под стол. На ошейнике собаки прочитали надпись: «Принадлежу гражданину Ж. В. Моро». И тогда все поняли, чей был сапог.
2: «Правосудие неба свершилось!» — обрадовался Наполеон.
6: Калинкур записал его слова.
2: «Это моя звезда! Моя! Смерть Моро будет одной из важных страниц моей истории!»
6: И все время битвы под Дрезденом он возвращался к Муро.
2: «Муро сам не пожелал лучшей судьбы. Я был к нему добр и все прощал, но он отвернулся от меня, и его звезда навеки погасла. Его честь и его заслуги перед Францией никогда не будут ратифицированы французской историей. Франция запомнит только меня, одного меня».
6: Из-под воль в армии был распространен слух, будто император сам зарядил пушку ядром, сам точно прицелился, сам выстрелил и сам же убил изменника Муро.
2: «Вив л'эмпереур!» —
6: «Да здравствует император!» — восклицали Марии Луизы. Шварценберг отступал. Его войска, недолго думая, тут же сдавались Наполеону заодно с хурдой, как называли казаки награбленное, а поверх хурды плакали жены и дети. Под проливным дождем Орлов сказал Александру:
2: «Причуды венского вальса! Ружья у австрийцев устроены столь отлично, что при дожде они не стреляют».
3: «Все они босяки», — выразился Александр.
6: Он уступил для Моро свою карету, но бедняга даже на рессорах не мог вынести ее тряски. Для сопровождения его был выделен почетный эскорт на лошадях. Из гренадерского полка богатырей Орлов выбрал 10 человек одинакового роста и шага, чтобы поставить их под носилки. Дожди зарядили надолго. Надлежащим Муро солдаты устроили балдахин из своих шинелей. «Дорога через горы», — писал Павел Свиньин, — «была ужасная, трудная даже для здорового человека. Но генерал сносил все трудности, не подавая знаков ослабления. В этом непоколебимом духе мы находили новые причины к надежде, особливо после первой перевязки, когда его раны были найдены в лучшем положении. Быстрые потоки заграждали дорогу, глубокие пропасти и клокочущие бездны едва позволяли на тропе держаться его носильщикам. Под грудами одеял в изуродованном теле еще шла борьба за жизнь, хотя Муро однажды уже сказал Рапотелю:
7: «Пропал. Хорошо хоть, что умираю ради великого дела. Если б не это проклятое ядро, круглый кусок негодного металла, а как много несет он страданий! Пропал я».
6: 30 августа гренадеры донесли его до чешской деревни Лаун. Муро, лежа в чистой горнице, собрался с силами, желая известить Александрину о себе.
2: «Бонапарт все еще счастлив», — писал он в Лондон.
6: Мне сделали операцию как нельзя лучше. Хотя мы отступили, но только для того, чтобы соединиться с Блюхером. Извини мое маранье, я люблю тебя и целую ото всего сердца. Поручаю Рапотелю дописать письмо. И на этих словах он выпустил перо из пальцев. «Больше не могу», — сказал Муро Рапотелю. «Допиши сам, что хочешь». Орлову он подарил саблю, на эфесе которой гальский петух разинул клюв в воинственном призыве. «Возьмите от меня на добрую память. Видите, как горланит задира? Это хороший символ нашего будущего, Орлов». На рассвете 2 сентября 1813 года он умер. И крик деревенского петуха совпал с последним вздохом его. Михаил Орлов навестил в ставке Александра. «Ожидаю ваших распоряжений. Какая земля должна быть счастлива, растворив свои недра для останков Муро?» «Муро погиб под знаменами русской армии. Разве можно отдавать его чужбине? Пусть Рапотель везет в Петербург, а при погребении отдать почести русского фельдмаршала». В Праге тело Муро подвергли бальзамированию. Рапотель и Чарли везли его через Варшаву, где и переночевали, не расставаясь с мертвецом в комнате гостиницы. Ближе к ночи старый лакей принес им свечи, кивнул на покойника.
8: «Он лежит и не знает, что именно в этой вот комнате Наполеон, убегая из России, признал свое поражение словами «От великого до смешного один шаг».
6: Петербург встретил Рапотеля леденящим ветром. Бедный Чарли совсем замерз, он доверчиво жался под шинелью полковника. Все заботы о погребении Муро взяло на себя военное министерство. В церкви святой Екатерины вскрыли подвал, где покоились два польских короля. Станислав Лещинский похоронен в городе Нанси, Лотарингия, но его череп и часть скелета погребены в Петербурге. И Станислав Понятовский. Рапотелю сказали, что на том свете республиканцу Муро, наверное, будет безразлично близкое соседство двух коронованных особ. «Мертвому все равно», — не возражал Рапотель. Похороны состоялись 2 октября в присутствии двора, генералитета и всего дипломатического корпуса. Несмотря на холодную погоду, возле церкви и внутри ее собралась очень большая толпа петербуржцев, и знатных, и простолюдинов. Факельщики в черных одеждах открывали движение пушечного лафета, в который были впряжены рослые кони в черных пелеринах. Вдоль всего Невского выстроились шпалеры войск гвардии, размеренно стучали барабаны, обвитые траурным флером. Ветер с Невы шелестел низко опущенными знаменами. В подвале храма было душно, пылали факелы и свечи. От этого дня сохранилась запись. Внезапно явились две фигуры и с плачем кинулись на гроб. То были адъютант покойного и его маленький негр. Сердце мое умилилось при этом зрелище оплакивания Муро, продолжавшим терпеть изгнание и по кончине своей. Маленький негр был так жалок. Гроб закопали. Свечи и факелы погасили. Рапотель нанял коляску и отвез осиротевшего Чарли в Гатчину, где оставил его в сиротском доме для бедных. А сиротских домов для богатых и не бывает.
4: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Фер Шампенуаз. Вернувшись из Петербурга, Рапотель заехал в Теплиц, где у подгулявшего мадьярского помещика он выиграл в карты на шестерку с тузом сказочную белую лошадь, которой все восхищались. Даже Александр и тот ему позавидовал. «Берегите ее, Рапотель», — сказал он. «А если надумаете продавать, я куплю ее у вас сразу же». Рапотель барышничать с царем не желал, обещая подарить лошадь, но прежде он въедет на ней в Париж. Жезл фельдмаршала, возложенный на могиле Моро, оставался в церковном подвале. А память о Моро нуждалась в монументе, именно на том роковом месте, где его сразило роковое ядро. Лучшим же украшением памятника, я мыслю, будет фригийский колпак якобинца. «Но как это сделать?» «Я поговорю с государем», — обещал Орлов Рапотелю. Александр тактично не возражал против фригийского колпака. Русские офицеры собрали деньги по подписке. Памятник Моро был поставлен под Дрезденом. Гравюры с видами монумента продавались тогда во всех столицах Европы. Вдове Моро было предложено переселиться в Россию. На этом настаивал Рапотель, писавший ей в Лондон. «Вы обязаны это сделать, если не для себя, то ради вашей дочери». Россия с небывалой щедростью оплатила Александрине ее вдовство. Она получила сразу 500 000 рублей, ее дочь стала фрейлиной императрицы, еще ребенком обретя пожизненную пенсию в 30 тысяч рублей. Александрине присвоили права маршальши, «La Maréchale Moreau». Павлуша Свиньин отправился в Лондон с письмами к мадам Моро и указами царя. Рапотель по секрету сообщил Орлову, что в Праге остался архив Моро, чрезвычайно ценный для истории революции. «Он не должен попасть в чужие руки. Я не доверил его Свиньину, а все бумаги лучше бы отправить в Лондон». Орлов выделил конвой для сопровождения кареты с архивом генерала. Судьба распорядилась с ним чересчур жестоко. На карету напали французские драгуны, и все бумаги Моро внимательно просмотрел сам Наполеон.
2: «Странно», — сказал он Монталону. «Годы не исправили этого человека, и он умер с такими же претензиями к обществу, как в юности. Эти чувства не могла перебороть в нем даже его красивая креолка, которую он очень любил».
1: Но кое-что из бумаг Моро он обратил в свою же пользу. Наполеон стал насыщать манифесты забытыми девизами времен революции. Он сулил народам свободу и равенство. Император бессовестно перенимал для себя те самые лозунги, защищая которые погибли его враги, генералы-республиканцы. Обращаясь к лучшим чувствам французов, Наполеон спекулировал на этих чувствах, дабы спасти от разрушения самого себя, свою империю, свой пышный престол, свое непомерное величие. Проиграв великую битву народов при Лейпциге, он болезненно уснул на складном стульчике возле мельницы, смертный из смертных, душевно опустошенный, и когда пробудился, то увидел, что большая часть горизонта охвачена гигантским заревом. Это пылало море костров армии его противников, только к западу сгущалась ночная тьма, лишенная всякого света. Именно в этом мраке исчезала его отступавшая, разбитая армия. Бертье сказал маршалам: «У него такое же выражение лица, какое было и в Сморгоне, когда он бежал из России, только теперь уже не может свалить вину на русские морозы и лошадей». Дотащив свою измученную армию до тихого Эрфурта, Наполеон снова принял надменную позу.
2: «Я еще способен отыграться той картой, которую и поставлю на последний лафет последнего орудия».
1: Меттерних уже решил спасать Наполеона, чтобы сохранить его Францию, как могучий резерв для политического давления на Россию. И потому Шварценберг всюду, где можно, устраивал Наполеону золотые мосты для спасения его армии. Богатейшая империя Габсбургов оставила свои войска без обуви и одежды. На перевязке венские врачи кромсали мешковину соляных кулей, отчего рана разъедала еще больше. Австрийцы разбегались, армия на глазах таяла, зато обозов в войсках Шварценберга даже прибавилось. И казалось, что в этой войне за освобождение Европы Австрия задалась целью — освободить Европу от всего, что плохо лежит. Русским давно осточертели такие союзнички, И увидев где-либо их обозы, они без лишних разговоров переворачивали все фургоны кверху колесами. Зато уж Блюхер всегда был солидарен с русскими в их наступательном порыве. Командуя русскими войсками, он освоил и русский язык, но в пределах двух сокрушающих фраз.
2: «Вперед, ребята! Пошел!»
1: Прусаки звали его «генерал Форвардс». Русские именовали Блюхера «генерал Пошел». Орлов предлагал Александру.
3: «Не устроить ли в Эрфурте новую Березину?»
1: «С кем?» — отвечал царь. «С одним Блюхером? Я же не могу каждый раз тащить в бой Шварценберга за волосы». Отоспавшись в Эрфурте, Наполеон за два дня преодолел тюрингенские леса. Его отход прикрывали Мормон с Бертраном. Тысячи французов с бранью швыряли ружья в канавы. Мюрат тишком, как воришка, бросил своего гениального шурина и помчался в Неаполь спасать корону. Не лучше Мюрата повел себя и Бернадот. Он оставил союзников без помощи, самовольно открыв войну с Данией ради приобретения Норвегии. Наполеон, как боевой слон, нечувствительный к ударам мечей, растаптывал все очаги сопротивления, и 1 ноября 1813 года он убрался сам и убрал за Рейн свою армию во Францию. С этого дня открывался новый этап войны, завершающий, но и самый мучительный. Перед русской армией стала задача внести оружие во французские пределы, продлить войну до полной капитуляции в Париже. 1 января 1814 года русские солдаты шагнули за Рейн, готовые к новым жертвам. Франция встретила их сильнейшими морозами. Все было завалено глубокими снегами. На первом же марше армия недосчиталась множества солдат. Они замерзли. Смерть русских от холода на земле Франции кажется каким-то диким парадоксом, но так и было. Наполеон спешно формировал новые войска. Он преступно разжигал ненависть и страх перед армией России. Он уверял население страны, что все русские — людоеды.
2: От европейцев они это умело скрывают, хотя втайне всегда питаются человечиной. Казаки же особенно любят вареное мясо молоденьких женщин или зажаренных младенцев.
1: Департаменты были засыпаны манифестами и прокламациями императора. В них писалось, что нашествие азиатов осквернит чистоту крови галлов. Русские казаки и башкиры превратят французов в новую породу людей, диких и косоглазых. Его последняя карта на последнем его лафете. Но вызвать новую народную шуанерию, подобную испанской гверилье, схожую с партизанской войной в России, Наполеону не удалось. Он запугал Францию, но он ее не вдохновил. Зато Рапотель уже стал бояться встречи с Францией.
3: «В этом русском мундире не стану ли я испытывать на себе ненависть родины? Куда мне деваться? Ехать после войны в Испанию или в Грецию, чтобы сражаться за чужую свободу?»
1: Орлов поправил на лбу модный кок эсперанца. «Вы затеяли обидный для меня разговор. Разве когда-либо вы слышали от кого-либо, что после победы двери России для вас закрыты? Оставайтесь у нас и пишите себе мемуары».
3: «Вы предвосхитили мою просьбу, Орлов», — сказал Рапотель. «Под этот неумолчный шелест знамен я повидал многое, и обидно, если со мною все это исчезнет. Да, вот дойдем до Парижа, и я буду просить о русском гражданстве.
1: К сожалению, у нас есть только подданство». Но даже в монархической России мы умудряемся быть свободными. Весна быстро прогрела Францию, снова зацветавшую белыми яблонями. Все больше русских могил оставалось на чужеземных погостах. Над убитыми музыканты играли на валторнах, офицеры палили из пистолетов и плакали. Хоронили, как правило, без гробов, даже генералов укладывали в шинелях. В Труа из разбитых уличных фонарей вытекало на мостовые масло. И солдаты, чтобы добро зря не пропадало, подставляли под жирные струи сапоги, нуждавшиеся в смазке. В предместьях Труа, где питьевые пруды были завалены трупами, Орлов дал отличный завтрак пленному генералу Рейнье. Салфеток в обозе не нашли, и денщик, далекий от политической этики, сунул под тарелки афишки Наполеона, предупреждавшего, что надвигается орда людоедов, казаков, татар и санкюлотов. Рейнье оказался милейшим человеком.
2: «Странная жизнь, колонель. Вы были адъютантом Муро, а я состоял при нем еще в компании на Рейне.
3: И разве мы думали тогда о конце, таком конце?
1: На переправе в Майнце я слышал, как маршал Даву ляпнул императору прямо в лицо.
2: «Вы, сир, сыграли с нами неплохую шутку. Не затем ли и протащили французов до Москвы, чтобы пригласить их в Париж?»
1: Орлов сказал, что плен для Ренье закончился. «Вы свободны. Советую переждать где-нибудь в провинции это время. Если поиздержались, мой кошелек к вашим услугам».
3: Было жарко. Над сбитыми спинами лошадей роились жирные крупные мухи. Дома крестьян зарастали хмелем.
2: «Все это очень трогательно», — ответил Ренье. «Но вы не думаете, что под каждым булыжником Пари растет белая бурбонская лилия? Если не будет империи, то республика?»
3: «А мы не решаем судьбу Франции», — сказал Орлов.
2: «Мы боремся лишь за свержение династии Бонапарта, за то, чтобы Европа отдохнула от войн хотя бы полвека».
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Над деревнями явились ласточки. Армия топала дальше. А среди офицеров иногда возникали опасливые настроения. Не учинят ли нам французы такое же подчивание, какое устроили им в 12-м мужики да бабы наши? Но все было спокойно. Лишь однажды Орлову пришлось здорово поволноваться. В одну из деревень его обступили француженки, громко взывая о пощаде. Показывая на молодую крестьянку, женщины наперебой кричали, что ей только что было предложено раздеться и лезть в котел с кипящей водой. «Что за вздор!» Плачущая молодица проводила Орлова до своего дома. С робостью открыв перед ним двери горницы, она крикнула:
2: «Вот он! Хотел меня зарезать и сварить!»
1: Возле громадного камина, в толщу которого был вмазан не менее громадный котел, стоял обалдевший фейерверкер-артиллерист и держал в руке большую сверкающую бритву.
3: «Что ты, дурак, натворил тут? Сознавайся!»
1: Указывая на хозяйку, служака храбро защищался.
3: «Помилуйте! Это не я дурак! Это вот она, дура самая последняя! Я ей, глупой бабе, русским языком, честь честью втемяшиваю! Мутерхин, вассеркохин! И бритву наточив, показываю на котел, мол, нужна для бритья водичка погорячее! Чё ж тут не понять? Сколько стран и городов прошагал, а эдакого сраму со мной еще не случалось!»
1: «Да пойми, олух царя небесного, тебя с этим Мутерхином понимали в Саксонии и Пруссии, а здесь Франция!»
3: «Ну, во Франции-то мы тоже должны бриться!»
1: «Дайте ему воды», — сказал Орлов крестьянке. Франция не казалась русским такой уж прекрасной, какой они раньше ее представляли. Славные бубны за горами! И солдаты видели земляные полы в жилищах, страшную дороговизну дров, убогость кухонной утвари, скудость питания. Всюду царили бедность и грязь, ужасало множество клопов, отсутствие бань в обиходе. Офицеры из дворян, воспитанные гувернерами-французами, тоже были обескуражены, но иначе. Их удивляла безграмотность провинции, где люди жили как в клетках, ничего не зная, что творится за три лье от их селений, и даже близость Парижа не сделала их более культурными. Некоторые офицеры, получившие блестящее образование в пансионах Москвы и Петербурга, теперь чувствовали себя обманутыми с самого детства. А сельские кюре не могли ответить на их мучительные вопросы. «Где же та Франция, на которую мы молились? Франция светочей ума и свободы! Неужели все это надо искать в одном Париже? Нам так много трезвонили о процветании под скипетром Наполеона. Неужели всю философию упрятали в зарядные фуры артиллерии? Неужели имена Вольтера и Руссо бесследно померкли перед славой Маренго, Йена и Ваграма? Коли это так, то мы недаром докатили до вас свои пушки». Впереди лежал старинный городок Фер-Шампенуаз. Русские двигались к нему от Витри. Со стороны Шалона шел на рысях неутомимый Блюхер. У него была высокая температура. Он пересел в коляску и нечаянно закатился прямо к французам, но успел рявкнуть: «Пошел!» И донские казаки в сабельном исступлении рубки избавили старика от плена. Развернув свой корпус на соединение с русскими, Блюхер повел его на Фер-Шампенуаз. Наполеон еще кружил вокруг да около Парижа, и один безграмотный урядник прислал в ставку донесение:
3: «Анператор претси аж на Москву!»
1: Это вызвало в штабах дурное веселье, хотя урядник, в общем-то, был прав. Наполеона иногда заносило не в ту сторону. Догорали костры, уланы дремали в седлах, а чтобы во сне не упасть, упирались пиками в землю. Сходило солнце. Солнце Фер-Шампенуаза. Войска двигались без дорог по главной равнине. Играла музыка, пели и плясали песельники. Пехота скоро отстала, не в силах угнаться за конницей и конной артиллерией. Маршалы, Мармон и Мортье вели дивизии, чтобы подкрепить императора, совсем не готовые встретить русских на подступах к Парижу. У маршалов была хорошая конница, недавно выведенная из Испании, но кавалергарды с уланами не знали, что она хорошая, и мигом растрепали ее как плохую. Блюхер поспел русским на помощь, когда кирасиры укладывали палашами прямо на шоссе 6-ю тысячу французской пехоты. Мортье с Мормоном убедились в тщетности сопротивления и, побросав пушки и раненых, бежали к Парижу. Александр со свитой выехал в Фершампенуаз. В дороге его перехватил гонец князя Васильчикова с запиской: «Впереди, возможно, встреча с неприятелем». Царь не поверил. «Откуда его взяли? В глазах у князя двоится». Через лорнетку он смотрел на спешащего к нему всадника. Золотые грозди аксельбантов ритмично качались на его груди, в опущенной руке блистал палаш, с которого ветер срывал капли свежей крови. Это был Орлов, и царь крикнул ему:
3: «Вы что, с утра пораньше уже рубились?»
2: «Да», — подскакал Орлов. «Гляньте вправо, две дивизии Пакто и Амье, 16 пушек».
1: «Откуда их вынесло?» — удивился Александр.
2: «Очевидно, шли на рандеву с маршалами».
1: Помимо пушек, французы тащили 80 фургонов с боеприпасами и 200 тысяч пищевых рационов для армии своего императора. Орлов пучком травы вытер палаш, предупредив, что за войсками Пакто и Амье князь Васильчиков уже развернул кавалерию.
2: «С ним гусары», — сказал он, — «хотят драки».
1: Французы, как и войска маршалов, не ожидали встретить русских поблизости от Парижа. Их солдаты ошибочно приняли царя за Наполеона, стали бросать вверх шапки: «Вив л'Эмпереур! Да здравствует император!» Конная батарея Маркова открыла огонь. Марков навесил залп поверх голов французов, задев ядрами гусар Васильчикова, а войска Пакто еще громче возгласили славу Александру. Вся свита царя с бранью накинулась на Маркова.
3: «Прочь от пушек! Ну кто же так стреляет?»
1: Васильчиков тоже поверх французов перебросил 4 ядра подряд в своего же императора, думая, что бьет в Наполеона. Его смутили приветственные выкрики французов. Ошибка прояснилась, но Александр не скрывал испуга.
3: «Я думал, что меня ожидает судьба Моро».
2: «А вот и каре», — доложил Рапотель.
1: Французские колонны упруго и быстро улитками сворачивались в крепкие каре. Со стороны на это смотреть было даже забавно. Став неуязвимыми для сабель кавалерии, они медленно, как большие черепахи, отползали к Фершампенуазу в сторону Сен-Готских болот. Вокруг них кружились кавалерийские смерчи, полыхали сабли, но каре оставались нерушимы.
2: «Воздадим им должное», — произнес Орлов. «Эти люди сделаны из железа, а с добрым сердцем даже в шашки не выиграть».
1: В клубах взбаламученной пыли артиллерия ломала ядрами одно каре за другим, но поредевшие они смыкались в новые, еще более плотные. Наконец пушкам удалось пробить эти людские стены. В их бреши ринулись уланы с казаками, вырубая всех, кто не сдавался. Они, нет, не сдавались. Из гущей каре слышался голос раненого генерала Пакто.
3: «Умрем, французы, за великого императора!»
1: «Эти не сдадутся», — решил Рапотель. «Похоже, что так», — согласился Орлов. Париж был рядом, и никто не хотел умирать.
2: «Позвольте умереть мне», — вдруг сказал Рапотель, уже растирая в ладонях уши красавицы лошади, чтобы она стала злее. «Попробую уговорить их. К чему лишняя кровь?»
1: «Рискните, Рапотель», — согласился царь. Шпоры в бок, и лошадь, белая как снег, резким галопом, выкидывая из-под копыт сочные комья сырого дерна, вынесла Рапотеля перед геройским и стойким каре французов. В русском лагере печально пропели серебряные валторны. Рапотель помахал руками, показывая, что оружия не имеет.
3: «Французы! Добрые французы!» — прокричал он. «Я тоже француз, и вы должны мне поверить! Россия не питает вражды к вам! Русская армия не знает чувства мести! Никто не спорит, что император Наполеон принес вам много славы. Великий император!» — грянуло из каре. «Но он принес Европе страдания, кровь!»
1: Ряды каре раздвинулись, будто в заборе открыли калитку. Из гущи спрессованных тел лошадь вынесла французского офицера. Он держал в руках пистолеты, украшенные золотыми головками императорских орлов Наполеоновской гвардии. Это был брат Рапотеля. Его родной брат.
3: «Так умри же, отродье Франции!» — крикнул он.
1: Пистолеты грянули разом из двух стволов. Лошадь Рапотеля, ощутив свободу в стременах, вихрем унеслась обратно, прямо в русский лагерь, где гарнисты оторвали от губ валторны. Артиллерия сокрушила центр каре, в который первым вломился богатырь Орлов. Французы уже не стреляли, но оружие не выпустили. Между ними ходили русские, отнимали ружья. «Ну, хватит! Все! Довольно! Париж-то, вон он!» Орлов подвел к царю белую лошадь Рапотеля. «Бедняга обещал подарить ее вам. Она ваша». «Нет, Орлов», — отказался Александр. «На этой удивительной лошади вам еще предстоит въехать в Париж». Фер-Шампенуаз — последняя битва на земле Франции. Вдалеке уже завиднелись высоты Монмартра. Первые в Париже. В праздничных рядах Пале-Рояля, там, где шумно торгуют магазины, соблазняя донских казаков часами с музыкой и говорящими попугаями, там, где перед витринами фланируют веселые парижанки, кокетничая с русскими офицерами и не боясь, что их дети станут дикими и косоглазыми, там, где старый блюхер три дня без просыпу пьет шампанское и режется в карты, угрожая немедленно взорвать мосты Парижа и растащить все сокровища Лувра, там, где щелкают шары бильярдов и, подмотив вульгарные песенки, «Мальбрук в поход собрался», звенят до утра фишки рискованного лото, там, в отдельном кабинете ресторана, Михаил Федорович Орлов собрал друзей. «Европу и народы ее мы от деспотии Наполеона избавили. Не пора ли теперь подумать о своем несчастном отечестве, дабы избавить народ великий, народ российский, от постыдных тягот крепостного состояния, от нужды бесправия?» Орлов был сегодня в генеральском мундире, при сабле Муро, с которой уже не расставался. «Друзья, станем же первыми!» — воззвал он. «Я предлагаю образовать тайное общество честнейших и благороднейших людей, для которых народ, свобода и отечество добудут навеки святы. Мы назовем наш союз Орденом Русских Рыцарей. Другого названия я не мог придумать. И, может, через 100 или через 200 лет станут называть нас иначе». Он сел, опустив подбородок на эфес сабли, как это делал и генерал Муро. С эфеса, гневно разевая свой клюв, кричал петух, зовущий людей к пробуждению. «Петухи кричат на Святой Руси. Скоро ль будет день на Святой Руси?»
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Валентин Пикуль. Главы из романа «Каждому свое». Читает Влад Коп.
1: Эпилог. Мнимые интервью. А если я скажу вам, что последний ветеран великой армии Наполеона умер в Саратове, вы мне поверите? А если я скажу вам, что рожденный в 1768 году, он скончался в 1894 году, вы мне тоже поверите? Моя беда, не умею заканчивать романы и завидую тем, кто умеет. Меня не спасет даже то обстоятельство, что следующий роман «Париж на три часа» связан с этим романом. И сейчас я хочу пофантазировать в пределах реального, придерживаясь точных исторических фактов. Представим, что я, ваш покорный слуга, вернулся в прошлое. Начнем с того момента, как я навестил в Петербурге графа де Бальмена, бывшего русского комиссара на острове Святой Елены. Александр Антонович уже ничего не видел. Ему предстояла сложная операция по снятию катаракты.
2: «Наверное, вы будете спрашивать о Наполеоне». «Ну что, Наполеон? Обычный человек, как и все люди. Только более капризный, чем все. Он напоминал актера, который ушел со сцены, не доиграв роли, всеми освистанный. Мне, честно скажу, уже поднадоели все банальные о нем вопросы».
1: «А если я задам вопрос не банальный?»
2: «Постараюсь ответить».
1: «Правда ли, что Наполеон был плохим кавалеристом?»
2: «Да, это не Мюрат. Но у меня есть доказательства тому, что Наполеон умел держаться в седле. Однажды в горах на острове Святой Елены он совершал прогулку верхом. Его сопровождал конвой англичан. Чтобы избежать надзора, Наполеон совершил на лошади прыжок в пропасть. Англичане поскакали к Лоу, дабы известить его о самоубийстве Бонапарта. Но когда Лоу примчался в Лонгвуд, он застал императора за обедом».
1: Мы легко разговорились. За окнами кабинета плавала синева морозных улиц вечернего Петербурга, от печей исходило приятное тепло. Бальмен наизусть цитировал Корнеля и Расина. В его книжном шкафу я заметил разрозненные номера парижских альманахов, которые публиковали его стихи. Он был поэтом. Впрочем, французская литература остановилась для Бальмена на Альфреде де Виньи.
2: «Вот Бальзака я уже не читал», — сознался он.
1: Я спросил, где его застала Отечественная война.
2: «Весну 12-го года я встретил в Триесте. Вы догадались, кем я был в русской армии? Едва Наполеон выехал из Сен-Клу в Дрезден на съезд королей, я тронулся по его следам. Вместе с его армией я вступил в Вильно, откуда и был отозван министром Барклаем в Смоленск».
1: «Смоленск? Там Орлов имел беседу с Наполеоном».
2: «Но меня уже не было в России. Из Смоленска я попал в Лондон, где, кстати, удостоверился в благополучном прибытии жены Муро, затем проследил и пути самого генерала Муро до его свидания с Бернадотом в крепости Штральзунда».
1: «Какое на вас впечатление произвела жена Муро?»
2: «А никакого. Эта креолка, говорят, все уже давно промотала. Тут была ее дочь, госпожа Курваль, которая, думаю, и не прожила бы, если бы не пенсия от казны России».
1: Я смотрел в пустые, полумертвые глаза графа Бальмена, которые видели слишком много для жизни одного человека. Верно ли то, что Наполеон в Вильно спросил Балашова, какие дороги ведут в Москву, и Балашов якобы ответил, что дорог много? Так, например, шведский король Карл XII избрал дорогу до Москвы через Полтаву.
2: «О том, что такой разговор был, я слышал от многих. В частности, от графини Шуазель Гуфье, жившей в Вильно, где она не раз встречалась с Балашовым, Александром и Наполеоном. А почему вы меня об этом спросили?»
1: «Потому что в обществе существует мнение, будто Балашов сочинил свой остроумный ответ гораздо позже».
2: «А зачем ему сочинять позже, если об этом он говорил сразу по возвращении из Вильно? Балашов был как раз человеком едкого остроумия. Дурака бы и не послали. Но мне в голову приходит порою кощунственная мысль. Не затем ли Александр отправил к Наполеону генерала Балашова, чтобы к рукаву его мундира пристегнуть поручика Орлова?
1: Бальмен сказал, что теперь Орлова помнят как декабриста, но забыли, что он был крупнейшим агентом разведки. И если зачеркнуть эту сторону его жизни, образ Орлова как человека сразу потускнеет.
2: На эшафоте декабристов была уже готова шестая петля лично для Орлова. Но его брат Алексей, приятель нашего Николая Первого, на коленях ползал перед царем, слезно вымолив для брата прощение.
1: Сам же Бальмен был женат вторым браком на сестре декабриста Свистунова и знал многих декабристов. Я спросил его, какова же была разведка французская?
2: «Наполеон имел у нас лишь случайных наблюдателей, но разведки не было и не могло быть. Ни за какие деньги не мог он купить даже лазутчика, чтобы тот забрался в Тарутинский лагерь Кутузова. Если его шпионы что и узнавали, так все сходилось в Вильно, а уж из Вильно передавали ему в Москву. На это уходило время, данные обесценивались в дороге».
1: «Почему он не пошел прямо на Петербург?»
2: «Я однажды спросил его об этом. Наполеон ответил мне так, будто опасался нехватки в продовольствии. Наверное, он решил, что по дороге на Москву ему будет сытнее».
1: «А где вы были в конце войны?»
2: «Состоял при английской армии».
1: «Вы были ранены при Ватерлоо?»
2: «Нет. Мне всадили нож в спину при Витри-ле-Франо, когда я пробирался через Францию с известием к Веллингтону. Это уже после бегства.

0: что на острове Святой Елены жила девочка Бетси Балькомб, которую Наполеон обучал географии. Однажды она спросила своего учителя: «Бонни, ответь честно, это ты сжег Москву?» И тогда Наполеон ударил себя кулаком в грудь, приняв гордую позу. «Я!» — ответил он девочке. «Вот и судите сами».
1: Этот разговор с Бальменом мог состояться еще до 1843 года, когда знаменитый окулист Сишель сделал ему операцию по снятию катаракты. А через 5 лет Бальмен умер.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Конечно, император Николай I никогда и ни под каким соусом не принял бы меня. Но я уже предупредил, что все наши интервью будут воображаемыми при обязательном соблюдении исторической истины. Допустим, что я представился журналистом из Берлина, поставляющим всякие сплетни в болтливую газету «Тетка Фосс», которую Николай I любил почитывать на сон грядущий. Здесь же позволю себе маленькое предисловие к предстоящей беседе. Смерть Наполеона не вызвала во Франции сожаления, но в 1840 году граф Бертран вывез его останки с острова Святой Елены в Париж, гроб с телом императора был помещен в доме инвалидов, и началось всенародное ликование. К тому времени сам Наполеон уже потерял реальные черты. Стараниями бонапартистов он постепенно превращался в человека-легенду, делаясь неким символом былой славы Франции. Правительство Николая I всегда было в натянутых отношениях с французским кабинетом, и вскоре официальному Петербургу представился удобный случай вызвать скандал в Париже, а заодно подорвать доверие публики к премьер-министру Франсуа Гизо. Именно с этого я и начну свою беседу с русским императором. «Ваше Величество», — сказал я, кланяясь, — «как могло случиться, что Наполеон, повинный перед Россией своим нашествием на нее, оказался закован в российский мрамор?»
0: «А так ему и надо», — браво отвечал Николай.
1: Гроб с прахом Наполеона долго не имел саркофага, и премьер Гизо, желая повысить свой престиж в народе Франции, хлопотал о его сооружении. Я спросил, правда ли, что именно Россия, о, злая ирония судьбы, участвовала в сооружении гробницы императора Наполеона.
0: «Да, для создания гробницы архитектор Висконти считал пригодным красный порфир. А я уже давно хотел подставить ножку этому болтуну Гизо».
1: «Висконти не сын ли маркизы Висконти?»
0: Император оказался не в меру говорлив. «Вы имеете в виду метрессу Бертье? Я ее помню. Ей было уже за 60, но лицо оставалось без единой морщинки. Кстати, вашей тетке Фосс право будет не лишне знать, что случилось с самим Бертье. Это было в Бамберге, где он жил у нас в штабе, хотя мы и не считали его пленным. Он казался очень равнодушным человеком. Конечно, быть при Наполеоне столько лет можно и устать. Бертье стоял у окна, когда в Бамберг входила наша кавалерия. Цокот копыт заглушал все звуки, и мы даже не заметили, когда Бертье исчез. Мы кинулись на улицу. Бертье лежал на панели с разбитой головой. Так и осталось для нас тайной. То ли он выпал из окна случайно, то ли решил покончить с собой».
1: «Ваше Величество, мы уклонились от темы».
0: «Я никогда не уклоняюсь», — грозно глянул на меня самодержец всея Руси, и тут я заметил, что строго в профиль линии его лба, носа, подбородка и живота составляют одну вертикальную линию. «Висконти помешался на красном порфире для гробницы, которого во Франции не было».
1: Франсуа Гизо послал геологические экспедиции в древние каменоломни Египта. Обыскали все горы в Пиренеях и в Огезах, ничего нужного не нашли, а в палате пэров уже возникла перебранка. Монталабер в гневной речи заклинал Францию не обращаться к услугам каменоломен Николаевской России.
0: «Я политикой не занимаюсь», — важно соврал Николай I. «Для этого дела у меня есть Нессельроде. Гизо перепахал носом Европу и Африку, но все напрасно. Поэтому Висконти приперло, подавая ему бордовый порфир, и никакого другого не надо. Является ко мне граф Клейн-Михель с докладом. Искомый для Висконти камень имеется только в моей великой империи». «Еще бы!» — гордо произнес Николай, составляя идеальную вертикаль самодержавной власти. «Я глянул на Клейн-Михеля и говорю: дать».
1: «И что же было далее, Ваше Величество?»

0: Клейн Михель затрепетал. Я вызываю Несельрода, тоже трепещущего.
1: Ты кто, говорю? Почему я должен узнавать о поисках Порфира со стороны?
0: Несельрода пытался доказать, будто Министерство иностранных дел к геологии отношения не имеет. Пришлось мне самому заняться политикой. Ведь если русский мрамор облечет Наполеона, мы тем самым накажем гордыню французов, а сам Гизо вылетит в отставку.
2: Понятен ход мысли императора. Выкапывая в Карелии порфир для Наполеона, он подкапывался под кабинет Гизо. «С интересом слушаю, Ваше Величество».
0: «Да», — сказал император. «Все, что происходит лично от меня, все интересно. Моя империя пришла в движение, как пироскаф на Неве с его дымом и колесами. Порфир ломали на берегу Онежского озера. Губернатор тамошний трепетал, весь в ревности и усердии. Я обещал ему Анну на шею. Геморрой и рога от жены он уже имел. Годится для тетки Фос?»
2: «Она будет восхищена, Ваше Величество».
0: «Я думаю», — сказал император. «По моему велению, Наполеон оказался в пиковом положении. Я его замуровал в русский камень. Гизо потом клялся и божился, что не хотел оскорбить памяти великого императора, но кто ему поверит?»
2: Русский порфир большущей глыбы был в 1846 году выломан из недр Карелии и отправлен во Францию. Через 2 года Висконти талантливо обработал его в саркофаг, известный теперь всему миру. Но туристы в Париже, посещающие усыпальницу Наполеона, вряд ли знают, что за этим камнем таилась политическая интрига. Россия всегда очень экономно расходовала свои каменные ресурсы, а порфир продавала за границу с баснословной пошлиной. Николай I уступил Гизо камень без взыскания пошлины, что насторожило оппозицию его кабинета. Работы по выломке камня обошлись русской казне в 200 тысяч франков. Печать Европы утверждала, что Гизо подкуплен именно за эту сумму. Но это неправда. Россия никаких взяток Гизо не давала, а порфир не дарила Франции. Она продала его за наличные, лишь не взяв пошлины в 6 тысяч франков. Этот политический скандал совпал по времени с февральской революцией 1848 года. Он помог свержению не только Гизо, но и короля Луи Филиппа. Впрочем, последняя информация уже не для тетки Фос. Как заметил наш историк А. З. Манфред в конце своей монографии о Наполеоне, теперь в доме инвалидов весьма малолюдно. Французам уже не любопытно видеть гробницу своего кумира. Но в XIX веке бонапартизм с его легендой о великом императоре увлекал не только Францию. Эта легенда волновала и русское общество. Наполеон из легенды был уже другим. Простой и доверчивый, он делился хлебом с солдатом, чуждался блеска и суеты власти, озабоченный лишь величием Франции и благом своих подданных. В посмертном культе из личности Наполеона были выпечены наружу все доблести. Нет, такой Наполеон был уже далек от личного честолюбия. Он хотел мира и счастья всем народам, а воевал только потому, что его вынуждали к тому коварные происки кабинетов Лондона, Вены и Петербурга. Недавно в нашей стране вышла книга В.М. Далина «Историки Франции», в которой автор указывает, что даже в наши дни еще не сложилось равнозначного отношения к Наполеону. Один автор пишет о нем как о гнусном тиране, мелком негодяе и завистнике, другой возвышает героя до небес как образец благородства и величия. Ведь об этом человеке можно рассуждать и крайне примитивно. Народы Европы много лет подряд убивали и калечили друг друга только потому, что какому-то плюгавому корсиканцу вдруг захотелось стать властелином Европы. Это, повторяю, примитивно, но доля истины в этом есть. Потому и понимаю ненависть к нему Льва Толстого. Наверное, именно это и заставило меня навестить Ясную Поляну, где я спросил писателя: «Как вы относитесь к императору Наполеону?»
0: «А я не желаю и слышать об этом негодяя», — ответил Лев Николаевич. «Светлых сторон в его личности вы не сыщете. Сначала исчерпайте до дна все страшное и темное, что ему присуще. Тогда на самом дне может и сыщется единая крупица добра. Жалкая, обрюзгшая фигура человека с брюхом. Вон он, я вижу, шляется по острову Елены в своей дурацкой шляпе, изображая гения. Авантюрист в политике.
1: Международный бандит, живший доходами с убийства ни в чем не повинных людей. «Все ради славы», — брезгливо сказал Толстой. «А что слава? Только дым, вонючий и гадостный».
2: В этом мнимом интервью я использую высказывания о Наполеоне Льва Николаевича Толстого, запечатленные им в переписке с писателем А.И. Эртелем, опубликованной в журнале «Голос минувшего», 1913 год, январь, страницы 171-173.
3: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое». Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».
1: Бонапартистская легенда о Наполеоне, излишне приторная, для Толстого, конечно же, была отвратительна. «Его вознес Беранже, ему брецал на кимвалах Байрон, ходил ему наш Лермонтов, потом притащили в Париж разложившийся труп, стали кричать о герое. А был ли Наполеон героем? Как человек он попросту мало интересен. Даже фигуры Барраса и Мюрата цельнее и забавнее. Мазурик он, вот кто!» — поставил точку великий писатель. «Это дуракам кажется, что Наполеон был двигателем мира. На самом же деле ребенок с игрушечной лошадкой, сидя на которой он воображает, держась за тесемочки, будто он руководит чужим движением».
2: Писатель-гуманист, Толстой отвергал кровопролитие. Он отвергал войны как способ разрешения политических задач.
1: «Египетская экспедиция — злодейство. Ложь всех бюллетеней — сознательная. На Аркольском мосту упал в лужу, то есть не шагал со знаменем, как изображают на картинах. Любит ездить по полю битвы. Трупы и раненые — его радость. Брак с Жозефиной — успех в свете. Три раза исправлял реляцию сражения Риволи, все лгал. И потом это сумасшествие — принять в свое ложе дочь кесарей, Марию Луизу. Ложь и величие, — говорил Лев Толстой, — потому только, что слишком велик объем преступлений. И в конце жизни — позорная смерть. Он фальшив насквозь, как публичная женщина. Вы, мол, простые люди и дурачки, а я гений, вижу в небесах свою звезду. Никогда не пишите о Наполеоне».
2: «Лев Николаевич, ну вы-то писали?»
1: «Жалею, что многого не знал тогда. Теперь самый драгоценный материал — все о святой Елене. И как он там притворялся великим. Меня страшно волнует это чтение. Его поза там гадкая и отвратительна. Ах, какая жалость, что я не коснулся еще этой темы. Помните, молодой человек, для нас не может быть Наполеона с развернутым знаменем на Аркольском мосту. Это подхалимы придумали. Для меня есть Наполеон, упавший с задницей в грязную лужу. Вспомните его трусость 18-го Брюмера. Вот он, подлинный Наполеон. А вы мне тут говорите: герой, величие, слава, чепуха все это».
2: Софья Андреевна Толстая предложила мне чашку чаю, но я уже потянулся к шляпе и зонтику. «Благодарю, мне пора на поезд».
1: «Вы куда собираетесь ехать?» — спросил Толстой.
2: «Спешу застать в живых последнего офицера Великой армии, последнего кавалера медали острова Святой Елены».
1: «Как?» — удивился Толстой. «Еще не все передохли!»
2: Свою мнимую встречу с писателем я прошу отнести к 1880 году, когда Лев Толстой рассуждал о Наполеоне примерно так, как описано мною выше. Из Тулы я выехал в Саратов, и там мое последнее интервью станет концом этого романа. Саратов. Душный, пыльный, жаркий. В садиках обывателей поникли чахлые ветви акаций. Городовой в белой рубахе беззаботно дремал, прислонясь к тумбе, обклеенной афишами о гастролях Николая Фигнера. На мой вопрос, где живет господин Жан-Батист Николя де Савен, он сказал, что такого не знает.
1: «Есть тут, правда, один, только не Савен, а Савин. По-французски, да, гораст, так и сыплет. Идите, сударь, на Грошовую, там и спросите. Да и на воротах написано».
2: Мне уже приходилось читать, что Савен Савин учил французскому языку молодого М.Г. Чернышевского. Теперь нет и Чернышевского, а его учитель еще здравствует. На пустынной Грошовой улице выглядывал из зелени крохотный домишко в три окошка. На калитке висела дощечка с надписью «Дом поручика Николая Андреевича Савина». Внутри дворика квахтали куры, седая старуха полола редиску, в медном тазу булькая варилось клубничное варенье. Бодрый старичок сидел на заваленке с красной лентой почетного легиона в петлице ветхого сюртука. Он приподнял над головой старомодный картуз.
3: «Изволю осведомиться, сударь, кого ищете?» «Ах, меня! В таком случае прошу называть меня по-русски. Авдотья!»
2: Дряхлая старуха с трудом разогнулась над грядками.
3: «Это моя доченька», — сказал мне Савин, велев ей поставить самовар. «Прошу в комнаты».
2: Он начинал боевую жизнь, когда в России молодо запевал Гаврила Державин, а теперь готовился вступить в литературу Максим Горький. Конечно, я ожидал встретить в Саратове беспомощную развалину, дышащую на ладан, а застал крепкого и бодрого старца, никогда не болевшего, не знающего, что такое очки. Мне было известно, что Савин проделал в конце 18 века походы в Египет и Палестину, сражался в Испании, был при кровавых штурмах Акры и Сарагосы, сидел в тюрьмах испанской инквизиции, наконец двинулся на Россию. За самоваром мы начали разговаривать. «Николай Андреевич, а где вы попали в плен?»
3: «На Березине. Там, знаете ли, практически было невозможно спастись. Об этом много уже писали. Во Франции, в Германии, в России. Я все это читал. Но никто, мне кажется, не сумел донести до читателя весь кошмар нашего положения. Как последний очевидец этих событий, я могу сказать, что Кутузов и впрямь устроил всем нам у Березины хорошую мышеловку. Как вырвался Наполеон, даже не представляю».
2: Русская речь Савина была чистой, без акцента. «А кто вас пленил, Николай Андреевич?»
3: «Казаки. Они впихнули меня в шатер графа Платова, где его сиятельство с другим сиятельством Строгановым изволили водочкой избавляться. Платов встал. Как даст мне тумака по шее? Помню, еще сказал: развелось вас тут, не пройти и не проехать. А граф Строганов засмеялся и водкой угостил».
2: «В каком чине вы были тогда?»
3: «Лейтенант 2-го гусарского полка».
2: «И сразу отправили сюда, в Саратов?»
3: «Сначала в Ярославль. Там я стал учителем фехтования. Учил офицеров тамошнего гарнизона. Ух, и пили же мы!»
2: «Шампанское?» — наивно понадеялся я.
3: «Какое там? Водку! Самую настоящую водку, а пили так, что страшно вспомнить. Потом уж я сюда переехал, да так и остался. Возвращаться на родину расхотелось. Была тут в Саратове мадам Пикер, вдова кондитера, которая учила детей французскому. Потом стал учительствовать и я. Женился на местной, бог доченьку дал, а жену прибрал. Ни о чем не жалею. Были у меня золотые денечки. Встречал золотых людей».
2: «А вот во Франции как родственники-то?»
3: «Может, и остались, да что им до меня? Забыли. Франция тоже забыла. Вычеркнули из списков, и все. Будто и не было такого человека. Франция только из русских газет узнала недавно, что в Саратове еще живет последний ветеран Великой армии. Ну, тут посыпались адреса, приветствия. Фигаро объявило подписку, то да сё. А я 82 годочка в Саратове прожил. Куда же мне теперь? Не поеду. Мне французское правительство медаль прислало».
2: «Покажите, мне любопытно», — сказал я. Это был экземпляр медали острова Святой Елены. На зеленом муаре ленты круг из темной бронзы с профилем Наполеона и датой его смерти. 5 мая 1821 года. Давалась такая медаль только тем ветеранам Франции, которые сражались за нее с 1792 года.
3: «Все вымерли. Я остался последним. Но жить не надоело», — засмеялся Савин. «Меня здесь все знают, все любят. Помирать стану со словами признательности к русским людям, которые ни разу не упрекнули меня прошлым. Все простили, даже помогли. Да и сейчас помогают», — сказал Савин. «Я вот на базар хожу только сам. Моя доченька обязательно не то купит. Так ведь иду я с кошелкой, меня каждый остановит. Не надо ли помочь?»
2: На окнах полыхали яркие герани в горшках. Савин показывал мне свои рисунки и акварели, портрет Наполеона, изображенного на краю скалы.
3: «Это я рисовал уже в России, по памяти».
2: На другой картинке Наполеон ехал верхом на верблюде через палящий зной пустынь. Вдали виднелись пирамида Хеопса и загадочная морда египетского сфинкса. Я осторожно выведывал у старика, каково же теперь его отношение к Наполеону.
3: «А какое ж оно может быть?» — с грустью ответил Савин. «Теперь для меня Наполеон — это моя молодость, это моя красота, моя слава и гордость. Может, мне и было тогда очень плохо, но сейчас-то мне с ним хорошо».
2: Николай Андреевич Савин скончался в ноябре 1894 года в возрасте 127 лет. Жители Саратова хоронили его за счет города, поставили ему памятник с надписью «Последний ветеран Великой армии». Меня как-то даже не удивляет, что он жил и умер у нас в России, в которую однажды пришел с оружием. Русский человек свиреп в бою, но великодушен и щедр с побежденными. Сейчас передо мною лежит портрет Николая Андреевича Савина, а саратовским краеведам я советую поухаживать за его могилою. Странно. Я вот иногда думаю, что моя бабушка, Василиса Минаевна Каренина, ведь тогда была молодой девушкой, и, наверное, она еще могла бы слушать рассказы Савена Савина о тех временах, которые для меня, для автора, стали далекой историей.
0: Мы читали главы из романа Валентина Пикуля «Каждому свое».

0: Дневная радиокнига.
1: Владислав Ксионжик. Рыжий. Кто не слышал присказку, слушайте. Весь мир – театр, вся жизнь – игра. Но вещи разные – стоять на сцене или наблюдать за действием из зала. Это уж кому как повезет. Особенно, если никудышный режиссер. Первое, что бросалось в глаза зрителю – 6 деревянных столбов. Их только что очистили от коры, и они глянцевито сверкали в лучах солнца. Лишь прищурившись и присмотревшись, можно было увидеть на верхушках столбов перекладины, а на помосте человеческие фигурки, стоящие на табуретах. Руки у человечков связаны за спиной, головы просунуты в петли. Если же окинуть общий план, становилась видна покрытая снегом деревенская площадь, за ней избушки с подслеповатыми окнами. Площадь оцепили эсэсовцы в черных, как смоль, тулупах и новеньких финских шапках. Внутри кольца, ощерившегося стволами автоматов, толпились, жались друг к дружке местные жители. Офицер, надменный прусак с моноклем и стеком в руке, манерно расхаживал взад-вперед по настилу, чуть волоча левую ногу. Лишь на секунду остановился он возле первого столба, где ожидал своей участи самый юный из партизан, мальчик лет 12. Высоты табуретки ему не хватало, и мальчик стоял на цыпочках, вытянув шею и закусив губу от напряжения. Это была изюминка представления. Заранее продуманная, хладнокровно подготовленная деталь. Начало казни задерживалось, и офицер был неспокоен. Он уже бывал в передрягах и знал, что заминки ни к чему хорошему не приводят. Ждали переводчика. Бывший учитель немецкого языка, продажный халуй, на этот раз предусмотрительно заболел. Но солдаты подняли его с постели и полуодетого погнали на площадь. Роль палача исполнял Рыжий. Хотя сказать по правде, этому двухметрового роста богатырю-варягу больше подходил средневековый топор, чем веревка. И уж, конечно, Рыжий чувствовал себя на помосте не в своей тарелке. Его стихия – море и ветер, отвага и сила. А тут экзекуция. Безоружные, да еще со связанными за спиной руками. Уж если боитесь вы их, мрачно думал варяг, то порешите втихомолку где-нибудь во враге. Не выставляйте собственные ничтожества на показ. Привели переводчика. «Ахтунг!» – поспешил начать офицер. Переводчик перевел, запинаясь, но от фразы к фразе его голос звучал все увереннее. Он пересиливал свой страх и злобу на тех, из-за кого его подняли с постели, привели на площадь под немецкие партизанские пули.
2: «Граждане, немцы учат нас, что партизанами быть плохо. Партизаны, тех, кто им помогает, господа немцы будут строго наказывать».
1: А заканчивал он вдохновенно, даже прибавляя кое-что от себя. Офицер театрально взмахнул стеком и ткнул Рыжего в спину.
2: «Начинай!»
1: Он совершил ошибку. Так обходиться с Рыжим было нельзя. Варяг слегка повел плечом, и стек лопнул, словно бамбуковая палочка. Прусак бешено сверкнул глазами и потянулся за пистолетом, но вытащить его не решился. Под шинелью у Рыжего заиграли, вздулись мускулы. Еще мгновение офицер окончательно передумал сводить счеты. Он сам выбил табуретку из-под ног мальчика. У второго столба стояла девушка. Она копила слюну, чтобы плюнуть в холеную офицерскую рожу. Под разорванной рубахи виднелась упругая незрелая грудь. Девушка была очень юна. Ее лицо за последние часы заострилось, но не утратило выражение детской непосредственности. Исключение составляли глаза, горящие, словно угли, полные ненависти и презрения к врагам. Рыжему девушка приглянулась. Он любил таких непокорных, сучих. Эх, если бы он мог забрать ее, как военный трофей. Офицер подошел ко второй табуретке. Вдруг переводчик, хмелее от собственной наглости, на ломаном немецком произнес:
2: «Гер офицер, битты хвиль дизит зу махен».
1: Он просил офицера уступить ему почетное право.
3: «Битте»,
1: усмехнулся офицер. Переводчик мягкой кошачьей походкой подкрался к девушке, легонько постучал носком ботинка по табуретке, не дать не взять лесоруб. И вдруг, осклабившись: «О, знали бы вы, как долго мечтал он об этой минуте, пуская слюни на школьных уроках», засунул потную ладонь в разрез девичьей рубашки. Девушка, казалось, готовая ко всему, этого не ждала. Она вскрикнула в испуге, откинулась назад. Табуретка опрокинулась. И тотчас переводчик был убит. Всю силу богатырского удара обрушил рыжий на его голову, лопнувшую, словно гнилой орех. Вместе с переводчиком приказал долго жить отработанный сценарий. Рыжий перестал замечать каски и шинели. Девушка, драгоценный трофей, лежала у него на плече. Площадь стала морем, помост – ладьей, а уж на корабле порядок варяг наводить умел. Охранный взвод редел на глазах. Окрестности огласились воплями раздавленных, изуродованных фашистов. Офицер, с него разом слетела вся спесь, уткнулся лицом в настил, а эсэсовцы, отцепления, до которых Рыжий еще не добрался, стрелять не решались. Они отчаянно трусили. Вот Рыжий перевернул мотоцикл с коляской, придавив заодно зазевавшегося пулеметчика. В два замаха вышиб дух из четырех не в меру ретивых солдат и, не встретив больше сопротивления, двинулся через площадь. Жители деревни расхлынулись, образовав широкий проход. Рыжий прошел мимо них и уже приближался к оцеплению. Еще немного, и загипнотизированные эсэсовцы уступили бы ему дорогу. Вдруг над притихшей площадью что-то гулко треснуло. Это офицер, приподнявшись на локте и не спеша, словно в тире, прицелившись Рыжему в затылок, выстрелил из парабеллума. Голова Рыжего дернулась, свесилась на бок, но он и не сбавил шаг, продолжая мерно идти к цели черным полушубком. Правда, теперь его немного покачивало, как моряка, сошедшего после шторма на берег. Чтобы не потерять равновесие, варяг понес девушку на руках. Эсэсовцы расступились и начали стрелять Рыжему в спину. Шинель покрывалась рваными строчками, но Рыжий все шагал, словно пули были ему нипочем. Ему, наверное, казалось, попутный ветер несет его в море. И, переполненный отвагой и счастьем, он во всю мощь гаркнул победный скандинавский клич. От его рева полопались окна в избах. Мирные жители улеглись в повалку, как при бомбежке. Даже зрители, прибывшие на спектакль по приглашениям, наблюдавшие за происходящим из надежных укрытий бункеров, на какое-то время оглохли. Очереди автоматов сошлись в одной точке. Рыжего развернуло на месте, и он, не выпуская из рук девушку, она принадлежала ему по праву сильного, других прав варяг не знал и не признавал, упал лицом в снег. Партизаны появились на площади внезапно. Возы, прикатившие со стороны леса и прикрытые для маскировки сеном, лихо разворачивались. С них на ходу соскакивали мстители и бросались в бой. Сражение, впрочем, не получилось. Деморализованные эсэсовцы не сопротивлялись. Казалось, они спешили быстрее покончить с постыдной ролью. Бросали автоматы, тянули вверх костлявые руки. Лишь офицер не выпустил парабеллум, но тут же уткнулся лицом в настил. Не вышло и задуманного режиссером кровавого, но благородного возмездия. Фашисты не походили на отъявленных злодеев, смахивали больше на трусливую уличную шпану. Опасаясь жителей деревни, они жались к партизанам, искали у них защиты. Было неясно, как станут развиваться события дальше. Расстреливать безоружных у партизан пока не хватало духу. Да они просто не готовы были к подобному повороту событий. «Все Рыжий! Это он провалил сценарий, это он во всем виноват!» Только женщинам, обступившим тело вынутого из петли мальчика, не было дела ни до Рыжего, ни до сценария. Горе, как известно, в зрителях не нуждается. И тут, воспользовавшись неразберихой, офицер снова ожил и вскочил на единственный уцелевший мотоцикл. Мотор завелся с полоборота. Офицер наддал газ и, выполнив рискованную петлю на утрамбованном снегу, устремил машину к лесу. Вдогонку защелкали выстрелы. Стряхнув оцепенение, но поздно, офицер уже выскочил из зоны прицельного огня. Партизаны были готовы разорвать в клочки любого фашиста. «Ушел, гад, ушел, сволочь, фриц поганый!» Мотор неистово трещал, заходился в истерике. Каждый такт цилиндра приближал наиболее удачливого из фашистов к спасению. Но разве удачливого? Просто офицер предусмотрел все возможное, чтобы выбраться из очередной передряги живым. Опыт у него все-таки был. Сколько раз его загоняли в спектаклях и, казалось, в безвыходные положения, а он ухитрялся выжить. Назло режиссеру. Не возникало, однако, упоения удачи и радости избавления. Он слишком хорошо знал, что скоро все повторится сначала. Сейчас он мчится в гарнизон за помощью. А потом его же поставят во главе карательной экспедиции и прикажут вешать через одного жителей деревни. Ну а чем такие забавы по сценарию заканчиваются, офицер помнит. Вот почему он ощутил тяжелый, тягучий, липкий страх. С ним офицер за последнее время сроднился. Страх терзал его постоянно, становился все острее, мучительнее, но всему на свете должен быть предел. Перед лесом, за ним гарнизон, на дороге была развилка. Неожиданно для себя офицер свернул с наезженной колеи на незнакомую дорожку, упиравшуюся в сплошную стену деревьев. Что за нею скрывалось, неизвестно. Ясно было одно, там нет ни карателей, ни партизан. Это была запретная роща. В нее нельзя было не то что входить, участникам представления не полагалось ее замечать. Но инстинкт повиновения исчез. Словно кто-то вынул из головы офицера старую программу, а новую поставить забыл. И от этой стерильной пустоты стало на душе легко. Он уже не офицер. Он дезертир. Вопреки сценарию, вопреки всем правилам игры, он спасает собственную шкуру. С высоты птичьего полета видны, как на ладони, деревья и запретные рощи. Игрушечные дома, игрушечные деревья, игрушечные виселицы. Фигурки людей похожи на игрушечных солдатиков. Один из них, оседлав мотоцикл, мчится к границе игрового поля. На мотоциклиста, уже поверившего в избавление, откуда ни возьмись, падала огромная птица. Перед самой землей она распахнула трехметровые крылья, пронеслась над головой беглеца, того чуть не сшибло ударной волной и круто ушла вверх. Еще яростней давил мотоциклист на газ. Еще пронзительней трещал мотор. Только бы успеть! До запретной рощи так близко, а птица пошла на второй заход. Но на этот раз она не промахнулась. Ухватила седока и подняла его вместе с мотоциклом в воздух. Набирая высоту, хищница медленно разворачивалась в сторону площади. Удивительное дело. Страх прошел. Как только бывший офицер, теперь уже просто сценический робот-андроид SRA-1398F, почувствовал, что из птичьих лап ему живым не выбраться, интуиция на сей раз его не подвела, он перестал мучиться трусостью. Это было избавление от еще одной, второй и главной программы. Страх оказаться недостаточно убедительным, исполнительным, жестоким. Вот что заставляло его играть отменно хорошо. Любое отклонение от правил поведения, заложенных программой, каралось немедленно и беспощадно. Ведь проще было построить нового андроида, чем выискивать поврежденные элементы в сложнейшем клубке нервных узлов капризной машины. Страх в сознании робота SRA-1398F прочно был связан с образом режиссера. Хотя и видел он его лишь однажды, когда в лесу догорала немецкая автоколонна в полном соответствии со сценарием, разбитая партизанами. Режиссер шел от машины к машине и отбирал среди раненых тех, кто, по его мнению, обладал актерскими способностями. Остальных же на месте приканчивали. Вырывали из груди сердца энергетические трубки. Офицер был слегка контужен взрывом, наполовину вывалился из штабного «Мерседеса». Лежал спиной на земле, руки раскинуты, фуражка плавает в грязи, парабеллум сантиметрах в пяти от растопыренной ладони. Все кажется по классическим канонам, все как и требуется. Послышались голоса.
2: А это что за фрукт?
1: Класс F, модификация экспериментальная, играет начальник штаба полка. Пароли пулевое ранение в живот.
2: Не, кричал ненатурально. Разве так орут с распоротыми кишками? Списать!
1: Раздался противный чавкающий звук. Это ассистент режиссера вырвал трубку из груди лежащего рядом с офицером отработавшего робота. Режиссер сделал еще шаг. Теперь SRA-1398F его увидел. Среднего роста, пухлый, круглолицый. Этакий пышущий здоровьем крепыш. Одет в синий рабочий комбинезон. Грязь к такому не пристает, кровь следов не оставляет. На лоб спущен берет с большой круглой кокардой. На серебристом фоне искусно нарисованный, словно живой человеческий глаз. Страшный глаз. Сверлит душу. Это знак режиссера. Символ власти на игровой площадке. Впрочем, два таких же пронзительных глаза выпучились по обе стороны переносицы владельца берета. Взгляды офицера и режиссера встретились. «Кто такой?» — спросил трехглазый в сторону. «Та же модификация. Играет роль офицера связи при штабе. Контузия». Режиссер ничего еще не сказал, но офицер уже прочитал у него в глазах приговор. Он попытался встать. Скривившись от боли, спина была содрана, уперся правой ногой в пол кабины, левую согнул, но вытащить не смог, уронил на сиденье. Обивка горела. Ноге стало нестерпимо горячо. Режиссер молчал и смотрел офицеру в глаза. Тогда тот закусил губу и стал терпеть. А режиссер стоял и ждал, когда офицер закричит, но тот терпел. Кричать было слишком страшно, а вдруг получится неестественно. Режиссер улыбался. Ему нравилось, что офицер боится кричать, а еще пуще боится вытащить ногу из огня. Щегольской сапог покоробился, прокоптился, вот-вот вспыхнул. Никогда не забыть роботу SRA-1398F, синий берет, серебряную кокарду, три жестких радостных глаза. Еще осталась на память хромота. С тех пор офицер обзавелся длинным стеком, которым было можно пользоваться как тростью. Птица набирала высоту. Стало видно, что находится в запретной роще. Муляжи деревьев скрывали роскошные легковые глайдеры, на которых приехали в ретро-парк пресыщенные, жаждущие острых впечатлений зрители. Что ж, они их получили. Ретро-парк, театр под открытым небом. Исторические постановки, максимально приближенные к действительности. Это значит, если кого-то убивают по ходу действия, так за правду. Здесь играют роботы. Зрители прячутся в бункерах. Вот они, серые размытые пятна, проталины в снегу между рощей и площадью. В одном из бункеров должен сидеть режиссер. Но теперь-то он, гад, вылезет из норы, ведь сценарий пошел прахом. SRA-1398F был машиной, предназначенной для убийств. И ему жутко захотелось учинить напоследок еще одно злодейство. Пускай это будет самое страшное преступление за всю историю ретро-парка. Немыслимое, невообразимое для робота преступление. Он застрелит режиссера. Вот это будет номер. Не партизаны, а он, неудавшийся беглец, свершит сегодня настоящее возмездие. Птица парила над центром площади. Внизу суетились маленькие фигурки, совсем как игрушечные. Офицер вытащил парабеллум. Как заправский снайпер, он скрупулезно выискивал среди них фигурки в синем берете. Но спеть свою лебединую песню офицеру не удалось. Птица выпустила добычу, и мотоцикл вместе с седоком рухнули на помост. От взрыва мотора настил вспыхнул. На головы статистов полетели обломки досок, ошметки металла, прочая рвань. Корежился, извивался, как живой у крайнего столба офицерский сапог. Через минуту-другую взорвался помост. Он вспучился, заходил волнами и разлетелся огненным бензиновым вихрем. Похоже, под ним был склад горюче-смазочных материалов. Вся площадь горела. Уцелевшие роботы катались по снегу, сбивая пламя с одежды. Уже не разберешь, где немцы, где партизаны, где местные жители. Зрители, не дожидаясь сигнала о конце представления, их тоже чуть не залило, спешно покидали бункеры. Площади больше не было. На ее месте простиралось грязевое поле. Снег растаял и, смешавшись с землей и сажей, медленно стекал в огромную воронку, возникшую на месте помоста. Зловещими островками в грязи чернели обугленные трупы. Все. Спектакль окончен. И закончился он, безусловно, полным провалом. Ассистент режиссера выбрался из бункера, когда все зрители уже ушли. Его кабинка находилась у самой границы площади в первом ряду, и зрелище горящих заживо людей подействовало на него очень плохо. А знал ведь, что это не люди, а всего лишь роботы, играющие роль людей. Что они могут? Работать и умереть на сцене. Пусть каждый занимается тем, для чего предназначен. Но с детства усвоенная истина почему-то не помогла. Ассистента вывернула наизнанку, прополоскала так, что еле пришел в себя. Такой вот получился у молодого человека дебют в качестве ассистента режиссера. Пусть каждый занимается тем, что может. Ага, вогнув грязевое поле, ассистент остановился возле того места, где нафаршированный свинцом лежал рыжий. В свое время этого робота построили по спецзаказу на роль главаря шайки викингов, опустошавших побережье озера, что примыкает к ретро-парку. Но, судя по всему, конструкторы ошиблись. Рыжий получился настолько дюжим, выносливым, живучим, что достойный отпор ему дать не мог никто. Игра потеряла интерес, и Рыжего потихоньку убрали на склад. Там его и откопал ассистент. «Разве так уж важно, что Рыжий не принадлежит классу F?» – подумал он. «Робот обязан сыграть любую роль, которую впишут ему в программу». Огненно-рыжие, перепачканные кровью волосы викинга переплелись золотистыми, на удивление, чистыми девичьими локонами. Смерть стерла с рыжего звериный оскал. Ощущение силы осталось, но появились в его облике спокойствие и умиротворенность. Ассистенту хотелось посмотреть, жива ли девушка, но он не решался тронуть рыжего. Тот заслужил право на покой. Трепенулись рыжие волосы кудри, захлопали крылья. Рядом с ассистентом приземлялась огромная птица, вернее, махолет, которым управлял. Эх, знал бы офицер, что за птички он в лапы попался.
2: «А я уж подумал, что вы убежали вместе со зрителями», — сказал режиссер, сердечно улыбаясь. «Коллега, помогите, пожалуйста, отстегнуть эти несуразные крылья».
1: Режиссер — милейший души человек. Вместо того, чтобы отругать ассистента за сорванную постановку, принялся его успокаивать. «Моя задумка с рыжим была хороша. Колоритнее фигуры на роль палача подобрать было невозможно. Однако впредь, молодой человек, не устраивайте подобных сюрпризов. Советуйтесь со мной. Я все-таки опытнее. Совместными усилиями мы вовремя обезвредили недоноска офицера, испортившего нам игру. Чертов стрелок! Но он у меня получил!» Темпераментно встряхнув кулачком и переведя дух, режиссер продолжал. «Представляю, какой боевичок можно было закрутить с помощью вашего людоеда!» Мечтательный вздох. «Нет, психологическую драму!» «Заметили, палач собирался пойти именно по той дороге, по которой ехали партизаны. Вот была бы встречка!» «Как вы думаете, отдал бы он свою добычу без боя?» Режиссер шлепнул себя радостно по пухлой ляжке. «Да он бы размазал наших косолапых мужиков по дороге ровным слоем. Он воплощает в себе
2: бунт индивидуальности против общества не потому, что оно чересчур плохое или хорошее, а потому, что оно ограничивает его личную свободу. Наш герой – великий анархист.
1: «А на зрителей не обращайте внимания», – перевел тему режиссер.
2: «Это потребители культуры, они только задним умом сильны. Не было еще скандала, который бы я не обратил себе на пользу».
1: «Подождите, критики еще скажут, находка с палачом-бунтарем гениальна. О прощальном же нашем фейерверке напишут следующее. Он символизирует апокалипсис войны, в огне которой сгорают все, и жертвы, и палачи. Спектакль – гимн пацифизму. На войне победителей быть не может».
4: Но тут ассистент сказал: «Ничего я от вас не скрывал. Никакой у меня задумки с Рыжим не было».
1: Режиссер изменился в лице.
5: «Как? Вы не меняли ему программу?»
1: «Конечно, нет. Ума не приложу, что с ним случилось. Он не мог, не должен был ослушаться офицера».
5: «Вы уверены, что ничего не меняли? Может, напутали чего-нибудь? Случайная ошибка?»
1: «Нет», — сказал ассистент и жестко посмотрел в глаза режиссеру. «Никакой ошибки. Перед спектаклем я все проверил. У него стояла программа F».
5: «Так, я давно подозревал, что они опасны. Вы не представляете, с кем приходится работать. Уже давно жду, кто-нибудь из них случайно в меня выстрелит. Я предчувствие. Вот, посмотрите, хожу в бронежилете. И то... так нагло, в открытую, вот начали нарушать сценарий. Всех спешу. Всех. Закажу новых с тройным контролем, с реле самоуничтожения».
4: Со стороны площади шел робот. Это был робот-партизан, по прихоти судьбы переживший своих товарищей. Он сильно обгорел, ничего не видел. Он был слеп. И надо же такому случиться, налетел на режиссера. Удар получился в спину, не очень сильный, но режиссер пронзительно, как свинья под ножом, завизжал и в мгновение ока очутился за спиной ассистента. А партизан, даже ничего не почувствовав, продолжал идти. Он старательно зажимал руками пустые глазницы.
2: «Ух ты, бандит! Видели, что творят?»
4: «Бандит? Вы назвали его так же, как фашиста».
1: Ничего не ответив, режиссер в два прыжка догнал робота, грубо вывернул ему руку, а затем с видимым наслаждением вырвал у него из груди энергетическую трубку.
5: «Так-то вот!»
4: «Когда-нибудь они до вас доберутся», — сказал ассистент, и кулаки его непроизвольно сжались.
5: «Вы так считаете?»
1: Глаза режиссера вдруг стали бешеными, такими же, как третий, сверлящий душу глаз на берете.
5: «А за себя не боитесь? Ведь вы выполняете мои приказания. Допустим, я бы поручил отобрать у этого людоеда...» Он пнул ногой тело рыжего девчонку. «Вас бы он пощадил. Кстати, посмотрите, пожалуйста, не раздавил ли он ее. Мне она еще пригодится. Хочу поставить спектакль про офицерский публичный дом. Ну, чего вы ждете?»
4: «Нет», — прошептал молодой человек.
1: «Хорошо, справлюсь сам», — внезапно успокоился и деликатно улыбнулся режиссер. Он опустился на колени, ухватил рыжего за плечо и с неожиданной даже для такого, как он, крепыша, силой рванул на себя. И снова девушка увидела небо. Она лежала на спине, не в силах пошевельнуться, но живая. Рыжий надежно укрыл ее собой от пуль, от огня.
2: «Проверим, что у нашей красавицы с сердечком».
4: Спектакль начинался снова. На этот раз для одного зрителя режиссер, случайно или нет, в точности повторил движение рукой, которое погубило переводчика.
5: «Не смейте».
1: Режиссер ухмыльнулся откровенно нагло. Нет, его движение было далеко не случайно.
2: «Не забывайтесь, молодой человек, на игровом поле я командую».
1: И тут ассистент впервые в жизни ударил человека. Они были с режиссером примерно одного роста, но владелец берета намного шире в плечах, раза в полтора тяжелее. Ассистент против него казался щуплым мальчишкой. Удар пришелся в скулу скользящей. Не удар, всего-то шлепок. Ассистент напрягся, приготовился выдержать ответный удар и, в свою очередь, суметь на него ответить. Но оказалось, режиссер не умел давать сдачи. Его лицо вытянулось, вот-вот заплачет. Он провел рукой по щеке и, узрев на ладони капельку крови, сказал по-детски плаксивым голосом: «Что вы наделали? Мне же больно!» «А я хочу, чтобы вам стало еще больнее. Вы садист. Вы садист и фашист». Режиссер попятился. Он прочитал в глазах ассистента такое, что заставило его забыть о царапине. Перед ним стоял не робот, а человек. В него не была заложена программа «Ограничитель». Этот человек мог и хотел ударить режиссера во второй раз. Он мог его убить. Режиссер испугался так сильно, как лишь однажды в детстве, когда был совсем маленьким. В ту пору у него был котенок, рыжий, пушистый проказник. Его подарила будущему режиссеру мама, чтобы ребенок, пока она находилась на работе, не скучал. И правда, наблюдать за котенком было очень весело. Ни минуты звереныш не мог усидеть на месте. Но однажды, когда усатый баламут чуть было не разбил мамину любимую китайскую вазу, сорвавшись, шлепнувшись с нее с голографического гобелена, мальчик вдруг осознал, сколь опасна живая игрушка. За все, что натворит котенок, отвечать придется его хозяину. Упоров, наставлений, нравоучений не оберешься, а ты шлепнут по мягкому месту. Уходя на прогулку, будущий режиссер поставил котенка в угол, засунул щелку за печь. Когда же вернулся, по всей квартире разносился запах паленой шерсти. Автоматическая плита, принявшись готовить ужин, разогрелась и сильно обожгла котенка. Получив обезболивающее, несчастное животное затихло, а потом, набравшись сил, лизнуло мальчику палец. Обработать рану было нетрудно. Ожоговая мазь застывала на боку зверька плотной коркой, через час-другой отвалится. На месте раны останется только широкий уродливый шрам. И тут мальчик подумал, что сделает с ним мама, когда вернется с работы и увидит изувеченного котенка. Она своего ребенка шлепнет. Нет, выпарит ремнем. В тот раз, когда он вымазал грязью, посадил в лужу соседскую девочку, не пожелавшую расстаться с бестолковыми механическими человечками, обитавшими в коробке общежития, мать не выполнила угрозу лишь потому, что с ним и без того приключилась истерика. При виде ремня, семейная реликвия принадлежала, кажется, еще прадедушке, виновник затрясся, начал кричать, и вопли его были такими пронзительными, словно с него живьем сдирали кожу. И тогда орудие возмездия, так и не пущенные в ход, повесили на стене в детской в качестве предостережения. Мальчик смотрел на покалеченного котенка, но перед глазами вставал ремень, толстый, кожаный, с массивной металлической пряжкой, на которой была оттиснута пятиконечная звезда. Ремень внушал ему ужас. Будущий режиссер абсолютно не терпел, не выносил собственной боли. Сама мысль о том, что его могут отшлепать, была для него нетерпима. Ведь это, наверное, очень-очень-очень-очень больно. Вернувшись с работы, мама застала сына в слезах.
6: «Котенок мой, котенок!» – всхлипывал он.
1: «Что с котенком?»
6: «Он пропал!»
1: Долго мама искала пропажу, но так и не узнала, куда исчез веселый рыжий баламут. Весь вечер она утешала ребенка, успокаивала, как могла, и даже предложила принести другого котенка. Сын отказался наотрез. Жаль, не заглянула она в плазменную духовку под печью. Все, что осталось от рыжика, горстка пепла. Ночь будущий режиссер провел плохо. Кричал, просыпался, но всякий раз видел склонившуюся над ним маму. Он хватался, как утопающий, за ее руку, и мама вытаскивала его из кошмара.
4: Ему становилось спокойно и хорошо. Однако наутро, переболев, он стал другим. Теперь он знал, чтобы избежать наказания за проступок, нужно совершить проступок намного худший предыдущего. Боль, хотя бы малую, которую должны причинить тебе, можно с выгодой обменять на пускай очень сильную, но у другого живого существа. Для человека, который страшится собственной боли пуще всего на свете, это прекрасный выход из положения. Будущий режиссер пользовался подобным приемом не раз. А со временем у него выработался условный рефлекс. Причинять боль другому стало приятно само по себе. Проще всего мучить, унижать, убивать роботов. Это можно делать, не задумываясь о том, как оправдаться в глазах окружающих. И зачем оправдываться? Существует ведь правда жизни. Чтобы ее показать, нужно быть жестоким. Важно иметь мужество увидеть страшное там, где, казалось бы, все хорошо, а затем вытащить на свет Божий темные силы человеческого естества. По нюху на мрачную правду жизни режиссеру не было равных. Удивительно, как можно вводить в заблуждение людей, прикрываясь высоким искусством. Среди знатоков обязательно находились два или три умника, которые замечали в кровавом садизме нечто, в душе у кого он получил затаенный пещерный отклик. А в зрителях недостатка не было. Их интриговало, что режиссера нарекли великим

маленькой царапины на лице режиссера, не говоря уже о том, что царапиной здесь могло не обойтись. Ассистент бешеный, а значит, смертельно опасный щенок. Режиссер правильно сделал, что побежал. Надо бы ему уносить ноги еще быстрее, да они увязали в угольно-черном месиве. Режиссера понесло к центру площади. Зачем? Может, как и всякого преступника, потянуло на место преступления? Может быть, просто он себя чувствовал уютнее в грязи? Не каждый в нее полезет. Чистоплотный побоится испачкаться, а у режиссера стихия не ветер, не море. Грязь. Грязь. Вот его родная среда. Это, можно сказать, основной продукт его жизненной деятельности. Но ассистента грязь не испугала. Он прыгал за режиссером буквально по пятам. Преступник остановился у края воронки, понял, что очутился в западне. Остановился и ассистент. Солнце находилось у него за спиной. Потому его фигура, ставшая вдруг намного внушительнее, излучала золотисто-рыжие сияние. Режиссеру показалось, что этот рыжий варяг воскрес и пришел расквитаться за... Ну, за тот жест. Ты зачем я трогал девчонку? Отругал он себя. Но фигура на глазах начала покрываться волосами, лучиками. И вот уже не варяг, а огромный рыжий кот стоит перед ним на задних лапах. И не видно, полыхающая шерсть слепит глаза. То ли он в улыбке щерит пасть, то ли та перекошена болью. Вот и поймала, наконец, его проклятое животное. И уже не проснуться, никуда не деться. Рыжий кот шагнул вперед, поднял лапы руки, чтобы заключить хозяина в объятия. Режиссер отступил назад и плюхнулся в воронку. Он сразу же погрузился в вязкую жижу по пояс. Вонючая бездна, причмокивая, разверзалась все глубже. Она явно почувствовала в режиссере родное существо. Тому, чья стихия грязь, легко в ней остаться навсегда. «Мама! Мамочка!» – закричал так и не возмужавший мальчуган. Теперь, как никогда, ему была нужна надежная рука. Он ведь слабый, беспомощный, самому ему из ямы не выбраться. «Помогите, спасите кто-нибудь!» Грязь подступала к горлу. Режиссер уже не кричал. Он судорожно елозил руками по скользкому откосу воронки. Зрачки трех его глаз расширились от ужаса. Мстители, ассистент, варяг, рыжий кот, трое в едином лице стояли на краю воронки и смотрели на гибнущего врага. Вот-вот все будет кончено. Мир избавится от никчемного, подлого, мерзкого существа. Самым слабым, мягкосердечным среди мстителей оказался ассистент. У него в груди шевельнулась жалость утопающего. Он попробовал бороться с нарастающим чувством, но понял, что пересилить себя не сможет. Как человек он был надежно и бесповоротно запрограммирован на жалость. Ассистент опустился на колени и протянул режиссеру спасительную руку.

0: Михаил Кликин. Самый лучший внук.
1: Спи.
0: Он поправил одеяло и взял ее за руку. Завтра у нас будет еще один день. Целый день, представляешь? Она послушно закрыла глаза, улыбнулась.
1: Споешь мне что-нибудь?
0: Колыбельную?
1: Просто песенку. Про снег. Про Новый год. И про исполнение желаний.
0: Спою. Он знал очень много песен.

0: А если подходящей песни не существовало, он сам ее придумывал.
1: Снежинки маленькие феи кружат, скользят с небес к земле, и на душе у всех теплее, и год встречаем мы в тепле.
0: Его привезли перед Рождеством 2 года назад, тихим снежным утром. Он лежал в большой черной коробке, похожей на гроб, и она, посмотрев на него, даже немного испугалась. Но потом он открыл глаза, улыбнулся и сказал: «Здравствуй, бабушка. Как тебя зовут?»
2: «Ангелина»,
0: — ответила она, отчего-то смущаясь. «А я Джонни, друг. Будем знакомы». У него был приятный голос с легкой хрипотцой, так похожий на голос ее внука, единственного сына и единственной дочери.
2: «Будем знакомы, Джонни», — сказала она, кутаясь в старое пальтишко и не зная, радоваться ли этому знакомству.
0: Он закончил петь, помолчал немного, слушая ее дыхание, зная, что она не спит, а потом спросил: «Помнишь, как мы встречали наше первое Рождество?»
2: «Да. Ты приготовил индейку, а я сделала пирог.
0: А потом я нарядился Сантой.
2: И я тебя немного боялась».
0: «Ты просто еще не привыкла тогда».
2: «Да.
0: Сейчас не так».
2: «Совсем не так».
0: «И дальше будет еще лучше».
2: «Да, и однажды он вернется».
0: «Обязательно».
2: «Спасибо тебе, Джонни».
0: Она не открывала глаз. «Спи, Ангелина». Он держал ее за руку. Она выиграла его в лотерею. Купила билет у постучавшегося в дом распространителя только лишь для того, чтобы этот напористый молодой человек поскорее убрался. А ненужный билет этот принес ей счастье. Ей было 83 года, она плохо видела и не очень хорошо слышала. Она мучилась одышкой и боялась за свое сердце. Она уже не верила, что ее жизнь может измениться. Она считала, что ее жизнь может лишь закончиться. Не то чтобы она ждала смерти, но она часто, вернее, постоянно о ней думала. А потом, после того Рождества, все вдруг переменилось. И она уже не раз размышляла о том, как бы найти того коммивояжёра и поблагодарить его. Она заснула, и он осторожно отпустил ее руку. В окошке светилась рябая луна, старинные ходики на стене звонко отщелкивали секунды, в каминной трубе вздыхал ветер.
2: «Он вернется», — прошептал робот Джонни. «Завтра или послезавтра. Я нашел его. Нашел для тебя».
0: Это было непросто. Дочь Ангелины погибла в 32 года. Ее сына поместили в приют, разрешив бабушке навещать внука лишь 2 раза в неделю. Но она навещала его гораздо чаще, иногда забирала домой на несколько дней, и воспитатели смотрели на это сквозь пальцы. Все же она была его бабушкой. Глупо запрещать ей видеться с внуком, даже если суд по каким-то причинам решил иначе. А потом внук пропал. Стал совершеннолетним, уехал учиться в другой город и пропал. Первое время он напоминал о себе открытками, все они и сейчас лежат в ящике комода, а потом... Потом он пропал совсем. Но она ждала. Если не его самого, то хотя бы открытку. Может быть, на день рождения или на Рождество.
2: «Он вернется на Рождество».
0: Рон Гедрок, так звали внука. Этим именем были подписаны все открытки, а почтовые штемпеля и незримые электронные маркеры послужили отправными точками для Джонни. С них он начал свои поиски. Он многое узнал и решил, что Ангелине знать это не следует. У Рона Гедрока жизнь не сложилась. Сперва вроде бы все шло как у людей, и не понять, где вдруг что-то треснуло, надломилось, повернулось. Не лучшей стороной повернулось. Рон попал в тюрьму. За мелкую кражу. Он уже не учился и не работал, жил в каких-то трущобах, получал мизерные пособия, водился с сомнительными личностями, занимался сомнительными делами. За ним присматривала полиция, власти подозревали, что он связан с торговцами какой-то гадостью. Но посадили его за то, что он украл из маркета 2 пакета сублимированного мяса.
2: «Я написал ему письмо от твоего имени».
0: Ронна Гедрока выпустят перед самым Рождеством. Он сам укажет место, где будет жить. Ему подыщут работу и будут присматривать за ним какое-то время. Незаметно и ненавязчиво.
2: «Он приедет к нам, бабушка Ангелина».
0: Джонни вешал над входной дверью гирлянду и так увлекся, что не обратил внимания на то, как на улице остановился желтый кар, как хлопнула дверца и скрипнула калитка. Высокий человек в черном плаще и в мятой шляпе остановился на расчищенной дорожке и какое-то время следил за действиями робота. Потом он хмыкнул и громко сказал: «Эй, железяка, правый край выше подними». Джонни повернулся, сказал неуверенно:
2: «Я равняю по косяку».
0: «Он перекошен, ты ослеп, что ли? Ровнее по карнизу, бестолочь».
2: «Меня зовут Джонни. Я друг».
0: «А я Рон. Рон Гедрок. Слышал о таком, железяка?»
2: Рон Гедрок выглядел лет на 40, хотя в действительности ему недавно исполнилось 29.
0: Его обвислые землистого цвета щеки были небриты, маленькие вялые глазки прятались под опухшими веками, серые подглазины были похожи на книг.
2: «Да, Рон, мы ждем тебя».
0: «Ты ждешь меня, железяка?» — усмехнулся Рон. «А какое тебе до меня дело?»
2: «Я друг бабушки Ангелины, а ты ее внук».
0: «Ну-ну. Как старушка себя чувствует? Здорово? В разуме еще?»
2: «С ней все хорошо».
0: «Честно говоря, я и не думал, что она жива. Пусти-ка меня в дом, железяк. Подвинься».
2: «Давно я тут не был».
0: Рождество они встречали втроем. Бабушка Ангелина была необычно суетлива. Она торопилась сделать как можно больше дел, произвести как можно больше движений, сказать как можно больше слов, будто боялась, что сейчас вдруг все завершится, и ее семья, ее настоящая семья пропадет, разбежится, кончится. Джонни, напротив, говорил мало. Он старался держаться рядом с Ангелиной, подхватывая все, что валилось у нее из рук, помогая поднять то, что она поднять не могла, подсказывая ей имена и названия, которые она не могла вспомнить. А Рон ел и пил, неуверенно улыбался и посматривал по сторонам. Он оценивал дом.
2: «Ты совсем не изменился», — вздыхала бабушка Ангелина. «Ты всегда был похож на деда, и со временем это все заметнее. Сколько же лет прошло?»
0: Она вспоминала прошлое, и выцветшие глаза ее начинали блестеть влагой. Джонни подавал ей чистый платок, и она прятала в нем лицо.
2: «Мама твоя ведь совсем молодая была. А губы у тебя от нее, а все остальное от деда».
0: Она хотела встать, чтобы принести фотоальбом, но Джонни опередил ее.
2: «Смотри, ты вылитый он».
0: Она перелистывала страницы, показывала старые фотографии и сама не могла на них налюбоваться. Она плохо видела, но зато хорошо помнила. А потом был Новый год. Еще один семейный праздник, чуть менее пышный, но не менее радостный. Они встретили его на улице. Они смотрели, как распускаются в небе астры фейерверка, и Рон, глядя в небо, вдруг сказал: «Я знаю, кто ты такой, железяка. Я догадался, да».
2: «Его зовут Джонни», —
0: сказала Ангелина и ахнула, когда очередной залп салюта расцвел в небе целым букетом. Ночью, когда старая Ангелина спала, словно ребенок, а железный Джонни в колпаке Санта-Клауса сторожил ее сон, Рон спустился в подвал и что-то там делал почти до самого утра.

0: Новая жизнь вполне устраивала Рона. По крайней мере, на этом этапе. Старые дружки его потеряли, и он не очень-то расстраивался по этому поводу. За ним числились кое-какие долги, недостаточно большие, чтобы его начали искать, но весьма значительные для него персонально. Возвращаться к своим старым занятиям он тоже не горел желанием. Он понимал, что в этом случае рано или поздно снова угодит за решетку. А ему туда очень не хотелось. Новая работа ему не то чтобы нравилась, но он с ней смирился. Она была необходимой платой за свободу, и он не считал, что эта плата столь уж велика. На работе иногда было весело и порой интересно. За работу неплохо платили, и эти деньги он мог тратить только на себя. Ему не надо было оплачивать квартиру и еду. Все это было у бабушки. А в некотором роде он был ей благодарен. Он хорошо помнил, как любил раньше ее визиты, как ждал конфеты, подарков. Что-то шевелилось в его душе и сейчас, когда он видел ее, слышал. Он понимал, что она любит его. Любит таким, какой он есть. Он не рассказывал ей, чем занимался все эти годы, и она, кажется, даже не знала, что он сидел в тюрьме. Но он не сомневался. Узная она все, ее отношение к нему не изменится. Он ее внук. Единственный родной человек. Человек. Было еще одно близкое существо. Ни кошка, ни собака, ни хомячок какой-нибудь. Железяка с пластмассовым лицом, похожим на театральную маску. Иногда Рон, глядя, как Джонни ухаживает за бабушкой Ангелиной, чувствовал нечто похожее на ревность. И злился. Но еще больше он злился, когда думал о том, что за ним постоянно наблюдают. Он ненавидел слежку с детства, с приюта. Там было полно камер, воспитателей и доносчиков. Нельзя было даже в туалет сходить тайно, интимно. В унитазы были встроены датчики. Они фиксировали, кто воспользовался туалетом, как именно, в какое время. Они анализировали испражнения и сообщали наверх, если в анализе было обнаружено что-то подозрительное. А потом был колледж и кампус. Рон думал, что студенческая жизнь будет куда более свободной. Он ошибся. Те же камеры, те же воспитатели, те же добровольные шпионы. Рон ненавидел доносчиков. А когда благодаря одному из них его вышвырнули из колледжа, он возненавидел их во 100 раз сильнее. Это они, камеры, воспитатели и доносчики, сломали ему жизнь. Так думал Рон. «Эй, железный друг, подойди!» Рон стоял возле открытого хода в подвал. «Помоги мне кое-что поднять!» «Да, конечно», — с готовностью отозвался Джонни. Раз в месяц, обычно по субботам, Ангелина ходила в церковь. Роботов в храм не пускали, поэтому Джонни оставался дома. Он лишь провожал Ангелину до такси, а потом встречал ее у калитки. Она отсутствовала 2 часа, всегда. 2 часа одиночества. 1 раз в месяц.
1: «Она скоро вернется», — сказал Рон подошедшему роботу. «А мы подготовим ей сюрприз».
0: Железные ноги опустились на металлические ступени. Реагируя на движение, зажглась подвальная лампочка.
1: «Что тебе поднять, Рон?» «Сейчас покажу. Спускайся, не загораживай проход».
0: В подвале было холодно. С водопроводных труб капала вода, на бетонном полу темнели пятна сырости.
1: «Так что ты хотел, Рон?»
2: «Там, у дальней стены».
1: «Что именно, Рон?»
0: У дальней стены стоял верстак, заваленный инструментами. Рядом громоздились картонные коробки, из-под них выглядывал огромным стеклянным глазом старинный монстр-телевизор.
1: «Здесь ничего нет».
0: Джонни крутил головой, совсем как человек.
2: «Посмотри под ноги», — сказал Рон и нажал красную кнопку, свисающую с потолка на проводе.
0: Утробно зарокотал мотор, установленный на чугунном основании. Закрутились блоки, загремела цепь, наматываясь на толстый вал.
1: «Здесь трос», — сказал Джонни. «Просто трос».
2: «Не просто», — ответил Рон. «Посмотри внимательно и увидишь, что это петля».
0: Стальной трос зашипел змеей, скользнул по бетону, оплел ноги Джонни, сдирая розовый теплый пластик кожи, взлетел к потолку.
1: «Что?»
0: подавился вопросом опрокинутый, вздернутый Джонни.
1: «Хочешь знать, что происходит, железяка?»
0: Рон накинул аркан на правую руку робота, левую руку поймал ржавым капканом, привязанным к длинной палке.
1: А ничего особенного.
2: Он натянул веревку, насколько мог, привязал свободный конец к скобе, торчащей из стены.
1: «Я тебя четвертую, разделаю, распотрошу!»
2: Палку с капканом Рон медной проволокой примотал к трубам.
1: «Я ненавижу таких, как ты!»
3: «Но я ничего не сделал!»
2: Джонни слабо трепыхался. Ему никогда раньше не приходилось висеть вниз головой, и сейчас ему казалось, что весь мир перевернулся.
3: «Я друг!»
1: «Вы всегда называете себя друзьями!»
2: Рон шагнул в сторону, наклонился, поднял тяжелое кайло.
1: «Вы говорите, что хотите сделать как лучше!»
2: Он перехватил отполированную рукоять, сплюнул на бетонный пол.
1: «Говорите, что заботитесь о моем благе!»
2: Он тяжело дышал. Глаза его сузились, как у снайпера, выбирающего жертву.
1: «Говорите, что лучше меня знаете, что мне надо!» «И следите, следите, следите! Ненавижу!»
2: Первый удар пришелся роботу в висок. Взвизгнув, смялся металл черепа, посыпалось стеклянное крошево разбитого глаза, вязкое масло, словно загустевшая мертвая кровь, тонкой ниточкой черкнула пол, нарисовав на нем черный иероглиф.
1: «Я знаю, ты работаешь на них! Они смотрят на меня твоими глазами! Они слышат меня твоими ушами! Ненавижу!»
2: Второй удар выбил Джонни решетку динамика. Шматком мяса отлетело к верстаку оторвавшаяся силиконовая губа. Белая пена залила развороченный рот.
1: «Ты вещь! Наша вещь! Что хочу, то и сделаю! А ты не смей делать то, что я ненавижу!»
2: Третий удар вспорол жестяной бок, вывалил наружу требуху проводов и шлангов.
1: «Я хоть иногда хочу быть собой! Я хоть иногда хочу быть один!»
2: Рон, тяжело дыша, отложил кайло. Руки его дрожали, уголок рта подрагивал.
1: «Уж извини, железяка. Тут уж или я, или ты».
2: Он взял с полки дисковую пилу и воткнул вилку в розетку удлинителя. У него было запасено еще много инструментов.
3: «А где Джонни?» —
2: спросила бабушка Ангелина, удивившись тому, что у калитки ее встретил не робот, а внук.
4: «Пошел в магазин и пропал».
2: Рон выглядел встревоженным.
4: «Вот уже полчаса как должен был вернуться».
2: Он посмотрел в конец улицы, словно действительно ожидал там увидеть Джонни.
4: «Может, случилось что?»
2: Они направились по тропинке к дому, то и дело оглядываясь.
3: «У нас же все есть», —
2: недоумевала бабушка Ангелина.
3: «Он же вчера весь холодильник забил».
4: «Он хотел что-то особенное купить, сюрприз сделать».
3: «Это так на него похоже. Он ведь вернется, правда?»
2: Бабушка Ангелина остановилась перед крыльцом и с надеждой посмотрела на внука.
4: «Конечно, вернется», — заверил ее Рон и осторожно взял за руку.
2: Три недели она почти не спала, прислушивалась к каждому шороху на улице, подолгу сидела у окна, часто выходила на улицу, иногда забывая одеться, стояла, держась за невысокий забор. У нее пропал аппетит. К ней вернулись забытые болячки. Бабушка Ангелина стремительно возвращалась в свой возраст. А Рон делал вид, что занят поисками.
4: «В магазине его не было», — докладывал он. «Соседи тоже ничего не видели».
3: «Заявить в полицию?»
4: «Я уже это сделал».
2: Полицейские приехали на обычном такси. Они были похожи на обожравшихся охотничьих псов. У них были ленивые умные глаза и слюнявые вялые рты. Рон запретил Ангелине разговаривать с ними. Он отвел их в сторону и долго объяснял, агрессивно жестикулируя, что у старушки пропал кот Джонни, и она сейчас немного не в себе, а кот был породистый. Возможно, он не просто сбежал, а его увели, украли. И было бы неплохо его вернуть, ведь таких котов немного, он почти чемпион. А бабушка в нем души не чает. Чуть ли не за члена семьи считает, почти что за человека, иногда даже заговаривается.
1: «Они сказали, что роботов часто воруют», — отчитывался Рон, когда полицейские убрались. «Находятся умельцы, которые их перепрограммируют».
3: «Но он живой?»
2: «Живой», — соглашался Рон, хотя точно знал, что Джонни мертв. Джонни никогда не был живым.
3: «Может, все же он вернется?»
1: Все может быть. Могло так получиться, что у него в мозгу что-то замкнуло, и он просто заблудился. Как знать?
4: Шли дни, и бабушка Ангелина постепенно стала привыкать к тому, что Джонни больше нет рядом. Но иногда она надолго уходила в свои мысли, цепенела, вздыхала тяжело, и Рон знал, о чем она сейчас думает, что вспоминает. Шли недели. Джонни не возвращался, а бабушка Ангелина все еще его ждала. И бывали моменты, когда Рон, глядя на нее, жалел о том, что он сделал. И злился. А потом кончилась зима. А потом было лето.
3: «Вряд ли Джонни вернется», — сказала она однажды, и Рон вздрогнул. Он не ожидал услышать это. «Прошло слишком много времени», — сказала она задумчиво и посмотрела на ходики.
4: Она уже давно не видела ни стрелок, ни цифр, но последнее время она стала замечать, что не может разглядеть и циферблат. Ее зрение ухудшалось.
3: «Наверное, я скоро совсем ослепну», — вздохнула бабушка Ангелина. «А потом умру. Как жаль, что роботам нельзя ходить в церковь. Значит, мы не встретимся и на небесах».
4: Рон молчал.
3: «А может быть, я умру раньше, чем ослепну. Это было бы хорошо».
4: «Ты проживешь еще долго», — он погладил ее руку и вспомнил, как это делал Джонни. «С тобой все будет хорошо». Она улыбнулась ему.
3: «Спасибо. Я так рада, что ты нашелся. Что ты сейчас рядом. Я так этого ждала. Много-много лет».
4: Рон смутился. Спросил неуверенно, тихо.
1: «А ты... ты ждала меня так же, как ждешь его?»
4: Она не услышала. Но Рон знал ответ и злился. Злился на себя. Лето прошло незаметно. Осень тянулась долго. А потом высыпал снег, и время застыло совсем. Бабушка Ангелина лежала в постели и тихо болела. Она совсем ослабела, иногда казалось, что ей не хватит сил для следующего вдоха. Рон сидел рядом и дышал вместе с ней.
1: «Помнишь наше прошлое Рождество?» – спросил он. «Я тогда так объелся, что едва поднялся из-за стола, а ты все рассказывала о маме, о дедушке, обо мне».
3: «А потом Джонни принес альбом с фотографиями»,
4: – чуть слышно сказала бабушка Ангелина. Рон кивнул. Они молчали так долго, что автоматика придушила свет, решив, что люди заснули. Но Рон встрепенулся, и матовые лампочки вновь накалились.
1: «Скоро новое Рождество и Новый год. Ты веришь в чудеса, бабушка? Я помню, ты всегда мне говорила, что они есть. Я помню твои чудеса».
4: На стене ходики звонкими щелчками отмеряли время. И Рон вдруг понял, что если бабушка умрет, то эти старинные часы остановятся. И тогда умрет сам дом, ведь ходики — это его сердце. А вместе с домом умрет и время. Время его короткого детства. Темной тихой ночью за день до Рождества, когда бабушка Ангелина спала, Рон спустился в подвал и до самого утра что-то там делал.
1: «Просыпайся!»
4: Что-то холодное коснулось ее руки.
1: «Просыпайся, бабушка Ангелина!»
4: Она открыла глаза. Светлое блестящее лицо склонилось над ней.
3: «Джонни!»
4: Выдохнула она, не сомневаясь, что видит сон.
1: «Это я, Джонни, друг!»
4: Его голос был похож на голос внука.
1: «Я вернулся, но ненадолго».
3: «Ты...»
4: Она чуть приподняла голову, пытаясь разглядеть черты его лица.
3: «Где ты пропадал? С тобой что-то случилось?»
1: «Меня сбил кар, когда я переходил дорогу», —
5: но эти люди подобрали меня и отремонтировали. Если бы не они, я был бы сейчас на свалке».
4: Она провела сухой рукой по его лицу, поняла, что у него нет одного глаза, а правый висок помят.
3: «Так я не сплю. Это правда ты?»
5: «Я».
4: Он улыбнулся ей. Она поняла это по его голосу.
5: «Джонни, твой друг».
3: «Я так ждала».
4: Она беззвучно заплакала.
3: «Так ждала. Я бы уже не верила. А где Рон?»
4: Спохватилась она, и ее глаза прояснились.
5: «Он спит. Не надо, чтобы он меня видел».
3: «Почему?»
5: «Мне кажется, он меня не любит. Пусть спит».
3: «Я скажу, что ты приходил».
5: «Ладно».
4: Он взял ее за руку.
5: «Ты болеешь?»
3: «Да, немного».
4: Она прикрыла глаза.
3: «Джонни!»
5: «Что?»
3: «Почему ты не можешь с нами остаться?»
5: «Те люди, они вложили в ремонт много денег. Я признателен им, я все должен отработать. И у них есть маленькие дети. Я не могу их оставить. Может быть, позже, но только не сейчас. Они так ко мне привязались».
3: «Тебе хорошо с ними?»
5: «Да, мне там нравится. Но я постоянно вспоминаю о тебе».
3: «Джонни!»
4: Она крепко сжала его железные пальцы, не зная, что делает больно внуку.
3: «Джонни!»
5: «Выздоравливай!»
4: Его голос дрожал.
5: «Я еще приду. Скоро. На Новый год. Я буду тебя навещать. Ты только поправляйся».
4: Она поправилась. И жила еще долго. Потому что рядом с ней был любимый внук Рон. Потому что иногда ее навещал старый друг Джонни. Странное дело, Джонни появлялся лишь когда Рон куда-нибудь уходил. Они словно специально избегали встреч. Но иногда бабушка Ангелина просила Джонни что-нибудь спеть. И когда она слушала его песню, ей начинало казаться, что сейчас, здесь, они собрались все вместе, все трое, ее настоящая крепкая семья.
6: Снежинки, маленькие феи, кружат, скользят с небес к земле, и на душе у всех теплеет, и год встречаем мы в тепле. Именно эту колыбельную когда-то давным-давно она пела своему маленькому внуку. Именно эту колыбельную так любил петь ей Джонни.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Яркая точка вспыхнула в предвечернем небе прямо над головой Лаки, зависла на миг, и огненной птицей рванула вниз, к земле. Разумеется, никакая это была не птица. Небесный камень из тех, что носятся в пустоте за пределами воздушной сферы. Метеорит. Лаки видел похожие 2 года назад, целый рой. Но те были крохотные, вспыхивали и сразу гасли. А этот никак не сгорит, наверное, огромный. Как шарахнет озимь, мало не покажется. Лаки невольно прикрыл ушные раковины, еще и ладошками зажал, сдвигая слух из акустического в радиодиапазон. И услышал неожиданно: «Камень разговаривает!» Смысл слов он не разобрал, но это была человеческая речь, несомненно. Вовсе не камень приближался к опушке леса. Камень летел бы все быстрее и быстрее, а эта штуковина уменьшала скорость. И не горела она. Огонь вырывался из сопел тормозных двигателей. Просто Лаки не ожидал увидеть такое, потому не узнал. Зато теперь сомнений не оставалось. Они вернулись. И наставник, и дедушка Эрл, и другие взрослые твердили, что рано или поздно они вернутся, не могут не вернуться. И вот это случилось. Небесные люди возвращались на землю. Озноб прошел по телу, приподнял чешуйки на спине. Получается, он, Лаки, первым увидел долгожданных сородичей? Повезло так повезло! Это же все обзавидуются, даже Герка, что так кичится пучком длинных лилово-сизых волос, выросших на макушке. Восторга хватило ненадолго. Толку-то, что первым увидел. Пока добежит до города, небесные люди не только космолет свой успеют посадить прямо на центральной поляне, а и сами усядутся с дедушками и наставниками, пустят по кругу чаши, а мелюзга и Герка первая будут шнырять вокруг, подливать в чаши сукровицу и слушать разговоры взрослых, учиться языку пришельцев. Один он не успеет, хоть все чешуйки на лодыжках пообдирая кусты. Лаки заурчал обиженно и обомлел. Будто услышав его, космолет сделал крутой вираж и понесся в противоположную сторону к холмам. Блеснул на прощание соплами и исчез за темным чистоколом сосен. Лаки растерянно моргнул, опустил руки, вспомнил, что по-прежнему зажимает уши. Что случилось? Почему небесные люди не захотели лететь в город? Испугались? И тут же понял. Ничего они не испугались. Небесные люди не знали о городе. Они ведь покинули землю задолго до того, как его начали высаживать. В те времена город был в другом месте, там, где сейчас руины. Именно туда сородичи и полетели. Надо было не стоять, таращась до уши зажимая, а позвать их. Теперь поздно. Теперь они за холмами, туда не докричишься. Лаки понимал, что он должен делать. Бежать в город, рассказать все наставнику, пусть взрослые поспешат на поиски гостей. Однако, пока добежит, пока расскажет, а главное, пока поверят, что и правда видел, а не насочинял, может оказаться, что идти за холмы поздно. Небесные люди не найдут никого в руинах и снова улетят. Уже навсегда. Они ведь не знают, что на земле до сих пор живут люди. Уверены, что те давно умерли от страшной болезни, название которой Лаки не помнил. Конечно, если побежать не в город, а к холмам, он успеет перехватить пришельцев. Но в одиночку к руинам не ходят. А маленьким детям туда и вовсе соваться запрещено. Лаки гугукнул презрительно. Никакой он не маленький, ему уже 6 лет исполнилось. Через 2 года совершеннолетним станет, то есть почти взрослым. Больше не сомневаясь и немедля, он припустил к холмам.

0: Вахта вызывает шлюпку. Исай, как там у вас дела?
1: Все нормально. Вышли почти точно на город. Выбираю место для посадки.
0: Сидевший рядом Марко хмыкнул.
2: Да уж, почти точно.
1: Едва нашли этот город. Я же говорил, твои старые карты ни к черту не годятся.
0: Спорить Исай не стал. Найти город оказалось и впрямь не так легко, как он ожидал. Что по одну сторону холмов лес, что по другую. Лишь когда прошли на Бреющем, увидели торчащие среди непроходимых зеленых зарослей зубья бетонных конструкций, да раскрошившиеся остовы из рыжего кирпича. Все, что уцелело. А чему удивляться при здешних ливнях, ураганах и землетрясениях? И особенно при гиперактивной органике. Это тебе ненадежный и спокойный Марс. Планета за 3,5 сотни лет умудрилась почти полностью стереть следы пребывания здесь человечества. Разве что в пустынях сохранилось поболее. Возможно, стоило послушать Ренату и для первой высадки выбрать какую-нибудь Сахару. Но если первая окажется и последней, что тогда?
3: Что они привезут домой?
0: Им ведь нужны не фото утраченной родины предков, а конкретные данные. Уцелевшие материалы исследований, проводившихся здесь после эвакуации. Хотя бы что-то полезное, что позволит доказать скептикам необходимость будущих экспедиций. Иначе правительство свернет программу межпланетных полетов, как и было обещано. Бесполезная трата ресурсов, видите ли.
2: «Они что, бомбили друг друга?» — прервал размышление Клавдий.
1: «Кое-где и бомбили. Нужно же было ядерные боеголовки израсходовать», — снисходительно пояснил Марко. «Но не здесь. Против здешних пришлось применить тектоническое оружие».
2: «Зачем?»
1: «Превентивная мера. Они могли помешать нам с эвакуацией».
0: Исай опять промолчал, только поморщился.
1: «Все-то наш Марко знает, историк доморощенный».
0: На самом деле никаких «они» и «мы» не было уже в ту пору. Переселенцы отбирали самых здоровых, сильных, выносливых, с безупречной наследственностью представителей всех рас и национальностей. И самых умных, сообразительных, предприимчивых, разумеется. Отбирали лучших, потому что спасти всех не могли. До первого цикла пандемии на Земле проживало без малого 8 миллиардов. К началу массовой эвакуации — 3,5. Слишком много. Ресурсов купола над кальдерой Олимпа едва хватило, чтобы разместить 50 миллионов колонистов. Всем прочим пришлось остаться и умереть. Жестокая плата за выживание человечества как вида. Но уплачена она была не зря. На Марсе люди построили идеальное общество, о каком их земные предки могли лишь мечтать. Общество равных стартовых возможностей и социальных гарантий, взаимного уважения и командной солидарности. Межгосударственные границы, войны, терроризм, религиозная и расовая нетерпимость — все это сохранилось только в исторических фильмах. Кто знает, может, правы были мальтузианцы, утверждавшие, что главная беда человечества в его непомерной численности. И уж наверняка не ошибся тот, кто первым сказал, чтобы осознать себя единым целым, человечеству нужен общий враг. Грозный, смертельно опасный. «Где садимся?» Теперь размышление Исая прервал Марко.
2: «Надо же, в какие дебри философии занесло!»
0: «Не вовремя. Отчий дом — не то место, где можно расслабиться, поразмышлять, поностальгировать. Он только и ждет, как бы прикончить незваных гостей». Исай вывел на экран навигатора укрупненную карту города. Сверился с панорамой за иллюминатором. Сходство уловить было трудно.
2: «Думаю, территория института прямо под нами. Садимся вон на ту площадку перед главным корпусом».
1: «И где же ты главный корпус разглядел?» — хмыкнул Марко. Впрочем, это он преувеличивал.
0: Фасад первого этажа уцелел почти полностью. Проглядывал проемами окон сквозь мясистое покрывало плюща. Вернее, это был второй этаж. Первый утонул в горах бетонно-стеклянного крошева, непролазных зарослях ясеня и айланта.
2: Лапы опоры шаттла коснулись поверхности. Машина вздрогнула, накренилась. Мгновенный испуг. Здесь вполне могут скрываться тоннели коммуникации, присыпанные грунтом люки. Но нет. Обошлось. Челнок стоял крепко. Гул двигателя замолк. С минуту никто не решался нарушить тишину в кабине. Но не сидеть же так вечно. «Шлюпка вызывает вахту!» «Рената, мы приземлились, выходим!»
4: «Хорошо, Исай, удачи! Только прошу, будьте осторожны!»
2: «Пожелай нам ни пуха, ни пера!» — неожиданно попросил Марков. «По древней традиции!»
4: «Как? Ни пуха и ни пера?»
2: «Иди к черту!» Марка захохотал, и прежде чем Рената успела возмутиться, растворил нижний люк.

0: Сосновый бор закончился, едва Лаки перебрался через гребень холма. За ним тянулась полоса пустоши, словно граница, отделяющая принадлежащий людям мир от руин. Лес, поднимавшийся за пустошью, на первый взгляд ничем не отличался от того, что остался за спиной, но то на первый. Лес, поглотивший руины, был совсем иным. Опасным, хищным, как и твари, что жили в нем. Лаки остановился на опушке. Может быть, не стоит идти дальше? Он снова слышит, как небесные люди переговариваются между собой. Значит, и позвать их сумеет. Нужно крикнуть погромче. И с диапазоном частот не ошибиться. Лаки крикнул громко.
1: «Я здесь! Летите и сразу увидите! Я отведу вас в настоящий город!»
0: Затем еще раз. Но как понять, услышали его небесные люди или нет? Они продолжали разговаривать между собой, и космолет оставался на месте. Почему? Они ведь не могли не понять его слов. Наставник рассказывал, у небесных людей есть умные устройства, чтобы понимать любой язык. И сами они умные, куда до них земным людям. Дедушка Эрл говорит, на небеса забрали самых-самых умных. Правда, он небесных людей не видел. Даже дедушкин дедушка родился уже после того, как они улетели. Но раз улетели, то ведь в самом деле умные. Земные люди летать не умеют, разве что самую малость. С дерева на дерево, и то не все, а лишь те, у кого перышки на руках растут, как у Герки. И до красной звездочки, где теперь живут сородичи, земные люди докричаться не смогли, как ни старались. Лаки вздохнул. Пришельцы не ответили. Не услышали его крика. «Видно, ничего не поделаешь. Придется самому в руины идти». Дюзы выжгли вокруг шаттла овальную прогалину. Каждый шаг поднимал в воздух облачко мелкого черного пепла. Исай выбрался из-под днища машины, включил внешние микрофоны. Лес вокруг вовсе не был безмолвным. Что-то шелестело, шуршало, похрустывало, посвистывало, скрипело и ухало. Краем глаза Исай заметил, как Марко передернул плечами и поспешно расстегнул кобуру. «Страшно?» «Это тебе не кибертренажер на базе, здесь все настоящее. И риск настоящий». «Неужели и правда туда сунешься?» Марко кивнул на заросший амброзией борщевиком склон Щебневой горы. «Разумеется». Исай переключился на дальнюю связь. «Рената, мы снаружи. Видишь меня?»
2: «Да, картинка четкая. Просматривается весь фасад здания».
0: «Отлично». И шагнул прямо в густую, высокую, почти по грудь траву. На первом шаге Исай невольно задержал дыхание и прислушался к ощущениям, словно ожидал почувствовать, как ядовитый сок разъедает металлоткань скафандра. Тут же ругнул себя мысленно. Ерунда полная, отголосок фобий, которыми страдали предки. Металлоткань — это тебе не голая кожа, с ней никакая растительная дрянь не справится. Чуть выше по склону пришлось расчехлить тесак. Булатное лезвие на раз сносило ясеньки в руку толщиной, усилий прикладывать не приходилось. Мягкая древесина, рыхлая, не то что у их марсианских потомков. Вся органика на этой планете мягкая и рыхлая. И люди были такими же. За что и поплатились. Исай отогнал лезущие без спросу мысли. Тем более выбранное им окно, вот оно рядом. Последний взмах тесаком, и плющ стек под ноги горой зеленого мусора. Исай осторожно заглянул в проем. Как ни странно, перекрытие между вторым и третьим этажом уцелело почти полностью. С одной стороны, есть надежда, что удастся найти что-нибудь интересное. С другой, на этой долготе уже вечерело, солнце почти касалось вершин деревьев на западных холмах. Снаружи-то еще светло, но сюда в разваленные лучи его едва пробивались. Через час и вовсе темно станет. Час — это уйма времени. Исай включил фонарь и полез внутрь.
1: «Исай, ты с картинки пропал!»
0: — тут же сообщила Рената.
2: Будь добр, подключи свою видеокамеру к шлюпочному ретранслятору.
3: Ого. Исай послушно открыл прикрепленный к поясу пенал пульта управления, щелкнул рычажками, поинтересовался. Хорошо видно?
2: Плохо. Темно там очень. Не видно, что в углах делается.
3: Исай покосился на дальний угол зала. В самом деле, одна сплошная темная клякса. Да ничего там не делается.
2: Ой.
3: Что случилось?
2: Помеха пошла, рябь. А, снова вижу. Нет, опять. Да что там происходит?
3: Может быть, стены экранируют?
2: Не должны. Что ты будешь делать? Если бы не знала, что такое невозможно, решила бы, что кто-то нарочно пытается заглушить трансляцию.
3: Ладно, после погляди, что я здесь наснимаю. Главное, голосовая связь устойчива. Исай, медленно поводя головой из стороны в сторону, пошел вглубь здания. Пятно света металось вокруг него, выхватывая из темноты давным-давно сгнившую древесную труху, покоробившиеся, утратившие цвет и форму куски пластика, бетонное крошево. Если это и все, что уцелело...

0: Лаки старался быть тише воды и ниже травы. Тенью бестелесной прошмыгнуть, пока не заметили. Поначалу казалось, получится. Он же такой маленький, верткий и совсем-совсем невкусный. Здоровенные красноглазые собаки, с которыми он столкнулся буквально нос к носу, уставились на него удивленно, но стоило замереть, и они помчались по своим собачьим делам, только длинные голые хвосты засвистели, срезая листву с ветвей. Вжик-вжик! Собак мальчишка не интересовал. Собакам хотелось настоящего, наполненного алой кровью мяса. После этой встречи Лаки успокоился. А зря. И двух десятков шагов не сделал, как с ужасом ощутил на плече чью-то крепкую хватку. Обернулся и ужаснулся еще больше. Кряжистый, в пять обхватов дуб, тянул к нему когтистые сучковатые лапы. Не дуб, людо-дуб. Собачьи хвосты разбудили хищника, раздразнили. Догнать стаю он, разумеется, не мог, но тут, как по заказу, мальчишка подвернулся. Свеженький, сочный, для людо-дуба в самый раз. Лаки взвизгнул, дернулся, не обращая внимания на боль. Вырвался, оставив в древесной лапе немалый лоскут кожи, и тут же упал. Появившиеся невесть откуда плети корней затянулись на лодыжках.
1: «Помогите!»
0: — завопил Лаки во всю мощь. «Да толку-то? Взрослые за холмами не услышат. А небесные люди хоть и близко, хоть и слышат, но понимать от чего-то не желают». Людодуб выбросил ветви клешни, снова вцепился в плечо, в спину, в руки. Волоком потащил мальчишку к себе. Упираться, цепляться за кустики травы было бессмысленно.
1: «Отпусти, слышишь? Мы же почти родичи!»
0: Но уговаривать безмозглую тварь еще глупее, чем упираться. Лаки завыл от ужаса. И тут его с размаху впечатало в твердую шершавую кору. Дыхание перехватило, во рту стало кисло, а древесина под корой уже шевелилась, вибрировала. Хищник формировал дупло, примерялся к размерам жертвы.
1: «Нет!»
0: — последний раз завизжал Лаки. И провалился в липкую, вонючую темноту.

0: Визг из динамиков так врезал по барабанным перепонкам, что слезы из глаз брызнули. Исай охнул, присел от неожиданной боли. Потом закричал: «Марко, Клавдий, что там у вас? Что случилось?» Нет ответа. И тревожный голос Ренат, еле различимый среди хрипов и скрежета помех:
1: «Исай, что происходит?»
0: «Понятия не имею. Думал, может, ты мне скажешь».
1: «Картинка со шлюпочных камер пропала. Какой-то очень сильный импульс. Боюсь, схемы ретранслятора повреждены. У нас лишь голосовая связь осталась».
0: «Мне они и по голосовой не отв...»
2: «Исай, скорее!»
0: Тут же опроверг его вопль Марка. Не вопль, визг перепуганного до смерти человека.
2: «Что случилось?»
0: Не дожидаясь ответа, Исай метнулся назад, стараясь не заблудиться в сумеречных лабиринтах развалин. «Здесь направо, еще раз». Ах, черт, едва не упал, зацепившись ногой за бетонный обломок. Вывалился в зал. Нет, это был не тот просторный зал, в который он забирался снаружи. Длинная, похожая на пенал комната, чуть ли не по колено заваленная какой-то скользкой мерзостью. Неважно. Главное, в дальнем ее конце окно, задернутое зеленой занавесью плюща. И оттуда... Та-та-тах! Автоматная очередь! Исай, не оглядываясь по сторонам, метнулся сквозь комнату. Вскарабкался на обломки, отдернул занавесь. Гора щебня под окном обрывалась круто, ясеньки на ней не росли. Потому челнок посреди выжженной проплешины был виден отлично. И все, что происходило вокруг. Марко медленно пятился от края проплешины к борту шаттла, то и дело резко оборачивался, посылая в травяные заросли короткие очереди. Та-тах! Что он там видел? Из-под днища челнока вынырнул Клавдий. И тут все завертелось с неимоверной скоростью. Они бросились одновременно со всех сторон. Похожие то ли на приземистых черных собак, то ли на крыс-переростков. С красными выпученными глазами, острыми мордами, голыми хвостами-веревками. Их было много, два или три десятка, и трава продолжала шевелиться. Первых Марко положил длинные очереди, но Клавдий выстрелить не успел. На него набросились сзади, повалили, накрыли шевелящимся клубком. Марко развернулся, вскинул автомат. Тах! Обойма пуста. Исай выдернул из кобуры штайр. Целиться времени не оставалось, поэтому он ударил по краю проплешины в черные спины, в загривки тварей. Главное — отвлечь их на себя, дать Марко несколько секунд отсрочки, чтобы успел заменить магазин.
2: «Та-та-та-та-та-тах!»
0: — ударила очередь. Эхо гулко разнеслось по лабиринту комнат. И словно ответом что-то ухнуло позади, зашелестело. Исай оглянулся. Сначала ему показалось, что звук выстрелов нарушил хрупкое равновесие, и перекрытие этажа рухнуло. Но это было не перекрытие. От потолка комнаты отделялись темно-серые твари. Лоснящиеся кожаные крылья молотили воздух. Миг! И все пространство позади Исая заполнилось живой кипящей массой. А затем стая метнулась к окну, к свету угасающего дня. Исай не успел увернуться. Его толкнуло, сбило с ног, но покатился он почему-то не вперед, к крутому обрыву, а опрокинулся навзничь, перекувыркнулся, упал на усланный пометом пол и... Когда бежал через комнату, он не заметил эту дыру, спешил. А сейчас ухнул прямо в нее сквозь проломленные перекрытия вниз головой. Исай попытался сгруппироваться, перевернуться на бок, но задел коленом обо что-то твердое и тут же теменем об пол. В глазах вспыхнули звезды и погасли.

0: ни один лучик света не попадает снаружи. Потому что снаружи ночь. Исай с недоумением уставился на циферблат хронометра. Он провалялся без сознания 4 часа? Но почему ребята его не вытащили? И тут же вспомнил. Черные спины, шевелящаяся груда, поглотившая Клавдия.
1: «Марко! Клавдий!»
0: Тишина. Исай судорожно переключил тумблер на связь с кораблем.
1: «Рената, ответь! Рената!»
0: Минут 5 он пытался докричаться безуспешно. Почти отчаялся и вдруг услышал голос. Не Ренаты, мужской.
2: «Исай?»
1: «Марко, ты где?»
2: «Здесь, на корабле. Я думал... Я не знал. Какие-то твари напали на нас, добрались до Клавдия. Потом ты начал стрелять, откуда-то я не увидел. Потом другие твари появились, летучие. Я звал тебя, но ты не отвечал. Они Клавдию и скафандр прорвали, представляешь? Я спешил».
0: «Прорвали скафандр?» Исаю сделалось холодно. «Что с Клавдием?»
1: «Я же говорю, скафандр поврежден. А, вот Рената пришла, она скажет». «Исай, ты живой? Ты где?»
0: «Что с Клавдием?»
3: «Он... Мы ничего не могли сделать. Ты же сам понимаешь, от этого лекарства не существует. Даже тело пришлось кремировать. Ты-то сам как? С тобой все в порядке?»
0: «Почти». Исай закрыл глаза. «Значит, отчий дом получил свое жертвоприношение».
1: «Мальчишка, 30 лет не исполнилось».
3: «Исай, почему ты молчишь? Что с тобой?»
1: «Головой ударился немного, и нога в какую-то дыру провалился. На первый этаж, а может и глубже. Темно здесь, ничего не видно».
3: «А скафандр как?»
0: «Скафандр цел».
3: «Слава богу. Держись, мы сейчас за тобой прилетим. Там никаких животных не видно поблизости?»
0: «Не видно. Говорю ж, темно».
3: «Хорошо, мы скоро. Потерпи полчасика».
0: Рената отключилась. Исай вздохнул, попытался лечь поудобнее. Вот и все. Теперь можно не сомневаться, первая экспедиция станет последней. Его старания убедить совет были напрасны. Те, кто утверждал, что попытки полетов на Землю неоправданный риск, оказались правы. Разведчики не нашли здесь ничего полезного, а заплатили за это знание человеческой жизнью. Под спиной тихо хрустнуло. «Что там такое?» Исай перевернулся на бок, силясь рассмотреть, на чем лежит. Весь пол был усеян квадратными полупрозрачными пластинками в полладонь размером. Он поднял одну, поднес к фосфорицирующим экранчикам на рукаве. Прочел на узкой боковой грани. «Лаб, журнал номер 2/456».
1: «Да это же старинные голооптические кристаллы! Наверняка рассыпались вон из того шкафа, когда он врезал по нему коленкой».
0: Собственно говоря, нечто подобное он и предполагал найти. Хоть один приятный сюрприз под конец экспедиции. Только бы кристаллическая решетка носителя не разрушилась. Исай вынул из чехла покетбук, приладил ридер подходящего типа размера.
1: Ну, поехали.
0: Материал голокристалла проверку временем выдержал.
4: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream.
0: О том, что человечеству необходим общий враг, чтобы обрести единство, люди твердили еще во второй половине 20 века. Смешно, но никто и не подозревал, что к тому времени человечество уже несколько десятилетий пестовало такого врага. Люди создали его, когда зачислили антибиотики в разряд лекарств, тем самым объявив геноцид старейшим обитателям Земли. Миллионы лет человек и прокариоты сосуществовали бок о бок. Первый был для вторых иногда симбионтом, иногда домом, иногда пищей, но не врагом. Понятие «враг» для прокариотов не существовало. Зато человек во врагах толк знал. Враг — это тот, с кем нужно воевать хотя бы потому, что он враг.
1: Человеку нравилось

научились воевать. Действуя на микробы, следует помнить об их собственных интересах. Предупреждение Павлова не услышали. Ведь полная и окончательная победа казалась так близка. Еще одно усилие, еще одна линейка антибиотических лекарств и книга инфекционных заболеваний будет закрыта. Спохватились, когда стало поздно. Вдруг оказалось, что люди почти ничего не знают о своем противнике. Не представляют даже, что он есть такое. Первый сюрприз — открытие горизонтального переноса генетической информации. Получалось, что колония бактерий — это не просто триллионы одноклеточных организмов, а некое совершенно иное существо, пусть неразумное по человеческим меркам, но порой действующее весьма осмысленно. Потом люди обнаружили пятую колонну прокариотов в собственных клетках. Потом... А война уже переходила в новую стадию. Первым делом бактерии разработали эффективную стратегию самозащиты. А когда антибиотическая резистентность стала почти стопроцентной, перешли в наступление. Ударили по человеку его собственным оружием, его иммунной системой. Первый цикл аллергических пандемий, второй, третий. А сколько их было после того, как 50 миллионов счастливчиков сбежало в стерильную атмосферу марсианских куполов? Сколько времени понадобилось прокариотам, чтобы последний представитель вида Homo sapiens на Земле испустил дух? 10 лет? Год? Месяц? Странная все-таки судьба сложилась у открытия пенициллина. Первое столетие препарат величали спасителем человечества. Затем обвинили во всех грехах, назвали гробовщиком. Затем уже на Марсе вновь возвели на пьедестал, в буквальном смысле. Памятник Александру Флемингу давно стоит в столице державы на площади Солидарности. Ведь если бы не проигранная прокариотом война, люди рано или поздно нашли бы способ истребить себя. А так, человечество вынудили начать все заново, искать другой путь. И оно его нашло. Надо признать, проблему решали и другим способом. Исай читал о подобных экспериментах, а теперь, просматривая лабораторные журналы, убедился в этом воочию. Исследователи пытались обмануть прокариотов, модифицировав человеческую ДНК. Рекомбинировали, добавляли в нее гены бактерий, животных, растений. Исая чуть не стошнило, когда он увидел фото полученных результатов. Нет, называть людьми этих химер язык не поворачивался. Марко был прав, отстаивая правомерность того превентивного тектонического удара. Даже если здешние не могли помешать эвакуации, то, чем они занимались, мерзко. Понятно теперь, что за твари напали на ребят. Не иначе, опытные образцы сбежали из вольеров во время землетрясения. И надо же, выжили, сумели приспособиться, размножились.

Лаки неслыханно повезло. Людодуб задремал, едва солнце село за холмы. Хищник не удосужился переварить пойманную жертву. Может быть, решил приберечь на завтрак? Как бы там ни было, Лаки не собирался ждать, пока его высосут досуха и выплюнут. Как только сообразил, что волокна людодуба ослабли, прекратили его сплющивать, выдавливая по капельке сок, врезался в них локтями, коленями, впился зубами, выгрызая путь к свободе. Конечно, если хищник почувствует боль, то неминуемо проснется, докончит начатое. Но об этом Лаки не думал. Ему повезло еще раз. Болевых рецепторов в волокнах людодуба нет. Лаки вывалился наружу, поднялся на ноги, тяжело дыша. Все же многовато соков высосал из него хищник. Самое время растянуться на солнышке, выпустить из-под чешуек псевдолисточки, впитывая лучистую энергию. Да где его взять, солнышко? Ночь давно. Значит, нужно уползти в город, приткнуться где-нибудь незаметно и дожидаться утра. А как иначе? Не просить же наставника, чтобы поделился с укровицей. Сразу расспросы начнутся, где был, да что стряслось. Почему сам в руины поперся? Почему взрослым о гостях не сообщил? А что сообщать теперь-то? Небесные люди давно вернулись в свой космический дом. И тут он услышал... Да, космолет улетел, но один небесный человек почему-то остался. Он был близко, разговаривал со своими товарищами. Всех слов Лаки пока не понимал, но страх, отчаяние в интонациях уловил. Случилась беда. А оставлять человека в беде нельзя. Это и шестилетний мальчишка знает. Лаки повернулся и поковылял к холодным пятнам развалин.

0: Исай вздохнул и неожиданно ощутил, что воздуха попало в легкие слишком мало. Попробовал снова, снова. Удушье накатывало все сильнее.
1: «Да что происходит? Неполадки в скафандре? Но ведь он его протестировал.
0: Первое, что сделал, очнувшись, проверил герметичность. Нет, глупости. Если бы была прореха, он бы уже умер, как Клавдий, за 4 часа.
1: 4 часа?
0: Да, плюс время, пока приземлялись, пока искали город. Давно пора было дозаправить баллон. Исай поспешно взглянул на индикатор уровня кислорода. Так и есть. Почти на нуле.
2: «Рената! Рената!» — заорал в микрофон. «У меня кислород заканчивается!»
1: «Я знаю, не хотела тебя пугать. Исай, не беспокойся, мы близко, тебе хватит».
2: «Хватит?»
1: «Хватит, просто не кричи. И не делай резких движений, жди нас и старайся дышать пореже».
0: Исаю захотелось выругаться, грязно, как он никогда не ругался.
1: «Дыши пореже!» «Сколько кислорода в баллоне? На 10 минут жизни? На 5? Или на 1?»
0: «И еще 1 человек способен не дышать. За 2 минуты они даже в подземелье это спуститься не успеют». Он заскрежетал зубами и отшвырнул прочь кристалл с картинками уродливых тварей, ничем не напоминавших человеческих детенышей.

0: Место, где стоял космолет, Лаки нашел быстро. Дюзы выжгли огромную проплешину в траве. Но пахло здесь не только пеплом, но и кровью. Собачьей кровью. Стая напала на небесных людей? Вот куда они бежали, оказывается. Людям пришлось отбиваться. Должно быть, тот, кто остался ранен. Не сумел добежать до космолета, спрятался, затаился в развалинах. Лаки из последних сил вскарабкался по крутому склону, заглянул в черное нутро комнаты. Запах человека шел из дыры в полу. Не раздумывая, мальчик прыгнул туда. Кислорода в баллоне все же оказалось больше, чем на одну минуту, но меньше, чем на 10. Потому как красные круги уже начинали плыть перед глазами.
1: «Рената! Я не могу больше!»
0: — прохрипел он.
2: «Исай, держись! Мы на подлете, захожу на посадку!»
0: Наверное, он потерял сознание на несколько минут. Потому что сразу услышал шорох осыпающегося гравия, мягкий стук упавшего с высоты тела.
2: «Рената! Сейчас, сейчас! Ты помнишь, в какой из комнат та дыра?»
0: «Что?» Существо, лежащее в 3 метрах от Исая, было не Ренатой. И не Марком.
2: Не человеком. Химера с голым черепом и тускло поблескивающей чешуйчатой кожей.
0: Вот оно приподняло голову, приоткрыло ротовую щель.
2: «Нет!»
0: Исай схватился за пустую кобуру. Штайр он, должно быть, обронил наверху. Тесак тоже. И теперь безоружен, беспомощен. Пальцы наткнулись на твердый кругляш. Световая граната. Конечно, тварь это не убьет, но хоть отпугнет, ослепит. Исай сорвал чеку, швырнул гранату в монстра. Зажмурился, не надеясь, что автоматика гермошлема успеет включить светофильтр. Лучистая энергия вспышки оказалась такой интенсивной, что несколько листиков на груди съежились, но другие сумели ее воспринять, усвоить. Бодрость, словно после хорошего глотка сукровицы, растеклась по жилам. Лаки вскочил. Сонливой слабости как не бывало. Человек поделился с ним жизненной силой. Может быть, это последний его резерв, но он все равно отдал. Выходит, небесные люди такие же, как земные, лишь выглядят иначе. Теперь пришел черед Лаки помогать. Мальчишка бросился к лежащему навзничь пришельцу. Присел, принялся ощупывать. Холодный? Мертвый? Нет, это не настоящая кожа. Наставник рассказывал, небесные люди поверх собственной кожи носят другую, в их мире иначе нельзя. Ничего, Лаки ощущал и сквозь нее. Человек в самом деле был ранен в ногу и голову. Но это не опасные раны. Гораздо страшнее, он задыхался.
2: Должно быть, что-то повредилось в его наружной коже. Она не пропускала воздух к внутренней. И как быть?
0: Небесные люди не умеют останавливать дыхание, впадать в спячку.
2: Человек умрет, если ему не помочь.
0: Но внешняя кожа прочная, ни руками, ни зубами не рвется.
2: И вдруг Лаки сообразил. Он ведь умный, хоть и обычный земной мальчишка. Верхняя кожа не настоящая, с ней не родятся. Ее надевают, когда понадобится, а значит, и снимают. Должно быть устройство, чтобы это сделать. Да вот же оно, на поясе. Но здесь так много рычажков. Как узнать, какой нужен?
0: Лаки хотел было дергать все по очереди, но тут же испугался. Что если он еще сильнее навредит небесному человеку? Он принялся трясти пришельца, выговаривая звуки, которые слышал и запомнил.
2: Непривычная к акустической речи гортань подчинялась плохо, но Лаки очень старался.
3: «Исае! Риате! Карбель! Сапандр! Тиби хатит!»
0: — Бросок гранаты отобрал последние силы, и вспышка толкнула Исая назад в липкую удушливую тину беспамятства.
2: Надолго?
0: Наверное, нет, он не умер, не задохнулся. Чьи-то руки принялись трясти его, не позволяя утонуть окончательно.
4: Исай, ты слышишь меня?
3: Рената?
0: С трудом пошевелил он губами.
4: Да, это Рената, мы уже на корабле. Быстрее, снимай скафандр!
0: Ни руки, ни ноги, ни даже мысли не желали слушаться.
3: Я не могу сам. Помоги.
4: Исай, хватит притворяться.
0: Как она не поймет, что он и правда не может? Исай с трудом дотянулся до ворота, вцепился пальцами в застежку гермошлема.
3: Ну помоги же, помоги!
0: Ладонь Ренаты легла на его руку. Сдавила, дернула. Удушливое беспамятство отступало толчками. С каждым новым глотком прохладного воздуха, наполненного ароматами мускуса и гвоздики. Странные пристрастия у Ренаты, отрешенно подумал Исай. Никогда прежде он не замечал у нее этих духов. Он медленно разлепил веки. С полминуты вглядывался в полумрак, пытаясь понять, что видит. Потом понял. Лицо, склонившееся над ним.
2: Это была не Рената. Химера из лабораторных журналов.
0: Страх кольнул крошечной иглой в сердце и тут же отступил, оставляя одну безысходность.
2: Поздно.
0: Прохладный, пахнущий пряностями воздух, которым он дышал все это время, полминуты, минуту, две, три, какая разница, был забит до отказа крошечными, невидимыми глазу смертями.
2: Пока он боролся с беспамятством, пока открывал глаза, пока всматривался в темноту, смерти входили в его тело. Чтобы сожрать, как Клавдия, а перед этим, как миллиарды людей на планете Земля.
0: Тварь чуть отодвинулась. Безгубая щель рта искривилась в улыбке.
3: Исайя! Лаки! Люди!
2: Ишь ты, люди!
0: Ответить он не успел. Ослепительный яркий свет фонаря ударил в глаза, автоматная очередь оглушила. Тяжелые пули пробуравили чудовище насквозь, бросили на Исая. Густая зеленовато-бурая жидкость хлынула на лицо, на полуоткрытые губы, заполнила рот. Кровь у этих людей была кислой, а не соленой.

0: Лаки не понял, что случилось. Верхнюю кожу с небесного человека он снять не сумел, но зато лопнула прозрачная пленка, закрывающая его лицо. Свежий воздух оживил пришельца. Он задышал глубоко, ровно, затем открыл глаза, посмотрел на Лаки. И Лаки заговорил с ним, он уже понимал смысл нескольких слов. И вдруг яркий свет и сразу же удары в спину. Стало больно, очень-очень больно. Кровь выливалась из рваных отверстий в груди так быстро, что он не успевал ее остановить. Вокруг бегали небесные люди, о чем-то кричали. Это хорошо, значит, они вернулись за своим раненым товарищем, они его спасут. Потом вновь сделалось темно и тихо. И страшно. Лаки понял, что если заснет сейчас, то кровь вытечет из него вся, и он не сможет проснуться. Никогда не увидит рассвет. Однако сил, чтобы не заснуть, не оставалось. Но рассвет он увидел.
1: Лаки, Лаки.
0: Наставник нес его на руках, и солнце поднималось над древними руинами.
1: «Что же ты наделал, мальчик? Зачем?»
0: Лаки хотел рассказать о том, что случилось, но губы не подчинялись. Тогда он посмотрел в небо. Где-то там кружил над землей космический дом небесных людей. И пусть Лаки никогда их больше не увидит, главное, он знал. Небесные люди добрые, умные и смелые. И они вернулись.

0: Иса, я еще раз повторяю, это глупая затея.
1: Рената твердила одно и то же всю дорогу, пока шаттл шел сквозь атмосферу. И снова Исай начинал объяснять.
2: «Мальчик пытался спасти меня, а мы его из автомата в упор! И теперь сбежим, как нашкодившие щенки!
0: Он хотел тебя убить, снимал гермошлем!»
2: «Не говори глупости, я сам отключил застежку в беспамятстве! Вы по-любому не успевали, я бы задохнулся раньше, чем вы меня нашли!»
0: «Мы бы тебя... Ну, был бы какой-то шанс реанимировать после клинической смерти, а так... Кто мог предположить, что у тебя проявится иммунитет? Это настоящее чудо!»
1: «Рената, ты сама веришь в то, что сказала?»
2: «Чудо!»
1: «Вид Homo sapiens утратил иммунитет 200 лет назад.
2: Меня спасла кровь мальчишки, понимаешь? Пока наши предки обустраивали Марс, те, кто остался, нашли способ выжить».
0: «Выжить? Неприемлемо высокая плата. Во что они себя превратили? Это полуживотные, полурастения, не имеющие ничего общего с людьми».
1: Исай промолчал. Он уже видел выжженное пятнышко внизу, готов был сделать вираж, заводя челнок на посадку, когда заметил черные точки на безлесном склоне холма. Быстро провернул верньер обзорного экрана. Полдюжины двуногих существ, покрытых мелкими зеленоватыми чешуйками, уходили из разрушенного города. Самый высокий нес на руках маленькую фигурку. Ночью Исай видел мальчика от силы минуту, но узнал. Да и как не узнать изъеденную пулю?